0: продемонстрировать американскому лидеру Дональду Трампу риски и тупиковость дальнейшей эскалации вокруг Исламской Республики. В военном командовании и разведке штатов растет понимание, что роль авиации в конфликте с Тегераном имеет свои пределы, а сам Кейн разделяет эту позицию, отмечается в публикации. Более того, по данным CNN, американские военные убеждены, что воздушные удары по инфраструктуре не заставят Иран капитулировать, но спровоцируют ответные атаки на союзников в Персидском заливе. При этом решающая победа возможна лишь после полномасштабной наземной операции, от которой сам Трамп и его окружение категорически отказываются из-за угроз больших потерь. Россия и Пакистан завершают работу над контрактом и подбором стран-перевозчиков для нового железнодорожного маршрута между двумя государствами, сообщил посол нашей страны в Исламской Республике Альберт Хориф. Сейчас, по его словам, ведется работа над проектом организации первого грузового железнодорожного маршрута между двумя странами по маршрутам Москва-Фейсалабад и Москва-Карачи в обоих направлениях. Также прорабатывается возможность подключения к проекту белорусской стороны. Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло в ночь на субботу в Тихом океане вблизи побережья Северных Курил. Его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. По ее информации, землетрясение почувствовали в Северокурильске, толчки доходили до 3 баллов. Тревога цунами при этом не объявлялась. Ливни, грозы, град и порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в субботу ночью в Брянской области, предупреждает региональное главное управление МЧС. Отмечается, что при такой погоде возрастает вероятность повреждения сельскохозяйственных культур, перебоев с электроснабжением, повреждений имущества упавшими конструкциями и деревьями. Союз европейских футбольных ассоциаций выплатил шестизначную сумму в виде компенсации любовнице президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, утверждает британская газета «Телеграф». Издание сообщает со ссылкой на источники, что предполагаемое использование денег УЕФА происходило в тот период, когда Инфантино занимал пост генерального секретаря организации с 2009 по 2016 год. Женщина получила повышение с административной должности до руководящей, пока у них продолжался роман. По словам журналистов, после того, как она покинула организацию, Союз заплатил ей для того, чтобы она получила профессиональную степень в управлении бизнесом. Телеграф добавляет, что УЕФА признал сам факт выплаты и подтвердил, что был осведомлен об утверждениях, согласно которым женщина состояла в отношениях с Инфантино. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Профилактика с Геннадием Онищенко.
2: Вы слушаете радио «Спутник». Здравствуйте. Начинаем авторскую программу академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, мое почтение. Тем у нас сегодня много, они разнообразны, постараемся все успеть. И первое, с чего начнем, тема актуальная, особенно для жаркого летнего сезона, это вода из родников. Тут в обсуждаемой новости берутся столичные родники, но я так полагаю, мы можем порассуждать сегодня в целом, да, насколько сыра вода из родников соответствует, не соответствует нормативам, понимая, что есть определенная доля людей, которые считают, что родниковая вода – это уже априори чистая, полезная и готовая к употреблению вода. Давайте вот здесь разберемся, Геннадий Григорьевич.
3: Ну, давайте все-таки начнем с Москвы, поскольку как бы она послужила информационным поводом. Эта тема, она не новая для Москвы. И достаточно большое количество родников в Москве. Но мы многие годы, даже десятилетия, мы категорически не рекомендуем этого делать, использовать ее для питьевых целей. Потому что тут еще иногда наслаивается элемент сакральности, вот святая вода, вот она там лечебная, вот она там излечила кого-то. На самом деле все гораздо прозаичнее и, ну, я бы так сказал, проще. Что такое Москва? Москва – это 105 километров окружной дороги. Я новую Москву пока не беру во внимание, так? И это огромное вот в этих 105 километрах, достаточно небольшой площади, живет 13 миллионов человек. То есть огромная антропогенная нагрузка на каждый квадратный сантиметр нашей территории московской. Это и люди, это и производство, это и выхлопные газы, и выбросы, и так далее, и так далее. Когда-то, когда мы готовились защищаться от атомной бомбардировки, в стране был сделан кадастр подземных вод. И мы родники даже не учитывали, потому что подземные воды, они защищенные воды. Есть артезианские слои, которая даже под давлением вода находится, она долгие, даже годы пропитывается через землю, проходит соответствующую очистку, при этом еще накапливает в себе какие-то минеральные вещества, как правило, кстати, подземные воды, они более жесткие.
2: Угу.
3: Жесткие по содержанию солей, и это тоже, тут есть чисто медицинская составляющая. Вот, такие воды были как говорится, разведаны, они охранялись, запреты были всякие, и, к сожалению, сейчас эта либерализация, она ни к чему хорошему не приводит. Допустим, если пробурить скважину, нужно было разрешение министерства, потому что мы их берегли, эти воды. Вот. А сейчас вот даже вот на той же Барвихинском направлении. Там кто хочет, тот и будет.
2: В частном порядке, да?
3: Да, на деньги есть, услуги предлагаются. У некоторых в своих подворьях даже по две скважины, которые заходят в разные горизонты артезианской воды. Ну, я сейчас немножко, как говорится, отвлекся, чтобы расширить понимание, что это такое. А что касается родников, это поверхностные воды. Это поверхностные источники, это, как мы ее называем, верховодка. И априори эти воды, хотя они там прошли 2-3 метра глубины, они нечистые, даже в микробиологическом плане. Я уж не говорю о каких-то токсических загрязнениях. И поэтому наша идеология была всегда такой. Господа москвичи, вы получаете гарантированную питьевую воду в свой дом. Только открываете кран. И все вот эти рассказы, фетишизации этих родников, они идут вам во вред. Мы запрещаем пользоваться этой водой в питьевых целях. Да, вы можете. Для физической разгрузки, на прогулке, там, где-то в скверике, прийти с бидончиком, сходить за этой водой. Но она может быть для употребления только после кипячения. И то она будет вас гарантировать от микробного, вирусного загрязнения, если вы вскипятите эту.
2: Угу.
3: А что касается химического состава этой воды, тут это отдельная тема и так далее.
2: То есть кипячение не всегда панацея, вот я говорил.
3: Кипячение гарантирует, биологические загрязнители уберет, но она не уберет химические, которые могли быть, эта вода, вот она же откуда берется. Прошли дожди, снега растаяли, и она начинает впитываться в воду. Часть воды, которая ушла на другие горизонты, это уже, так сказать, отдельная тема. Она накапливается, мы за ними следим. Вот. А вот что касается верховодки, то она априори непригодна для питья. Она находится в очень рисковой зоне. Сегодня где-то какой-то выброс произошел, выпали осадки с какими-то там химическими задымлениями, загрязнениями, да? И все. Поэтому никакой сакральности, то есть святая вода, там она лечит, ничего такого нет. Да, мы знаем с вами большую группу лечебных минеральных вод.
2: Угу.
3: Это и наши кавказские минеральные воды, ну и еще не забытая и достаточно энергично поддерживаемая в общественном сознании так называемый нарзан, это Грузия. Но там это воды действительно лечебные, действительно. Они у нас, кстати, классифицируются. Лечебные воды, лечебно-столовые воды, питьевые воды. Вот так, такие классификации у нас существуют. Поэтому давайте мы с родниками будем очень и очень осторожны. Да, приятно, особенно когда оборудовано, когда там создаются какие-то там скульптурные. Это эстетическое удовольствие, наслаждением. Журчит вода, тоже успокаивающе действует, знаете. Но никак не питьевая, пить ее нельзя. Да, мы можем, если это родник где-то в лесу, там, где людей нет, там, где нет этой вот так называемой антропогенной нагрузки, там, в принципе, пьют эту воду. Но при этом спрашивают разрешение у государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Потому что мы контролируем, мы отбираем воду, мы за ней следим и так далее, и так далее. Поэтому для Москвы ни один родник априори не пригоден для питья, потому что, ну, да, мы убираем Москву, да, она чистая, но это чистота совершенно другого толка.
2: Однозначно, конечно.
3: Да. А вот то, что она... Я, кстати, в Москве, вот я уже, опять же, снова возвращаюсь к Москве, действительно, бывают такие наплывы, вот особенно в 90-е, 2000-е годы, вот у нас появился святой источник, кого-то там излечили, вот. Иногда церковь здесь, но церковь, как правило, с нами координируется. Они, ну, люди грамотные, понимают, что до беды тут недалеко может быть. Вот, поэтому вот такая вот ситуация. И то, что городской санэпиднадзор запретил использование и не давал, и не даст, это очень правильная, разумная позиция. Потому что, да, могут быть условия, когда у людей другого источника воды нет. Нет водопровода, но там родник. Ну, тогда разрешается, тем более, что Москва берет воду водостока примерно 10 областей. Это поверхностный источник, он находится на постоянном контроле. Но вы понимаете, что вот мы для Москвы запрещаем там строить в санитарные защитные зоны дачные поселки, то есть увеличивает человеческую нагрузку. Запрещается и жестко регулируется использование этих всех плавающих средств. Да? Вот. За этим ведется надзор, за самой водой ведется надзор. Москва располагает самыми современными в мире очистными сооружениями.
2: Это факт, да.
3: Самые высокие технологии используются. Более того, Мосводоканал имеет лабораторию, которая более чем на 200 показателей контролирует эту воду, которая поступает как до очистки, так и после очистки.
2: Геннадий Григорьевич, можно я попрошу чуть поближе к микрофону, чтобы лучше было слышно? Но, тем не менее, вот мы много говорим о Москве, а за пределами Москвы, и вы уже частично это прокомментировали, вот есть эти, знаете, народные... родники.
3: Там все равно ими пользуются, кто-то берется. Там мы более лояльно относимся, потому что там нет то, что в Москве. Антропогенной нагрузки. Если он где-то в лесу, далеко.
2: Ну да. Угу.
3: Да, там никаких мусоросбросов нет, ничего. там осадков нет. Ну, там и это для людей единственный источник, который они могут получить воду. Вот там это разрешается под контролем, ведется надзор. Если мы московскую воду еще и обеззараживаем, вот, и не только московскую, во всех крупных мегаполисах, как правило, это делается, потому что избежать контаминации воды после очистки, подаваемой по водоразводящим сетям и магистральным, и квартальным, и так далее, это нельзя гарантировать, что она вся новая там и так далее. Хотя в Москве сегодня огромная работа ведется по замене этих водоразводящих сетей, потому что время идет, уже некоторые трубопроводы уже сотню лет лежат, они, естественно, выходят из строя. Но это уже другая тема водоснабжения. А вот, вот эти источники, там, ну, под контролем мы это разрешаем.
2: Да, помнится, уже больше 10 лет назад была модная история, не знаю, остается ли она такой, в домашних условиях очищать воду серебряными украшениями. Клали, знаете, в графинчик, не, и это, вот это не, все, это я уже так, таким нет, бытовым это, больше
3: нет,
2: ищем.
3: Нет, это действительно так. Угу. Серебряная посуда, она, и обладает, даже вот да. В этих богослужебных, там вот серебряный крест, он же не случайно серебряный. Потому что там и обряд целования, и обряд, и действительно серебряная посуда, она обладает в том числе и дезинфицирующими свойствами, но она не убирает химию. Она только вот, это известный факт, и он нами пропагандируется. Uh-huh. И посуда серебряная, она ведь тоже не случайно возникла. Вот. Поэтому, но это уже другая немножко тема.
2: А мы перейдем к следующей, не менее интересной. Все чаще я читаю заголовки из разряда «Россияне хуже переносят лактозу». В отдельных случаях отдельные эксперты, гастроэнтерологи приводят даже статистику. Чаще всего встречается среди женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Ну а в целом случаи вторичной лактозной недостаточности увеличились в 4 раза. Ну, есть же такое стойкое мнение, что это самая непереносимость лактозы, генетическая история. Насколько это действительно соответствует
3: реальности? Нет, вот сейчас очередная волна пошла, и она требует очень серьезной коррекции.
2: Так, давайте.
3: Что такое лактоза? Это, по существу, молочный сахар. Ну, что такое молоко? Молоко – это очень скоординированный природой, как женское грудное молоко, так и вот то, которое мы используем, покупая в магазинах. Это очень скоординированные там белки, жиры, углеводы, витамины, даже защита от инфекций есть. Особенно если мама кормит грудью ребеночка. И мы всегда считали, что до года, пока ребенок пьет молоко, он находится под защитой пассивного иммунитета. Мама ему с молоком передает антитела. Что касается вот лактозы, это сахар. Uh-huh. И у нас в процессе эволюции есть ферменты, которые расщепляют этот сахар, доводят его до глюкозы, и мы получаем энергию. Ну, дети получают, а мы ее тоже получаем, употребляя молоко, молочные продукты и так далее. И вот сейчас мы четко знаем, что примерно 3% есть и генетическая предрасположенность. Она может быть и благоприобретенной предрасположенностью. Но вот то, что сейчас говорят, вот, допустим, там приводятся данные, что вот там, условно говоря, в Северной Осетии, в Дагестане чуть ли не 80% людей непереносимость, это неправильно. Такого быть не может. Другое дело, что ведь молоко может давать не только, так сказать, лактозную переносимость, а непереносимость лактозы, она проявляется в чем? Пучит живот, боли в животе, всякого рода рвотные даже процессы бывают. Но это может быть и просто вульгарным отравлением вирусами и микробами, потому что молоко – питательная хорошая среда, если молоко хранится неверно или где-то даже на производстве нарушена была технология. Поэтому точно не 80% непереносимость. Да, кроме генетической, есть еще благоприобретенная, когда человека идут какие-то сбои в ферментативной системе организма. Вот. Но нет таких цифр. Скорее всего, речь идет о том, что путают с другими, потому что непереносимость к лактозе, она по клинике похожа на отравление пищевое.
2: Те же симптомы.
3: Почти, угу. Да.
2: Ну, да.
3: Ну, разные этиологии, но симптомы совпадающие. И поэтому здесь, конечно, надо чуть дифференцированно подходить. Почему? Потому что что это создает? Люди перестают употреблять молочные продукты, а молочные продукты, вот как раз для тех женщин, о которых мы говорим, что у них там чуть ли не 50%. Угу. Да, женщины более чувствительны. Это их физиология такая. Вот. Но что такое молоко, молочные продукты? Это главный источник кальция, биологически связан. А что такое кальций? Кальций – это крепость костей. И если мы откажемся от молочных продуктов, а здесь есть и заблуждения чисто профессиональные моих коллег, а вот лактоза и все, так и это может быть заказом маркетинговым. Давайте молоко.
2: Побуждая растительное покупать. Ну, вот и, это альтернативные виды молока.
3: Ну и альтернативные, и какие-то другие. Не будем сейчас в эту область входить. Поэтому я призываю, давайте спокойно разбираться, смотреть и дифференцировать. Потому что не отказ от молочной продукции – это огромный вред здоровью. Другого источника, такого системного, постоянного кальция. Вот мы говорили, что остеопороз развивается, особенно у женщин в менопаузе, моментально начинают. То есть, что вымывается кальций из костей, кости становятся хрупкими. Вот последние две недели очень муссируется тема. Вот Алла Борисовна Пугачева дважды перенесла перелом. Это как раз вот это и есть. Она, человек может идти, и просто у него сломалась кость. Не где-то он там упал откуда-то, или что-то на ногу упало. А вот у женщин в возрасте, после менопаузы, начинается вот такая вот проблема. Остеопороз. Она и у мужчин есть. Поэтому молочные продукты надо потреблять. Что касается лактозы, то их надо дифференцировать. Действительно, у тех, кого это есть, потом не всякое молоко. Вот молоко, допустим, которое из-под коров, сейчас дачный период, и во многих дачных поселках в Подмосковье продается натуральное молоко.
2: Да.
3: Вот, и оно не переработано, оно не нормализовано. Потому что когда ее отдают в переработку и готовят продукты, то там идет процесс нормализации. Убирают жиры оттуда, там делают стандарт жиры 2,5-3,2%. Вот это называется нормализация. Часть изымает, на другие запускает. Поэтому давайте мы к этому отнесемся трезво и не будем ажиотировать эту тему, тем более на таком сегменте, как молочные продукты. Они очень нужны и важны для нас, для поддержания статуса, для сохранения здоровья, для сохранения здоровья детей, потому что они растут, им этого кальция нужно
2: жизнь.
3: Гораздо в больших объемах, чем взрослому населению.
2: Оставайтесь с нами, включимся в эфир совсем скоро.

знать за 90 секунд. Если бы не человеческая деятельность и не самого лучшего свойства, эта рыба жила бы больше 100 лет. Но даже зрелости достичь удается редко. Ее нормальный вес – 1,5 тонны, а длина – 7 метров. Белуга из семейства осетровых – создание особенное. Ее предки, появившиеся миллионы лет назад, застали мамонтов и других диковинных и давно вымерших обитателей планеты. Грандиозные размеры и вид белуги демонстрируют – это живой реликт. Еще век назад она свободно плавала по нашим рекам. Ее ценили за великолепную черную икру. Из одной особи можно было добыть до 200 килограммов паюсной. Но изысканное лакомство стало проклятием белуги. Ее промысел нарастал год от года. Чтобы выловить исполинскую рыбину, требовалось до 10 рыбаков и трактор. Вес белуга нагуливала в устьях рек и у морских побережий. И сегодня эти представители фауны заплывают в Дон и Волгу. Встречаются в Каспийском, Черном и Азовском морях. Как белуге удалось выжить, когда другие виды исчезали один за другим – загадка. Впрочем, она – хищник, по размерам превышающий некоторых акул. И пока люди не наловчились ее вылавливать, угрозы отсутствовали. Сегодня промысел белуги запрещен. Но ее почти и не осталось.

жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Профилактика с Геннадием Онищенко.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. В эфире академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, продолжаем. Как хорошо, что мы все-таки вот с вами в уютной, прекрасной студии, потому что я читаю новостные ленты. Пик аномальной жары прямо сейчас наступил в Москве, и все, и разнесли это по разным каналам, в том числе там в Телеграме и прочих мессенджерах. Ну, в общем-то, мы с вами укрываемся от нападок солнца и высоких температур. В то же время сезон сбора грибов. Уже сколько я сам наблюдаю, действительно, вдоль дорог машины стоят, люди выходят в лес. Но в то же время микологи предупреждают о коварстве отравления грибами. Якобы признаки могут проявиться не сразу, а из-за разнообразия токсинов, да, у разных видов симптомы варьируются. От мгновенных до отложенных аж на 2 недели. Учитывая актуальность темы, Геннадий Григорьевич, давайте об этом поговорим.
2: Ну, давайте мы сам факт отравления... тут один только совет. Не вздумайте самостоятельно диагноз себе ставить. Появилась дисфункция, появились... это надо немедленно обратиться к врачам. А вот чтобы этого не допустить, вот об этом надо поговорить. Ну, понятно, что сегодня действительно мы подбираемся, уже первая декада августа завершается. Колосовые опята наши московские уже прошли. Мы стоим практически накануне, когда уже мороз, когда температура снизится, они уже будут. И это основные опята. Белый гриб в этом году, я так понимаю, сезон хороший, потому что у нас и солнце есть, и влаги много. Это тоже способствует грибам. Первое, что я хотел бы сказать. Если вы никогда этим не занимались, лучше не надо. Если вас не взял... и не взял над вами в шествие какой-то опытный грибник, который прекрасно знает особенности каждого региона. В каждом регионе ситуация и с распространением грибов понятная. И каждый, если я, условно говоря, специалист по Подмосковью, то где-то в другом месте, я там окажусь полным профаном. Конечно, общие подходы мы знаем. Поэтому, на что еще хотелось бы обратить внимание? Так что не надо экспериментировать. А вот я понимаю, что сам процесс этой так называемой тихой охоты, да, он очень продуктивен, он очень полезен, в том числе и о той теме, которую, наверное, мы перейдем, это стрессовым состоянием, это действительно успокаивает, это действительно... нормализует, это действительно дает человеку возможность отдохнуть и так далее. Но что брать, какой гриб брать, и как его, и где брать, это тоже, кстати, играет. Может, тот же белый гриб, который растет вдоль дороги, какой-нибудь скоростной трассы, вот там лучше его не надо собирать. Да, если раньше у нас бензины были с октановым добавлением свинцовых добавок, сейчас, слава богу, мы от этого отказались, и мы выбрасывали огромное количество свинца, но даже при том, что у нас сегодня бензины соответствуют всем требованиям в точке зрения экологическим, но все равно это зона... загрязнение. Вот как мы говорили про родники, это примерно та же самая ситуация. А что такое гриб? Гриб – это губка, которая все, что плохо лежит, она всасывает. Безусловно, опасные зоны, где были какие-то химические производства, разливы какие-то, Ну, тема эта немножко уходит на второй план. Но вот эти зоны с повышенной радиационной нагрузкой, и мы, у нас есть эти зоны и в Брянске, и в других областях, и люди там живут годами, но от соблазна они не уходят. И мы, это население, которое там живет, мы сечуем, То есть обследуется ему область кишечника, анатомическая, ну, наружно. И если там повышается радиация, значит, все-таки не удержались. Пошли, насобирали этих грибов в лесу, которые в себя, в том числе и радиоактивные элементы, впитали. Вот этого делать не надо.
1: То есть их даже можно не употреблять, а просто от факта сбора уже на себя принять?
2: Нет, обычно едят. Там народ прагматичный, им зачем там? Они не ходят. Не эстетствуют. Они просто собирают, едят.
1: Ну, логично, да.
2: Да. Был период, когда мы эти грибы контролировали на рынках, когда привозили.
1: А вот это опасно.
2: Что?
1: Ну, когда вот...
2: Нет, с точки зрения радиационной безопасности. Мы, да, вот из Чернобыльской зоны. Сейчас эта тема ушла. Вот. Поэтому, ну, я... Что могу сказать? Первое. Приобщайте себя к тихой охоте. Это хорошее дело, оно полезно для здоровья, физическая нагрузка, очистка легких, успокоение. Ну и если вы собрали доброкачественные грибы, это еще и употребление их, консервирование, это все хорошо. Вот. Если вы этого не владеете этим, я могу вас отослать в торговые сети. Сегодня у нас круглогодично продаются свежие грибы. Потому что система парниковых, она очень интенсивно развивается, она дает нам и свежие овощи, и фрукты, и те же фрукты я не знаю, а вот там помидоры, огурцы круглогодичные, это как раз парниковые огурцы. То же самое и выращивание гриба. И у нас даже вот был период, когда мы донецкие шахты, они же там десятилетиями вырабатывались, в выработках под землей выращивали шампиньоны. То есть проводилось электричество, температура там постоянная круглый год. И шахты... И для своих сотрудников, и на продажу растили, и это было нормально. Поэтому вот эта отрасль у нас развивается, и она более гарантированно выращивает, во-первых, грибы полезные, потому что мы можем еще и не только от того, что там почва не такая, и гриб, который съедобный, он будет не полезен в данный момент. Но и перепутать грибы же можно.
1: Легко.
2: Да, это и люди, не знающие грибы, которые разрешены, и которые полезны нам для употребления, и те, которые там, та же бледная поганка, потом есть ложные грибы, которые... Вот здесь надо, я не буду сейчас углубляться в эту тему, как примерно отличить тот или иной гриб. Вот, это надо обязательно не только посмотреть в атласе, там красиво нарисован, но еще и в состоянии естественной природы увидеть этот гриб и отличить его от другого. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным, и тогда вот эти и питательные свойства, хотя, в принципе, питательности там особо нет, это все-таки... в основном клетчатка, но тем не менее, это будет полезно. Поэтому всем вам удачи в сборе полезных грибов, которые у нас и уже и сейчас идут, в том числе и белые грибы, которые и под осинок, и под березовик. И...
1: Лисички активно присутствуют.
2: Лисички, да. И опята. Опята особенно в Подмосковье ходят наткнулся на пенек и два ведра сразу набрал. Потому что это они в основном... Это тоже особенность полезная. Обработка этих грибов, особенно те, которые собираются в песчаной местности, это же... Но, тем не менее, это нужное и полезное дело, но будьте осторожны. Будьте осторожны и никогда не проявляйте беспечность и самонадеянность.
1: А грибы с рынка, Геннадий Григорьевич?
2: Какие?
1: Ну, вот условно, бабушка торгует.
2: У нее Нет, если бабушка торгует, и вы видите этот гриб,
1: так.
2: Ну, она же точно мухомором не будет торговать. Вот. Тем более, что там на рынке все-таки есть какой-никакой контроль. Для того, чтобы торговать, она должна предъявить свою продукцию. Это не только грибную. И овощную, и мясную. Если она привозит там, да, все это есть надзор. И это тоже является своего рода, ну, как вам сказать, определенным барьером для того, чтобы не отравить. Вот другое дело – сухие грибы, сушеные.
1: Угу.
2: А они у нас продаются и заготавливаются. И, представляете, ну, в Москве мы можем пойти и свежие купить. А вот когда заготовили, там, высушили зимой, поджарить эти грибы, да, это как какой, или суп грибной сварить. Вот, но здесь, ну, понимаете, мы, для нас это часть нашей культуры, и в подавляющем большинстве случаев это все обходится с пользой для нас. Ну, бывают отравления грибные. Был период, когда мы, было особо засушливое лето, и вот в Липецкой области, по-моему, лет 10, и в Воронежской был феномен, когда гриб полезный, он не то, что он там кто-то перепутал с бледной поганкой. Настоящий гриб, но он был токсичным.
1: А.
2: Что это было? Так мы осталось... Это вот был целый сезон, когда мы имели массовые отравления. Но у нас сегодня таких оснований для такой тревоги нет. Поэтому, пожалуйста, поезжайте за грибами. Это полезное занятие. Да, про клеща еще не стоит забывать, потому что и про змеи, о которых мы тоже говорили вот как раз при сборе грибов. Но это все те меры безопасности, которые нужно соблюсти. Вот. Это уже будет не грибное отравление, а может...
1: Да.
2: Да. Вот. Но тем не менее, это хорошо, это полезно, но... Будьте осторожны и грамотно ведите себя при этой очень полезном для здоровья занятии – сбор грибов.
1: И вот не зря вы это еще и в контексте борьбы со стрессом упомянули, таким мы к этой теме дошли до нее. Новость из разряда статистики. Для более чем трети россиян рабочий стресс стал неотъемлемой частью жизни. Каждый восьмой россиянин никогда не испытывал стресс, связанного с работой. 19% сталкиваются редко в исключительных случаях, 14% несколько раз в месяц. Такие статистики, тут, наверное, сложно говорить о их показательности, но тем не менее. Вот если
2: это правильно.
1: Правильно.
2: Ну, как она правильная статистика? Все-таки это однородная группа людей, ну, прежде всего, это касается офисных работников, действительно есть и какие причины этого стресса, что очень важно. И когда эти причины известны, то можно выработать меры с тем, чтобы и люди работали, так?
1: Угу.
2: И чтобы не было этого стресса, и была эффективность в работе. Так вот, что за причины? Смотрите, низкая заработная плата при высокой интенсивности нагрузки. Понимаете, вот в этих ножницах одна из главных причин. И на это указывают более там, 40% тех людей, которые занимаются. Низкая заработная и высокая интенсивность. Если заработная плата ну, не то что высокая там, но если анах достойная, то человек идет на это, его организм компенсирует. Да, я знаю, за что я работаю. И на сверхурочных, и по интенсивности нагрузки, и по перемене тем, да, вот я сидел на одном, а тут срочно бабах, дай мне вот такую аналитику. Это же надо найти,
1: конечно,
2: сформировать и так далее. Вот это главная причина. И вот здесь есть возможности для выбора. Да, если вы дадите достойную зарплату своему сотруднику, он будет работать, и он будет, этот стресс не будет выраженным. Хотя там еще и другие причины, за которых мы скажем ниже. Вот. Или интенсивность нагрузки. Можно и запредельную зарплату получать, но иметь запредельную интенсивность, это тоже играет роль. Человек выгорает, вы теряете ценного сотрудника. Так?
1: Никаких денег не хватит.
2: Да. Поэтому что еще влияет? Общее ощущение нестабильности. Непредсказуемость ситуации. Опять же, на работе. Вот сейчас у нас везде всяких, на всяких там экономических форумах сидят эксперты, нога на ногу и разглагольствуют. Нам надо безработицу увеличить до 6%. Вот плохо, что у нас нет безработицы. Должна быть конкурентность, да? Вот эти, ну, вот эта вот демагогичность, ты советуешь своему работодателю, ну, втихую это сделайте, а не пугайте, да, не стращайте людей, что вот мы сейчас начнем там сокращать и так далее. Ну, не только это, и непредсказуемость, а нужна ли будет, вот сейчас мы, искусственный интеллект, все, он сейчас всех ликвидирует, не будут, да, не нужны будут ни журналисты, ни врачи, зачем они нужны, все сделает искусственный интеллект. А люди это слышат, понимаете? Вот. Но у нас у врачей это не обращают внимания. Крутят возле виска, что шизофреники там какие-то сидят. Вот мы их там успокоим седативными препаратами. Так? Очень важное обстоятельство, и тоже высокоинтенсивное, вот, это сложные отношения с руководством. Так? И токсичная атмосфера в коллективе. Вот здесь всем работодателям нужно советовать японский принцип,
1: так,
2: который это мы одна семья. Я и японцы, но они, мы строили социализм, говорили о нем больше, чем строили. А они этот социализм построили у себя. Коллективность, порука, забота о детях, о детских садах, о школах. Понимаете? Для вот, ну, крупной компании. И когда это все есть, когда мама сидит, а у нее она знает, что ребенок в детском садике, за ним ухаживают, его кормят за счет конторы, за счет фирмы, она будет во-первых, это у нее чисто человеческий стресс снимает, и она в благодарность работает, отдавая себя.
1: Но это исключает те факторы, которые выше озвучили.
2: Да.
1: Понимание, да, нестабильность, токсичность, да, и прочее.
2: А да, так вот та же нестабильность может быть и от общей обстановки в мире, ну, да, в стране. И от того, а дома что у меня там? Где они там сейчас? Вот каникулы идут, так я знаю, что они в школе, да, мама думает. Я там закончу и успею приехать и забрать его со школы. А сейчас он где? На ком он? Вот это вот тоже играет. Ну, а что касается токсичной атмосферы в коллективе, вот когда начинается травля, она может быть, вот мы говорим, боль там в школах. Да? Угу. В коллективах же тоже это есть. Вот, допустим, особенно и, да, и в женских, да и в мужских коллективах, что может быть? Элементарно. У человека низкий уровень дохода. Он ходит там в какой-то старенькой рубашке. А все остальные сидят и в обед, и не в обед разглагольствуют о лейблах. Та же льняная рубашка, но с другим лейблом, и он уже чувствует себя на порядок выше в такой структуре. А этого человека начинает мордовать. Ты там нищий, ты там неудачник и так далее. Это же тоже играет роль. Конечно, ощущение недооцененности. Вот я работаю, я стараюсь, а мне... Меня не продвигает по карьерной лестнице, мне не дают никаких перспектив, да еще наслаиваться вот эта вот токсичность.
1: Геннадий Григорьевич, а зумеры ломают все эти преграды и барьеры? Сейчас же говорят, что если работа не устраивает, они легко с ней расстаются и выбирают другую.
2: Ну, это, понимаете, это ну, что значит зум? Это вот мы накручиваем это все. О, да. Ну, бросит он, в одно место перейдет, во второе, придет в третье, скажет, слушай, что ты бегаешь? С одного места на другое. Кому ты нужен?
1: Ненадежный сотрудник уже.
2: Так это уже все. Это ему крест на всю жизнь. Раньше это считалось, как у нас это были, даже термин был такой. А сейчас это ничего же не изменилось. Значит, ты не уживчивый. А зачем мне такой нужен сотрудник? Я другого найду, который будет сидеть

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
7: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявку, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Факторы, влияющие на продолжительность жизни. Контекст. В Минздраве рассказали, как удлинить жизнь и чем ее можно укоротить. Продолжительность жизненного цикла мужчины на 5-6 лет сокращается при злоупотреблении спиртными напитками, а спокойное отношение к ним увеличивает срок жизни на такой же период. Среди негативных индикаторов – низкая физическая активность, неправильное питание и ожирение. Также жизнь сокращает курение, включая использование электронных устройств. Человек быстро привыкает к этой привычке и ежедневно

0: подвергает опасности легкие. Число курящих в нашей стране снижается, но в прошлом году оно все еще составляло 25%. Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет. По данным Минздрава, в России проживает порядка 3 миллионов граждан с избыточным весом. Как правило, у родителей с ожирением этим же недугом страдают и дети. Победить его можно, приведя в соответствие объем потребляемой пищи и физической активности, и отказавшись от жирного и жареного в пользу овощей и фруктов. В 2026 году средняя продолжительность жизни в России составляет 74 с небольшим года. К 2030 году правительство планирует увеличить этот стратегический показатель до 78 лет. В 2036 году россияне в среднем должны жить 81 год.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, столько же в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Сенат США принял закон о, цитата, «адских санкциях против России». Американцы рассматривают возможность провернуть на Кубе венесуэльский сценарий. Пентагон отстранил ключевого генерала, отвечавшего за помощь Украине. Подробности далее. Сенат США проголосовал за законопроект о санкциях против России, инициатором которого был признанный террористом и экстремистом на территории России Линдси Грэм. Теперь документ рассмотрит Палата представителей. После этого его должен будет подписать президент США Дональд Трамп. Когда законопроект будет рассматривать Палата представителей, пока неизвестно. Документ о санкциях дает право президенту США вводить пошлины размером 100% на импорт из стран, которые закупают российскую нефть, уран и природный газ или помогают обходить санкции. Он предусматривает санкции в отношении российских оборонных, энергетических и финансовых организаций, а также теневого флота России и против российских чиновников, олигархов и членов их семей. США ищут среди действующих или бывших кубинских чиновников фигуру, которую можно было бы убедить возглавить правительство в Гаване, повторив сценарий, ранее реализованный в Венесуэле, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники. Согласно их утверждениям, первый потенциальный кандидат – Оскар Перес Оливо Фрага, внучатый племянник Фиделя Кастро, которого продвигает сама Гаванна. Однако, вероятнее всего, США посчитают его неприемлемым. Второй вариант – Рауль Гильермо Родригес Кастро, долгое время служивший телохранителем бывшего президента, но никогда не занимавший государственных должностей. Нынешний министр внутренних дел Кубы Лазаро Альберто Альварес Касас также может рассматриваться американскими чиновниками как потенциальный кандидат. Однако американские спецслужбы пришли к выводу, что Куба меньше похожа на Венесуэлу и больше напоминает Иран, который занимает более жесткую позицию по отношению к США. Из-за этого Вашингтон колеблется между желанием сотрудничать с кубинским коммунистическим правительством и разработкой планов его свержения, отмечает издание. Пентагон досрочно отстранил от должности командующего 5-м армейским корпусом США генерал-лейтенанта Чарльза Костанзу, отвечавшего за координацию военной помощи Украине и управление войсками на восточном фланге НАТО, сообщает телеканал ABC News. Как сообщают журналисты, штаб подразделения частично базируется в Польше и играет ключевую роль с момента начала конфликта на Украине. Именно это соединение отвечает за оперативную координацию американской военной поддержки Киева и управление группировкой штатов на восточных границах НАТО. Около 40% россиян покупают за сезон от 3 до 5 арбузов, а каждый пятый – до 2, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. Аналитики компании узнали, что каждый второй россиянин покупает первые арбузы в августе. Еще 36% участников исследования покупают плоды уже в июле. 8% готовы приобретать их в июне, когда на прилавках появляются первые партии, а 6% активно покупают арбузы в сентябре. Почти каждый второй россиянин выбирает плод весом от 5 до 7 килограмм. Еще 28,5% предпочитают небольшие арбузы весом до 5 килограммов. А 20,5% участников исследования – ягоды весом более 8 килограммов. При этом 5% выбирают крупные плоды – более 11 килограммов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос.
4: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
5: Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
6: Здравствуйте. В студии Михаил Хазин. Сегодняшний мой гость Герман Клименко, который все знает про интернет.
7: Здравствуйте, Михаил Леонидович.
6: Здравствуйте.
7: Не все знаю.
6: Ну, много знаете.
7: Ну, наверное, больше, чем среднестатистический пользователь.
6: Да. Очень хорошо. Тогда я вам сейчас буду задавать вопрос.
7: ЕГЭ такой.
6: такой.
7: Ну, это модная тема ЕГЭ.
6: Деликатная, да? Один вопрос мой любимый, но я его задам чуть позже. А сначала вопрос страшный. Давайте. Ну, надо сначала немножко напугать. Итак, давайте. Представьте себе, я миллионер западный.
7: Это важно, это значит в долларах.
6: Это в долларах, да, много.
7: Потому что миллионер в рублях, это сейчас не
6: у меня заболел ребенок, ему нужна печенка.
7: Так.
6: Я, соответственно, обращаюсь, например, в программу «Палантир», и она мне, сканируя базы данных российских детей, обнаруживает, что есть мальчик Петя, 5 лет, который живет.
7: Вы сейчас утверждаете, что «Палантир» имеет доступ к нашей медицинской базе данных. Я просто уточнить, я как бы, знаете, то есть я-то раньше верил в надежность, но сейчас как бы...
6: К госуслугам.
7: Хорошо.
6: А сейчас же все есть на госуслугах.
7: Есть.
6: Вот у меня вопрос, да, вот если я как бы обращаюсь в систему «Палантир», может она, соответственно, посмотреть все анализы всех детей России и найти мне там донора, после чего, соответственно, этот мальчик Петя, разумеется, не жилец. Вот скажите мне.
7: Ну, давайте так скажем, исходя из тех данных, которые у нас вообще есть, у нас нет единой базы, поэтому нельзя ее посмотреть.
6: Ну как, а в госуслугах же все... Все ваши анализы, все ваши
7: справки. Нет, анализы, да, но не все дети сдают анализы, не у всех известна генетика, не все сдали генофонд, не все сдали, не у всех есть. Ну, давайте так скажем, у нас же обратная сторона этого процесса.
6: Ну, многие сдали.
7: Какая, да?
6: Всем же говорят, сдавайте.
7: Да, нет, граждане, госуслуги построены, смотрите, госуслуги построены следующим образом. Они не единая база, каждое министерство хранит свои данные. Госуслуги визуально нам одинаково, да, мы их видим одинаково, на самом деле это шлюзы.
6: Да?
7: Ведомства бились до последнего, потому что дело в том, что с точки зрения здравого смысла, конечно, надо все в единую базу пихать. Но ведомства нас не любят давать, и там был просто, я могу сказать, подвиг. Да? Те, кто делал госуслуги, надо всем надавать ордена. Не, мы их не любим, сразу им говорю, там, когда цифры звучат какие-то. Особенно, когда госуслуги создавались, там звучала цифра, по-моему, 40 миллиардов. Их тогда все проклинали, а я говорил, коллеги, я бы орден давал. Потому что, представьте, у вас все ведомства... И они таковы. Вы либо на все плюете и бросаете, потому что невозможно сделать, либо договоритесь о шлюзовании. То есть, например, кстати, тот вопрос, о котором вы говорите, когда стыковались с налоговой инспекцией, когда мы видим с вами вот в госуслугах налоги наши, да, там все очень предельно просто. Когда налоги говорили, мы вам вход не дадим, потому что вы все будете парсить. Вот, вот кто-нибудь такой палантир создастся. Поэтому только один человек, только один токен, да, то есть, условно говоря, пострадать может только я. Если я неаккуратно распоряжусь своими данными, ну, например, сообщу код смс-ки для получения, как сейчас разводят, на что сейчас разводят, на Озон, на еще что-то, то да, теоретически, да, то есть меня можно с одного взять. Дальше, опять же, теоретически, если все это спровоцировано, например, негодяями, да, то есть вот вся вот эта вот история с мошенниками, мы соберем там 10 тысяч токенов таких, 20 тысяч, то есть украдем данные госуслуги, и вместо кредитов, что приносит нам прямые деньги, будем брать информацию. То вот по тем данным, по которым вы украдете, только по тем вы, честно говоря, и увидите. Там в чем сразу проблема? Да? Проблема в том, что там исключительно возрастная история. Вот если вы захотите продать памперсы для пожилых, да, то, наверное, это будет хорошая база. Да? Вряд ли там будет какой-то существенный процент детишек. Да? Ну, если уж вы так задали вопрос про детишек, да, то есть, еще раз, ничто не мешает, но всегда возникает вопрос цены. То есть, наверное, всегда можно все украсть, всегда можно все. Но можно, например, взять, позвонить через условно анонимный телеграм за 0 рублей 0 копеек, да, и развести человека. А можно, если пойти по обычным, то есть реально купить симку, заплатить человеку, это обойдется там звонок в 1000 рублей. Да? То есть, согласитесь, миллион за бесплатно человек, это все равно будет бесплатно, правильно, да? Вот. А попробуйте на миллион там, по 1000 рублей. Уже, собственно говоря, деньги большие, их еще надо донести. Поэтому сама по себе задача, которую вы сформулировали, давайте так скажем, она, вот если мы говорим, знаете, теория вероятности 1:0, мы, конечно, решаем. Потому что вопрос, вдруг вы скажете, и миллиард долларов. Ну, за миллиард долларов, я подозреваю, ну, за два лучше.
6: Это проблема.
7: Привезут просто на выбор, понимаете? Извините, как бы это ни звучало, то есть, вот, ну, привезут на выбор. Поэтому здесь, я думаю, что так устроены госуслуги, если вы про них спрашиваете, как они внутри устроены. Внутри устроены, это вот я захожу, запрашиваю свои данные и иду в каждое ведомство, стучусь только по своим данным. Конечно, ведомство там, еще раз, давайте сразу, мы программисты, я там, отвечаю все-таки за... Мы, если ошибаемся, мы можем и по-крупному ошибиться, да, и, наверное, существуют какие-то дырки, и, наверное, существуют какие-то возможности, которые, то есть мы находим какие-то истории, но я вот думаю, что потенциально, вот именно в том вопросе, даже как вот вы сейчас задали, это нерешаемая задача, очень дорого, то есть, так скажем, никакого экономического смысла не имеет, то есть, собственно говоря, да и задача должна быть какая-то, когда мы ставим с вами запор, вешаем замок, мы же не вешаем на дачу 6 соток скворечник. Мы же не ставим туда металлическую дверь из там нержавеющей стали, потому что там забор рядом, можно обойти. Да? То есть всегда защита должна примерно соответствовать эффекту. Да? Поэтому если затрата огромная, то это, можно сказать, нерешаемая задача.
6: Хорошо. Ну, вы меня
7: немножко... Я вас успокоил?
6: Немножко.
7: Это да. Важно, кстати. Да. Это важно.
6: Да. Да. Это не только меня.
7: Ну, слушатели, да, тоже.
6: Вот. Хорошо. Теперь вопрос совершенно на другую тему. Вот я экономист. И меня как экономиста интересуют цифирьки. Да, ну, меня там интересует, какая реальная инфляция, какой реальный экономический рост. Ну, и, как вы сами понимаете, получить эту информацию невозможно. Причем невозможно не только...
7: Мы в этом не виноваты.
6: В этом вообще никто не...
7: индустрия. Нет, просто, так как я так понимаю, закос идет ко мне, я просто говорю, я сразу снимаю себе ответственность.
6: Не-не-не, я сейчас... Значит, в этом не виноват никто, потому что этих цифирек нету.
7: Так. Хорошо.
6: То есть там есть умышленные искажения, но вопрос в том, насколько реальна та цифра, от которой искажается, и сколько раз она искажается, но это не важно. А вот теперь смотрите, представьте себе, что у нас есть какой-то такой суровый такой матерый искусственный интеллект, который, например, в состоянии проследить все экономические транзакции в Соединенных Штатах Америки. Ну, там 100 триллионов в год.
7: Почему нет?
6: Почему нет? Тогда для него вопрос об инфляции вообще не стоит. Он их просто может посчитать. Да? По любой отрасли, по любому региону, по экономике в целом. Он просто вот безошибочно.
7: Пока все прекрасно. Пока то, к чему мы стремимся. То, что мы вам приносим экономистам. Потому что экономика – это такая наука, знаете. Вы не знаете, а мы хотим вам помочь.
6: Да.
7: Видите, вы пока ведете к этому. Мы
6: не сомневаюсь.
7: Мы молодцы. А что плохо?
6: Я сейчас объясню. И вот у вас как бы этот самый искусственный интеллект посчитал, что 13,4% инфляции.
7: Как смогли, как
6: есть
7: смогли.
6: Есть закон о бюджете,
7: так.
6: Где написано, инфляция 4,2%.
7: А мы про Америку говорим.
6: Ну, про Америку.
7: Это логично.
6: А можем
7: кстати,
6: про
7: я
6: нас.
7: Тоже... Зачем? Не надо про нас. Давайте про Америку.
6: Давайте
7: так,
6: про Америку.
7: Пока хорошо. Так.
6: Вот. Теперь вопрос. Что будет делать искусственный интеллект? Если его, соответственно, если он скажет 13,2, то придут серьезные дядьки к программисту, ну, не программисту, а к оператору, который эту цифру показал, и скажет, что это такое? Ты нарушил закон. Ты должен идти тюрьма. Вопрос, как жить?
7: Ну, а тут как бы сразу вы смешали. Я понимаю. Ради полемики.
6: Не,
7: ради,
6: я жизнь.
7: Ради
6: я...
7: красного словца.
6: Я
7: не
6: потом вам историю
7: отца,
6: могу
7: да,
6: рассказать.
7: Мы, да, не, я объясню. Я все понимаю. Есть легенда про выборы, где программисты вылезают, что-то мешают. Да, там,
6: про выборы ничего что-то... говорить не буду, ничего не
7: да,
6: знаю.
7: Ну,
6: ничего
7: я так вообще. Нет. Я, за цифров... я, кстати, за выборы. Мне очень нравятся электронные выборы. Вот.
6: Не, я не могу, я на них не хожу.
7: Нет и нет.
6: Открою страшную тайну.
7: Это пожалуйста. Да, да. Вот. Так вот, я думаю, что есть две истории. Первая, безусловно, искусственный интеллект может там, где замкнутый экономический цикл в деньгах, да, где вот цикл весь денег, где нет нала практически, да, то есть, или где он идет, учитывается, но так учитывается, что нельзя убежать. Например, мы можем с вами идеальным образом представить себе сейчас экономику, например, такси. Они почти не работают за кэш, можно прямо уйти прям практически. То есть, и как внутри устроена экономика, и как у них производительность труда, что она доведена, то есть, ее можно оценивать простое.
6: Ну, хорошо, мы можем, по крайней мере, сделать чрезвычайно правдоподобную
7: да,
6: модель.
7: Достаточно для того, чтобы любые выводы из этой модели, да. Они не там. Там, конечно, бывают всякие разные истории таксиста, да. То есть, то же самое про банки, например, да. То есть, внутренняя экономика банков. Я 25 лет в банках отработал, да, я помню, как это начиналось, мы делали таблички в лексиконе, там что-то такое было,
6: знаете,
7: закончилось.
6: Я не работал в банках, но моя жена была в большом количестве банков начальником службы внутреннего контроля.
7: Ну, вот изменилось за много, и вот сейчас банк, это представимо себе, это нормальная такая история. Когда ты приходишь в банк, ощущение, что ты попал в IT-компанию, честно говоря, большинство банков. Вот, поэтому какие-то отрасли экономики уже нарезаны, да, мы их понимаем, да, инвесторы туда приходят, совершенно понимая, куда они приходят, они видят, что они видят. Там везде можно что-то наворотить, но мы сейчас говорим про сами данные. Это же вопрос данных.
6: А, понимаете, тут есть тонкость. Дело в том, что вот то, что вы говорите...
7: Я сейчас объясню. Мы можем создать реестр таксистов. Мы можем создать реестр автомобилей. Мы можем сделать прогнозное значение аварийности. Да? Там сейчас идет история беспилотных автомобилей, за ними наблюдают, у них уже в 10 раз меньше аварийность как таковая, а про смертность вообще еще пока не начинали, хотя уже катали миллион километров, да? Ну, чтобы сравнить, реальная история или нереальная. Но выводы, вы просто чуть-чуть перескочили сразу, да, то есть сперва о возможности подсчета всего, да, потом о трактовке этого всего. Давайте сразу скажем, кто-то же должен протрактовать эту историю, потому что откуда-то взялась цифра 13, да? Мы же с вами знаем, что вот если сейчас посадить вас, вы прекрасный экономист, и вдруг я вспомню, что у меня тоже экономическое образование есть, да, вот, и я тоже придумаю как-нибудь, как считать инфляцию как-нибудь, да, то есть, ну, и мы либо должны будем с вами прийти к несчастному банку мировому, чтобы он нам алгоритм дал какой-нибудь, да, либо каждый нас придумает, у вас получится 13, а у меня получится 3. Ну, 3. И вот уже дальше потом а цифры считать. То есть, поэтому, соответственно, здесь какая история? Все-таки я хотел бы чуть-чуть дистонироваться, да, то есть мы за, во-первых, ну, как индустрия, мы за то, чтобы все посчитать, мы за то, чтобы все проконтролировать. Но вот этот крыжик, я, если чуть-чуть отвлекусь, ко мне как-то пришел стартап. Еще раз, программисты. Вот сидят программисты. Вот сейчас с таким же разговариваете, чуть более адаптированным. Да? Сидят три программиста и, знаете, с захлебом рассказывают мне, как они придумали, что не надо никаких вот этих камер больших, вот как Amazon. Да? Достаточно напротив прилавочка поставить, напротив бананов поставить камеру. И когда становится мало, смс-очку посылать менеджеру, да, и засекать время, сколько мы же видим, да. И они сделали крыжик такой, знаете, сколько дается вот этому менеджеру, да, на доставку бананов. Да? Мы когда поставили сразу 3 минуты, да, 80% уволилось. Да? Угу. Им поставили поэтому сперва 7, а потом стали потихонечку снижать. Да? И потом в этой сети, которая тестирует, не буду сейчас ее называть, да, продажи увеличились, а для розницы 3-5% это очень много. Угу. То есть просто с куста на них упало, без всяких вот этих умных искусственных интеллектов, просто смотрится на йогурт, да, если видит дырку, посылает уведомление с этого, иди туда, и вместо того, чтобы дурью маяться, вы же видели, наверное, в супермаркетах, когда они дружно высыпают все раз в час, да, а нужно же ходить по запросу. Оказывается, все хорошо работает. Так вот, вот вы задаете вопрос этим программистам. Сколько поставить? Вот вы когда задаете 13-4, я сейчас, ну да, я сейчас длинно оправдываюсь, да, но в целом вот этот крыжик находится у вас, потому что почему при 13 должна быть такая история, да, а 4 здесь? Может быть, надо, ну, если бы я был программистом, я бы вам сказал, как это мы делаем, да, а вы поменяете закон, чтобы 13 было нормой, да?
5: Невозможно.
7: Ну, подожди. Тогда поменяйте алгоритм.
5: Вы же сидели в Кремле, я не боюсь этого слова.
7: Или вы на Старой площади? Ну, я в Кремле не сидел, я сидел на Старой площади.
5: Да. Вот, вы сидели на Старой площади, да, вы знаете, да, что там как бы совершенно
7: другие... Мы же про Америку, простите.
5: Правила.
7: Мы же про Америку.
5: А законы, вот эти законы везде одни.
7: Да, абсолютно. А в Америке о тарифах. Трамп захотел, придумал, все.
5: Вот у него и проблемы начались. Потому что разные серьезные дяденьки сказали, ты куда лезешь? Это наше.
7: Так вот, давайте мы к нашей истории пока вернемся. Да. Мы можем действительно много чего посчитать. Достаточно точно предположить. Этого хватит как раз для того, для непривычной истории, именно для экономистов, да, именно для вас, чтобы хоть что-то действительно точно спрогнозировать. Потому что, ну, там не будет абсолютной точности, но хоть что-то.
5: Никому не нужно точно.
7: А это нас, не, это нас это не интересует.
5: Программистов это не...
7: Вы нам, знаете, дали задачу, мы повесили датчик присутствия.
5: Давайте я вам байку расскажу.
7: Давайте.
5: Значит, 1985 год. Я работаю, не боюсь этого слова, системным программистом на машине ЕС-1045.
7: Вау, ну мы с вами почти родственники.
5: Да, ЕС-1045 в Институте физической химии Академии наук СССР. Но поскольку я еще окончил, так сказать, правильную кафедру с правильным, как бы, специализацией по теории динамических систем, то ко мне приходят разные аспиранты, физики, химики, даже не боюсь этого слова, квантовые химики.
7: И так, говорят, то есть лохотроны тогда были, да?
5: Говорят, да, вот вам, смотрите, система четырех уравнений с четырьмя неизвестными, линейную, решить можете? Я смотрю на эту систему уравнений, и у меня начинается истерика от холода. Почему? Потому что коэффициенты всех этих, там четыре знака после запятой.
7: Серьезно? Вы помните, что нас слушают нормальные люди?
5: Да, четыре...
7: Я сам сейчас вспоминаю, да, но на всякий случай.
5: Да, да, ну хорошо, а значит... А сами коэффициенты меняются от числа Авогадро, это там 10. Там,
7: ну, постарались сформулировать, да.
5: Да, в большом количестве, там, двузначная циферка, да, до какой-то там концентрации чего-то там 10 минус 8.
7: Гомеопатия степени. Это называется.
5: Гомеопатия, да, совершенно верно. И как бы если вот к этой большой цифре прибавить это вот 8, то получается, что для того, чтобы эти уравнения решить, нужно, ну, знать изначальные цифры где-то примерно с 35-40 знаков. А иначе не получается.
7: Не получается.
5: Не получается. А я им говорю, не получается.
6: Они говорят, но это же мы же взяли это из американского журнала. У них же получилось. Я говорю, нет. Если вы мне скажете, что у вас получилось, я вам это получу. Но если вы мне не скажете, то я получу что угодно, только не это.
7: Ну, вы все рассказали про... У нас есть два типа науки, да? Есть абсолютно точная математика, да? И давайте не будем обижать экономику, давайте скажем историю. А в математике между 2 и 2 равно 4 сложно обойти. Они придумали что-то там, да, там всякие разные там. Но базового-то нет. А все, что касается того, о чем вы говорите, да, действительно, мы пытаемся вообще, я, может быть, кажется, я начинаю понимать, к чему вы ведете. Да, действительно, наша экономика, та же инфляция, это больше психология, наверное. То есть, конечно, там есть экономика, но психология тоже важная история. Если люди начинают покупать, то они уже дальше влияют на рынок, и понеслось. А на это формализовать это, с одной стороны, невозможно. Тут вопрос другой. Прав ли был Косыгин, когда была Косыгинская реформа? У меня мама работала в Промстройбанке СССР и чуть-чуть застала эту историю, когда была версия о том, что если все оцифровать, это тогда тоже было, и сейчас это есть, если все оцифровать, не будет ли все известно? Да? То есть тогда все как бы станет
6: проще. Был такой проще. Академик.
7: Госплан тогда, помните, был? Масляков, по-моему, там был, не помню сейчас.
6: Юрий Дмитриевич.
7: Да. Вот поэтому, если вы к тому, сможем ли мы когда-нибудь захватить вас и выкинуть вас с борта истории. Потому что вот я цифровая экономика, да, а вы экономист простой. Да? Я всегда это говорю, коллеги. Когда представляю, говорю, смотрите, вот я цифровая экономика, я новая экономика, я все по-другому. Я там, где авторское право вообще странное, потому что у нас бесконечное количество копий бесплатных. Да, там мы много чего принесли, а вы немножечко устаревшие, потому что вы не знаете, что будет, когда у нас все будут одни роботы. Да? Вот я задаю всем вопросы, я же тоже задаю вопросы, но сегодня ваш день все-таки. Да? Вот я просто говорю о том, что мы, я думаю, на ближайшем исторической перспективе, а в интернете мы говорим про исторические перспективы, это 5 лет, то есть я не знаю, что будет за гранью 5 лет, да? А вот за 5 лет мы вас не подвинем. Мы не сможем занять эту нишу, потому что всегда слишком много эмоций, Трампа.
6: Я вам открою страшную тайну. Да. Вы через 5 лет не сможете. Я объясню, почему. Да. Значит, у меня есть такая книжка, называется «Лестница в небо».
7: Да, очень хорошее название.
6: Где я написал как бы про теорию власти. Что это такое, откуда она берется. Так вот, вся проблема стоит в том, что когда у вас как бы любая власть построена в рамках конкурентного взаимодействия малых групп, которые построены пирамидальным способом. То есть у каждого конкретного человека есть какой-то сюзерен, у того есть свой сюзерен, ну и там где-то наверху есть уже совсем большой
7: начальник. Сейчас разрывают на 100 маленьких поросят, но это знаете почему? Я вот не могу написать книжку, да, там, как я был советником. Почему? Потому что у меня есть много баек.
6: Ну, так в чем проблема?
7: Что но все решили? Они не для эфира. После эфира вы мне напомните, я вам расскажу по поводу того, как государство сейчас на моей основе... Но я могу базово предположить, что, смотрите, государство полностью цифровизуется. Например, возьмем любой сейчас с вами регион, там поставим, посмотрим на любого министра цифровизации, да, и выяснится, что он там не нужен. Вообще не нужен. То есть он там выполняет какую-то торжественную функцию.
6: Так это подавляющее большинство министров, они
7: не нет, нужны. Раньше они чуть-чуть были все-таки нужны. Связь, расстояние, принятие решения на месте. А сейчас все находится в табличке, в Минцифре. И когда я говорю Минцифра, это значит, все остальные министерства то же самое. Да? И, в принципе, власть на месте становится представительской. Но я помню, у вас, по-моему, тема была «Вы любите ЦБ очень сильно». Да? То есть, и, кстати, его все любят. Да? И вот в том же регионе, знаете, что мне больше нравится? Там же есть, помимо, вот, есть... Центральный банк в регионе. Регион потрясающий, красивый. Важно, в нем есть одно но. А, да, у руководителя местного центрального банка, естественно, есть Мерседес. Или Бентли, не знаю, что-то. Они выезжают периодически в разные банки и проверяют их. Ни одного регионального банка нет.
6: Нет, они все федеральные.
7: Конечно же. Поэтому смысла в этом всем нет. Поэтому у нас же как бы с вами история. То есть государство, оно же в целом, да, оно уже даже ничего сделать толком не может, потому что оно все уже... То есть оно вот такое, как оно было.
6: Вы упрощаете.
7: Так вот, конечно же, упрощаю.
6: Фокус состоит в чем? Вот эти вот люди, которые сидят наверху, у них у всех есть одно железное совершенно правило. Они говорят, ты тут вот что-то там цифровизуешь, у тебя там какие-то таблички. Вот сюда вот, пожалуйста, выведи кнопку «выкл». И вот эта кнопка должна быть. И если мне не понравится, что-то работает твоя цифровая табличка, да, я нажимаю на кнопку «выкл», и она исчезает. Это категорическое требование. Всегда и везде. Я могу вас уверить, что даже в Соединенных Штатах Америки, даже система Palantir, Если она что-то сделает не так, ну, против, скажем, пресловутого глубинного государства, она исчезнет вместе со своим владельцем. Потому что вся проблема состоит в том, что, знаете, как вот это вот было в 1917 году, да, в ноябре месяце, да, там в банк приходили матросики, да, и говорили, мы тут главные. Мне говорят, ну это же чушь, это мне банкир говорит, это же чушь, это бред, туда-сюда. Я говорю, вы не понимаете, ребят. Потому что вместе с ними приходили тихие, вежливые дяденьки, которые до этого работали либо как бы в системе военной контрразведки, либо, соответственно, следователями в полицейском департаменте. И они вызывали по одному ключевых людей и просили рассказать, да, где, кто, куда и что. И все, у них через 2-3 дня была полная картина. Разумеется, не то, как это работает, этого они не знали. Но они точно знали, да, кто кому враг, да, кто куда сливает деньги, ну или наоборот. Это не проблема вообще. Вот.
7: Я не спорю.
6: Вот. И по этой причине у вас там, конечно, циферки есть. Но я сейчас не буду рассказывать страшные байки про то, как проходят проверки Центрального банка. У меня есть такие байки. Вот. Но есть еще много разных смешных байк в моей жизни. Дело в том, что я в 90-е годы был начальником департамента кредитной политики Министерства экономики, который отвечал в том числе за разработку банковской политики. Я как-то так довольно тесно общался с тогдашним руководством Центрального банка, которые, ну, в общем, как бы по части компетенции были, ну, получше, чем нынешние. Давайте так скажем.
7: Ну, вот. Я с вами не буду спорить, ваша передача, ваш эфир, ваши воспоминания.
6: Я понимаю, да. Получше. Нет, там были и похуже, да, был период, как бы, господства господина Дубинина. Вот, ну, не важно, да. Вот. А, значит, и по этой причине я очень хорошо понимаю, что как только дело дойдет до принятия решений, то тут же выясняется, что есть главные начальники, которые принимают решения, не глядя в таблички.
7: Ну, давайте ради справедливости скажем, что начальники всегда принимают решения, не глядя в таблички.
6: Да,
7: совершенно. Более того, никогда. Когда ко мне спрашивают и говорят, Гера, вот то, что сейчас происходит, ну, да. Сейчас не говорю про негатив.
6: У нас осталось. Давайте мы сделаем сейчас.
7: Ну, давайте,
6: вот вы запомните,
7: давайте.
6: Да.
7: И я вот постараюсь, я еще пока в возрасте.
6: Мы очень скоро вернемся назад.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Что если наш мир — всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса — старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чат?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
5: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
6: Откуда деньги у людей?
7: Хороший вопрос.
8: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке?
9: Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают.
10: Почему не берут деньги с олигархов?
11: Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
12: Возвращаемся в студию. У меня в гостях Герман Клименко, который учит меня цифровой экономике и объясняет, что мы уже там, нравится нам это или нет.
13: Да.
12: И мы продолжаем тему начатую. Перерывом.
13: Вы просили, чтобы я запомнил, а я не запомнил.
12: Вот, я так и знал.
13: Ну, а так всегда происходит,
12: собственно говоря. Так всегда происходит.
13: Потому что не надо в перерыве разговаривать. Надо сидеть и вынашивать вот это вот яичко.
12: Это безнадежно совершенно. Когда человек думает, значит, тогда я... Этот вопрос задаю снова, да, из которого
13: давайте.
12: Вынырнули. А вопрос этот выглядит следующим образом. Я начальник. У меня кнопка «выкл». Если мне не нравится ваша табличка, ваша матрица, я называю «выкл», вызываю и говорю, так, вам дается 20 минут на то, чтобы эту табличку переписать. Если вы ее не перепишете, ну, тогда вы будете уволены, и придет другой человек.
13: Ну, мы постараемся таких начальников до власти не допускать. Выборы у нас все-таки цифровые. Ну, давайте уж, знаете, если уж мы так войну друг другу объявляем...
12: Вы, да, меня есть... извините, конечно, но я могу вас уверить, начальников не выбирают. Ну, это начальники используют это... выборы для того, чтобы поддержать... Я прошу прощения, выборы? Ну, вообще, кстати, демократия.
13: Я могу привести, я могу ответить на примере выборов. Я понимаю, что вы на них не хотите говорить, но давайте так. Выборы цифровые навели абсолютный порядок в школах, где заставляли каждого преподавателя быть негодяем. Допустим, правы конспирологи, и что-то можно вмешаться наверху. Во-первых, количество негодяев резко уменьшилось. Это уже благо, да? Потому что нельзя сразу все победить. Да? Во-вторых, когда один программист уйдет, а второй придет на его место, дырочка уйдет вместе с программистом. Все. То есть я уже видел таких примеров тоже бесконечное количество, простите. Да? Вот. Поэтому здесь, мне кажется, любое уменьшение зла, а цифра, она уменьшает зло. Да, начальник может сказать, да, мы выполним. А почему нет, собственно говоря? Но начальник уже где-нибудь в области, в каком-то регионе, уже сказать не может. Потому что...
12: Я просто расскажу, как это делается.
13: Вот, я догадываюсь,
12: как вот это делается. Вот вы, ну, как бы человек, который там, в Росстате отвечает за вот эти вот циферки.
13: Да.
12: Вот оно вам на экране, высветились циферки. Вы нажали на кнопку.
13: Если еще в Росстате, так я буду вообще соглашаться с любой цифрой. Я же уже туда зачем-то попал, в Росстат. Соответственно, там будут все цифры, которые...
12: Она распечатывается, вы идете к начальнику. Начальник говорит, так, вот эту цифру надо заменить на эту, а вот эту, на эту. Все, иди сделай.
13: Нет, если я в Росстат попал на эту должность, с которой начальник разговаривает, то я уже генетически предрасположен выслушать, что скажет начальник, и отстроить модель так, чтобы она показала те цифры, которые надо.
12: Ну вот и все. А где ваше цифровое пространство?
13: Ну, где-то мы его съели, где-то не съели. Мы же не можем сразу вас победить. Вы знаете, миллионы лет, вы круче тараканов, знаете, но мы-то приходим, нам же жизнь это пока, ну, лет 5 максимум искусственному интеллекту. Да? Цифровизация как долго шла. А пока искусственный интеллект у нас не развился, он уже там тихо где-то сидит и наблюдает за вами.
12: Понимаете, наблюдает. Дальше-то что он будет делать? Не, он, конечно, скоро дойдет до такого состояния, что он сможет, например, выключать у вас в квартире воду.
13: Это уже и сейчас можно, это вообще без вопросов.
12: Вот. И тогда, конечно же,
13: можно... За неуплату или по желанию? Знаете, вот пока по желанию, но можно и за неуплату.
12: Нет, если вы неправильно проголосовали.
13: Так тоже можно, собственно говоря, как задачу поставить. Давайте так скажем. Мы хороший халуй. Вот вы нам сказали, мы сделали. А что здесь? Но при этом у вас вот все, что вы делаете, у вас уменьшается кормовая база. Все равно уменьшается кормовая база. Все, что вы цифровизуете, вы, да, для себя, возможно, даже получаете какие-то отдельные входы, но остальных-то вы приводите к нам. Вас-то к нам. У вас остается рычажочек. Нам не жалко, мы договороспособны. Как все время Греция пришла в Евросоюз. Да, она требовала, чтобы она могла имитировать там займы делать. И сказали, пожалуйста, делай. Ну, наделали, обанкротились, все нормально, все привели в стойло. Ну, немножечко дороже обошлось. Мы тоже подождем, мы не торопимся. Причем, обратите внимание, это мы с вами разговариваем. С остальными мы не разговариваем.
12: Понимаете, тут вот есть маленькое...
13: Вы просили просто откровенно.
12: Правду жизни, как она есть.
13: Ну, она не видна пока, то есть она там, знаете, под всякими благами. За 15 минут приезжают курьеры, там еще что-то. Вот видите, когда были вот эти вот сбои в интернете в Москве, как Москва психовала-то, да? То есть мы сейчас оценили...
12: А вот задача, давайте... Поставим другую цифровую задачу. Как человеку, который хочет, соответственно, получить некоторую медицинскую процедуру, ее получить не через 4 месяца, когда она уже будет не нужна, а возможно, что его уже даже и не будет, а, скажем, завтра?
13: Ну, не то, что медицина вообще моя любимая тема, да, поэтому вы как-то чуть точнее сформулируете, да, потому что причем здесь я? Я могу. У нас сейчас, например, по Москве очень хорошо идет вот запись очереди, она на самом деле увеличила объем работы. Когда у тебя не оптимальные потоки поступают людей, да, там сейчас сделали КТ по ночам. То есть там реально можно вообще, то есть, собственно говоря, идет такое распределение. Там в одну поликлинику, в другую поликлинику ты можешь записаться. Проблема-то в другом. Люди хотят жить, и когда у них появляется возможность записаться, они записываются. Мы боролись очень долго с фальшивыми записями, да, то есть, когда вот на то же МРТ или к тому же записывается очередь, потом она продается внутри. Да? Там много-много разных историй. Вы настолько знаете, как изворотливо, да? Вот, что для того, чтобы знать. Подожди, мы здесь ни при чем. Мы просто вот пытались сделать как-то, вот у меня прям реально недавно, то есть мы посмотрели, в Москве запущена история, если вы готовы по ночам делать КТ, МРТ, дефицитная история, пожалуйста, делайте. Вот, если мы с вами говорим о консультации попасть к врачу, то мы тоже это сделали, да, то есть единственное, не добили. То есть, вот, условно говоря, я вот когда...
12: Кого, врачей?
13: Нет, когда мне говорят, Гера, а что ты сделал за свои 3 года, будучи советником? Я говорю, знаете, вот вы люди, которые непричастны, вы вообще даже сейчас не поверите, потому что те, кто был внутри, те просто офигевают. Мы смогли за 3 года в закон о здравоохранении добавить одно слово. Прием осуществляется очным и дистанционным способом. Ну, хорошо, и дистанционным. Одно слово, один предлог. Или один союз, да? За 3 года. Это я провел только 60 совещаний, а запустил какое-то безумное количество процессов, да, то есть вот, за 3 года один. Ну и мы вот эту, в этой дамбе пробили маленькую дырочку. Маленькую. Потому что была гипотеза, что если мы дырочку пробьем, то дальше она сама рухнет. Она, кстати, примерно так уже почти рухается. Да? А сейчас, пожалуйста, вы можете в Москве, вот у меня сейчас товарищ получал консультацию по онкологии дистанционно. Ничего здесь плохого нет, это нормально, да, то есть и в целом сама по себе телемедицина в каком-то режиме, давайте скажем, платно. Да, то есть, давайте мы сейчас сразу еще переформулируем историю, потому что как только мы с вами уйдем в бесплатное, тут же я вам обратно отправлю, да, вопрос сразу же. Почему у нас вузов так мало медицинских? Да? Почему стоимость обучения на личфаке 1 000 000 рублей в год? А это не я, это не цифра. Почему, чтобы у нас медсестра вышла на работу, из банка выгнали человека, да, то есть вот он идет, у него либо ПВЗ, либо курьер, либо медсестрой, например, да?
12: Ну, медсестрой же надо какие-то там пройти курсы.
13: Да, я хочу только напомнить. Знаете, как это выглядит в Америке? Значит, если вы хотите работать на скорой помощи, медбрат, у нас не хватает на скорой помощи людей. Угу. Знаете, какой срок обучения медбрата на скоропомощную историю?
12: Год-то 3-4.
13: 2 недели.
12: Да, это в Америке 2 недели?
13: Да. Чтобы пойти в кардиологию, 2 месяца даже. Да, потому что в скоропомощной истории, если мы серьезно задумаемся, им надо учить 2 месяца. Фигачит в сердце вот то, что показывают, да, вот, и током фигачит, и может довести. А у нас Минздрав говорит, я хочу, чтобы у нас была медсестра на все руки мастер. И это 2 года 7 месяцев. А теперь в результате. Да, теперь, то есть я к вам сразу закидаю. Поэтому, когда вы про доступ к медицине, вы мне объясните, какой, к платной, нажимаете на кнопочку, я вам 10 сервисов покажу.
12: Нет, к платной не надо, к так, платной проблем
13: а
12: нет.
13: А с бесплатной историей к нам мы можем только ее улучшить. Чуть-чуть, и мы ее во многом, по крайней мере, в Москве. Я тут очень извиняюсь перед слушателями, которые не в Москве. Конечно, тут очень важно понимать, что мы с вами взрослые люди. Зайти в больничку в Москве или в городе Донском, Тульской области – это 2 большие разницы. Но мы про Москву хотим говорить. Хотя бы сделаем в одном месте, потом будем тиражировать. В Москве в целом, да, количество пролеченных, есть такой термин, количество пролеченных, да, то есть за счет медикаментов, там, ну, кто-то там по разным историям говорит, что там халявят, ничего подобного. Меняется технология, ВМП, высокотехнологичная медицинская помощь, да, там же можно делать операцию резать, да, ребра открывать, а можно дырочку просверлить и вперед.
12: Врачам, ну, а теперь еще есть эти самые...
13: Да, ради того, чтобы человек роботы лежал на больничке не 30, да. Ну, роботов нет, забудьте, и не 30, ну, их нет, 30 дней и 7, например. Вот на определенном типаже операции 7 дней. То есть количество людей пролеченных благодаря цифре. Плюс еще распределение, это очень важно. Понимаете, там есть теория массового обслуживания, у вас есть 10 поликлиник. Более того, вот я сейчас записывал сотрудницу, у нее, извините за выражение, полип в желчном пузыре, его надо вырезать.
12: Да.
13: Ну, я говорю, мы ее диагностировали в поликлинике, и теперь, вот соберитесь силами, это очень важно. Для вас это неприятно, в вашей конспирологии вам это не нравится, да? Мы ее выставим на аукцион. Я говорю, что? Говорит, ну, у нас есть больнички, которые могут оперировать, и мы выставляем пациента на аукцион. Кто заплатит? Больше? Ну, или меньше, там как-то, в зависимости от... Ну, там же как-то у них идут какие-то платежи. Понимаете, да? Вот мы ее выставили, и через 15 минут она ушла, и ей прислала... Ну, там было десяток больничек, куда ехать и где лечиться. Все. Еще раз. Проблема чуть-чуть в другом. Сама по себе система здравоохранения не только у нас. Ну, например, медицинский университет, не буду называть где. Потом могу сказать. Половина студентов из Индии. Нам что, у нас рупий столько, что, да, то есть почему, а это же невосполняемые места, вот экономистов, не обижайтесь, пожалуйста, юристов, можно штамповать и домики ставить бесконечно.
12: Нельзя, это не
13: экономисты. Я понял, я специально это сказал, чтобы вы...
12: Юристов,
13: может быть, можно. Подождите, хорошо, только юристов, бесконечно, можно штамповать,
12: можно.
13: Хотя экономистов тоже, неважно, да, вот, а вот медиков, там больничка, там университет, должна быть больничка, морг, роддом, еще что-то, его нельзя просто, это дефицит, у нас мест, вот, знаете, у нас учатся 30 000 иностранных студентов-медиков. Это 30 тысяч наших врачей. Они потом, естественно, уедут, да? А мы будем учить новых, да? И еще раз, это к вопросу, потому что вы задали вопрос. На самом деле, эта передача должна быть не про искусственный интеллект, а какая-то, ну, допустим, давайте скажем, ЗОЖ какой-нибудь, да? Вот. Потому что вопрос возникает самый большой. Поэтому все, что мы можем сделать, это первое. Врачей оснастить искусственным интеллектом. Тут я фанатик всех этих историй. Более того, даже вам скажу, так как я с врачами очень много общаюсь, я преподаю специально для этого в Сеченском университете, чтобы за своего сойти, чтобы корочки были, да? Все врачи, которые действительно вызывают уважение, они все с искусственным интеллектом на прям на 5. У них подписка и на чат GPT, и на что-то еще.
12: Мне еще там, несколько лет тому назад рассказывали про то, что диагностика искусственным интеллектом у нас на очень высоком уровне.
13: Я приведу пример. Давайте на примере Америки, кстати, можно пройти бесконечно. Что они сделали? Взяли приемный покой Нью-Йоркской больницы, скоропомощной. Ну, как доктор Хаус. И туда закатывают каталки с трупами, со всеми этими обгорелыми, да, их развозят потом, там по кругу стоят операционки, просто их так вот берут, завозят, и надо фасовать. От точности фасовки зависит, ну, понятно, да, что у него сердце, печень, голова. Искусственный интеллект поставили, и он, тварь, знаете, как, с какой точностью работал? Всего-навсего жалких 87%. И тут же все вспылили. Как можно, да? А вот эти 13, как они пострадают? Один такой маленький вопрос был, как хлопок одной ладонью. Все время забывают. А люди-то как диагностировали? Знаете, какая точность была людей?
12: Какая?
13: 37.
12: Ну, отлично.
13: На этом месте мы вообще непонятно, о чем разговариваем. Вот поэтому, как бы, вот, извините.
12: Знаете, да, вот. Ну, как вот у меня была знакомая тетенька, которая была администратором.
13: Да, она администратор.
12: При советской власти. Она распределяла путевки пост инфарктникам. Да, в Мосгорздраве она работала. Да?
13: Да.
12: Но у нее было странное свойство. Да, вот ей звонили в любое время дня и ночи мамочки, говорили, ой, у нашего ребеночка, и говорили какие-то вот слова, да. И она ставила диагноз. Не в том смысле, что она говорила, как лечить. Она говорила, вам надо позвонить вот туда и разговаривать вот с такой.
13: Это очень важно, кстати. Это называется даже не диагностика. Это называется, это как у них называется, ну, когда надо транспорт нарисовать, маршрутизация. О, маршрутизация это называется.
12: Вот она не ошибалась никогда.
13: Она даже могла бы ошибаться. Главное, что здесь эффект массы. Да?
12: То есть вот нас... она, еще раз, не ошибалась никогда. Вот как она это умела делать, никто не знал. Да? Вот у нее вот это вот понимание, да, вот это вот неформальное.
13: Первая версия искусственного интеллекта. Мы перебросились в прошлое, да, то есть и вот. Вселились.
12: Вот, вот, вот. И как бы чудеса. Да? Не, я вполне себе верю. Дело в том, что как человек, который там изучал, так сказать, вполне себе в профессиональном уровне исследования операций, да, человек, который работал. Я не повысил этого слова программистом.
13: Это вообще, это я практически мой молочный брат. Старший, ну, этим по возрасту.
12: А сколько вам лет?
13: 60 будет.
12: Ну, а мне 64. Вот, да. Ну, в общем,
13: не сильно. Ну, ЕС-1045 это звучит. Да. А мне ЕС-1010 было.
12: Ну, ну вот. И, соответственно, в силу этого я могу сказать, что очень многие вещи, которые... Ну, как бы, если делать быстро, то эффект получается очень сильный.
13: Да?
12: Ну, как бы, обработка больших баз данных – это реально сложная. Ну,
13: и вообще, первая всегда первичная история, как в ремонте. Да? Снести стены – это всегда быстро.
12: Да.
13: Вот. Это правда. Да.
12: Вот.
13: А вот уже потом лечить – это другая история.
12: Я могу сказать, что когда я, собственно, начал, я же занимался моделированием движения молекул как специалист. Да? Как это надо делать правильно? И, соответственно, я могу сказать, что тогда, в конце 80-х, не было компьютеров, на которых ту методу, которую я придумал, можно было реализовать.
13: Да?
12: Сейчас ее реализовать можно, но уже нету людей, которые бы занимались наукой. Вообще, их просто не существует.
13: Ну, не совсем так.
12: Гранты, гранты. Всех интересует исключительно бегство за грантами.
13: Я бы поспорил, но это ваша передача.
12: А почему? А что вам не дадут? Вот где вы видели людей, которые наукой занимаются?
13: В МФТИ был, в МИФИ был.
12: Нет, это бывает, да.
13: Нет, почему бывает? Они там вполне себе. Я часто достаточно читаю лекции там. Я очень... Это другая история. Смотрите, другая история. Они учатся. Они задают вопросы. Они в целом даже лучше, чем мы. Я про тех, которых мы видим. Да? То есть, на самом деле, надо должна некоторая сепарация вот этих всех историй, она позволяет лучшим туда идти. А вот другой вопрос, что дальше, когда они выпускаются, им здесь делать нечего. И у меня просто есть там какой-то родственник, да, да, ну, такой родственник, это называется не родственник, это там брат жены, да, ну, это по вот этой части, не по кровной, а по какой-то...
12: Свойственник.
13: Да. Вот. Закончил МФТИ с красным дипломом, с чем-то золотой медалью, и не нашел себе работу здесь, нашел работу только во Франции. И уехал туда. А вот с учеными в чем проблематика? Мы их не можем удерживать. Они... ну, они такие вот, они вот в головах у них такой форшмак, им нужно то, что они делают.
12: Не да? надо поэтому... мне рассказывать. Я, соответственно, пытался заниматься наукой, да, в конце 80-х, начале 90-х, и стало понятно, что это невозможно здесь, жить на это невозможно. Вот. Ну, я, согласен, собственно, экономикой да. стал заниматься, потому что она носит ярко выраженный прикладной характер. Я работал в институте статистики еще Госкомстата СССР и оттуда перешел на госслужбу, да, то есть таким естественным образом. Да. А вот, соответственно, дальше, когда я научился что-то зарабатывать, вот тут я стал заниматься наукой. Но уже как бы в таком классическом стиле 17-18 века, когда я сам себя финансирую.
13: Такое бывает. Я, у меня диплом назывался все время, что потрясало всех. Я выпускник военного института Можайки. Можайка, сейчас космос. И все. Но тогда да. я был просто кадровым офицером. Диплом мне назывался «Лампда исчисления. Теория предикатов. В методах оценки космической обстановки». Причем понятно, что космическая обстановка там была просто представлена. Как, знаете, как... А вообще это были первые зачатки искусственного интеллекта.
12: Понятно.
13: И сейчас профессор Вольфенгаген, который нам тогда читал лекции, он тогда был молодой, сейчас, конечно, уже постарше, болеет, но он там же и преподает.
12: Понятно.
13: Вот. Но еще раз говорю, да, действительно, и вы, кстати, должны прекрасно помнить, с чем мы все начинали, ЕС-10, ЕС-10-45, ЕС-10-35, у нас там все, что только не было, спарки были разные, но вообще, а в частях стояли вообще М-222 машины.
12: Да.
13: И то, что сейчас у меня смартфон, который у меня в руках, даже не на порядок мощнее, чем то, что там было, не на порядок, на 100 порядков, да, да, да, на 200 да. порядков, да. и задачи, которые могут решаться, да, они, ну, уже какие-то другого свойства. Но мы пока... если вернуться к нашей истории, к сожалению, не приблизились к созданию, как это называется, экономический баланс, как он правильно называется.
12: Это, вот. Знаете, тогда уж я давайте сделаю, расскажу историю. Значит, существует гипотеза о том, что экономическое взаимодействие субъектов напоминает движение молекул в газе.
13: Похоже, кстати.
12: И по этой причине как бы нужно научиться, ведь если у вас есть какая-то емкость и в ней газ, то в ней довольно быстро устанавливаются и температура, и давление, ну и как бы аналоги, да, там инфляция и все остальное. А вот, соответственно, энтропия. А вот, соответственно, если вы как бы пытаетесь это дело посчитать, вот даже на самых мощных современных компьютерах, если вы будете считать самый простейший одноатомный газ, типа там криптона, неона, гелия, то, соответственно, вы не сможете определить температуру и давление в сосуде через движение молекул рассчитанное. Если только вы в формулы их взаимодействия их явно не вставите.
13: Невозможно. Я прекрасно понимаю, термодинамика, она да. это общеизвестная
12: история. Вот. И по этой причине, когда вы мне начинают объяснять, когда мне начинают объяснять, что вот экономику можно считать, это еще сложнее, потому что все-таки одно дело там, равновесный газ, а другое дело неравновесная смесь, ну, как бы 10 тысяч или 10 миллионов разных молекул.
13: Я бы тут еще добавил, когда берут одну экономику и накладывают на другую, забывают про людей почему-то. Да?
12: А
13: без людей это вообще не работает.
12: А без людей это вообще не работает.
13: Это вообще отдельная психология, отдельная мораль, отдельное поведение.
12: А у вас
13: поведение,
12: как только у вас возникают какие-то хотя бы среднесрочные тенденции, они всегда возникают, у вас немедленно из них начинают вылезать социальные эффекты, которые меняют...
13: Я

0: потом какие-то катаракты уже давно лечатся.
1: Диабет — это наследственная штука.
0: Я про второй.
1: Ну
0: еще раз, научиться. Да, много чего научиться делать. И мы просто это все получим, но несколько позже, когда уже, знаете, обратный процесс-то не очень идет, фарш обратно не откручивается. А детишки наши, тем более, мы-то придем, понимаете, мы придем. Придем мягко, на таких мягких лапках. Да, знаете, вот вы придете в магазин что-то покупать, а мы вам мягко скажем: не надо вам тортик этот. Возьмите другой тортик.
1: Да. В этом тортике причем, очень много нехороших веществ.
0: Мы это все умеем делать. Понимаете, уже умеем.
1: Я знаю.
0: Просто из нашей доброты, потому что мы же, понимаете, вот тоже, мы то, что мы едим, мы в искусственный интеллект заносим добро. То есть вообще, на самом деле, чтобы уж совсем так, все время забывают, что кто действительно учит, некоторая правильная обеспокоенность у наших чиновников есть. Она, правда, потом уходит совершенно в какую-то паранойю. Но если, ну, например, если мы берем с вами китайскую модель и европейскую, беспилотники китайцы будут давить молодежь. Ну, при выборе, когда нет выбора, надо же принимать какое-то решение. Да? Вот железяка не может сказать: я не видела. Да? То есть она, у нее скорость реакции, она должна выбрать, кого давить, этого или этого. Конфуцианство предполагает пиетет перед пожилыми людьми и давление молодых. Наша, естественно, будет давить кого? Пожилых. Европа при выборе – это известная такая этическая проблема искусственного интеллекта. Да? И вот вопрос смешания этих историй – это будет отдельная такая трабл, да? И мы на этом месте будем очень сильно бодаться. Но я хочу заметить, что мы учим, а так как наши программисты самые добрые, самые заботливые, мы вас уже захватили, да, и мы о вас будем заботиться. У вас будут доктора, врачи. Вам надо немножечко еще потерпеть. Вы уже практически смирились. Вот у меня количество людей, которые начинают сейчас грузить в чат GPT свои анализы.
1: Смелые люди.
0: Нет, слушайте, понимаете, это все время такое слово передергивание есть. От того, что ты загрузил, получил ответ. И что, побежал таблетки пить? Нет, ты просто получил ответ, что очень важно. Ты не стоишь в очереди неделю, ты получил ответ среднего доктора наук. Среднего доктора наук. Он может ошибаться. Да я все уверяю, доктор наук-то ошибается. И точность, как я вам говорил, про Нью-Йорк.
1: Он чаще ошибается.
0: Он ошибается реже, чем кандидат наук,
1: да.
0: Но тоже ошибается.
1: Конечно.
0: И поэтому всегда нужно спрашивать несколько раз. Вообще всегда надо спрашивать несколько раз. Но вот я вас уверяю, у меня есть несколько прям совершенно чудесных историй, когда железяка, вот у меня товарищ, тоже экономист, кстати, да, то есть он... У него спину хватило. Он загрузил все свои анализы.
1: Вы будете смеяться?
0: А железяка ему говорит: вы знаете, вы забыли явно добавить, у вас, скорее, есть вот этот препарат, который эту побочку дает. И он говорит: слушай, ты не... А он такой, знаете, больной.
1: Да.
0: Значит, у него не просто загрузил, да?
1: Да-да-да.
0: Вот. И он такой приходит ко мне, говорит: Гера, похоже, вы всех поимели.
1: 20 секунд у нас осталось. Да. Я тут спросил искусственный интеллект, что он скажет по поводу статьи про меня в Википедии.
0: Так.
1: Сказал: это вранье. Это вранье, это неправда. Ну и так далее. Очень интересно.
0: Я, кстати, спрошу, сам сейчас спрошу тоже.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был Герман Клименко. Я хочу сказать, что разговор у нас получился веселый. Не грех бы как-нибудь и повторить. Я уже буду задавать очень конкретно.
0: О грустных вещах лучше весь.
1: Нет, это да.
0: Все, кто едят огурцы, все умрут. Это очень, кстати, расслабляет.
1: Вне всякого сомнения. Ну и спасибо. Мы прощаемся с нашими слушателями. Не забывайте слушать и смотреть радио «Спутник». До свидания.

Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби.

Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям. Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Уфе 7:00, во Владивостоке полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Средний размер пенсии в регионах России продолжает расти. Малина и клубника могут быть возбудителями страшной инфекции на американском континенте. В России нашлась новая мега востребованная рабочая специальность. Подробности далее. Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян по состоянию на 1 июля превысил 40 тысяч рублей в двух регионах страны, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилась РИА Новости. Согласно данным ведомства, на Чукотке средний размер пенсии среди неработающих пенсионеров составил 43 965 рублей, а в Ненецком автономном округе 40 020 рублей. Ранее стало известно, что количество пенсионеров в России по состоянию на 1 июля составило почти 40,5 миллионов человек. Малина и клубника находятся в списке опасных продуктов во время вспышки циклоспороза, вызывающего взрывную диарею, сообщили РИА Новости в известном американском исследовательском университете Тафтса. В учреждении подчеркнули, что в США происходят вспышки заражения паразитом, когда в страну из-за рубежа попадают продукты, загрязненные инфицированными фекалиями. Вредный организм передается не напрямую от человека к человеку, поскольку после размножения в кишечнике одному ему нужно пройти многодневную стадию развития во внешней среде, объяснили в университете. Для таких стран, как Гватемала и Гондурас, где сложнее ситуация с санитарией, проблема представляется еще серьезнее, отметили в структуре. Вступивший в должность президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэлья сообщил, что одним из его первых внешнеполитических шагов станет присоединение к инициативе «Щит Америк», призванной усилить международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью. По словам нового главы государства, современные криминальные структуры действуют на международном уровне, поэтому отдельные государства не способны эффективно противостоять им самостоятельно. В этой связи его правительство намерено укрепить международную координацию в сфере разведывательной деятельности, безопасности, правосудия и преследования финансовых потоков, связанных с преступностью. Спрос на трактористов в России в июне этого года вырос на 54% в годовом выражении, а предлагать такие услуги стали чаще почти в два раза, подсчитали для РИА Новости аналитики Авито-услуги и Авито-авто. Также отдельно подскочил спрос на вспашку земли на 32%. По данным аналитиков, во втором квартале пользователи стали на 21% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интересоваться объявлениями о продаже экскаваторов. Наиболее высокую динамику показали компактные и универсальные виды техники. Самолет совершил аварийную посадку на улице калифорнийского города Юкая. Один из двух пилотов получил незначительные ранения, сообщила газета «Нью-Йорк Пост». По данным журналистов, инцидент произошел в пятницу. Частный самолет «Сесна» совершил жесткую посадку на улице рядом с домами. Один из пилотов пострадал, но ему не потребовалась медицинская помощь. При посадке воздушное судно, у которого возникли проблемы с топливной системой, задело несколько линий электропередач, однако это не привело к потере электричества в городе. Издание добавляет, что власти расследуют инцидент. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Здравствуйте, друзья, вы слушаете «Радио Спутник», тот самый Бочарик.
3: Тот самый Бочарик, это я.
2: Да. Надо камеру сразу на вас направлять.
3: Я красивый, загорелый.
2: Так вот, и на меня. Эти вы прекрасны, вот эти минуты до эфира. Во-первых, вы так прекрасно одеты.
3: Спасибо.
2: И летнее настроение, несмотря на то, что уже август.
3: Я очень... Август самый прекрасный. Я вот, например, стараюсь три, иногда больше часа на воздухе проводить каждый каждый день. Ну, там, занятия спортом, просто прогулки, там, с детьми какие-то гуляния. И вот сейчас вот всякое вот это вот то, что растет, яблоки, черноплодка, там где-то, в общем, шиповник, все вот набирает цвет, вкус, запах, поэтому, вот, знаете, едешь на велике, яблочко так раз, так... кислое, раз следующее взял, вот сладенькое. Да, вот пользуюсь этими дарами природы, очень вкусно. Поэтому месяц август у меня любимый. А у меня все месяцы любимые. В каждом, наверное, можно найти какую-то прелесть в своем сезоне летнем. Но вот давайте к политике уже
4: что-нибудь.
3: Хотя мы сидели перед эфиром вообще про рыбалочку, мило так говорили. Вот там, значит, такая рыбка.
4: Лисички, грибочки с другой стороны.
3: Да, там водичка из родничка. Я просто съездил в деревню на 3 дня, и там как раз вот это вот все водичка из родничка. Пожаловался, что... Ну, ладно, про КБшечку не буду пересказывать историю. Хочу я перерасскажу, что вот я пошел в гости, купил ребенку, просто чтобы с пустыми руками не идти, мармеладку. Прихожу, девочке там 6-летней, она говорит, а я в КБшечке такую видела. Ну, такие вот нравы, понимаете, да. Деревенские. Нет, там никто вот не, как бы не бухает, ничего, все там либо на рыбалку, либо с рыбалку, либо с грибами, либо за грибами, либо наоборот, там что-то в огородах. Ой, я привез 2 ведра картошки, но это вот этой вот, которая вот только что из земли, она ж, я не знаю, вот это вот, вот мне кажется, это вкуснее всяких персиков с крымских или там, вот когда местная картошечка молодая.
2: С вас картошка, с меня лисички.
3: Хорошо, надо было заранее договориться, мы бы вот сейчас встретились и обменялись. Ну, естественно, в заднем стекле автомобиля человек, выскакивающий из ворот с вот таким кабачком, будешь, и ты по газам, конечно. Вот шутки не устаревают, по-моему, про эти кабачки, потому что действительно, зачем-то люди их выращивают и в каких-то таких количествах, что приходится друг другу их передавать. Видел мем, кстати, на эту тему, мне понравился, или даже в чате в каком-то в нашем местном видел, где человек поставил коробочку туда каких-то овощей, ну, понятно, кабачков навалил и написал «Угощайтесь», ну, за забором. На следующий день открывает дверь, а там еще 5 таких коробок стоят. То есть люди восприняли это как бесплатный пункт раздачи. Да, давайте все-таки к политике. Хотя, мне кажется, мы вот как-то надо было подготовиться и все-таки обсудить какую-то вот такую жизнь дачную, отпускную. Хотя и оттуда тоже новости иногда не самые приятные. Ну, вот я про удар по Архипо-Осиповке. Да. Это просто вот я там ни разу не был в самом этом поселке, но несколько раз его проезжал. Вот когда трасса, сворачиваешь на Геленджик уже с федеральной трассы, там она такая дорожка становится более такого местного какого-то значения, и обязательно полчасика в Архипо-Осиповке простоишь на светофорах, там отдыхающие ходят туда-сюда. Но я думаю, что возмездие будет, и ну вот... Это вот такая моя оценка.
2: Да, тут без комментариев.
3: Да.
2: Вот, понятно, что люди видели, люди понимают, что происходит. И тут, говоря о возмездии вооруженной силы, мы видим, как работают и делают это.
3: Возмездие будет не террористическими методами, и месть — это блюдо, которое, как известно, подают холодным.
2: Да.
3: Вот, а давайте про исторические какие-то даты вспомним, потому что, я не знаю, мне вот почему-то кажется довольно недооцененным в художественной литературе, в каких-то произведениях, в каких-то книгах, сериалах и кино. Вот эта Квантунская операция по освобождению Китая, которая по учебникам истории в Японии послужила причиной капитуляции милитаристской Японии, а не бомбардировки ядерными бомбами Японии, как вот принято почему-то вот говорить, что вот эти ядерные бомбы... Почему? Вчера было 6 августа, и как раз мир вспоминал бомбардировку Хиросиму в 8:15 самолета Энола Гей. Это имя мамы этого пилота. Была сброшена урановая бомба Little... Little Boy малыш, и, значит, вот открылась новая эпоха, новая эра ядерного оружия, ядерных гонок, ядерного сдерживания. Я хотел просто вот еще сказать, ну, действительно, то, что Япония капитулировала вовсе не после вот этих двух ядерных бомбардировок, то есть 9-го еще Нагасаки были, а потому что разбили там миллионную армию квантунскую. Но вот эти ядерные бомбардировки, они имели другие немножко последствия политические, про которые тоже не очень... Вообще вот эту историю как-то ее всю вот так мало у нас обсуждают. А мы же должны были тоже оккупировать часть Японии, то есть, ну да, мы забрали свой Сахалин, забрали вот эти острова, которые, за которые сейчас спор идет, но мы должны были и Хоккайдо, то есть зона оккупации России должна была быть Хоккайдо и чуть-чуть Хансю, основного острова, потом, по-моему, весь Хансю это США, и... Окинаву, я уже забыл, самый южный остров. Ну, в общем, там зона оккупации Китая была. И вот как раз вот две ядерных бомбардировки, они позволили США вот в наглую заявить, тогда Сталин еще был у руля Советского Союза, сказал, никаких вам зон оккупации. И Сталин, вот на Сталина тогда это подействовало, да, он понял, что мы сейчас немножко не в той силе, так сказать, а США просто нагло себе повели, говорит, это вот полностью наша будет, под нашей оккупацией страна. Поэтому вот когда врут, что вот, значит, да, жертвы среди гражданских, там, по-моему, посчитали, что до 500 000 получилось жертв, ну, впоследствии там самих бомбардировок и дальше, когда там люди болели после лучевой болезни, до 400 000, полмиллиона. Ну, как мы знаем, японцы даже сейчас и не упоминают, кто значит, это вот все это сбрасывал. И вот эти вот последствия, мне кажется, мы до сих пор каким-то образом еще вот как это в истории все бесследно не проходит, все это тянется и тянется, потому что мы не заключили таким образом мир нормальный с Японией. В 56-м году декларация была, где мы обещали, кстати, два острова передать там по декларации, ее совместно подписали, но тут грянули, значит, события. Суэцкий кризис, Будапешт, и почему-то было не до этого, а потом Япония уже подписала с США военный договор, где вот полностью отдавалась на защиту США, и уже ТСР тогда сказали, а мы вот... Острова тогда, а они хоть и маленькие, хоть это просто скалы, если вот внимательный зритель и слушатель наш посмотрит на карту, они как бы запирают Охотское море, там огромное это море, а вот это не просто так запирают, там мимо можно проплыть, но из-за вот законодательства морского, это получается все Охотское море, это наша экономическая зона, и те, кто хотят наловить сейчас уже дефицитной морской рыбки. Я помню, как что-то этот хек стоил 17 копеек, и только котов им кормили, а сейчас, оказывается, это ребята, это вот дикая рыба, это самое полезное, самое вкусное.
2: Деликатес,
3: да, ментай, ледяная. Раньше вот это вот просто, ну, чуть ли не мусор, и там приходилось вводить в Советском Союзе рыбный день, четверг, кажется, когда вот только рыбные блюда, потому что как-то с неохотой люди переходили, а сейчас это вот деликатес, нужно там 8 видео посмотреть на Ютубе, как правильно приготовить, и можно приготовить все вкусненько.
2: Да, и вообще вот люди рыбу не доедают сегодня, как казалось, да.
3: А мы же про рыбалку, да, начали, поэтому я на рыбу всю сторону.
2: Вот знаете, я с вами вот...
3: От ядерных бомбардировок.
2: Максимально еще солидарен по части освещения нашей роли во всей этой истории. Потому что так-то, да, Квантунская армия была, извините, разгромлена полностью всего за 10 дней.
3: Да?
2: Это тоже,
3: да.
2: Это вот то, что нужно напоминать. Там, там с 9 по 20
3: августа. Фронт был
2: августа.
3: Чуть ли не 4000 километров длиной, то есть наши с монголами, все это было как-то так лихо спланировано, десантные операции, где вот там сидят эти японцы, штаб что-то там обсуждает, пинок в дверь, заходит наш солдат, значит, вы японцы арестованы. Я посмотрел, да, там какая-то снимается какие-то, какой-то сериал даже есть новый на сопках Маньчжурии называется, но это какие-то эпизоды, а вот в советское время была такая эпопея, киноэпопея даже она называлась, «Освобождение», где там, я не знаю, там серии 5 или 6, вот так вот масштабно с вкраплениями документальных съемок были, был показан ход Великой Отечественной войны. Вот как бы мне кажется, во-первых, это интересно, это вот еще да. Когда историю изучают, вот кажется, я ратую за то, чтобы еще одну главу в учебнике истории для там школьников добавить, но это интересно, и каким-то образом и гордость за нашу родину, и ну и последствия про то, что вот это вот пренебрежительное отношение хамское, оно вот сразу же буквально возникает, это я по поводу того, что там про зону оккупации не получилось. Все, вот смотрите, у нас ядерная бомба, мы теперь в более выгодном положении, говорили США просто практически открытым текстом. У них же сразу же появились какие-то планы там бомбардировок российских городов ядерным оружием. То есть это все вот такие у нас по планете партнеры и... Кто? Союзники, можно сказать.
2: Да, сейчас вот, кстати, очень сложно с наименованием правильным. Кто? Партнеры, союзники, но не друзья. Уж явно тут даже
3: ну,
2: говорить
3: нечего. А вы знаете, вот какая новость, мне кажется, самая незаметная, которая
2: какая?
3: Сегодня
2: пожалуйста.
3: Была? Сейчас, я чуть-чуть ее домотаю.
2: Я, кстати, параллельно еще увидел очень интересную... А, вообще, я призываю слушателей у РИА Новостей из цикла подкастов «Освобождение», это вот как раз то, о чем вы говорите, тоже имел честь над ним работать, как раз-таки говоря и о маньчжурской операции, о культовых главных событиях, значимых в период Великой Отечественной войны. Это вот подкасты, которые можно послушать. Они небольшие, по 20 с лишним минут, но они
3: доходят... А где еще раз платформа какая?
2: РИА Новости. У нас можно найти на спутнике... Над этим работали.
3: Ой, вы знаете,
2: да,
3: вот я...
2: Над этим работать безумно интересно.
3: Я просто, ну вот, когда дальние путешествия, как раз вот такой вот контент, собственно, он самое то для потребления, извините за такие. Ну, просто приятно это, интересно слушать. Ты можешь и на дороге сосредоточиться и, в принципе, понимать, что тебе там из радиоприемничка говорят. Но я не нашел вообще никаких нормальных приложух, чтобы вот там с маяка какие-то вот послушать интервью. Там есть какие-то платформы, что-то, ну, по ним ничего не найдешь, ничего не поймешь. Они не подкачивают этот подкаст. Вот у тебя есть интернет, ты слушаешь, а там же, когда по дороге едешь, у тебя там интернет то есть, то полчаса нету его, и все, и просто а дальше потом он сначала начинается. Так что поэтому я про платформу уточнил, если вот вы там работаете, пусть программисты какой-нибудь сделают, ну, более-менее какой-нибудь, чтобы было понятно.
2: Обсудим, да, все технические тонкости.
3: Вот я не знаю, вот Арзамас такой есть проект, я не знаю, они иноагенты или нет, потому что там спесь иноагентская, я бы так сказал, вот у людей, которые к этому проекту имеют отношение. Но иногда вот там видеоплатформа подкидывает что-то, там, дню рождения Пушкина, раз там, вот давайте, значит, неизвестные, вот те слова, которые сейчас вышли из употребления, а нужно, значит, понимать все, что там имел Пушкин, имел в виду Пушкин, и 15 минут мне какой-то чувак, бубнящий себе под нос в какой-то комнате, где от, ну, вот этот микрофон эхо насасывает, Ну, у вас что, нет нормальной петлички, что ли? Просто это трудно слушать. Вот с этим эхо 15 минут мне рассказывают, кто такой форейтер и почему, значит, бородатый форейтер. Это, значит, там шутка была, потому что форейтеры – это были мальчики. А, значит, вот форейтер, если с бородой, значит, он столько долго ждал. Господи, 15 минут он. Там как раз вот...
2: Ну, у него получилось, понимаете, мысль донести, видимо.
3: Ну, просто он донес мысль, а следующие 7 я просто перестал смотреть, потому что... А, еще один посмотрел, где они обсуждали, что такое облучок. Да, я не знаю, понятно, что такое облучок. Зачем вы там 8 каких-то упоминаний, как-то мне, значит, что это лук, что это что-то такое, какую-то этимологию про это рассказывать. Я за более какие-то конкретные, с какой-то выдержанной, выраженной, так скажем, патриотической позицией подкасты.
2: И без вот. Графомании.
3: Вот без, без графомании, да, нормально записанные.
2: Новость хотели найти, Андрей Николаевич, если не нашли...
3: Новость я не нашел, у меня что-то...
2: Вот говоря, знаете, вот...
3: А новость я ее помню, я просто хотел прочитать с ленты, а новость такая, что Трамп заявил, что... переговоры по Украине идут успешно и достигается результат. Такая вот новость, которая, по-моему, вообще никого не заинтересовала, никто ее не перепостил, она просто вот дежурно какая-то на ленте новостей появилась, потому что веры тому, что говорит Трамп, вообще никакой нету.
2: Раньше, помните, подхватывали, когда какое-то подобное заявление было? Все, сейчас будет сразу, вот да, это любимое слово «договорничок» близится.
3: Или «договорничок», или там «почему», «откуда», «куда», «эксперты» сразу же. Сейчас вот Трамп сказал, что переговоры по Украине, значит, двигаются, они там успешные, скоро успех, и все, и никому это не интересно. Хотя вот этот сюжет, он как вот сюжет с переговорами, был же какой-то интересный всплеск, что якобы были какие-то переговоры в Вене, и в Баку. Я так что-то пошарился, посмотрел, вроде там какие-то бывшие дипломаты из Евротройки в Вене встречались с каким-то неназванным российским руководителем, и что-то там, какие-то контуры, в общем, чего-то, какие-то
2: точки. Давайте сразу скажем, что это неофициальная информация.
3: Это неофициальная информация, которую выдает чат DeepSeek по запросу «Переговоры в Вене». Про переговоры в Баку сам Алиев, он еще не экстремист, не террорист. Нет. Пора бы уже. Но вот. Русофоб.
2: Но, Андрей Николаевич, да. Вот, а с одной стороны, может быть, действительно переговоры должны быть процессом сокрытым от большинства
3: граждан
2: все-таки.
3: Я за это. За
2: мы
3: это...
2: привыкли уже. Нам надо хлеба, зрелище сиюминутного обсуждения.
3: Я вот про это же, про то, что какая-то часть вот этой дипломатической работы, я не знаю, там 99%, она должна в какой-то тиши кабинетов среди каких-то людей, экспертов проводиться, какие-то компромиссы достигаться, если они нужны. Но вот со своей стороны компромиссов, мне кажется, уже особых каких-то не достичь. Буквально недавно в очередной раз где-то на каком-то обсуждении СВО опять услышал такие нервные выкрики, что «а вот что за цели СВО? Когда нам объяснят, что за СВО? Где та точка, когда мы будем это считать победой? Что считать победой? Вот Путин объявит победой, значит, это победа». И вот такие вот рассуждения. Это вот в легальном инфополе, это не какие-то там иноагентские всхлипы. Там вообще уже как бы, про это уже можно и не говорить. И я подумал вот просто, а вот чтобы действительно это было. Ну, понятно, там цели СВО, денацификация, демилитаризация. И сейчас все дело идет к тому, что Причерноморье, просто вот отрезанное от портов, может просто упасть, ну, просто стать под российский контроль, вернуться домой, так скажем. Город Одесса русский и еще немножко русский. Вот, Херсон и Николаев. Вот когда вот сложится на поле боя или там, скажем, на театре вот этих действий такая конфигурация, когда будет наше Причерноморье, и мы вдруг дойдем до Днепра. Вот это будет каким-то образом победа? Вот я сам себя спрашиваю. И сам себе отвечаю, что нет. Пока останется хоть какой-то пятачок, откуда будут они там запускать дроны или там вот что они там какие-то ракеты, видимо, Видимо, вот эти вот как раз цели, они такие флюидные. Главное, чтобы безопасность России была обеспечена.
2: Вот, это ключевое. Вот,
3: поэтому знаете... те, кто рассуждают, вот не слушайте их, вот кто истерит, какие цели, когда точка. Точка будет тогда, когда Россия каким-то способом на земле и в дипломатических переговорах, в каких-то договорах, вот просто будет убеждена, что отсюда угроза не исходит.
2: Мне вспоминают слова президента, недавно они были произнесены, Украина за Курскую область ответит территориями, это важно. А второй момент, вот все, кто допускают такие высказывания, нужно просто в приграничье съездить. Не знаю, с жителями Белгородской области,
3: да, или новости Курской
2: области,
3: да.
2: И все сразу станет понятно, откуда прилетает, насколько, какую дистанцию преодолевают там дрон или ракеты. И сразу станет понятно, что такое демилитаризация, что такое денацификация.
3: Да, и вот если вспоминать слова президента, то мне бросились, так сказать, в глаза его слова о том, что, вот, в общем-то, что часть Украины отойдет ее западным соседям, ну, и может, оно и к лучшему, раз они так... Я Куприна вот перечитывал, Олеся, и там как раз же дело на Волыне происходит, и вот мне просто... Вроде Куприн добрейший человек, но вот он слова доброго про этих людей, среди которых он там жил, не написал и не сказал. Сама Олеся с бабушкой, они пришлые откуда-то, ну... Если кто не помнит, это такую ведьмочку он там полюбил, и как это все, в общем, кончилось не очень хорошо. А то, что он говорит, что идешь, кому-нибудь вопрос задаешь, они лезут тебе руки целовать. Это вот типа после польского панства у них такая привычка осталась. Ну, мне кажется, если вот так вот у них, то вернуть их там, где они привыкли эти руки целовать.
2: Вот вы просто послушайте, да, что заявила журналистка в эфире шведского телеканала. Прямая цитата, чтобы сразу все стало понятно. Их цель — Украина. Свергнуть Путина и расколоть страну на мелкие государства по региональному признаку, которые Евросоюз и различные европейские страны смогут подмять под себя и подчинить своей воле. Ослабив и раздробив Россию, они рассчитывают увеличить собственный экономический и политический вес. Тогда все представляется гораздо логичнее, потому что какой иначе смысл в этом вечном опосредованном конфликте? Это прямая цитата по РИА Новости, вот этой журналистки, которая уже настолько прямо, знаете, такие
3: вещи
2: говорит.
3: Ну и еще раз тогда, вот мне иногда на моих эфирах телевизионных задают вопрос, а как вы относитесь к Сталину? А вот смотрите, как мы относимся к Сталину, как к исторической фигуре, и вот если бы у нас не было ядерного оружия, вот тот процесс развала СССР, который был в 90-х годах, его бы там довольно легко могли бы уже к распаду России перейти, то есть по национальным границам, и даже вот если там кто-то помнит, там даже в Свердловской области просто свои деньги уже пытались ввести. А вот когда страна обладает ядерным оружием, там уже не просто страх того, что она его применит, а там вот страх того, что оно там расползаться начнет, в какие-то руки там непонятные попадет. И вот, собственно, обладание даже в самой слабой позиции пост-СССР России, обладание ядерным арсеналом спасло его, вот я на 110% это считаю, от дальнейшего развала. Вот так вот мы относимся к Сталину.
2: Поэтому истерия такая сейчас. Все же хотят под этот ядерный зонтик. Да. Уже Финляндии, но там они всю правовую базу под это приготовили. И, видимо, недалеко до этого. И в целом мы видим, даже Польша этот вопрос частенько поднимает.
3: Про Польшу, про Навроцкого, как он сегодня просто там срусофобил в очередной раз. Ну, правильно Мария Захаровна сказала, что это какие-то уже когнитивные способности.
2: Ну вот давайте с Польши начнем вторую половину эфира. Да. Прервемся, оставайтесь с нами, друзья.
0: Ага, тот самый Бочарик.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
2: Что?
1: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Закон Вселенной – гармония. 4 времени года. 4 стихии. 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Ага, тот самый Бочарик.
1: Все верно, друзья, тот самый Бочарик. Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. Андрей Николаевич.
2: Здравствуйте еще раз. Приветствую всех, кто нас слушает, смотрит, кто о нас думает, кто едет в этот момент, кто сидит на даче, качается в гамаке, слушает через вот этот уютненький приемчик передачи «Радио Спутника». Кто сидит в варенье, кушает на веранде, на даче, тех тоже. Вообще всех приветствуем. Пишите нам, все ли слышали вот этот бубух сегодня в Москве? Потому что я слышал.
1: У меня гроза была ночью.
2: Не, в 11.
1: В 11? Не слышал.
2: Не, а вы что, не в курсе этой новости?
1: Про сверхзвук-то в курсе.
2: Это сверхзвук все-таки
1: сверхзвук,
2: был?
1: Сверхзвук, да.
2: Ну, я не знаю, потому что я вот на севере Москвы что-то там... Я не обратил особого внимания, но что-то вот в этих домовых, во всяких поселковых чатах там бабах-бабах, все такое, с юго-запада люди пишут бабах-бабах. В общем, что-то такое бабахнуло.
1: Знаете, какое-то время я жил неподалеку от аэродрома, с которого взлетал Антей, и после как-то этот звук кажется чем-то таким уже.
2: А я один раз ехал по трассе Дон, и где-то между Воронежем и Ростовом, и прямо над нами сушка просто вот на бреющем полете летела вот так, что даже вот эти, вот знаете, такие эти газы отработанные, которые меняют оптику, вот даже вот дорога вся в таком этом преломлении была, вот там я чуть там и не присел, хотя и сидел.
1: Да, так что переживать не стоит. Да.
2: Вся Москва услышала, как какой-то самолет... как он превысил, да, порог звуковой скорости. Да,
1: главное тут не выстраивать, да, потому что пошли вот эти комментарии, сообщения, что там вот это.
2: Не,
1: да.
2: Мне очень понравилось то, что довольно быстро вот какие-то официальные властные структуры на это отреагировали, потому что когда вот такие вещи происходят, сразу же где-то там минут через 15 начинают какие-то выползать, какие-то черти, что-то там предпочитать.
1: Все пропащие вот это, да.
2: Да, потом подтягиваются враги наши, тоже начинают что-то. А тут сказали, ну, вот так вот, да, был такой вот... Мы про Польшу
1: хотели. Да, мы обещали с Польши начать.
2: А вот, да, все, наверное, знают, что президент Навроцкий, значит, сказал, что Польша будет помогать Украине, потому что она бьет москалей. А вот только единственное, что вот когда в комментариях к этой новости, почему слово «москали», оно обидное должно быть? Мне кажется, что, ну, я не обижаюсь в всяком случае. Короче, Польша будет помогать Украине, потому что она бьет москалей, но не потерпит флаги бандеровцев, заявил Навроцкий на митинге ПИС. ПИС – это партия, что-то там.
1: Право и справедливость.
2: Право и справедливость, да. Навроцкий, соответственно, президент. И вот он так вот открыто, русофобно выразился на тему... поддержку
1: Украины. А это вот как Япония с Соединенными Штатами, так Польша с Украиной. Вот понимаете, тоже, с одной стороны, такой исторический момент, очень щепетильный, который постоянно Польша на нем акцентирует внимание, когда Украина героизирует нацистов. Но при этом, извините...
2: Это он переводит немножечко стрелочки, потому что мне кажется, что поляки открыли то, что называется ящик Пандоры, когда вот они... Ну, я уверен, это было внешнее воздействие, потому что все это началось с Леха Валенции в конце мая, когда он возмутился вот этим шагом Зеленского, который, в общем, какой-то роте имя героев УПА, запрещенной террористической организации, дал. И вот этот толчок ненависти поляков к украинцам, угу, на мой взгляд, он был инспирирован. Потому что, ну, вот, да, здравый смысл, они что, не знают, что там 500 каких-то улиц и площадей уже Бандерой названы, что вот к Бабьему Яру идет проспект Бандеры Шухевича. Причем, действительно, пострадали-то очень много как раз поляки от вот этих всех бандеритов. И я к тому, что... Полякам в какой-то момент сказали, что потерпите ради того, чтобы, значит, вот бить москалей, давайте не будем вспоминать все вот эти наши всю эту злость к украинцам, а потом открыли обратно этот ящик, и сейчас, мне кажется, обратно вот туда вот ничего не запихать, потому что вот я сужу по соцсетям, любой инцидент в Польше с украинцами раздувается просто до каких-то вообще пределов, там по 500 тысяч просмотров. Там украинка, значит, закурила в автобусе. Тут вот хвастается тем, что получает какие-то бенефиты от Польши, а сама ничего не делает. Это все раскручивается. Раскручивается, уже не надо никаких там этим каким-то внешних, никаких внешних воздействий. Ненависть к уже не к бандеровцам, а к украинам, она просто выплескивается. Как вот говорят там наблюдатели, которые ближе к этому все рассматривают, они говорят, это буквально предпогромные настроения. Просто когда идет новость, что человек, какой-то поляк, избил двух там, молодых людей, ему показалось, что они говорят по-украински. Угу. Вот просто уже за украинскую речь там просто вот бьют. То есть люди вот через эти соцсети уже накручены вот этой ненавистью к украинцам. Поэтому то, что вот когда вот эти вот запускаются эмоции, вот такие русофобии, ну все это же какие-то вот варианты нацизма, они рано или поздно вот будут бить и по им самим. Потому что у Польши, я вот напомню, у них очень плохие отношения, плохие воспоминания исторические, еще и с Литвой, и с Чехией, и с Германией. А Россия, она, знаете, там не прямо, ну, хотя Калининградская область прямо граничит с Польшей. Поэтому я думаю, что, ну, какая-то незрелость, что ли, политическая вот этого Навроцкого, угу. Когда он вот вообще позволяет себе, вот как государственный деятель, вот какие-то такие вещи говорить. Он же не объясняет, почему он считает нужным бить москалей. Вот он же где-то он хоть объяснил, что сейчас Польша сделала Россия. Вот были какие-то исторические размолвки, так аккуратно выражусь, еще вот этот был падение самолета под Смоленском, которые там расследовали. Не было там никакой вины России. Ну, помните, 2010 год, угу. По-моему, да, когда упал самолет. Вот, то есть у нас нет никаких официальных претензий от Польши, нет никакого официального статуса с Польшей, в каком-то мы там состоянии противостояния относимся, а он вот выходит, президент страны, и вот такое заявляет. Ну, мне кажется, что это все вот бумерангом рано или поздно там прилетит и по самим полякам.
1: С другой
2: полякам.
1: Стороны, Андрей Николаевич, какая кормушка?
2: Кормушка?
1: Ну, конечно, Польша же главный хаб, вот этот, ну, как бы, логистический по части поставок вооружений с ЖЭШу на Украину.
2: Я, кстати, вот когда рассуждал про вот этот, про начало ядерной эры, я хотел просто вспомнить, что у нас же тоже время от времени вот какие-то люди умудренные говорят, что да надо бахнуть ядеркой. Там,
1: да, каждый день, Андрей Николаевич.
2: Ну, я вот как-то тоже размышлял на эту тему и понял, что, наверное, все-таки не надо. И, наверное, даже не надо это говорить и как-то запускать в инфопространство, потому что, ну вот, люди солидные, там, лысые, бородатые, там, у них морщины такие, прям мудрость подчеркивают на лице. Ну вот, а когда они предлагают бахнуть, они говорят, ну вот, американцы не вступятся там за вот по Лондону или где там хотят mm-hmm. бахнуть. Ну хорошо, они не вступятся. А дальше-то что будет? Дальше ты вот последствий вообще никаких не можешь предсказать. Явно люди вот просто так это не сглотнут все. Поэтому не только слова, но и действия. Каждый раз нужно очень сильно думать, прежде чем...
1: Из Польши есть еще одно противоречивое заявление уже от министра иностранных дел. Тот предложил обсудить, пока угу. обсудить, возможность перехвата наших баллистических ракет
2: над Киевом.
1: Да, еще в воздушном пространстве Украины до того, как они приблизятся к польским границам. Но тогда, извините, законной целью становится...
2: Да, да, вот любая пусковая установка, которая запустит такой снаряд, который целится в наше там что-то, то он станет законной целью.
1: Ну что ж.
2: Ну, мне кажется, это довольно грустные все вот эти разговоры. Факт, тем да. более, что я вот как советский ребенок, вот меня реально напугали вот всей этой ядерной угрозой, всеми этими фильмами, где под парту нужно прятаться, и в эти противогазы мы на время там надевали и бегали детьми в этом. И меня довольно, вот когда о применении сейчас ядерного оружия люди заговаривают, меня почему-то это вот как-то расстраивает до сих пор.
1: Да, пусть это мнение остается самым непопулярным, да, все-таки. Да. Ну, переходим к фигуре американской номер один.
2: Слушайте, да. Вот тоже соцсети сейчас заполонили. А что, соцсети? Это вот просто вот смотришь, там все происходит, там мнение людей каким-то образом не отфильтровано.
1: Ну, подождите, показано. А теория мертвого интернета, что скоро одни боты будут контролировать мнение?
2: Она вместо... как-то видели, как-то она немножко потухла, потому что все-таки сейчас человек быстро... Сначала он обманывается вот этими яичными всякими творчествами, там, и видео, и фотографиями, а потом ты вот просто начинаешь это довольно быстро отличать, где нейрослоп, а где там реальная съемка. Но я как раз про нейрослопы хотел поговорить,
1: пожалуйста.
2: Потому что вот американский сектор Твиттера просто заполонили, я не знаю, там просто вот открываешь и все, и таким потоком как раз искусственным интеллектом сделаны видео, где у Трампа вот такая прическа. Вот такие волосы вот так вот развиваются и в разных видах. Он, значит, это рок-звездой какой-то. Дайте и потрогать там. И какие-то реальные видеосюжеты переделаны, где у него вот такая вот огромная прическа. А потом, значит, я не знаю, вот я еще не разбирался, откуда это все вот полезло. Но там вот пошли вот эти каламбуры. Уже весь кабинет Трампа с прическами, как у Трампа. И написано, что это совет по управлению Хермуз. Вот Хермуз, оно созвучно с Армузским проливом, а Хермуз, соответственно, это Муз для того, чтобы волосы... Ничего, что я, глядя на вашу прическу...
1: Пышный... Мне для блеска, пожалуй, так, да?
2: О пышной шевелюре Трампа говорю. Вот что-то вот... И все, и опять и по кругу вот там. И лиса у него сдохла на голове, и какой-то лабрадор, когда Трамп разговаривает, там у него хвостом виляет. В общем, какой-то вот такой вот... Это с разных аккаунтов. Это не то, что вот один аккаунт, и там все его перепостили, потому что смешно. Вот пока для меня загадка. Почему?
1: А я, знаете,
2: я
1: думал, это какая-то шутка, но на выходных я хочу почитать какие-нибудь, ну, такие безобидные новости, разгрузиться все-таки, потому что каждый день в этом. Читаю заголовок. В национальных парках Соединенных Штатов Америки массово толстеют белки из-за политики Дональда Трампа. Я уже все, слушайте, я думаю, это серьезное заявление, что работников там ввиду какого-то решения стало меньше, туристов в летний сезон больше. И белочки от этого толстеют, представляете? Вот куда ни глянь, везде он, понимаете?
2: Слушайте, ну, например, еще надо понимать, что белка в США – это не наша белочка, это не вот эта вот рыженькая, красивенькая, которая там ест. А вот американские белки, они серые и черные, раза в 4 больше, чем наши. У них очень злой взгляд, вот прям хочется отойти. Их нельзя трогать, они действительно вот по проводам везде бегают, по городам, по участкам. Поэтому, если она еще и растолстеет, то это может действительно новость, на которую стоит обратить внимание.
1: Угроза национальной безопасности.
2: Не, у них там еноты, которые вот, ну вот, когда я был в Северной Америке, там в Канаде, в США, то есть он приходит, открывает своими этими пальцами мусорное ведро, начинает жрать оттуда. Его нельзя там прогонять палкой или там пнуть. Соседи настучат, придут, тебя штрафуют за то, что ты дикую природу нарушаешь. Это такое.
1: Но в свою очередь Трамп заявил следующее. Возможно, он будет последним президентом-республиканцем США. Так себе прогноз-то для вообще партии, честно говоря.
2: Интригует дедушка, интересничает. Ну, с одним... То он... Вот он буквально чуть ли не в одной речи пожаловался на то, что Байден передал весь арсенал вооружений Украине на 300 или 350 миллиардов. Я уже забыл, какая у него цифра всегда. И тут же сказал, что да нет, у нас вообще все склады ломятся от вооружения. Пит Хегсита пойду напинаю за то, что он сказал, что... Ну, то есть вот... В какой-то момент, мне кажется, мы вообще перестанем обращать внимание, вот что он говорит. Вот я говорю, вот новость, где он сказал, что по Украине уже как-то никого... Хочет он быть президентом? Он говорит это, я в четвертый раз могу стать президентом США. Все сразу, как, какой четвертый раз? А он считает, что он в 2020-м победил, и в 2028-м еще будет. Ну, так вот про, как раз про его уже когнитивные способности, про то, что он там Японию называет исламской... Исламская республика.
1: Как-то красиво.
2: То есть уже как-то, ну, честно говоря, ну, наверное, вот, вот хорошо, что он такой. Вот он возглавил самое мощное и в экономическом, в финансовом прежде всего, и в военном отношении государство в мире, и повел его какими-то такими галсами, и вот так раскачивают. Вот этот бедный... Вот эти республиканцы его, которые его там любили, лелеяли, за него голосовали, агитировали, это Мэрджори Тейлор Грин, Такер Карлсон, они в ужасе от того, что он делает, они вот, по-моему, там какую-то третью партию придумали делать. То есть вот как раз, чтобы как раз вот то, что обещал Трамп, вот, чтобы в лозунгах этой партии было. По-моему, оно...
1: Там с Илоном Маском еще вот эта вся история
2: началась. Илон Маск, я посмотрел его интервью двухчасовое журналу The Economist, которое, ну, раздергали на цитаты, там прежде всего взяли цитату про то, что давайте Россию уступить, там немножко, там гораздо интереснее и шире вот, что он рассказывает. Во-первых, интересно было, как он поругался с этой журналисткой. Это британская журналистка предъявила ему, что Маск поддерживает правые силы
1: в Европе.
2: Да. Он говорит, какие правые? Я поддерживаю силы, которые за безопасность границ, за сохранение культурного наследия и за какую-то вот, за какой-то порядок в стране. Она говорит, ну вот вы называете что-то там в Великобритании. Я, говорит, живу в Великобритании, а вы говорите, что тут скоро гражданская война начнется. Зачем вы так? Вы вот все это подзуживаете. Он говорит, ну а вы посмотрите, что у вас на улице. В центре Лондона люди с ножиками бегают, отбирают там телефоны, там изнасилования туда-сюда. Нет, женщина говорит, я вот живу здесь, мне все нравится. Поехали вместе по городам Британии. Он говорит, ну было хорошо, поехали. А зачем ты фильм выложил? Такой вот, он выложил фильм, где что-то виджиланти как-то, ну, короче, вот, дружинник я бы перевел, то есть там человек ходит, и он выложил почти двухчасовой фильм художественный, плохо снятый, неинтересный, но там смысл в том, что ходит человек и мстит вот конкретно арабским каким-то вот мигрантским. Пришел и поубивал всю семью за то, что там они кого-то там тоже там избили, изнасиловали, а там правда не добьешься. И Маск таким образом, по мнению этой журналистки, значит, подначивает людей и как-то там сотрясает ситуацию. Но даже это не самое интересное для меня вот было. Она, когда спрашивала про SpaceX, какого же 12 июня был выход на IPO SpaceX, Space Explorer, то есть исследование космоса. А что они там наисследовали? Марс обещали, базу на Луне к 30-му году построить. Что-то особо не видно никаких этих...
1: Хоть промежуточных результатов. Аккуратно будем.
2: Программа Артемида. Там облетели Луну. И все. Вот цель была облететь Луну на айфон и снять. Ну, это я уже про НАСАвскую программу говорю. Да. Так там интересно, что она говорит... Ну, она говорит, вот люди купили ваши акции, вашего SpaceX, когда они... А, он же еще объединил этот SpaceX с AI, со своим отделом, который искусственным интеллектом занимается, чтобы не предъявлять финансовую отчетность того SpaceX, который оперировал там 10-15 лет до этого. То есть он чистую с нуля компанию, в общем, продавал. И она его спрашивает, а когда люди вот могут рассчитывать, из какой ветви, из космических исследований или из искусственного интеллекта, откуда люди будут вот, получать деньги за ваши акции? Он так подумал и говорит, а через 4-5 лет деньги будут не нужны. Вот это вот меня вообще просто выкосило. Когда будут деньги? А деньги скоро будут не нужны. То есть он продал вот эти вот бумажки. Они, кстати, уже вдвое подешевели. Он же твит такой написал. Больше не триллионер.
1: Да-да-да.
2: Потому что там вообще ничего нету. То есть вот он какой-то гениальный, конечно, мошенник. С одной стороны, у него там что-то получается. Вот тот же Starlink. Он же, кстати, вот в том же интервью, там эта журналистка, она прям проукраинская, начала его хвалить за то, что вот там эта технология, которую украинцы используют. Он даже не стал уже возражать раньше, он просто это говорил, что это гражданская технология, я, к сожалению, не могу ее контролировать, когда она там используется в военных целях. Он уже так, да. И вот там он, кстати, сказал, что России нужно какие-то уступки делать. Так что Илон Маск интересный персонаж.
1: Делом Авроди живет, получается. Да. Да.
2: Не, ну и давайте вспомним, с чем он наколол. С гиперлупом наколол. Калифорнийцы говорят, слушайте, мы не раз вот эту свою там программу строительства железных дорог остановили, хотя там 14 миллиардов украли, ничего не остановили. Мы, в общем, не построили свою высокоскоростную дорогу, потому что нам Маск обещал вот этот гиперлуп. Mm-hmm. Гиперлуп не построил. Маск обещал, значит, всем настенные вот эти, как их... батарейки и построить фабрику в Неваде, гигафабрику. Где гигафабрика? Нет гигафабрики. То есть он, ну, большая часть его, в общем-то...
1: Теслу китайцы заместили. Ну,
2: Теслу китайцы заместили. Вот этот грузовик автономный, который он там в 2012 году пообещал, его еще нет и, скорее всего, не будет. Хотя

0: Она действительно возвращалась, она там, ее там ловили на этой морской платформе. Но вот я просто думал, вот как человеку, для того, чтобы ее вернуть, она там какое-то количество топлива должна сжечь. Она же там возвращается на двигателях, я так как будто, знаете, так, не на двигателях, а на двигателях. То есть для того, чтобы она вернулась, нужно в нее закачать еще сколько-то больше тонн топлива. А для того, чтобы эти тонны топлива вот туда на орбиту закинуть, еще несколько тонн топлива. То есть вот в принципе это вот она каким образом удешевляет, если ты вот постоянно гораздо больше тратишь топлива на то, чтобы ее туда закинуть, а потом посадить. И потом, а кто-то вот какой-то живой человек в здравом уме и памяти вот второй раз поедет на вот этой вот ракете, которая приземлилась. Ее нужно же исследовать, она там что в космосе получила, повреждения какие-нибудь, как-то...
1: Короче, расходник может обходиться дешевле, чем вот
0: такая мы технология. Просто на эту тему говорили как раз, вот я познакомился с человеком, который в Бауманке профессор по как раз ракетным двигателям, и я вот спрашивал, а как вот, типа, что, наши вот отстали, он говорит, да это вообще вот довольно странная, ну, как он говорил, что довольно странная затея. Понятное дело, на Луну садить, там, да, двигатели нужны, там, какие-то отдельные вот эти инжекторы, а обратно на Землю это садить, это странная затея.
1: Ну и давайте заключительную тему.
0: Про космос интересно рассказать.
1: Не, ну, кстати, да, нет, это я согласен. Трамп запретил родильный туризм, пытается, по крайней мере, все еще вот с эту историю прикрыть Соединенных Штатах.
0: Что-то он там, да, прям навертел, что-то иммигранты 100 тысяч должны какой-то там залог оставлять, пока они там не получили.
1: Ну, я, кстати, заметил, во многих странах сейчас пытаются эту лавочку свернуть. Вот вы как считаете вообще?
0: Я вообще считаю, что вот ехать и рожать вот это «Майами-мама» вот по этим программам, да, в США это довольно странная затея, потому что, ну да, у человека гражданство США, а вот они в курсе, что ты будешь всю жизнь платить налоги в этом США. Ты можешь жить, у них нет такого, что ты уехал куда-то и где-то живешь себе, и тебе там выключают. Нет, основные вот эти не налоги штата, а федеральные будешь платить. Вот Олег Тиньков, он иноагент, по-моему, да? Он сколько времени провел, как раз, чтобы выйти из этого гражданства США. Где родился, там и пригодился.
1: Ой, да, все бы, знаете, это знали и помнили.
0: Всем хорошей погоды.
1: Будем прощаться. Андрей Николаевич Бочаров, Денис Сергеевич, будет для вас. Всего доброго, до свидания.
2: Ага, тот самый Бочарик.

0: факторы, влияющие на продолжительность жизни. Контекст. В Минздраве рассказали, как удлинить жизнь и чем ее можно укоротить. Продолжительность жизненного цикла мужчины на 5-6 лет сокращается при злоупотреблении спиртными напитками, а спокойное отношение к ним увеличивает срок жизни на такой же период. Среди негативных индикаторов – низкая физическая активность, неправильное питание и ожирение. Также жизнь сокращает курение, включая использование электронных устройств. Человек быстро привыкает к этой привычке и ежедневно подвергает опасности легкие. Число курящих в нашей стране снижается, но в прошлом году оно все еще составляло 25%. Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет. По данным Минздрава, в России проживает порядка 3 миллионов граждан с избыточным весом. Как правило, у родителей с ожирением этим же недугом страдают и дети. Победить его можно, приведя в соответствие объем потребляемой пищи и физической активности, и отказавшись от жирного и жареного в пользу овощей и фруктов. В 2026 году средняя продолжительность жизни в России составляет 74 с небольшим года. К 2030 году правительство планирует увеличить этот стратегический показатель до 78 лет. В 2036 году россияне в среднем должны жить 81 год.
1: Узнать за 90 секунд. Споры о том,

Нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов утра, в Улан-Удэ 11:00, в Хабаровске час дня. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. США добились от Киева обещания не атаковать нефтяные объекты в Черном море. Российские школьники с 1 сентября будут учиться по новой программе. В Хабаровском крае начались подтопления жилых домов. Подробности далее. США добились от Украины согласия не наносить удары по несвязанным с Россией танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, используемой для экспорта казахстанской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника. Как уточняют журналисты, Киев согласился на эти ограничения после переговоров с высшим руководством США на фоне недавних атак дронов в районе Новороссийска, которые привели к сбоям в погрузке и росту мировых цен на нефть. При этом для обеспечения безопасного прохода Украина якобы потребовала от судовладельцев ряд условий. Танкеры не должны принадлежать российским физическим или юридическим лицам, перевозка российской нефти запрещена, а сами суда не должны находиться под санкциями Киева. Для обмена информацией и координации безопасности с коммерческими перевозчиками уже созданы специальные каналы связи, отмечается в материале. Российские школьники с 1 сентября будут учиться по новой программе. Все изменения направлены на укрепление единого образовательного пространства страны, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что ведомство комплексно обновило содержание учебных предметов, а также внеурочной деятельности, чтобы дети повсеместно получали качественное образование и имели возможности для развития за пределами класса. Так, согласно нововведениям, обществознания с 1 сентября будет изучаться в 9-11 классах, при этом количество часов на изучение истории в школе увеличится. В истории действует единая программа с фиксированным временем на изучение предмета и без права менять порядок тем. Кроме того, в новом учебном году министерство вводит новый предмет – духовно-нравственная культура России. Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» с нового года будет разделен на два единых обязательных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Новая Зеландия объявила о 35-м пакете санкций против России, включив в него 33 физических и юридических лица, говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте правительства страны. Ведомство не называет конкретных лиц или организаций, однако известно, что они представляют сферы цифровых технологий и военно-промышленного комплекса. Также санкции введены против ряда представителей КНДР и Ирана. Более сотни дачных участков на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный в Хабаровске из-за повышения уровня реки Амур попали в зону подтопления, сообщает краевой главк МЧС России. Ранее губернатор Дмитрий Демешин объявил режим повышенной готовности в Хабаровске и на территориях в акватории Амура в связи с паводком. Он добавил, что была создана аэромобильная группировка численностью в 150 человек для помощи населению, в том числе при эвакуации людей и крупного рогатого скота. Пентагон расследовал падение металлической сферы с человеческим телом внутри в бразильском штате Баия в 1963 году, следует из новой партии обнародованных документов и видео по НЛО, с которыми ознакомилась РИА Новости. Загадочная сфера имеет оконообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находится человеческое тело, одетое в плотную одежду, говорится в документе. По данным Пентагона, на одежде были надписи, которые так и не удалось расшифровать. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Пучков передо мной находится. Меня зовут Татьяна Ладяева. Мы всех приветствуем.
3: Да. Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Вы осознаете, что лето почти...
3: Да.
2: А я не осознаю.
3: Примерно с 1 июня.
2: А, да?
3: Меня горечь настигает.
2: Вы готовились к этому моменту. Браточек.
3: Досадно.
2: Нет, я вообще готова уже признаться, что это лето я профукала, я по-другому сказать, извините, не могу. Но вот бывает так иногда. Ты действительно понимаешь, что еще пару недель, и все будет там как-то холодать. А ты не успел и осознать, что лето наступило. И, значит, как-то не успел ничего летнего сделать из разряда куда-то там поехать, отдохнуть, позагорать, еще там. Ну, чем обычно люди занимаются летом?
3: Тут вот надо быть жестко настроенным и каждые выходные все бросать и куда-то бежать. В обязательном порядке нельзя. Никакими делами заниматься нельзя. Иначе лето не будет.
2: Ну, вот.
3: Ну и плюс надежда на всемирное потепление. Прошлые сентябри были тепленькие. Тёплые.
2: И октябрь, кстати, прошлый был довольно тёплый.
3: Будем надеяться, что будет подольше.
2: Но, знаете, хотя, с другой стороны, когда я наблюдаю теплый октябрь, по-моему, даже ноябрь был очень теплым прошлого. Ты потом понимаешь, что какой-то май получается зимний. Ну, то есть вот это вот просто все,
3: да,
2: перемещение идет, и поэтому, ну, да, там бабье лето, золотая осень.
3: Пусть в Европе все реки пересохнут окончательно.
2: И что,
3: мы
2: не
3: за
2: тогда?
3: Них порадуемся.
2: А к России такие, ой, где там реки остались? Да?
3: Я пока сюда ехал мимо Фонтанки, там вровень с берегами вода стоит, у нас все хорошо. Всё можем не переживать.
2: В общем, у нас сегодня, на самом деле, что касательно новостей, будет такой винегрет, я это так назову. Не знаю, предпочитаете вы винегрет в это время суток по пять?
3: Это тревожное время суток, да?
2: Это тревожное, непонятное время суток в конце недели. Но начнем с мудрости. От Александра Григорьевича Лукашенко.
3: Так.
2: Он назвал формулу сохранения мира в Беларуси. Но я думаю, что это по отношению к многим другим государствам тоже актуально. Для того, чтобы был мир, я вам простую формулу назову. Это цитата. Надо работать самим, хлеб соберем, распашем все поля, в промышленности будем работать и продавать продукцию, и вот будет мир. Конец цитаты. Ну, не поспоришь.
3: Безусловно, я бы расширил чуток. Гарантия мира – это экономическое развитие. Экономическое развитие, которое позволяет содержать огромную армию и ядерные вооружения, которые все смотрят и понимают, вот если что не так, так в лоб дадут, что не поздоровится. И вот тогда наступает мир. Это, как нынче дети говорят, база. Все правильно.
2: Или как Дмитрий Юрьевич всегда говорит, да. Это база. Может быть, Александр Григорьевич подслушал базу?
3: Просто слушал. Хорошие передачи.
2: Александр Григорьевич, здравствуйте. А что, у нас «Спутник Беларусь» тоже очень активная, классная редакция. Поэтому союзникам привет.
3: Там, да.
2: И не только там. А давайте теперь точно вот к тем, у кого нет никакой мудрости. Ну вот с другой стороны, скажем так, да, с территории Украины зайдем.
3: Возьмем южнее, да.
2: Да, чуть-чуть. А там я не смотрела, вот что это за обращение Зеленского, либо какой-то его там ежедневный отчет, как он, по крайней мере, раньше любил, сейчас уже, не знаю, не
3: разлюбил.
2: Слежу, так, разлюбил, может быть. Ну, в общем, есть некое видео, где он там явно отчитывается и говорит своим, что надо делать, в том числе своим дипломатам и своим чиновникам. А, ну, суть такая, что абсолютно каждый должен знать, как бы, чем заниматься, а чем заниматься, это узнавать, где есть ракеты для Патриот и так далее и тому подобное.
3: Ой. А так никто не знает. Одна ракета стоит 4 миллиона долларов. Кто-то где-то заскладировал миллионов на 500 и не знает, да, что у него такие ракеты.
2: Где же это? Не, ну, каждому дает задачу. Мне понравилось в этом плане. Мы иногда с вами, журналистов, за формулировки ругаем. А тут мне понравилось, как они это писали, что это новый вид попрошайничества. Да? То есть дал четкую задачу. Видим Патриот, да, ну, точнее, да, видим ракеты, тут
3: начинаем
2: же...
3: клянчить.
2: Начинаем клянчить, да. Вот суть такая.
3: Предложение странное. Ну, в который раз повторимся. Все, что говорят украинские эти предводители, они все говорят для внутренней аудитории, изображая какую-то безумную деятельность, беготню и вот-вот перемога, то есть победа. Ничего этого даже и рядом нет. Первое, и оно уже главное, ракеты страшно дорогие. Начнем отсюда. Производить их могут, ну... США производят, ФРГ и Япония, причем оба вроде, ну, эти, как его, менее продвинутые версии у японцев и у немцев, у американцев самые передовые. Никто не может произвести их в том в количестве, в каком они сейчас нужны Украине. Тут, кстати, многие забыли, наверное, что когда... Такие первые атаки баллистическими ракетами на Киев начались, они их залпами пускали. штук по 7, по 8, там все в ужасе на это смотрели, осознавая стоимость этих залпов. Ну, ну вот, вот такие вот не умеете, а беретесь. А американцам они нужнее на Ближнем Востоке, во-первых, в Израиль отдать, во-вторых, самим от Ирана отбиваться, и нету. Нету и не будет, не, их невозможно сделать, это физически невозможно выпустить их в том в количестве, в каком хотелось бы Зеленскому. Трамп дал жесткий отлуп. У Трампа главные проблемы на Ближнем Востоке. Тут он теперь, как он там, Трамп отлично сказал, что это же Украина, она с другой стороны глобуса, а нам до этого никакого дела нет. Никто его не это, никто не поинтересовался, а Иран тоже с другой стороны глобуса. Какая связь ее выпала? Нет.
2: Это смотря как глобус повернуть, да? Вот в какую сторону.
3: В общем, ничего не даст, и ничего они не найдут, потому что их физически нет. А то, что есть, американцы-то пока лупили там по Ирану и вокруг, они со всех своих ближайших и не очень близких баз все стащили на Ближний Восток и таким образом всю эту кучу обескровили свою. Ну а дальше, как это, многие, наверное, не в курсе, но, как говорил один известный персонаж в одном не менее известном фильме, мы на пороге грандиозного шухера. Угу. Все ждут начала Третьей мировой войны, и сейчас мы вам, балбесам, начнем отдавать какие-то сверхценные ракеты, которые, возможно, там сохранят жизни сотням тысяч наших граждан. Нет, давайте мы вам подарим. Нет, но... нацистские рожи не дадим, скажут они.
2: Но у меня тут сразу два вопроса. Давайте сначала по поводу Штатов, раз про них заговорили, потому что в очередной раз там была пресс-конференция у Трампа, он об этом сказал, что нам самим нужны ракеты, вспоминал Байдена, сколько он там всего и на какие суммы Украине уже отдавал.
3: Чистая
2: справедливо,
3: правда,
2: да, справедливо да, да. Отметил там 300 миллиардов да. долларов, но, опять же, это только официально, это только там, ну, в общем, деньги да. большие. Ну, а вот с этой точки зрения, учитывая, что Америка в этом плане, ну, сильная держава, мы этого не отрицаем. И когда лидер этой сильной державы, который же сам ведет боевые действия много с кем, признается, получается, что вообще там с ракетами есть какая-то проблемка, они нам нужны и так далее, он в этом смысле себя не подставляет?
3: Это не он. Это его подставляют. Сам-то он молчит, естественно. Это так называемые инсайдеры из Пентагона рассказали журналистам, что ракет...
2: Нет. Те самые неназванные источники.
3: Да, а те принялись, стуча по кнопкам, о, из Пентагона-то сообщают, ракет нет. Угу. Ну и Трамп в крик, то есть этот их посол, Вольц, по-моему, Вольц, посол при ООН, тот орёт, что вас всех сажать надо за распространение подобной информации. Трамп орёт, у нас ракет больше всего на свете, и ни у кого столько нет, сколько у нас. Но как-то вот получается вот так. Криками это дело нет, не подправишь. Правильно ли сделал Байден, что такое, ну, они же не столько, они не про деньги говорят, а насколько помощи оказали на 300 миллиардов долларов, что балдеть можно. Тут меня все время, как матерого капиталиста, меня тревожит строго капиталистический вопрос. Эти деньги... Их следует расценивать как вложение некое.
2: Как кредит.
3: Нет. Как вы вложить? Их вложили, вы ставили перед собой какую-то задачу. Задачу я вижу уничтожение Российской Федерации. Раскол, уничтожение, поглощение и овладевание нашими ресурсами. Вот вы 300 миллиардов вбухали, а задача-то решена, нет? Вообще никак, вообще. То есть вы деньги выкинули на ветер. Кто это у вас такое прогнозировал? Кто это у вас такое воплощал? Кто за это будет отвечать? Ну, поскольку демократия, то, понятно, никто. Никто ни за какие действия не отвечает. Но, повторюсь, никаких результатов они не добились. Вообще никаких. Вот озверение России... В хорошем смысле, да, добились. Вот еще вчера у них какая-то там зерновая сделка была, одно другое.
2: Ну, забыли.
3: А сегодня там ничего не плывет. А это, как ты понимаешь, ну, море – это основная, так сказать, структура экспорта. Если закрыть море, все, там вообще ничего работать не сможет. Вы со всех сторон окружены исключительно дружественными странами, через которые вы ни зерно, ни руду, ничего не увезете вообще. Ну вот, да, давайте. Я надеюсь, что у наших хватит решимости
4: продержать это месячишко другой, чтобы вообще все навернулось, и оно навернется, да, не сомневаюсь.
2: Ну вот, а слово кредит я не просто так сказала, но потому что помимо, да, вот там вложения давали деньги, значит, на
4: боевые действия. И кредиты давали, безусловно.
2: Я к тому, что в целом же об этом раньше говорили чаще, кстати, чем сейчас. Всегда подчеркивалось, что любой вот этот вот финансовый транш, да, в адрес Украины, да, это, да, вообще-то, да, кредит, и все задавались вопросами, а кто что потом будет чем возвращать?
4: Это была дурацкая надежда, что их когда-то будут возвращать.
2: Сейчас уже все
4: поняли. Я так понимаю, что теперь очевидно,
2: очевидно,
4: что никто вам ничего не отдаст, потому что денег нет, а вы вот вложили вот сюда непонятно зачем, и в результате ничего не получите. Вот посмотри, вот мелеют реки, вот мрут какие-то пенсионеры от жары тысячами, потому что нельзя включать кондиционеры. А куда деньги? На спасение своих людей нет. На Украину. Украина гораздо важнее. Там с этими людьми спорить вообще бесполезно. Прицел сбит наглухо.
2: Но тогда завершая эту историю, а немцы и японцы будут сейчас как-то свои ракеты, не знаю, там отдавать, продавать?
4: Конечно, нет. А зачем их отдавать? В первую очередь... Их могут попросить американцы, если они американцам вот такие ракеты нужны, в первую очередь попросят американцы, и если отдадут, то американцы и заберут, а Украина их нет, не интересует.
2: Ну, просто, да, в адрес японцев еще там как-то... Мы знаем их позицию, с одной стороны, но там они не такие активные, как те же самые немцы и французы. Ну, про французов мы сейчас не говорим, мы говорим про немцев. Ну, ладно, посмотрим, как это все будет. А вчера была годовщина, уже 2 года прошло, как вторглись украинцы в Курскую область. Вот. И в связи с этим были определенные подсчеты, значит, и Следственный комитет, и не только предоставляли те данные, которые есть. И я думаю, что там какая-то работа еще, наверное, спецслужбами и структурами ведется в плане того, сколько дел было заведено, да, сколько ущерба было. Ранения получили 561 человек. Ущерб от действий украинских военных в Курской области составил более чем 504 миллиардов рублей. ВСУ совершали в Курской области особо тяжкие преступления против мирных жителей, используя оружие и взрывные устройства. Есть доказательства случаев массовых убийств и мародерства. Всего по таким фактам возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 о террористических атаках. И не только. Тут, на самом деле, много информации по этому поводу. Давайте еще раз, наверное, вспомним вот те события, которые были 2 года назад. Ну, Северная Корея все. Нам помогала.
4: Это все печально, Татьяна. Это, в первую очередь, говорит о том, что украинская сторона на границе с Курской областью смогла сосредоточить достаточное количество сил и средств для нападения на территорию Российской Федерации. А мы почему-то этого не увидели, по всей видимости. И вместо того, чтобы все это разнести на стадии сосредоточения, дождались того, что они на нас нападут. В результате, соответственно, под удар попали в первую очередь мирные граждане. То есть тут можно это... Смотрите, кто как хотите. Больше всех пострадали мирные граждане. Погибли ли военнослужащие? Да, и военнослужащие тоже погибли. Но мирные-то люди, извините, вообще ни при чем. Задача военных воевать, задача мирных мирно жить. Ну, поубивали мирных людей. Часть угнали в плен мирных людей, не имеющих никакого отношения к вооруженным силам Российской Федерации. Все это безобразно. Вышибли их, конечно, и слава богу. То есть это, ну, с военной точки зрения, ну, полная чушь. Вы зачем туда влезли? Каких хотелось добиться результатов? То есть, опять-таки, не будучи гениальным стратегом, ну, можно понять, вот там Курская атомная станция, можно понять, что вы рвались к ней, чтобы ее захватить, угрожать всем подрывом реакторов, там, пугать, требовать чего-то. Ну, да вы до туда не дошли, вы ничего не захватили. В военном плане не произошло вообще ничего, что хоть как-то можно расценивать за успех. Вместо этого у вас перебили в очередной раз какое-то дикое количество солдат и выгнали. Где, что, зачем? Мирных жителей очень жаль. Всем выражаем глубокие соболезнования. Кого поранили, поправляйтесь скорее, родным и близким. Терпение. Кого не вернули, возвращайтесь. Вот. Событие ужасное.
2: Да, еще раз выражаем спасибо и вот из Северной Кореи солдатам, которые принимали участие в освобождении этого региона. Да. Мы не сразу об этом все с вами узнали, но всему своему времени. Вот, вот там были всякие слухи, ведь очень долго вокруг этого. Честно говоря, не понимала их смысла, но с той точки зрения, как оно потом и случилось. Потом Владимир Путин все четко дал понять. Есть они там, нет их там. На 9 мая их пригласили прошлого года, наградили официально наравне со всеми.
4: Ну, поэтому... мы и тогда говорили, и сейчас повторим. То есть, если прислали условные 12 тысяч человек, поверьте, это ничего на фронте не поломает. Это не то количество людей, которое может сломать ситуацию. Воевали? Отлично. Все говорят, отлично воевали. Исключительно хорошо подготовленные, отважные и все такое. Ну, отвоевали. Получили серьезнейший опыт, который ни в каких других условиях боевой опыт получить нельзя. Жалко, что так ненадолго. Это, кстати, вот положительный момент применительно к Северной Корее. Я бы, вот если речь идет о завозе неких этих так называемых гастарбайтеров, вот Северная Корея, везите оттуда. Там коммунистическая партия, там никто никуда не разбегается, там все хотят домой вернуться. Ну, бывают, конечно, отщепенцы везде, но это везде. Основная масса, ведут они себя совершенно не так, как мы привыкли к некоторым. Вот с ними надо общаться и дружить. Теперь, если ты читаешь вражескую прессу, приехало новое подразделение с баллистическими ракетами долбить по хохлам. Если это правда, это тоже хорошо. Опять потренируются, опять проверят свои ракеты в деле. Мы поможем их усовершенствовать, наладить производство и всякое такое. Дружить надо с хорошими людьми.
2: С союзниками, да. Партнерами. Сегодня их особенно мало бывает. Слушайте, но по поводу мигрантов, тут, кстати, вот к этому история про Штаты, если поговорить, мы знаем, что там это тоже большая проблема, и Трамп запретил в Соединенные Штаты Америки, значит, родильный туризм, так называемый. Мы прекрасно знаем, это было очень популярно среди, ну, понятно, что в первую очередь среди тех людей, у кого были деньги на это, да, якобы поехали путешествовать, а в итоге для того, чтобы там родить, и ребенок получил автоматически гражданство американское. Он об этом сказал, пока непонятно, как именно будут запрещать, то есть что за этим последует. Теперь никому, кто там...
4: Рожай на здоровье, гражданство ребенок гражданство не получит. Да. Если так случилось, и хочешь родить тут, ну, для начала это денег стоит в Соединенных Штатах, серьезных денег. То есть любая медицина, там какая-то, какие-то цены просто невероятные. Ну, заплатишь для начала, а гражданство не получит. И, соответственно, количество желающих заехать сюда и родить, оно там просто в ноль упадет.
2: Ну вот, а с другой стороны, если, опять же, с позиции денег на это посмотреть, те, кто туда ехали именно рожать, ну, были финансово обеспечены.
4: Ну, наверное, такие, наверное, граждане. И останутся, я так подозреваю. Если кто-то уж так уж ценит эту американскую медицину, наверное, такие останутся, да.
2: Ну, в общем, лавочка прикрыта для тех, кто хотел, если для кого-то это было прям каким-то образом принципиально.
4: Ну, конечно. Ну что, ребенок родился, я мама. Гражданство. Маму никто не погонит. Между прочим, у нас есть папа. Вот он в документах прописан. Вы что, хотите разлучить нашу семью? Нет, папа, заезжай. Еще бабушка, дедушка, кум, брат, сват, и вот уже 300 человек приехало. Очень удобно.
2: Было.
4: Да.
2: Список классиков русской литературы будет подготовлен где? В Литве. Для исключения из программы школ национальных меньшинств. Вот так вот это звучит. Значит,
4: это мы,
2: премьер-министр. Да, это мы. Рассказывают. Ну, что смешно здесь? Ну, если как-то, да, с юмором подойти к этой информации, потому что на самом-то деле ничего смешного. Но, да, они пока никакой список не предоставили. Может быть, мы сейчас с вами поможем, что им... Не читать, чтобы не быть.
4: «Войну и мир», «Преступление и наказание», все вычеркивают. Да. Пушкин и все эти, да.
2: Они говорят, взамен надо подготовить, конечно, вот и украинских, кстати говоря, писателей. Да, вот
4: это кто кого... такие? Хотелось бы узнать.
2: Вот одного они вспомнили, вы сейчас угадаете, Тарас Шевченко. Все правильно.
4: Николай Васильевич.
2: Вот что-то про Николая Васильевича пока как-то они... То ли спорный все-таки, то ли они пока про него не вспомнили, но пока только Шевченко я
4: Ну, на здоровье. Это, конечно, все прикольно. И, знаешь, уже давно похоже на какие-то эти антиутопии, типа там 451 градус по Фаренгейту, где там керосином из бронзбойта все горит, страницы пепел летает там туда-сюда. Все это, конечно, прикольно, похоже. А давайте запретим. Ну, я могу понять до интернета, могу понять. Можно было чего-то там... Я когда-то работал в библиотеке Академии наук. Там был отдел спецхрана, где хранилась всякая антисоветчина, богатейшим образом представлена. Я в газетах работал, меня в ту не пускали. В газетах тоже было, там, начиная с 30-х годов, там, британская, американская пресса, они все закрыты для рядовых граждан. И меня как библиотекаря туда не очень пускали. Вот, ну, тогда, да, тогда ты не можешь ничего прочитать. Нет, а сейчас? Ну, это же чушь какая-то. Я вот как про музыку рассказывал, что у меня одна флешка в машине, на которой вся музыка, которую я в детстве слушал, просто вся вообще, и не забить до конца, потому что я не слушал столько, сколько влезает на одну флешку. Книжек туда влезает гораздо больше на эту флешку. Неужели вы думаете, что люди, как только вы начинаете что-то запрещать, это резко подстёгивает
2: запретный
4: интерес?
2: Плод.
4: Да, да, да.
2: Как
4: сладок.
2: Известно,
4: да. Не потому, что запретен, а потому, что сладок. Вот, ну все, ну все так обменяются, сяк обменяются. В письме прислал, в телеге файл переслал, еще чего-то. Что вы там хотите запретить?
2: А знаете, что вот удивительно, опять же, в Прибалтике, ну мы прекрасно понимаем, то есть да, туда уехало много украинцев, но туда уехало и много наших, ну в том плане, что говорящих по-русски. Украинцы, я, кстати, уверен, тоже по-русски там говорят. И то есть вы говорите, давайте включать вот это вот, опять же, не продвигать свое, ну, они же, ну продвигайте своих там писателей, значит, поэтов. Мы их будем
4: нет.
2: включать украинскую классику.
4: Их
2: что
4: нет.
2: такое украинская классика? Вот тут?
4: Ну, что, Тарас Шевченко, Леся Украинка, Николай Васильевич Гоголь. Ну, по большому счету, все, больше нет. Ну, и чего? Чего вы там включать-то собрались?
2: Ну, вот...
4: Не смешно, просто не смешно. Повторюсь, все друг, рядовой гражданин просто пожмет плечами. Ну, то есть, вот это издевательство в школах, вы мне не разрешаете изучать русскую литературу, это...
2: Кстати, интересно, а на украинском они это будут? Шевченко
4: наверное,
2: вот, и Гоголь,
4: наверное,
2: на каком
4: да,
2: языке
4: да.
2: они там будут?
4: Як умру, похоронайте на крутом яру. Я уже не помню с детства, как правильно, да. Нет, никто ничего не понимает.
2: Я уверена, что вы знаете больше даже сейчас, чем вот некоторые в Литве. Проживающий
4: да, это
2: на
4: да,
2: украинском
4: да.
2: языке.
4: Размовляю.
2: В общем, удачи вам.
4: Трохи.

0: Кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Владей.
3: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здравствуйте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Так, повернитесь левее. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Продолжаем прямой эфир. Это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Лазяева. Владимир Юрьевич, еще раз здравствуйте.
2: Снова всем здравствуйте.
1: Призываем слушателей подключаться, если есть такая возможность, к нашим видеотрансляциям. Рутуб, Телеграм, Макс, ВК. Ничего не забыла. Радио «Спутник» везде называется.
2: А если нет такой возможности? Одинаково. Изыскать и подписаться.
1: Изыскать, подписаться, в повторе посмотреть, потом посмотреть во второй раз, лайки поставить.
2: Привести двух друзей.
1: Двух друзей привести, комментарии написать, только положительные, отрицательные, значит, всем хейтерам ответить. Задач на выходные много. А вообще, да, уже что, пятницу у людей в это время начинается...
2: Все мчатся на даче.
1: Ну да. Ну, либо куда-нибудь в увеселительные заведения.
2: Да,
1: либо домой.
2: И вот тоже
1: иногда
2: хорошо.
1: Тоже хорошо, да, знаете. Давайте устроим такую киноминутку, я это так назову, а потом вернемся к тому, что у нас вообще в России происходит. Значит, начнем с, ну, это не то чтобы скандал, но с версии новой российской «Человека-паука», где вырезали песню «Иноагент Монеточки». Ну, с чего началось, что она там действительно какую-то ее песню, я ее не слышала, слушать не хочу, добавили. Сразу там я читала, сколько-то там, знаете, на 800% прослушивания этой песни, ну, случилось. Ладно,
2: ну, но... то есть было ноль, а посмотрели 8 раз после этого, да, 800%.
1: Во, кстати, хороший подсчет получился у нас. На пальцах объяснили. Ну, а из нашей версии это решили вырезать, ну, совершенно справедливо, я считаю.
2: Хоть... Давайте сначала, сначала посмотрим, кто такая эта Монеточка. По всей видимости, иноагент какой-то.
1: Да. Иноагент.
2: Да, сбежавшая после начала СВО за кордон. И вот американцы, наши враги, решили вставить русскую песню. Какую вставить? Ну, конечно, вражины какой-нибудь, предательницы иноагента и прочее, прочее. Взяли, вставили. Вопрос, а мы хотим слушать предателей и иноагентов? Я думаю, нет. А даже если хотим, то далеко не все. А даже если хотим все, то есть ответственные граждане, которые принимают решения. Ну, взяли и вырезали. Вот лично ты от этого запереживала, нет?
1: Нет, конечно.
2: Я тоже.
1: Я бы запереживала, если бы я пришла в кино, заплатила бы за это деньги, а там действительно
2: никаких
1: звучит иноагент.
2: Никаких песен этой это Монеточки я, отродясь, не слышал. По-моему, какую-то одну слышал, вот боюсь наврать. Наверное, одну какую-то слышал, потому что там что-то все говорили, что-то это было такое.
1: Но у нее такой своеобразный голос, чуть-чуть.
2: Меня когда-то музыки учили. Знаешь, у нас была такая присказка. Голос у вас небольшой, но достаточно противный. Вот это вот как раз про это. Никакого голоса там нет. Если ты умеешь петь, то поют, в общем-то, люди не тем местом, во-первых, и не так совершенно. Петь она не умеет. Нравится это кому-то? Ну, на здоровье слушайте, если хотите. Я лично не фанат, не поклонник. Есть другая сторона. Знаешь, вот при советской власти был такой хороший комедийный актер Савелий Крамаров. Страшно смешной, роли всяких дураков гениально исполнял. Конечно, мучился от этого. Вы знаешь, в Америке был такой Лесли Нильсон, смотрел, голый пистолет, такой седой дядька.
1: Забавно.
2: Он нормальный драматический актер, но он ощупал струю, где у него получается вообще лучше всех. Там деньги, и прекрасно этого своего Фрэнка Дребина там играл бесконечное количество раз. Отлично получалось. Ну, Савелий Крамаров, будучи советским актером, страшно страдал, что он не Гамлет, а этот. Нечистая! Эмигрировал в Америку, а фильмы-то остались. И, например, один из главнейших хитов советских новогодних прокатов, Иван Васильевич меняет профессию, но его нельзя оттуда вырезать, понимаешь, то есть сцены с ним удалить нельзя. Советская цензура, в кавычках, вырезала Крамарова из титров. Ну, Крамаров сам себя вырезал из советского кино, помер в безвестности, никому не нужный и вообще. Ну, как-то это все по-дурному получается. Но так и будет, да. Дорогие друзья, вы сделали свой выбор, ну, и в отношении вас будут предпринимать вот такие меры.
1: Это, знаете, у меня есть такие противоречивые чувства. Я обожаю фильм, просто страшно. «Служебный роман». Я готова его пересматривать, и мне не надоедает. Ну, там кто? Лия Ахеджакова. И вот, ну ты же ее не вы... Ну там ее героиня тоже с известными цитатами. То, что она сейчас делает, ну, не мы ее будем судить, да, скажем так, в итоге, причем там и суд, и кто во что верит, и так далее. Но вот ты каждый раз смотришь, ну вот чуть-чуть подпорченное чувство из-за этого появилось.
2: Что делать? Не мы виноваты, ну, Татьяна. Нет.
1: Да, она сама. И даже в каком-то смысле вот ты наблюдаешь, думаешь, ну вот жалко, да, тут, значит. Ладно.
2: Это примерно как Алла Борисовна, убежав, ну, вот, из-за кордона, кричать: вы там все рабы, да, халуи и прочее. Спасибо. Вот это ответ на всенародную любовь.
1: Ну вот Алла Борисовна,
2: молодец.
1: Меня в этом плане не сильно, ее слова меня цепляют. В каком плане? Что я никогда не была ее фанаткой. Но я себя могу представить. Если бы я, вот она была бы так популярна, как была в годы моей какой-то юности, значит, я бы там ее слушала, мечтала бы побывать на ее концерты, а потом она уезжает, мы с ней там плюс-минус одного возраста получаемся какого-нибудь. И она мне говорит: кто ты такая, ты вот там это. Здрасте, это почему это?
2: Я не фанат никаким боком. Аллу Борисовну в основном слушали тетеньки. Если правильно говорить, то женщины старше 30, где уже там крикнула. А в ответ тишина, снова я останусь одна. Это ты тетенек называешь там халуями, рабынями и прочее? Что это такое вообще? Поэтому нет, они сами себя вычеркнули, и нам на них уже давно наплевать.
1: Давайте еще немного про кино по поводу «Игры в кальмара». Значит, американский спин-офф «Игры в кальмара» от Дэвида Финчера отменили. Там какое-то свое идет разбирательство, и у меня, честно говоря, главное возникает вопрос. Вы смотрели третий сезон в итоге или нет? Но вы сюжет все равно знаете прекрасно. Я тогда...
2: Из первого, да.
1: Ну, из первого, там, скажем так, во втором и в третьем слегка глобально суть не меняется. И сейчас не будет спойлером, но просто в самые последние минуты в конце третьего сезона этого сериала делается намек на то, что будет некий международный, скажем так, сезон. Да? Да. То ли вот только про американцев, то ли вообще теперь, я там не знаю, вплоть до того, что каждый сезон это какая-то новая страна с похожими играми. И вот тут говорится о том, что пока с этим как-то дело не идет, хотя, честно говоря, популярность у этого сериала была и остается бешеная. Да, да, да. Много есть и критиков, говорят, ну, это слишком все жестоко, зачем это все показывать. Ну...
2: Мы же все про капитализм. Кино снимают для того, чтобы зарабатывать деньги. Если вдруг корейцы, неважно кто, нащупали вот такую тему денежную, привлекает всех, всем страшно интересно. Не смотри, что в первом сезоне все стало ясно. Давай второй. Второй, давай третий. Что, куй железо, пока горячо. Что-то у них там, наверное, чисто техническое не срабатывает.
1: Посмотрим.
2: Каких-нибудь сценаристов не нашли толковых, еще чего-нибудь.
1: Вообще, мне кажется, это вот когда я увидела, там, да, намек на Америку, что продолжение будет как-то с этим связано.
2: Там серьезнейший рынок. Вот. Кто, кроме американцев, умеет снимать кино так, чтобы оно нравилось всей планете. Это ключевое. Джеймса Бонда знает вся Земля. И Индиану Джонса, и всех остальных. Вот «Звездные войны» какие-нибудь там, «Властелины колец» и прочее. Ну, было бы глупо таким не воспользоваться.
1: Но вот мне как раз показалось, ну, может быть, потому что это была моя идея в моменте, и мне так показалось, что было бы классно. Но, с другой стороны, это бы еще больше завлекло. Вот если бы каждый сезон и правда снимался условно в новой стране. Это не в смысле, что действительно снимают режиссеры разных стран, а в том плане, что события происходят сначала вот, да.
2: Национальный колорит.
1: Да, значит, Южная Корея там была, да, потом хорошо Америка, потом они еще куда-то. Это даже в этом смысле какое-то продвижение культуры всех и вся. Да и России туда давайте тогда, пожалуйста, уже как-то. Нам было бы интересно, наверное. Хотя не пустят. Израиль, в первую очередь. А Украина, да?
2: Да?
1: А вот потом уже где-нибудь, когда страна закончится, они вспомнят про Россию. Но это так, ладно. Еще немного. Майкла мы пока посмотрели.
2: Посмотрели,
1: значит,
2: да.
1: Говорится о том, что выйдет некое продолжение в конце 27-го, в начале 28-го.
2: Вот, это интересно, да.
1: Но они же там, правда, обрубили. Вот.
2: Оборвался на самом неожиданном месте. Я как-то... Я не был настроен, что он вот здесь закончится, да.
1: Но это вообще сейчас популярный прием, но он не новый, но он популярный, что прям обрывают совсем посередине. То есть раньше как было, да, с намеком на продолжение, ну что вот как будто бы, может быть, какое-то развитие будет, а если не будет, то на этом смысл все равно вот мы передали вам то, что хотели к этому моменту. А сейчас ведь действительно обрывают где-нибудь посередине, где очевидно, что без продолжения, ну, незавершенная история. Поэтому здесь...
2: Пусть снимают, мы посмотрим.
1: Все-таки будем смотреть.
2: Ну, а что, хороший. Я повторюсь, мое мнение не поменялось. Надо было взять все старые добротные клипы, перевести их в 4К, склеить в кучу и вот так показывать. Денег собрало бы не меньше, так мне кажется.
1: Ну что, давайте к нашим событиям переходим. Я на самом деле такую подборку сделала. Легкую, все-таки пятницу. В России утвердили ГОСТ по управлению сотрудниками.
2: Это что такое?
1: Пока не знаю. Я сейчас зачитаю вам. Подождите.
2: ГОСТ — это пока... государственный стандарт.
1: Да, то есть прям некий. Якобы вот некий стандарт, и с 1 февраля 2027 года он начнет действовать. Придумали это, значит, стандарт по управлению безопасностью труда и охраны здоровья от Росстандарта. Главные советы ведомства. Ну, пока как советы читаются. Вот посмотрим. Работников рекомендовали не принуждать к труду, а давать им обратную связь. Подожди, я тебя дочитаю.
2: Да.
1: В коллективе не должно быть буллинга, социальной изоляции и неравенства. Отказаться от внезапных смен и изнуряющего темпа работы. Руководство должно регулярно советоваться с сотрудниками, привлекать их к принятию решений и поддерживать равенство в коллективе. При всем моем уважении, вы когда я это читала, у меня возник вопрос. Может быть, нам еще стандарт по количеству диванов, подушек?
2: Это гораздо вот проще. Про диваны и подушки гораздо
1: нет,
2: проще.
1: Нет, ну чтобы вот заодно не принуждать к труду, а ты еще поспи, иди. Ну,
2: я
1: извините, ну это вот
2: чисто
1: прям
2: для
1: как-то...
2: справки. У нас на дворе капитализм. И это по определению система, не несущая в себе никакой справедливости и никакого равенства. Вот я умный, а сосед дурак. При этом это не значит, что я нобелевский лауреат или Леонардо да Винчи. Я, например, умею зарабатывать деньги, а он нет. И поэтому я миллионер долларовый. А ты, ну, не из баков мусорных ешь, но мимо проходишь, посматриваешь с интересом на мусорные баки. Как же так получилось? Может, у тебя даже высшее образование есть. Как же так получилось? Примитивно. Я вот страшно волевой, упрямый и целеустремленный. Я вот как торпеда к цели иду и вижу цель, не вижу преград. Все стены башкой прошибу и добьюсь своего. А этот нет, он стеснительный, скромный, туда-сюда. Я по дороге к своей цели распинаю всех локтями по мордам и коленями под зад и пройду к цели, потому что капитализм, приготовьтесь, это конкуренция, которая подразумевает, опять приготовьтесь, борьбу. Если ты не хочешь в нее вступать, даже не хочешь, это вы там ниже моего достоинства, любые оправдания себе можете назначить, ну, ты в ней не участвуешь, значит, по тебе, по башке прошли сапогами и пришли к успеху. Вы что предали? Кто это пишет? Человек, который вообще не имеет представления, как организован и как работает социум. Какой там буллинг? Если я норму перевыполняю втрое, а ты сидишь и ковыряешь пальцем в носу, а от этого зависит мой заработок. Да я тебя задушу там, не то, что там какой буллинг. Я вообще вот этих, кто употребляет вот такие слова, я бы их сразу там к ответственности за то, что ты поганишь русский язык, в котором есть все нужные слова.
1: Вот, а кроме шуток, если говорят, что с 1 февраля это уже все заработает, извините.
2: Какие тут шутки? Давай,
1: а куда
2: давайте,
1: мы скатимся?
2: Давайте все будем любить друг друга, давайте. Это вот типичное. Я за все хорошее против всего плохого. Вы идиоты, что ли? Так не бывает. Так человеческие коллективы не работают. Люди, повторюсь, бывают умные, глупые, сильные, слабые, смелые, трусливые. И сочетается все это в совершенно разных пропорциях. Это кто выйдет, вот вы всех построите, да? Выйдет начальник и скажет: ай-яй-яй, нельзя друг друга обижать, да, и все перестанут, да. Но это каким надо быть это умственно недоразвитым?
1: А я думаю, что это в отношении сами.
2: А вот это вот.
1: Вы на меня давите.
2: Вот я руководитель.
1: Да.
2: Это я башкой стены пробивал. А у меня работа. Работают люди, они не дурнее меня, но они заняты просто совершенно другим, и им не хочется пробивать башкой стены. Они специалисты в своих областях, но бег с ударами башкой об стену их не интересует никаким боком. А я в этом эксперт, у меня черный пояс по пробиванию стен башкой. Давай они мне советы начнут давать, как организовать бизнес. Вы соображаете, что вы пишете? Да этих самых руководителей, их вот, исчезающе мало. Вам кажется, что эти ваши сказки про демократию, они в коммерции работают? Вы идиоты, просто идиоты. Давайте вы по любому вопросу выходите на улицу и опрашивайте людей, как тут быть. И вот эти люди, которые котом и собакой у себя дома руководить не могут, я молчу про жену и детей, они ничем руководить не могут, а они вам решение государственного уровня предложат. Или начальнику на работе объяснят, как конторой руководить. Или владельцу, например, какому-нибудь Стиву Джобсу объяснят, царство ему небесное, как айфоны делать. Вы идиоты, что ли? Ну что это такое? Что за благоглупости какие-то? Фу, стыдно.
1: Дмитрий Юрьевич, дайте совет. Дайте его. Если у вас его нет, то, хотя я уверена, что есть, мы придумаем. Ну какое-то, может быть, одно хотя бы. Вот как... А в коллективе, с одной стороны, да, всех вот так вот в ежовых держать. Ну, в том плане, чтобы действительно все не расслаблялись, работали и так далее. А с другой стороны, ну вот, чтобы не было повода говорить про какой-то там...
2: Быть начальником очень и очень непросто. В коллективе желательно всех знать. Это твоя работа. Всех надо знать, у кого какая сильная сторона, у кого какая слабая сторона. Одного можно погладить по голове, и он в три раза лучше работать начнет. Другого за зад ущипнуть. С третьим поговорить по душам. Четвертому денег подкинуть. Оно все индивидуальное со всех сторон. Со всеми надо непрерывно общаться. Все это надо знать, кто чем дышит. И приготовься непрерывно людьми манипулировать. Звучит это всегда отвратительно. Но, дорогие друзья, вот начальник, а он не может быть для всех хороший. Вот мы все дружно хотим пойти в отпуск в августе, а контура работать должна. А как быть? Ну, в результате есть залетчики, которые в августе точно никуда не пойдут. Как ты думаешь, они вот тебе за это благодарны, как начальнику? Конечно, нет. Причем они твердо знают, что это они накосячили, они виноваты, там подставили тебя, работу не сделали. Еще нет. А я в другом месте был хороший, а меня все равно в августе не пустили. Ну, так всегда, ёлы-палы. Это, повторюсь, с каждым надо работать индивидуально.
1: Подкинем сюда же, каждый третий россиянин угрожал увольнением ради повышения зарплаты.
2: Тут интересно другое. В итоге-то повысили или нет? Угрожал-то, понятно.
1: Только 6% руководителей решаются сразу уволить сотрудника, а вот про повышение зарплаты никто ничего не говорит. Ну, то есть он такой, я сейчас тут это заявление напишу, если вы мне... Ну, пиши.
2: Пиши, да. А как правило, это именно так и выглядит, потому что, ну, ты знаешь, такого, чтобы... человеку условно платят 10 тысяч рублей... А он говорит, идите лесом, меня вот зовут на 50, и я уйду. Так не бывает. Во-первых, когда зовут, то обычно это в полтора раза больше, как правило. То есть, если десятка, то предлагают пятнаху. И всяких разных бонусов еще там, будьте любезны, добавить. Ну, так это ты твердо знаешь, что у тебя работает серьезный специалист, которого могут переманить. Ну, утрируем совсем. Вот ты плати ему нормально, чтобы он никуда не бегал. Все. Это не значит, что ты ему 50 будешь платить. Если пятнаха, а может, человеку этого вполне хватает. Всякое в этой жизни бывает. Но платить надо нормально. Mm-hmm. И когда к тебе приходит специалист с вопросом, а как правило, человек просто говорит, меня вот тут переманивают, а я не очень, поэтому добавьте денег. Ну как, хочу 10, 5. 7,5 договорились. Вот так это получается.
1: Сторговались.
2: Да.
1: Так, ну что, 5 минут у нас остается. Давайте немного про человеческие отношения в более любовном, романтическом ключе. Значит, первое. Одиноких женщин в России предложили полностью освободить от работы по пятницу. Ну, наверное, для того, чтобы... Вот тут у меня вопрос, а если мужчина тоже одинокий, но он по пятницам будет работать?
2: По пятницам и четвергам.
1: Как же они будут пересекаться-то вот все-таки?
3: Этих надо освободить по пятницам, а тех по четвергам. И смеяться, да.
1: И никто нигде не встретится.
2: Ну, это же, ну, странно, мягко говоря. Ну, хорошо, освободили в пятницу от работы. Куда она пойдет? Если все с утра работают,
1: выспалась,
2: куда она пойдет?
1: Выспалась сначала.
2: Так.
1: Сходила на спорт потом, чтобы... Да, потом что? В душ. Масочка для лица, для свидания, да, чтобы свежий прийти максимально. Причесалась, накрасилась, уже полдня прошло, понимаете? И вот он тут, замученный в пятницу вечером, освобождается,
2: вываливается.
1: А она стоит, понимаете?
3: Красотка.
1: А глядишь, и у него в этот момент заряд бодрости случился. Он как...
2: Может быть.
1: Десятое дыхание открылось, и до свидания.
2: Ну, я не уверен. Нет, не уверен.
1: Не рабочий.
2: Нет, тогда всем надо в пятницу выходной организовывать. Чтобы он тоже продрыхся, спортзал, душ, и красота встретилась с красотой.
1: Это мы возвращаемся к бесконечной идее и вечной, что нам нужна четырехдневная рабочая неделя. Чтобы по пятницам все высыпались, ходили в душ.
2: Это меня все время в недоумение приводит. С одной стороны, всем нужны деньги. С другой стороны, давайте на один день работать меньше будем. То есть это 4 дня в неделю. Это насколько там усохнет заработная плата? Не могу быстро считать, но очень и очень заметно. Как же быть-то? Вы готовы вот так вот отказаться? Основная масса пока молодой, там, я не знаю, по 6-7 дней в неделю работает, по 12 часов и ничего.

0: чего ты не отдыхаешь. Отдыхаешь – это когда ты вон на велосипеде едешь и на красоты вокруг угу. смотришь. Это ты отдыхаешь. Полное переключение, физическая нагрузка, переключение внимания, зеленые деревья, синее небо, ветер в морду, красота. А таращиться в телефон – нет, нет. А вы таращитесь. Дай им дополнительный день, они весь день протаращатся. Не, не верю.
1: Потом придут замученные, скажут, да, что они да, не да, отдохнули, да, у да, них да. там, как это сейчас вылетело слово модное. Ой. В общем, устали они, устали они.
0: Так оно действительно утомляет, никаких сомнений.
1: Я еще пытаюсь слово вспомнить. Как это сейчас говорят? Я...
2: Выгорел.
1: Вы меня поняли.
0: Выгорание у них, да-да-да.
1: У меня выгорание. Это мне бабушка однажды сказала очень правильную мысль. Она говорит, вы, конечно, все такие сейчас молодцы, тут выгорели, тут, значит, это. Говорит, только у вас тут роботы-пылесосы, стиральные машины, да. все остальное. Говорит, а вот мы...
0: Да, некогда было в телефон смотреть.
1: Телефонов-то не было.
0: Да, без робота-пылесоса и без стиральной машины. Да. Это ад вообще был. Надо посвятить этому отдельный выпуск. Я тебе про ужасы буду рассказывать. Что из себя представлял советский быт? Не потому, что он советский, а потому, что просто тогда не было таких приборов.
1: Что самое страшное для мужчины? Давайте вот так вот, минутку у нас.
0: Ну, это ж тупой труд, он не созидательный mm-hmm. абсолютно. Вот белье стирать, его mm-hmm. сначала в выворку, здоровая mm-hmm. эта кастрюля, в которой там mm-hmm. оно кипит, потом его полоскать надо там.
1: Через эту дощечку.
0: По три, по четыре в ванной, нет, его так не стирали, это нет? в деревне тогда, об доску. Потом полоскать надо, ванну полную mm-hmm. воды холодной набираешь, вот его там туда-сюда, туда-сюда отжимать, две-три ванны, вдумайся, сколько воды уходило, много. Да. Ну, раз, и день прошел, в общем-то, повесил сушить, потом гладить надо, опять озвереешь еще женщин, только пожалеть. Кто жизни этому, мягко говоря, посвящал, а сейчас хорошо.
1: Ой, да, не будем жаловаться. Да. На этом мы тогда заканчиваем. Все, конспект у меня закончен сегодня. Заканчиваем первый час программы «Пятница вечер». Впереди новости. Друзья, вам желаю всем хороших
0: и выходные, да, да, которыми вот. Можно в полной мере насладиться.
1: Да, пока еще лето, друзья. Не будьте, да. как я.
0: Не теряйте время, всё. Отдыхайте как следует.
1: Дима Юрьевич потом вернется.
0: Да, спасибо, Татьяна.

0: Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям.
1: Узнать за 90 секунд. Этого японца называют самым респектабельным головорезом фабрики грез. Выходец из знатного рода, Кэри Хироюки Тагава весь пошел в мать. Ту изгнали из семейства за ее страстное влечение к кинематографу. Пришлось уехать в Америку. Но судьбу мама с кино не связала. Зато сына ждала звездная карьера. Внешность у него была воинственная. Дебютировал Тагава у Бертолуччи. Затем его снимали Пол Андерсон, Майкл Бэй и другие мэтры Голливуда. Положительных образов почти не было. В основном боссы мафии.

0: Феи и хладнокровные преступники. А еще колдун в культовой франшизе Mortal Kombat. Каждая роль становилась событием. Типаж получался очень ярким. Судьба Тагавы резко изменилась после участия в одном из российских телешоу. Он влюбился в нашу страну. В 2015 году актер принял православие. Крестили его в московском храме всех скорбящих радость. Дали имя Пантелеймон. Чуть позже Тагава получил российское гражданство, говорил о глубоких духовных связях с Россией и ее культурой. И с большим удовольствием вспоминал, что его отец изучал русский язык. А дядя, будучи популярным музыкантом, много раз выступал в Москве в период оттепели. Наследственность, как она есть.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В 7 утра в российской столице, в Севастополе и Минске. Столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Более сотни дачных участков подтоплены в Хабаровске. США добились от Киева обещания не бить по терминалу трубопроводного консорциума. Круизы стали пользоваться высоким спросом среди россиян. Подробности далее. Более сотни дачных участков потоплены в Хабаровске из-за повышения уровня реки Амур. Об этом сообщает краевой главк МЧС России. Непростая ситуация сложилась на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. Уровень воды на Амуре за сутки вырос на 10 сантиметров, при этом опасная отметка пока не достигнута. К ликвидации последствий сейки в случае необходимости привлекут более 3000 спасателей. США добились от Украины согласия не наносить удары по несвязанным с Россией танкерам инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, который используется для экспорта казахстанской нефти. Об этом сообщает Bloomberg. Как уточняет агентство, Киев согласился на эти ограничения после переговоров с высшим руководством США на фоне недавних атак дронов в районе Новороссийска, которые привели к сбоям в погрузке и росту мировых цен на нефть. При этом Украина якобы потребовала от судовладельцев ряд условий. Отказ Грузии от конфронтации по отношению к Южной Осетии и предметное обсуждение тем, включая гуманитарные вопросы, могут привести к мирному договору двух сторон. Об этом заявил РИА Новости посол Южной Осетии в России Знаур Гасиев. По его словам, нормализация отношений возможна лишь при условии признания Грузии реальности, которая сложилась в регионе, и готовности выстраивать взаимодействие на базе уважения государственного суверенитета. Гасиев также добавил, что надежным посредником в содействии мирного диалога между Южной Осетией и Грузией выступает Россия. Страны Евросоюза на фоне аномальной жары в регионе по итогам июля отобрали из подземных хранилищ почти 1 миллиард кубометров газа, что стало максимумом для этого месяца с 2022 года. Отмечается, что Европа традиционно заполняет подземные хранилища летом, чтобы создать запас топлива к отопительному сезону. Однако в июле объем газа, который европейцы закачали, оказался на 16% меньше, чем год назад, и составил почти 9 миллиардов кубометров. Последний день июля хранилища Европы были заполнены на 56%. Год назад показатель был на 12% выше. Пентагон расследовал падение металлической сферы с человеческим телом внутри в бразильском штате Баия в 1963 году. Это следует из новой партии обнародованных документов по НЛО, с которыми ознакомилась РИА Новости. Согласно данным, на месте образовалась яма. По сведениям Пентагона, на одежде были надписи, которые не удалось расшифровать. Власти США с мая начали публиковать обещанные американским президентом файлы по НЛО. Круизные путешествия в последние годы стали пользоваться высоким спросом среди россиян, а самыми популярными направлениями являются маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, а также по городам Золотого кольца. Об этом сообщили РИА Новости в судоходных компаниях. Там отмечают высокую заполняемость рейсов, которая составляет в среднем 85%. Сейчас одним из ключевых трендов круизного судоходства в России стали экспедиции. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
4: У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
5: Алена, ты сегодня опять прекрасна, да.
4: Спасибо, я для вас наряжалась, Дмитрий Юрьевич. Наряжалась, потому что хочу продлить ваш праздник, несмотря на то, что 2 августа позади, и мы, конечно же, в ваш день рождения списались. Мне все равно хочется на всю страну поздравить вас с днем рождения. Обратите внимание, не с, как это говорят, с прошедшим днем рождения. Я хочу вас поздравить с продолжающимся днем рождения. А главное, пожелать, чтобы каждый день в вашем личном новом году был настоящим праздником. А то, что это за ерунда такая? Подарки и приятные слова раз в году. Я считаю, это вообще неправильно. Так что пускай в личном новом году будет праздник каждый день. Радуйте нас своим творчеством еще долгие-долгие годы.
5: Я буду стараться.
4: Ну, а если уж серьезно, то как день рождения отметили? В тихом семейном кругу или любите большие шумные вечеринки? Просто мы не в курсе. Представляю вас танцующим на столе в честь праздника.
5: Уже 3 раза. Один раз семьей и друзьями, группой. Один раз строго в семейном кругу. Один раз на работе, то есть там с промежутком, так сказать, с легким. Вот 5 числа, 5 среда была, на работе отмечали. Пришлось на следующий день взять выходной. Тут уже не сдюжил, да. Вот, сегодня только очухался.
4: Ну, Дмитрий Юрьевич, смотрите, я не знала, но пожелала вам каждый день праздник. И, по-моему, вы хорошо начали свой личный Новый год. Это здорово.
5: Под крики «Ты еще крепок, старина Розенбом!» Уже не тот, конечно, но все еще можно, да.
4: Это здорово. А в вашем детстве было принято в школу приносить что-то сладкое в качестве угощения? А вы знаете, что больше так не делают?
5: Нет, я в школе давно не учился.
4: А я недавно с этим столкнулась.
5: 76-го.
4: Я недавно с этим столкнулась, и почему я про это вспомнила? У меня уже собралась целая подборка новостей. Мне кажется, что нам с вами надо вводить рубрику «Социальные сети». Вот я наткнулась на видеоролик, в котором мамочка рассказывает, что в день рождения сына она не несет сладкое, потому что нонче в нашем дивном новом мире у детей аллергия на сладкое, лактозы, сахар все не едят, сахарозаменитель можно, конфеты, может быть, там чем-то не тем, не там помолено было, и поэтому их есть нельзя. И теперь, когда день рождения у ребенка, то мамочка должна принести 25 маленьких подарочков. И все делятся информацией, как подешевле на 150, там 300 рублей собрать подарочек. По-моему, пакет конфет на 300 рублей можно было купить, ну, в моем детстве тоже. Как вам такая тенденция?
5: Причина с аллергиями понятная, да, тут не поспоришь. С одной стороны, с другой стороны, какие еще подарочки. И вот это я не понимаю. Это мне сразу напоминает какие-то, знаешь, туристические сувениры. Здесь какая-то дрянь, там какая-то дрянь. В итоге дома набивается полный шкаф, потом все это усилием воли собирается в кучу, выносится на помойку, и больше не надо. Я вот такие подарочки как-то не очень, нет. Печально, что пропала традиция с конфетами. Да.
4: Хорошая была, но всегда было жалко детей, понятно, рожденных летом. Они же никогда не получали поздравления от всего класса. А, кстати,
5: это
4: подождите,
5: я,
4: это вы. Вас весь класс не поздравил. Это я заговорила сентябрьская. Я-то конфеты носила. А у вас было все по-другому. Ну ладно. Но в продолжение разговора про рождение, про имена. Вот смотрите, в этом году в Москве родилось 2 Одиссея, также Аид, Дионис, Афродита и Гера. В столице сохраняется интерес к редким именам, вдохновленным героями и богами древнегреческой мифологии, но какие-то варианты встречаются совсем редко. Например, Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. Дмитрий Юрьевич, вы простите меня, я ханжа. Я не привыкну к Аиду Михайловичу или к Афродите Ильиничной. Ну, простите, пожалуйста.
5: Я тоже. Если девушку зовут Гера, мне в голову не придет, что это в честь богини Геры. Я сразу задам вопрос, тебя что, перешили, что ли? Ты Георгий, как на самом деле? И буду ее сторониться. Как-то это непонятно. Зевсы? Мама дорогая, я, конечно, понимаю, что там в какой-нибудь этой мексиканской культуре назвать мальчика Хесус, то есть Иисус, это нормально. У нас, чтобы кого-то звали Иисус, я не представляю. То есть именами богов, там, мифических каких-то, не мифических, для меня это странно. Дети в школе натерпятся, я так думаю.
4: Ну вот я, кстати, выкладывала эту новость у себя в Макс-канале «Краля Даля», и этим бурное обсуждение подняла, посмеялась, что нащупала чувствительную тему, потому что кто-то на меня напал за мое ханжество, но я подчеркнула, что я не настаиваю на том, что я права, я говорю о том, что для меня это непривычно. В принципе, каждый своего ребенка может называть как ему угодно. Это вашему ребенку с его именем, которое вы выбрали жить. Но у меня всегда вопрос. Вот эти люди, которые выбирают сложное имя с там, простым, не знаю, отчеством. Ну, например, папа Афанасий и назовет своего сына Прометеем. Прометей Афанасьевич. Ну, чтобы что? Чтобы почему? И фамилия у него Иванов. Ну, зачем так делать? Вы пытаетесь лучше, как-то... Что сделать?
5: Лучше без обид, как у меня есть знакомая Анжелика Сысоева. Ну, звучит как-то странно. Есть еще круче. Ирина Шмара. Ну, кому как в этой жизни повезет, конечно, да.
4: А вы верите?
5: Усугублять не надо, на мой взгляд, нет.
4: А вы верите, что от имени ребенка может зависеть его судьба?
5: Жизнь испортить можно, это точно. Вот это точно. Я уж миллион раз рассказывал, что у матери, у моей были два знакомых близнеца, они как, или двойняшки, как правильно, мальчик и девочка. Девочку звали Белла, мальчика звали Юра. С возрастом выяснилось, что Юру по паспорту зовут «Южный ветер» из двух слов с большой буквы. А девочку Беллу по паспорту зовут, приготовься, «Белая рояль». Белая рояль. Рояль – это вообще он мужского рода, на всякий случай, да. А вот так вот родители записали. Ну, обрати внимание, что их звали Белла и Юра по жизни, а не вот эта вот дурость, которую родители понастрочили в свидетельство о рождении. Вот так.
4: Удивили. Но имена для двойняшек выбрать, это, мне кажется, тоже целое дело, потому что они же должны как-то сочетаться. Но это ладно. Есть хорошие новости. Вот имя Иван вошло в топ-200 самых популярных имен для мальчиков, но в США. В 2025 году, да.
5: Ворвалось.
4: Да, так назвали 2240 новорожденных. Годом ранее было 2354. Ну вот смотрите, у нас какая-то тенденция на древнегреческие имена. В Америке, видимо, на русские. Хотя там какой-нибудь Иоанн, наверное, у них будет. Или кто он там, Йохан у них. Йохан,
5: да,
4: это в Германии, наверное.
5: Только я изготовился рассказать, что извините, все эти пасконно русские имена Иван да Мария, на самом деле имена еврейские, приготовь. Точно так же, как Аарон и Моисей и все остальные. Вот в России, помнишь художественный фильм «Терминатор», где Арнольд бегал по Лос-Анджелесу и искал Сару Коннор? Вот у них имя Сара, ну, абсолютно нормальное библейское имя, а что не так? Можешь представить, чтобы русскую женщину звали Сара? Я и еврейских женщин знаю, вот мне двух пальцев хватит, которых звали Сара. Нет такого имени. А вот Иван... Это же исконно русское имя, как вот Иван, кто, как не мы, да. В Америке он, кстати, Айван, скорее всего, он никакой не Иван, был такой режиссер, Айван Рейтман. В Айване ты Ивана не распознаешь. У нас даже когда-то известная книга «Айвенго» в русском переводе звучала как «Ивангое». «Ивангое», вдумайся в эту красоту, вот.
4: Ничего себе.
5: Так что вот так.
4: Удивили. Но в завершении разговора про имена... А не будет в завершении разговора про имена, потому что я вас заслушалась и удивили вы меня своим комментарием, что я потеряла свою мысль. Поэтому просто про имена завершим, Дмитрий Юрьевич, разговор и перейдем к следующей теме. Но я сегодня уже упомянула, что у нас с вами много тем собирается по социальным сетям. Мне тут попался пост в одной запрещенной сети, который я хочу с вами обсудить. Якобы смешной пост в украинском аккаунте «Орла и Решки» решили пошутить. Ну, как всегда, плохо. Дословно. Угу. Собрали творческую группу, придумали несколько так называемых оригинальных идей. Один ведущий путешествует, цитирую, с ядерным оружием, другой без. Еще предложение.
5: Уже смешно, так.
4: Да. Наверное, имеется в виду, без оружия, это, видимо, без ядерного как раз украинский ведущий. У одного ведущего обычная банковская карта со $100, у другой выживает с безлимитом, но на русской карте, которая заблокирована везде. Еще смешная шутка. Один ведущий ездит на бензине, другой на Святом Духе. И четвертая шутка. Один ведущий путешествует по VPN, другой по памяти из выпусков «Орла и Решки». Зачем? У меня всегда вопрос один. Чтобы что? Где профессиональная этика? Ну, у вас шоу популярно благодаря нам в том числе.
5: Какая там профессиональная этика? Ну, это дебилы и дегенераты, безо всяких этих самых скидок. Понимаешь? Вот у вас была страна, самая развитая в промышленном и военном плане Республика Советского Союза, в которой жило, ну, 55 миллионов человек. 25 миллионов из вашей страны убежали. Просто убежали. Ваша страна профукала все. Вы все разворовали, все продали за кордон, всю военную технику, все на свете вообще. Все. Вы затеяли войну против Российской Федерации. Теперь... По самым скромным слухам, миллион человек у вас уже убили. Говорят, полтора, но мы не такие кровожадные. Миллион человек. Ничего не осталось. Дальше будет еще хуже.
6: У одного $100, у другого русская карта, которая везде запрещена.
5: Когда русские карты были везде абсолютно разрешены... Ну, кто там у нас? Виза была, MasterCard, да, это, по всей видимости, русские, если я правильно понимаю, это чушь. Ну, лично я выезжал за кордон вот с такой котлетой денег постоянно. Я, как советский человек, мне наличность нужна. Я вашим дурацким картам не доверяю. Случись чего, и без копейки я остаться не хочу. Ну, например, евро у нас в России, в Москве только по 500 выдают. То есть вот у тебя бумажек номиналом меньше 500 не дают. А когда я приезжаю в Европу, это у меня любимое воспоминание, как мы с Данилой бегали по Неаполю и пытались разменять 500 евро. В трех банках нам сказали, что ничего они менять не будут, потому что они, скорее всего, фальшивые. В одном банке нам сказали, что это только для клиентов банка, а поскольку мы не клиенты, они не могут нам разменять. А в пятый банк, приготовься, меня просто не пустили с порога. Посмотрели через стекло наружу, до свидания, иди отсюда. Вот это вот ваша Европа, куда вы там со своими $100, еще с чем-то едете мыть унитазы. Вот вы сочиняете смешные шутки, как я из России приезжаю в гостиницу, а вы там моете унитазы. Вот это да, вот это будет правдиво и по-настоящему смешно, да, что вы там убогая прислуга, которой больше ни на что не годятся. Вот судьба вашей Украины. Почему она такая? Ну, потому что такой народ ее населяет. Это ваши демократические решения. Сделать свою страну вот такой. Но смеяться вы будете над Россией. Да, ай, как смешно. Идиоты. Извините, не могу сдержаться.
4: Я понимаю, Дмитрий Юрьевич, что я выгляжу наивно, когда задаю вопросы. Ну, где же профессиональная этика? Почему же они не включают голову? Ну, вы меня хоть убейте.
5: Да,
4: но я на четвертый с половиной год специальной военной операции, я искренне не понимаю, как можно в подобных ситуациях создавать якобы смешные постики, когда ваша программа вообще стала в России известна и так популярна, возможно, по всему миру, потому что пришел русский продакшн, который стал развивать эту программу и поставил в том числе русских ведущих. Я не смотрела ни одного украинского шоу. Я вообще о них не знала. Я даже не знала, что авторы идеи «Орел и Решка» — это Украина. Потому что в итоге меня с этим познакомили именно русские. И моя страна меня с этим познакомила. Вы стали популярными, Алена, и востребованными благодаря
6: там,
4: нам.
6: Там масса талантливых людей на Украине. Масса. Люди эти, мало того, что талантливые, они еще чрезвычайно энергичные. Что идею там какую-то зародившуюся подхватить, пропихнуть туда-сюда. Масса всякого продакшена до начала боевых действий производилась на Украине. Там и с технической стороны крайне грамотные, умелые люди, и пр, и дры. Было? Было. А теперь нет. И не будет, ну, если не никогда, то очень и очень долго. Вот с этим их можно поздравить.
4: Нет, я ни в коем случае не умаляю талантов, талантливых людей на территории Украины. Я говорю лишь о том, что, извините, одно дело быть талантливым, другое дело свой талант продвигать. Продвинуть эту историю помогла Россия. Это просто глупо насмехаться и говорить, что все плохо, что вот это шоу только вы смотрите, вспоминаете наши выпуски, хотя вы вместе это все сделали.
6: Это тоже, ты понимаешь, это всеобщая постсоветская дурь. Вот откололись вы от Российской Федерации, дальше вам кажется, что вы нужны в какой-то Европе. Первое, оно же главное, вы никому там не нужны, только в качестве мойщиков унитазов. Это раз. Второе, экономические связи с Российской Федерацией настолько прочны, что не разорвать, не изменить вы не сможете. Если вот, например, ну, берем какую-нибудь страну на Кавказе, условно, да, что там, Грузию, например, давайте возьмем. Была промышленность советская? Была. Вы всю ее убили после развала Советского Союза. У вас в основном там сельское хозяйство. Вы там все про какую-то демократию, Европу, Америку, еще чего-то. Вот в Грузии выпускают отличное вино. Оно прекрасно. Куда вы его продавать будете? В Испанию? Или, может, в Италию? Или, может, во Францию? Да никто его там не возьмет. Или, боже упаси, в Америку вы будете продавать? Никуда вы его не продадите, только в Россию. Помидоры свои вы куда девать будете? Можно сколько угодно там, надрываясь, рассказывать, какие они вкусные, полезные вам и не снилось. Да, а купит их только Россия. И вот вы плюете в лицо соседу, не Грузия, а вообще... А зачем вы это делаете? Вот для чего? Ну, и а потом, понимаете, вот у вас в ваших помидорах нашлась какая-то мошка, и мы их покупать не будем. А-а-а! Не губи! Ну, так веди себя нормально, как подобает приличному человеку. Тебе-то в лицо никто не плюет, никто не обзывает, никто не унижает. Не глумятся над тобой, между прочим. Ну, так давайте как-то это... Разломалось старое, давайте построим новое. Давайте налаживать отношения. Ну, ума не хватает, наслаждайтесь.
4: Я как раз этим летом думала, что... Я искренне считаю, что Армения неплохо зарабатывала на моей любви к горным этим абрикосам. Но вот в этом
6: Отлично.
4: Году, конечно же, я не добралась до горных абрикосов, сами в этом виноваты, но они на мне неплохо зарабатывали. Я очень люблю эти
6: абрикосы. Прекрасные абрикосы, мы с удовольствием покупали. И как только все придут в ум, покупать будем снова с огромным удовольствием. Да.
4: Поддерживаю. Я, кстати, вспомнила, Дмитрий Юрьевич, что я хотела сказать про имена, но это как раз будет продолжение разговора про социальные сети. Вот еще был видеоролик, где девушка, осуждающая, например, таких, как мы с вами, за то, что мы не принимаем Афродиту Афанасьевну или там Одиссея Антоновича, так. Она сказала, я тут сходила на кладбище для того, чтобы посмотреть, как называли людей вот там в начале 20 века. Я смотрю, тут похоронены, например, какая-нибудь Жозефина Константиновна или, я не знаю, там, Посейдон Кириллович и так далее. Ну, и она перечисляла какие-то действительные имена, но мне показалось даже, что они польские. Такая вот, типа, в чем проблема? Раньше так называли, мода вернулась. Вот, Дмитрий Юрьевич, у нас сегодня с вами рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. А что, правда так называли? И почему так называли?
6: Я Посейдонов не встречал. Казимира какого-нибудь, ну да, да. Польская, если... Только Казимир на ум идет. Было дело, да. Евстафий, какой-нибудь Порфирий, всякие разные
4: Лукерия.
6: Имена, и вокруг меня еще, да, Лукерия, всякие бывали. Ну, как-то они тихо-тихо ушли в прошлое. Да, это ваши дети, дорогие друзья. Называйте, как хотите. Они вам потом скажут спасибо. Увидите.
4: В целом, да. Также наткнулась на другой ролик, где мама 13-летней девочки отправляет ее в детский лагерь, и ребенок в слезах просит забрать ее домой. Ребенок говорит, что ей сложно, просит войти в положение. И вот вопрос воспитательного характера. Дмитрий Юрьевич, вот если ребенок приезжает в лагерь, и, понятно, у него там происходит акклиматизация, социализация, непривычная обстановка, вот этот момент привыкания, он звонит и говорит, мне плохо, забери меня. Забирать или не забирать, вот в чем вопрос.
5: Нет. То есть это все понятно, что все это тяжело для ребенка. Дети, они, как и все люди, очень разные. Кто-то совершенно спокойно, ему только показали вон там пацаны или вон там девчонки, он помчался, уже про тебя забыл ровно через полторы минуты. Пока добежал до толпы, пацаны, давайте играть, и все у него хорошо. Другой, наоборот, робкий, стеснительный, он боится подойти, боится даже знакомиться, боится не то, что там, чтобы там врываться в какие-то игры. Может, он физически не очень хорошо развит, а там все ловко играют в какой-нибудь это футбол, баскетбол, и он себя чувствует ущемленным, ему неловко лезть в эту толпу, ну, это одно. Но вы поймите, что он в жизни все равно рано или поздно окажется один без вас в кругу совершенно чужих людей. И к этому, чем раньше он привыкнет, тем для него это лучше. Надо подбодрить хорошим, добрым словом, надо навещать, надо проведывать, но и самостоятельность должна присутствовать постоянно. А реагировать на первый же вой, ой, я тут не могу, забери меня, так это он вами манипулирует, вы поймите, ёлы-палы, малейшее что-то не так, а вы бросаетесь выполнять любой, так сказать, каприз, и это все очень плохо закончится и для вас самих, и для вашего ребенка, увы.
4: А вы были в детском лагере?
5: В пионерском.
4: Ну, был, в пионерском. Да. Вы помните свою самую первую поездку? Как у вас были впечатления?
5: Грустно. Я такое не люблю. Я, пока ты говорил, я лихорадочно вспоминал, в скольких школах я учился, в пяти или в шести.
4: Я внезапно забыл. Я помню.
5: Каждый раз это серьезная психологическая травма, когда тебя опять приводят в очередную школу, в устоявшийся коллектив, там все на тебя смотрят, ты-то сюда приперся, не я приперся, меня сюда привели, ну сейчас мы тебе морду начистим, там и понеслось все, каждый раз заново, одно, меня это раздражало очень сильно, ну поскольку родитель военный был, то неизбежность, так сказать, ничего хорошего в этом нет, ну в пионерлагерь тоже отвезли, да, я грустил. Неделю, наверное. А потом задружился, все нормально. Мне очень понравилось. Было хорошо.
4: Я когда попала первый раз в жизни в лагерь, он был в славном городе Бердянске. Назывался очень по-советски «Красная гвоздика». И представляете, я всю жизнь вспоминаю этот прекрасный лагерь и говорю, что если бы я была сказочно богата, первое, что бы я сделала, я бы выкупила этот лагерь и все бы содержала в том состоянии, в котором это было в моем детстве. Потому что когда говорят про прекрасный Советский Союз, я понимаю, о каком отношении к детям и о каком Советском Союзе идет речь. Потому что я была на Азовском море, вот в этом потрясающем совершенно лагере с советскими установками. Поэтому славный город Бердянск, если нас слышишь, передаю большой привет. А может быть, кто-то из работников этого лагеря нас слышит, потому что я знаю, что он существует, искренне верю, что все-таки там все так же прекрасно, и рано или поздно у детей будет возможность туда приезжать снова и снова. Это самый лучший лагерь на земле. Хотя я видела и Болгарии, и Мальты, и точно вам скажу, самый лучший лагерь был на Украине, в городе Бердянск.
5: Да. У нас, поскольку папа был военный, то у нас пионерский лагерь был в поселке Лебяжье, тут недалеко от нашего этого Араненбаума. Я живу неподалеку теперь. Это была школа прапорщиков. Нормальные казармы, нормальные койки и всякое такое, отличная столовая. А самое главное, прекрасные дети, сплошные друганы и подруги были, отлично проведенное время, настолько беззаботное, что даже и сравнить не с чем.
4: Ну что, к нашим любимым зумерам. Сейчас мне опять кидают тапками, что я их не люблю. Половина российских зумеров чувствуют, что их не ценят на работе. 51% сотрудников до 25 лет не уверены, что их ценят. 40% никогда не получают похвалы от руководства. Это вдвое больше, чем среди сотрудников 26 до 35 лет. И почти каждый десятый готов уйти, если его успехи остаются незамеченными. Дмитрий Юрьевич, вы мне вообще вот хоть раз за 2.5 года сказали мне, какая я лапа. Папочка, умничка. Какая я зайка старательная, а?
5: Ты сама это знаешь, тебе не надо говорить.
4: Это другое, вы не поняли.
5: Да, чтобы вас хвалили, у вас должны быть выдающиеся успехи, выдающиеся, чтобы все вокруг обалдели. И для начала коллеги, а после них начальство. Вот тогда да. А если вы исправно выполняете свои обязанности, а за что хвалить-то? Вам за это деньги платят, извините. Вот так вот.

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому с требованием вернуть его на должность в течение 12 дней. Об этом сообщает РИА Новости. Федоров отметил, что раскроет свой план после 18 августа, когда с каникул вернется Верховная Рада. Бывший министр заверил, что у него есть запасной план в случае отказа главы киевского режима вернуть его на пост или если украинский парламент затянет этот вопрос. Командующего 5-м армейским корпусом США Чарльза Костанзу, который отвечает за координацию военной помощи Украине и управление войсками на восточном фланге НАТО, досрочно отстранили от должности. Об этом сообщает телеканал ABC News. Один из ключевых генералов Пентагона, курировавший военные операции в Европе, был отстранен от должности почти за 2 месяца до планового завершения его службы на этом посту. При этом руководство сухопутных войск США отказалось озвучить точные причины и обстоятельства отставки Костанзу. Корабли Тихоокеанского флота провели учения по противороботовой защите в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. Моряки отразили атаки дронов и безэкипажных катеров условного противника. Надводную обстановку контролировали в небе корабельные вертолеты К-27. В маневрах задействованы около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также свыше 13 тысяч военных. В России с 1 сентября школьники будут учиться по новой программе. Об этом РИА Новости рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В преддверии нового учебного года проведена масштабная работа по всем направлениям системы образования. По словам министра, детально проработаны программы, чтобы укрепить единое образовательное пространство страны. Кравцов добавил, что Минпросвещение комплексно обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности, чтобы школьники получали качественное образование и развивались за пределами класса. Круизные путешествия в последние годы стали пользоваться высоким спросом среди россиян, а самыми популярными направлениями являются маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, а также по городам Золотого кольца. Об этом сообщили РИА Новости в судоходных компаниях. Там отмечают высокую заполняемость рейсов, которая составляет в среднем 85%. Сейчас одним из ключевых трендов круизного судоходства в России стали экспедиции, в том числе круизы по Енисею, туры по Байкалу, а также по Дальнему Востоку. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые произошли в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Так, Дмитрий
1: так
3: Юрьевич?
1: Точно.
3: И прежде чем мы перейдем к любимой развлекательной рубрике, Дмитрий Юрьевич, я, с вашего позволения, уделю минутку внимания одному самому преданному подписчику, моему преданному подписчику Сергею, потому что он исправно 3,5 года слушает, видимо, каждый мой эфир и выжидает, когда я скажу что-то не то. Вот сегодня ему показалось, что я сказала, что Бердянск на территории Украины. Вот я хочу обратить внимание Сергея, что я говорила про времена, когда Бердянск действительно был в составе Украины. И поэтому я сказала про славный лагерь на Украине, в городе Бердянск. Конечно же, сегодня все будет Россия, кроме Косово, потому что Косово — это Сербия. И, Сергей, хорошего вам вечера. Я рада, что день состоялся. Вы попытались что-то заметить. Но, в принципе, так давайте будем обсуждать, где кому когда Ташкент принадлежал, когда Крым кому принадлежал и Аляска. Но это уж совсем другая
4: Сергей
3: программа.
4: Сергей не дремлет. Молодец. Сергей, утроить бдительность.
3: Вот да. Спасибо, да. Дмитрий Юрьевич. Все. Надеюсь, у Сергея поднялось настроение. О нем сказали на всю страну. Ну а теперь мы вернемся к любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». Итак, на этой неделе так. Отличились. Мать втянула 15-летнего сына в наркобизнес. 40-летняя женщина вместе с сыном устроились в наркошоп закладчиками, оставляли закладки с мефедроном на территории районного и областного центра. Поработать они успели меньше месяца. Их задержали при поддержке спецназа. У мамы и сына нашли около 200 граммов мефедрона, возбуждено уголовное дело, и им грозит до 15 лет тюрьмы. Пу-пу-пу. Вот такая мама. Мама года.
4: Неплохо. Мама, да, молодец, выступила, да.
3: Старалась. Наверное, на учебу копила, да.
4: Да.
3: Следующий кандидат. В Турции пропавший пьяный мужчина несколько часов помогал, я очень люблю эту историю, помогал поисковой группе искать самого себя. После того, как 50-летний Бейхан Мутлу выпивал с друзьями вечером, ушел в лес, не вернулся домой, на следующее утро наткнулся на поисковую группу, которую подняли по тревоге его родственники, решил помочь им искать пропавшего человека. Дмитрий Юрьевич, я понимаю, что мы не берем с вами людей, находящихся в нетрезвом состоянии, но это прекрасная история. Ну, это достойная экранизации. Но он помогал найти себя несколько часов.
4: Чисто как бывший сотрудник, на кого похож ваш муж? У него есть фотографии какие-нибудь его? Давайте распечатаем, во что был одет, во что был обут, на что нам ориентироваться при поиске. И вот мы встречаем мужика, который явно где-то заночевал, условно, в лесу. Не переодевался, не стригся, не брился, ничего. Вот фотография, мы не знаем, кто это такой. А мужик молодец, да. Доброе сердце, помогал искать. Он же не знал, что он сам себя ищет. Да. Молодец.
3: Его
4: практически
3: можно...
4: чемпион, да.
3: Его можно и в другую рубрику, в настоящего джигита добавить, между прочим.
4: Нашли же.
3: Следующий кандидат, последний на сегодня, 18-летний студент. Ну, 18 есть, значит, и в рубрику по попадаете. Украл у знакомого в гараже 560 белорусских рублей и сразу же их потратил. Когда хозяин потребовал вернуть деньги, парень решил схитрить, сам вызвал полицию, заявил, что из него вымогают средства. Однако обман, конечно же, быстро раскрыли. Вместо помощи студент получил уголовное дело за кражу.
4: Отлично, молодец. Места делим так. На первом месте сильно пьющий турок, который нашел сам себя.
3: Он классный.
4: Да, на втором месте вот этот вор зайчиков. Ну и на третьем месте талантливая мама, конечно, да.
3: Друзья, ну вот мы так подчеркиваем, что мы в рубрику, конечно же, людей в неадекватном состоянии не берем, особенно если истории заканчиваются плачевно. Просто конкретная история с турком, она очень забавная, и мы делаем исключение, и да, поэтому сегодня она попала к нам в рубрику. Но в противовес развлекательной рубрике настоящий джигит на этой неделе, 22-летний Тимофей, который спас троих тонущих детей и едва не погиб сам. На Лыткинском пруду перевернулся надувной матрас с тремя детьми 7 и 8 лет, и Тимофей сразу бросился в воду, несмотря на судороги в ногах, направил всех ребят к берегу, из-за истощения потерял сознание, начал тонуть лицом вниз, его родители вовремя заметили это, вытащили сына, провели экстренную реанимацию на берегу, и придя в себя, молодой человек первым делом спросил, а живы ли спасенные им дети?
4: Молодец какой, отважный.
3: Красавчик.
4: Молодец, всех спас. Но следите за своим физическим состоянием, чтобы здоровья хватало и доплыть, и выпихнуть, и самому выбраться. Не заметили бы, и чтоб, не дай бог, утонул. Но не утонул. Молодец.
3: Да, значит, это не его судьба. У имени да. Тимофей другая судьба, судя по всему.
4: Да.
3: Ну что, Дмитрий Юрьевич, поехали. У нас рубрика «Вопрос-ответ». Я напоминаю, друзья, что так. «Вопрос-ответ» мы проводим раз в две недели. Ваши вопросы мы принимаем в телеграм-канале «Пятница вечер плюс вторник». Почему там? Потому что по просьбе наших слушателей, которые не попадают на прямой эфир, мы собираем вопросы заранее, чтобы они тоже могли поучаствовать в нашей игре. Подарки мы отправляем только по территории Российской Федерации. И связываемся мы с вами через страницу ВКонтакте. Так что если вы написали в Телеграме свой вопрос, я перехожу на ваш аккаунт, и если вы победитель, я у вас уточняю страницу ВКонтакте. Если вы мне в Телеграме не ответили, то вы потерялись. Но, кстати, Дмитрий Юрьевич, победитель уже четырехнедельной давности объявился. Я вместе с сегодняшним победителем пришлю вам данные хорошо, Владимира. Хорошо, Владимир, да. Вам тоже передаю привет, потому что я обещала, отлично, что я передам все Дмитрию Юрьевичу. Я дождалась этой недели, чтобы все было в одном месте. Поехали. Вопросы следующие. Какая самая большая ошибка была в вашей жизни и какой самый смелый поступок вы совершали?
4: Сложный вопрос. Могу сказать, какая у меня была самая большая удача.
3: Давайте.
4: Это женитьба моя в 18,5 лет на моей жене Наташе, с которой я живу 46 лет. Это самая большая удача. Вот. А что там следующее? Про какое-то...
3: Самый смелый поступок, который вы совершали.
4: Самые смелые поступки я совершал на службе. Говорить про это неэтично. Извините, не скажу.
3: Давайте оставим романтику как-то в воздухе и скажем, что смело было 18 лет жениться. И вот, смотрите, 46 лет все-таки вы вместе.
4: Да.
3: Это, знаете ли, смело. Сейчас мужчины и в 30 боятся жениться. На секундочку.
4: Вместе мы 48, но по паспорту 46, да.
3: Вот тем так. более. Следующий вопрос. Какие автомобили были в вашей жизни? Покупку какой считаете лучшим приобретением? Может, трактор? У вас есть трактор, Дмитрий Юрьевич?
4: Есть. Да, Беларусь, да. Я в деревне живу, надо дороги чистить, поэтому у меня трактор есть.
3: Логично.
4: Машины разные, но начинал, естественно, с отечественных. Боевая копейка. Я на ней бомбил по ночам достаточно долго. Нажил всяких приключений на известное место. Потом как-то на импортные перешел. Ну, всякие разные. Митсубиси была, Мазда была, Мерседес. В последнее время я езжу на автомобилях BMW. Они мне нравятся больше всего. Желательно дизельные. Дизели, они гораздо бодрее. Вот на них езжу.
3: А вот, кстати...
4: Китайские автомобили у меня тоже есть. Сначала был какой-то этот Джили Манжара. Хороший, но шумный. Приходилось это шумку накладывать. Теперь какой-то Джейку, наверное, я, извините, не помню. Да, вот тоже неплохой. Только какие-то ручки в нем дурацкие. Надо на кнопку внутри два раза нажать, тогда он откроется. Идиоты. И кондиционирование через этот экран, как его включать,
3: да,
4: через дисплей.
3: Планшет.
4: Это тоже ненормально.
3: Хорошо, что их
4: надо
3: запретили.
4: Быть. Да, должны ручки торчать, которые я, не глядя, нащупываю, кручу, это гораздо функциональнее. Вот.
3: Ну, Дмитрий
4: Китайские
3: Юрьевич,
4: машины тоже добротные. Да.
3: А теперь от меня вопрос. А японцы или немцы? Я понимаю, что вам больше немцы нравятся, но все-таки это машины, и те, и другие очень качественные. Мне кажется, что люди, вот как делятся на Толстого и на Достоевского, так же и делятся на японцев и на немцев. Или я ошибаюсь?
4: Мне кажется, что это такие, знаешь, уже настолько сугубо личные предпочтения. Ну как? Ну, Мерседес. Мерседес, в моем понимании, он как ротвейлер. Такая серьезная, такая здоровая собака. А БМВ, она как доберман. Тоже серьезная, но псих, потому что на той как-то так авторитетно едешь, а на этой как бешеная собака, если не сдерживать себя. Вот.
3: А вы согласны с тем, что когда садишься за руль BMW, сразу хочется как-то там себя определенным образом вести, как из одной рубрики на дороге?
4: Именно поэтому они себя так и ведут.
3: Все BMW-шники такие, я так же говорю. Я и папе своему это говорю, все вы BMW-шники одинаковые. Поехали дальше, следующий вопрос. Есть проблема с бесплатными местами. Для 300-бальников, детей ветеранов и олимпиадников, то есть те, кто на олимпиадах побеждал. В чем причина ограниченного количества свободных
4: для меня,
3: мест?
4: Да, я все понял, да, для меня это загадка. Если руководитель страны говорит о том, что стране необходимы прорывы на самых разных направлениях науки и производства, мне непонятно, почему мы детей готовим к прорывам за деньги. Вот загадка для меня. Их бесплатно надо учить. Детей талантливых надо искать. Учить их надо бесплатно. Готовить к прорывам бесплатно в должных количествах. А то, что человек, вот так великолепно закончивший школу, не может поступить на бесплатное, ну, это несправедливость и бестолковость с точки зрения государства.
3: Но мы же с вами успели кулуарно обсудить новость, это было вне эфира, когда мы во время эфира обсудили, что сейчас придут вот эти 300-400 баллов и не получат бюджетные места. И потом недели позднее была эта новость. Это, конечно, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Следующий вопрос. А правда, что какой человек на самом деле можно увидеть, только если у него появляются деньги, а не когда он нищий?
4: Ну, в целом, да. Деньги, тут не появляются деньги, тут несколько не так надо сформулировать. Деньги – это проявитель. И власть тоже проявитель. Не власть портит людей, деньги портят людей. Нет, они, наоборот, дают проявиться тем качествам, которые человек в себе, ну, в силу разных обстоятельств скрывает. А вот как только появилось, тут-то из него и полезло во все стороны. Да, так бывает, так устроен человек. Вот.
3: Количество видеороликов, которые вы создали, огромное. Но есть ли среди них те, что особенно запомнились при съемке? Сам часто для поднятия настроения пересматриваю ролики про настоящее имя Супермена и про загадку для крота.
4: Нет. Это очень давно было. То есть это ролики, которые, скажем так, я их сам сочинял. То есть это дурацкие тексты, от которых мне самому смешно, и я удержаться не могу. Вот, а так-то мы, таких я мало записываю теперь. Так-то мы в основном беседуем. Есть люди, с которыми я люблю беседовать. Например, с Климом Александровичем и с Егором Николаевичем. Например, получаю большое удовольствие от бесед. К сожалению, почти ничего из них не могу запомнить, потому что информации так много, что в башке ничего не остается. А общаться мы любим, да.
3: Ну, вы, наверное, из любых видеороликов, вы смотрите их только на этапе производства, что называется. Ну, вот как смонтировано, правильно, неправильно. Вот нет же такого, что вы так сели и решили, сейчас вот сяду и буду ностальгировать по тому, как это было сделано.
4: Нет.
3: Вы же
4: нет,
3: не пересматриваете?
4: Так не бывает, нет. Нет, невозможно. Времени столько нет. Невозможно.
3: Мне вообще кажется странным сесть и пересмотреть свой эфир, например, и так далее.
4: Это полезно. Надо слушать, как ты говоришь. Здесь подправить, тут... Даже если ты не думаешь, ну, в смысле, не с карандашиком, а просто сидишь, смотришь, все равно там все в голове остается, что здесь бы не так, и тут бы не так. Все равно это в подсознании сидит, и в следующий раз будешь делать лучше. Обратная связь нужна.
3: Нет, обратная связь, конечно, и работу над ошибками сделать я согласна, но вот так, чтобы целенаправленно сесть, типа, заниматься минуткой или часиком самолюбования, вот это, извините, для меня неожиданно. Как ваше увлечение фотографией, Дмитрий Юрьевич?
4: Сошло на нет. То есть, когда появились вот эти вот замечательные фотоаппараты, к которым стало можно купить любую оптику и наслаждаться, так сказать, полученными результатами, я как безумный рюкзак на 10 килограмм, там здоровенный фотоаппарат, к нему 3 объектива минимум, и вот бегаешь, все это фотографируешь, все это, конечно, тут же превращается в какую-нибудь идиотию. Взял женщину, поехал в Венецию, дальше я по Венеции начинаю бегать, как умалишенный. В 11 часов надо прибежать сюда, солнце будет оттуда, в 12 часов сюда, солнце будет оттуда, здесь вот это тут вот то, никакого отдыха в итоге нет, я только бегаю и фотографирую. Дальше приготовься, их некуда девать, эти фотографии. Ну, хорошо, сайт есть, а так их некуда девать. И никому ты их показывать не будешь. И, в общем-то, да и людям как-то я заметил, не шибко это интересно. Люди любят, когда на фотографиях есть другие люди. Вот это им нравится. А всякие там городские красоты всем по барабану. Ну, там на сайте видно. Вот. Ну, а теперь чего? Теперь мы вот... телефон и ничего, не 10-килограммовый рюкзак все оставили дома. Фотографирует в основном Данила, кличка Бельчонок, фотографирует телефоном. Этого качества нам вот так вот хватает. Как-то все отошло.
3: Ну, Данила, телефона если берется за достаточно. Фото, то он всех замучает. Здесь встань, моя тут школа. Поправь, это да. Переделай, свет плохо.
4: А результат?
3: Не дыши.
4: А результат?
3: Алена, дыши. Нет, это...
4: А результат?
3: Нет, это, конечно, бесспорно, но дайте мне погундосить.
4: Да, да.
3: Нет, я же не могу ему это в лоб сказать, правильно? А сейчас он далеко, он мне сейчас ничего не сделает. Когда приедет, уже забудет и простит. Так что я лучше сейчас погубню.
4: Работать моделем очень тяжело. Это серьезная работа. Вот эти, все вот эти встань, вот так повернись, вот так тяжело.
3: Следующий вопрос. Когда смотрите голливудское кино, бросается ли вам в глаза разница именно в актерских техниках? Видно ли по существованию в кадре, что один артист условно ломает себя с полным погружением, The Method, например, Аль Пачино, другой идет от внешнего образа и жеста по Михаилу Чехову, например, Клинт Иствуд, а третий, как, например, Брэд Питт, использует 12 шагов Иваны Чабок? Или в готовом фильме эти границы стираются и остается только конечный результат?
4: Я бы не взялся определить. Вы знаете, вот Роберт Де Ниро, он как раз по методу Чехова, то есть подсматривая за человеком и копируя, никаких там этих переживаний по методу Станиславского. Вы хотите сказать, Роберт Де Ниро плохой актер? По-моему, великолепный. Метод, которым он пользуется, это, по-моему, настолько вторично. Самое главное – талант в человеке, как он это делает. Поэтому нет, во-первых, я таких тонкостей не возьмусь определять. Для меня это все время открытие, кого как учили и кто как работает. Талант. Талант – это талант. Извините за банальность. С удовольствием смотрю. В американских фильмах, кстати, плохих актеров раз, два, три, и все. То есть так редко бывает, чтобы человек не мог играть. Там все-таки очень-очень крутая школа. И актерская, и режиссерская, да и все остальное. Смотрю с удовольствием. В хороших фильмах хорошие актеры, хорошие режиссеры, хорошие сценаристы, а плохие я стараюсь не смотреть.
3: Дмитрий Юрьевич, я вас успокою, открою секретик вам и всей стране. Я окончила театральный вуз, и я читала все эти системы, и я вам точно могу сказать, что в итоге очень сложно определить, по какой системе кто что сыграл. Просто артист либо хороший, либо плохой.
4: Вот, я как раз об этом.
3: На этом все. Так что
5: специалист.
3: Вы молодец, Дмитрий Юрьевич. Я вам говорю как профессионал в этом деле. У меня диплом, я имею право вам сказать, что вы все правильно сказали. Поехали дальше. Вопрос к обоим. Добрый вечер, Дим Юрьевич и Алена. Бывали ли у вас с супругами ссоры? У меня с супругой не было, у меня только супруг. Если да, кто чаще был виноват? И как, по-вашему, нужно решать подобные конфликты, которые не с драками и криками, но с гордым молчанием? О, как, вот это решение, с гордым молчанием. Как мириться,
4: конечно,
3: Дим Юрьевич?
4: Бывают. Все семейные ссоры, типа, вот я вот этой чайной ложкой чай размешиваю, а мне дали другую. Это повод для скандала. Ну, утрирую, да, но в чем дело? Где моя ложка? Ей плевать, какой ты ложкой размешиваешь, а мне нет. Где моя ложка? Это тебе наплевать, я вижу, ёлы-палы, так нельзя. Ну, не знаю, это настолько все дурацкое, что на такое давным-давно не обращаешь внимания. Мы и не разговариваем почти. Так, ходим по дому молча, потрёмся носами время от времени и опять не разговариваем. Не о чем говорить, все уже сказали, поэтому нет, сейчас не ссоримся, нет. А раньше бывало, да.
3: Ну, раз вопрос к обоим, то я скажу, что у меня просто с мужем сразу сформировалось строгое правило. Поссорившимися спать ложиться нельзя. Поэтому все равно придется все выяснить, помириться и только потом лечь спать.
4: Да.
3: Ну, и я себе каждый день напоминаю, что выбирая себя каждый день, я все-таки выбираю себя рядом со своим любимым человеком. И мне это помогает как-то выйти из любого конфликта. И мы вот в официальном браке 3 года вместе, мы уже 6-й год. И мне вот это мне и помогает. Надеюсь, что я ответила на вопрос. Едем дальше.
4: Ну, я добавлю еще, с твоего позволения.
3: Конечно.
4: Для того, чтобы разрешить какую-то возникшую проблему, перво-наперво надо разговаривать. Не вот это там разошлись по углам, глядя в каждый в свой угол, молча. Разговаривать надо. Чего, что не так-то, что? Что ты сделал не так, что ты сделал не так, что за идиотская реакция, и пр, и др. Любовь должна присутствовать. Любовь побеждает все. И все всяческие эти разлады. Вот.
3: Абсолютно поддерживаю каждое слово. Следующий вопрос. Единственный фильм на байкерскую тематику в правильном переводе, да и условно, да и то условно, это Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо. Дмитрий Юрьевич, так получилось, потому что вам больше ни один не понравился, или сама тема про два колеса вообще неинтересна, и потому такие фильмы вы не смотрите? А как же счастливые воспоминания из детства о покатушках по деревне на ежах?
4: У нас ежей не было. Восход! Не знаю, как там. Просто, если спросишь, я навскидку могу сказать только «Беспечный ездок», где Степпенвулф, «Get your motor running», «Rolling on a highway». «Беспечный ездок» называется, да, «Easy Rider», и сериал «Сыны анархии». Ну, так один старый, а «Сыны анархии» чушь полная. То есть я такое смотреть даже не могу. Неинтересный получился. Мне не попадались хорошие фильмы про мотоциклистов. Поэтому, комрад, не потому что я их не люблю, нет.
3: У меня на работе сложилась такая ситуация, что практически все сотрудники уволились, а теми силами, что остались обучить новых, крайне проблематично. К тому же начальник сам не может обучать, так как не в курсе и половины того, как проходит работа. Дмитрий Юрьевич, вы неоднократно упоминали, что у вас есть контора и, соответственно, подчиненные.

0: тут я ничего не понимаю. Я, по большей части, могу матом в микрофон ругаться. Вот это я умею лучше всех. Нет, я никого заменить не смогу. Могу Дементия заменить, поскольку у нас все камеры к полу приколочены, штативы и свет, а пробежать, нажать на кнопки, это я, да, могу. И записанное с флешек скинуть на сервер, это могу. Но с этим справляюсь великолепно. Поэтому нет. То, что ты говоришь, ну, это сложный вопрос. Учить, ну, конкретным аспектом учить надо, потому что вот монтажеры, например, они видео выдают со специфическими параметрами. И даже если какой-то человек приходит со стороны, они его достаточно долго учат, как надо делать, чтобы это вот для нас было хорошо. Учить надо, но как в твоем случае разобраться, честно говоря, не представляю. Нет.
1: Но мне кажется, что команда и коллектив в принципе набирается человеком именно потому, что человек самостоятельно не справляется с рядом задач, которые у него появляются.
0: Естественно. Ну, так это вот надо людей, которые умеют с этим справляться. Если они от вас вот так вот уходят, а вам некем заменить. Ну, в общем-то, надо с людьми работать и знать, чего они хотят. Например, надо знать, что они хотят уйти. И к этому готовиться, искать замену какую-то, хорошую, плохую, это другое дело. Но, в общем-то, внутри конторы надо все знать, чтобы вот так вот не остаться у разбитого корыта, бац, и некому работать.
1: Так, вот. Боюсь, что я не успею задать последний вопрос. У нас осталось минута 40 секунд и целых два дела. Выбрать вопрос победителя и передать слова нашим ребятам. Так что, Дмитрий Юрьевич, про какой
0: фотографии.
1: Вопрос?
0: Про фотографии сердце греет. Да,
1: про
0: давай
1: фотографии, хорошие. Ну вот автор вопроса про фотографии, как ваше увлечение. Я вам на всякий случай проговариваю, что я с вами свяжусь в Телеграме после эфира. Сегодня, максимум завтра. Если вы мне не ответите, ну, значит, будете ждать, когда... Будете наказаны. Да. Это другая передача, Дмитрий Юрьевич. Это уже другая передача. Ну, а мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, вы настоящие супергерои нашего времени. Крепкого-крепкого здоровья, мужества, решительности, удачи в бою. И главное, чтобы вы целыми и невредимыми скорее возвращались к нам. Все будет Россия. Правильно, Дмитрий Юрьевич, говорю? По делу.
0: Что все Россия. Бог, да.
1: Да. Кроме Косово, потому что Косово – это Сербия, никогда не забываем. И у меня сегодня, видите, такое настроение – сибирская язва. Вот что-то мне сегодня захотелось. Спасибо, что вы меня не сильно осуждаете за это. Но, друзья, мы напоминаем, кто еще не подписан на Макс-канал нашей самой лучшей радиостанции в мире, хотел сказать в стране, потом думаю, как в стране, в мире, не только в стране.
0: Опомнилась.
1: Опомнилась, да. Уволят. На радио «Спутник» в Макс срочно подписаться, на Дмитрия Юрьевича в Макс срочно подписаться. Я тоже не обижусь. На меня можно на «Краль удали» тоже подписаться. Так что, друзья, до следующей недели. Это была пятница вечер. Сегодня с вами были Дмитрий Юрьевич Пучков и Алена Минчук. Дим Юрьевич, спасибо вам большое.
0: Спасибо, Алена.
1: Новости на радио «Спутник». Всем пока.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чад?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня

на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов утра, в Самаре и Ереване 9. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. В Киеве ночью поражены предприятия ВПК и склад с топливом. Два человека получили ранения в результате падения дронов в Липецком-Задонске. Бывший президент Финляндии призвал Европу к диалогу с Россией. Подробности далее. Российская армия ночью нанесла групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятию военной промышленности и складу с топливом в Киеве. Об этом сообщили в нашей Минобороны. Отмечается, что целью стал завод «Firepoint», который производит комплектующие боевые части для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Кроме того, ударными беспилотниками на переходе морем южнее и восточнее Одессы атакованы два сухогруза, которые доставляли вооружение в порты Украины. Два человека получили ранения в результате падения дронов в Липецком-Задонске. Повреждены 4 частных дома и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Глава региона также рассказал о падении еще одного беспилотника в Липецке на строящийся многоквартирный дом. Всего силы ПВО за ночь прихватили и уничтожили 397 украинских дронов на территории России. Об этом сообщила Минобороны. Порт Бердянска на Азовском море на данный момент не может эффективно работать из-за обстрелов ВСУ. Предпринимаются меры обеспечения его безопасности. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Отмечается, что оборудование повреждено обстрелами, но восстановить инфраструктуру и закупить новую технику реально. Для развития порта необходимо решить ряд вопросов, связанных с безопасностью и страхованием кораблей и грузов, отметил Балицкий. Борт Ми-8 МЧС России вновь вылетел на поиски вертолета «Робинсон», который пропал в июне в Приморье. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. Связь с экипажем, который выполнял лесоавиационные работы, пропала 21 июня. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводились в условиях труднопроходимой гористой местности. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. Правительство Испании введет усиленный контроль на границах, в портах и аэропортах для прибывающих из Италии. Об этом сообщает агентство Европа Пресс. Теперь путешественники будут подвергаться проверке личности и гражданства. Испанцы проходят проверку по паспорту, иностранцы по визе или виду на жительство. Эти меры стали ответом Испании на приостановку Италии действия Шенгенского соглашения. Рим закрыл морские и воздушные границы 31 июля из-за наплыва мигрантов в Сеуте. Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте призвал Европу к диалогу с Россией для обсуждения вопросов безопасности на континенте и предотвращения гибридных конфликтов. Об этом он заявил в интервью немецкому еженедельнику «Шпигель». Ниинисте выделил две ключевые причины для такого диалога. Во-первых, необходимо обсудить архитектуру европейской безопасности. По его словам, Россия давно стремится к этому обсуждению, и тема поднималась на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Бывший финский лидер также подчеркнул, что Европе следует участвовать в таких переговорах. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши вопросы, которые вы присылаете в соцсети «Радио Спутник», мои соцсети, а также, конечно, когда звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912, звоните, будем общаться. Елена Составкина, вопрос. Доброе утро, отец Павел. Мой вопрос: что лучше, не обидеть людей и съесть вредное сладкое или все-таки воздержаться от вкусного и огорчить ближнего? Елена, на ваш вопрос обязательно отвечу. Сначала мы пропустим вперед звоночек. Доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте, отец Павел. У меня такой вопрос.
2: Как вас зовут?
3: Вот Елена. Угу. Вот по поводу добрых дел. Вот зачастую там делают добрые дела, даже ради, ну, для ближних, да, но они оборачиваются медвежьими услугами. Вот, то есть причиняешь добро, в кавычках, да, и, а если там делаешь это для других, то это токсичные сборы, там вот у храмов вот эти работоспособные люди со стаканчиками, как бы тунеядцы хранить, кормить не хочется. Вот, то есть все-таки где вот грани христианской милосердия?
2: Понял, понял, спасибо большое. Надо сразу сказать, что медвежья услуга не является добрым делом. Поэтому если мы знаем, что наши какие-то поступки приводят к плохим результатам, то есть мы вот уже знаем наперед, значит, наше действие будет провоцировать плохой поступок, значит, оно уже недоброе. Даже если у нас есть какие-то добрые побуждения. Поэтому провоцировать человека на зло не нужно. Что касаемо всяких, как вы говорите, токсичных сборов, ну, есть же у нас рассудительность, есть возможность где-то проверить. Есть люди, которым мы доверяем, да, поэтому в условиях, когда сегодня достаточно много нуждающихся, это и армия, это и большое количество просто малоимущих людей, и сирот много, так что здесь найдите проверенных людей и, соответственно, участвуйте. Вот у нас на приходе 4 благотворительных организации. Группа «Добрые дела», адрес на помощь нуждающимся. «Урсулинки» — это девушки молодые, которые помогают заключенным. Группа «Тылфронта», помогающая военным, гуманитарную помощь мы оказываем, помощь семьям военных. И благотворительный фонд «Протас» — это помощь многодетным семьям. Вот, пожалуйста, вот такие группы благотворительные есть при многих церквях, приходах. Присоединитесь к ним, участвуйте, и будет вам счастье. Возвращаемся к вопросу Елены Составкиной по поводу, что лучше, не обидеть людей и съесть вредное, сладкое, или все-таки воздержаться от вкусного и огорчить ближнего. Но мне здесь смутило слово «вредное». Если именно что-то вредное, сладкое не в смысле перебора веса, а вредное для здоровья, то, конечно, не надо ради ближнего, который вас чем-то угощает, вредить собственному здоровью, потому что ближний потом, если об этом узнает, он расстроится, и вам же справедливо предъявит, как бы, а что ж вы как бы это молчали, мне неприятно, что я вам дал, там, не знаю, вы там диабетик, а вы там много сладкого съели. Если же вредно это просто потому, что, ну, типа нарушение поста, то надо сказать, что любовь выше в данном случае, и поэтому, если вы пришли в гости, и вас в постные дни угощают чем-то непостным, совершенно вот так, ну, как по наивности, не ради того, чтобы вас провоцировать, то, конечно, здесь вполне умеренно можно съесть, чтобы, так скажем, сохранить приличие, но как бы, это не будет считаться нарушением поста, но при этом все равно, конечно, нужно как-то воздерживаться. Алла Сергеева спрашивает, убийство на войне не грех? Ну как это не грех? Грех – это болезнь души и нарушение закона Божьего. Соответственно, есть заповедь «не убий». И очевидно, что когда человек убивает на войне другого человека, то душа его от этого повреждается. Это надо быть, там, наверное, каким-то психически нездоровым человеком, чтобы тебя совершенно не трогало, и чтобы твоя душа осталась вот невозмутимой от того, что ты убил другого человека, даже если это враг. Поэтому душа, конечно же, повреждается. Мы это видим по последствиям. У нас войн на земле было очень много. И понять, что военных, которые именно защищали свою страну и убивали врагов для защиты своей страны, у нас тоже, конечно, уже очень-очень много. И опыт большой накоплен. Поэтому, конечно же, церковь всегда оказывает такую помощь людям, которые возвращаются с войны, в том числе и посредством таинства исповеди, таинства соборования, просто душепопечение, а где-то, безусловно, и медицинская помощь нужна, потому что повреждение достаточно значительно для души. Другое дело, что люди не знают, что есть, так скажем, меньшее зло. То есть, выбирая между соблюдением заповеди о защите Отечества, это заповедь номер 5, почитай отца мать твою, да благо тебе будет, да долголетием будешь на земле. И соблюдение заповеди не убий, нам приходится выбирать между ними. И получается, что мы, защищая свое Отечество, нарушаем другую заповедь. Но если мы это не сделаем, то получится так, что мы, вот, пытаясь соблюсти заповедь «не убий», мы, получается, позволим убивать собственных родителей. Это тоже будет, в общем, это будет только хуже. Поэтому понять, что война в любом случае является злом. И сложно найти, мне кажется, христианина, хоть одного, который скажет, что война – это добро. Война – это зло, вот, к сожалению великому. И вся наша жизнь здесь на земле, да, она сплошь пропитана войной. Вот как Каин Авеля убил, так, собственно, вот и понеслось. Но как бы христианин старается всячески хотя бы найти меньшее зло, пытается уйти максимально, как можно дольше вот в таких вот, значит, обстоятельств. Андрей Чадин спрашивает. Доброе утро. Ранее в выпусках вы говорили, что дома молиться можно в шортах. А можно ли в одном нижнем белье? Потому что летом в квартире бывает жарко и душно. Позволительно ли это? Андрей, здесь есть совесть у нас. Поэтому одно дело... Я просто не знаю. Разные обстоятельства бывают. Я вот помню, смотрел сериал «Чернобыль» американский. И там показывали, как шахтеры, которые... Значит, делали туннели под станцией, значит, АЭС. Они, значит, там работали полностью голые, потому что было очень жарко от пожара. Ну, это как просто пример ставлю. Бывают такие обстоятельства, когда и правда никакой одежды не может быть, потому что просто человек там не выживет уже почти. Поэтому смотрите, можете ли вы нормально одеться при молитве или не можете. Это вот здесь уже как-то по совести. Эли спрашивает, как бросить рукоблудие и просмотр порнографии, если привычка уже много лет есть? Но если так общее ответить, то, во-первых, нужно в этом не унывая и не тщеславясь, а исповедоваться постоянно. И установить какую-то причину, да, то есть когда эта страсть, так скажем, ярче себя проявляет, когда она постепенно высушивается. В любом случае нужно трудиться, это раз. И второе – это дисциплина. Если будет режим дня, если вы будете вставать в одно и то же время, ложиться в одно и то же время, кушать будете в одно и то же время, побольше физических нагрузок, да, то вы увидите, ну, как бы, вообще будет именно дисциплина, режим. Вы увидите, как плотские страсти, не только вот блудные по типу рукоблудия, просмотр порнографии, но и другие плотские страсти, как они будут у вас угасать. Все плотские страсти, это касаемо чревоугодия, касаемо лени, когда хочется понежиться, полежать, в ванной там отдохнуть. Блудная страсть, вот все эти плотские страсти как бы ужасно боятся дисциплины и режима. И, соответственно, наоборот, расцветают, когда, значит, мы расслабляемся. Сергей спрашивает, как вы думаете, отец Павел, когда закончится война и почему вообще все это произошло? Ну, друзья, я, конечно, здесь не какой-то специалист. Могу свое субъективное мнение сказать, что закончится тогда, когда... враги нашей страны увидят совершенно бесперспективность как бы воевать с нами, когда они поймут, что как бы нам уже никакого, ну, так скажем, что как бы с нами не воевать выгоднее. Вот, вот сейчас очевидно, что для многих американских и западноевропейских коллег, в кавычках, да, воевать с Россией выгодно. Может быть, по той причине, что просто деньги какие-то отмываются. Может, по той причине, что таким образом Россия ослабляется. Но пока это выгодно, с Россией будут воевать. Вот мое мнение такое. То есть это, в принципе, такой, ну, как бы известный подход. Да, ищи, кому выгодно. Вот с Ираном стало невыгодно, а с Россией выгодно. Но, может быть, по той причине, что мы как-то занимаем такую позицию, что вот достаточно пассивную. То есть мы надеемся на переговоры, а с нами воюют по-жесткому. Вот Иран, он воевал со всеми окружающими тоже по-жесткому. И невыгодно стало с Ираном воевать. Поэтому я не думаю, что здесь есть какие-то друзья, враги. Есть просто, как говорится, бизнес. Люди смотрят на деньги. Вот там, где выгодно и так далее. Вот мне кажется, когда это будет невыгодно, тогда война и закончится. Кстати, очень быстро. Доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро, отец Павел. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара.
2: Здравствуйте, Андрей.
4: Слушатель. Да, хотел бы вот немножко затронуть тему благотворительности. Вот, как известно, значит, в притчах вот есть такая категория людей, как самаритяне. Вот. И евангелисты, да, их описывают как людей благодарных, да. Людей добрых, вот. И даже Пасху изначально, да, планируется именно в Самарии организовать. И именно к самаритянской женщине, да, Иисус обращается и говорит ей то, что даже своим ученикам он не говорит, о том, что он Машиах. И, да, вопрос вот в чем заключается. А скажите, не кажется ли вам, что что-то объединяет самаритян и Иисуса, да, какие-то, может быть, идеи, какие-то правила? Даже, насколько я помню, его упрекают в том, что он самаритянин. У Иоанна, по-моему, есть такой упрек от иудеев, да, что он, ну, самаритянин, больше как бы к самаритянской религии, чем к иудеям.
2: Андрей, спасибо.
4: Притчи.
2: Да.
4: Да,
2: спасибо. Но мне кажется, что, ну, во-первых, я не помню, чтобы Христа называли где-то самаритянином, вот. Христос противопоставляет, скорее, жителей Самарии по той причине, что иудеи над ними превозносились, не любили их, если не сказать ненавидели. Вот. Там как бы два варианта было, кто хуже всех, мытари или самаритяне. Мытари, потому что это иудеи, собиравшие подати в пользу римских оккупантов, а самаритяне просто потому, что их ненавидели. И поэтому Христос как раз в притче о милосердном самаритянине, он его ставит в пример, он говорит, что вот идет иудейский священник и не оказывает помощь нуждающемуся, которого там избили разбойники. Потом мимо этого окровавленного нуждающегося проходит церковнослужители, их называли левиты, а потом проходит самарянин, да, и оказывает помощь. Таким образом, Христос показывает, что вот эти ярлыки, которые мы навешиваем, что вот если священник, значит хороший, а если какой-то иноземец, который, причем нелюбимый иноземец, вот значит плохой. Это вот отсюда вот мы знаем, впервые вообще слышим о самаритянах в Евангелии. А также есть, да, история, где Христос встречается с женщиной-самаритянкой. Но вот и, собственно, и все. Не так уж часто употребляется самаряне в Священном Писании. Иудеи употребляются гораздо чаще. Да и в разговоре с самарянкой Христос говорит, что именно Спаситель пришел именно к иудеям. И спасение будет от иудеев. Он прямо это говорит. Вот. Но и по поводу мышах, о том, что Христос говорит, что он Христос, он это иудеям говорил неоднократно. То, что как раз жители города Сихарь уверовали во Христа, это, да, это такой очередной показатель, что бывает, что свои как раз не примут, а чужие примут гораздо быстрее. Но об этом еще в Ветхом Завете пророк говорил, значит, что не имеет чести пророк, как только в своем отечестве. Это... Кстати, эту же мысль потом повторяет и Христос. Так, Софико спрашивает, роль друзей в жизни христианина. На странице ВКонтакте у психолога, который мне нравится, увидела такое выражение, установку. Не отдавайтесь полностью отношениям, ведь с мужем можно расстаться, а друзья останутся. Я не могу согласиться с этим, ведь муж – ближайший человек по жизни. С годами порой отношения с друзьями становятся все холоднее. Какие отношения у вас должны быть с друзьями, а какие с супругами? Но я не очень могу понять, почему вам психолог этот нравится, потому что когда человек, в принципе, вот пишет такие слова, ведь с мужем можно расстаться, друзья останутся, кто сказал, что с мужем можно расстаться? Это также звучит, как если я скажу, что, ну, в принципе, можно убить ребенка своего. Ну, практически можно убить ребенка, и теоретически можно, но мы понимаем, что с точки зрения закона и с точки зрения нравственности это нельзя делать. Поэтому, когда говорят, что ведь с мужем можно расстаться, ну, как бы вас каким-то образом толкают на преступление или нормализуют преступление. Безусловно, если муж сам бросил, там, прелюбодеи, ну, как бы тут, опять же, это развод, из двух зол выбираем меньше. Но, конечно, мне кажется, что нету ближе человека, как для мужа это его жена, а для жены это муж. Это буквально даже видно в родстве, что между мужем и женой нулевое родство, то есть потому что они единое целое. А, например, между мужем, между, точнее, отцом и ребенком уже первая степень родства. Между дедушкой и там, внуком две степени родства. Ну, то есть даже по степеням родства мы видим, что между мужем и женой нет степени родства, потому что они единое целое. А какая роль друзей в жизни христианина? Ну, смотря кого мы считаем своим другом. Иногда здесь достаточно много романтики и мало смысла. Мое мнение, что друг – это, во-первых, изначально человек, с которым у вас есть единомыслие. То есть, например, вот если я христианин, значит, мой друг тоже должен быть христианином. Если для меня Христос – это вот цель жизни, да, воссоединение со Христом, то, соответственно, и для друга должно быть такое же. То есть единомыслие все равно в начале стоит. А потом известная поговорка «друг познается в беде». Друга можно назвать того, кто, собственно, прошел испытание дружбы. Когда было плохо, он, в отличие от других людей, тебя не бросил, вот, тебя не предал. Обычно это проверяется временем. Поэтому если отбросить романтику, когда вот мы говорим, вот ты мой друг, ты мой лучший друг, там, ну, в разности вот эти слова, там, ути-пути, сюси-пути, все это, конечно, очень понятно. Но время, проходит лет 10, да, и уже как раз много всяких испытаний, все остальное, вот если не бросил, значит друг. Бывает, что с одной стороны друг, а с другой стороны не друг. То есть один человек дружит, а второй за счет этой дружбы живет. А сказать, что это отношение нормальное, нет, ненормальное. Ну, по-христиански так и нужно поступать. Нужно, правда, любить ближних, независимо от того, как они к тебе относятся. Поэтому иногда бывает такой обман. У человека складывается, он говорит, что вот у меня прекрасна дружба с человеком. Но хотя ты со своей стороны не дружишь, со своей стороны ты пользуешься. Он с тобой дружит. Ну, как бы тут не будем сейчас тут долго рассуждать. Ксения Алешина. Сколько священников, в кавычках, пишет, набежало? Ну, ладно. Что-то я не помню, что на радио «Спутник» много священников было. Всего лишь один набежал. Набег отца Павла Островского. Вот, терпите, Ксения. Вот, ничего страшного. Думаю, что не развалитесь. Анастасия Неугодова. Здравствуйте, отец Павел. Предложили у племянника стать крестной. Взяла время подумать. Родители ребенка церковь не посещают и не молятся. Я церковь посещаю очень редко. Есть сомнения в том, соглашаться или нет. Читала, что отказ считается грехом, но и быть крестным – огромная ответственность перед Богом, на которую, наверное, я не совсем готова. Эти мысли от лукавого, или это Господь призывает помочь приблизиться самой и ребенку к Богу? Нужно ли соглашаться? Живу от ребенка далеко, более 1500 километров. Видится только два раза в год – получится. Но, Анастасия, мое мнение здесь очень простое. Ни вам нельзя быть крестным, ни ребенка крестить нельзя. Вам нельзя быть крестным, потому что, как вы сами про себя пишете, что я церковь посещаю очень редко. Ну, то есть вы человек не церковный. Чтобы вы понимали, крещение – это церковное таинство. Церковь по-русски – собрание. То есть церковь – это собрание людей, верующих во Христа. Мы не просто теоретически являемся собранием, мы даже физически являемся собранием. Главное таинство церкви – это причастие, где мы соединяемся со Христом. Вот все, кто со Христом соединяется и является церковью. Вот мы все собираемся на наше общее дело, которое по-русски общее дело, так служба называется литургия. Вот мы собираемся на литургии и все вместе Богу молимся, с Ним соединяемся. Все эти люди являются церковью. Ну и, соответственно, крещение здесь тоже понятно. Крещение, оно как бы вводит человека в церковь и является первым церковным таинством. Поэтому если человек не церковный, а вы сами про себя так и пишете, что церковь посещаете очень редко, то есть вы человек не церковный. Я не говорю, что там плохой человек, что там кошек едите даже, предварительно там не сварив их. Нет, ну, возможно, вы человек вот так чисто вот по земному, вы человек хороший, но вы не церковный. И поэтому принимать участие в церковных таинствах вы не можете. Вам сначала нужно воцерковиться, сначала правда здесь есть. Понятие, в чем смысл богослужения, исповедоваться, причащаться. Неформально это не ради таинства крещения, а просто, ну, если вы хотите быть христианкой полноценной. То же самое касается и ребенка. Если мы говорим про крещение детей, то здесь срабатывает правило, что детей крестим по вере родителей. Потому что ребенок не может самостоятельно что-либо делать. Ребенок берет пример с родителей. В семье атеистов ребенок атеист. В семье мусульман ребенок мусульманин. В семье формально крещенных ребенок будет формально крещен, но он не будет христианином. В семье христиан он будет христианином. Поэтому если родители ребенка, как вы пишете, церковь не посещают и не молятся, то в чем смысл тогда крещения? Чтобы ребенок вырос и потом задал вопрос, зачем вы меня крестили, а родители скажут, там, от сглаза, от порчи, потому что бабушка не хотела с тобой сидеть, говорят, что пока не покрестись, сидеть я не начну. Ну, то есть все это, конечно, совершенно неправильно. Таинство крещения имеет смысл только если после него наступает христианская жизнь. Аналог, чтобы было проще понять, является свадьбой. Вот мы вступаем в брак, заключаем брак, да, вот свадьбу играем с человеком, которого уже знаем и с которым хотим провести остаток своих дней. То есть если после свадьбы не наступает семейная жизнь, то свадьба называется по-другому фиктивным браком. Ее даже не отмечают. Это фиктивный брак, то есть с какими-то корыстными там целями, побуждениями и так далее. Вот так же и здесь. Крещение – это свадьба со Христом. после которой, после этой свадьбы, должна наступить христианская жизнь. Поэтому предварительно до крещения надо со Христом познакомиться. Не только вам, дорогая Анастасия, но и родителям ребенка. Вот когда вы со Христом познакомитесь, надо изучить православное учение, прочитать Евангелие, познакомиться с богослужением, уже понять, что такое исповедь, что такое святое причастие. Вот когда вы уже будете воцерковлены, родители само собой, вы будете само собой, вот тогда уже после этого можно решать вопрос вообще о крестинах. Нужно ли крестить, не нужно, и нужно ли быть крестным или не нужно. На этом, друзья, у нас сейчас будет небольшая пауза, будет реклама, новости, потом мы с вами продолжим.

«Знать за 90 секунд». Пиар, как индустрия и как наука, сформировался в 1960-х годах. Тогда в США появились первые теоретические модели, учебные курсы и этические кодексы работников этой сферы. Но по факту public relations существовал и раньше. Искусство пиара в 1925 году продемонстрировали каскадеры Глэдис Рой и Айван Унгер. Весь мир бредил авиацией, покорением воздушных просторов. Глэдис зарабатывала на жизнь тем, что ходила с завязанными глазами по крыльям бипланов. Танцевала на них Чарльстон и прыгала с парашютом с огромных высот. Она была звездой экстрима. Но этого дерзкой и амбициозной девушке показалось мало. Она признавалась, что жизнь ее якобы очень скучна, и мир вот-вот увидит нечто особенное. И действительно, вскоре появилась фотография, где она на высоте километра играет в теннис с партнером. В их руках были ракетки, положение тел свидетельствовали, что матч в разгаре. На самом деле, это была пиар-акция. Любой мяч мгновенно сдул бы ветер, но съемка на высоте была настоящей, причем без всякой страховки. Теннис приобрел всемирную популярность. Америка рукоплескала, а уже через несколько лет хоронила свою любимицу. Та погибла из-за нелепой случайности, причем на земле.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Будущее наступает.
5: Будущее за антропоморфными роботами.
6: Роботизация будет идти очень быстро.
4: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
7: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
8: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
4: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
9: Это можно тиражировать уже куда угодно.
4: Как подготовиться к восстанию машин?
10: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
4: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
11: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
4: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
13: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российская армия ночью нанесла групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятию военной промышленности и складу с топливом в Киеве. Об этом сообщили в нашем Минобороны. Целью стал завод «Файрпоинт», который производит комплектующие боевые части для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Кроме того, ударными беспилотниками на переходе морем южнее и восточнее Одессы атакованы два сухогруза, которые доставляли вооружение в порты Украины. Два человека получили ранения в результате падения дрона в Липецком-Задонске. Повреждены 4 частных дома и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Глава региона также рассказал о падении еще одного беспилотника в Липецке на строящийся многоквартирный дом. Всего силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 397 украинских дронов на территории России. Об этом сообщила наша Минобороны. В ближайшие дни США и Иран могут прийти к соглашению о временном прекращении огня, которое продлится от 30 до 60 дней. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он также заявил, что США удалось взять Иран за горло. Министр отметил, что в стране наблюдается высокая продовольственная инфляция, достигающая 150-180%, что затрудняет финансирование военных расходов. Накануне президент США Дональд Трамп выразил удовлетворением ходом переговоров с Ираном и выразил надежду на скорое достижение результатов. Возвращение Молдавии в СНГ возможно, но это будет непросто, так как необходимо будет вновь принять на себя обязательства по основополагающим документам Содружества. Об этом заявил РИА Новости постпред России при СНГ Александр Лукашевич. Молдавия с 2022 года игнорирует заседание СНГ, членом которого остается и ЕАЭС, в котором остается наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Администрация президента США Дональда Трампа ищет среди действующих или бывших кубинских чиновников кандидата на пост главы Кубы, способного сформировать новое правительство в Гаване и изменить внешнеполитический курс страны. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». По информации издания, после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, американская администрация поручила спецслужбам найти нового лидера по образу исполняющей обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес. Чиновники в Вашингтоне сочли ее прагматиком, способным без сопротивления принять власть и готовым к сотрудничеству с США. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
4: Р. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Час Островского.
14: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио «Спутник» священник Павел Островский. Мы продолжаем с вами программу «Час Островского», где я отвечаю на ваши вопросы, которые вы пишете в соцсети «Радио «Спутник», мои соцсети. Ну и также, конечно, когда звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Лукьян Левочкин спрашивает: «Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, как объяснить подросткам, что приходить на похороны в шортах нехорошо, чтобы не вызвать раздражение?» Ну, подросткам, в принципе, зачастую сложно что-то объяснить некоторым. То есть есть те, которые спокойно слушаются и вменяемые, и тогда никаких вопросов не возникает, а есть те, которые вот находятся в протесте. И там, поверьте, дело не только в шортах, они могут прийти и в длинных штанах, но при этом вызвать раздражение своим таким внешним протестующим видом. Поэтому, мне кажется, взрослым людям нужно снисходить к подросткам, если они вообще на похороны пришли. Это уже хорошо, потому что некоторым даже это совершенно не нужно. Но если вы понимаете, что подросток вас слушает, то сказать, что есть просто понятие дресс-кода, что на некоторые мероприятия мы можем одевать короткую одежду, на некоторые не можем. Да? То есть, когда человек идет на какое-то важное там мероприятие, вручение там госнаград, парад победы, еще что-либо, то там вот есть парадная одежда, да, есть официальная одежда. Понятно, что похороны – это такое, ну, место траура, поэтому обычно принято одевать одежду скромную, темных тонов, ну и так далее. Если он понял, ну и слава богу, нет, тоже здесь нужно снисходить к возрасту. Валерий Попадин пишет: «Получается, что русским с татарами дружить нельзя, и с чеченцами дружить нельзя, и все отношения с ними – политическая показуха. А что думаю, почему на встрече с президентом Путиным представители других религиозных конфессий сидят в одном ряду, наш патриарх сидит отдельно?» Не врет, не понимаю, почему здесь не врет. «Иначе как понимать, что он сидит от них отдельно? Может, потому что ближе других к Богу, чтобы это видно было? Да нет, потому что у нас страна православная». Как бы там мы ни говорили про то, что страна многоконфессиональная, это конечно, но культура нашей страны православная, исторически страна православная. И большая часть населения – это русские. Поэтому мы, конечно, понимаем, что у нас есть не только русские, и надо ценить добрососедские отношения с другими, собственно, национальностями, народами. Конечно, нужно выстраивать добрые отношения с представителями других конфессий, но это совершенно не означает, что теперь мы равные. В том смысле, что, конечно, наша страна, безусловно, в основном это русские, и в основном там этнически, не этнически, но это православные, то есть православная культура. И просто, ну, как бы это некая данность. Да, у нас перед законом все равны, и православные, и мусульмане. У нас никогда не будет такого, что если сделали одно и то же преступление, православным будет скидка. Такого нет. Но надо просто учитывать некие исторические реалии. Здравствуйте, доброе утро.
15: Здравствуйте.
14: Как вас зовут?
15: Павел, простите, пожалуйста, что волнуюсь. Хотела бы остаться анонимной. Угу. Хотела бы просто обратиться ко всем батюшкам. Батюшки, когда вы ругаетесь на Пономареве в алтаре, так что слышит весь храм, в храме стоят мамы, которые плачут перед иконами.
14: Спасибо за обращение. Но мне кажется, что это обращение нужно делать не на радио «Спутник», а если такое происходит, а это, безусловно, неприлично и неправильно, то, во-первых, нужно подойти после окончания службы к священнику и сказать, что батюшка, вы когда вот пономарей ругаете, во-первых, это слышно в народе, это первое смущает, второе, если вы еще родственница, там, мама этого молодого, ну, если кто не знает, пономарь – это помощник священника в алтаре, то это, ну, как бы, очень, ну, потом мне это расстраивает и так далее. Если священник понял, больше такое не повторяется, ну, слава богу. Потому что, конечно, это здесь это обращение не ко всем священникам. Большая часть священников, конечно, ведут себя адекватно. А если священник не реагирует, нужно, опять же, не на радио «Спутник» воззвание делать, а обращаться к старшему священнику в районе, который называется благочинным, об этом ему сообщать. Если благочинный ничего не сделает, тогда сообщать уже в епархию. И, соответственно, священника вызовут на дисциплинарную комиссию, если не будет проведена работа. В некоторых случаях даже могут запретить священнослужение на время для исправления. Так, далее. Светлана спрашивает. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, если человек не покаялся перед смертью, есть ли ему возможность быть в Царстве Небесном? Друзья, покаяние – это не какое-то разовое действие. Покаяние – это изменение ума. Это, по сути, вся жизнь человека. Если человек находится на пути покаяния, то тут не так уж и важно, насколько там или за сколько дней до смерти он прям поисповедовался. Если он находится на пути покаяния, однозначно он все равно будет прибегать к таинству покаяния, да, то есть он все равно будет время от времени исповедоваться. И тут уже, что там один день до смерти, что неделя, что месяц, никакого значения не будет иметь. Но если человек не меняет себя, то есть не стоит на пути покаяния, то, ну, как бы душа далека от Господа. Ну и что вот с этим сделать? Да, насильно же мил не будешь. Так что тут, конечно, вот по поводу там, возможности быть Царством Небесным, ну мы знаем, Христос говорит, я хочу, чтобы все спаслись и все пришли в познание истины. Господу хочется, чтобы все были Царством Небесным. А вот по поводу возможности, захочет ли человек, да, вот для него это самого будет возможно. Вот это примерно, знаете, вот я про себя могу сказать, я человек... По разным причинам, в том числе и от меня независящим, я человек не спортивный. То есть раньше увлекался дворовым видом спорта и так далее, потом, ну, как-то вот жизнь так сложилась, плюс болезни, и сейчас много чего я вообще не могу. То есть мне невозможно быть, даже где-то и против моей воли. Ну, то есть я вот могу сказать, что мне невозможно быть спортсменом. Вот для Царства Небесного путь открыт всем. Но вот насколько возможно, невозможно, в том числе будет решать, конечно, сам человек. Валерий Попадин пишет. Поймите, люди всей земли. Война – плохое дело. Все люди в мире жить должны. Нет лучшего дела. Это мусульманин написал. Может с ним дружить после этого. Или лучше найти русского друга. А при чем здесь тут какие-то цитаты и дружба? Еще раз. Дружба основывается на единомыслии. А не на каких-то цитатах и так далее. Я вполне могу быть, иметь с людьми товарищеские отношения. Рабочие отношения. Добрые отношения. Возможно, понятие дружбы очень растяжимо, но для меня, еще раз, друг – это, ну так скажем, что-то очень высокое, что-то очень глубокое, вот для меня лично. Некоторые люди друзьями называют вообще всех, с кем они один раз рюмку выпили, уже друг. Может быть, Валерий, для вас друг – это что-то более низкое, да, не, так, не столь возвышенное. Да. Для меня дружба – это какая-то редкость, чудо не чудо в наше время. Юлия спрашивает, здравствуйте, как вы относитесь к партестному пению? Ну, кто не знает, партест – это когда на несколько голосов. Почему оно так прижилось в православных храмах? Это же, по сути, к нам пришло из католической Италии. Разве это не замена понятия обмерщания, когда службы стали напоминать о оперные концерты, когда слог и слово увядают под мирской красотой? Об этом писал еще Чайковский. Я отношусь к партестному пению в сравнении с одноголосным негативно. То есть мне наше древнее пение, будь то византийское, будь то наше именно старое русское, нравится на порядке больше. Так что здесь, ну вот меня спросили, я ответил. Но возможно ли нам вернуться? Я думаю, что невозможно. То есть где-то это будет, да, и где-то будет древнее пение. Но уже есть как бы... В большинстве храмов традиции, вот как вы говорите, партестному пению. Вряд ли уже здесь это. Мы прям вернемся. Но мне, в принципе, нравится. Вот знаменное пение, разные виды знаменного пения. Мне это нравится. Андрей Раков. Почему заповеди Бога Отца не пользуются популярностью в церкви и не проповедуются как одной из важнейших составляющих веры? Не знаю, почему вы так считаете. Я вот в церкви с детства... Только про заповеди и говорим, бесперерывно. Я вот как родился, вот как стал вообще что-то понимать, мне только про заповеди Божии говорят. Поэтому, не знаю, ну, смените храм, вот, и, может быть, вам как-то будет веселее уже. Валерий Попадин пишет, благодарю, слушать вас, это тоже разновидность чуда. Ну, да, дар слышания. Спасибо Господу за то, что у нас есть уши. Это, правда, хорошо. Мария Козлова пишет, почему Бог не дает... хорошего мужа, даже после 20 лет молитв. Слышите, вы как-то очень долго молитесь. Может быть, просто просить мужа, а не хорошего? Муж может стать хорошим конкретно вместе с вами внутри брака, в зависимости в том числе от того, как и вы себя будете вести. Потому что муж и жена – это единое целое. Мы же не делим наше здоровье, например, напополам. То есть у нас, если вот на организм наш посмотреть, если у нас желудок заболел, то мы говорим, организм болен, а не только желудок. То есть человек в целом заболел. Также семья. Муж и жена неразделимы. Возможно, вы очень сконцентрированы, Мария, на молитвах о хорошем муже, но не сконцентрированы на том, чтобы вам подготовиться быть хорошей женой. Потому что хорошая жена – это та, которая благодарная. Если вы сейчас уже так, знаете, внимательно оцениваете вокруг всех мужчин, прям вот смотрите, вот хороший он, нехороший. А представляете, как вы в браке потом будете? Вот он пришел с работы, смотрит, так, сколько он денежек принес и все такое. Так что, Мария, подумайте, может быть, тут дело не в молитвах. Здравствуйте, доброе утро.
16: Здравствуйте, отец Павел. Я всегда считала, что Иосиф и Мария были молодые люди, которые были обручены. А вот где в Евангелии написано, что Иосиф был старец, вдовец с детьми? Я не могла найти.
14: Но дело все в том, что это сама просто история такая, что обручали девиц, да, каким-то вдовцам уже пожилым. То есть по закону все должны были быть обручены. И поэтому те девушки, которые посвящались Богу, чтобы за ними было какое-то опекунство, их отдавали тем уже старичкам, которые, ну, так скажем, уже явно не планировали иметь никаких детей и тому подобное. Чтобы был не по закону был муж. Это была такая общая традиция того времени. Частично мы это можем увидеть и прочитать в такой книге, которая называется «Протоевангелие от Иакова». А сама Матерь Божия была очень молодой, ей было или 14 лет, или 16 лет. Тут там разные варианты есть.
16: Спасибо большое.
14: Пожалуйста. Спасибо. До свидания. Так, Яна Иванкина. Как отличить волю Божию от своей воли? Все, что плохое происходит, это свободная воля человека, а все, что хорошее, это Божий промысел? Получается, что от человека лично ничего хорошего не исходит? Ну, почему вы так считаете? Воля Божия, она явлена нам, в первую очередь, через Священное Писание. Там мы можем узнать, что такое воля Божия. У нас наша душа создана по образу Божию. Или, как говорил известный философ христианский в древности, 2-3 век Тертуллиан, душа каждого человека по природе христианка. Поэтому многое, то, что угодно Богу, в нас просто вложено уже, потому что душа создана по образу Божию. И поэтому, когда человек и правда внимательно слушает свою совесть изначально, то даже не зная, бывает, закона Божьего, уже много что делает правильно. То, что ему хочется, оказывается согласно с волей Божией. Но так как у нас бывают такие моменты, и уже даже чуть ли не с самого раннего детства, когда мы начинаем сомневаться, а все-таки вот так правильно или так правильно – поэтому здесь как раз помогает нам Священное Писание, где прямо уже написано, что воля Божия, она вот раз, два, три, четыре, пять. Вот это воля Божия. Валерий Попадин пишет. Христос был первенцем Марии, Иосиф был стар и хотел ее отпустить. Откуда у Христа младшие братья? О, спасибо большое, Валерий. Вот вопрос как раз был по поводу, где написано в Евангелии, о том, что Иосиф обручник был стар. Вот как раз спасибо, Валерий, это место вспомнил. В Писании было правда написано, что Иосиф был стар и хотел ее отпустить. По поводу, откуда у Христа младшие братья, по той причине, что Иосиф был вдовец, у него была жена, потом жена умерла, и, соответственно, были дети вот от этого брака. Это по закону были сводные братья для Христа. Это были все вот его стар. Они все ему, по сути, годились уже, знаете, в дядьки. Все были уже взрослые. Здравствуйте, доброе утро.
17: Доброе утро, отец Павел. Хотел задать два вопроса. Ехал недавно в Петербурге в автобусе, и две мусульманки сидели и лузгали семечки и кидали шелуху на пол в автобусе. Я говорю, девочки, а что вы делаете? Они говорят, это Аллах нам подарил эту землю, мы что хотим, тут то и делаем. И второй вопрос, недавно обсуждал свою пенсию тоже с мусульманином. Говорю, вот пенсия у меня 25 тысяч, 500 рублей в день. На воду да на хлеб. Он говорит, а мои родители вообще про пенсию не думают. Я говорю, как так? Она с 10 человек у отца в Узбекистане. Отец говорит, хочу в санаторий-мораторий поехать. Один дарит чемодан, второй новую одежду, третий ласты. Я говорю, так а у вас сколько детей? Он говорит, у меня 6. Тоже они мне будут помогать. Я говорю, так вот у меня 2 детей, я больше и завести не могу, потому что квартира там много миллионов стоит, ребенка надо обучить. И поэтому у меня такое ощущение, что скоро как бы мусульмане, вот это противостояние двух религий, и мусульмане нас просто по количеству детей затопят. Потому что он говорит, дает Аллах детей, даст их хлеб, а потом попросишь, скажешь, дети, помогите мне, дадут по 1000, вот у тебя уже 6000 в месяц будет. Я говорю, так у меня одна дочка.
14: Ну, я понял, спасибо большое. Да. Ну, я, конечно, знаете, вспоминаю сразу песню, забыл, по-моему, группа «Блестящие». Не самая, наверное, может, такая группа христианская, но помните, они пели «Восточные сказки» там, и так далее. Это «Восточные сказки». Если они такие все богатые старички и тому подобное, что ж бедна-то такая? Таджикистан, там что, прям богатые люди, что ли, все живут? В Узбекистане, особенно, знаете, села возьмите. Казахстан, вот я сейчас сам из Алматы приехал, да, я прям спрашивал у казахов, да, вот где, как люди живут. Да, в городах побогаче, а в деревнях бедно. И в Узбекистане я был. Это восточные сказки, что все у нас прям такое, ай-яй-яй-яй, конечно, они так все это говорят. Чего же они едут-то в Россию зарабатывать, если там все так, все хорошо, и все такие, все старички прям так обеспечены и тому подобное. Это все, знаете, это все понятно. Если человек нормальный, и у него совесть есть, он будет помогать своим родителям, в том числе и стареньким, независимо от того, вообще верующий он или неверующий. Если он, в принципе, нормальный, если он благодарный своим родителям за то, что они воспитали, жизнь дали и тому подобное. А если человек ненормальный, злой и все остальное, то он не будет помогать своим родителям. И то количество преступлений, которые у нас совершают мигранты, статистика известна, она даже официальная, что-то она не говорит о том, что они там вообще заботятся о своих родителях, потому что они в тюрьмы попадают. Это первый момент. Второй момент по поводу, что какое-то противостояние между Россией, между православными и мусульманами в нашей стране. Ну, мне кажется, здесь это сейчас, ну, по крайней мере, до этого очень далеко. Конечно, да, нужно держать ухо востро. И, слава богу, сейчас государство стало вводить все новые и новые законы. В общем, законодательство по отношению к мигрантам ужесточается. И надеюсь, что и дальше будет ужесточаться. Потому что если посмотреть другие страны, нормальные, там законодательство еще строже. И чем меньше у нас будет нелегальных мигрантов, те, которые как раз вот ведут себя там неприлично, нашу культуру не признают, тем будет лучше. А в России должны, правда, работать те люди, которые признают наше законодательство, признают нашу культуру. Вот. Все остальные – до свидания. Поэтому я не думаю, что будет какое-то противостояние. Ну, вот совсем. По поводу девушек, которые лязгали семечки и бросали на пол, и что там они про лаха сказали. Ну, надо было сказать спасибо большое, конечно, за ваше мнение. А у нас в России еще полиция есть. И, соответственно, вызывать полицию. Вообще, надо сказать, что мы редко этим пользуемся. Люди очень быстро, знаете, начинают вести себя прилично, как только ты позвонил 112. Потому что не захотят связываться. Потому что такое, да, вот грубое нарушение общественного порядка. Вот. Вызывайте полицию, что вот здесь сидят люди, которые мусорят прям, вот, хамят. Я боюсь то, что они сейчас что-нибудь плохое сделают. Пожалуйста, приезжайте, проверьте их документы, проверьте их личность и тому подобное. И все. Если у них все по закону, они все легально, ну, окей, ну, заплатят штраф там. Хотя, скорее всего, они сразу выскочат из автобуса. И в следующий раз будут уже думать. А если там что-то не так, то будут депортированы на родину. Может быть, у них в их стране или в их республике, может быть, принято так себя вести. Конкретно в их ауле или в их селе. Вот. А если не принято, они когда туда приедут, у них родственники спросят, а что вас выдворили-то из страны, а что вас, не знаю, там в полицию? Они скажут, да мы там семечки лязгали и мусор бросали. Ну и все, их там выпарят, и все будет хорошо. Далее. Андрей Чадин. Как правильно понимать разницу между тем, когда человек смиренный и когда человек терпило. Если человек, например, работает на работе, которая не очень нравится, но остается на своем месте, он и смиренный, и терпило. Или когда хулиганам даешь физический отпор, получается, он не терпило, он также и не смиренный. Но я не очень могу понять, почему слово «смиренный» воспринимается как, что нужно терпеть там все подряд. Смиренный – это адекватный. Это человек, который, в первую очередь, на себя смотрит и признает свои слабости. Признавая свои слабости, он с ними борется, обращаясь к Господу Богу за помощью. Вот этот человек смиренный. А если какое-то зло происходит, зло нужно останавливать. Просто есть разница в основке зла. Когда по отношению к нам, то у нас есть возможность на зло ответить добром. А когда, например, по отношению к нашему ближнему, например, по отношению к ребенку, которого мы обязаны защищать, то добром будет являться физическое сопротивление. Не может быть так, что ребенка нашего бьют, а мы рядом стоим и говорим: подставь другую щеку. Нет, мы обязаны за него заступиться физически. Потому что апостол Павел прямо писал, что тот, кто не заботится о домашних, тот хуже неверного. Так что надо разбираться, все будет хорошо. Максим Радьков. Здравствуйте, отец Павел. Спасибо большое за интервью с Алисой Супроновой. Очень понравилось приглашать, и больше таких людей. Спасибо. Да, если кто не знает, мы сделали интервью с Алисой Супроновой.

Но мне кажется, если вы будете жить счастливо, по крайней мере, для мамы это уже будет большое подспорье. Если мама хорошая, нормальная, я вот как сам, как родитель могу сказать, что когда мои дети живут счастливо, это для меня огромная радость. И, честно говоря, это гораздо больше радость, чем если бы вдруг мне там ребенок что-то выслал, там денежку и так далее. Поэтому старайтесь жить счастливо. Почему у вас нет сейчас там какой-то работы? Знаете, бывает, пока вот ищешь работу, вполне может где-то еще подрабатывать, ну, просто без дела не сидеть. Но вопрос очень такой, как бы конкретный, без подробностей, это не могу здесь сказать. Андрей Стукачев. Здравствуйте, отец Павел. Не могли бы вы пояснить, что за церковь может находиться на частной территории с охраной и видеонаблюдением? Издалека видны купола и кресты. Каждый час отбивают колокола. Доступа простым прихожанам нет, и ничего не говорят о церкви люди. Ну, Андрей, надо какой-то адресок все-таки скинуть. Что это может быть? Может быть, какая-то, не знаю, может, резиденция какая-нибудь. Если там патриаршая резиденция, там должна быть охрана. И там, может быть, есть какой-нибудь домовой храм. По-моему, есть гимназия святителя Василия Великого, там на территории тоже есть храм. Как я понял, там тоже нету свободного прохода, по-моему. Вот там, где раньше служил отец Андрей Ткачев. Потому что как раз люди мне рассказывали, что они хотели прийти на службу, а там нету свободного доступа. Есть еще храмы на территории там, военных госпиталей. Я сам в таком военном госпитале лежал, там на территории есть храм. Вот госпиталь... как у нас, по-моему, третий центральный военно-клинический госпиталь. Нет, пятый ЦВКГ раньше назывался. Сейчас у него филиал Бурденко. Но там тоже на территории есть храм, и на территории без пропуска никого не пустят. Ну, как бы нужны какие-то подробности. Так я, конечно, не смогу ничего сказать. Друзья, я хотел бы последние тут секундочки вот, на сегодняшнем эфире потратить на то, чтобы поздравить своего родного папу, любимого, с тем, что ему сегодня 75 лет. Вот, другой папочка, я тебя очень люблю. Много лет тебе, оставайся таким же хорошим, добрым отцом. А также поздравить с днем рождения еще и Владимира Романовича Легойду. Это мой тоже такой босс по информационной линии в церкви, пресс-секретарь нашего святейшего Владимира Романовича, тоже вам много лет. Друзья, всем тоже желаю доброго здоровья, обнимаю всех вас, пока-пока.

В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов утра, в Саратове и Баку 10. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Два человека погибли при столкновении двух катеров на Волге в Самарской области. В организации работы мигрантов на российских стройках следует навести порядок. Российские ученые разрабатывают новую систему утилизации твердых отходов в космосе. Подробности далее. Два человека погибли при столкновении двух катеров на Волге в Самарской области. Проводится проверка. Об этом сообщает Следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Инцидент произошел накануне на протоке Старый Мокрец. Следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности движения. Россия считает провокационной и неприемлемой риторику японских властей о необходимости пересмотра трех неядерных принципов. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Токио Николай Ноздрев. Япония традиционно придерживается трех неядерных принципов – не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие. Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты. В конце июля министр обороны Японии заявила о необходимости без табу продвигать обсуждение различных мер в связи с дискуссией о возможности изменения трех неядерных принципов Японии. Организации работы мигрантов на российских стройках следует навести порядок, так считает заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. В частности, необходимо заняться так называемым серым рынком труда мигрантов. Те, кто работает легально и платит налоги, максимально выводить в белую зону. В пример он привел организацию работы иностранцев в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, в одном только Дубае на миллион местных жителей приходится в несколько раз больше трудовых мигрантов, чем в России. Система при этом работает нормально. Российские ученые разрабатывают новую систему утилизации твердых отходов в космосе, необходимую для обеспечения межпланетных полетов. Об этом рассказал член-корреспондент РАН Вячеслав Ильин. Исследования идут в рамках проекта «Биоэкономика» под руководством Центра Курчатовский институт. Отмечается, что ряд опытов показал, что уже при температуре 30 градусов Цельсия можно перевести твердую массу отходов в жидкую, а затем доочистить раствор до состояния серой воды, пригодной для полива растений. Владикавказ может стать локальным хабом для международных перевозок. На это рассчитано развитие его транспортной инфраструктуры. Об этом заявил в интервью РИА Новости руководитель представительства МИДа России во Владикавказе Багир Мамилов. Дипломат уточнил, что сейчас идет новый этап модернизации аэропорта. Старое здание будет реконструировано под полноценный воздушный пункт пропуска через государственную границу России. Запланировано также строительство нового корпуса с залами ожидания официальных делегаций и специализированной VIP. Зоной. Осенние каникулы у школьников, которые обучаются по четвертям, в следующем учебном году будут длиннее, чем зимние. Это выяснила РИА Новости, изучив план каникул, который Минпросвещение направило в регионы. Так, согласно календарю, осенние каникулы у тех, кто учится по четвертям, пройдут с 26 октября по 3 ноября. Однако, учитывая все выходные дни, а также праздничный нерабочий день 4 ноября, школьники будут суммарно отдыхать 12 дней. Зимние каникулы продлятся 11 дней. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Добрейшее утро, дорогие друзья. С вами я, Егор Яковлев. Привет, папа. Как всегда, по утрам в субботу в 9 утра. Исторический ликбез на радио «Спутник». И сегодня у меня в гостях очень интересный гость, специалист по истории русской революции, Егор Мишин. Егор, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Егор Николаевич. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели.
2: Сегодня мы вновь обратимся к хроникам русской революции и поговорим о важном эпизоде из революционной эпохи, об учредительном собрании, а также о том, как к учредительному собранию относились, собственно, рабочие. И первый мой вопрос, первая, точнее, даже просьба, наверное, к вам, Егор, будет рассказать о том, что это такое учредительное собрание, почему оно так было важно в революционную эпоху и чего от него ожидали разные слои населения.
3: Да, вопрос действительно важный. Нам может показаться, что это лишь один из множества эпизодов, потому что сама история выборов, история заседания, она очень короткая, да, и мы можем пролистнуть там учебники истории или в энциклопедии, даже особо не заметив. Но как идея, на самом деле, учредить собрание имеет очень длинные давние корни. Как и многое, кстати, в русской революции, надо искать в Великой Французской революции, еще немножко в Парижской коммуне. И сама идея возникла как раз-таки в первый год Великой Французской революции, когда депутаты Генеральных Штатов решили собрать все сословия, да, дворянство, духовенство и податное сословие, то есть широкие, да, народные массы, и, скажем так, переучредить, перезапустить государство. И это удалось сделать. То учредительное собрание проработало очень успешно, оно само распустилось, когда выполнило, скажем так, свою миссию. И с тех пор в революционном движении европейском, так или иначе, как лозунг, как символ, как идея, учредительное собрание всплывало и в европейских революциях, а в России, начиная еще с декабристов, там были пункты о том, что будет переход сначала там временное правительство у Трубецкого, а потом учредительное собрание.
2: Давай все-таки формализуем. То есть речь идет о том, что происходит революция, да, старый порядок сметается, а новый порядок должен возникнуть не сам собой, а он должен возникнуть в результате народного волеизъявления.
3: Да, и он должен решить, мы оставляем монархию или мы учреждаем республику, мы должны принять какую-то конституцию, ну и вот ключевые законы, да, которые ее формируют.
2: То есть вот собирается учредительное собрание, оно должно учредить новое государство.
3: Да, да, по сути
2: и
3: так.
2: И когда произошла февральская революция в России, этот лозунг снова был выдвинут.
3: Да, ну причем он уже был укоренен в революционном движении, и народнические организации партии, и социал-демократические, они в своих требованиях это тоже выставляли, и, наверное, вот в полный рост этот лозунг был впервые выдвинут во время первой еще российской революции, в частности, если мы откроем петицию Гапоновскую, то там как раз в этой пространной преамбуле, которую он написал, там главная просьба к царю — это учредить как раз, собрать это учредительное собрание, извините за тавтологию. И затем уже это стало вполне себе таким мейнстримом, такой мечтой, можно сказать. И поэтому даже, я бы сказал, есть элементы сакрализации. Да? Многие надеялись, верили, порой, может быть, наивно в то, что учредительное собрание вот как соберется, как вот решит все коренные русские вопросы, и вот мы заживем совершенно новой жизнью. И когда революция февральская уже совершилась, да, на волне вот этого медового месяца, эти мечты, эти надежды, они воскресли, скажем так, да, возобновились, и все революционные партии так или иначе это в своих программах проговаривали. Кто-то более-менее прямо, кто-то, может быть, уклончиво, как большевики, о чем, да, мы еще впереди поговорим, но так или иначе это всех объединяло, и для всех это было, ну, по умолчанию, скажем так. И когда Михаил, да, не принял престол от своего брата, да, Николая II, передал власть, как мы помним, на время, временное правительство, пока оно не доведет страну до учредительного собрания.
2: Николай II отрекался от престола в пользу своего младшего брата, Михаила Александровича. Но Михаил Александрович отказался принимать престол, и был составлен акт о непринятии престола, написанный папой Владимира Набокова, знаменитого писателя, Владимиром Дмитриевичем Набоковым. И вот в этом акте, это первый юридический документ, который обозначил необходимый созыв учредительного собрания.
3: Одно дело признать необходимость, а другое дело, когда его собирать. Потому что 2 марта, когда Временное правительство выпустило декларацию, где она обещала все права и свободы, там о сроках созыва скромно умалчивалось. Было непонятно, когда собирать. Там еще, кстати, не было пункта о избирательных правах женщин, но они, благо, добились этого права. И первое время было непонятно, как это все организовать, сколько нужно это времени. Ну, вроде как понятно, что 3-4 месяца, потому что все-таки серьезные мероприятия, первые такие свободные выборы. И, как мы помним, вот с так называемой четыреххвосткой, да, то есть они прямые, они тайные, они всеобщие, равные, то есть вот то, чего раньше не было, да, потому что, как мы помним, Государственная Дума в Российской империи избиралась не так совершенно. По тем или иным причинам все политические силы не то чтобы желали оттянуть этот момент, но были не против. Допустим, эсеры считали, что, допустим, летом проводить слишком рано, потому что сельхозработы, надо дождаться, когда крестьяне освободятся, и вот где-нибудь осенью все это дело провести. В то же временное правительство, оно, как вы понимаете, да, когда власть попадает в руки, и не очень хочется ее сразу отдавать.
2: Имеется в виду вот первый состав временного правительства, который был вообще либеральным, там кадеты заправляли.
3: Да. То есть там тоже не было мотивации уж очень быстро все это проводить. Другие партии рассчитывали, что они наберут каких-то очков, да, временное правительство, скажем так, наберет какую-то критическую массу ошибок, и за счет этого можно будет успешно провести агитационную, да, предвыборную кампанию. Так что, скажем так, политические силы не спешили, вот так можно сказать. И долгое время никаких сроков вообще не было. Но все-таки была создана специальная комиссия, которая всеми этими выборами заведует. И все-таки первые даты появились. В частности, 17 сентября должны были пройти выборы, но 30-го уже оно должно собраться. Вот. Ну и все это дело, конечно, подвинули по разным причинам, в том числе и война, конечно, влияла, потому что те же кадеты, ну и другие, кто был, скажем так, оборонически настроен, они считали, что надо дождаться, когда ситуация на фронте уляжется, это тоже где-то осенью, потому что летом это самые интенсивные бои, да, в частности, вот наступление июньское, а осенью будет поспокойнее, тогда можно будет еще и в армии провести выборы. Это тоже важный момент, потому что впервые даже солдаты получали право голоса, что было, ну, нонсенсом. Да и вообще это были выборы уникальные, потому что не было никаких цензов, даже возрастных, всего лишь 20 лет, а в многих других странах он был выше. Там тоже были споры, одни предлагали там повысить до 21, большевики, наоборот, понизить до 18, но так или иначе эти выборы были уникальны даже в общемировой практике. И, наконец, осенью, да, после очередного сдвига, окончательная дата, это 12 ноября, и дата, которая уже, наконец-то, не смещалась никуда, и все очередные временные правительства, да, коалиционные, подтверждали эту дату, и большевики, а буквально там через несколько дней после Октябрьской революции эту дату тоже подтвердили, то есть уже сдвигать было, ну, никто уже не хотел никуда сдвигать. Но, конечно, это было сложное мероприятие, потому что есть удаленные уголки Российской империи, где выборы по факту прошли только в конце ноября, а где-то и в начале декабря, то есть это все логистически тоже было сложно. Нужно было подготовить избирательные списки, это тоже сложное мероприятие. Но так или иначе получилось. Выборы прошли очень хорошо, пришло примерно там 46-48 миллионов, это где-то 62-63% явки, то есть вполне себе репрезентативное. Да, конечно, некоторые, скажем так, бывшие подданные Российской империи не могли проголосовать, потому что, мы знаем, серьезные территории были оккупированы. Это, конечно, минус. Но по большому счету в остальной территории выборы прошли успешно, без каких-то особых...
2: Солдаты голосовали в итоге?
3: Конечно, да, и матросы, все-все голосовали, кто подходил по возрасту, то есть это был, конечно, первые свободные выборы в России.
2: Давайте уточним, у наших зрителей и слушателей может возникнуть вопрос, а, так сказать, вроде революция тоже произошла, какое учредительное собрание? Здесь надо пояснить, что Октябрьская революция, несмотря на то, что это, безусловно, революция, тем не менее победители оставались верными лозунгу учредительного собрания, и формально совнарком, возникший в результате октябрьских событий, он тоже был временным.
3: Да, временно рабоче-крестьянское правительство, совершенно верно. Но здесь надо сказать, что ситуация была очень сложная у большевиков, да, если мы вот уже конкретно о них поговорим, как они относились, потому что, ну, это важно, принципиальный момент. И, с одной стороны, в программе РСДРП, еще начиная со второго съезда, да, 1903 года, пункт о том, что нужно учредительное собрание, которое зафиксирует все революционные достижения, он присутствовал. И большевики от него как бы не отказывались и подтверждали и на апрельской конференции, и на шестом съезде в конце июля 17 года. Но, с другой стороны, это был такой пункт, который можно было, ну, не то чтобы пренебречь, но, скажем так, постольку поскольку. Если вот учредительное собрание соберется хорошее и согласует все, что мы там напринимали, значит, мы его оставляем. Если нет, ну, тогда мы на первый план ставимся Российский съезд Советов. То есть это вот постольку поскольку.
2: Ключевой была классовая позиция.
3: Да, тут надо еще понимать разницу. Учредительное собрание — это вполне себе такой традиционный парламентский орган, да, бесклассовый, который все выбирают, да, свободно.
2: Вот, ключевой бесклассовый.
3: Да, а советы, они все-таки отдельно рабочие, крестьянские советы, солдатские, да, и их объединение, скажем так. И это очень, ну, важный, принципиальный момент, вокруг которого, ну, многие споры этой дискуссии, собственно, и происходили, да, какая форма власти более репрезентативная, да, какая более народная. К тому же, к учредительному собранию со стороны тех же большевиков были вопросы, потому что там участвовали их такие серьезные конкуренты-кадеты, там же и представители от казачества были, да, и личности, скажем так, неоднозначные, да, такие как Каледин, Дутов, там и Петлюра был, и другие, одиозные порой даже личности. И, конечно, это становилось, с одной стороны, ну, поводом для того, чтобы можно было выдвинуть какие-то претензии. И еще я тут хочу подчеркнуть, даже среди самих большевиков не было единства по поводу того, как относиться, потому что было, скажем так, радикально левое крыло, Ленин и Троцкий, которые вообще при желании бы это все дело разогнали, но сразу нельзя было это сделать по многим причинам, сейчас я скажу.
2: Лучше было бы, если просто учредительное собрание приняло.
3: Это в идеале, вот, да, это была бы идеальная комбинация.
2: Принял уже второй съезд советов, это была идеальная ситуация.
3: Но было к этому еще, стремились. Да, а было еще правое крыло, например, Каменев, самый такой видный деятель, который вполне считали, что на каком-то этапе, ну, не игра, а вот участие в парламентской жизни, это нормально, и не надо его вообще разгонять. Из-за этого там был свой конфликт, конфликт, и Ленин даже добился переизбрания большевистской фракции, которая должна была представлять большевиков в учредительном собрании, и, значит, самых таких вот нелояльных он отодвинул. То есть это был даже внутренний конфликт, и Ленин даже написал в связи с этим 12 декабря они вышли тезисы об учредительном собрании, там почти 20 пунктов, и у кого есть желание, можно почитать, но в двух словах они сводятся к тому, что выборы прошли неправильно, вот за то время, что прошло с Октябрьской революции до там, конца года, ситуация уже поменялась, уже поднимает голову контрреволюции, уже начинается гражданская война, а тут у нас вот какие-то даже казаки попали, да, я очень говорю про кадетов, которые вообще были объявлены врагами народа, пособниками контрреволюции.
2: Здесь надо пояснить, опять же, почему врагами народа, потому что они не признали Октябрьскую революцию,
3: да,
2: и не признали то, что принял Второй съезд Советов.
3: Да, и не только. Тут еще был один момент, по более ранним датам, еще 28 ноября должен был собраться. То есть выборы прошли 12 ноября, да, а 28-го учредительное собрание уже должно было собраться. Но дело в том, что к тому времени еще, во-первых, выборы не везде завершились, во-вторых, не все делегаты просто доехали до Петрограда. Это тоже логистически сложная вещь. К тому же большевики решили издать декрет, по которому нужно сначала дождаться кворума, чтобы хотя бы 4, там, всего 800 надо было избрать, избрали чуть меньше, конечно. Надо было дождаться приезда вот примерно 400 депутатов, тогда уже можно открывать, назначается там какая-то новая дата. И те, кто приехал уже, они хотели, ну, не то чтобы там открыть вопреки, но уже начать какие-то обсуждения, формировать комиссии, они пришли к Таврическому дворцу, там красногвардейцы их, конечно, не пустили, и вот в этот же день, а большевики очень болезненно это восприняли, подумали, что вот сейчас за их спиной тут непонятно, что начнется. И в этот же день был этот декрет подписан, то есть здесь много, ну, такая комбинация причин получилась.
2: Я бы хотел попросить еще одну ситуацию обговорить. Дело в том, что большевики, хоть и были правящей партией, но они были не единственными победителями октября.
3: Конечно.
2: Это была часть довольно влиятельной и сильной левой коалиции, потому что в одном ряду с большевиками шли левые эсеры, тоже весьма влиятельная политическая сила, и анархисты.
3: Да, вот про левых эсеров правильно упомянули, как раз про них хотел сказать, потому что Ленин вот в этих тезисах, он еще писал, что на момент выборов эсеры-то шли как одна партия, да, не по одному списку, а за то время, за ноябрь, левые эсеры уже успели провести свой съезд, они уже успели полностью, скажем так, отпочковаться, да, и расходились
2: надо
3: со своими коллегами.
2: Социалисты-революционеры — это вообще самая многочисленная на тот момент партия,
3: да,
2: России.
3: Быстрорастущая в 17-м году.
2: Быстрорастущая, которая традиционно работала в крестьянской среде, а крестьяне — это основное население России.
3: Да.
2: И вот пока шел революционный процесс и готовились выборы, партия эсеров разломилась на две половины. Левые эсеры — это союзники большевиков на тот момент, а эсеры, они себя правыми не называли, но в историографии их называют
3: правыми. Да, можно иногда центристами.
2: Да.
3: Они...
2: Правыми эсерами. Они, скажем так, качнулись как раз вправо и стали дрейфовать к кадетам.
3: Да, вообще левые эсеры начали постепенно отмежеваться от своих коллег более правых еще с началом Первой мировой. Они же, как вы знаете, имеют приставку интернационалисты. И как раз раскол сначала был по вопросу о войне и мире, да, потом уже еще и по аграрному, и к концу 17-го года уже организационно, да, это разделение оформилось. Это все, да, усложняло вопрос о легитимности учредительного собрания. Ну и Ленин это уже максимально развил, конечно же, где-то, ну, с какими-то перетяжками, но, тем не менее, важно было убедить и своих сторонников, избирателей в том, что учредительное собрание как бы избрало не тех, а значит, оно не такое, немножко неправильное. Вот.
2: И... А почему не тех? Потому что выборы шли по старым спискам, вот в случае с партией эсеров, и большинство там было право эсеровское.
3: То есть, ну и кадеты там еще тоже, и другие
2: кадеты,
3: неудобные личности, да,
2: кадеты,
3: националисты,
2: безусловно,
3: в частности.
2: Тоже имели свой электорат, но ключевым все-таки было, мне кажется, право эсеровское большинство, потому что все остальные, они группировались вокруг вот этого большинства.
3: Да, если мы посмотрим на результаты выборов, то кажется, что главные конкуренты большевиков — это эсеры правые, да, но вообще, если посмотреть на то, как они вели кампанию, они очень серьезным противником считали кадетов. И не зря, потому что в столицах, например, кадеты заняли второе место следом за большевиками, и в крупных городах они тоже набрали немало голосов, не говоря уже о том, что их сторонники были среди там служащих в управленческом аппарате, то есть это тоже важная часть электората, хотя если мы посмотрим на проценты, там, казалось бы, не очень-то на большие числа. И если посмотреть, как Ленин и там и Троцкий относятся к учредительному собранию, может возникнуть вопрос, а что же они там сразу не разогнали и там не отменили вообще, да, выборы, потому что вот второй всероссийский съезд уже принял все самые нужные декреты о земле, о мире и права эксплуатируемого трудящегося народа, но было много нюансов. Во-первых, первое время большевики не чувствовали себя уверенно, все-таки первый месяц это такая череда кризисов, сначала кризис вокруг создания коалиционного правительства, тогда оно не получилось, и потом чуть позже только левые эсеры, да, вот в эту коалицию вошли. Викжель тоже, это отдельный сюжет, мы здесь не будем углубляться, но так или иначе, первые месяцы большевики чувствовали себя неуютно. Во во-вторых, надо было еще оглядываться на союзников, на левых эсеров. И Троцкий, в частности, такой диалог приводит. Ленин говорит, что вот надо бы разогнать учредительное собрание. Ну, что скажут левые эсеры? Ну, и там один из них, Натансон, говорит, да, мы вроде не против. Вот, мы вроде бы за. То есть это
2: Марк
3: тоже фактор.
2: Натансон – это ветеран вообще революционного движения. Он был еще народником.
3: Да, да, очень солидный левый эсер. Также была еще некоторая надежда на победу, в частности, с помощью активной такой правотворческой деятельностью, активным подписанием декретов, которые тоже очень, да, радикально решали важные насущные вопросы. Но с декретами тоже не все было просто, потому что, во-первых, не вся Россия быстро узнавала о них, да, потому что, во-первых, сначала телеграф плохо работал, а в том числе из-за забастовки телеграфных служащих. И поначалу только столицы узнавали об этих мероприятиях. Во-вторых, их воплотить в жизнь, ну, по щелчку пальца тоже нельзя, как мы понимаем. И совсем небольшие сроки, да, между Октябрьской революцией и выборами, там 3 недели буквально, и за это время сложно, да, как-то кардинально изменить жизнь в стране. Но, тем не менее, они рассчитывали, что за счет этого они наработают очки, все увидят, что вот мы действительно уже делаем, мы уже близимся к миру. Вот Троцкий уже начал публиковать секретные документы дипломатии, да, российской, немецкой, союзников. Вот мы уже действуем, поэтому надо голосовать за нас. Но этот расчет не полностью оправдался, потому что, опять-таки, не удалось окончательно, скажем так, победить. Все-таки второе место, да, а не первое. И плюс, даже в случае там поражения или там не самого большого успеха, можно было все-таки предложить, скажем так, ратифицировать решение второго съезда и, может быть, прояви какую-то благоразумность, учредительное собрание как бы согласится. И это давало какую-то надежду, что надо все-таки участвовать в выборах, и тактика была тут двойная. С одной стороны, это агитация и среди рабочих, и среди работниц, что очень важно, их тоже активно вовлекали, даже в ноябре собрали первую такую конференцию петроградских работниц, где это был очень важный предмет обсуждения, что девушек тоже надо вовлекать, они тоже должны голосовать и голосовать за там рабочую партию.
2: Я позволю поделиться своим соображением. На мой взгляд, на самом учредительном собрании тактика была все-таки рассчитывали перетянуть на свою сторону членов партии эсеров, которые формально были правыми, но партия только-только развалилась, она колебалась, и, в принципе, такое было возможно. Вот я обращу внимание на один любопытный факт. В начале учредительного собрания, в начале заседания, да, единственного, происходили выборы председателя. Кого выдвинули большевики? Большевики выдвинули не большевика, большевики в союзе с левыми эсерами выдвинули в председателя лидера партии левых эсеров Марию Спиридонову. Это совершенно явно такой посыл для эсеровского большинства. Вот вашего человека, вот пойдите за ней. Ну, а, соответственно, как бы альтернативным был Виктор Чернов, да,
3: да,
2: который
3: очень
2: и победил.
3: Авторитетный, да. Ну,
2: расклад, правый эсер.
3: Да, расклад был сложный, потому что самих делегатов левых эсеров было всего 40 человек. То есть это, конечно, плюс, если они присоединятся к большевикам, но все-таки недостаточно, потому что...
2: Речь идет не о том, что левых эсеров было 40 человек, речь о том, что можно было в процессе дебатов можно было перетянуть на себя тех правых эсеров, которые избрались как бы от правых, но проголосовать они должны были за большевистскую левоэсеровскую программу.
3: И действительно, многие, там, например, низовые активистов и у меньшевиков, и у эсеров, они какие-то отдельные лозунги, да, отдельные программы они поддерживали.
2: Да.
3: То есть можно было перетянуть одеяло. Но вот такая загвоздка, что когда большевики предложили ратифицировать решение второго съезда, и было голосование поставлено вообще рассматривать этот вопрос или нет, количество людей, проголосовавших за то, чтобы рассматривать, оно было чуть меньше, чем сумма большевиков и левых эсеров. То есть вроде как не все даже левые эсеры проголосовали за рассмотрение. И все-таки при большом, да, подавляющем большинстве собрание отказалось даже рассматривать это. И, конечно, это стало уже, ну, можно сказать, последней каплей, да, дальше уже не было смысла обсуждать. Сначала ушли большевики, да, чуть позже и левые эсеры покинули собрание, тем самым стараясь как бы лишить кворума. С кворумом там, кстати, тоже история интересна, потому что изначально по первому закону принятому достаточно было 1/3 от избранных, от тех самых 800, чтобы они приехали, это уже кворум. Потом, когда большевики немножко изменили, скажем так, избирательный закон, надо было собрать половину, да, вот 400 с небольшим она и собралась. И надо было кворум собрать, чтобы именно открыть. А дальше уже депутаты могли подъезжать, могли отъезжать. Это уже вопрос второстепенный. То есть насчет кворума тоже есть дискуссии и сейчас, да. Было ли то собрание, которое было уже распущено легальным, скажем так, или нет. Но важно здесь, ну, для меня как для историка, что сами современники, большинство современников считало, что это был акт незаконный. Но другое дело, что в революционную эпоху...
2: Что именно акт незаконный?
3: Ну, фактически роспуск, да, учредительного собрания. Конечно, ну, в революцию по-другому немножко законы работают, и политическая борьба, и где-то решает сила, да, но тем не менее...
2: Ну, современники, сторонники там правых эсеров, кадетов, естественно, не считали это актом незаконным, а большевики-то, наоборот, считали это актом революционной законности.
3: Да, но не все, как я говорил, правое крыло, да, оно прямо говорило, что не надо его разгонять.
2: Зато монархисты были в восторге.
3: Ну, да, потому что, опять-таки, они не очень любили учредительное собрание, действительно, те, кто был, наверное, рад, ну, и кадеты немножко тоже позлорадствовали, да, они же вообще в итоге не смогли прийти из-за того, что это было просто небезопасно. И не все эсеры, кстати, приехали. В частности, например, был избран Жикеринский, да, и он вроде как хотел, советовался с ЦК, но ему сказали, что пока не приезжай, если все будет хорошо первый день, тогда уже приедешь. Так что тактика у Брюшкова была двойная. С одной стороны, это участие в выборах, это агитация, то есть все вот эти естественные процедуры. С другой стороны, ну, кое-где административный ресурс все-таки использовался, да, и кадетов удалось за бортом оставить, и также еще появилось право отзыва каких-то не очень удобных, ну, уже избранных членов собрания, ну, еще разные такие лазейки. И так или иначе, да, вот это была двойная тактика и ожидание, да, как оно повернет. И тут уже действие по ситуации. И как это отражалось, собственно, на, скажем так, электоральной базе большевиков, да, на рабочих, которые, ну, считают социальной базой. И тут порой, если мы смотрим коллективные документы, то, скажем так, риторика вот публичных собраний, митингов, она тоже, скажем так, колебалась и вместе с колебаниями тактики большевиков. Потому что когда выборы еще не прошли, и еще были какие-то шансы, да, что их можно победить или там какие-то очень большие очки занять, то риторика была, ну, скажем так, умеренная тоже постольку поскольку. Если собрание будет правильным, скажем так, то мы его поддержим, а если нет, то нет. И, в частности, на одном из собраний рабочих электростанций общества 86-го года, вот они приняли такую резолюцию. Мы считаем истинным хозяином земли русской лишь трудовой народ, а учредительное собрание только приказчиком его. Причем народ, хозяйская власть, имеет неотъемлемое право устранить приказчика, не выполняющего волю народа. То есть здесь вот тоже, да, все зависит от того, какие решения примет учредительное собрание. Также, да, где-то оно упоминалось, где-то не упоминалось, но важно, что устанавливался, скажем так, приоритет. Вот есть второй съезд советов, а учредительное собрание должно как бы подтвердить, ратифицировать. То есть это, ну, вот такая условная поддержка.
2: Все-таки акцентируем, что второй съезд советов принял декрет о земле, который ликвидировал помещичье землевладение и передавал весь земельный фонд в пользование крестьянам безвозмездно, что было чрезвычайно важно. И это, в общем, по сути, было исполнением многолетней мечты крестьянства. Поэтому это была популярная мера, да? Что касается декрета о мире, то он предлагал начать немедленные мирные переговоры о демократическом мире без аннексии контрибуции, поскольку усталость от войны была, ну, очень сильной. Это тоже была популярная мера.
3: Ну, актуально, да, конечно.
2: Чрезвычайно актуально. То есть вот эти вещи, они реально разделялись не поголовно, естественно, всем населением страны, но разделялись достаточно крупными массами, чтобы осуществить поддержку тем политическим силам, которые стояли за эту программу, реформ. На мой взгляд, неудивительно, что когда учредительное собрание отказалось эти декреты подтверждать, то со стороны вот этих пассионарных сил возник протест. То есть в их глазах учредительное собрание утратило легитимность. В то время как в глазах других людей оно, наоборот, приобрело свою легитимность.
3: Вот вопрос о легитимности очень сложный, потому что еще до того, как оно собралось, уже в рабочих собраниях уже принимается резолюция, что это собрание, ну, скажем так, не настоящее. Да? Вот, в частности, в одной из мастерской Обуховского завода, там в одной из резолюций вот это собрание было прямо названо Калединско-Корниловско-Милюковским. То есть из-за того, что отдельные, да, политики, неуважаемые, скажем так, в рабочей среде, прошли, то автоматически они как бы все собрание дискредитируют. И легитимность, она уже падает. Хотя до собрания, да, еще там месяц с хвостиком.
2: Друзья мои, мы сейчас уйдем на перерыв, на новости, а после этого вернемся к вам и продолжим этот интереснейший разговор.
0: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена атаковали позиции хуситов на нескольких участках линии соприкосновения в ответ на атаки на военные лагеря и подразделения. Об этом заявил официальный представитель вооруженных сил Маджид Ан-Нузили. Отмечается, что операцию провели в рамках законного права вооруженных сил защищать свою безопасность, безопасность военных, а также гражданское население. На подконтрольной ВСУ территории Сумской области зафиксировали самый высокий на Украине уровень заболеваемости гепатитом С, а также вспышку лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что заболевания связывают с большим количеством раненых боевиков. Ранее в МИДе Финляндии заявили, что если их граждане поедут на Украину воевать как наемники, государство им не поможет. Раненых никто не будет лечить или эвакуировать из зоны боевых действий. Владимир Зеленский усилил свою охрану во время первого визита в Сербию. Глава киевского режима показал кадры прибытия в аэропорт. Там видно, что его сопровождают как минимум четверо охранников. Один из них держит в руках замаскированный под дипломат баллистический щит. РИА Новости отмечают, что во время прошлых заграничных визитов Зеленского, например, в Британию, Ирландию и Бельгию, на кадрах видно меньше охраны. Зеленский прибыл с первым визитом в Сербию 7 августа для встречи с президентом страны Александром Вучичем. Владикавказ может стать локальным хабом для международных перевозок. На это рассчитано развитие его транспортной инфраструктуры. Об этом заявил в интервью РИА Новости руководитель представительства МИДа России во Владикавказе Багир Мамилов. Дипломат уточнил, что сейчас идет новый этап модернизации аэропорта. Старое здание будет реконструировано под полноценный воздушный пункт пропуска через государственную границу России. Запланировано также строительство нового корпуса с залами ожидания официальных делегаций и специализированной VIP-зоной. Более 1000 экспериментальных сортов арбузов посеяли на крупном предприятии «Мастер Семя» в Астраханской области в текущем году. Об этом рассказал РИА Новости руководитель предприятия Артем Соколов. Он уточнил, что сколько из них войдут в широкий оборот, будет понятно позднее, после созревания, тщательного обследования и отбора. Например, для вывода желтого арбуза, который в настоящее время можно увидеть практически на всех прилавках страны, потребовалось 25 лет. Всего, по информации Соколова, в государстве в селекционном реестре России значится около 1500 сортов арбузов. Из них только около 30 выращиваются в товарных объемах. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Добрейшее утро, дорогие друзья. С вами я, Егор Яковлев. Это «Исторический ликбез». У меня в гостях историк Егор Мишин. Мы разговариваем об учредительном собрании 1918 года и об отношении к нему рабочих. Ну вот в конце прошлого блока мы затронули тему легитимности учредительного собрания. Я здесь хочу акцентировать вот какой момент. Легитимность — это не синоним слова «законность». Легитимность — это то право, на что признает какая-то значительная часть народа. Лучше всего, если все население страны. Но в данном случае часть населения страны, которая выходила очень далеко за рамки, собственно, партии большевиков или партии левых эсеров, легитимность учредительного собрания не признавала. С другой стороны, другая часть населения страны признавала. И вот это уже...
3: И это еще в динамике меняется.
2: Да, это в динамике менялось, но я бы сказал, что вот этот раскол, он уже показывает потенцию гражданской войны.
3: Да, вообще ведь многие как раз вот с распуска или с разгона, как хотите называйте, многие же отсчитывают гражданскую войну, хотя малая, на самом деле, она уже шла.
2: Да, конечно.
3: То есть здесь уже, опять-таки, как мы подходим к хронологии, какую мы берем точку отсчета, можно и вообще и от дела Корнилова отсчитывать, mm-hmm. потому что это тоже такой эпизод малой гражданской войны.
2: Но вот, и так февральская иначе, революция.
3: Ну да, некоторые марксисты, они уже с февраля действительно отсчитывали. То есть здесь мы видим, да, хороший маркер вот такой поляризации общества. Он мог быть и не только партийный, потому что были те, кто, допустим, Октябрьскую революцию поддержал, mm-hmm. а вот распуск учредительного собрания не поддержал. То есть здесь очень индивидуально. И говоря про отношения, да, кто, скажем так, однозначно поддерживал учредительное собрание, кто был готов. Это были, если мы берем там Петроград, Москву, это были коллективы, в первую очередь, те, где эсеры, ну и там где-то меньшевики, они традиционно пользуются поддержкой в течение всего 17-го года. Это крупные оборонные заводы, такие как Обуховский, там Патронный, Арсенал на Выборгской стороне, это типографии, которые, ну, симпатизировали меньшевикам, скажем так, и типографские рабочие как бы традиционно тяготели больше к ним. Большевики там тоже были, но все-таки больше они к меньшевикам. И как раз там, где в течение 17-го года были вот устойчивые ячейки эсеровские и меньшевистские, они, как правило, в большинстве случаев, они не очень хорошо восприняли распуск собраний. Более того...
2: А с чем была связана популярность эсеров и меньшевиков? С их лозунгами или, скажем так, с качеством их агитационной работы?
3: По-разному. Насчет агитации, кстати, эсеры в чем молодцы, они агитационно очень хорошо вложились вообще в выборы учредительных собраний. Они издали огромное количество брошюр. Ну, таких популярных я видел, читал, где простым языком объяснял, что вообще это такое, как устроен закон, кто может там избирать и быть избранным. То есть в этом плане они развили очень бурную деятельность, такую разъяснительную. С меньшевиками там сложнее, но так или иначе есть где-то традиции. Коллектив уже очень много лет, он такой около меньшевистский, он в течение 17-го года этим традициям был привержен. Где-то...
2: То есть голосуют по привычке, а не за конкретную политическую программу.
3: Ну, некоторые, да, потому что где-то есть какие-то укорененные традиции, где-то меняется экономическая ситуация. Ну, опять-таки, лозунги, да, где-то мог быть чисто воды популизм, где-то нет, то есть это очень подвижная ситуация, и тоже Петроград город большой, и там в каждом заводе надо разбираться, потому что если мы возьмем каком-нибудь Славно-Путиловский, то там один цех будет условно за большевиков, другой цех за эсеров, третий за меньшевиков или вообще за социал-демократов там между ними, и это очень такая сложная политическая картина. А еще что важно в течение 17-го года, это условность партийных ярлыков, и были люди, которые там за 17-й год несколько раз своих партийную принадлежность меняли в зависимости от, ну скажем так, макроситуации. Это тоже нормально, особенно если мы говорим о массовых партиях. Были же так называемые мартовские там меньшевики, мартовские там эсеры, ну и мартовские большевики, кстати говоря, тоже были. То есть люди, у которых еще нет устойчивой какой-то системы взглядов политической, и они качнутся, да, в разные стороны в зависимости от ситуации. И порой даже, если есть на заводе какой-то харизматичный лидер, да, они вот за ним пойдут, вокруг него какая-то ячейка образуется, и там не так важно, какой он партии принадлежит, они как бы автоматически к нему, скажем так, присоединяются.
2: Они идут за ним, а раз он, допустим, большевик,
3: они идут
2: за большевиками, раз он эсер,
3: очень такая очень пестрая, интересная картина, поэтому здесь сложно, знаете, устраивать такие корреляции жесткие. И здесь также среди сторонников учредительного собрания были, ну, во многом, как правило, как раз-таки вот эсеровские заводы, скажем так. И они не просто, скажем так, сидели сложа руки, да, они пытались его как-то защитить и организовать демонстрацию, вот печально известную, 5 января, которая, ну, вошла в историю, ну, не все так называют, конечно, да, как Кровавая пятница. И здесь вот про это тоже стоит поговорить, потому что эпизод, ну, достаточно трагический, да, который закончился ранеными и убитыми, и... Ну,
2: сколько там убитых было?
3: Да, это хороший вопрос, сейчас я к нему подойду. Как раз вот Горький в своей газете «Новая жизнь», он как раз сравнил вот Кровавое воскресенье 9 января и 5 января, да, Кровавую пятницу. А еще там, по иронии судьбы, их хоронили 9 числа, то есть прям в годовщину. Это как-то давало такой дополнительный символизм. И вокруг этих событий до сих пор не утихают споры. Кто-то говорит, что это провокация, что вот эсеры знали, что вот будет плохо, а они все равно вывели людей. Так еще же там был целый план. Если мы почитаем воспоминания Бориса Соколова, который возглавлял, ну, скажем так, военную организацию по защите учредительного собрания, то там он в воспоминаниях описывает план, как они должны были вывести бронедивизион, как они должны были вывести семеновцев, да, они должны были сопровождать демонстрации, и они, значит, с разных районов города, с юга, с московской заставы, с выборгской стороны, с Васильевского острова, стекаются к Таврическому дворцу, ну, и должны, как бы, обеспечить поддержку. И кто говорит, что это провокация, потому что они знали, что будут стрелять, что будет кровь, но они вот специально вывели, чтобы показать, какие там красногвардейцы и большевики и кровожадные. Другие говорят, нет, демонстрация вообще-то мирная, и даже ЦК эсеров и лично Чернов, они наставили на том, что не надо никакого оружия применять, мы должны как бы легально, победив на выборах, заняв главное место в учредительном собрании, мы должны вот таким демократическим путем отодвинуть большевиков в сторону и все, и двигаться дальше. Кто-то говорит, что войска нужны были именно как эскорт, да, то есть, что не было вроде как у них приказа там стрелять или еще что-то, но все-таки с этой демонстрацией было не все просто, бронедивизион вывести не удалось там накануне, постарались, скажем так, агенты большевиков, которые подпортили, а из-за того, что не вышел бронедивизион, некоторые семеновцы нам не присоединились.
2: Подпортили броневики.
3: Да-да-да, и из-за этого часть войска не вышла, потому что не было прикрытия, и они опасались, что это может плохо закончиться. Но, тем не менее, по разным подсчетам, где-то около 50 тысяч человек все-таки вышло. Было несколько колонн, и когда они стали приближаться, там перекрестки, там Кирочная улица, Шпалерная, ну, то есть вот окрестности, да, Таврического дворца, они уже стали натыкаться на баррикады, на заслоны, на патрули Красной гвардии, которая, ну, уже была наготове. Большевики, ну, знали, что есть приготовление, они тоже, сложа руки, не сидели. Заранее был введен запрет на какие-либо демонстрации, и в этом как бы и кроется, да, как считают, провокативная составляющая, что вот был запрет, а они вот все равно вышли. И красногвардейцы уже были расставлены по местам, и в разных местах происходили стычки. Кто-то из демонстрантов мог агрессивно вызывающе себя вести, кто-то все-таки там мог там револьвер как-то прихватить, даже вопреки указаниям руководителей, да, опасаясь там за свою жизнь, например. Вот где-то молодые такие, знаете, ну, распаленные красногвардейцы тоже могли начать палить сначала там воздух, потом по людям, и несколько стычек оказались кровавыми, и там есть разные цифры, сейчас я их приведу, и с разных сторон публиковались, то есть эсеры и там социал-демократы, они публиковали одни цифры, большевики немножко другие, и там тоже они, ну, как бы различаются. Но тут важно сказать, что даже если там спор идет там 10, 20, 30, все равно трагедия, да, потому что, грубо говоря, пролетарская власть стреляла в том числе в пролетариев, потому что там среди демонстрантов были как просто жители, да, скажем так, разночинная публика, так и рабочие. И, кстати, среди первых убитых были обуховцы, которые как раз вот с одной из колонн вышли и были, ну, так хорошо, серьезно настроены защищать. Так вот, первый, вот по горячим следам, через пару дней после этого события, вот «Дело народа» и эсеровская газета привела поименный список 12 убитых, и вот из них 8 было обуховчан, и 22 раненых. Ну, по крайней мере, те, кто в больнице обратился. Тут всегда сложности с подсчетом, когда мы берем там «Кровавое воскресенье», «Ленинские расстрелы» и другие подобные. Не все же, кто легко ранен, в больнице обращается, поэтому это всегда такие очень, ну, подсчеты приблизительные. Горький у себя в «Новой жизни» опубликовал список 15 убитых и 100 раненых. Причем у него там была разбивка еще по больницам, кто в какие больницы попал. А что касается газет большевистских, там, например, «Известия» в ЦИК, то там сначала признали, что 9 человек было в этот день в Петрограде убито, потом до 12 увеличили и 27 тяжело раненых, и потом уже, когда третий съезд стал собираться, Свердлов там озвучил цифру 21 убитый. То есть есть некоторые разночтения, но, тем не менее, большевики признали, что да, были жертвы, были убиты и были ранены. И вот один из современных историков, американский Алекс Рабинович, он считает, что вот это число 21, оно более-менее близко к реальности, примерно, видимо, столько и было убито. Сколько ранено, тут, ну, точно подсчитать невозможно, мы даже не можем по архивам больниц как-то проследить, потому что не все могли обратиться. Но тут надо еще сказать, что не только в Петрограде-то вот эти демонстрации происходили, и не только в Петрограде, они подавлялись порой достаточно жесткими, да, силовыми методами. Были убиты и ранены и в Москве, хоть и поменьше. Там убито 5 человек и ранены 8, то есть не так масштабно, как в Петербурге. В Петрограде уже, да. А в Калуге была демонстрация еще в первую дату собрания, 28 ноября, когда должно было собраться, и там даже пригнали броневики, и где-то до 40 человек был убит и ранен. Там нет точно разбивки, но, тем не менее, броневики открыли огонь по толпе. В некоторых других небольших городах тоже силы подавляли. И это, конечно, печаталось в газетах, об этом узнавали, и это, конечно, оно производило впечатление. Но в то же время, казалось бы, мы видим какое-то повторение кровавого воскресенья, но не было той яркой, той мощной общественной реакции, как это было тогда, в 1905 году, в 1912 или 1914 году, когда в Питере тоже стреляли, или там в 1915 году, когда в Костроме в Ткачей стреляли, в Иванове-Вознесенском. И тут тоже есть, ну, многие домыслы и варианты, почему почему так было. Кто-то говорит, что, ну, потому что большая часть как раз была за большевиков, а это только какие-то, не знаю, там, очепенцы вышли, и их было подавляющее меньшинство. Но это одно из объяснений, причем, ну, не очень убедительных. Важно еще то, что многие сами рабочие, они, ну, скажем так, колебались и были не уверены. Допустим, тот же Борис Соколов, который я упоминал, он агитировал по заводам, и он собирал дружины, какой-то аналог Красной гвардии, скажем так. Свои, кстати, военные организации же были и у меньшевиков, и у эсеров, менее успешные, чем у большевиков. И он, ну, достаточно откровенно рассказывает, он пришел на франко-русский завод, это вот верфь Адмиралтейский, где сейчас
2: они стоят. Аврора стояла.
3: Да, совершенно верно. Там несколько островов, там Галерный остров, и вот, собственно, эти верфи. И он приходит, и там рабочий говорит, да, конечно, большевики, они подлецы, но они же не будут покушаться на учредительное собрание. Многие были искренне уверены до последнего, что на святую святыню они не смогут поднять руку. Это один фактор. Другие говорили, ну, да, все-таки как бы вот это все неудобно, но они же вроде бы за пролетариат, они вон что-то делают, да. Третьи говорят, что, ну, мы не готовы с оружием в руках, да, это вот еще такая, знаете, прелюдия гражданской войны и поляризация общества.
2: А почему не было вот этой общественной реакции на события, когда они уже произошли, я имею в виду, на...
3: Да, сейчас скажем, подойдем. То есть было много неуверенности, да, и там он смог 15 человек все собрать в эту дружину, хотя красногвардейский отряд был там в 3 раза больше. То есть он прямо пишет, что настроение было такое подавленное, апатичное. И тут надо немножко открутить ленту времени назад и вспомнить, что и Октябрьская революция, и непосредственно, да, вот восстание в Петрограде, оно происходило на фоне такой всеобщей апатии, если мы говорим с точки зрения обывателя, да, который, ну, не до конца понимал, что происходит, был убежден, что да, это все временно, что большевики там через неделю-другую кто-то опять тоже сменит, и уже не был, ну, так вовлечен в политику, потому что уже накопилась усталость. Усталость, потому что, в принципе, вот этот политический процесс затянулся с этим постоянными митингами, с вот этой говорильней, да, с другой стороны, экономика, да, только ухудшалась, и люди многие, особенно если мы берем глубинку, да, не там, не Москву, Питер, они были заняты, собственно, выживанием, они уже меньше интересовались политикой, потому что надо было там добыть дров, добыть еду и удовлетворить какие-то первичные потребности. Уже было, ну, не до высокой политики. И к тому же еще, что касается самих рабочих, их просто становилось меньше и меньше в городе, потому что ноябрь-декабрь — это начало демобилизации промышленности, то есть мы готовимся к мирному договору, да, военное производство сокращается, многие рабочие оказываются безработными, целые заводы закрываются, там, кто-то на время или там на неопределенный какой-то срок. И многие вот зимой, на фоне того, что еще и продовольственное положение ухудшается, да, постоянно, а многие уезжают в деревни, ну, кто может. И город постепенно пустеет. Ну, к 2020 году там вообще там 400 тысяч человек, что ли, осталось, а 2-миллионного, да, мегаполиса. И поэтому вот политическая активная часть, она тоже постепенно иссякает, и, грубо говоря, все меньше и меньше сил как-то активно бороться. То есть, да, проголосовать на митинге за какую-то резолюцию, это еще мы можем, да, а вот так, чтобы с оружием в руках, чтобы выходить на демонстрации, чтобы заниматься какой-то оппозиционной деятельностью, устраивать какие-то параллельные структуры, это было все очень тяжело. Хотя, было бы неверно сказать, что реакции вообще не было. Конечно, были, и 5 января, когда вот как раз расстрел произошел, по нескольким заводам прошли митинги. Там на Буховском заводе, там на некоторых еще. Это не такие масштабные, конечно, как там в 5 году, ну, даже сравнение там не годится. Но, тем не менее, ряд митингов прошел. Плюс, когда были похороны, это тоже превратилось в такую политическую демонстрацию. Тоже не слишком масштабную, но тем не менее. А далее это стало одним из таких, ну, я бы сказал, кровоточащих ран. Дальше там еще добавился Брестский мир, который многие считали, да, похабным. Ну, в случае там с рабочими оборонной промышленности это имело еще материальные последствия, да, можно догадаться.
2: До Брестского мира мы дойдем.
3: Да, я к тому, что накапливались такие триггеры, скажем так, вопросы, и начиная с марта начинается формироваться антибольшевистская оппозиция, которая нашла свое выражение в чрезвычайном собрании уполномоченных фабрик и заводов Петрограда. Длинное такое, да, название сложное, но это примерно структура, параллельная советам, потому что советы, они избираются тоже неправильно, большевики там все подмяли под себя, поэтому где-то начинается кампания перевыборов. Если мы посмотрим по городам, кстати, очень многие советы переизбираются в пользу меньшевиков, а в самом Петрограде образуется вот такая параллельная структура, и в некоторых других крупных городах, там, где тоже крупные оборонные заводы, там в Туле, там Тульские оружейные, в Сормово, да, под Нижним Новгородом, и образуются вот эти движения уполномоченных, которые, ну, там, конечно, меньшевики играют важную роль, но, скажем так, не кукловодят, много беспартийных рабочих, и они начинают формировать параллельную структуру, и один из их важных лозунгов, это в том числе повторный созыв учредительного собрания. То есть мы знаем, что, да, кто-то уехал в Самару на Волгу, да, образовался комуч, кто-то уехал на юг в добровольческую армию, кто-то в Москве пытался там подпольно действовать из бывших вот этих членов, да, учредительного собрания. Но, тем не менее, меньшевики это взяли, скажем так, на знамя, и они пытались добиться того, чтобы оно было повторно создано. И весной и лето 18 года этот лозунг, ну, плюс-минус еще был актуален. То есть, действительно, на ряде рабочих собраниях, в резолюции, среди прочих каких-то требований, там, против, допустим, продовольственной диктатуры или еще ряд каких-то материальных, да, конкретных, где-то, да, вот повторный созыв будет значить. И меньшевики это использовали как политический лозунг, и какое-то время это работало. Потом, я вот как раз рассматривая хронику забастовок по Питеру вот за весь период, там, начиная еще с первой революции, вот заканчивая там НЭПом, пытался посмотреть, почитать, вот начиная, вот после лета, когда вот это собрание было разгромлено 2 июля, потом уже этот лозунг особо, ну, нигде так не высвечивается. Но затем проходит время, и накануне кронштадтского мятежа или восстания, тоже можно по-разному называть, когда в феврале 21 года проходит волна забастовок по Питеру, там этот лозунг потихоньку тоже всплывает, но чаще он формулируется как перевыборы советов. Свободные, значит, чтобы все были представлены. И большевики, они в этом видят как раз, скажем так, призрак учредилки, как это так, да, называлось, пренебрежительно. И как только они видят, что вот какие-то меньшевики вылезают и говорят про перевыборы советов, все, это понятно, возврат к учредилке, это надо, значит, максимально быстро пресекать. И там есть споры, да, это было больше страхов или больше как реальный лозунг, но так или иначе, какие-то отдельные коллективы действительно под это могли мобилизоваться, но, опять-таки, буквально силы таяли, и уже какую-то серьезную оппозицию, да, составить уже было невозможно. То есть вот первый план 18 года еще была возможность, да, рабочим заявить, что мы хотим все-таки, чтобы учредительное собрание сработало. Но, опять-таки, эта масса не критически большая, то есть это, опять-таки, не сопоставимо...
2: То есть это меньшинство.
3: Да, можно, конечно, там, ну, считать, нет скрупулезных подсчетов, плюс, как я уже говорил, это очень динамичные вещи, но, конечно, это несопоставимо с реакцией, как это было в царское время, когда власть себе позволяла стрелять в народ. Реакция, конечно, была не такая. Но тут надо понимать, что и партии были не в лучшем состоянии, да, политическая борьба происходила, да, кого-то арестовывали, то есть по-разному
2: было. Я прошу прощения, да. Все-таки я хотел бы отскочить немного назад.
3: Давайте.
2: Выдали довольно широкую панораму антибольшевистского движения накануне учредительного собрания, но все-таки хочется понять, а вот мы увидели, там Обуховский завод был эсеровским против большевиков, а кто был за большевиков?
3: Там вот жестких креаций, там, не знаю, по отраслям нету, то есть по-разному. Есть, допустим, завод «Треугольник».
2: Но давайте уточним, да, давайте. Сразу скажем, что большевики победили на выборах учредительное собрание в Петрограде.
3: Да,
2: вот кто-то же за них, и в Москве, да. То есть в двух столицах победили большевики. Кто-то же, если прибавить к этому еще левых эсеров, то преимущество было довольно серьезным. Кто-то же за них голосовал, кто эти люди, кто были бенефициарами победы большевиков, кто от них ожидал улучшения своего положения, своей жизни.
3: Можно сказать, и городские низы, в принципе, не только рабочие, да, понятное дело. Но касательно коллективов, опять-таки, где-то мог быть раскол.
2: Насколько я понимаю, флот. Был,
3: ну, это да, да, и по фронтам, если мы смотрим
2: фронтам,
3: там, да, по фронтам тоже большевики, так или иначе, да, с разным там перевесом тоже побеждали. То есть, да, база была большая, здесь важно...
2: Я хочу подчеркнуть, за большевиков проголосовали люди с оружием.
3: Да,
2: это,
3: да, и без оружия, с оружием.
2: Мне кажется, это важный фактор.
3: Да, и тут еще надо понимать, что по коллективам, опять-таки, да, большая часть, мы здесь пытаемся выделить, да, какие-то островки, которые могли мобилизоваться. То есть, одно дело только проголосовать, а кто из них был готов там с оружием в руках защищать, хотел ли, да, вступать в Красную гвардию, да, и там, ну, скажем так, рисковать. Вот этот важный момент. И в этом плане, да, многие, даже сторонники учредительного собрания были не готовы именно с оружием в руках защищать. Это очень важно, да, если вот вообще, ну, как-то попытаться резюмировать, да, как же так получилось, что вроде как представители крупных заводов, там еще и Невские судостроительные, да, и типографии, и некоторые ключевые такие предприятия, как там будущая фабрика «Гузнак», то есть где там деньги печатались, да, и некоторые другие, вроде бы они были против, но они тоже, ну, не вышли, не дали какой-то реальный отпор. И здесь целый можно перечень причин. Вы можете сами порассуждать, да, какая из них более важная. Но, тем не менее, во-первых, сам институт учредительного собрания, он тоже постепенно терял привлекательность, потому что время шло, вот эти постоянные оттяжки выборов, да, и они тоже постепенно разочаровали, особенно после июльских дней и после Корниловского мятежа. То есть некоторые уже перестали верить, что не только рабочие, а, в принципе, разные слои населения, что учредить собрание может как-то коренным образом все поменять. То есть это один фактор. Далее большевики все-таки запустили программу реформ. Да, может быть, за первые там недели мало что успели сделать.
2: Ну, хотя бы они анонсировали это в декретной форме.
3: Да,
2: то есть,
3: да.
2: Декреты были приняты.
3: Да, другое дело, что, может быть, это не дало прям такой мощный эффект, как они сами хотели, да, но, тем не менее, это тоже фактор и тоже влияло на настроение. Далее, как мы уже замечали, в пролетарских центрах действительно во многих большевики где-то выиграли или где-то набрали очень хорошие очки. Другое дело, что просто в Петрограде, так как он очень поляризирован, да, то там были активные, скажем так, ядро и за большевиков, и против. Вот, поэтому очень важно нам здесь посмотреть, потому что в Москве, например, ситуация была, ну, поспокойнее, скажем так, а в других городах еще более спокойная. Дальше, как я уже так вскользь говорил, даже оппозиционно к большевикам настроены рабочие до последнего верили, что они не разгонят, не распустят, что оно все-таки соберется. И это тоже их как бы демобилизовывало, да, не давало им, скажем, записаться в какую-нибудь боевую дружину и, значит, там с оружием куда-то пойти. Это тоже их заставляло, скажем так, сидеть на месте, да, ничего не предпринимать. Плюс вот эта это общая апатия тоже.
2: Ну, а вот ты говоришь, постоянно повторяешь про красногвардейцев, красногвардейцы. Красногвардейцы — это же не большевики, которые там с 1905 года в подполье
3: находились. Но это многие молодые ребята.
2: Это молодые, совершенно верно. Это рабочие, которые записались в Красную гвардию для того, чтобы защищать достижения съезда Советов.
3: Да, ну, или накануне, да.
2: Да, есть, а вот это были люди, как раз готовые, ну, условно говоря, во всяком случае, участвовать в боях на стороне большевиков.
3: С одной стороны,
2: почему
3: да.
2: они туда записались?
3: Ну, уровень мотивации красногвардейцев разный. Тут надо признать, что кто-то записывался из, ну, откровенно говоря, шкурных интересов, потому что вот завод сокращают, а Красная гвардия остается. То есть это тоже элемент был, там, не все были там прям суперидейные, но тем не менее, да, эти ребята были готовы, может быть, не то, чтобы прям рваться в бой там, прям на фронт, да, но, по крайней мере, охранять предприятия, какие-то ключевые объекты в городе, они вполне были способны. Собственно, эти команды...
2: Мы же не можем сказать, что КСРам только из идейных, и к большевикам только из шкурных.
3: А то вопрос ресурсы какие. То есть вот эти, допустим, боевые дружины, которые пытался тоже Соколов сформировать, они не могли толком своим членам ничего дать. Это тоже важно. У них мало было ресурсов и плохая организация. Поэтому вот эти, скажем так, военизированные подразделения, которые пытались создать меньшевики и эсеры, они, ну, не получились, грубо говоря. Да? То есть это тоже фактор. Понятное дело, что многие увидели, что вот октябрь совершился, вот второй съезд принял то, что надо, и это тоже легитимировало какое-то время. Но опять-таки, тут я еще добавлю, что важно было не только, скажем так, мобилизовать своих сторонников, но и демобилизовать противников, что очень важно, да, то есть сама вот эта оппозиция, она оказалась расколота, дряхлая, плохо организованная.
2: А большевики предпринимали какие-то

0: учредительное собрание, вот так это порой тоже происходило, как раз не готовы защищать, да, с оружием в руках, даже те, кто был настроен максимально против большевиков, это тоже сыграло, ну, не последнюю роль. И вот говоря про сами выборы, да, и про само учредительное собрание, здесь еще важно, что не все, ну, скажем так, в полной мере это ценили и осознавали, да, потому что политическая культура была такова, что, допустим, те, кто там глуши крестьяне, им было важно, что сама власть какая-то установится, какой-то порядок будет, да, вот этот хаос, эта разруха прекратятся, а кто именно там, эсеры, не эсеры, или как-то по-другому будет называться, это вопрос второстепенный, тоже не последний момент. И так как не было каких-то давних парламентских традиций, то это тоже, ну, к концу 17-го года подводило мысли к тому, что, а что оно там что-то нам даст принципиально новое, да, вот это учредительное собрание. То есть это тоже вот состояние общества, оно тоже задает, скажем так, какой-то контекст, понятное дело, что очень много зависит, как оно будет на местах развиваться, это понятное дело. Но, тем не менее, вот эти контексты, они дают сложную картину. И, опять-таки, рабочие, да, это же не монолитный какой-то вот один класс, который вот идет в одну сторону. Это агломерация разных групп, профессиональных, возрастных. Где-то конфликты же могли быть и, там, и на гендерной почве, и там свой-чужой, да, старик, молодой и так далее. И поэтому их партийная принадлежность, это тоже вопрос такой, ну, всегда сложный, здесь всегда можно там что-то поспекулировать на этот счет. Но так или иначе, даже несмотря на то, что, да, 5 января прошли демонстрации за учредительное собрание, да, проходили митинги, но, тем не менее, да, создать какую-то серьезную оппозицию по итогу не удалось. Хотя попытки были, и борьба, скажем так, не заканчивалась, потому что кризисы СНК потом и были, да, и в связи с Брестом, ну и далее уже. То есть это все было время такое неспокойное, и еще было непонятно, может быть, вдруг оно и соберется заново, это учредительное собрание. Были какие-то надежды, которые, ну, конечно, таяли со временем, но, тем не менее, это тоже был фактор политической борьбы всех.
1: Большое спасибо, Егор. Дорогие друзья, пишите нам обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Получилась у нас очень содержательная программа. Оставайтесь с нами. Это был исторический ликбез на радио «Спутник». Ну, а на сегодня все.

0: факторы, влияющие на продолжительность жизни. Контекст. В Минздраве рассказали, как удлинить жизнь и чем ее можно укоротить. Продолжительность жизненного цикла мужчины на 5-6 лет сокращается при злоупотреблении спиртными напитками, а спокойное отношение к ним увеличивает срок жизни на такой же период. Среди негативных индикаторов – низкая физическая активность, неправильное питание и ожирение. Также жизнь сокращает курение, включая использование электронных устройств. Человек быстро привыкает к этой привычке и ежедневно подвергает опасности легкие. Число курящих в нашей стране снижается, но в прошлом году оно все еще составляло 25%. Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет. По данным Минздрава, в России проживает порядка 3 миллионов граждан с избыточным весом. Как правило, у родителей с ожирением этим же недугом страдают и дети. Победить его можно, приведя в соответствие объем потребляемой пищи и физической активности, и отказавшись от жирного и жареного в пользу овощей и фруктов. В 2026 году средняя продолжительность жизни в России составляет 74 с небольшим года. К 2030 году правительство планирует увеличить этот стратегический показатель до 78 лет. В 2036 году россияне в среднем должны жить 81 год.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 часов утра, в Хабаровске 5 вечера, в Бишкеке час дня. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Запад, Киев и радикалы в Грузии пытаются втянуть Тбилиси в кровавые авантюры. Европейские страны предстоящей зимой, вероятно, столкнутся с ростом цен на дизель. Самый высокий коэффициент рождаемости в России наблюдается.

0: ожидается в Чечне, Туве, Ингушетии и Дагестане. Подробности далее. Запад, Киев и радикалы в Грузии пытаются втянуть Тбилиси в кровавые авантюры в Закавказье. Об этом заявили в МИДе России в годовщину начала конфликта 2008 года. Отмечается, что Москва призывает выработать соглашение о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, чтобы избежать повторения вооруженного конфликта. Ведомство также подчеркнуло важность запуска делимитации границ между странами. Кроме того, Россия считает обоснованным признание в Грузии режима бывшего президента Михаила Саакашвили, ответственным за вооруженный конфликт 2008 года в Закавказье. Европейские страны предстоящей зимой, вероятно, столкнутся с ростом цен на дизельное топливо на фоне его дефицита на рынке. Об этом сообщает Bloomberg. Как пишет агентство, Европа в условиях нехватки перерабатывающих мощностей и зависимости от импорта наиболее уязвима к дефициту дизельного топлива, вызванному в том числе кризисом на Ближнем Востоке. Согласно прогнозу экспертов, тенденция может, в свою очередь, негативно отразиться на транспортных расходах, а также инфляции. Ситуация на федеральной автомобильной дороге Р-280 Новороссия, которая связывает материковую часть России с Крымом, значительно улучшилась. Движение восстановлено, об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Вице-премьер напомнил, что на этой трассе были известные проблемы из-за обстрелов ВСУ. Однако положение переломили, по дороге проходит около 7 тысяч машин в сутки, из них почти 3 тысячи грузовики. Вице-премьер добавил, что доклады о сбитых беспилотниках и случаях поражения автомобильной техники, в основном бензовозов, он получает в ежедневном режиме. Самый высокий коэффициент рождаемости в России наблюдается в Чечне, Туве, Ингушетии и Дагестане. Об этом рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор ОСИ Светлана Чупшева. По ее словам, выбор в пользу рождения первого ребенка и последующих детей помогает сделать не только материальные стимулы, но и существующие в регионах культура и традиции. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что в июне коэффициент рождаемости вырос в 20 российских регионах. Наибольшие показатели в Нижегородской и Рязанской областях, а также на Чукотке. Народный артист России Игорь Бутман в интервью РИА Новости рассказал, что хочет провести в следующем году в Санкт-Петербурге первый масштабный джазовый бал, который объединит джаз, поп-музыку и оперу. По словам Бутмана, он уже обсудил эту задумку с художественным руководителем Михайловского театра и Севастопольского театра оперы и балета, народным артистом России Ильдаром Абдразаковым. Певец эту идею поддержал. На данный момент они вместе изучают практику проведения таких балов. Первый джазовый бал, как отметил Бутман, планируется провести в рамках Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля, который состоится летом 2027 года. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
2: О, наконец-то. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов. «Радио Спутник» 91,2 FM.
3: Знаешь, что мне больше всего нравится в нашей передаче?
2: Ну-ка. Телерадиопередача?
3: Телерадиопередача, да.
2: Что же тебе больше всего нравится?
3: Мне нравится то, что обязательно кто-нибудь едет в автомобиле из моих подписчиков и потом присылают отметку где-нибудь там в ВК-сторис либо в других социальных сетях о том, что они слушают наше обворожительное.
2: Надо посмотреть, может, меня тоже где-то отметили, потому что я мало читаю сообщений.
3: А я, видишь, как социальные сети смотрю, поэтому очень здорово, что вы смотрите, очень здорово, что вы слушаете, и также классно, что вы отмечаете. Спасибо. Это знаешь как, давай зачитаем ваши письма.
2: Да. Достанем еще. Присылайте нам разные письма.
3: В нашу редакцию, да, голубиной почтой. Будем читать.
2: Вот сегодня пойдет речь о месте, которое я просто...
3: В котором ты не был.
2: В котором я не был, но я так хочу туда попасть. Это моя мечта, мой гештальт незакрытый. Вот знаешь, когда люди, мои знакомые говорят, наконец-то я сделал визу. Я говорю, что, куда ты там в Европу хочешь? Да вот, я всегда мечтал посетить посвятить, и он мне говорит не о архитектурных достопримечательностях, а о природных. Окей, я понимаю, да, в Швейцарии красиво, да, там классно, возможно.
3: А у нас на Домбай, в Архизине такое же самое.
2: Да, вот, и они перечисляют природные места, и я говорю, а где ты в России был? В каких местах ты был в России?
3: А надо быть в России, они спрашивают обычно.
2: Не, они, да, ну а что, ну где, ну вот там-то. И он перечисляет Сочи. 2-3 места, ну по пальцам пересчитает. Да, да, да, да, понятное дело, что Краснодарский край, там еще что-то. Возможно,
3: часть.
2: Алтай, да, распиаренные места у нас какие? Алтай, Карелия, Краснодарский край. А остальные, ну, вот сейчас Дальний Восток все больше и больше. И ты такой думаешь, господи, а ты же не видел то место, о котором сегодня мы будем рассказывать. И когда я смотрю изображение, я сам себе не верю. Ты был там? Тебе повезло, Марк?
3: Да, мне вообще всегда везет.
2: Хакасия, ребят, сегодня у нас Хакасия. И то, что мы сегодня вам расскажем, обязательно запоминать, какой-то списочек составлять и туда лететь.
3: Вообще, на самом деле, Хакасия один из самых непопулярных регионов у нас, особенно для людей из центральной части России, потому что люди вообще по большей своей части даже об этом регионе ничего не слышат, на удивление, потому что...
2: Некоторые вообще думают, что это не в России.
3: Да, это первое, да. Второе, то, что, ну, действительно, регион достаточно такой тяжелый с точки зрения логистики по красивым местам.
2: Он несмотря на это, туда очень хорошо развито все.
3: Безусловно, да. И большая часть, конечно, людей, которые отдыхают в Хакасии, это в основном где-то там Красноярск, да. То есть что-то ближе к Сибири, да, то есть люди вот из этих всех мест обычно туда съезжаются. И вот они действительно знают очень хорошо этот регион. А я, когда делал первый материал про Хакасию, люди просто в шоке, что вообще такое существует и такое было. Поэтому сегодня расскажем мой опыт и мои впечатления от Хакасии. Да, я, конечно, не весь регион проехал, это достаточно сложно, но я был в таких вот точках, которые действительно очень впечатляют, которые я рекомендую всем съездить, поэтому Хакасия сегодня у нас в выпуске. И, кстати, ты знал, что вообще в целом Хакасия занимает всего лишь 0,36% всей территории России.
2: Да, я видел на карте, я изучал вот карту
3: маленькая.
2: России. Она достаточно маленькая, но ее видно.
3: Да, но там...
2: Очень даже заметно.
3: Да, но там расположено где-то 30 тысяч памятников истории и культуры. Я бы даже, наверное, сказал, это один из самых таких масштабных, масштабных регионов, где можно изучать вообще в целом историю культуры.
2: А наскальные рисунки.
3: Да, да, вот я про них и говорю. То есть там большое количество захоронений, там петроглифы, там природные объекты, которые занесены в наследие ЮНЕСКО и вообще в Красную книгу тоже там есть такие точки. Поэтому Хакасия действительно богата на свою природу, на свои красоты, на людей, на историю. И вот.
2: Вообще, если говорить вообще об истории, о том далеком времени, то вообще хакасы и кыргызы, оказывается, это, по сути, один народ практически.
3: Ну, тюркский народ.
2: Да, там... и они даже говорили, что и с алтайцами, и это и алтайцы, это все миграция, переселение. И так вот образовалась Хакасия.
3: Слушай, ну для меня, на самом деле, вот я был там в Междуреченске, я был на Кузбассе, я был в Красноярске, я был на Байкале со стороны Бурятии, я был, ну, короче, везде я там был. Для меня, я понимаю, что все разные народы, но вот они очень похожи. К примеру, я был на двух обрядах местных шаманов.
2: Так.
3: В Бурятии и в Хакасии.
2: А что это были за обряды? Это своего рода
3: Значит, у меня вот получается...
2: Медитация?
3: А даже три обряда, получается, у меня был. Бурятский, Хакасский и Междуреченский, получается, у меня был на Кузбассе тоже обряд. Точнее, на Кузбассе у меня был самый великий шаман всей Сибири, как мне его продали. Да, и сам обряд состоит из того, что ты разжигается огромный такой костер, шаман выходит в... Шаманка выходит в нарядах.
2: Тоже шаман.
3: Да.
2: Там нет Ка.
3: Там нет Байкала, да.
2: Да, конечно.
3: Да, получается, значит, шаманка, она одета в таких, знаешь, к шубе такой с лисьими хвостами, волчьими чьими-то там шерстью, такая прям нас так вся в этих каких-то бусах, камнях.
2: Все эти обряды похожи.
3: Да, они очень похожи. И вот она в бубен бьет, что-то говорит на своих местных языках, там, стрит духи, проходит, мы закрываем глаза, она нас там окуривает, оббивает звуками и так далее. Это все очень классное для меня было туристическое представление.
2: Но это и так, но... так и есть. Многие туристы ради этого туда и ездят.
3: Да, подожди, но для местных жителей это очень важные обряды. Они просто так... Как
2: они же в определенное время еще делаются,
3: да,
2: в году.
3: Там, более того, там шаман, к примеру, они очень сильно относятся, там, шаманы к своим бубнам. То есть они их там специально делают из каких-то там своих нюансов. Да, то есть ты не можешь прикасаться к их бубну, только они могут в него стучать в определенное время. Ну, в общем, там очень глубоко. К чему веду?
2: Ну, надо сказать, что надо разграничивать. Есть представления для туристов, а есть, наверное, какие-то обряды,
3: конечно,
2: которые закрыты для этих глаз.
3: Безусловно, есть, конечно, закрытые обряды, но видишь, как у нас было и так, так. В общем, для меня туристическое представление прикольное. Ну, то есть было интересно. Рекомендую всем посмотреть, пожалуйста, да. Потом мы с шаманом ели их вкуснейшую строганину, которую там делают у нас в этих местах всех, да.
2: Ну, и, кстати, вот... можно приобрести себе вот этот...
3: Бубен.
2: Да, бубен, туристический, который... Да. Туристический бубен, которым можно касаться кто угодно. Mm-hmm.
3: Ну, вообще, на самом деле, действительно, Хакасию вот называют местом силы, и обычно вот любители эзотерики, они частенько туда приезжают. Поэтому интересно, битву экстрасенсов там снимали или нет?
2: Такое ощущение, что надо. Там все сезоны снимать. Это действительно волшебное место. Те места, которые я наблюдал, вот когда смотрел, изучал перед выпуском, я такой, да ну. Почему я об этих местах вообще не знаю, не слышал?
3: Есть, значит, проблемка какая вот для меня оказалась из Хакасии. Это то, что действительно природные места, они вот как на Алтае, достаточно равно удалены друг от друга. То есть в точке, куда мы приезжали, там минимум там езды 2, 3, 4, иногда было даже 5-6 часов на автомобиле. Да. Но эти места стоят того, и тут тоже надо понимать, что как бы ты прилетаешь в город Абакан. Абакан такой вот городишко, не очень примечательный, зеленый достаточно, ну, классический советский город с хрущевками, с площадью, да, с Лениным, то есть, ну,
2: все с барчиками, ресторанами.
3: Все как по классике, да, то есть там нет каких-то, ну, сильно прям исторических каких-то мест, там, достопримечательностей, что-то еще. Там есть очень важное место, это как раз музей, в который вот я сам тоже пришел, что там?
2: Краеведческий,
3: да, музей. Что в этом музее важно? Вот я сейчас хочу просто его себе немножко открыть. Там несколько этажей, там, по-моему, два или три этажа, и он усыпан именно, вы знаешь, этими вырезками со скалы, которые вот вырезали, да, камни, и поставили.
2: Которым очень много тысяч лет до нашей эры.
3: Да. И там рисунки, там наскальная разная живопись, то есть их брали там со стоянок вот этих древних людей. Это все настолько интересно.
2: Я читал о том, что есть люди, которые действительно скептически очень относятся к краеведческим музеям, ну, потому что это реально не для всех, не всем это интересно, и более обширная часть людей хочет уже сразу ехать туда и смотреть это все на месте, вот эти скалы, вот эти камни древние, но все люди, которые, я много отзывов читал про краеведческий музей, именно Хакасский, вот в Абакане, все говорят, вау, классно,
3: стоит посетить. Он на самом деле интересно для любителей, для людей, которые очень глубоко изучают тоже историю и историю древних людей, то есть действительно, мне было очень интересно на первом этаже, я прямо просмотрел, но потом мне стало скучновато, потому что уж слишком много этих камней, уж слишком много всего.
2: Но надо понимать, что это действительно история,
3: конечно,
2: уже даже...
3: Конечно.
2: Некоторая история даже не человеческая, еще даже человеческой истории не было.
3: Да. Но вот что касается меня, я так посмотрел на все вот эти картинки, послушал гида, которого вовлеченный, и пошел гулять дальше по городу, но у меня были ребята со мной, журналисты, которые просто 4 часа просидели на этой экскурсии, все взахлеб прослушали, потрогали,
2: это
3: посмотрели.
2: Это очень интересно, я очень
3: чувствую. Да, там еще даже тебе дают VR-очки иногда, то есть ты можешь прям посмотреть виртуальную такую реальность, как происходило. Там, если говорить по стоимости, на взрослого, на момент, когда я туда приезжал, билет был 250 рублей. Возможно, сейчас немного подорожало. Ну, насколько там? Ну, до 300, может, до 350. Но если вы приезжаете вот точно в Абакан, обязательно смотрите краеведческий музей. Это точно важно. Находится он по адресу Пушкина, дом 28А.
2: Так, что с гостиницами, квартирами? Все там это в доступе,
3: да, были,
2: без,
3: да,
2: проблем снять можно.
3: Были и популярные какие-то наши, даже в московские рестораны там были, и гостиницы тоже в целом были неплохие. То есть у меня с этим глобальных каких-то проблем там не случилось. То есть, ну, там действительно живет и много там людей, и город...
2: Если читать разных блогеров, это, ну, сильного изящества там нет.
3: Нет.
2: Есть комфортные,
3: изящества
2: хорошие
3: нет, но ты будешь удивлен, что вот на самом деле даже отели там 3-4 звезды строят в некотором... В некотором поселке таком, приискном, мы тоже о нем поговорим, очень отдаленно от Абакана, там в пределах, по-моему, 4-5 или 6 часов мы ехали на жуткой такой дороге, потому что это очень отдаленное место. И там даже есть очень такие хорошие отели, прям с ресторанами и с банными комплексами, прям достойно посмотреть.
2: Ну вот, расскажу позже. Мы прилетели в Абакан, чуть походили по Абакану, посетили краеведческий музей, проголодались, и хочется поесть. И, конечно же, мест там много с местной кухней, и я для себя выделил те блюда, которые я обязательно сейчас попробую.
3: Ты уже прям сплюнул.
2: Я мысленно ем. Запоминайте, ребят. Это чажи, густой мясной суп из конины с овощами.
3: Ну, да.
2: Это что-то такое, да?
3: Я пробовал.
2: Это и в Казахстане, как будто бы и в Кыргызстане тоже.
3: Даже в Калмыкии что-то похожее.
2: Похожее есть. Во-вторых, это чал, это традиционный хакасский сыр, который такой твороженный, похож на твороженный сыр. У всех, кстати, во всех краях свои какие-то сыры. По сути, они плюс-минус одинаковые, да, по вкусу. Ну, если кто никто не разбирается особо. Но называются они все по-разному.
3: Они из разного молока часто делают, и в разное созревание у них разные погодные условия, разные места, где они хранят дальше сыр. То есть из этого вкус у них действительно разный. Да, очень многие травы разные добавляют, какие-то приправы местные тоже.
2: Пироги очень... обязательно местные. Да. По-моему, они называются «Без дома». Пирог мясной обязательно надо попробовать. Это я тоже галочку себе ставлю. И в-четвертых, чак-чак. Я подумал, чем же он отличается? А оказывается, я понял, что чак-чак, он необычный благодаря меду, местному меду. Как раз-таки из местного меда. Вот самый, по-моему, на всех конкурсах меда всегда выигрывает башкирский мед. Но я как человек, который рожден в Салавате, в Башкирии, я могу подтвердить, что я много меда где пробовал. Из-за границы тоже. Но башкирский мед, извините.
3: Я, на самом деле, я не удивлюсь насчет меда хакасского, потому что такое количество степей, которые там есть, прям открытых цветочных полей, я прям понимаю, почему действительно там очень вкусный мед.
2: Да, и, соответственно, чак-чак, который мы все знаем, что он готовится с помощью меда тоже, он как-то по-особенному естся там. В общем, обязательно вот эти четыре блюда я для себя выделил, я точно попробую. И когда вы прилетели и сходили в какой-то классный ресторанчик или кафе, обязательно нужно это заказать. Вот мы подкрепились.
3: Еще одна точка, которая тоже перед тем, как мы поедем в далекие края Хакаски, это... есть еще, я называю всегда это промтуризм. Это вот как мы с тобой про Мурманск говорили, что есть в никеле шахта, да, там как, там, к примеру, в Иркутске тоже я ходил там, на гидроэлектростанции как промышленный туризм. Вот в Хакасии тоже есть одна из крупнейших гидроэлектростанций России, очень популярная туристическая.
2: Шушенская ГЭС.
3: Да, Шушенская ГЭС. Верно, да.
2: Пошушукаемся.
3: Да.
2: Но это, да, это прям супер достопримечательность.
3: Да, супер достопримечательность.
2: Местные туда ездят фотографироваться. И, по сути, они же видели это неоднократно, но все равно они ездят фотографироваться. И свадьбы фотографируются там практически каждый.
3: Ну, конечно, это ключевая точка, и действительно она очень масштабная. Если сравнить ее, к примеру, с... Там вот есть в Москве здание МГУ, вот это сталинская знаменитая высотка, то вот как раз высота чуть больше даже, чем сталинская высотка.
2: Говорят, что эта станция входит в крупнейшую, ну, в десятку, в топ-10 она входит по размеру.
3: Вообще
2: во всем мире.
3: Там есть, получается, смотровая площадка с парковкой, там есть, и, конечно же, вот эти места, где можно фотографировать. Раньше, конечно, можно было еще на квадрокоптере взлететь, снять ее с воздуха, сейчас, конечно же, это запрещено. Но еще место там по набережной Енисея очень можно тоже хорошо походить, погулять. Я видел тоже похожее вот в Красноярске. Ну, по сути, тоже по руслу реки стоит, чуть ниже.
2: Но не такая крупная.
3: Да. Но она чуть поменьше, да. Но сам масштаб, безусловно, великолепен. По деталям сейчас тоже хочу, чтобы не ошибиться, сказать, 115 километров от Абакана. Находится она в поселке Черемушки. Черемушки вообще везде есть. Даже у меня в Горловке черемушки были, в Кондратьевке моей, где я жил. И важный момент, что там необходимо посещение бронировать минимум за 2 недели на сайте гидроэлектростанции. Поэтому
2: то есть так просто не
3: просто,
2: попасть?
3: Да, ну ты можешь попасть только на каком-то равноудаленном там расстоянии, просто посмотреть на нее. А если ты хочешь погулять...
2: Ну это удобно. Онлайн заказываешь проходной себе билет и штрих-код, или что там, QR-код показываешь?
3: Ну да, там, в общем, пропуск показываешь.
2: Это тоже платно, и это тоже не так дорого.
3: Это недорого, да. Ну, или можно еще через разных туроператоров взять туда доступ. Там, скорее всего, будет ценник чуть повыше.
2: Обычно вообще мы уже окунулись в такую реальность, где просто так ехать наобум не стоит. Везде заранее нужно все бронировать. Некоторые есть места, в которые реально не попадешь так просто.
3: Да, но надо иметь в виду, что вообще в целом любой промышленный туризм, он всегда подразумевает наличие пропуска, заранних договоренностей, заранних там съемок, предупреждений, проверок и тому подобное. Поэтому... Но, опять же, в сегодняшнее время стало пока что все меньше и меньше там этих туристических моментов промышленности, потому что, ну, как бы сегодня это небезопасно, поэтому частенько отказывают. Вот. Но, тем не менее, он тоже развивается в нашей стране.
2: Так, посмотрели мы станцию.
3: Фух, я прям столько много говорю, что это прям аж выдохся немного.
2: Ничего страшного, ведь ты там был, ведь ты там все видел, у тебя эмоции. Сколько ты раз там был?
3: Один раз.
2: И тебе было достаточно, или ты еще раз хочешь?
3: Слушай, ты знаешь, наверное...
2: Ты не все успел посмотреть.
3: Я вообще... из тех людей, особенно как путешественник, что если я приезжаю в какое-то место второй раз, то, значит, я уже посмотрел до этого все. То есть я все-таки понимаю, что я как...
2: Мест настолько много, что
3: опытный,
2: ты не хочешь повторяться.
3: То есть я понимаю, что есть там неделя-две, к примеру, когда ты можешь потратить там на и деньги, и время на путешествие. Но, скорее всего, я хотел бы вернуться в Хакасию, но, скорее всего, я предпочту еще другой регион, потому что мне тоже хочется посмотреть нашу страну более глубоко. Поэтому, конечно, я бы хотел вернуться, но был там пока что один раз.
2: Но это... ты далеко не все успел посмотреть. Вот у нас были аж 2 выпуска про полуостров Крым, и даже 3 надо, наверное, было выпуска сделать. Вот сколько бы ты там ни был, все равно ты не успеваешь все посмотреть, и есть места, которые ты еще не видел, и очень хочешь посмотреть. Но, тем не менее, давай про Хакасию продолжим. Мы поговорили про станцию.
3: Да, но вот здесь вообще в Хакасии есть вот такой один из самых вообще, ну, наверное, их ярких маршрутов вот вообще по республике, это его называют вообще Степное кольцо Хакасии.
2: Степное кольцо.
3: Да, и вот я по всему маршруту, безусловно, не проезжался, но то, что я приезжал, там, во-первых, там есть море, называют его местное море.
2: Называют его море,
3: да,
2: конечно.
3: Да, называют его Красноярское море, и по нему действительно стоит прокатиться. И по нему действительно стоит прокатиться.

0: жутчайший шторм, наверное. Я не знаю, это прям вот как мы были с тобой на...
1: И ты поверил, что это море?
0: Безусловно, это был просто сумасшедший ливень с молнией, с градом, волны такие огромные. Мы с ребятами все мокрые, ржем, техника вся мокрая. Мы накрылись, воды полно в этой лодке. Она вот так вот...
1: Но если бьется, бы вы перевернулись, да, вы бы, скорее всего, точно доплыли до берега, потому что...
0: Ну, я не знаю, но
1: там не так далеко получается.
0: Суть в том, что это было настолько запоминающееся, да, это было, знаешь, такой тепло-холодный бриз, но настолько запоминающийся, что потом мы плыли к одной точке, там на берегу стоит такой наверху, получается, такой прям выступ, стоит маленький ресторанчик с шатром таким. Шатер прям с видом на вот это Красноярское водохранилище, стоит прям на берегу, на таком обрыве, и туда как раз приплывают эти лодки, что потом делают там званые ужины таковые. И чтобы понял, из этого урагана там снесло половину шатра, отключилось электричество, потому что свалило все провода, и мы просто под свечи, нам шеф-повара, которые готовили там какой-то этот шеф-поварский такой прям сет, они, бедняки, готовили его прям там в шатре на огне. Это было настолько, я не знаю, удивительно, настолько удивительно, что я вот до сих пор это вспоминаю с улыбкой и считаю одним из таких. Вот это вот настоящее путешествие.
1: Да, и ты запомнил. А если бы тебя просто накормили в этом шатре? Да, да, то есть спокойненько. Ты бы, возможно, опять-таки перепутал и подумал, что это где-то, да, в Пскове.
0: Да, может быть, да. Поэтому, действительно, вот Хакасия у меня в моих ощущениях, в моих ощущениях осталась очень таким, знаешь, вот своеобразным местом, где у тебя есть, с одной стороны, очень много скучных мест, потому что длительная такая прям дорога и все, а с другой стороны, очень эмоциональных мест. И вот Хакасия в нескольких точках для меня была очень эмоциональна. Это вот как раз одна из них. Там же, кстати, вот если мы подходим к Красноярскому водохранилищу, есть Хакасский природный заповедник, называется Огалахты.
1: Огалахты.
0: Да, что там обычно почему-то приезжают. Во-первых, это сам по себе заповедник. Там, кстати, тоже тогда еще можно было летать на квадрокоптерах, но именно в этой точке нельзя было летать, потому что там начиналась миграция птиц.
1: Угу.
0: И это такие степные, знаешь, такие места с скалами. На скалах рисунки древних людей.
1: Вот ты знаешь, они как-то охраняются, эти рисунки, да, сами? Потому что в Башкирии, вот в пещере, туда просто нас не пустили.
0: Нет,
1: да, на реплики можно было смотреть, а из-за того, что опасность, что там дышишь, нарушаешь экосистему.
0: Это пещера, а это, по сути, скала. На ее открытой точке нарисованы, там есть такие маленькие-маленькие такие вот нарисованные рисунки древних людей.
1: А они не портятся настоящие со временем, разве?
0: Ну, они действительно выцвешие, там где-то выцарапанная, но это настоящий, то есть я прям
1: уточнял. Ничем, никаким стеклом не покрыто, открытом воздухе.
0: Да, ну ты смотри, там в Хакасии столько этих мест, что ты, наверное, просто каждое из них уже вряд ли сможешь прям вот застеклить.
1: А есть вариант того, что это просто привлечение туристов, и какой-то Петя Васечкин нарисовал там
0: что-то? Нет, то есть в этих местах нет. То есть
1: точно?
0: Там, да.
1: Хорошо.
0: Зуб даю.
1: Ну, это слишком высоко или что?
0: Слушай, ну, во-первых, да, вот именно в этой точке, когда ты приезжаешь, вот этот Огалахты, это заповедник, он именно как раз вот у горного массива вот этого вот Огалахты, это самое вообще крупное месторождение вот этих вот памятников, вообще древние вот это вот наскального искусства, там много находили разных древних стоянок, стареньких таких каких-то городков, что ли, то есть, знаешь, вот, и что там сделали? Там можно подняться на гору, называется 40 зубьев.
1: 40 зубьев.
0: Да, 40 зубьев. Но почему, наверное...
1: Это же не норма. 32 зубьев, вот это норма.
0: И вот почему, наверное, люди так тяжело доходят. Потому что там длинная лестница. Там, чтобы подняться и посмотреть на эти рисунки, нужно пройти 965 ступеней.
1: Ого!
0: Да.
1: Ну и похудеть резко получается. Мне туда.
0: Ну, не знаю, я, к примеру, сейчас каждые там 2-3 раза в неделю, нет, кардиотренировка, я 200 этажей хожу.
1: Ну, тогда нужно посмотреть и скачать где-нибудь это видео себе на экран и вперед на беговую.
0: Ну, да. Ну, в общем, вот как раз ты поднимаешься по вот этим вот, короче, 965 ступеней ты проходишь, поднимаешься на смотровую точку.
1: Чем же ты вознаграждаешься?
0: Вот как раз этими наскальными маленькими рисуночками такими, но вознаграждаешься ты действительно красивыми видами, потому что там открывается прям очень классная панорама. И на сам водохранилище, на само, и вообще на вот этот вот участок красивый, степной. То есть это прям, ну, мне очень понравилось. То есть если там дальше спуститься, там еще есть... У горы такой музейный какой-то такой комплекс исторический, называется «Поселок предков», где именно вот древние жилища хакасов, можно посмотреть, как они жили, там такие вот домики деревянные, можно посмотреть, как они выглядят тоже. В общем, ну, достаточно, ну, как бы за вот пару дней это точно мы вот посмотрели.

0: То есть мы потратили на то, что мы сейчас описали, 2 дня.
1: Да, по-моему, даже если не ошибаюсь, мы прилетели туда ближе к вечеру, переночевали, утром погуляли, даже вечером погуляли по Абакану, потом утром мы выехали как раз в заповедник, погуляли
0: туда,
1: там.
0: Туда, ты сказал, около 150 километров, да?
1: Да, ну вот получается туда, потом мы погуляли там, значит, посмотрели на диких птиц, которые там смотрят, посмотрели на, как вон, на стены с рисунками, сели на катер, попали под ураганный дождь, и приплыли, потрапезничали с шеф-поваром в завалившейся уже шатре от урагана. Вот, по сути, мой день первый прошел в Хакасии. И потом уехали в гостиницу спать.
0: Ага, ну, то есть, и обратно еще 2 часа примерно.
1: Ну, типа того, где-то.
0: Ну, хорошо, ну, мест очень много. Что же тут говорить о известных горах, скалах Хакасии? Об этом мы поговорим после перерыва. Едем по России. Марк Еремин.
1: И Артем Муратов, 91.2 FM.
0: Сейчас уходим на перерыв, и ты мне покажешь сейчас фотографии всех наскальных рисунков. Я буду смотреть, ты ли это рисовал, или это действительно существующие древние рисунки.
1: Давай.
2: Так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4000 сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области. Еще один скончался в больнице от полученных ранений. Об этом сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Других подробностей к этой минуте пока нет. Нацисты летом 1942 года расстреляли и заживо закопали 47 детей-инвалидов в станице Нижнечиркской под Сталинградом. Об этом рассказали РИА Новости в прокуратуре Волгоградской области. По данным проекта, без срока давности из-за приближения линии фронта детские учреждения Сталинградской области начали эвакуацию в Астрахань. Из Нижнечирского детского дома не успели вывести особенных детей, родившихся с задержкой развития или неполным развитием психики. Как следует из архивных документов, которые предоставили РИА Новости в прокуратуре, захватчики, оккупировав станицу, пришли в детский дом и забрали все, что было можно взять, в том числе продукты и домашний скот. Детей фашисты погрузили на машины и обещали отвезти на станцию. Однако в итоге с воспитанниками жестоко расправились. Россия готова продолжать содействие Грузии, Абхазии и Южной Осетии в продвижении переговоров и выстраивании отношений. Об этом заявили в МИДе России в годовщину начала конфликта 2008 года. Отмечается, что наша страна сохраняет приверженность формату международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Москва призывает выработать соглашение о неприменении сил между этими тремя странами, чтобы избежать повторения вооруженного конфликта. В МИДе также подчеркнули важность запуска делимитации границ между государствами. Самый высокий коэффициент рождаемости в России наблюдается в Чечне, Туве, Ингушетии и Дагестане. Об этом рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор ОСИ Светлана Чупшева. По ее словам, выбор в пользу рождения первого ребенка и последующих детей помогают сделать не только материальные стимулы, но и существующие в регионах культура и традиция. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в июне коэффициент рождаемости вырос в 20 российских регионах. Наибольшие показатели в Нижегородской и Рязанской областях, а также на Чукотке. Народный артист России Игорь Бутман в интервью РИА Новости назвал лидерами мирового джазового искусства США как родину джаза и Россию, оценив отечественный джаз как один из самых передовых. По словам музыканта, совсем недавно в Нью-Йорке открылись 3 новых джазовых клуба, помимо существующих, а до этого момента в России активно открывались новые клубы. Сейчас американцы перехватили инициативу. Кроме того, среди ведущих джазовых стран, следующих за США и Россией, Бутман выделил Англию и Францию. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Едем по России.
0: Мы продолжаем. Республика Хакасия. Марк Еремин, Артем Муратов. Едем по России, обсуждаем Хакасию и наслаждаемся уже в голове теми видами, которые обязательно вы должны посмотреть.
1: Так, а вот теперь у нас начинается дорога подлиннее.
0: Сейчас будет жесть. Слушай, насколько длиннее? Ну, ты говорил, да, что Хакасия отличается тем, что от точки до точки занимает достаточно скучное большое время.
1: Ну, вот смотри, мы сейчас с тобой поедем в поселок Приисковый. Получается, ехать туда 340 километров из Абакана. И,
0: 340 километров.
1: Да, и причем ты будешь ехать по достаточно плохой грунтовой дороге, потому что, ну, какая-то часть действительно будет по трассе, потом ты будешь съезжать, и уже потом будешь ехать по грунтовке.
0: Но мы уже привыкли, что все вознаграждается прекрасными, чудесными видами, да, да. И это того стоит, да. Испытания.
1: Здесь, такие. Наверное, стоит рассказать про сам поселок Приисковый вообще в целом. Почему он стал вдруг такой популярный и удивительно, знаешь, что я тебе расскажу, что он стал популярен у американцев.
0: Так.
1: Они его у нас открыли для наших людей.
0: Это значит, что-то касается золота.
1: Нет.
0: А что?
1: Нет, удивительно. Ну, может быть, золото современного. То есть что? Как вообще появился в такой популярной части поселок Приисковый? Значит, любители фрирайда, которые любят кататься в диких местах на сноубордах и лыжах, так. Изучали по всему миру разные точки, локации, где да. Есть такие интересные места для фрирайда. И вот какие-то американцы, ребята молодые, там что-то лет 10 назад приехали в поселок Приисковый, потому что в Приисковом поселке один из самых длинных таких вот сезонов для катания. То есть он начинается раньше всех и заканчивается позже всех. То есть, когда везде уже все потаяло, там еще есть снег, причем достаточно глубокий.
0: Сноубордисты и лыжники, да. Это для них прям мекка уже
1: да,
0: стало.
1: Да. Причем там достаточно безопасный фрирайд, то есть там нет каких-то таких прям сильных рек, знаешь, таких каких-то моментов, которые опасны для катания, что можно провалиться. Но при этом там очень чистые склоны, там действительно можно кататься прям очень долго, и на траках поднимают туда ребят. Так вот, какая сама по себе история. Приехали эти ребята, американцы, увидели заброшенный поселок Приисковый, и в чем суть? Там, ну, как бы еще остались люди, которые живут, но достаточно малое поселение там было, потому что поселок сам Приисковый, который золото добывал, он уже давно там закрыт. И они увидели это место, сказали, ой, как круто, начали везде об этом рассказывать, приводить до своих друзей фрирайдеров, а жить там негде.
0: Давайте мы вам построим несколько домиков.
1: Да, и там есть одна достопримечательность, называется хостел-больничка.
0: Больничка так называется.
1: Да, сейчас она уже не работает.
0: То есть она в виде палат?
1: Это старая поликлиника, которая, получается, была заброшена. Они, значит, своими усилиями, какими-то с местными тоже ребятами, взяли там, поставили какие-то окна, закрыли там все, сделали, покрасили ее белый цвет, сделали табличку «больничка», и там начали останавливаться. То есть ребята приезжают с разных там стран мира кататься в Прейсковый и останавливались в этой больничке. То есть это такой, знаешь, как хипстерское место.
0: Слушай,
1: такое,
0: а что для сноубордистов и лыжников надо?
1: Так, это действительно
0: ничего не нужно. Прям рай.
1: Да, и так. Вот там сейчас это место достаточно популярное. Сейчас, по-моему, там она закрыта, никто там не живет. Но сама вот точка, и там действительно приезжаешь, написано «больничка».
0: А чего ты взял, что там никто не живет? Наверное.
1: Я же там был, то есть она закрыта сейчас, да. Там сейчас что с Прейском вообще происходит? Я думаю, лет так еще 10 это будет что-то похожее на наш горнолыжный курорт типа Шерегеша.
0: Я понял.
1: Потому что там очень сильно сейчас развивается горнолыжная тематика. Туда приехали разные застройщики, там сейчас строят большие гостиницы. Вот я лично отдыхал, получается, в гостинице «Три звезды», даже, наоборот, четыре, ну, три точно. Очень хорошие современные номера, видовые отели такие, очень классный ресторан, большой там спа-комплекс стоит, то есть можно сходить в баню. И таких вот строек сейчас в поселке Прейсковом большое-большое количество. То есть там строят отели, строят разные глэмпинги, строят инфраструктуру. При этом там большое количество еще этих старых деревянных бараков, в которых жили люди. То есть это все, знаешь, вот такой какой-то колорит, который, не знаю, ты смотришь, как люди раньше жили, и при этом уже все современное такое тоже в стройке.
0: Но надо сказать, вот у нас, помнишь, мы говорили о селе Вятском, и, по сути, это село было, ну, нацелено только на туристов.
1: Да.
0: Ну, может быть, малая часть населения этого поселка, она работала там для вообще содержания этого поселка. Ну, а вот то, о чем ты сейчас говоришь, там вот все для туристов теперь? Или слушай, они сами по себе просто там живут?
1: Нет,
0: там добывают.
1: Там и туристическое, нет, на самом деле, если взять...
0: Золото уже не добывают.
1: Ну, вообще, если взять, в принципе, историю Приискового, то почему, кстати, много таких поселков на стране, и их называли Приисковыми, потому что прииски золотодобывающие там были, и они зачастую вот там в 19-20 веках обычно у нас образовывались. Но вот если говорить про Хакасский поселок Приисковый, то само месторождение было открыто еще в 1834 году. То есть, представь, это очень такие отдаленные места, и сам статус поселка городского типа у него был с 1940 по 2001 год. И как раз именно вот в это время он являлся вот этим центром золотодобычи. То есть получается, что в 90-х где-то закрыли уже рудники постепенно, но я когда там ехал с гидами, я видел, что там вот на вот этих шахтах стоят какие-то грузовики, стоят там трактора вот эти все. То есть есть ощущение, и мне как бы гиды местные говорят, что, возможно, прииски возобновятся, потому что там не все тогда. Во-первых, технологии появились новые, во-вторых, во времена, когда добывали, это еще далекие эти времена, вот сейчас как бы планируют вроде бы как бы и еще пытаться.
0: Ну, скорее всего, раз факт. Технологии уже появились новые, золото все-таки найдут.
1: Ну, в Хакасе много добывают золото. В Хакасе много золотодобывающих разных предприятий.
0: Вот, поэтому когда я сказал про американцев, я думал, вот это тесно связанные вещи. Они же так, вот здесь наживо, здесь еще не все золото добыли.
1: Вот, получается, что я там был... Я там ел.
0: И мед хакасский пил.
1: И мед хакасский пил.
0: По усам текло, в рот не попал.
1: В общем, что еще, если подвести итог, там нет каких-то горнолыжных таких, вот знаешь, как типичных трасс, там нет подъемников.
0: Ну, не развито, да. Как ты и сказал, там более дикое такое место.
1: Да, там, получается, траки. На траках тебя закидывают наверх, и ты спускаешься вниз. Да я летом там был. Какой кататься? Нет, конечно.
0: Ты вообще любитель?
1: Слушай, я сейчас больше любитель, конечно, так, водички, серфинга.
0: Ага.
1: Ясно. Да, да, да.
0: Растаявшего снега.
1: Растаявшего снега, да. На самом деле, вообще, в целом, Хакасию, мне кажется, именно если говорить про места, можно прям перечислять огромное количество именно
0: там
1: природных мест.
0: Вот, я как изучал, я не знаю, все ты смотрел или не все.
1: Я вот, получается, там, где был, я тебе скажу, вот я хочу еще про одно там место, про озера рассказать.
0: Озеро Шира, например?
1: Нет. Ну, как бы ты можешь про него тоже рассказать, но я вот там не был, поэтому не могу о нем ничего говорить. Я был вот в том же поселке Прейсковом в высокогорных озерах. Называются они Ивановские озера. То есть, помимо того, что ты можешь в Прейсковый приехать и покататься на сноуборде, на лыжах, как фрирайдер, зимой, летом туда съезжаются с Красноярска, с других городов люди, которые хотят именно пойти в трекинг. То есть, там где-то на целый день трекинг в такие горы, и ты идешь к Ивановским озерам. Это четыре высокогорных озера. Ну, блин, я сейчас рассказываю, вспоминаю фотографии, как мы нас туда привезли на край этого озера. Поставили стол, насыпали черешни, местных пирожков хакасских, морс, бутербродики, и ты с этим просто видом Ну, вообще потрясающе. Кушаешь. Ну, я еще люблю кушать с красивыми видами, кстати.
0: Слушай, ты только что и про мою жизнь тоже сказал. Я тоже люблю кушать с красивыми видами.
1: Так вот, больше, конечно, всего туристы посещают там именно два озера. И, собственно, я тоже их посетил два, потому что к ним достаточно просто...
0: Озеро Белёнье не оттуда?
1: Нет.
0: Там вообще, озер много там вообще.
1: Да, там в чем суть этих озер? У них есть тоже особенность одна. Там, в этих озерах, во-первых, он как-то ты поднимаешься, и потом идешь по равнине, и внизу, получается, эти озера. То есть они как будто вон кратеры, знаешь, находятся. Угу. Там что есть особенность? Там есть ледник Малыш.
0: Угу.
1: Ледник, который... Там всего высота, по-моему, 1900 метров, и это сверхмалая высота вообще для ледника. То есть ледники обычно тают на этой высоте, а там нет.
0: Почему?
1: Ну вот не знаю. Вот там какие-то такие природные... Возможно, саманы там побили в бубны. Суть в чем, что получается там такой прям ледник, он действительно там сапы достают люди, ты по нему можешь гулять, он как бы немножечко тает летом, да, так подтаивает, но
0: остается. Слушай, ну если он каждое лето подтаивает, почему же он существует?
1: Потому что есть зима, высыпается снег, опять замерзает, и вот он стоит там дальше. Ну, если ты видел какие-нибудь ледники, вот эта бирюзовая вода, вот огромная такая вот толщина льда.
0: Круто.
1: Люди некоторые лежат на льду, потому что я был там в градусов, наверное, 30 жары, этот ледник, люди там купаются. Ну, надо иметь в виду, что купаются, конечно, очень странно. Я не рискнул, хотя вот я и в Тихом океане купался, очень холодно.
0: Есть известные всякие ледники, и заказывают оттуда даже лед специальный, способствует удорожанию какого-либо коктейля, какой бы ты ни заказал, с добавлением конкретного
1: льда. Да.
0: Я не знаю, да, есть ли хакасский такой ледник, который добавляется в какой-то
1: коктейль. Чтобы ты понимал, ну, по сути, если сверху на него посмотреть, то есть это небольшая часть этого такого вот обрыва, ну, может быть, метров там 150-200, может быть, высота, если так на глаз. Люди спускаются вот с этого кратера вниз, и там сидят, кушают, и там еще даже...
0: Красиво кушают.
1: Да, и там еще даже, по-моему, табличка, что данный ледник Малыш, по-моему, занесен в книгу рекордов Гиннесса за то, что он
0: на
1: рекордно низкой высоте не тает. Мне понравилось. Прям очень интересно было.
0: Но высокогорные озера, это вообще, в принципе, такая редкость, мне кажется.
1: Да, ну вот, получается, люди еще из Прискового, мы ездили на машине туристической, просто на джипах на стове везли. Это на целый день, получается, маршрут. Пешком люди ходят и еще там остаются с ночевкой.
0: Вот тебе, пожалуйста, третий день потратил.
1: Ну, то есть, по сути, да, и на пару дней точно нужно приезжать, вот именно в Приисковой, и пробыть там. Вообще, если мы говорим про времена, когда идеальное время для походов, это, безусловно, июль-август, вот я был как раз в июле. А если мы говорим про горнолыжную часть, то здесь именно сезон начинается уже в октябре и заканчивается в июне. Ну, то есть, представь, да, насколько длинный сезон. Где-то в июне еще покатаешься у нас в России.
0: Тогда логично, что они конкретно это направление развивают. И мы верим, что это направление настолько разовьется, что туда это будет магнитом для любителей вот этих зимних покатушек.
1: Ну, отчасти, да.
0: Ничего себе, согласен. Как я оскорбил сноубордистов и лыжников.
1: Покатушек, да?
0: Покатушек. Ну, сошлите на мой возраст.
1: Ага. Напишу тебе в комментариях, будешь извиняться потом.
0: Йо, чувак, нет, ты неправильно назвал. Хорошо, для сноубордистов и лыжников. Давай дальше.
1: Что еще есть? Есть еще одна точка, тоже природная. Называется «Тропа предков».
0: Это не «Долина царей», по-моему, еще
1: так
0: называется?
1: Нет, ну, как бы это не в этой части «Долина царей», еще там чуть, по-моему, в других немножко
0: это
1: местах.
0: Это разные
1: Ну, это разные места, да. То есть «Тропа предков» — это вот чем особенность? Ну, для любителей эзотерики, конечно, там тоже... Вот помнишь, ты рассказывал...
0: Хакасия — это вообще мистический край.
1: Ты рассказывал про пещеру, куда тебя башкири не пускали, да?
0: Вот не там, пустили в итоге.
1: Ну, вот там то же самое, такая картина. То есть там... Именно вот для любителей походов тоже это тропа с такими прям скалами на берегу реки. Река называется Белый Июз, холодная река. И вот и получается такая тропа, она идет вдоль скалы, поднимается наверх, открываются такие виды, можно еще дальше пройти. Я был на коротком таком маршруте. И что там? Сама вообще по себе тропа, она идет где-то в пределах 5 часов.
0: Ничего себе. Это 5 часов беспрерывной ходьбы с перерывами маленькими.
1: Ну да, то есть там она ведет через арки разные, через гроты. Что там есть?
0: Так, пока светло, ты идешь.
1: Да, что там важного есть? В самом начале тропы есть скала.
0: Ага.
1: Скала древнего человека. То есть так. Это действительно научный, там доказанный факт, что там жили древние люди. Там есть какие-то тоже рисунки.
0: Прям жили, не просто останавливались.
1: Да, это какая-то пещера прямо, и в нее заходишь, там такие есть какие-то устилы такие, знаешь, типа из земли, рисунки, и там по всем вот историческим сводкам действительно останавливались и жили люди. Ну, я понимаю, там, безусловно, красивый вид, потому что ты такой сидишь, у тебя река, все хорошо, красиво.
0: Скорее всего, там другим руководствовались. На горизонте хищников нет. Чем выше, тем виднее.
1: Да, да, да. Ну, вот там есть тоже петроглифы на скалах. Они, правда, не очень видны были для меня, но, в принципе, вот если рассмотреть там в хороший солнечный свет, то их можно будет найти. В чем суть? Там когда-то поклонялись и хакасским богам в тех местах. Так. Поэтому, наверное, ее называют тропа предков, потому что там, наверное, вот что-то происходило.
0: Но 5 часов ходьбы — это все-таки немало. И там есть где-то место, где можно переночевать и дальше идти? Или что?
1: Слушай, ну, туда едут зачастую вот на сутки. Там есть какие-то глэмпинги, типа дома отдыха.
0: Можешь остановиться там отдохнуть.
1: Но в мой приезд почему-то они были закрыты. Я не знаю, почему. Может, еще какой-то сезон только-только начинался.
0: Это история одного дня.
1: Ну, да, получается, я вот на один день туда приезжал.
0: Если мы следуем по твоим стопам.
1: Да, по моим стопам, и вот 4-й, получается, день. Там же, вот ты говорил про долину царей, вот, кстати, можешь про нее рассказать, потому что она вот тоже в некоторых там отдалениях, ну, там... Захочу завершить. После этого перед Долиной Царей, когда ты спускаешься с тропы предков, жарко, тебя кусают комары, и мы купались в этой леденющей реке Белая Юса. Просто шедеврально получается.
0: Слушай, ну, да, про Долину Царей я не рассказывал. Я смотрел фотографии, и это тоже очень древнее место, тоже пеший маршрут. Надо сказать, что тоже связано с какой-то прям мистикой. Все вот эти мистические истории, где шаманы проводят свои обряды, это все про Хакасию. Я знаю пару человек, которые фанаты вот этого всего. И они не были в Хакасии. После нашего эфира я просто подойду к ним и скажу: вот, смотри, и записывай все места. Долина Царей, опять-таки, это тоже история, по-моему, одного дня. Там везде, где вот поедешь, куда не поедешь, там вот закладывай целый день. Получается, если все хакасские места посмотреть, это надо минимум неделю. И то это минимум, что ты можешь посмотреть за неделю.
1: Ну, там в чем суть, что в этом урочище Салбык, в чем вообще суть? То есть, не знаю, видел ты вот этот Стоунхедж, в котором камни стоят большие? Это, по сути, чем-то похоже, только маленькие камни. Они вертикально тоже вкопаны, то есть...
0: Там, камушки, где один камень исполняет желание, другой камень предсказывает, что тут будущее, что-то такое слышал.
1: Там сама суть этого места в том, что там было массовое захоронение знати где-то 18 века, тех времен. Там сами камни, они именно установлены с ориентиром на стороны света.
0: Да-да-да-да. Большие глыбы такие.
1: Да, и причем даже называют там некоторые камни женскими, некоторые мужскими. То есть такое-то же. И причем именно мужской может исполнять желание.
0: Женский
1: не исполняет желание, да.
0: А у женского все сбылось уже.
1: Женское, поэтому и женское там, потому что мужской уже исполнил желание. Все хорошо.
0: Слушай, ну все, да, можно верить в это, можно не верить, но люди... Вот я читал отзывы, я потрогал камень, я загадал желание, и надо сказать, что оно у меня сбылось. И таких комментариев немало, кстати, я почитал.
1: Ну, вообще, да.
0: Так что, ребята, если вы хотите загадать желание, чтобы оно у вас сбылось, в Хакасию, к этому камню.
1: Там, если немножко еще так завершать информацию про Долину Царей, там получается 60, ну, короче, около 60 огромных вообще вот курганов, и вот как раз наиболее известный из них это вот большой Салбыкский. И у него до раскопа квуста было 11 метров.
0: Да.
1: По 100 тонн.
0: А правильно ли я понимаю, что там очень много пещер, в которые можно полазить, есть какая-то пещера, я, к сожалению, не помню название, если вы вспомните, напишите, но, то есть любители пещер там найдут для себя обязательно ту самую, в которую можно залезть, но без подготовки, без инструкторов вообще ни в коем случае этого делать нельзя. Там есть узкие проемы, где можно застрять, очень что-то глубокое, во что можно упасть. Все это нужно сделать осторожнее. У меня был опыт в Башкирии, с нами шли МЧСники, люди, которые во всем разбирались, но об этом, конечно, поговорим в выпуске, где мы будем рассказывать про Башкортостан и просто любителей полазить в пещерах.
1: Я думаю, в этом выпуске я буду молчать, да, слушать. Можно мне не приходить на эфир про Башкирию, я просто буду ехать в машине и слушать, да.
0: Я с Чак-Чака начну и поставлю его на стол, буду есть. Так вот, фанаты пещер, Хакасия, это для вас, ребят. Все, что там можно посещать, можно целую неделю потратить, пещер там действительно очень много.
1: Я, кстати, вот на тропе предков видел местную золотодобывающую действующую шахту.
0: К которой не подпускали?
1: К которой не подпускают, конечно же, да.
0: Ничего себе. А можно ли туда онлайн-билет купить и регистрироваться заранее, раз это производство?
1: Вроде как бы мне гиды говорили, что когда-то что-то там договаривались насчет экскурсии, но вот мы-то не поехали.
0: И вот так вот люди за вами следят, золото.
1: Ну, скорее всего. А ты когда-нибудь вообще практиковал добычу золота, нет?
0: А, нет.
1: У меня в школе, в мои эти детские годы школьные, удивительно, но меня еще посвящали в пионерию, прикинь, то есть я 88-го года рождения, а у меня еще был красный галстук даже.
0: Да ты что?
1: К чему веду?
0: У меня тоже примерно такое было.
1: У нас получается, ну, ты старее меня.
0: Ну, не намного.
1: Так вот, у нас, получается, были... Знаешь, в школах есть разные такие, типа, кружки их называли раньше, когда ты можешь был там, не знаю, что-то строгать, там, резать и так далее, играть. А я пошел на геолога-разведчика. То есть, короче, нас... Нет, меня обучали, как вымывать золото.
0: Mm-hmm. То есть я, ты там бы мог запросто работать, получается.
1: Ну, не знаю, еще мойщик золота. Вот знаешь, как в фильмах таких старых, когда ты стоишь на реке, собираешь вот этот вот там ил с реки, и потом что-то вот вымываешь. Там определенная техника есть. И я, как тот еще молодой школьник, юный, я вот учился вот этот тазик вот этот вот переливать воду, и золото, к сожалению, не нашел в тот момент. Вот. Но у меня есть практика золотодобычи.
0: Так, ну, те места, которые мы описали, это уже с на то, чтобы...
1: Ну, это полноценный маршрут вообще.
0: Прям полноценный деле, маршрут, полноценный отдых недельный. Обязательно можно так вот и сформировать себе список, из которого вот мы сегодня...
1: Куда еще? Куда еще люди часто ездят тоже в Хакасии?
0: Понятно, это... много скал, много гор, много озер.
1: Да, это вот как раз основное. Про лечебные озера хочется тоже сказать. Есть озеро Шира. Ты, по-моему, даже его...
0: Озеро Шира.
1: Да, в процессе его даже эфира уже говорил. Там еще в 19 веке была популярность к этому озеру, потому что благодаря, в общем, этому томскому золотопромышленнику, вот я сейчас правильно читаю его, Захарию Цибульскому. Он во время охоты в окрестностях озера Шира случайно подстрелил свою собаку.
0: Случайно.
1: Блин, слышала бы моя сейчас жена, она, конечно, плакала. Так вот, там такая вообще длительная история получается. Понимая, что собака его, ну, скорее всего, не выживет и обречено, он нашел в себе силы, собственно, вот добить пса и просто оставил его умирать на берегу озера. И вот через некоторое время, опять, по сути, оказавшись на охоте в этих местах, он был удивлен, что он видел собаку живой. Ну и, по сути, назвали те озера вот эти целебными.
0: Опять-таки мистика получается.
1: Да, Хакасия вся мистичная.
0: Да, ну, смотря на фотографии озера Шира, это очень голубое, красивое, большое озеро, которое много классных фотографий.
1: Да, там еще есть уже разные истории про рабочих и тому подобное, но вот я сейчас тоже... Мы его проезжали
0: озеро
1: мимо.
0: Озеро Туз.
1: Я его проезжал
0: озеро
1: мимо.
0: Маранкуль. Ну, это те озера, которые обязательно...
1: Ну, там длинная посмотреть. Дорога, вот из тех точек, которые мы сегодня более глубоко разбирали, ты всегда будешь проезжать вот эти озера, там еще есть разные точки видовые со скалами, тоже по таким популярным прям, но ты их постоянно, в принципе, будешь видеть, поэтому по возможности заезжайте, если располагаете временем, то обязательно заезжайте туда тоже.
0: Так, у нас не так много времени остается до конца эфира. Когда лучше всего ехать, как ты думаешь?
1: Я советую вообще в целом ехать туда где-то конец июня, июль, август. Ну, может
0: давай
1: быть,
0: посчитаем.
1: Чуть сентябрь еще можно затащить.
0: Ну, окей, да, как всегда, золотая вот эта практически осень.
1: Да.
0: Сколько нам это обойдется?
1: Денег?
0: Конечно. И всегда интересно. И каким способом лучше туда добираться? Понятное дело, что не все любят летать, и не все любят долго ездить.
1: Ну, я все-таки стараюсь прилететь туда. На поезде тоже можно ехать до Абакана, но надо иметь в виду, что, ну, я не знаю, я сторонник самолета. Сел, прилетел быстро, и все. На машине туда я не ездил, поэтому не могу свой опыт передать, тяжело это или легко.
0: Ну, что-то мне подсказывает, что приезжают. Если ты на машине поедешь, то все равно удивишься тем видом, который тебя будут сопровождать по пути.
1: Естественно. Знаю, что туда приезжают люди из Красноярска на автомобилях, знаю, что приезжают из там, других городов сибирских тоже в эту часть на автомобиле, но я прилетал вот в Абакан, и билеты, на самом деле, достаточно такие бюджетные были в тот момент. Я был там 2 года назад. Тогда я заплатил, по-моему, что-то около 15 или 17 тысяч рублей. Да, обратно. Вот, ну, в сегодняшнее время, скорее всего, будет немного дороже. Я располагаю где-то в районе там 20-25 тысяч, может быть, дешевле.
0: Ну, получается, 10 тысяч можно сэкономить, да, и на машине поехать. Я просто к тому, что вот историю быстренько расскажу.
1: Давай.
0: Позапрошлом году жена поехала на машине до Краснодарского края с сыном. Так вот, в целом, куда бы ни поехать по России, это везде удивительная дорога и красивая. И вот у меня сын искренне, чуть ли не до слез удивлялся видом, которые сопровождали его. Это все Россия! Он еще у меня тогда маленький был. Ну, как относительно, сейчас уже ему целых 12 лет. Так вот, если на машине поехать, тоже можно классно удивиться по пути.
1: Ну, ты вряд ли, конечно, все-таки из Москвы поедешь, потому что это очень длинная дорога. Это вот сейчас смотрю.
0: Лучше прилететь куда-то и снять
1: это
0: там машину.
1: Это 4329 километров. То есть ты проезжаешь на автомобиле, значит, Казань,
0: Ну, 3 дня ты потратил, ну и что?
1: Тюмень, можно заехать в Екатеринбург, в Тюмень, ты будешь проезжать на границе с Казахстаном, потом ты проедешь Омск, Новосибирск, и но еще это куча
0: хорошо,
1: мелких...
0: чуть больше 3 дней.
1: Кемерово, да, то есть ты проедешь Кемерово.
0: Слушай, ну некоторые до Владивостока на машинах ездят, и ничего. У меня есть мечта долго один раз куда-нибудь съездить на машине, это один раз уж, чтобы...
1: Ну вот смотри...
0: Дальше, куда я ездил, это Башкирия, Москва. А, нет, Башкирия, Уренгой.
1: Автомобильное путешествие.

0: Донецкого в Абакан, мы останавливались в одном из глэмпингов, такие чумы хакасские, такие круглые, глубоко где-то в таких вот скалах, в таком будущеле, нет ни сети, ничего. Там туда, кстати, приезжал наш с бубнами
1: шаман.
0: Да, и мы жили прямо вот именно в этих вот чумах, если правильно их называю.
1: И юртах, наверное, скорее всего, даже.
0: Ну, чум, по-моему, да.
1: Поправьте нас, ребят, не обижайтесь.
0: Простите заранее.
1: Простите заранее. Напишите, как правильно.
0: Чум, по-моему, это вот этот треугольный, да, а это все-таки юрта, наверное, более на юрту похоже, деревянная. И там нам делали концерт, там приезжали какие-то национальные, там, всякие исполнители, то есть очень крутое место, поэтому я все-таки рекомендую останавливаться в таких вот глэмпингах и местах где-нибудь в природных частях, потому что это очень сильно погружает в пространство и вообще в регион.
1: В общем, ребят, да, Хакасия — это то место, которое обязательно нужно увидеть каждому, и опять-таки, когда мы такие места смотрим, мы почему-то не верим, что это находится в России, но это действительно находится в нашей стране, поэтому, ребята, welcome в наши замечательные, красивые места, едем по России.
0: Как сказал Владимир Владимирович, добро пожаловать в Россию.
1: Радио «Спутник» 91.2 FM. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов.
0: Пока.
1: В следующем выпуске еще что-нибудь обсудим.
0: Да.
2: Мы с вами готовим тебя. Том, пожалуйста.
3: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
3: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
3: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
3: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
5: Стас! Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Йоу! Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
3: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».
6: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
7: А где тут бродит жираф на озере Чад?
6: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов утра, в Мариуполе, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ Белгородской области. Украина больше не способна перехватывать быстрые российские ракеты. Оборонное соглашение Турции, Саудовской Аравии и Пакистаном не направлено против Ирана. Подробности далее. Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области. Еще один скончался в больнице после полученных ранений. Об этом сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Кроме того, он отметил, что за минувшие сутки ВСУ 138 раз атаковали территорию региона, сбиты 154 беспилотника. Украина больше не способна перехватывать быстрые российские ракеты, которые российская армия в последнее время активно запускает по целям в Киеве.

0: Киеве и в других регионах страны. Об этом заявил корреспондент телеканала «Вельт» Ибрагим Набар. По его словам, у Киева попросту закончились противоракеты. Корреспондент также обратил внимание на то, что боевые неудачи и неутихающий коррупционный скандал оказывают на Владимира Зеленского огромное давление. Журналист напомнил, что глава киевского режима сильно потерял доверие еще прошлым летом, когда пытался лишить независимости антикоррупционные органы Украины. Оборонное соглашение Турции с Саудовской Аравией и Пакистаном не направлено против Ирана или какого-либо другого государства. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Илмаз. Ранее три страны заключили оборонное соглашение, а подписи под документом оставили лидеры трех стран. По данным СМИ, пакт предусматривает сотрудничество в сфере обмена разведданными и координации региональной безопасности. Отмечается, что присоединение Турции к системе стратегического оборонного взаимодействия между Саудовской Аравией и Пакистаном, соглашение, которое было подписано в прошлом году, может стать важным этапом в изменении баланса сил на Ближнем Востоке. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать расширение применения региональных налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний до 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Отмечается, что пониженные ставки налогообложения для них должны составлять не более 3%, если налогом облагаются только доходы компании, и не более 8%, если упрощенная система налогообложения применяется по схеме доходы минус расходы. Кроме того, премьер-министр поручил донастроить механизм поддержки особо значимых проектов, направленных на доработку и внедрение отечественных цифровых решений в различные сферы производства. Засуха в Италии, вызванная сильной жарой, нанесла серьезный урон сельскому хозяйству страны. Об этом пишут СМИ. По оценкам Ассоциации сельхозпроизводителей, которые приводит издание, более 60% территории Италии испытывает засуху различной степени интенсивности. При этом наибольший ущерб нанесен пастбищам, а также посевам кукурузы, риса, сои, овощей, винограда, оливок и фруктов. Итальянский министр сельского хозяйства на этом фоне заявил, что ситуация находится под постоянным контролем, и заверил, что власти задействуют уже имеющиеся инструменты поддержки. Народный артист России Игорь Бутман в интервью РИА Новости рассказал, что он и Московский джазовый оркестр планируют в будущем году выехать с концертами в Бразилию и Никарагуа. Подробности в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас слушает, кто нас смотрит, кто на нас подписан. В Максе, радио, нижнее подчеркивание, Спутник. В телеге тоже что-то есть. Обязательно загляните нам ВКонтакте, в Дзен, в Одноклассники, в Рутюб. Можно посмотреть, можно пересмотреть, можно прокомментировать. Но главное, естественно, прямой эфир. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. В других городах также есть. Можно посмотреть список и городов, и частот вещания на сайте radiosputnik.ru. А на ближайший час наш гость, политолог и независимый журналист Грегор Шпицын. Грегор, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Спасибо огромное, что согласились выйти к нам в эфир, прокомментировать некоторые события, заявления, опасения, кое-где еще и угрозы тоже. Ваше мнение, ваши мысли будут очень и очень любопытны. И начать хотелось бы вот с ситуации, которая разворачивается, ситуация, которая имеет очень много разных слоев. Это тот самый обнаруженный в аэропорту Лейпцига, немецкого города, беспилотника. Потому что тут очень много самых разных слоев. И, возможно, и провокации, потому что посольство в России, в Германии называют всю эту историю и то, как она подается, именно провокацией, и многие разные другие опасения по поводу безопасности и для Германии, и для аэропортов в частности, и, наверное, для всей Европы в целом, потому что глава Мюнхенской конференции призывает весь Евросоюз, всю Еврокомиссию сформулировать какой-то ответ, какую-то реакцию. С чего вам будет интереснее начать, потому что я вот и актуально, вот непосредственно прям новые цитаты по этому моменту озвучил, или же ситуацию в целом, потому что, ну, нетривиальное событие для Германии, где к безопасности повышенное отношение, и при том периодически все-таки разные трагичные случаи все-таки происходят.
3: Ну, смотрите, Алексей, во-первых, по поводу ситуации с дроном. Очень действительно много вопросов, потому что, например, Александр Добрин, министр МВД, который, собственно, ответственен как бы, да, за расследование, ну, в целом, да, ответственен непосредственно, да, в целом ведет, как бы сказать, расследование данного инцидента, он пока что избегает говорить о том, что это, собственно, длинная рука Москвы, вот такая вот она дотянулась прямо до Лейпцига и замышляла очень такое очень сильное зловредство. Потому что, ну, смотрите, во-первых, такое демонстративное использование дрона, в первую очередь, как вот человеку не посвященному, может быть, не заинтересованному, и, в принципе, многие немцы на сайтах ведущих федеральных медиа оставляют подобные комментарии, что это все очень сильно похоже на провокацию, что кто-то непосредственно хотел, чтобы этот дрон заметили. Причем взрывчатка как-то на нем была укреплена как-то странно, так чтобы специально, чтобы она не взорвалась. Причем еще взрывчатка была чешского производства при этом. Вот. И как-то вот все это наводит на мысль, что никто, соответственно, никакого теракта злоумышленнее устраивать не собирался, все просто хотели, чтобы этот дрон обнаружили. Это послужило таким очень хорошим резонансным инфоповодом для того, чтобы мобилизовать общественное мнение против чего-либо. Ну, понятно, против чего? Против России, в продолжение помощи Украине, в мобилизации ресурсов и так далее и тому подобное. Плюс еще нагнало, так сказать, истерии то, что вроде бы самолет Антонов летел из Франции с грузом оружия, потом это опровергли, но все равно слухи ходят. И, в общем-то, некоторые здравомыслящие немцы в данном случае задают вполне себе справедливый вопрос. Скажите, пожалуйста, а если все-таки это был конкретный украинский самолет, который во Франции был загружен смертоносным грузом, который должен был убивать русских, и он перегружался в Лейпциге на транзитном узле и дальше собирался лететь на Украину, не делает ли в данном случае аэропорт Лейпцига все это законной, легитимной военной целью для вооруженных сил Российской Федерации? Либо даже для проведения диверсионных операций, раз уж вот такая ситуация. Вот, в общем-то, ответа на такой вопрос как-то не находится. Потому что логика представителей леволиберального мейнстрима, она такая, ну, слушайте, а что вообще русским не нравится? Собрали мы груз в Евросоюзе, который будет убивать русских. Ну, нормально же сидели, зачем вот теракты-то устраивать? Все ж нормально, никогда раньше не реагировали, вот уже 4 года с половиной, а сейчас вдруг начали. Это почему так? Так нехорошо. Ну, понимаете...
2: Грегор, можно вот тут как раз вот вашу реплику немножечко на две разбить и отдельно их препарировать? Потому что первое, ну, второе хронологически, но первое по значимости – это действительно это осознавание того, что если у вас на территории, на ваших объектах происходит какая-то подготовка или перегруппировка припасов, вооружений, неважно, хоть людей и оборудование, просто пересчет, для того, чтобы вести военные действия, это все военная цель. А второй момент, вот, ну, если честно, на самом деле, который вы вначале озвучили, и мне лично было бы интереснее тоже поподробнее в этом смысле погрузиться, это реакция людей. Ну вот немецкое общество, оно такое, что сегодня им вот подобную историю расскажи, покажи. Ну, действительно, там, не буду говорить, что ничего не сходится, но вы сами обнаружили и про то, как бы, что было прикреплено не очень аккуратно, и то ли антенна какая-то отвалилась, не отвалилась, то есть его можно было, чтобы он сдетонировал по удаленке, не находясь поблизости. Но, тем не менее, это не могло случиться, потому что была вот такая стратегически сложная неполадка. Немцы сейчас такое поверят. Я понимаю, что средняя температура по больнице – отвратительный вообще термин, но, тем не менее, это рабочий механизм. Вот сейчас, условно, депутат выйдет, скажет, ребята, посмотрите, возможно, это русские беспилотники. Все такие, вот это наш парень, мы за него проголосуем.
3: Ну, смотрите, здесь, на самом деле, вы абсолютно правы, разброс очень сильно зависит от медиа. А медиа в Германии, они так стратифицированы именно по политическим предпочтениям аудитории. Вот, например, я позавчера, кажется, выкладывал как раз перевод на эту тему из газеты «Süddeutsche Zeitung», такая леволиберальная газета. Некогда она славилась своими журналистскими расследованиями, но слава ее осталась в далеком прошлом. Сейчас она превратилась практически в такую же пропагандистскую помойку, как и большинство немецких медиа. Ну, как бы это не суть. Вот. Там как раз-таки я перевел часть комментариев читателей, которые набрали наибольшее количество лайков. Вот. И там оказывается, что вот критическое мышление вот именно вот у этой части аудитории обеспеченной, которая вот в Баварии, знаете, у которых там 5500 евро зарплата от начинается, да, вот у них критическое мышление атрофировано в принципе. Они там все за Украину до победного конца, Россия злая, это все уже тут шито белыми нитками, и вообще все это вообще идет в русские дела для того, чтобы повысить электорат электоральные рейтинги АФД перед выборами в восточно-германские Ландтаги, то есть есть такая теория заговора на самом деле. Вот. Поэтому вот Die Welt, например, хотя тоже и издательский дом, и сама газета, она далека от пророссийских симпатий, там правила модерации чуть получше. И, видимо, там время от времени проскальзывают люди, ну, как бы сказать, с таким, с альтернативным мнением. Вот там как раз-таки основные критические вопросы к этому теракту с дроном задаются как раз-таки там. Ну, Frankfurt Allgemeine Zeitung, это тоже, в общем-то, такие более консервативные течения, но тоже, скажем так, оно свято верит в печатное слово, что вот если немецкие политические элиты так сказали, так и есть. Сказали, mm-hmm. что Бурундук — это птичка, значит, Бурундук — это птичка. Надо в это верить. Die Zeit, та же история, там, правда, ну, примерно то же самое, что Süddeutsche Zeitung. Шпигель с некоторых пор вообще отключил комментарии, потому что там, политика модерации просто не справляется с количеством альтернативных мнений. Вот. Но в целом альтернативные мнения есть, а сразу же практически те, кто их высказывает, их обвиняют в том, что это путинские агенты, путинские тролли, симпатизанты АФД. Вспоминают то, что, скорее всего, они не верили в побочные эффекты от прививок, которые на самом деле, как оказалось, были в итоге от прививок, собственно, да, Moderna и Pfizer.
2: Ну, то, что Урсула фон дер Ляйен заготовила, да.
3: Да. Поэтому здесь, в общем-то, ничего такого сверхъестественного нет. Все, ну, практически все медиа, они контролируются политическим мейнстримом Германии. Такие издания, как, там, не знаю, журнал «Компакт», который относится к правоэкстремистским, да, к симпатикам АФД, газета «Юнге Вельт», которая относится к левоэкстремистским, якобы, ну, таким, знаете, умеренным левоэкстремистским, который поддерживает партию «Ди Линке», да, вот как-то так. Там буквально процентов, наверное, 5 аудитории. Все остальное — это политический мейнстрим, который работает в тесной связке с политическими элитами. Поэтому там альтернативные мнения появиться могут только разве что вот случайно. Но если кто еще, тот всегда найдет, поэтому я их стараюсь озвучивать.
2: А вот тогда действительно та вторая часть вашей реплики, озвученной в начале, насколько немецкое общество понимает, осознает, что, ну, да, пока на уровне слов, но, тем не менее, фабрики, на которых производятся какие-нибудь ракеты-беспилотники, вот эти все предприятия Rheinmetall, которые очень неплохо, кстати, я смотрел, кстати, мне очень понравилось, ну, понравилась статистика, в начале 25-го года, с начала 25-го года, ну, там, несколько месяцев, после того, как немецкие предприятия озвучили, что мы для Украины будем что-то собирать, замещать там китайские запчасти и все прочее, они очень сильно поднялись в плане цены акций. Именно начало 25-го года было. В последнее время там уже небольшая идет такая, как сказать, коррекция, что это вот такое вот выравнивание, но тем не менее, что и эти предприятия — это цели русских ракет, гипотетически русских военных. Сотрудники, которые там работают, это потенциальные тоже цели для русского вооружения. Вот эта мысль, она сейчас существует как что-то реалистичное или как какой-то миф, как какая-то угроза, пугалка? Потому что, ну вот если показать, смотрите, ребята, это аэропорт, Лейпциг, не самый маленький город, кстати, это восточная Германия, если я правильно помню, где настроения немножечко другие, в отличие от, вот, условно говоря, западной. Посмотрите. Это русские, это могло рвануть, это могло, вот, мог быть ваш самолет рядом находиться, на котором вы или ваш родственник летел бы.
3: Ну, смотрите, страхи действительно присутствуют в Германии по поводу того, что Россия может ответить. Страхи действительно, они не то, что Россия запустит «Искандеры» из Калининградской области, хотя некоторые политики накручивают и эту точку зрения. В основном боятся диверсии и вот того, что далеко не все сотрудники, скажем так, они являются такими симпатизантами Украины и нынешнего политического курса. Потому что я напомню, что в 23-м году, например, в силовую остановку фрегата «Эмден» кто-то взял и подсыпал алюминиевой крошки, вот, для того, чтобы она вышла из строя. У нас в Ростоке, где у нас на верфях делаются минные тральщики, кто-то систематически перерезает проводку внутри кораблей, которые должны спуститься на воду. Вот. И везде, вот, практически везде на военных производствах время от времени наблюдаются такие вот то ли акты диверсии, то ли акты саботажа, но далеко не все немцы, они поддерживают этот курс на милитаризацию, особенно на новую войну с Россией, которую, в общем-то, вот, которую усиленно стращают и канцлер Мерц, и министр обороны Борис Писториус, и представители там, движения партии «Зеленых» и так далее, и тому подобное, все вот эти торговцы ненавистью. Среди рядовых граждан, особенно тех, которые работают на этих производствах, здравомыслие гораздо выше. И, в общем-то, они действительно опасаются того, что русские все-таки рано или поздно они справятся с Украиной, да, и начнут более-менее больше внимания проявлять Европе. И, собственно, вот это...
2: Подождите,
3: время...
2: я прошу прощения, здесь буквально короткую ремарку. Это же немецкий министр обороны уже назначил дату, говорит, 30-й год. Все, ребят, ждем. Война русских...
3: Подождите, Алексей, берите выше, уже 29-й же.
2: Да,
3: уже
2: 20, прошу прощения, 29-й, да. Ошибся, извините.
3: Да, к этому времени мы должны сформировать, потому что под ружьем стояло порядка 240 тысяч солдат действующей армии и еще примерно столько же, нет, 160 тысяч резервистов должно быть. Ну, судя по темпам формирования до этих целей нам примерно как до Луны, вот, но, тем не менее, антироссийская истерия продолжает, она, так сказать, расширяться. Но справедливости ради, в последнее время в европейских медиа вот этот энтузиазм по поводу того, который начался в начале лета, когда Украина начала свою 40-дневную кампанию по устрашению, да, там удары по российским МПЗ, там, по этим, по логистическим центрам, все тут прямо как с ума сошли, сорвались с цепи, все, настал перелом в войне, Украина побеждает, вот она, перемога уже на горизонте, сейчас Россия обязана сесть за стол переговоров и так далее и тому подобное. А последние две недели как-то вот скептицизм в этой области, он начал нарастать, судя по всему. И вот по тем таким данным инсайдеров медиа, сейчас уже, в общем-то, опять-таки европейские политики обсуждают, а что будем делать, если все-таки Украина, она капитулирует. Вот, готовится ли она дальше к войне, или мириться с Россией, или как-то менять нашу политическую стратегию дальше. Вообще, что делать? Тем более, что лидеры основных политических, как бы, лидеров Евросоюза и Европы в целом, да, и Мерц, и Макрон, и Бернем, да, который сейчас заменил Стармера, но тоже, в общем-то, не блещет электоральными рейтингами, особыми перспективами. И вот эти политики не имеют сколько-нибудь значимой поддержки среди собственного населения. Тем более, что грядут выборы у Макрона на следующий год, у нас восточно-германские ландтаги вот сейчас, ну и 29-й год, когда выборы в Бундестаг, тоже они, в общем-то, не за горами. Поэтому тут как-то так у нас в Европе все несколько на взводе.
2: Разрешите, я, знаете, небольшой литературный такой пример приведу. Понятное дело, что вот та ситуация, которую я опишу, она к разным странам применима, абсолютно точно. Но вот то, что вы описали, опять же, и желание выставить все как провокацию, причем не самым, возможно, не самым качественным образом склеенным, мне напомнило ситуацию из Стругацких. У них есть замечательный роман «Обитаемый остров». И вот там одна, собственно говоря, страна, вот эта империя, она, ну, по сути, зиждется на искусственно нагнетаемой ненависти к определенной категории людей. И вот там подставные шпионы, подставные злодеи, подставные вредители, которых регулярно разоблачают, регулярно, показательно разоблачают, потому что все это дело было подставлено. И в конечном счете на этом какая-то получается политическая выгода. И затем рассказывается о том, что вот начала контрразведка работать после того, как прибыл, ну, неважно, кто там персонаж другой, собственно говоря. И вот вверху пушка политическая этой страны в ужасе, оказывается, узнает, что помимо этих подставных шпионов есть настоящие, есть профессиональные диверсанты, есть матерые разведчики, которых забрасывают из других стран, которые реально пытаются эту страну, ну как это сказать, загубить или прочее. Вот к этому шагу-то немцы, Германия, немецкое правительство придет, что помимо вот этих вот склеенных на коленке, условно говоря, провокаций или чего-то там притянутого за уши, опять же, я сейчас утрирую, возможно, что-то на самом деле-то, ребят, происходит. Просто вам показывают только вот эту вот ерунду. Только то, что пропустят вот те самые медиа, которые вы вначале перечислили, с прекрасными, красивыми названиями.
3: Ну, тут дело на самом деле не только в позиции медиа, да, и вот манипуляции общественным мнением, а еще и в профессионализме немецких спецслужб, потому что, объективно говоря, он очень сильно хромает. Согласно данным последним, насколько я помню, в Handelsblatt, который публиковал, в настоящее время, по данным немецких спецслужб, сводным, да, всех немецких спецслужб, действует порядка 4000 русских шпионов, да, ну, наверное,
2: это на всех
3: часть
2: уровнях, да?
3: Да-да-да, какая-то часть из них все-таки, наверное, профессионала, да, профессионалы в разведке, в военной разведке и так далее. Но вот почему-то, действительно, вы абсолютно правы, вот тех, кто ловит, это какие-то, не знаю, умственно отсталые агенты, которые не могут, знаете, собрать простейшее взрывное устройство. Но мне кажется, все-таки в какой-то там спецшколе КГБ, наверное, их там обучают вот, по базовой работе со взрывчаткой. Но это первое. А второе, практически все эти товарищи, которых задерживали за последние 3 года, это граждане Украины, граждане Молдовы, граждане Казахстана. Ну, было, по-моему, пару еще русских немцев, соответственно, да, с паспортами Российской Федерации и Германии. Но все, что им инкриминировали, это то, что люди просто находились около военных баз и что-то там наблюдали. Вот вроде бы они там высмотрели что-то особо секретное, которое может представлять угрозу национальной безопасности. Но вот, еще задержали одну женщину, которая посидела рядом с российским военным атташе на одном мероприятии. Этого было достаточно для того, чтобы ее арестовать по подозрению, как бы в том, что она русская шпионка. Вот. И как раз непосредственно с русским атташе вот на эту тему общался в российском посольстве на 9 мая. Было это очень забавно. Вот. Ну, для женщины, конечно, не забавно, которая сейчас просто нервы треплет. Но тем не менее. Вот просто, чтобы вы понимали, об уровне профессионализма немецких спецслужб, которые работают именно таким топорным методом. Если данные о 4000 российских шпионов, они действительно справедливы, ну, в общем-то, немецким контрразведчикам следует работать лучше, потому что у них еще работы просто непаханый край. Вот. Но, кстати, по поводу работы, как раз, например, в немецкой разведке. У них очень серьезный дефицит кадров, действительно. И опять-таки, немецкие медиа пишут, что, несмотря на то, что человек, который с дипломом магистра буквально приходит в БНД работать, да, он может сразу в Берлине рассчитывать на зарплату порядка 5-6 тысяч евро. Так вот, они не могут людей набрать на эти должности, потому что никто не хочет идти туда. Огромная ответственность, огромные требования, а профессионализма как бы не хватает. Не хватает кадров. То есть немецкие университеты не выпускают в достаточном количестве людей, которые готовы были бы для такой работы и с точки зрения интеллектуальных способностей, и психологических способностей, и так далее, и тому подобное. Поэтому, да, в общем-то, Германия, она, так сказать, несколько опасается, учитывая, что у нас другая спецслужба, ведомство по охране Конституции, она постоянно озабочена проблемой мифического правого экстремизма, вот, но, тем не менее, регулярно пропускает теракт со стороны исламских террористов, которые происходят в Германии практически с одного дня на третий. Ну, вот последний теракт в Берлине, так там, когда на гей-параде устроил ливанского происхождения немец теракт, в общем, оказалось, что действительно человек был на карандаше у спецслужб, его практически вытащили из Сирии после того, как его не приняли в исламское государство, он вернулся, его посадили, потом выпустили на поруки, как не вроде бы такого юного, подающего надежды на исправление экстремиста. Вот, и пожалуйста, вот так вот. Ну, в общем, работа немецких спецслужб оставляет желать лучшего, скажем так.
2: Быстренько маркирую, что ЛГБТ признано экстремистским движением в России, это про всякие парады. И, знаете, тоже главное, что хочется сказать, вот все сказанное, все заданное в виде вопросов и ваши ответы, это нисколько не для того, чтобы что-то дискредитировать или кого-то недооценить. Все-таки у немецкой разведки, контрразведки исторически богатейший опыт, и недооценки никакой, конечно же, быть не должно. Но вот эту картину обрисовать, как все подается и что действительно происходит, мне кажется, это действительно тоже очень важно. И в свете вот всего этого минут с небольшим остается, возможно, продолжим и после перерыва, но не передумает ли Германия вот так активно снабжать Украину ракетами, например, вот теми самыми патриотами? Потому что из европейских стран, вот почему-то Германия у меня лично с Патриотс наибольшим образом ассоциирован, потому что именно берлинский сайт, он что-то там даже иронизировал по поводу просьбы Зеленского.
3: Ну, смотрите, начать с того, что из 12 установок Патриот, которые были у Германии на начало СВО, Германия передала Украине 5. Вот, какую-то часть из них уже подбили, соответственно. То есть, сейчас Германия передала установки Патриот в ущерб собственной безопасности. Что же касается противоракет для Патриотов, у нас, если я не ошибаюсь, по последним данным, которые я слышал, общее количество ракет на Германию составляет всего 300 штук. В таких условиях, особенно, знаете, как вот, если, например, посмотреть на кадры с Ближнего Востока или, например, с того же Киева в 2023 году, когда украинские зенитчики или ближневосточные зенитчики, вот, которые не имеют достаточного опыта, они стреляют из этих установок все равно как из установок залпового огня. Mm-hmm. То есть там ракеты просто вылетают одна за другой. Таким образом, этих 300 ракет хватит буквально на пару залпов. Поэтому нет, Германия передавать больше ничего не собирается.
2: Что же касается... Грегор, прошу прощения, у нас прям 5 секунд остается. Давайте обязательно продолжим, но после выпуска новостей на радио «Спутник» Грегор Шпицын в этом часе.

Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца, не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Дрон ВСУ нанес удар по автомобилю в белгородском поселке Красная Яруга. Ранение получил мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Кроме того, в результате атаки в селе Космодемьяновка Шебекинского округа поврежден объект инфраструктуры в городе Шебекино, частные дома и здания предприятия, а также загорелся грузовой автомобиль. Пожар потушен. Нацисты летом 1942 года расстреляли и закопали заживо 47 детей-инвалидов в станице Нижнечирской под Сталинградом. Об этом рассказали РИА Новости в прокуратуре Волгоградской области. По данным проекта, без срока давности из-за приближения линии фронта детские учреждения Сталинградской области начали эвакуацию в Астрахань. Из Нижнечирского детского дома не успели вывести особенных детей, родившихся с задержкой развития или неполным развитием психики. Как следует из архива документов, которые предоставили РИА Новости в прокуратуре, захватчики, оккупировав станицу, пришли в детский дом и забрали все, что можно было взять, в том числе продукты и домашний скот. Детей фашисты погрузили на машины и обещали отвезти на станцию. Однако в итоге с воспитанниками жестоко расправились. Число случаев мошенничества растет в затронутых пожарами районах Франции. Злоумышленники выдают себя за страховые компании и создают фейковые платформы для сбора средств для пострадавших. Об этом сообщил телеканал BFM TV. На фоне роста числа обращений в полицию правоохранители в ряде коммун начали обходить граждан, чтобы предупредить их о мошенниках. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия, а также Греция. Вице-президент Турции Джевдет Ылмаз допустил возможность расширения оборонного соглашения с Саудовской Аравией и Пакистаном и присоединения к нему Египта. Три страны ранее заключили оборонное соглашение, подписи под документом поставили лидеры. По данным СМИ, пакт о совместной обороне предусматривает сотрудничество в сфере обмена разведданными и координации региональной безопасности. Народный артист России Игорь Бутман в интервью РИА Новости рассказал, что он и Московский джазовый оркестр планируют в будущем вновь приехать с концертами в Бразилию и Никарагуа. Зимой этого года в рамках тура по Латинской Америке Московский джазовый оркестр под руководством Бутмана посетил с концертами Кубу, Никарагуа и Бразилию, собрав более 4000 зрителей. Кроме того, Московский джазовый оркестр давно планирует принять участие в Java Jazz Festival в Джакарте. Переговоры по этому вопросу уже ведутся, уточнил Бутман. Также у коллектива есть желание выступить в Японии. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
3: Радио «Спутник» в эфире. Давайте продолжим. Меня зовут Алексей Красильников. В этом часе наш гость – политолог, независимый журналист Грегор Шпицын. Грегор, здравствуйте еще раз.
4: Здравствуйте.
3: И давайте про... А что-то забавное в новостях было? Или где-то как-то
4: вы так сейчас усмехнулись? Нет, потому что мы два раза здороваемся.
3: А, конечно, ну слушайте, такая проформа поздороваться, тем более еще и лишний раз поприветствовать человека, который рассказывает интересные вещи, это никогда не лишнее. Прервал вас, к сожалению, в первой части передачи, нужно было уходить на новости, на рассуждениях о возможных прекращениях или приостановках продаж или поставок разными европейскими странами, ну в первую очередь интересует, конечно, Германия, ракет для установок Патриот Украине. Вы упомянули, ну вот тезис, который достаточно часто повторяется, причем и с той стороны тоже, о том, что периодически украинские вояки, ну вот правда, стреляют, как вы сказали, из систем залпового огня, вот этими ракетами, каждая из которых стоит, ну, мягко говоря, сейчас слушайте, я посчитаю, ну, в сумме денег 7 цифр минимум должно быть, больше миллиона. А это не говоря про на то, не говоря о том, сколько стоит запуск одной такой ракеты. Насколько вот действительно к чему вы приходили, и насколько вероятно, что будут как-то, ну, умнее, что ли, относиться к этому вопросу? Есть ли вообще что-то, что можно передать? Потому что тоже подсчитали уже, кстати, тоже, я тут не помню, то ли немецкие, то ли британские журналисты, о том, что на то, чтобы начать производить эти ракеты, Патриоты, ну, может уйти несколько лет, просто потому что и сложно, и лицензии, и все остальное. Прошу прощения.
4: Смотрите, значит, по поводу производства, то, что Тара Трамп брякнул по поводу того, что лицензию на производство ПАК-3 ракет для Патриот производят в Украине, но это, знаете, в лучших традициях Дональда Фредовича, когда он сперва говорит, потом думает, потом ему советники шепчут на ухо, слушайте, господин президент, тут вообще-то, как бы, во-первых, это частный бизнес, во-вторых, мы физически это не можем сделать, потому что есть патентное право, и вообще это сверхсекретные разработки. В-третьих, вы понимаете, что это воюющая страна, это сразу же станет приоритетной целью, и смысла в этом вообще в принципе нет. Я напомню, что Германию аналогичную лицензию на производство противоракет передали еще 4 года назад. Германия с тех пор не наладила ни производственную линию, не произвела ни одной ракеты, потому что это технологически сложно, огромная цепь согласований, сверхсекретное производство, ну, в общем, там гораздо больше но, чем как бы за. Вот. Поэтому производства на Украине категорически нет однозначно. Что же касается того, что возможно ли какие-то поставки из немецких арсеналов или американских, каких-либо других, я напомню, что сейчас, в настоящее время, все практически страны ближневосточного региона, которые оказались затронуты иранскими ударами, они опустошили свои арсеналы противоракет чуть ли не на 80%. Поэтому сейчас США усиленно подтягивает излишки, ну не то, что излишки, хотя бы даже в принципе то, что имеется в наличии из других регионов, да, Азиатско-Тихоокеанского в первую очередь, да, где вроде бы сейчас Китай не собирается нападать на Тайвань, и там, в общем-то, можно расслабиться немножко. Вот. Поэтому оттуда все выгребли, чтобы сейчас накачать группировку на Ближнем Востоке. В данном случае Украина вообще выпадает из уравнения, и ей ничего не светит. Тем более, учитывая те темпы строительства, да, и введения в новых ракетных мощностей, поскольку Россия за месяц, я так понимаю, производит порядка 60 баллистических ракет, ну, скажем так, Украине даже если... прошлые объемы поставок противоракет, они будут продолжаться, все равно будет достаточно сложно отражать вот эти вот российские баллистические атаки. Я так понимаю, просто в России было принято принципиальное решение, чтобы усилить давление на Украину. И сейчас, в общем-то, учитывая ту степень интенсивности, которая наблюдается сейчас, для Украины, в общем-то, перспектив хороших не просматривается. Вот. Но Германия, понимаете, у нее проблем помимо противоракет для Украины достаточно, потому что сейчас у нас выборы грядут, сейчас усиленно политический мейнстрим пытается как-то вот отвадить основное население от симпатии к альтернативе для Германии, и вот в настоящее время увеличивать еще объемы поставок на Украину, то есть не додавать собственным гражданам для того, чтобы накормить собственно прожорливого украинского молоха, но в общем-то это делает электоральные перспективы как социал-демократической партии Германии, так и ХДС-ХСС на выборах в Мекленбурге, Передней Померании, Саксонии, Анхальте, Берлине, ну, скажем так, очень-очень такими зыбкими.
3: Если немножечко перейти к другой уже теме, к внутриукраинской теме, внутри европейской теме, в последние недели обострились, участились и как-то на новый уровень вышли разговоры о том, что вот шенгенские правила, которые существуют, визовые правила, которые существуют, нужно каким-то образом или пересмотреть, или адаптировать, а может быть как-то наоборот жестче их имплементировать, потому что есть разные ситуации, есть разные конфликты у разных стран, Франция, Италия, Испания периодически по поводу мигрантов ругаются между собой, там и клетки какие-то, и решетки на границе друг с другом устанавливают. У Германии в этом смысле позиция вроде как бы особо не меняется, но вот, наверное, просто так писать, опять же, немецкие СМИ об этом не станут, потому что тема наверняка волнующая очень многих. У меня есть знакомые из русского пространства, переехавшие из русского большого русского мира, переехавшие в Германию, но они разные, короче говоря, про настроение рассказывают. Хотя при этом власти официальные, первые власти, уже достаточно много лет относительно мигрантского вопроса держат достаточно жесткую принципиальную позицию, вот этой открытости, вот этого допуска. Что-то сейчас может поменяться? Или что-нибудь такое может произойти, что действительно Шенген, ну, как-то станет чуть более закрытым или избирателем? Не только, естественно, для русских туристов, которым в сад вот этот цветущий нельзя, но и для всех в целом.
4: Ну, я начну с чисто внутринемецкого этого, видения этой проблемы, потому что я напомню, что партия ХДС-ХСС на предыдущих парламентских выборах, она пришла к власти и, в общем-то, добилась неплохих результатов за счет того, что она попыталась перехватить у альтернативы для Германии часть как раз-таки антимигрантской повестки. И действительно, после того, как был сформирован кабинет министров, например, на границе с Польшей был установлен пограничный контроль. И сейчас, если, например, я достаточно часто езжу в польском направлении на автобусе, и вот там регулярно входят немецкие полицейские, которые выполняют пограничные функции и проверяют документы. И туда, и обратно. И поляки, соответственно, тоже делают то же самое. Потому что поляки боятся то, что мы отправим тех мигрантов, которые через польскую границу приехали в Германию, соответственно, обратно, да, которые ехали с целевым назначением в Германию. Ну и, соответственно, Германия не желает пропускать мигрантов, которые нелегальным образом, собственно, едут через польскую границу. Вот. Поэтому у нас данный механизм уже введен. Это такая, знаете, кость, которая была брошена избирателям альтернативы для Германии, показать, что, смотрите, вот правительство все-таки вас слышат в этом плане. Вот, поэтому здесь, в общем-то, если Германия поставит такие же пограничные заслоны на французской границе, на голландской границе, ну, может быть, на швейцарской границе, хотя со стороны Швейцарии вряд ли будут идти толпы мигрантов, поскольку их швейцарцы с той стороны, с юго-запада не пропустят, скорее всего. Вот. Поэтому в этом плане Германия немножко может расслабиться. Тем более, что все-таки целевая страна назначения вот этих товарищей, которые едут сейчас из Марокко, они в первую очередь стремятся в Бельгию и Нидерланды, потому что там огромная просто марокканская диаспора, такое ощущение, что в Брюссель это его нужно в Нью-Рабат переименовывать. И вот, ну, опять-таки, традиционно североафриканцы живут во Франции, а те, кто желает вообще самой хорошей жизни, они стремятся в страны Северной Европы. Поэтому тут, как бы сказать, такое небольшая мигрантская сегрегация прослеживается, поэтому Германия немножко может расслабиться. Что же касается того, что Шенгенское соглашение, возможно, будет пересмотрено из-за действий Испании, ну, тут, в общем-то, Италию можно понять, потому что вот этот мигрантский беспредел во многом все-таки был спровоцирован идиотизмом испанского правительства, да, и, собственно, премьер-министра Санчеса. Там, ну и плюс судебная система, которая, во-первых, принимает закон о том, что каждый мигрант, который по морю добрался до Испании, его не могут сразу же депортировать, поскольку там нужно там, длительный период рассмотрения, там затянется до полгода, потом еще адвокат подключится, разрешат остаться, в общем, вот такое вот. Плюс, соответственно, легализация полумиллиона нелегальных мигрантов. Люди, которые в Африке живут, они университетов не оканчивали. Они услышали, что где-то там стоит только с мокрыми ногами прибыть в Испанию. И там сразу же всех нелегальных мигрантов легализуют, дают паспорт Евросоюза, сажают на пособие, которое больше, чем годовая зарплата в Африке, в некоторых странах. Ну, естественно, люди как бы готовы рисковать жизнью для того, чтобы добираться в эту землю обетованную. Поэтому то, что испанцам указывают на вид, вот зачем вы расшатываете Евросоюз своими идиотскими законопроектами, здесь это решение абсолютно справедливо. Но я думаю, что все это закончится через две недели, как-то так они встретятся, устаканят проблему, вот, все будет в порядке между Испанией и Италией. То есть пока что Шенген не рухнет. А что касается того, что отдельные политики они выступают против того, чтобы выдавать визы, например, российским туристам. Ну, это, конечно, просто верх идиотизма, учитывая, что российские туристы одни из самых платежеспособных, и они...
3: Не только способных, еще и платежеплатящих.
4: Вот, вот, то есть они останавливаются в пятизвездных отелях, они останавливаются на люксовых горнолыжных курортах, они фактически делали половину выручки миланским бутикам, да, когда туда приезжали. Они, в общем-то, с удовольствием посещают местные рестораны, там они питаются гамбургерами, да, чтобы сэкономить, там, как некоторые товарищи. И вот поэтому это в условиях прогрессирующего экономического кризиса и стагнации, например, в Германии, отвадить такой огромный платежеспособный пласт туристической аудитории, ну, это просто верх идиотизма. Сравнимый только с идиотизмом отказа от российских энергоносителей или добровольного ухода со 150-миллионного рынка, например, для немецких производителей автомобилей, которые сейчас находятся в глубочайшем кризисе, а в России, тем не менее, даже несмотря на экспортные запретительные пошлины, автомобиль BMW является одним из самых популярных вообще в мире просто. Его даже за него готовы переплачивать на 50%, доставляя его через схему серого импорта. Ну, слушайте, вот идиотизм немецких политических элит, он просто порождает в последнее время, поэтому здесь уже удивляться ничему не приходится.
3: А вот все-таки про Шенген чуть более поподробнее, если вас спросить. Не в том смысле, что эта вся система рухнет, а вот в том смысле, что какие-то изменения могут ли появиться? Потому что, ну, в целом, если посмотреть, какие-то очень разные и из очень разных областей принципы, которые, ну, вот лет 70 казались недвижимыми, неизменяемыми, обязательными, правильными, они потихонечку как-то вот, оказывается, значит, можно их и менять, и смотреть на них иначе. Какие-то вот альтернативы, какие-то виды, какие-то формы, может быть, сейчас прослеживаются ли, допустим, на время ограничение какое-то поставить, или вот с каким-то, правда, временным интервалом. Я не знаю, какие есть разговоры, но вот куда это может прийти? Вы очень хорошо сказали, сядут, договорятся. Естественно, еще им каких-нибудь дотаций, грантов, донатов подкинут, и вообще все замечательно будет. Но вместе с тем, вот какое-то будущее там смотрят, или вот ничего страшного, перекрасим, докрутим гайку и на этом ведре еще поездим?
4: Нет, на самом деле Шенген пересматривать вряд ли кто-то станет, поскольку система на себя, ну, оправдала, по крайней мере, на протяжении последних десятилетий. А что касается того острых периодов миграционных кризисов, ну, тут тоже, в общем-то, тема отработана. То есть ходят патрули полицейские по поездам, на границах между государствами просматривают автобусы. Вот, например, так, на границе, действительно, вот если ехать из польского Щецина, да, вот к нам в Росток, там постоянно полицейские на границе заходят, просматривают у всех документы, у них прям эти сканеры, они пробивают данные, там в тех, кто въезжает. Поэтому здесь, в общем-то, вопрос, что людей просто нет, потому что фактически пограничные службы многих стран, особенно те, которые находятся в центре Европы, они были упразднены. Ну, или во многом сокращены, потому что остались только пограничные службы в аэропортах фактически. Да, а на физических границах пограничников нет. И сейчас приходится привлекать для этих целей обычную полицию. А у обычной полиции работает так. Вагоны маленькая тележка, поскольку у них тоже хронический дефицит кадров. И, в общем, вот это просто чисто в человеческий фактор упирается. То есть формально временно ввести пограничный контроль на период кризиса можно, но это сопряжено с огромным количеством дополнительных факторов и рисков. В общем-то, ну, работать это можно только в очень такой краткосрочной перспективе. На постоянку это устраивать, это огромные средства, и действительно это демонтирует сам механизм Шенгенского соглашения и концепции Единой Европы. По политическим мотивам на это пойти никто не может.
3: Тогда еще к одной теме, у нас 10 минут как раз остается, самое время, частично вы ее упомянули, про отказ от российских, от дешевых, как многие говорят, энергоресурсов, от этого к, собственно, нынешнему лету. Я очень хорошо помню, еще когда несколько лет назад заговаривали только, мол, что вот на зиму нужно иметь эти полные хранилища, и робкие голоса, отдельные голоса произносили, что, мол, а почему только зима? Лето тоже важно. Летом, между прочим, жарко. Летом нужны кондиционеры. Между прочим, в значительной части стран Европы и в Германии, в первую очередь, здания, помещения не ориентированы, ну вот сами по себе уже не ориентированы на то, чтобы работать вот в какой-то в сильной жаре. То есть там и тепло остается, и духота создается. Потому что в южных странах вот как-то пытались уже это адаптировать, чтобы сами дома сохраняли прохладу в летнее, в жаркое время. И вот тут посчитали, оказывается, оказывается, что рекорды какие-то бьются именно на том, что было потрачено в плане газа из хранилищ, именно для того, чтобы с этой жарой как-то справиться. И тут потихонечку, ну, прекрасное сообщение от Турции, которая великолепно себя чувствует в этом смысле, хочет Европа от нее газ, но газ хочет с такой с припиской не российский. Вот эту ситуацию как обрисуете сейчас с топливом, с заготовками, с тем, насколько Европа что-то где-то как-то может возместить, потому что, ну, рассказывали, слушайте, ну, у нас там Норвегия есть, слушайте, ну, тут Турция есть, Азербайджан есть, вон еще какой-то поток открыли, еще один поток открыли, все в обход России. Оказывается, опять же, справляются, но не так, как хотели.
4: Ну и слушайте, Алексей, я вам просто с цифрами расскажу, каким образом строится энергетическая политика Евросоюза. Потому что, например, в ожидании санкций 2027 года, когда ЕС декларирует полный отказ от российского природного газа, полный, то есть в настоящее время весь объем до начала 2027 года на корню скуплен европейскими странами. Вот, например, жиженого природного газа с ямальских месторождений, да, российских. То есть танкеры с жиженым природным газом, они прибывают в порты Франции, в Бельгии, соответственно, да, вот там в Дюнкерке, как бы там перевалка в этом, в Брюгге, соответственно, да, в Бильбао испанском 57%, если не ошибаюсь, за первую половину этого года это был российский газ. Там он разжижается, закачивается в газопроводы и с запада на восток транспортируется в Германию. Таким образом, Германия может смело сказать, что она не использует российский газ, она использует газ французский, бельгийский, испанский и любой. Ну, подобный лицемерный подход, который еще объяснил еще, как бы сказать, Роберт Хаббит, наш бывший министр энергетики от партии «Зеленых», что если пара молекул российского газа попадает в общий поток, то этот газ уже не становится российским, вот, и мы этого контролировать не можем. Но знаете, вот знаете, есть в Германии такое выражение идиоматическое, доппельмораль, да, то есть двойная мораль. Ну, то же самое, что завтра, но несколько иное. Вот, mm-hmm. Оно вот работает именно так, понимаете? Да, мы не используем российский газ. То есть, нет, мы используем газ, который не совсем российский, мы не можем его подтвердить, мы платим за него в 4-5 раз больше, чем за непосредственно российский, но зато вот мы такие вот в белом пальто, как Д'Артаньян, стоим красивые моральные авторитеты, понимаете?
3: У Д'Артаньяна, по-моему, вообще не было белого пальто, но получилось красиво у вас.
4: Да-да-да. Ну, это как в анекдоте, знаете, про поручика Ржевского. Вот, поэтому, что касается запасов в хранилищах. В этом году у нас ситуация чуть-чуть получше. Вот в 2 недели назад 44 вроде бы процента было в немецких хранилищах. К зиме ситуация должна улучшиться. Но я напомню, что, например, в сезон зимний 2022-2023 года, когда истерия просто о том, что вот прекратили поставки российского газа, сейчас мы все умрем, все замерзнем, она была просто на пике. Вот тогда Германия потратила, по некоторым данным, порядка 28 миллиардов евро, чтобы заполнить свои газохранилища, скупив по астрономическим ценам все свободные объемы газа на рынке. Для того, чтобы как бы, вот, ну, все просто боялись того, что действительно Германия будет замораживаться, люди будут умирать от холода, что, в общем, это, ну, зиму пережили, поняли, что все не так это страшно, как, в общем-то, предсказывали некоторые эксперты. Вот. Но, тем не менее, сейчас такие суммы просто выделять на то, чтобы заполнить газохранилище, у Германии нет. То есть тогда Германия еще была скубышкой, и сейчас она уже, в общем-то, ну, находится в рецессии уже 4-й год подряд. Ну, Норвегия и Ближний Восток, и американцы, наши партнеры, которые, на которых возлагали особые надежды, да, в снабжении Европы жиженным природным газом, они как-то пока что не демонстрируют таких, знаете, такое хорошее добросовестное поведение хорошего добросовестного бизнес-партнера. Я напомню, что еще вот во время пандемии, когда вроде бы танкеры с жиженным природным газом шли в Европу, потом они получали более интересное предложение с региона Восточной Азии, да, вот в Китае, Малайзии, и, собственно, меняли свой курс. Германия опять оказывалась без газа, ну и Европа в целом. Что же касается Норвегии, ну, объективно, Норвегия просто не добывает столько газа. Это богатая страна, добывает много, на 4,5 миллиона жителей им хватает просто это все с лихвой, да, но вот в сравнении с Россией, но это просто не те объемы, несопоставимые. Но американцы, они работают в первую очередь там, где платят деньги. Европа с некоторых пор она является не самым таким, знаете, платежеспособным и благонадежным партнером, поэтому здесь американцы руководствуются экономической конъюнктурой. Поэтому ситуация очень неоднозначная, и, в общем-то, да, будем посмотреть, как
3: справиться. Вы знаете, вот несколько месяцев назад энергетики, которые выходили к нам в эфир, рассказывали, опять же, что никаких кризисных ситуаций нет, просто произошло, мне очень нравилось это, перераспределение. Раньше, условно говоря, Китай кормился на ближневосточном топливе, Европа на российском. А потом они, условно, утрируя, поменялись. Российское топливо стало идти в Китай, а ближневосточное в Европу. То есть как-то вот поменялось. Есть ли вариант, есть ли возможность, правда, что ситуация эта потихонечку как-то зарегулируется сама по себе? То есть найдут они, действительно, Норвегия найдет какую-нибудь новую кубышку, Турция новую трубу проложит, Хорватия там что-нибудь еще придумает. Я не знаю, просто в Хорватии, по-моему, хаб какой-то был по приему СПГ, что ли. И все в порядке. Условно говоря, нельзя же думать на 6 месяцев вперед и не дальше.
4: Можно. Можно, Алексей. Вообще горизонт планирования у современных немецких политиков, он, по-моему, ограничивается 3 месяцами.
3: Даже 3.
4: Потому что, да, здесь долгосрочное планирование, стратегия – это слова, которые они отсутствуют в лексиконе немецких политиков. Им бы дожить, вообще они, обычно они живут электоральными циклами. Но поскольку все прекрасно понимают, что здесь это такая ситуация очень эфемерная, и можно даже с такими рейтингами, как у нынешнего немецкого канцлера, можно вообще даже, в принципе, не дожить до следующего года, поскольку с 14%, в общем, по-хорошему нужно уходить в отставку.
3: Это худший показатель, и такого не было ни при Шольце, ни при Меркель, а по итогам первого года, что у одного, что у другой, там совершенно другое. Это буквально когда он отмечал-то год, несколько месяцев назад?
4: 7 мая его эвакуировали в прошлом году, поэтому, да. В общем-то, наш старик Фриц показал, что, в общем-то, антирекорды Олафа Шольца можно, в общем-то, побить всего за год. То, на что потребовалось Шольцу 3,5 года, Мерц сделал за год.
3: Пятилетка за 3 года, все в порядке, по заветам старым.
4: Да, абсолютно нормально. Нет, слушайте, здесь, что касается немецких политиков, по крайней мере, они стараются в области внутренней политики, некоторые хотя бы, я всегда так пою, не то что пою дифирамбы, но чуть-чуть большим уважением, чем к остальным, отношусь к министру Турла Бербельбас. То есть человек, по крайней мере, я знаю, что он не занимался, то он не был, как называется, Silver Spoon Bastard, который родился с серебряной ложкой во рту, у которого изначально все было. Например, как Фридрих Мерц, он родился в благородной семье, у него там дедушка был бургомистром, все у него там в порядке. Урсула фон дер Ляйн, она вообще там из благородных родов, у нее папа был министром-президентом Нижней Саксонии. А есть министры, которые, собственно, от Сахи, она всю жизнь проработала в страховой медицине, и она порой не хватает профессиональных знаний, не хватает, в общем-то, тоже видения стратегии, но она выходит такая, я за интересы рабочего класса, мы будем, как вы смеете отнимать пенсии, пенсионный стаж. Смотришь на это так и думаешь, что, господи, остались еще политики, которые за народ радеют, в отличие от всех остальных. Но в основном, конечно...

0: Время и канцлеры работали, и министры, я так понимаю. А к тому, что вот новые имена нужно изучать. Пример-то вон в Великобритании, где дольше года, если проработал, ты прям уже успех добился.
1: Понимаете, Алексей, вот, например, помните, такой политик был Аннелена Бербок, которая была высокая интеллектуалка, да, у нас на посту министра иностранных дел. Немцы сейчас очень не любят вспоминать, но на апрель 2022 года это был самый популярный политик Германии. Самый популярный. Видно было, что отбитая дура уже тогда, но немцы считали, она самый популярный перспективный политик. Поэтому, понимаете, с
0: все
1: такими
0: течет, все меняется, да?
1: Предпочтениями, честно сказать, ну, в общем-то, удивляться уже точно ничего не приходится.
0: Грегор, вам спасибо огромное. Времени, к сожалению, не хватает. Очень еще и вопросов, и поводов, и тем для беседы набралось бы элементарно, но, к сожалению, эфир нужно завершать. Политолог и независимый журналист Грегор Шпицын на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
6: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
7: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
8: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна.
6: Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полдень, в Донецке и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Дрон ВСУ нанес удар по автомобилю в белгородском поселке. Останки жертв украинских националистов перезахоронят в Островках на Волыни 30 августа. Анимационный проект «Маша и медведь» популярен в Германии. Подробности далее. Дрон ВСУ нанес удар по автомобилю в белгородском поселке Красная Яруга. Ранение получил мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Кроме того, в результате атаки в селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа поврежден объект инфраструктуры. В городе Шебекино частные дома и здания предприятия, а также загорелся грузовой автомобиль. Останки жертв украинских националистов перезахоронят в Островках на Волыни 30 августа. Об этом сообщает Институт национальной памяти Польши. Недавно на территории бывших деревень Островки и Островецкая Воля на Волыни завершили эксгумацию жертв преступлений украинских националистов в августе 1943 года. Уточняется, что найдены останки 55 жертв, в том числе 26 детей. По данным института, все найденные жертвы были захоронены в случайном месте без гробов. Власти Испании усиливают меры безопасности в анклаве Сеута на случай возможного повторения наплыва мигрантов и разместили там уже около 300 сотрудников полиции и 2000 военных. Об этом сообщают СМИ. Как отмечается,

0: последнее время в социальных сетях распространились призывы к очередному наплыву мигрантов в Сеуту 15 августа. В МВД заявили, что будут готовы к новым возможным инцидентам. А Минобороны отметили, что дислоцированные в Сеуте военные останутся там до тех пор, пока ведомство не примет иное решение, добавляют СМИ. В конце июля Сеута столкнулась с массовой волной нелегальной миграции из Марокко. Сенат США поддержал законопроект, который позволит сохранить финансирование федеральных агентств на текущем уровне до 11 декабря, а также избежать шатдауна в преддверии промежуточных выборов. Об этом пишет газета «Политика». Американский президент в конце июля предупредил, что страна может столкнуться с новой приостановкой работы правительства уже в сентябре. Отмечается, что за законопроект проголосовали 90 сенаторов, против 6. Заявление о подозрении в получении взяток подано в прокуратуру в отношении бывшего главы МИДа Венгрии Петера Сиярта. В случае признания виновным ему грозит до 3 лет лишения свободы, поскольку он отказался от депутатского мандата и больше не обладает иммунитетом. Об этом сообщают СМИ. Сиярта в середине июля заявил, что отказывается от поста депутата в парламенте страны и уходит работать на руководящую должность в китайскую автомобильную компанию. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что власти страны начали расследование деятельности Сиярта на посту главы МИДа. Анимационный проект «Маша и Медведь» популярен в Германии, набирает высокие рейтинги на телевидении и в интернете. Это следует из местной сетки вещания и аналитических данных, которые проанализировала РИА Новости. Обсуждение франшизы в Европе активизировалось, в частности, на фоне новых попыток ее дискредитации. Так ранее стало известно об инициативе 50 депутатов британского парламента запретить мультфильм под предлогом российской пропаганды. Пользователи бурно отреагировали на это предложение, назвав его мелочным, а авторов неудачным. Главным эфирным партнером мультсериала «Маша и Медведь» в Германии выступает детский телеканал «Кика». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех наших слушателей, наших зрителей на программе «Большим о маленьких». Постоянный ведущий ее, педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Алексей и радиослушатели.
2: Не менее дорогие радио, я настаиваю на этом.
3: Однозначно, абсолютно.
2: Как обычно, много вопросов, много тем. Я надеюсь, до любимых рубрик вроде «Разломай все мифы» доберемся тоже. Хотя зачем до нее ждать? Давайте с нее как раз и начнем. Потому что, собственно, первым вопросом-то и заявлено. Достаточно резонансная публикация прошлась по соцсетям, по информационному пространству. Была на одном из популярных сайтов. Заголовок. Предложение повспоминать, а вот чем таким интересным вас лечили в детстве? Таким, что вот вроде бы с классической, с традиционной медициной никак не соотносится. Я прекрасно помню, это, вот говорю, правда, любимая рубрика «Развенчай мифы», и вам самому, я так понимаю, тоже в кайф повспоминать, однозначно, какие такие штуки есть, и почему, и как, и что. Поэтому я даже не знаю, с чего здесь начать, потому что, ну, перечислили там действительно, там огромное количество всего. От привычных, ну, вроде бы таких, вроде бы понятных горчичников и дышание над картошкой, вплоть до таких способов, что чего-то добиться. Ну вот просто читаешь, и глаза на лоб лезут, какое-то закапывание в нос, да каких-то ожог. Ну это классика, это классика. Давайте вот здесь, я не знаю, может быть тогда, что работает, что не работает, самые, может быть, такие вот самые яркие моменты, которые у вас были в практике, которые вот приходилось вбивать, что ли, в голову родители, это не работает. Или наоборот, вы сами с удивлением обнаруживали, что, а гляди-ка, что-то в этом есть.
3: Ой, слушайте, наверное, хочется начать с того, что есть такой постулат в медицине, что лечение не должно быть тяжелее болезни. И это, наверное, такой вот лейтмотив, который надо пронести через всю вот эту тему. Ингаляции над картошкой, они будут гораздо тяжелее приступа кашля, чем принесут пользу, в общем, собственно говоря. Отек слизистый, ожог лица, негативные эмоции, все, что с этим, в общем, связано. Подышать над картошечкой Положить горчичку в носочки, естественно, непременно вязаные обязательно. Залить кипяточком ноги, чтобы они сварились при температуре градусов 80, наверное. Это все, что, да, было в моем детстве. Горчичники, ну, баночки, куда же без баночек, да, естественно, на спину баночки, чтобы они всякую хворь вытаскивали из организма. Каким образом это могло работать, не знает никто. Как мы выжили, ну, не благодаря, а вопреки, скорее. Это, конечно, полный
2: А вы знаете, я вот
3: швах,
2: тут не то
3: да.
2: чтобы защитить вот эти вот банки,
3: Да.
2: но мы с вами как раз об этом говорили, по-моему, полгода назад или что-то вроде того, я как раз еще приводил в пример профессиональную спортивную медицину, где вот эти вот такие коричневые пятна на спинах, на плечах,
3: До синячков,
2: да, они стали прям частыми. Я вот исключительно исходил из этого, что если это делают в профессиональном спорте, где на кону, извините, большое бабло, ну,
3: Они
2: наверное, в этом что-то
3: полнокровие
2: есть.
3: в мышцы, они полнокровие в мышцы как бы пригоняют, ну, если так можно сказать. Они добиваются немножко другого эффекта. То, как это должно было работать на фоне высокой лихорадки при какой-то вирусной инфекции, это вообще не то совсем абсолютно. Смысл не тот, и суть не та. Абсолютно, однозначно, абсолютно.
2: А тогда логичный вопрос, почему это так крепко засиживается? Почему это так вот в памяти, в менталитете? Ведь я уверен, в каждом народе, в каждой стране есть вот эти вот, не знаю, способы лечиться, которые еще 2000 лет
3: Есть,
2: назад основали.
3: однозначно есть. Ну вот давайте я вам расскажу одну небольшую историю своей практики. Когда я работал на скорой помощи и приезжал к ребенку с высокой температурой. А температура, мне кажется, я рассказывал, но попробую повториться уж, простите. А температура высокая, там под 40, 39 с копеечками. А ребенок, естественно, переносит вирусную инфекцию. Вроде в остальном все неплохо. Нету какой-то интоксикации, все позволяет его оставить дома. Я приехал, посмотрел, с мамой все обсудили. Мама говорит, спасибо большое. Мне просто важно было убедиться, что с ней все хорошо. Я говорю, давайте я, наверное, там жаропонижающий укол сделаю. Она говорит, нет, не надо, зачем? Я сейчас землей ее присыплю, и все будет хорошо. Я говорю, в смысле землей? Она говорит, ну, мы землей их присыпаем, детей своих. И они температуру снижают. Это так вот предки лечились. У меня с родины, не возьму сказать, какой национальности она была, да, я думаю, это вообще абсолютно не принципиально. Вот, ну, в общем, я со своей исторической родины вот землю привожу, землю, простите, привожу, и землей вот этой вот нашей, землей предков, я ее присыпаю, и у нее температура снижается. Ее еще, если водичкой еще смочить, там грязь из нее такую вот сделать, лепешечку можно сделать, и вот прям на грудь положишь в область сердца, и прям сразу хорошо становится. Ну, сказать, что я испытал культурный шок, не сказать ничего. И если вот попробовать здраво посмотреть с холодным рассудком на всю эту историю, то можно сказать, что да, конечно, если влажную землю прикладывать к горячей коже, то, естественно, она будет ускорять процесс теплообмена. Ну, 100% абсолютно. Она будет высыхать, влага будет испаряться, и температура, ну, хоть на какое-то там значение, будет снижаться. И можно ли было так делать 2000 лет назад? Ну, конечно, можно. Это однозначно лучше, чем не делать ничего. В эру, когда не было парацетамола с ибупрофеном, однозначно это было must-have, как сейчас говорят. Но стоит ли этим пользоваться сейчас, думая о том, что энергия Земли, вспоминается видео с человеком с огурчиком, и, возможно, энергия Земли, который говорил, да, повлияет на это? Ну, нет, конечно. Все способы народной медицины, они были взяты, ну не взяты, а, наверное, придуманы и изобретены в тот период, когда не было альтернативного лечения. Любой из этих способов, он либо неэффективен абсолютно, совсем, и был призван просто хоть что-нибудь делать, Мы же не можем ничего не делать. И это как раз вот то, что мы сейчас пытаемся привить нашим современным родителям о том, что в большинстве случаев, когда ваш ребенок болеет, нужно ничего не делать, просто осуществлять уход. Уход и есть лечение. Да? А уход – это увлажнение воздуха, частое проветривание, обильное питье, снижение температуры. Это и есть лечение, по сути, да, основное. А вот когда мы этого еще не понимали, что у нас вообще шансов попробовать вылечить банальную РВИ нет никаких, и мы не могли себе позволить ничего не делать, ну как это, что мы будем сидеть, просто разведя руки и смотреть на этого бедного лихорадящего ребенка? Ну нет, конечно, мы его горчичниками замучаем, ну как иначе-то? Обязательно надо это сделать. А если он над картошкой подышит, то вообще мы причиним ему непоправимое здоровье. И однозначно йодовую сеточку нарисуем, йод впитается, вообще какая польза, йод это же вообще наше все, ну и так далее.
2: Слушайте, а йод
3: Очень
2: тоже
3: много всего.
2: Не работает, сетка, нет?
3: Слушайте, ну с какой целью, давайте вот подумаем, с какой целью, вот йодовая сеточка, с какой целью?
2: Я пытаюсь вспомнить,
3: что,
2: йод,
3: должно быть вот?
2: Он обеззараживает или он что он делает?
3: Ну вообще, да, его использовали как антисептик, да, да. Ну, еще йод – это незаменимый микроэлемент, который использует наши щитовидные железы.
2: Да. Ну, тут я так понимаю, именно
3: при гипотиреозе, когда нехватка там определенных гормонов щитовидной железы, да, мы можем там йодовую сеточку
2: на
3: нарисовать,
2: синяки,
3: а
2: на
3: очень-очень
2: припухлости, на
3: быстро.
2: Гематомы, что-то, по-моему, такое. Нет, если я боюсь ошибиться.
3: Да нет, там вместе травмы просто ее наносили.
2: Вообще
3: там,
2: куда угодно, все
3: типа
2: понял.
3: Растянул где-нибудь там мышцу, потянул, да, и вот тебе йодовая сеточка. А если ты кашляешь, чихаешь, то на область легких тоже можно нанести йодовую сеточку. Оно же прогреет, ну, наверное, это как-то так это в голове должно было мыслиться, и принесет непоправимое здоровье.
2: Да.
3: Есть способы, которые сложно назвать абсолютно бессмысленными. Я вот прочитал по ссылочке в этой статье замечательной о том, что там кого-то в детстве кормили перемолотой
2: кальцием,
3: яичной
2: яичная
3: скорлупой.
2: скорлупа. Угу.
3: В целом, да, там есть кальций. Я вам больше того скажу. Сейчас до сих пор, 21 век вроде на дворе, да, 2026 год, напомню. Людям на гемодиализе, у которых хронически вымывается тот самый кальций, им советуют мел кушать. Мел. Вот тот, которым на доске пишут учителя в школе. Они прям его берут и прям кушают. Едят. Хрумкают. Не знаю, как еще сказать. И со стороны это культурный шок. А для них это ежедневный, повседневный ритуал.
2: Но это же соединение. Сейчас, то есть мел, кальций, СО3. Я с детства помню, что...
3: Кальций, конечно.
2: Только это, получается, щелочь же, основание, а не сам кальций.
3: Он усваивается замечательно, прекрасно. Его там очень много. Просто посоветовать есть мел – это какая-то экстремальная ситуация. Посоветовать есть яичную скорлупу – это какая-то несовременная ситуация. Есть препараты кальция, которые в большинстве случаев замечательно восполняют дефицит кальция, если таковой имеется. Поэтому сказать, что яичной скорлупой, если яйца были предварительно отварены, естественно.
2: И съедены.
3: Это уже не важно, скорлупу это не влияет. Но в целом, да. Если они были предварительно отварены, чтобы мы там никакого сальмонеллеза оттуда еще...
2: конечно.
3: Попутно не подцепили, да, перемолоты в порошочек и съедены. Сказать, что это не принесет никакой пользы, ну, в целом принесет, но не проще ли купить в аптеке препараты кальция, если их рекомендовал врач, и вы не занимаетесь самолечением, и получить необходимую дозу кальция? Ну, просто, ну, мягко говоря, совсем несовременно, да, вот с...
2: Ну, я могу предположить, что
3: рукой.
2: Не натуральное же. А тут все вот прям оно. Из-под курочки, извините.
3: Ну, из-под курочки, не из-под вас же, простите уж. Как бы вы же натуральная.
2: Ну,
3: это
2: я
3: же...
2: имею в виду, вот ваши в эти в таблетки, бог знает,
3: да,
2: что там
3: ну,
2: намешали.
3: Ваши в эти... Да тот же кальций и намешали.
2: Ну, хорошо, если так,
3: Не
2: правда.
3: мешали, мешали и намешали. Абсолютно точно. Да. Горчичники. Ну, эффект того, что у тебя перестанет болеть голова и заболит спина, он, естественно, будет достигнут.
2: Ну, переключить внимание организма тоже, тоже
3: очень,
2: серьезное
3: да,
2: достижение.
3: Немаловажно, да, однозначно, абсолютно. Испытать все пытки Зои Космодемьянской, ну, я по-другому не знаю, зачем все это делать. Это скорее вот действительно дань уважения нашей великой соотечественнице и героине, которая испытала эти пытки нацистов, будучи облита ледяной водой на морозе, когда детей обливают водкой, ледяной водой, чем угодно.
2: Ну, обтирают же чаще, чтобы
3: обтирают,
2: обливали это.
3: Обтирают и обливают.
2: Просто
3: И
2: сколько
3: ванну
2: водки же
3: ледяную
2: нужно, чтобы
3: сажают.
2: обливать? Это сажают, да.
3: Сажают в ванну, душ включают, прохладненький.
2: Кстати, между прочим, сидеть в ледяной воде относительно недавно тоже очень популярная спортивная восстановительная процедура. Видосики вирусились прямо из разных стран. Топовые футболисты все такие...
3: Совсем другая история.
2: Я понимаю, но звучит вот так.
3: Гипотермия,
2: да.
3: Наряду с искусственной гипоксией, они полезны. Но это вообще не про болезнь и гипертермию, когда у ребенка лихорадка. Вы попробуйте вспомнить себя, будучи в сознательном возрасте, когда у вас повышается температура до 38. Вы уже позвонили нотариусу, кратко там где-то на уголочке бумажки написали, что вы хотите ему передать, кому вы оставите в завещание все свои нажитые средства, да? И после этого залезаете поглубже под одеяло. Почему? Да
2: знобит.
3: Потому что вам холодно. Ну, конечно, а озноб это что? Это ощущение того, что вам холодно, да? Вы дрожите. Почему вы дрожите? Это такой дрожательный термогенез. Вы пытаетесь, ваш организм, точнее, пытается нагреть себя до эталонной точки температуры. Он в это время немножечко сошел с ума, и у него эталонная точка температуры совсем не та, которую мы хотим, да, не 36,6. А может 38, может 39, а может и 40 даже, 41, и такое бывает. И вот он максимально быстро пытается себя нагреть до этой температуры. Чем быстрее повышается температура, тем нам холоднее. Да? А почему нам холодно? Да потому что разница между температурой вашего тела и температурой окружающей среды, она растет. Ну, по сути, эффект кондиционера. То есть вы как будто бы начинаете охлаждаться, хотя, в общем, не так совсем. Да, вы скорее нагреваетесь. Но смысл тот же. Почему вода в водоемах вечером и ночью нам кажется теплее?
2: А это
3: интересный
2: мне
3: вопрос,
2: вопрос,
3: правда?
2: Я
3: да,
2: думал,
3: ну,
2: потому
3: интересно,
2: что просто
3: это
2: так...
3: вопрос риторический, да.
2: Да-да-да.
3: А на самом деле на этот риторический вопрос есть правильный ответ. Да просто потому, что когда вы днем на солнышке заходите в воду, ваша кожа горячая. А когда вы в вечернее время заходите в воду, ваша кожа прохладная. И разница температуры вашей кожи и водоема, она уменьшается вечером. И вам кажется вода гораздо более комфортной. Вот и все. Когда вы днем в полдень, никому не рекомендую, но тем не менее, пытаетесь зайти в воду, вам кажется, что вода такая ледяная, а потом тучки набежали, ветерочек подняли, и вы такой, ой, надо в воду пойти погреться. Заходите в воду, ой, какая теплая. Ничего же не изменилось. Вы же понимаете, что за эти полчаса вода не могла настолько катастрофически прогреться, чтобы показаться вам теплой. Нет, просто ваша кожа остыла. Вот при гипертермии то же самое, при повышенной температуре, да, при лихорадке, когда ребенок болеет, то же самое. Когда вы его обтираете водкой, когда вы его смачиваете водой – вы вызываете у него кучу негативных эмоций. И чаще всего ничего, кроме улучшения температуры на градуснике, вы не получаете. Если у вашего ребенка высокая температура, самое эффективное будет его просто раздеть для начала. И этого будет уже более чем достаточно. Если уж вдруг вы пытаетесь каким-то образом чуть быстрее снизить эту температуру после того, как, безусловно, вы дали жаропонижающее, вы должны просто тепленькой водичкой его немножечко смочить, чтобы улучшить теплопродукцию. Но не более того. Не надо его обливать, и уж тем более, упаси Боже, холодной водой. А спиртовые все эти истории. Водкой мне кто-то на вызовах даже самбуку с абсентом предлагал. Говорит, давайте, у меня вот водки нету, говорит, а вот самбука есть, давайте мы самбука его оботрем. А, не знаю, чем руководствуются эти люди, ну, в общем, как бы бог им судья. А, что мы пытаемся сделать при помощи спиртосодержащих растворов? Просто спирт более летучий, он быстрее испаряется с поверхности кожи, соответственно. Что получается? Мы получаем, ну, более прохладную кожу. То есть, если ребеночка облить каким-то спиртосодержащим раствором и потом на него еще и вентилятор направить, то мы получим ледяную кожу, моментально ледяную кожу. А все остальные 99%, ну ладно, 90% его тела, которые под кожей, как вы думаете, они остынут? Нет, конечно. Естественно, нет. То есть мы получим цифру на градуснике, которая нас будет, ну, более-менее удовлетворять. То есть было 40, а тут такие, оп, 38,5. Красава. Вообще просто мы спиртиком смазали, вентилятором подули, ребенок синий трясется, плачет, умоляет о пощаде, но мы молодцы. Герои просто 21 века, мы его заморозили, и ему как будто бы стало легче. А кому стало? Никому легче не стало. Температура внутри осталась, спазм сосудов подкожных мы вызвали, и вообще ничего в лучшую сторону не сделали абсолютно. Очень много таких моментов. Про уринотерапию можно, не буду останавливаться, Остапа понесет.
2: Ну,
3: Моча
2: полторы
3: не
2: минутки,
3: стерильна.
2: хотите, не хотите, я вас прерву. Ну, просто это один из самых популярных таких вот прям, над которым все посмеиваются, а потом нет-нет, да и да.
3: Ничего полезного в моче нет. Ничего полезного наш организм из себя не выводит. Ну, в нормальном состоянии, скажем так, да? А моча стерильна до того момента, пока она не вышла наружу. То есть, если, ну, в норме должна быть, и то, ну, как бы стерильность такое весьма относительное понятие в отношении мочи. Если мы сделаем пункцию мочевого пузыря, то там моча будет гораздо чище, чем та моча, которая прошла через мочеиспускательный канал. В общем, мне кажется, это абсолютно неправильно применять мочу в любых ее способах. Мы как-то неделю или две назад обсуждали, там кто-то из зрителей писал комментарий о том, что, ну да, конечно, естественно, я вот тут в поле с подорожником на дороге буду искать там пластыри, антисептики, а как же пописать на ранку? Не, ну если вы вот в таких условиях, и вам нужно просто чем-то что-то промыть, ну, наверное, это один из возможных вариантов. Но это крик отчаяния. Да, это не то, что мы можем рекомендовать,
2: Антон,
3: и
2: к
3: уж тем более.
2: сожалению, ваш рассказ вынужден прервать. Реклама новости, обязательно вернемся, но через пару минут.

знать за 90 секунд. Первый в мире самолет взмыл в небо в 1903 году. Через 4 года состоялся первый полет вертолета с пилотом. В 1754 году на заседании Академии наук Михаил Ломоносов продемонстрировал первый работающий прототип вертолета. Он поднялся на 20 метров, вызвав восторг присутствующих. Но все-таки самая первая летающая машина тяжелее воздуха появилась еще раньше. В 1709 году перед дворцом Каса да Индия в Лиссабоне священник и натуралист Бартоломео де Гужман продемонстрировал королю Португалии нечто по тем временам запредельное. Он поднялся в воздух на замысловатом аппарате. В движение его приводили магниты, заключенные в пустые металлические шары. В кабине находились часы и телескоп. Над ней был укреплен своего рода зонтик, защищающий от солнца. Управлял машиной, как ладьей, ее создатель при помощи весел. Таким и запечатлен этот исторический факт на одной из гравюр. До серийного производства и публичной демонстрации изобретения дело не дошло. Гужманом заинтересовались коллеги из Святой Инквизиции. Ему пришлось в спешном порядке бежать в Испанию. Память о его открытии инквизиторы извратили до неузнаваемости, превратив прорывную новинку в обычный воздушный шарик.

0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Ивановка Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны России. Боевое задание успешно выполнили бойцы группировки «Центр». Кроме того, подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате украинские войска за сутки потеряли свыше 350 военных, 4 боевые бронированные машины, а также 9 автомобилей. Главным препятствием для Украины на пути в НАТО является масштабная коррупция. Об этом пишет американский журнал National Interest. Как отмечает издание, новые члены НАТО должны соответствовать ряду стандартов, включая военную интеграцию с альянсом и низкий уровень коррупции в государственных органах. Помимо проблем с коррупцией, вступлению Украины в НАТО могут помешать и другие препятствия, пишет американское издание. Среди них необходимость единогласного одобрения нового кандидата остальными участниками альянса. По мнению авторов статьи, даже руководство США может выступить против принятия Украины в альянс. Заявление о подозрении в получении взяток подано в прокуратуру в отношении бывшего главы МИДа Венгрии Петера Сиярта. В случае признания виновным ему грозит до 3 лет лишения свободы, поскольку он отказался от депутатского мандата и больше не обладает иммунитетом. Об этом сообщают СМИ. Сиярта в середине июля заявил, что отказывается от поста депутата в парламенте страны и уходит работать на руководящую должность в китайскую автомобильную компанию. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что власти страны начали расследование деятельности Сиярта на посту главы МИДа. Поставки мяса крупного домашнего скота и птицы из Бразилии в Россию в июле выросли на 64% по сравнению с июнем. Это показывают данные бразильской статслужбы, которая изучила РИА Новости. При этом за год бразильский мясной экспорт в Россию вырос на скромные 5%. Подавляющую долю этих поставок традиционно занимает замороженное мясо крупнорогатого скота. Анимационный проект «Маша и Медведь» популярен в Германии и набирает высокие рейтинги на телевидении и в интернете. Это следует из местной сетки вещания и аналитических данных, которые проанализировала РИА Новости. Обсуждение франшизы в Европе активизировалось, в частности, на фоне новых попыток ее дискредитации. Так ранее стало известно об инициативе 50 депутатов британского парламента запретить мультфильм под предлогом российской пропаганды. Пользователи бурно отреагировали на это предложение, назвав его мелочным, а автором неудачниками. Главным эфирным партнером мультсериала «Маша и Медведь» ФРГ выступает детский телеканал «Кика», который финансируется за счет обязательных сборов с граждан Германии. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Большим о маленьких.
2: Давайте продолжать. Это «Большим о маленьких» на радио «Спутник». Алексей Красильников зовут меня, постоянный ведущий передачи «Педиатр» Антон Равдин. Антон, прям засиделись мы на мифологических...
3: Я вот два последних слова скажу, да, и да, перейдем да. к следующей теме.
2: Там просто про уринотерапию здесь никогда лишним не будет.
3: Не, про уринотерапию...
2: Уже нет, слава богу.
3: Да, too much. Я, честно говоря, прям настолько брезгую, что даже говорить не очень хочется. Я про всякие вот эти компрессы, это просто вот вспомнилось, так сказать, в момент рекламы и новостей, как меня в детстве обертывали мы шею ватой, берется вата, толстенький слой, смачивается спирт содержащим раствором,
2: сверху
3: целлофанчик какой-то.
2: Же.
3: Ну, наверняка, да, да. В моем детстве только самбукой и смачивали.
2: И целлофан, чтобы воздух, да, не проходил еще точно.
3: Естественно, да. И к утру, ежели ты выжил, то, в общем, уже ничего не страшно. Да, вокруг шеи вот это все обматывается. Естественно, дышишь, как в последний раз, пытаясь дышать в сторону, откуда-нибудь еще взять воздуха, только чтобы не надышаться тем, что у тебя внизу там примотано. Спишь тоже просто идеально, да, потому что, конечно, это, естественно, не приносит никакого абсолютно дискомфорта и так далее. И в ту же корзиночку вот это вот яичко по носу покатать, соль раскаленную к миндалинам приложить, ну, спасибо, что снаружи хотя бы, в проекцию миндалин погреть, так сказать. Люди дорогие, давайте вспомним, что происходит при нагревании, да, происходит... усиление размножения, происходит расширение, полнокровие. Если у вас что-то воспалилось, и вы это нагреете, то туда еще с большей интенсивностью придут все вот эти факторы воспаления. Не нужно этого делать. Если у вас гайморит, то нагретым яичком вы его не вылечите. Вы только усугубления процесса добьетесь. В общем, народные средства, они, ну, в некотором небольшом проценте случаев имеют место для существования, но однозначно, абсолютно, они гораздо хуже работают, чем современная традиционная медицина. Вот. Давайте дальше.
2: Давайте действительно дальше. Постараюсь покороче. Вопрос-ответ, ответ-вопрос. Про кофе. Как рано можно ребенка допускать к кофе, а кофе к ребенку? В каких количествах? И вообще, какое-нибудь особенное влияние на детей оказывает, в отличие от взрослых?
3: На самом деле, здесь, наверное, можно пару слов сказать о том, что в идеале было бы, чтобы это был школьный возраст. То есть дети, ну, дошкольного возраста, ну, нежелательно. Ну, и в целом, в принципе, с какой целью? Зачем? Ну, что мы хотим? Их взбодрить? Они с утра плохо просыпаются, потому что до ночи сидели в гаджетах? Ну, здесь как бы больше педагогический вопрос, а не вопрос к кофеину, да? Почему не стоит давать ребенку кофе в любом возрасте? Младшего, среднего школьного возраста, студенту и так далее, да? Если у него есть какие-то неврологические заболевания, абсолютно точно не стоит. Если у него есть и без того какая-то расторможенность, возбудимость повышенная, однозначно не стоит. Если у него есть какие-то трудности с засыпанием, ну, естественно, не стоит. Если у него есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой, конечно, не стоит, тахикардия ему, ну, точно не пойдет на пользу. Если у него есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, гастрит не порадуется абсолютно однозначно. И тот самый кальций из предыдущей темы, он тоже будет вымываться, если у него без того есть какие-то проблемы с уровнем кальция, мы, конечно, ему кофеин давать не будем. Во всех остальных случаях, не знаю зачем, но если вы с какой-то целью решили побаловать ребеночка школьного возраста глоточком кофе, ну, вы можете это сделать без нанесения вреда его здоровью. Опять-таки, одна чашечка кофе в день не более.
2: А вот есть тоже, вкратце буквально, какое-то большое количество мифов про кофе за последнее время. Не мифов, а вот каких-то новых тезисов, с которыми раньше не сталкивался. Что это, мол, еще и антиоксидант, а если с молоком, то прям двойной антиоксидант. И вот
3: ага.
2: Влияет
3: и как
2: ли
3: раз кальций не будет вымываться, потому что в молоке как раз кальций есть, да?
2: Вот этого я не слышал, но это прям интересно, да, одно другое компенсирует. На сон перед сном можно, не нужно, потому что кто-то, наоборот, говорит, что без кофе вообще не засну. Или что это вот не то чтобы средство для похудения, но вот как-то тоже что-то в этом смысле помогает. Вот в кофе что-нибудь такое есть в кофеине, или это вот правда еще предстоит изучить?
3: Вы знаете, для взрослых, пожалуй, да. В детской практике кофе ни с какими целями мы не используем. Он, конечно, напиток замечательный, но не для детского организма, абсолютно точно. Про взрослых там много всего интересного есть в плане исследований, и антиоксиданты, и даже какой-то есть эффект против различных опухолей онкологических, да, то есть, ну, прям здорово, замечательно, 2-3 чашки кофе в день бодрит, и гипертонию даже не вызывает.
2: Вот,
3: и
2: кстати,
3: наоборот,
2: точно, давление же.
3: Да, да. И наоборот, даже как бы стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы. Но это как бы у взрослых, когда там немножечко по-другому все. Про детскую практику мы не говорим. Да? У них есть свой детский кофе, который им наливают и в садах, и в школах, и везде, где бывают
2: это
3: дети.
2: Это вот этот
3: называется
2: половником,
3: цикорий.
2: Цикорий, я думаю,
3: да,
2: который
3: да,
2: из этих железных огромных.
3: Ну да, да, естественно, из железных, огромных, цикорий с молочком, да, и с сахарком. Вкусный, кофейный напиток они его называют.
2: Да-да-да, кофейный.
3: Да, конечно, к кофе он никакого отношения не имеет.
2: Тогда следующий момент
3: давайте
2: тоже
3: дальше, да.
2: Предлагается, я чуть из более позднего плана возьму, про обувь, о
3: неважно.
2: Том, какую
3: да.
2: обувь нужно взять, что с размером, какой должен быть запас, потому что ну, многие... По себе я говорю, и во взрослом возрасте никак не могут понять вообще, что в конечном счете будет удобно, потому что есть спортивная, которая должна вроде поплотнее сидеть, но есть и удобство, а есть и зима, где должно быть, например, посвободнее, чтобы там этот еще воздушный запас был. Что в этом смысле, на что обратить внимание, каким должен быть вот этот запас, чтобы так еще вот это на кроссовку так нажать и сказать, так вот тут чувствуешь палец, значит нормально.
3: Да-да-да. Палец чувствуешь? Нет, не чувствуешь. Замечательно. Сколько еще? Два пальца у тебя? Моих два пальца до твоего пальца? Отлично. Значит, в следующем году еще будешь носить, да? Это флешбеки из детства. Значит, ответ будет сопоставим с вопросом. Какой должен быть запас? Оптимальный. Что такое оптимальный?
2: Удобство, тепло, да. Вот опять же, чтобы не деформировать.
3: Те же кроссовки. Если вы их используете по прямому их назначению, то есть занимаетесь спортом, то они должны быть вам впору. Ну, примерно полсантиметра запаса, чтобы не сдавливать стопу.
2: Полсантиметра запаса? Это
3: должно
2: какой
3: быть
2: такой спорт?
3: Не
2: это
3: более.
2: Бег?
3: Ну, бегаете, на физкультуре занимаетесь. То есть вы пришли на физкультуру, переобулись, позанимались и переобулись обратно в свою обычную школьную обувь. Да. Тогда да. Если это маленький ребенок, который только учится ходить. Ну, примерно так же. Если мы ему дадим сантиметр, полтора-два запаса, он спотыкаться и падать будет. Причем гораздо чаще. Он и так будет падать, когда учится ходить. А так еще чаще будет. Но в любом случае, с какой целью вы бы не использовали эту обувь, для повседневного ношения или для каких-то специфических абсолютно целей, запас не должен быть больше сантиметра. Это абсолютно точно. Иначе ребенок при ходьбе будет подбирать пальчики, будет стопа не очень себя комфортно чувствовать, и ни к чему хорошему это не приведет. Не нужно, не стоит. Обувь должна быть впору с запасом, от полусантиметра до сантиметра. Сдавливать однозначно, естественно, она не должна. В пору это не когда она давит. В пору это когда она чуть-чуть свободная.
2: А я тогда вдогонку здесь, раз уж повод есть, тоже уж, извините, спортивный пример. Уже не про детей, хотя, мне кажется, и для детей, для подростков тоже, для некоторых это может стать актуальным. Но вот одно время прям было очень популярно, благодаря футболисту Роберто Карлосу, который говорил, что вот мне бутсы нужны, футболист, который очень сильно бил по мячу, у него один из самых сильных ударов в истории, на 1,5-2 размера меньше. Вот насколько это может быть вредно, можно, уместно, в этом что-то есть? Или это вот из серии, что он подышал над картошкой, вот это обмотался шеей, взял на 2 размера меньше, и только поэтому вот у него пушечный удар?
3: Это исключительно его наклонности, его желания и так далее. Я вспоминаю сразу племена, которые надевают каких-то нечеловеческих размеров кольца себе в мочку ушей. И чем больше диаметр этого кольца, тем девушка считается симпатичнее, которые надевают с рождения девочкам кольца на шею. И чем более вытянутая шея, тем лучше. А если она потом по каким-то причинам оказалась неугодна племени, они кольца срезают, у нее шея ломается, она сразу погибает. Потому что позвонки-то разошлись, да? То есть как бы мы же позвоночник не можем вытянуть, саму кость не можем вытянуть, да? Мы вытягиваем только мышцы и сосуды, соответственно, да? И ее шея, она просто не держится без этих колец. И вот такая вот средневековая доисторическая казнь у них происходит. Ну, это их дело, это их мировоззрение, это их осознанный выбор. Никакой пользы в этом, ну, абсолютно точно нет. Как и в бутсах меньшего размера. Хирурги, кстати, когда делают операции, тоже зачастую используют перчатки на пол размера меньше, чтобы тактильная чувствительность вот эта вот, да, она была лучше, чтобы вот лучше чувствовать. Но опять-таки не все. Некоторые размер в размер надевают перчатки и прекрасно себя чувствуют. Особенно если ты 8 часов в этих перчатках стоишь, представьте себе, как руки себя будут чувствовать, если они постоянно сдавлены от того, что перчатки меньшего размера.
2: Потом, ну, как бы самому на операцию не ложиться по кровотоку. А так вы, кстати, правда, напомнили, это же в восточной традиции в некоторых странах была стопу очень жестко обматывать, чтобы она оставалась маленькой.
3: Кстати, маленькой, колодки деревянные, используют обувь такая есть, да, они... ножку туда заковывают.
2: Еще заматывали. Вот
3: у девочек и заматывают, да, естественно, чтобы она сильно деформировалась, приобретала такую вычурную, неправильную позу, и при этом девушка ходит на... ну, сложно это назвать, каблучками, наверное.
2: Там такие танкетки, платформочки.
3: Танкетки такие, да-да-да, но они очень маленькие. Со стороны видишь, что она ходит как будто бы вот на чем-то маленьком.
2: Это такое, такими.
3: Да, это такое изумление. Думаешь, о боже, ничего себе, интересно как. Но при этом она, ну, по сути, она инвалид.
2: По факту, да, иногда фотографии эти публикуются, это ужасно. Это понятное дело, что с кроссовками на 2 размера меньше так не сделать, но тоже, ну как сказать, тоже такая была традиция. Кстати, перебрасывая мостик, об этом и не только рассказывается в передаче «Азиатский путь», которая будет после нашей передачи «Большим о маленьких». Следующий вопрос-тема, ну вот, я не знаю, это прям ухмылку, усмешку вызывает. Лето – это не просто отдых, это еще и отсчет. Счет дней, сколько осталось до начала учебного года. Где и когда нужно начинать готовиться? И речь не в том смысле, чтобы закупить ручки, тетрадки и прочее. Это нужно было сделать еще в мае, потому что
3: и
2: тогда
3: наконец,
2: оно подешевле.
3: Список литературы на лето, да?
2: Это 20 числа августа, это не раньше, ну слушайте. А вот в плане действительно...
3: 20-30-е.
2: В плане какого-то режима, в плане дисциплины. Вот как-то таким образом можно подвести? Нужно ли? Или все-таки, ну слушайте, лето... И так короткая, каникулы и так закончатся, скоро вообще эта взрослая жизнь чертова настанет. Пусть ребенок гуляет хоть до 33 августа.
3: Ой, было бы здорово, да. Я помню тоже, да, когда дневник самостоятельно заполняешь, и у тебя там 30 декабря, 31 декабря, 32 декабря, 33 декабря.
2: А потом так еще двойной листочек так этот вынимаешь и переписываешь все.
3: Ага, да. Ну... Кто-то зачеркивал, кто замазывал, кто-то вырывал. Привычка формируется 2 недели. И для того, чтобы не было мучительно больно ходить потом в этот школьный режим, нужно позаботиться об этом заблаговременно. Есть еще буквально неделька до того, чтобы начать входить в этот режим. Чтобы ложиться не очень поздно, а для того, чтобы очень поздно не ложиться, нужно вставать пораньше, чтобы вечером не в 12, пол первого в час, два ночи хотелось заснуть, а часов в 10 уже организм говорил: слушай, пора спать, а то мы с утра очень рано встали. Однозначно, абсолютно. Надо готовиться заранее. Это будет меньшим стрессом. Это приведет к тому, что вы, отдав своего ребенка в очередной раз или в первый раз в школу, не получите его с простудными какими-то явлениями в первых же числах сентября. Потому что, когда он вне режима стрессует, организм, он, я имею в виду, он начинает чаще болеть, потому что его защитные функции, они начинают страдать. Если вы за пару недель до начала учебного процесса начнете готовить своего ребенка и его организм к правильному, нужному режиму, в котором он будет жить весь последующий учебный год, будет очень-очень здорово и для вас, и для ребенка. Ну и для педагогов, естественно, тоже, потому что он будет лучше себя чувствовать, и учебный процесс будет идти более активно.
2: Но это именно вот лечь спать, проснуться или какие-то еще механизмы в этом смысле могут помочь? Потому что, ну, школа по сравнению, в особенности с каникулами, это же более интенсивная мозговая деятельность. Там...
3: Ну да, безусловно. Ну, слушайте, здесь скорее про режим на самом деле. Угу. Заставлять его там начинать делать уроки, которые ему не задали за 2 недели до начала школы, ну, это, наверное, прям перегиб какой-то. Однозначно, абсолютно. И здесь больше именно про режим, потому что к этому режиму подтягивается все остальное.
2: Ну да, режим в этом смысле определит все остальное и от того, насколько выспался, и от того, насколько голова, условно говоря, свежий организм готов в этом смысле работать.
3: Да, насколько он успевает в учебе, насколько он здоров потом в том же самом пресловутом сентябре и так далее. Здесь, ну, правда, это такая основополагающая история.
2: Еще один момент уже непосредственно про заболевание, про проблемы. Вот так заявлено, насколько такая проблема, такое заболевание, как разиола, визуально может напоминать ветрянку, почему это не нужно путать, и, условно говоря, как проверить, от чего правильно лечить ребенка. Понятно, что врач-то, естественно, разберется, но вот именно как вот поначалу, чтобы не запустить все в ненужном направлении.
3: Вы знаете, я когда эту тему прочитал, думаю... А как она может напоминать ветрянку? Мне прям даже прям интересно стало.
2: Пятнистостью, возможно, как-то такое.
3: Загуглил, заиндексил. И пишут, да, может напоминать ветрянку. Я не знаю, вот как практикующий врач, честно клянусь, я не знаю, как разиола может напоминать ветрянку. Ну, правда не знаю. Ветрянка – это полиморфная сыпь. Поле много, морф – ну, там, морфологическая единица, то есть там по структуре разная. Хотя, на самом деле, это одни и те же элементы, просто они в разной стадии развития. Какой-то из этих элементов еще пятнышко, какой-то уже бугорочек, какой-то уже пузырик, а какой-то уже корочка. И ребенок, болеющий ветряной оспой, на 3-4 день высыпаний, он уже такой пестренький, да? Где-то еще пятнышко, а где-то уже корочка. И как будто бы она такая разная, эта сыпь. При разиоле история немножечко другая. Это абсолютно бессимптомное заболевание, которое характеризуется единственным симптомом в первые 3 дня. Это высокой лихорадкой. Это температура 39-40, которая снижается от жаропонижающих, но достаточно часто повышается. И больше нет ни единого симптома. Дети болеют чаще всего там, ну, в первые 3 года жизни большинство детей переболевает. Вызывается, ну да, наверное, как и при ветрянке, и что-то схожее есть просто в возбудителе, но это просто общая группа вирусов, герпес-вирусы. Но при ветрянке это варицелла зостер, а при грозеоле это герпес-вирус 6-го типа. Это разные абсолютно вирусы. Хотя и из герпес-группы. После 3-го дня лихорадки при розеоле, на 4-й день ребенок просыпается уже без температуры, ну или с чем-то из серии 37 там и 3, да, и у него на теле начинает появляться сыпь. Но это сыпь без возвышающихся элементов. Это не папулы, не пузырики, ничего. Это просто, ну, пятнистая такая сыпь скорее, да. В течение нескольких дней она уходит самостоятельно, и, естественно, никакого другого развития у этих элементов нету. Эти пятнышки, они не переходят в бугорочки, пузырики и так далее. И при этом температура у ребенка уходит, высыпания эти не зудят, не чешутся, они не приносят абсолютно никакого дискомфорта. Поставить диагноз с полной уверенностью можно только в момент начала высыпаний. Мы изначально, когда мы видим там 2-летнего ребенка с высокой температурой без каких-либо симптомов, естественно, первое, о чем мы думаем, это розеола. Говорим, ну, слушайте, с высокой долей вероятности у ребенка розеола. На всякий случай мы можем собрать анализ мочи для того, чтобы исключить инфекцию мочевыводящих путей. Естественно, осмотреть уши, потому что отит тоже может быть без каких-либо симптомов. Ну и, собственно говоря, все. На 4-й день, да, диагноз становится очевидным. У многих в детстве это заболевание проходило, но они даже не знают, что они этим болели, потому что зачастую врачи, путая или не вдумываясь, или будучи неосведомленными, но это когда-то там давным-давно, говорили о том, что это просто реакция на обильное количество жаропонижающих. Например, да, тоже там нурофен со вкусом клубнички. Да, вот вы там клубничного этого сиропа перепили, вот у ребенка аллергия вылезла. Или тоже достаточно классическая история. На 3-й день сдает нервная система не только мамы, но и врача. Когда он видит температуру 39, 3 дня, она стойко продолжает повышаться. Он говорит, ну, слушайте, ну, по-любому здесь какой-то очаг бактериальной инфекции, надо антибиотики дать ребенку. Дает ему антибиотик, и его на 4-й день высыпает, при этом температура уходит. Он говорит, слушайте, ну, антибиотик, конечно, сработал, но, видимо, у вашего ребенка аллергия на там, пенициллин. И у него вот потом всю дорогу в карте написано, что у ребенка аллергия на пенициллин, и мама категорически боится давать ему пенициллин. Хотя, в общем, это абсолютно далеко от истины. Не знаю, чем розеола может напоминать ветрянку, честно говоря. Два абсолютно разных заболевания.
2: Мне всегда нравятся такие заголовки, когда...

0: Статьи-то, значит, есть на эту тему, раз он их нашел.
1: Слушайте, как здорово, все-таки, что с
0: кому-то напоминает.
1: Да-да-да, что с мифов мы начали, мифами и закончили, а время, к сожалению, подходит к концу. Антон, вам спасибо огромное. Как обычно, одна из лучших и самых практически полезных передач на радио «Спутник». Большим о маленьких. Педиатр Антон Равдин, ее ведущий. Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве час дня, в Луганске и Цхинвале столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Детей, пострадавших от атаки ВСУ по Архипово-Осиповке, доставили на лечение в Москву. Саудовская Аравия может принять финансовое участие в разработке турецкого истребителя. Подробности далее. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Ивановка Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны России. Боевое задание успешно выполнили бойцы группировки «Центр». Кроме того, подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате украинские войска за сутки потеряли свыше 350 военных, 4 боевые бронированные машины, а также 9 автомобилей. Двое детей, которые получили ранения от дрона ВСУ в Осиповке, доставлены на лечение в российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Их состояние тяжелое, но стабильное. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба медучреждения. Отмечается, что девочки получили осколочные ранения туловища, конечности, шеи. В понедельник утром обломки украинского дрона упали на село Архипо-Осиповка Краснодарского края. Погибли 7 человек, среди них 3 детей, 37 получили ранения. Поминальное богослужение по погибшим мирным гражданам Южной Осетии и те, кто защищал республику от атак Грузии, проходит в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В молебне участвуют делегации дипломатических миссий Абхазии, Никарагуа, Венесуэлы и Сирии, а также представители Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня «Град». Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу, город Цхинвал. Главным препятствием для Украины на пути в НАТО является масштабная коррупция. Об этом пишет американский журнал National Interest. Как отмечает

0: здания, а новые члены НАТО должны соответствовать ряду стандартов, включая военную интеграцию с альянсом и низкий уровень коррупции в государственных органах. Помимо проблем с коррупцией, вступление Украины в НАТО могут помешать и другие препятствия, пишет американское издание. Среди них необходимость единогласного одобрения нового кандидата остальными участниками альянса. По мнению авторов статьи, даже руководство США может выступить против принятия Украины в альянс. Бывшие высокопоставленные чиновники из Евросоюза и США выдвинули инициативу по передаче замороженных российских активов новому депозитарию ЕС, чтобы использовать эти средства для нужд Украины. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Москва неоднократно называла незаконным заморозку российских государственных активов и использование связанных с ними доходов. Российские власти заявляли, что подобные действия нарушают нормы международного права и права собственности. Саудовская Аравия может принять финансовое участие в разработке турецкого истребителя пятого поколения Каан или стать партнером проекта. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Илмаз. Турция разработала свой истребитель пятого поколения на фоне исключения Анкары из программы закупок истребителей F-35 Вашингтоном. Первый полет Каан состоялся в феврале 2024 года. На сегодняшний день производство боевой авиации пятого поколения наложено в России, США и Китае. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Азиатский путь.
2: Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей и зрителей на программе «Азиатский путь» и передаю слово ее постоянному ведущему. Доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Сегодня мы поговорим частично о той теме, которую начали в прошлый раз. Это о Тибете, точнее, поговорим о тибетском буддизме. Последний раз, когда мы говорили, пришло очень много запросов и предложений поговорить более подробно, потому что мы в прошлый раз останавливались только на истории того, как Тибет из довольно заброшенной и весьма пустынной территории постепенно превратился в огромное государство, причем весьма могущественное, переподчинил себе массу территорий, и все это сложилось к VII веку нашей эры. И вот в этот момент, как раз в VII веке, в Тибет и приходит буддизм, который сегодня стал известен буквально по всему миру. И очень многие люди стремятся в Тибет или изучают тибетский буддизм даже не для того, чтобы поклоняться каким-то божествам, а для того, чтобы оздоровить сознание, посмотреть на мир несколько с другой стороны, ну и самое главное, стать более психически и нравственно здоровым. Вот мы об этом сегодня с вами поговорим, какие идеи там были заложены изначально, постараемся не уходить в философские тонкости, но зато посмотрим, как это выглядело в реальном Тибете. Я напомню важную вещь, что когда мы сегодня говорим о Тибете, мы говорим об огромной территории. Сегодня есть в Китае тибетский автономный район, и это довольно четко, жестко очерченная территория на территории Китайской Народной Республики, но исторически Тибет и тибетское государство когда-то было значительно больше. Оно охватывало и Непал, и частично территорию Индии, частично территории Китая, которые сегодня принадлежат другим провинциям, например, провинция Сычуань, Синхай. И в этом смысле это была огромная агломерация самых разных племен, течений, правителей. И когда в VII веке нашей эры Тибет объединяется под единым правителем Сроцан Камбо, который сам по себе не был буддистом, но который рассматривал буддизм в качестве именно объединительной силы, вот с этого момента в Тибете, да, честно говоря, во всем мире все переворачивается. Дело в том, что тибетский буддизм, мы сейчас поговорим о нем, это было относительно новое явление, потому что к моменту прихода буддизма в Тибет, то есть в VII веке нашей эры, буддизм уже вовсю существовал в Китае, ну, Китай он приходит в первом веке нашей эры. Буддизм уже пошел активно на территорию Юго-Восточной Азии, в Шри-Ланку, в Индонезию, которая тогда была буддийской, а не мусульманской территорией. К этому времени уже буддизм испытал кризис на территории Индии, потому что он столкнулся с противодействием местных шраманов, которые были индуистами, и самое главное, судя по всему, им очень не нравилось, что буддизм оказался очень демократичным. Дело в том, что буддизм обещал освобождение, просветление любому человеку, независимо от того, мужчина это или женщина, независимо от того, какому клану или какой касте или варне принадлежит. То есть буддизм действительно сделал некую небольшую революцию. Точнее, не буддизм, а сам по себе Будда Гаутама. Поэтому у буддизма в Индии были проблемы. И буддизм был выдавлен, по сути дела, из Индии и оказался первым действительно крупным международным философским, трансграничным течением, который стал распространяться по всему миру. Именно на плечах буддизма в дальнейшем очень многие культурные достижения буквально кочевали из Китая, Тибета, Индии в, через Центральную Азию, в конце концов доходя до Ближнего Востока. То есть Тибет, буддизм был такой трансграничной категорией или трансграничным мостом. Давайте посмотрим, во что верили тибетские буддисты, потому что это была смесь, кстати говоря, как и сегодня, между очень древними архаичными культами, которые обычно обозначаются как религия Бон, это вера в духов гор, вод, грома, то есть все, что связано с шаманизмом, и смесь с более поздним буддизмом, который к тому времени уже имел определенные четкие параметры. То, что есть в тибетском буддизме, есть практически во всех буддизмах. Это, прежде всего, стремление к любви, состраданию, терпению, великодушию и, самое главное, нравственной дисциплины. Вот это понятие виная, то есть понятие дисциплина, она передается из общины в общину, из территории в территорию. Это самое главное, постоянное осмысление поступков, их нравственной глубины, категорий и, самое главное, не нарушать гармонию жизни других людей. В конце концов, это и называется бодхичитта. Бодхичитта – это постижение природы реальности. Дело в том, что обычный человек мало задумывается о том, откуда берется реальность, как я соотношусь с этой реальностью. И поэтому многие его поступки чисто механистичны, они не, практически не затрагивают глубинные проблемы. Мы привыкли поступать так, как поступаем, или так, как нам приписывает общество. Бодхичитта, бодхи – это и есть просветление, то есть это природа реальности, природа просветленной реальности. Пытается ответить на вопрос, почему мы так себя ведем, откуда берется этот посыл. Дело в том, что это связано с понятием пустотности. Нет-нет, не стоит представлять, что буддисты, тибетские буддисты считают, что мир – это полная иллюзия, что это пустота. Нет, на самом деле он существует, он материален, однако он связан с нашими представлениями о мире, субъективными представлениями. То есть часто тот мир, который мы видим и который мы представляем, практически неправдив. Это как матрица в известном фильме. То есть он существует, но существует в иллюзиях наших представлений. Как следствие, за счет разных способов, за счет медитации, за счет бесед с учителями, можно в конце концов очистить наше сознание и понять, что вещи и явления независимо друг от друга не существуют. Что-то порождает что-то, наше сознание порождает наше восприятие, наше восприятие влияет на мир, то есть мы видим очень сложную взаимозависимую систему. Это как небольшая капелька краски, которая попадает в воду и которая может окрасить всю воду, даже пускай в небольшом количестве. Соответственно, мы должны устранять субъективное отношение к миру, которое обуславливается, в общем, всем известными чувствами. Это и горесть, горечь, и радость, и раздражительность, и, например, невозможность самого себя критически оценить. То есть вот это успокоение, умиротворение, очищение сознания лежит в основе практически всех школ буддизма. Но здесь очень важно, как как человек должен подходить к этому миру. И вот первое, есть несколько свойств, к которым приучал тибетский буддизм всех людей, это так называемые шесть благородных совершенств, то есть шесть качеств, которым должен обладать любой человек. Прежде всего, это понятие щедрости. Звучит на санскрите как «дана». «Да-да» – это связано со словом «дар», однокоренное со словом «дар». Это преодоление привязанности. Неважно, что вы даете другому человеку – учение, предмет – это всегда дар. Не случайно классические буддисты никогда не преподавали свое учение за какую-то плату, никогда не проводили курсы платные. Это сегодня это возникло, ну, это считается просто нарушением этого совершенства. Все, что вам досталось, вы должны передавать бесплатно. Другой момент – это нравственность, нравственные качества, дисциплина, сила. То есть это основа духовной практики. Не может быть человек духовным и безнравственным. В-третьих, это терпение, огромное терпение, называется кшанти, это умение сохранять терпение перед трудностями, перед сложностями, перед жесткими ударами судьбы, и, кстати говоря, в том числе перед избытком радости, возможно, на вас свалилось какое-то богатство. В этом смысле терпение – это умение понимать, что все временно, сознание лишь вечно. Наконец, усердие, которым, то есть это постоянное самосовершенствование, медитация, на санскрите дхьяна, ну и в конце концов вы достигаете определенной мудрости, постижения пустотности этого мира, взаимозависимости его существования. Это есть праджна. Вот это самая высшая категория, которая может быть. Формально это присутствует во всех типах буддизма, однако в тибетском буддизме это стало больше всего, так сказать, выделяться. Но тибетский буддизм отличался одним качеством, которое мы видим и сегодня. В Тибете родилось понятие перерождения или перерожденца. Это звучит как тулку. Дело в том, что практически во многих школах буддизма считается, что Будда, тот Будда Гаутама, который жил в Индии, который оставил после себя учение, его физическое тело умерло, сохранилось его духовное тело, тело света, внутри которого все и живут. Но постепенно оно ослабевает, этот свет, и когда-то в мир придет Будда будущего, Майтрея, и опять возобновится благодать. Но в настоящий момент Будды живого нету. Но тибетский буддизм говорит, нет, на самом деле живые Будды существуют и сегодня. По-китайски это хо-фо или тулку. Это Будды, которые перерождаются в обычных людей. То есть оболочка как у человека, а внутри у него все качества Будды. Были разные традиции, поскольку были разные школы, откуда берется, откуда выбирается этот перерожденец. И, кстати говоря, было более тысячи на всем протяжении тибетского буддизма. В некоторых школах специальный совет учителей обозначал, выбирал нового перерожденца. В других школах были специальные тесты, чтобы определить такого перерожденца. То есть все многое зависит от школы. Тем не менее, вот эта идея живого Будды, она, с одной стороны, получилась очень, казалось бы, креативной, то есть традиция передается, а с другой стороны, сразу породила много споров. И вот здесь как раз как продолжение этого спора – это споры о Далай-ламе. И о современном, том, который сегодня живет, 14 Далай-лама, и те Далай-ламы, которые жили до этого. Формально Далай-лама – это один из таких перерожденцев, то есть существо, которое Будда, который перерождается в человеческом облике. И в этом смысле это чисто религиозный аспект, это можно верить, не верить, насколько это так. Но Далай-лама отличается от всех остальных живых Будд в том, что он является одновременно и административным, и религиозным деятелем, который долгое время, по сути дела, правил Тибетом. Вот в Тибете правители, собственно говоря, цари Тибета однажды сменились на Далай-лам. То есть, если Далай-лама раньше был исключительно только религиозным лидером, он становится, ну, практически с 13 века лидером уже и административным. И, соответственно, у него образуется целый двор, правительство. И не случайно Далай-лама в Тибете жил не в монастыре, что, казалось бы, правильно для монаха, а жил во дворце, дворец Патала, это символ Тибета, огромный дворец, состоящий из двух частей, они сразу видны, черные и красные части, возвышающиеся над современным городом Лхасой, который сегодня является буквально местом для поклонения, посещения тысяч людей со всего мира, действительно очень красивое место, на высоте почти 4000 метров над уровнем моря. Но вот проблема заключалась всегда в том, что обычно существовал Далай-лама, а рядом с ним всегда существовал Панчен-лама. Это обычно так получалось, что когда Панчен-лама – это взрослый человек, Далай-лама – молодой. Соответственно, потом в круговороте они меняются. Таким образом, все время кто-то кого-то воспитывает, кто-то кому-то передает учение. До 13-го Далай-ламы все, как говорится, в Китае шло хорошо, правда, там была одна особенность. В реальности начался отчет с 3-го Далай-ламы. 3-й Далай-лама, как раз когда он был, по сути дела, выбран и назначен, в том числе при поддержке китайского руководства, уже ретроспективно были найдены 1-й и 2-й Далай-ламы, которые, конечно, к тому времени уже скончались. То есть реальность такова, что история начинается с 3-го Далай-лама, а 5-й Далай-лама, тот, который во многом отстроил Тибет, новые дворцы, при нем как раз был построен этот знаменитый дворец Патала, то есть рассвет наступал постепенно. Обычно как раз Далай-ламы всегда правили именно как политические, теократические лидеры. От них исходила благодать, от них исходило и учение, но от них для Китая исходили и проблемы. Я напомню, что постепенно именно Тибет как государственное образование ослабевал. Это просто исторические такие причины. Китай же активно расширялся в XIII веке. Монголы, тогда правящие Китаем, династия Юань, по сути дела, устанавливают свою власть над Тибетом, но эта власть была очень аккуратной, как всегда делали все правители Китая. То есть при дворе Далай-ламы всегда пребывали специальные посланники эти китайские, которые привозили и большие дары, но одновременно и помогали отстраивать тибетскую государственность. И Тибет постепенно втягивался в сферу влияния Китая. Еще больше это проявилось в династию Мин, то есть это в 14-17 веках, ну и потом, в конце концов, в последнюю династию Цин, уже, которая продолжалась до 1911 года. Там идея была в том, что даже сам по себе император китайский, который тогда правил, время от времени рассматривался как воплощение Будды. Его рисовали на специальных живописных свитках танка. И в этом смысле буддисты полностью признавали, тибетские буддисты, власть китайского императора. Ну, а сам по себе император, конечно, не возражал и считал, что Далай-лама – это прежде всего именно административный правитель Тибета. Конечно, никогда китайские императоры не считали Далай-лам в Тибете в качестве равных самим себе. Это просто местные административные лидеры, которые управляли регионами. В этом, собственно, и была идея китайского управления. Китай очень мало обращал внимания, мы как-то об этом говорили, на религиозную ситуацию. То есть это вообще не похоже, как было на Руси, когда время от времени были столкновения церкви и государства, споры между двором, например, при Иване Грозном, при Петре Первом и церковными деятелями, кто вообще должен управлять страной и влиять на массы. Это не было ни в коем случае Ватиканом, это не было средневековой Италией или Францией, то есть где религии играли колоссальную роль. Нет, в Китае религии были настолько подчинены государственной власти, что они ее скорее укрепляли, чем хоть как-то ей противостояли. Не было никогда ни одного религиозного лидера, который хоть как-то претендовал на государственную власть в Китае. Вот в этом смысле китайский император был абсолютным воплощением всей духовности, всех духов и всей власти. И сегодня, когда власть уже, естественно, сильно изменилась. Тем не менее, сама по себе концепция, то, что обычно называется политической культурой, она остается той же самой. Высшая власть государства, то есть власть Компартии Китая, во многом по своим символам, не по сути, повторяет власть в старом Китае. Религии в Китае имеют свое место, но в Китае есть довольно четко сделанный, написанный закон о том, что так же, как и в России, религия отделена от государства, и человек может верить и поклоняться любой религии или не поклоняться вообще никакой. Но самое главное, что религиозное влияние в Китае крайне невелико, в том числе и влияние именно тибетской религии. Вот эта вот идея нравственности, которая есть в буддизме, чистоты сознания, следование за определенными практиками, которые очищают сознание, оно поддерживается государством, потому что же здесь плохого, это как раз вполне укладывается в концепцию государственного управления людьми. Но вот когда речь идет о том, что есть какие-то перерожденцы, тулку, которые передают шаг за шагом традицию и, более того, претендуют на административную власть, вот это, конечно, нынешняя китайская власть не понимает, не то, что она не терпит, она концептуально не понимает, как кто может оспаривать власть партийного сегодня руководства, а раньше просто государственного руководства. Вот это проблема столкновения, скорее проблема традиционная, проблема когнитивная и проблема экзистенциальная, то есть проблема сущностная, которая связана не с религией и не с властью, и не с противостоянием власти государственной и власти религиозной, а проблема того, что в Китае, ну, кстати говоря, пожалуй, наверное, только в Китае, потому что в Японии была другая история, вот это столкновение, это проникновение было очень невелико. Император, правитель всегда был выше любых религиозных лидеров. Вот это то, что хотелось просто обратить внимание, как, в чем сегодня конфликт этот развивается. И интересна другая история. Мы только что говорили, что тибетский буддизм, он имеет несколько своих особенностей, отличающих его от буддизма, от всех других видов буддизма, ни в лучшую, ни в худшую сторону, это просто как особенность, это идея тулку, ну и идея лам. Не случайно тибетский буддизм часто называется ламаизмом. Это обиходное название, не очень такое научное, но, в общем, оно прижилось и в русском языке, и во многих других языках, в том числе, кстати говоря, в китайском языке. Поэтому лама – это, прежде всего, это не столько монах, сколько носитель традиции, хорошо образованный человек, который чаще всего прошел обучение, оно может длиться от 10 до 20 лет, и это очень глубокое обучение, в том числе философским основам, основам умения вести споры, религиозные споры, умения понимать чистоту и суть реальности. То есть, если мы берем такого классического, хорошо подготовленного ламу, это, конечно, очень и очень глубокие люди.
2: Алексей Александрович, к сожалению, время подходит к концу. Спасибо вам огромное. «Азиатский путь» на радио «Спутник».

0: факторы, влияющие на продолжительность жизни. Контекст. В Минздраве рассказали, как удлинить жизнь и чем ее можно укоротить. Продолжительность жизненного цикла мужчины на 5-6 лет сокращается при злоупотреблении спиртными напитками, а спокойное отношение к ним увеличивает срок жизни на такой же период. Среди негативных индикаторов – низкая физическая активность, неправильное питание и ожирение. Также жизнь сокращает курение, включая использование электронных устройств. Человек быстро привыкает к этой привычке и ежедневно подвергает опасности легкие. Число курящих в нашей стране снижается, но в прошлом году оно все еще составляло 25%. Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет. По данным Минздрава, в России проживает порядка 3 миллионов граждан с избыточным весом. Как правило, у родителей с ожирением этим же недугом страдают и дети. Победить его можно, приведя в соответствие объем потребляемой пищи и физической активности, и отказавшись от жирного и жареного в пользу овощей и фруктов. В 2026 году средняя продолжительность жизни в России составляет 74 с небольшим года. К 2030 году правительство планирует увеличить этот стратегический показатель до 78 лет. В 2036 году россияне в среднем должны жить 81 год.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь.
0: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Двое детей, которые получили ранения от дрона ВСУ в Архипо-Осиповке, доставлены на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Их состояние тяжелое, но стабильное. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба медучреждения. В понедельник утром обломки украинского дрона упали на село Архипо-Осиповка Краснодарского края. Погибли 7 человек, среди них трое детей. 37 получили ранения. Поминальное богослужение по погибшим мирным гражданам Южной Осетии и те, кто защищал республику от атак Грузии, проходит в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В молебне участвуют делегации дипломатических миссий Абхазии, Никарагуа, Венесуэлы и Сирии, а также представители Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня «Град». Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу, город Схинвал. Саудовская Аравия может принять финансовое участие в разработке турецкого истребителя пятого поколения Каан или стать партнером проекта. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Илмаз. Турция разработала свой истребитель пятого поколения Каан на фоне исключения Анкары из программы закупок истребителей F-35 Вашингтоном. Первый полет Каан состоялся в феврале 2024 года. На сегодняшний день производство боевой авиации пятого поколения налажено в России, США и Китае. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что новый истребитель поступит на вооружение страны к концу 2028 года. Число жителей Москвы, которые занимаются волонтерской деятельностью, превысило 1 700 000 человек. С начала года к добровольческому сообществу столицы присоединились более 140 000 человек. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Развитием добровольческого движения в столице занимается ресурсный центр «Мосволонтер», который объединяет более 10 направлений, включая патриотическое, социальное, культурное и событийное волонтерство. Один из крупнейших проектов «Москва помогает», который стартовал 4 года назад. В нем участвует более 19 000 волонтеров. Поставки мяса крупного рога домашнего скота и птиц из Бразилии в Россию в июле выросли на 64% по сравнению с июнем. Это показывают данные бразильской статслужбы, которая изучила РИА Новости. При этом за год бразильский мясной экспорт в Россию вырос на скромные 5%. Подавляющую долю этих поставок традиционно занимает замороженное мясо крупного рогатого скота. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
4: Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую тех, кто нас слушает, кто нас смотрит, кто на нас подписан в Максе. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Не забывайте. Наш сайт также radiosputnik.ru. Там можно, например, посмотреть, в каких городах и на каких частотах FM нас можно слушать. Ну, а в Москве 91.2, в Санкт-Петербурге 91.5. Многие другие города также есть. Несколько любопытных тем заготовили с коллегами для ближайших 30 минут. Попробуем их подробно разобрать, но при этом лаконично, оперативно, быстро. Владимир Сергиенко с нами на связи, политолог, автор каналов «Телеграм» и «Макс» Сергиенко. Владимир Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
4: Вроде бы подходит к концу вот эта история с одобрением санкций против России, те самые, которые называли адскими, те самые, которые разрабатывал ушедший в мир иной сенатор Грэм, включенный в списки экстремистов-террористов, один из самых страшных русофобов, которые были. Очень много там уже действительно было сказано и про санкции против тех стран, которые намерены как-то торговать с Россией, и про дополнительные пошлины, но в конечном счете как-то вот немножечко уходит будто бы на второй план, и не стоит об этом забывать, что за все вот эти пошлины дополнительный наклад в американским правительствам платит в конечном счете американский покупатель. Тут буквально в предыдущие пару недель прошла информация о том, как технологические гиганты получают компенсацию от правительства Америки за вот эти самые пошлины. Компенсации получают корпорации, а люди, которые платили больше, ничего нигде никак не получают. И такой аспект есть, и вот, собственно, общие геополитические, экономические, как прокомментируете, потому что Сенат все одобрил.
5: Я бы ввел дополнительное понятие в политологию. Хищные государства, вегетарианские государства, веганские государства, государства гавкающие, государства могущие, государства шантажирующие, государства рэкетер. То есть, мне кажется, нужно разнообразить политологический язык такими простыми бытовыми понятиями, становится сразу понятно направление. Вот Америка – это хищное государство, абсолютно хищное государство. И в данный пакет покинувшего бренную жизнь террориста сводится не к тому, что нужно находить новые какие-то предприятия, ключевые личности, ключевые отрасли в России, а что дать возможность Трампу лично, ну даже не Трампу, просто президенту США возможность наказывать те страны и тех партнеров, которые торгуют с Россией. То есть шпионская сеть в России больше не нужна. Теперь нужна шпионская сеть в Китае, в Индии, в Вьетнаме. И Америка разрешает себе наказать этими новыми санкциями Китай, Индию, Кубу, кого угодно. Является ли это в рамках международного права? Нет, конечно. Это, в принципе, открытый враждебный шаг. И с точки зрения действий американского правительства, мы когда рассматриваем, на кого, по какой причине Трамп вводил санкции, кому он угрожал санкциями, то есть свои тарифы вводил, это те же самые санкции. Просто знаете, как у нас есть понятие шпион, а есть разведчик. Когда это свой, то это разведчик, когда чужой, то это шпион. Когда свои, то это тарифы, когда чужие, то это санкции. А в принципе хрен редкий не слаще. Трамп вводит по лояльности или по прибыльности штрафные санкции, штрафные тарифы. И может их вводить против партнеров, против членов стран ЕС, против членов стран НАТО. За то, что не разрешили самолету военному пролететь или пользоваться аэродромом в Испании. Все, вводим 100% тарифы. То есть это инструмент, который дополнительно выстраивает вертикаль экономического давления Соединенных Штатов Америки по всей планете. Это новое оружие, которое придумали США, ну и в старые времена, во времена Холодной войны то же самое действовало. Насколько американцы могут действительно стимулировать теперь расчеты в национальных валютах, не через доллар, расчеты закрытые, которые будут идти через новые формы киберпространства, такие, чтобы Америка не имела доступа к этому. В принципе, здесь даже не налогоплательщик американцев интересен, а интересно то, что надсмотрщик США, который смотрел за каждой транзакцией в виде долларов, сейчас получит то, что все будут это скрывать, переход на национальные расчеты, валюты национальные, это будет усиливать вообще-то систему БРИКС. Но я бы недооценивал на самом деле неприятности, которые это сулит. То есть это публично громко, но на самом деле они это делали и раньше. То есть я не могу сказать, что это что-то новое. И инструмент войны с Китаем из-за того, что вы у России покупаете газ или нефть, конечно, в данном случае Китай будет основываться не на угрозе из США. У них и так конфликтная ситуация, точно так же, как и у Евросоюза. И торговая война идет в полный рост, а именно на своих интересах. Я думаю, что вот объем, который на сегодняшний день продается, энергоресурсов, вот он в таком же количестве стабилизирован уже, рынок. То есть нашли возможность уходить от зоркого в глаза надсмотрщиков и рэкетеров. Ну, вот примерно так.
4: Владимир Владимирович, абсолютно согласен с вами, что ни здесь, ни сегодня, ни сейчас эти санкции, в принципе, придуманы, пошлины, тарифы, все это есть. Но, тем не менее, что-то, вот правда, у меня полушуточная всегда реплика, ремарка такая на это есть. Чем-нибудь в этом пакете удивят, что-нибудь станет прямо здесь и сейчас серьезным вызовом для экономики, кстати, не только российской, еще и китайской, индийской, абсолютно верно подмечаете. Что-то вот такое, что, ну, правда, вот действительно, не подкидываешь в тот пакет, который уже был, вот шутка про пакет с пакетами, но она уже совсем устарела. А что-нибудь такое, где действительно вот как-то юристы, финансисты, экономисты, политики американские призадумались?
5: Я вижу немного другой аспект. Я, вы знаете, вижу, Евросоюз выделил, ну, это было где-то год назад, порядка 500 миллионов евро в виде валюты на лоббирование своих интересов в США. И вообще-то это идеология Евросоюза ограничивать третьи страны, и когда Евросоюз вводит требования там, к Турции, дайте чек, откуда у вас газ, происхождение газа, сертификацию, от грузин требует происхождения товаров, то есть на самом деле точечная война против России, она теперь превращается в купирование по всей планете. Я здесь вижу объединение евросоюзовской и американской системы в экосистему. То есть они вместе должны контролировать, кто кому что продает. Это такая торговая полиция международного масштаба. И Америка должна у Европы отобрать лидерство, потому что Европа, в принципе, раньше вела санкции против третьих стран. И Америка намного сильнее игрок. То есть мне кажется, что Трамп здесь перетягивает на себя инициативу. И в будущем я вижу, на самом деле, только пышные громкие заявления. Такие сокрушительные, смертельные, адовские. Но у них всегда так, но это не влияет никак на взаимоотношения трубы Китай-Россия. Так что я в будущем вижу шквал как раз процессов и процедур, связанных Китай-США, Индия-США, Вьетнам-США, Бразилия-США, но не Россия-США.
4: Владимир Ильич, вам спасибо огромное за такой подробный, но при этом лаконичный разбор вот этой ситуации с адскими санкциями, санкции памяти Линдси Грэма, экстремист-террорист, включенный в списке. Владимир Сергиенко прокомментировал то, что Сенат одобрил эти санкции в прямом эфире на радио «Спутник».

0: Давайте продолжим спортивную, точнее, околоспортивную тему. У нас впереди не так часто про спорт рассказываем, а поводы, между прочим, бывают достаточно часто и достаточно значимые. Но вот сегодня, наверное, мы продолжим череду новостей, сообщать череду новостей, обсуждать череду новостей, которые связаны с тем, что разные спортивные федерации восстанавливают в правах российских спортсменов. Непосредственно сейчас побеседуем про федерацию World Skate. Это федерация скейтбординга, это федерация роликового спорта, и если кто-то тут немножечко иронично усмехнется, я напомню, что с 2020 года, с Олимпиады в 2021 году состоявшейся, это, между прочим, олимпийский вид спорта. Николай Долгополов с нами на связи, почетный президент Федерации спортивных журналистов России, политический обозреватель Российской газеты, член Международного комитета честной игры. Николай Михайлович, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Николай Михайлович, вот в целом, давайте, наверное, фундаментально, что ли, вот подобная череда разрешений, снятия ограничений, насколько вообще происходит, потому что бывает же такое, федерация ограничения снимает, а потом вдруг возникает вопрос, а почему спортсменам не дают визы? Или вот, например, одобрение дается, но на какие-то вот, в каких-то видах, на каких-то турнирах идут вот эти разные градации, где-то без ограничений выступают, где-то без флага гимна, где-то еще что-то.
1: Знаете, очень много зависит уже не от спортивной федерации международных, а от организаторов. От организаторов непосредственно тех стран, где очень тяжело нам приходится, например, в Польше. Ну, там просто, вы знаете, начинается травля наших спортсменов, невыдача виз. И вы совершенно справедливо заметили, что, может быть, туда ездить даже не стоит, и очень опасно. И вот, в частности, на чемпионат мира по волейболу наша мужская сборная не поехала в Польшу. И вы знаете, Федерация международного волейбола это решение одобрила, никаких мер против нас применяться не будет. Она-то совершила нужный и важный шаг, который от нее давно ждали. Она, наконец, разрешила. А вот польские организаторы, ну, они обычную свою такую же вот канительную, отвратительную русофобскую позицию проводят. Вы знаете, что мне интересно насчет World Skate? Вы знаете, это совершенно необычная организация, потому что она долгие годы, несмотря на то, что нас исключила международных официальных соревнований, она с нами поддерживает очень хорошие, очень добрые, и я бы сказал, очень такие плодотворные отношения. Я это отношу за счет того, что нашей Российской Федерации World Skating, а теперь это называется, значит, Всероссийская Федерация Скейтбординга, и, обратите внимание, несколько дней назад она прибавила в весе, она стала и федерацией по роллерам. И ею руководит очень динамичный человек, потомственный дипломат, его отец знаменитый Андрей Вдовин, это был дипломат, который был спецпосланником нашего президента, который возглавлял посольство во многих странах. А вот Андрей Вдовин, его сын, пошел тоже по линии дипломатии, закончил МГИМО, это интересно, и все свое рвение, все свои умения, все свои знания языков он обратил на спорт. И вот благодаря ему, я подчеркиваю, во многом благодаря ему, наш скейтбординг не умер, не завял вот в период этого отстранения, а стал активно работать с иностранцами. Причем, знаете как? Он организовал несколько уникальных соревнований, которые проводятся в городе Москве, например. И сюда, на эти соревнования, к моему, признаюсь, поразительному удивлению, я скажу так, приезжали по 70, по 60 знаменитых спортсменов, которые являются лидерами мирового скейтборда и участвовали в наших соревнованиях. Знаете, я радовался за Илью Андреевича Вдовина, мы с ним поддерживаем связи. Федерация спортивных журналистов России часто, очень, очень часто была спонсором этих соревнований. И вы знаете, я удивляюсь, потому что, знаете, до него это как-то все было так довольно блекло. Сами скейтбордисты мне рассказывали, что вот за эти последние 4-5 лет в скейтбординге, по крайней мере, в скейтбординге, я не говорю о роллерах, да, обратите внимание, роллеры присоединились только недавно, сделано гораздо больше за последние 4-5 лет, чем за предыдущие 30. И вот мне кажется, что сейчас нам несколько, наконец-то, повезло. И вы знаете почему? Ну, роллер-спорт он, как вы совершенно справедливо сказали, он не входит в программу Олимпийских игр взрослых, понимаете? Но в юношескую программу юношеских Олимпийских игр он входит. И вот я уверен, что и наши роллеры, ну, мальчишки, девчонки, молодые, будут участвовать и в юношеских, я почти в юношеских Олимпийских играх. А скейтбордисты будут участвовать и во взрослых Олимпийских играх. И ваши опасения, как и мои опасения, что соревнования пройдут в какой-то стране, где нам вдруг не дадут визу, не дадут выступать, они вот в данном случае, к счастью, просто чем, они напрасны. Знаете почему? Потому что сейчас очень многие соревнования прямо в настоящий момент проводится в двух странах. Одна нам дружественная страна – это Китай. И вот сейчас там выступают роллеры. И как раз очень приятное сообщение их застигло в городе Лишань в Китае. А вот чемпионат мира и чемпионаты отборочные, я подчеркиваю, отборочные соревнования к Лос-Анджелесу будут проходить в Парагвае, в Асунсьоне. Нам всегда туда визы давали. И вот сейчас буквально эти соревнования начнутся уже где-то, если мне память не изменяет, в октябре. То есть мы все успеваем, мы имеем шанс стать настоящими олимпийцами, пройдя все этапы квалификации и приняв участие даже в чемпионате мира.
0: Николай Михайлович, один быстрый вопрос. Прошу прощения, у нас прям времени совсем
1: да,
0: не так
1: понимаю,
0: много.
1: Конечно.
0: Вот нет тут такой еще специфики, что World Skate, вот этот скейтборд, роллерный спорт, это ну что-то из области контркультуры. Ведь когда вид спорта этот включался в Олимпийские игры, там по скейту, по-моему, две дисциплины введены именно в олимпийскую программу, во взрослую, даже в самом сообществе скейтеров было возмущение. Это как так? Вы хотите нас, вот что, надеть на нас костюмы какие-то спортивные? Мы все контркультурщики, мы все против системы. Вот нету такого момента, что?
1: Знаете, тут такого момента нету, потому что действительно сначала, я помню, когда это все началось, если мне память не изменяет, это была первая Олимпиада 21 год, не 20-й, а 21-й.
0: Токио, Токио 20-й.
1: Да, вы знаете, вот тогда были какие-то сомнения, ой, скейтеры, они же молодые ребята все, они свободные, они парят где-то в воздухе, им какие-то правила, ну, кажутся иногда навязанными со стороны. Но, вы знаете, они смирились, потому что участие в Олимпийских играх приносит такую радость, которую не приносит никакие соревнования, любые другие, даже где платят там десятки, там тысячи, миллионов. Это радость, это счастье, и они счастливы, что они будут участвовать.
0: Ну, тут больше, знаете, даже вопрос был в том, насколько это, условно говоря, против, насколько это можно считать спортивной вот этой стезей. Потому что, если я правильно понимаю, у них же даже чемпионаты мира, чемпионаты Европы нет. У них есть как это, X-Games у них и, это называется?
1: Не, у них есть чемпионаты мира.
0: А вот
1: именно есть.
0: Институционализированы прям все как надо.
1: Не, вот есть чемпионат мира. Это очень важно. Вот чемпионат мира, ну, вы знаете, действительно, он, может быть, проводится, ну, это долго объяснять, но он проводится в 12 дисциплинах, представляете, да? И вот так человеку, который с наскоку пытается понять, что там происходит, это будет сложно. Но мы, нам достаточно понять то, что можем бороться за олимпийские медали, я в этом уверен. У нас есть очень хорошие ребята, парень Егор, по-моему, если его фамилия не изменит, Кадиков, вот такая фамилия, и девочка одна, Ксения Маричева, вот они имеют возможность не только попасть на Олимпиаду, не только пройти в отбор, но и побороться за медали. Может быть, не за самые золотые, а за самые бронзовые. Давайте для начала.
0: Но я, знаете, здесь что скажу? Давайте действительно дождемся, чтобы дали еще и визу, потому что Олимпиада будет в Лос-Анджелесе, а это место находится в Соединенных Штатах, все еще off-таки Америки. Николай Михайлович, спасибо вам огромное. Всегда рад с вами пообщаться, всегда рад вас видеть и слышать. Николай Долгополов на радио «Спутник».

0: Давайте продолжим. Достаточно, ну, такая нетривиальная тоже тема впереди, связанная с очень многими разными вопросами, которые так или иначе объединяет слово «жилье». Коллеги из РИА Новости пообщались с замглавой министра Минстроя, прошу прощения, Никитой Стасишиным, который решил сравнить вообще, какое жилье строят в России и какое жилье строят в Нью-Йорке. И общий тренд был такой, что по качеству, ну, российское жилье-то выше. И то, условно говоря, элитное жилье, которое есть в Нью-Йорке, в России, ну, условно говоря, это не то, что пройденный этап, но вполне себе доступная и вполне себе понятная ситуация. Это речь идет исключительно о качестве этих самых возводимых конструкций, возводимого жилья. О том, насколько уместно сравнивать, по каким показателям уместно сравнивать, побеседуем прямо сейчас. С нами на связи президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Ирина Станиславовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ирина Станиславовна, вот я такой вопрос сначала все-таки хочу задать. Вот, а почему с Нью-Йорком? Сравнивать можно, нужно с Нью-Йорком? Это сегодня действительно какой-то эталон? Нет ли здесь такого, знаете, ну вот какого-то вот устаревшего присмыкания? Ну, слушайте, Америка, Запад, Нью-Йорк. Расскажите,
1: потому
0: пожалуйста.
1: Потому что Стасишин съездил в Америку. И
0: на Генассамблею он, да.
1: Да, да, и был в Нью-Йорке. Если бы он съездил в Париж, наверное, он бы рассуждал о французском жилье. И я хочу сказать, вот более 15 стран мы объехали с членами Международной академии ипотеки и недвижимости, со стройщиками, изучали рынок разных стран. Поэтому у меня очень большая насмотренность и экспертиза в этом вопросе. И, если честно, сравнивать Москву и Нью-Йорк совершенно некорректно, потому что в Америке сколько штатов, столько и стандартов. Но в целом, да, я много раз была в Нью-Йорке и не могу сказать, что там мне нравится качество жилья, за исключением вот этих вот помпезных там Трамп Тауэр и так далее, которые выглядят, ну, достаточно солидно, а внутри там даже слышно, вот как проходит метро под землей, да, хотя ты там на 40-м этаже. Ну, то есть, в общем, да. И в целом качество строительства во всей Америке, по мнению наших строителей, они подтверждают, что действительно оно странноватое. Вот это вот, особенно если углубиться там куда-нибудь во Флориду, вот в те южные штаты, там похоже, знаете, на термос, потому что это каркас, ну, вот возводится каркас, забивается бетоном, и если ты уехал на неделю и забыл включить кондиционер, то ты по возврату домой можешь увидеть свисающие грибы и плесени, и с этим ничего уже нельзя сделать, это нужно просто дом утилизировать сразу, она не выводится, что очень быстро заводится, поэтому есть много нареканий, но есть другие страны.
0: А там, вот, да, Ирина Станиславовна, хотелось бы как раз вот это спросить, на кого можно сориентироваться, нужно сориентироваться, грубо говоря, понимая, где вот сейчас передовой, да, опять вот же, именно в плане качества строительства.
1: Ну, еще раз, вот оставим в покое там, да, как говорится, Америку. Мне, например, очень нравятся жесткие стандарты качества в Европе. Если сдается дом 10 лет, на любые там проблемы с окнами или там с входной дверью или там с бойлером. Гарантия 10 лет. И там все квартиры сдаются с отделкой, встроенной кухней, с санузлом. То есть вот этого нет, что ты заселяешься в там 40 этажей и потом несколько лет ты живешь на стройке, кто-то делает ремонты, кто-то вывозит вот этот весь мусор строительный. Ну, то есть я хочу сказать, это очень сильно снижает качество жилья, ну и качество жизни. Я сама жила в живу в новостройке, первые 5 лет – это, конечно, тихий ужас. Поэтому я считаю, что если наше государство хочет как-то конкурировать с западными стандартами качества жилья, нужно вводить жесткие законы о том, что, ну, хотя бы чистовая отделка должна быть, а не вот это вот 4 стены, и дальше ты заливаешь бетон, и вот это вот все. А что еще хорошо в Европе? Там очень жесткие стандарты по энергоэффективности.
0: Ирина Александровна, там, а я прошу прощения, да, а уточните, пожалуйста, это общеевропейские стандарты, которые обязаны, допустим, да, для Евросоюза, да, или у, да, каждой страны свои, потому что Северная Европа и Южная Европа строят по-разному?
1: Ну, например, в Северной Европе Вряд ли будут стандарты по энергоэффективности с помощью солнечных батарей, потому что там просто солнца нет. А вот на юге Франции, в Испании, в Италии, ну, во Франции, в частности, у них даже есть такая программа ипотечная, то есть тебе снижают в 2 раза ипотечную ставку, если ты строишь дом с солнечными батареями. То есть они за зеленую энергетику и всячески провоцируют своих граждан, чтобы они вот в эту сторону, как говорится, шли. В Австрии стандарт такой: не принимается дом в эксплуатацию, если там нет энергозарядки для электромобилей. Ну, в общем, что хочу сказать. Есть, конечно, есть жирный плюс у российского жилья – это центральные коммуникации, чего нет у европейцев. И там каждый дом, ну, в основном сейчас на электроэнергии, электробойлеры, электрические батареи, электричество дорогое, и это, в общем, ну, не очень дешево, скажем так. Поэтому вот это вот сравнение, опять же, российской и европейской недвижимости по этому критерию, ну да, у нас это дешево и, в принципе, ну, качественно.
0: Ирина
1: Я
0: Александровна,
1: считаю, что
0: полминутки остается. Прошу прощения, у Китая есть чему-нибудь научиться? Вот именно, ну, допустим,
1: да,
0: саму-саму.
1: темпом
0: Полминутки, прошу прощения.
1: строительства, качеству и вообще азиатский рынок мне сейчас очень сильно нравится, например, в Азии, там, в Таиланде, там супер просто кондоминиумы, которых нет нигде, по-моему, в мире, и в огромном количестве, с умными домами, с Face ID в лифте, безопасность на высочайшем уровне. Поэтому

0: стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 14.00, в Перми 4 часа дня. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. На Сахалине локализуют разлив горюче-смазочных материалов. На территории Болгарии взорвался БПЛА. Турция ограничивает проход судов в Черное море. Далее подробности. Около 200 квадратных метров акватории терминала в селе Правда на Сахалине покрыта радужной пленкой от разлива горюче-смазочных материалов, сообщил РИА Новости замдиректора по аварийно-спасательным работам и ликвидации разливов нефти Мурспасслужбы Игорь Шаповалов. По его словам, специалисты оперативно установили очаг утечки на берегу и выставили заграждение, чтобы не допустить дальнейшего загрязнения бухты. Ситуацию с разливом нефтепродуктов по поручению губернатора Валерия Лимаренко разбирались представители Минэкологии региона. Они осмотрели со специалистами Росприроднадзора береговую линию и акваторию. На поверхности воды они зафиксировали нефтяную пленку. В настоящее время разлив локализован примерно на площади 200 квадратных метров. Жители Нижнего Тагила арестовали за звезды в Телеграм по делу о финансировании терроризма. По версии следствия, россиянин переводил деньги через платные реакции под публикациями в мессенджере. Общая сумма переводов составила 1148 рублей 29 копеек. Суд арестовал фигуранта до 4 октября. Залповый ливень и шквалистый ветер с грозой и градом обрушились на Ульяновск. Городские службы устраняют последствия непогоды, сообщает глава города Александр Балдакин. Как уточняют местные власти, сила ветра достигала до 40 метров в секунду. Жители в социальных сетях рассказывают о затопленных улицах, поваленных деревьях, сорванных кровлях. Спасательные службы уже распилили и убрали с проезжей части и трамвайных путей сломанные деревья на нескольких улицах. Рабочие очищают ливневки и дождеприемники от принесенного потоками воды мусора. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что в воздушное пространство страны со стороны Румынии влетел беспилотник. Он взорвался примерно в 1 километре от болгарской компрессорной станции, передает болгарское телеграфное агентство. По словам премьера, БПЛА рухнул в поле подсолнечника. Он отметил, что территория оцеплена, а пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано, добавляет агентство. В последнее время украинские БПЛА и морские беспилотники неоднократно оказывались на территории европейских стран, что подтверждали и на Украине. Турция ограничивает проход

0: Коммерческих судов в Черном море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников, пишет агентство Bloomberg. Главное управление береговой безопасности страны уведомило несколько судов, направлявшихся в российский и Новороссийск, что в настоящее время не выдает разрешения на проход по таким маршрутам, либо требует дополнительного времени для рассмотрения заявок на транзит через Дарданеллы. Как отмечает агентство, турецкие власти не объяснили причины введенных ограничений. Новые меры могут создать дополнительные сложности для мировой торговли на фоне уже существующих перебоев поставков нефти, связанных с конфликтом вокруг Ирана и сокращением объемов перевозок через Ормузский пролив, отмечает Bloomberg. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: С вами я, Егор Яковлев. Привет, папа. Как всегда, исторический ликбез на радио «Спутник». И сегодня у меня в гостях очень интересный гость, специалист по истории русской революции, Егор Мишин. Егор, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Егор Николаевич. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели.
2: Сегодня мы вновь обратимся к хроникам русской революции и поговорим о важном эпизоде из революционной эпохи, об учредительном собрании, а также о том, как к учредительному собранию относились, собственно, рабочие. И первый мой вопрос, первая, точнее, даже просьба, наверное, к вам, Егор, будет рассказать о том, что это такое учредительное собрание, почему оно так было важно в революционную эпоху и чего от него ожидали разные слои населения.
3: Да, вопрос действительно важный. Нам может показаться, что это лишь один из множества эпизодов, потому что сама история выборов, история заседания, она очень короткая, да, и мы можем пролистнуть там в учебнике истории или в энциклопедии, даже особо не заметив. Но как идея, на самом деле, учредить собрание имеет очень длинные давние корни. Как и многое, кстати, в русской революции, надо искать в Великой Французской революции, еще немножко в Парижской коммуне. И сама идея возникла как раз-таки в первый год Великой Французской революции, когда депутаты Генеральных Штатов решили собрать все сословия, да, дворянство, духовенство и податное сословие, то есть широкие, да, народные массы, и, скажем так, переучредить, перезапустить государство. И это удалось сделать. То учредительное собрание проработало очень успешно, оно само распустилось, когда выполнило, скажем так, свою миссию. И с тех пор в революционном движении европейском, так или иначе, как лозунг, как символ, как идея, учредительное собрание всплывало и в европейских революциях, а в России, начиная еще с декабристов, там были пункты о том, что будет переход сначала там временное правительство у Трубецкого, а потом учредительное собрание.
2: Давай все-таки формализуем. То есть речь идет о том, что происходит революция, да, старый порядок сметается, а новый порядок должен возникнуть не сам собой, а он должен возникнуть в результате народного волеизъявления.
3: Да, и он должен решить, мы оставляем монархию или мы учреждаем республику, мы должны принять какую-то конституцию, ну и вот ключевые законы, да, которые ее формируют.
2: То есть вот собирается учредительное собрание, оно должно учредить новое государство.
3: Да, да, по сути,
2: и
3: так.
2: И когда произошла февральская революция в России, этот лозунг снова был выдвинут.
3: Да, ну причем он уже был укоренен в революционном движении, и народнические организации партии, и социал-демократические, они в своих требованиях это тоже выставляли, и, наверное, вот в полный рост этот лозунг был впервые выдвинут во время первой еще российской революции, в частности, если мы откроем петицию Гапоновскую, то там как раз в этой пространной преамбуле, которую он написал, там главная просьба к царю – это учредить как раз, собрать это учредительное собрание, извините за тавтологию. И затем уже это стало вполне себе таким мейнстримом, такой мечтой, можно сказать, и поэтому даже, я бы сказал, есть элементы сакрализации, да, многие надеялись, верили, порой, может быть, наивно в то, что учредительное собрание вот как соберется, как вот решит все коренные русские вопросы, и вот мы заживем совершенно новой жизнью. И когда революция февральская уже совершилась, да, на волне вот этого медового месяца, эти мечты мечты, эти надежды, они воскресли, скажем так, да, возобновились, и все революционные партии так или иначе это в своих программах проговаривали. Кто-то более-менее прямо, кто-то, может быть, уклончиво, как большевики, о чем, да, мы еще впереди поговорим, но так или иначе это всех объединяло, и для всех это было, ну, по умолчанию, скажем так. И когда Михаил, да, не принял престол от своего брата, да, Николая II, передал власть, как мы помним, на время правительства, пока оно не доведет страну до учредительного собрания.
2: Николай II отрекался от престола в пользу своего младшего брата, Михаила Александровича. Но Михаил Александрович отказался принимать престол, и был составлен акт о непринятии престола, написанный папой Владимира Набокова, знаменитого писателя, Владимиром Дмитриевичем Набоковым. И вот в этом акте, это первый юридический документ, который обозначил необходимый созыв учредительного собрания.
3: Одно дело признать необходимость, а другое дело, когда его собирать. Потому что 2 марта, когда Временное правительство выпустило декларацию, где она обещала все права и свободы, там о сроках созыва скромно умалчивалось, было непонятно, когда собирать. Там еще, кстати, не было пункта о избирательных правах женщин, но они, благо, добились этого права. И первое время было непонятно, как это все организовать, сколько нужно это времени. Ну, вроде как понятно, что 3-4 месяца, потому что все-таки серьезные мероприятия, первые такие свободные выборы. И, как мы помним, вот с так называемой четыреххвосткой, да, то есть они прямые, они тайные, они всеобщие, равные, то есть вот то, чего раньше не было, да, потому что, как мы помним, Государственная Дума Российской империи избиралась не так совершенно. По тем или иным причинам все политические силы не то чтобы желали оттянуть этот момент, но были не против. Допустим, эсеры считали, что, допустим, летом проводить слишком рано, потому что сельхозработы, надо дождаться, когда крестьяне освободятся, и вот где-нибудь осенью все это дело провести. То же временное правительство, оно, как вы понимаете, да, когда власть попадает в руки, не очень хочется ее сразу отдавать.
2: Имеется в виду вот первый состав временного правительства, который был вообще либеральным, там кадеты заправляли.
3: Да. То есть там тоже не было мотивации уж очень быстро все это проводить. Другие партии рассчитывали, что они наберут каких-то очков, да, временное правительство, скажем так, наберет какую-то критическую массу ошибок, и за счет этого можно будет успешно провести агитационную, да, предвыборную кампанию. Так что, скажем так, политические силы не спешили, вот так можно сказать. И долгое время никаких сроков вообще не было. Но все-таки была создана специальная комиссия, которая всеми этими выборами заведует, и все-таки первые даты появились. В частности, 17 сентября должны были пройти выборы, но 30-го уже оно должно собраться. Вот. Ну и все это дело, конечно, подвинули по разным причинам, в том числе и война, конечно, влияла, потому что те же кадеты, ну и другие, кто был, скажем так, оборончески настроен, они считали, что надо дождаться, когда ситуация на фронте уляжется, это тоже где-то осенью, потому что летом это самые интенсивные бои, да, в частности, вот наступление июньское, а осенью будет поспокойнее, тогда можно будет еще и в армии провести выборы. Это тоже важный момент, потому что впервые даже солдаты получали право голоса, что было, ну, нонсенсом. Да и вообще это были выборы уникальные, потому что не было никаких цензов, даже возрастных, всего лишь 20 лет, а в многих других странах он был выше. Там тоже были споры, одни предлагали там повысить до 21, большевики, наоборот, понизить до 18, но так или иначе эти выборы были уникальны даже в общемировой практике. И, наконец, осенью, да, после очередного сдвига, окончательная дата, это 12 ноября, и дата, которая уже, наконец-то, не смещалась никуда, и все очередные временные правительства, да, коалиционные, подтверждали эту дату, и большевики, а буквально там через несколько дней после Октябрьской революции эту дату тоже подтвердили, то есть уже сдвигать было, ну, никто уже не хотел никуда сдвигать. Ну, конечно, это было сложное мероприятие, потому что есть удаленные уголки Российской империи, где выборы по факту прошли только в конце ноября, а где-то и в начале декабря, то есть это все логистически тоже было сложно. Нужно было подготовить избирательные списки, это тоже сложное мероприятие. Но так или иначе получилось. Выборы прошли очень хорошо, пришло примерно там 46-48 миллионов, это где-то 62-63% явки, то есть вполне себе репрезентативное. Да, конечно, некоторые, скажем так, бывшие подданные Российской империи не могли проголосовать, потому что, мы знаем, серьезные территории были оккупированы. Это, конечно, минус. Но по большому счету в остальной территории выборы прошли успешно, без каких-то
2: солдаты
3: особых эксцессов.
2: Солдаты голосовали в итоге?
3: Конечно, да, и матросы, все голосовали, кто подходил по возрасту. То есть это были, конечно, первые свободные выборы в России.
2: Давайте уточним. У наших зрителей и слушателей может возникнуть вопрос, а, так сказать, вроде революция тоже произошла, какое учредительное собрание? Здесь надо пояснить, что Октябрьская революция, несмотря на то, что это, безусловно, революция, тем не менее победители оставались верными лозунгу учредительного собрания, и формально совнарком, возникший в результате октябрьских событий, он тоже был временным.
3: Да, временно рабоче-крестьянское правительство, совершенно верно. Но здесь надо сказать, что ситуация была очень сложная у большевиков, да, если мы вот уже конкретно о них поговорим, как они относились, потому что, ну, это важный, принципиальный момент. И, с одной стороны, в программе РСДРП, еще начиная со второго съезда, да, 1903 года, пункт о том, что нужно учредительное собрание, которое зафиксирует все революционные достижения, он присутствовал, и большевики от него как бы не отказывались и подтверждали и на апрельской конференции, и на шестом съезде в конце июля 17 года. Но, с другой стороны, это был такой пункт, который можно было, ну, не то чтобы пренебречь, но, скажем так, постольку поскольку. Если вот учредительное собрание соберется хорошее и согласует все, что мы там напринимали, значит, мы его оставляем. Если нет, ну, тогда мы на первый план ставимся Российский съезд Советов. То есть это вот постольку поскольку.
2: Ключевой была классовая позиция.
3: Да, тут надо еще понимать разницу. Учредительное собрание — это вполне себе такой традиционный парламентский орган, да, бесклассовый, который все выбирают, да, свободно.
2: Вот ключевой бесклассовый.
3: Да, а советы, они все-таки отдельно рабочие, крестьянские советы, солдатские, да, и их объединение, скажем так. И это очень, ну, важный, принципиальный момент, вокруг которого, ну, многие споры этой дискуссии, собственно, и происходили, да, какая форма власти более репрезентативная, да, какая более народная. К тому же, к учредительному собранию со стороны тех же большевиков были вопросы, потому что там участвовали их такие серьезные конкуренты-кадеты, там же и представители от казачества были, да, и личности, скажем так, неоднозначные, да, такие как Каледин, Дутов, там и Петлюра был, и другие, одиозные порой даже личности. И, конечно, это становилось, с одной стороны, ну, поводом для того, чтобы можно было выдвинуть какие-то претензии. И еще я тут хочу подчеркнуть, даже среди самих большевиков не было единства по поводу того, как относиться, потому что было, скажем так, радикально левое крыло Ленин и Троцкий, которые вообще при желании бы это все дело разогнали, но сразу нельзя было это сделать по многим причинам, сейчас я скажу.
2: Лучше было бы, если просто учредительное собрание приняло.
3: Это в идеале, вот, да, все, это была бы идеальная комбинация.
2: Принял уже второй съезд, да, Советов, да. Это была идеальная,
3: вот,
2: ситуация.
3: Но было к этому еще, стремились. Да, а было еще правое крыло, например, Каменев, самый такой видный деятель, которые вполне считали, что на каком-то этапе, ну, не игра, а вот участие в парламентской жизни, это нормально, и не надо его вообще разгонять. Из-за этого там был свой конфликт, и Ленин даже добился переизбрания большевистской фракции, которая должна была представлять большевиков в учредительном собрании, и, значит, самых таких вот нелояльных он отодвинул. То есть это был даже внутренний конфликт, и Ленин даже написал в связи с этим 12 декабря они вышли тезисы об учредительном собрании, там почти 20 пунктов, и у кого есть желание, можно почитать, но в двух словах они сводятся к тому, что выборы прошли неправильно, вот за то время, что прошло с Октябрьской революции и до там конца года, ситуация уже поменялась, уже поднимает голову контрреволюции, уже начинается гражданская война, а тут у нас вот какие-то даже казаки попали, да, я очень говорю про кадетов, которые вообще были объявлены врагами народа, пособниками контрреволюции.
2: Здесь надо пояснить, опять же, почему врагами народа, потому что они не признали Октябрьскую революцию,
3: да,
2: и не признали то, что принял Второй съезд Совета.
3: Да, и не только. Тут еще был один момент, по более ранним датам, еще 28 ноября должен был собраться. То есть выборы прошли 12 ноября, да, а 28-го учредительное собрание уже должно было собраться. Но дело в том, что к тому времени еще, во-первых, выборы не везде завершились, во-вторых, не все делегаты просто доехали до Петрограда. Это тоже логистически сложная вещь. К тому же большевики решили издать декрет, по которому нужно сначала дождаться кворума, чтобы хотя бы 4, там всего 800 надо было избрать, избрали чуть меньше, конечно. Надо было дождаться приезда вот примерно 400 депутатов, тогда уже можно открывать, назначается там какая-то новая дата. И те, кто приехал уже, они хотели, ну, не то чтобы там открыть вопреки, но уже начать какие-то обсуждения, формировать комиссии. Они пришли к Таврическому дворцу, там красногвардейцы их, конечно, не пустили, и вот в этот же день, а большевики очень болезненно это восприняли, и подумали, что вот сейчас за их спиной тут непонятно, что начнется. И в этот же день был этот декрет подписан, то есть здесь много, ну, такая комбинация причин получилась.
2: Я бы хотел попросить еще одну ситуацию обговорить. Дело в том, что большевики, хоть и были правящей партией, но они были не единственными победителями октября.
3: Конечно.
2: Это была часть довольно влиятельной и сильной левой коалиции, потому что в одном ряду с большевиками шли левые эсеры, тоже весьма влиятельная политическая сила, и анархисты.
3: Да, вот про левых эсеров правильно упомянули, как раз про них хотел сказать, потому что Ленин вот в этих тезисах, он еще писал, что на момент выборов эсеры-то шли как одна партия, да, совершенно не по одному списку, а за то время, за ноябрь, левые эсеры уже успели провести свой съезд, они уже успели полностью, скажем так, отпочковаться, да, и расходились
2: надо
3: со своими коллегами.
2: Надо пояснить, что социалисты-революционеры — это вообще самая многочисленная на тот момент партия,
3: да,
2: России.
3: Быстро растущая в
2: 17-м
3: году.
2: Быстро растущая, которая традиционно работала в крестьянской среде, а крестьяне — это основное население России.
3: Да.
2: И вот пока шел революционный процесс и готовились выборы, партия эсеров разломилась на две половины. Левые эсеры — это союзники большевиков на тот момент, а эсеры, они себя правыми не называли, но в историографии их называют
3: правыми. Да, ну, можно правыми. Иногда центристами.
2: Да.
3: Они...
2: Правыми эсерами. Они, скажем так, качнулись как раз вправо и стали дрейфовать к кадетам.
3: Да, вообще левые эсеры начали постепенно отмежеваться от своих коллег более правых еще с началом Первой мировой. Они же, как вы знаете, имеют приставку интернационалисты. И как раз раскол сначала был по вопросу о войне и мире, да, потом уже еще и по аграрному. И к концу 17-го года уже организационно, да, это разделение оформилось. Это все, да, усложняло вопрос о легитимности учредительного собрания. Ну и Ленин это уже максимально развил, конечно же, где-то, ну, с какими-то перетяжками, но, тем не менее, важно было убедить и своих сторонников, избирателей в том, что учредительное собрание как бы избрало не тех, а значит, оно не такое, немножко неправильное. Вот.
2: Ну, и... А почему не тех? Потому что выборы шли по старым спискам, вот в случае да, с партией эсеров, и большинство там было право эсеровское.
3: То есть, ну и кадеты там еще тоже, и да, другие кадеты, неудобные личности, да,
2: кадеты,
3: националисты,
2: безусловно,
3: в частности.
2: Тоже имели свой электорат, но ключевым все-таки было, мне кажется, право эсеровское большинство, потому что все остальные, они группировались вокруг вот этого большинства.
3: Да, если мы посмотрим на результаты выборов, то кажется, что главные конкуренты большевиков — это эсеры правые, да, но вообще, если посмотреть на то, как они вели кампанию, они очень серьезным противником считали кадетов. И не зря, потому что в столицах, например, кадеты заняли второе место следом за большевиками, и в крупных городах они тоже набрали немало голосов, не говоря уже о том, что их сторонники были среди там служащих в управленческом аппарате, то есть это тоже важная часть электората, хотя если мы посмотрим на проценты, там, казалось бы, не очень-то на большие числа. И если посмотреть, как Ленин и там и Троцкий относятся к учредительному собранию, может возникнуть вопрос, а что же они там сразу не разогнали и там не отменили вообще, да, выборы, потому что вот второй Всероссийский съезд уже принял все самые нужные декреты о земле, о мире и права эксплуатируемого трудящегося народа, но было много нюансов. Во-первых, первое время большевики не чувствовали себя уверенно. Все-таки первый месяц — это такая череда кризисов. Сначала кризис вокруг создания коалиционного правительства. Тогда оно не получилось, и потом, чуть позже, только левые эсеры, да, вот в эту коалицию вошли. Викжель тоже — это отдельный сюжет, мы здесь не будем углубляться. Но так или иначе, первые месяцы большевики чувствовали себя неуютно. Во-вторых, надо было еще оглядываться на союзников, на левых эсеров. И Троцкий, в частности, такой диалог приводит. Ленин говорит, что вот надо бы разогнать учредительное собрание. Ну, что скажут левые эсеры? Ну, и там один из них, Натансон, говорит, да, мы вроде не против. Вот, мы вроде бы за. То есть это
2: Марк
3: тоже фактор.
2: Натансон — это ветеран вообще революционного движения. Он был еще народником.
3: Да, да, очень солидный левый эсер. Также была еще некоторая надежда на победу, в частности, с помощью активной такой правотворческой деятельностью, активным подписанием декретов, которые тоже очень, да, радикально решали важные насущные вопросы. Но с декретами тоже не все было просто, потому что, во-первых, не вся Россия быстро узнавала о них, да, потому что, во-первых, сначала телеграф плохо работал, а в том числе из-за забастовки телеграфных служащих, и поначалу только столицы узнавали об этих мероприятиях, во-вторых, их воплотить в жизнь, ну, по щелчку пальцев тоже нельзя, как мы понимаем. И совсем небольшие сроки, да, между Октябрьской революцией и выборами, там 3 недели буквально, и за это время сложно, да, как-то кардинально изменить жизнь в стране. Но, тем не менее, они рассчитывали, что за счет этого они наработают очки, все увидят, что вот мы действительно уже делаем, мы уже близимся к миру, вот Троцкий уже начал публиковать секретные документы дипломатии, да, российской, немецкой, союзников. Вот мы уже действуем, поэтому надо голосовать за нас. Но этот расчет не полностью оправдался, потому что, опять-таки, не удалось окончательно, скажем так, победить. Все-таки второе место, да, а не первое. И плюс, даже в случае там поражения или там не самого большого успеха, можно было все-таки предложить, скажем так, ратифицировать решение второго съезда, и, может быть, прояви какую-то благоразумность, учредительное собрание как бы согласится. И это давало какую-то надежду, что надо все-таки участвовать в выборах, и тактика была тут двойная. С одной стороны, это агитация и среди рабочих, и среди работниц, что очень важно, их тоже активно вовлекали, даже в ноябре собрали первую такую конференцию петроградских работниц, где это был очень важный предмет обсуждения, что девушек тоже надо вовлекать, они тоже должны голосовать и голосовать за там рабочую партию.
2: Я позволю поделиться своим соображением. На мой взгляд, на самом учредительном собрании тактика была все-таки рассчитывали перетянуть на свою сторону членов партии эсеров, которые формально были правыми, но партия только-только развалилась, она колебалась, и, в принципе, такое было возможно. Вот я обращу внимание на один любопытный факт. В начале учредительного собрания, в начале заседания, да, единственного, происходили выборы председателя. Mm-hmm. Кого выдвинули большевики? Большевики выдвинули не большевика. Большевики, да, в союзе, да, с левыми эсерами выдвинули в председателя лидера партии левых эсеров Марию Спиридонову. Это совершенно явно такой посыл для эсеровского большинства. Вот вашего человека, вот пойдите за ней. Ну, а, соответственно, как бы альтернативным был Виктор Чернов, да,
3: да,
2: который и победил.
3: Авторитетный, да. Ну,
2: правый эсер.
3: Да, расклад был сложный, потому что самих делегатов левых эсеров было всего 40 человек. То есть это, конечно, плюс, если они присоединятся к большевикам, но все-таки недостаточно, потому что...
2: Когда... Не, речь идет не о том, что левых эсеров было 40 человек, речь о том, что можно было их в процессе
3: тоже, да,
2: пари,
3: да, да,
2: в процессе дебатов можно было перетянуть на себя тех правых эсеров, которые избрались как бы от правых, но проголосовать они, да, должны были за большевистскую левоэсеровскую программу.
3: И действительно, многие там, например, независимые правых активистов и у меньшевиков, и у эсеров, они какие-то отдельные лозунги, да, отдельные программы они поддерживали.
2: Да.
3: То есть можно было перетянуть одеяло. Но вот такая загвоздка, что когда большевики предложили ратифицировать решение Второго съезда, и было голосование поставлено вообще рассматривать этот вопрос или нет, количество людей, проголосовавших за то, чтобы рассматривать, оно было чуть меньше, чем сумма большевиков и левых эсеров. То есть вроде как не все даже левые эсеры проголосовали за рассмотрение. И все-таки при большом, да, подавляющем большинстве собрания отказалось даже рассматривать это. И, конечно, это стало уже, ну, можно сказать, последней каплей, да, дальше уже не было смысла обсуждать. Сначала ушли большевики, да, чуть позже и левые эсеры покинули собрание, тем самым стараясь как бы лишить кворума. С кворумом там, кстати, тоже история интересна, потому что изначально по первому закону принятому достаточно было 1/3 от избранных, от тех самых 800, чтобы они приехали, это уже кворум. Потом, когда большевики немножко изменили, скажем так, избирательный закон, надо было собрать половину, да, вот 400 с небольшим она и собралась. И надо было кворум собрать, чтобы именно открыть. А дальше уже депутаты могли подъезжать, могли отъезжать, это уже вопрос второстепенный. То есть насчет кворума тоже есть дискуссии и сейчас, да, было ли то собрание, которое было уже распущено легальным, скажем так, или нет. Но важно здесь, ну, для меня как для историка, что сами современники, большинство современников считало, что это был акт незаконный. Но другое дело, что в революционную эпоху...
2: Что именно акт незаконный?
3: Ну, фактически роспуск, да, учредительного собрания. Конечно, ну, в революцию по-другому немножко законы работают, и политическая борьба, и где-то решает сила, да, но тем не менее...
2: Ну, современники, сторонники там правых эсеров, кадетов, естественно, не считали это актом незаконным, ну, а большевики-то, наоборот, считали это актом революционной законности.
3: Ну, не все, ну, не все, как я говорил, правое крыло, да, оно прямо говорило, что не надо его разгонять.
2: Зато монархисты были в восторге.
3: Ну, да, потому что, опять-таки, они не очень любили учредительное собрание, действительно, те, кто был, наверное, рад, ну, и кадеты немножко тоже позлорадствовали, да, они же вообще в итоге не смогли прийти из-за того, что это было просто небезопасно. И не все эсеры, кстати, приехали. В частности, например, был избран же Керенский, да, и он вроде как хотел, советовался с ЦК, но ему сказали, что пока не приезжай, если все будет хорошо первый день, тогда уже приедешь. Так что тактика у большевиков была двойная. С одной стороны, это участие в выборах, это агитация, то есть все вот эти естественные процедуры. С другой стороны, ну, кое-где административный ресурс все-таки использовался, да, и кадетов удалось за бортом оставить, и также еще появилось право отзыва каких-то не очень удобных, ну, уже избранных членов собрания, ну, и еще разные такие лазейки. И так или иначе, да, вот это была двойная тактика и ожидание, да, как оно повернет. И тут уже действие по ситуации. И как это отражалось, собственно, на, скажем так, электоральной базе большевиков, да, на рабочих, которые, ну, считали социальной базой. И тут порой, если мы смотрим коллективные документы, то, скажем так, риторика вот публичных собраний, митингов, она тоже, скажем так, колебалась и вместе с колебаниями тактики большевиков. Потому что когда выборы еще не прошли, и еще были какие-то шансы, да, что их можно победить или там какие-то очень большие очки занять, то риторика была, ну, скажем так, умеренная тоже постольку поскольку. Если собрание будет правильным, скажем так, то мы его поддержим, а если нет, то нет. И, в частности, на одном из собраний рабочих электростанций общества 86-го года, вот они приняли такую резолюцию. Мы считаем истинным хозяином земли русской лишь трудовой народ, а учредительное собрание только приказчиком его. Причем народ, хозяйская власть, имеет неотъемлемое право устранить приказчика, не выполняющего волю народа. То есть здесь вот тоже, да, все зависит от того, какие решения примет учредительное собрание. Также, да, где-то оно упоминалось, где-то не упоминалось, но важно, что устанавливался, скажем так, приоритет. Вот есть Второй съезд Советов, а учредительное собрание должно как бы подтвердить, ратифицировать. То есть это вот такая условная поддержка.
2: Вот все-таки акцентируем, что Второй съезд Советов принял декрет о земле, который ликвидировал помещичье землевладение и передавал весь земельный фонд в пользование крестьянам безвозмездно, что было чрезвычайно важно. И это, в общем, по сути, было исполнением многолетней мечты крестьянства. Поэтому это была популярная мера, да? Что касается декрета о мире, то он предлагал начать немедленные мирные переговоры о демократическом мире без аннексии контрибуции. Поскольку усталость от войны была очень сильной, это тоже была популярная мера.
3: Ну, среди... актуально, да,
2: да,
3: конечно.
2: Чрезвычайно актуально. То есть вот эти вещи, они реально разделялись не поголовно, естественно, всем населением страны, но разделялись достаточно крупными массами, чтобы осуществить поддержку тем политическим силам, которые стояли за эту программу. За эту программу реформ. На мой взгляд, неудивительно, что когда учредительное собрание отказалось эти декреты подтверждать, то со стороны вот этих пассионарных сил возник протест. То есть в их глазах учредительное собрание утратило легитимность. В то время как в глазах других людей, оно наоборот приобрело свою легитимность.
3: Вот вопрос о легитимности очень сложный, потому что еще до того, как оно собралось, уже в рабочих собраниях уже принимается резолюция, что это собрание, ну, скажем так, не настоящее. Да? Вот, в частности, в одной из мастерской Обуховского завода, там в одной из резолюций вот это собрание было прямо названо Калединско-Корниловско-Милюковским. То есть из-за того, что отдельные, да, политики, неуважаемые, скажем так, в рабочей среде прошли, то автоматически они как бы все собрание дискредитируют. И легитимность, она уже падает. Хотя до собрания, да, еще там месяц с хвостиком.
2: Друзья мои, мы сейчас уйдем на перерыв, на новости, а после этого вернемся к вам и продолжим этот интереснейший разговор.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
3: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
3: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
3: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
3: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
3: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
12: В студии Мария Романова. Здравствуйте. России наплевать на мнение коллективного Запада. Для страны важнее национальные интересы, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он пояснил, что если это так называемый коллективный Запад, куда входят США, Европа и отдельные малозначительные сателлиты, которые пытаются нанести России стратегическое поражение, то их мнение действительно не имеет значения. В то время как со странами мирового большинства Россия находится в конструктивном диалоге. Речь идет о Китае, Индии, странах глобального юга, БРИКС и партнерах России по ШОС. Дмитрий Медведев также добавил, что Запад продолжает лицемерную политику, выбирая поставки оружия вместо компромиссов и посредничества. Лидеров западных стран ждет возмездие за преступления, совершенные в попытках уничтожить Россию, добавил Медведев. По его словам, Украину ждет неминуемая гибель, если украинцы не найдут новых разумных лидеров, а финал карьеры Зеленского уже близок. Внешнее электроснабжение на короткое время было в третий раз за неделю отключено на Запорожской АЭС, сообщает МАГАТЭ. Гендиректор Рафаэль Гросси заявил, что это 25-я потеря внешнего электроснабжения за время военного конфликта. Вызванная очередным отключением от единственной доступной линии электропередачи «Ферросплавная-1». По его словам, ситуация снова подчеркивает хрупкость связи станции с энергосетью и риски ядерной безопасности на объекте. Причина очередного отключения пока неизвестна, добавляет Международное агентство. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к объекту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Судно эмиратской нефтегазовой компании подверглось ракетной атаке при прохождении Ормузского пролива, передает местное государственное агентство. В результате атаки никто не пострадал, ситуацию удалось взять под контроль, говорится в сообщении. Многочисленные демонстрации против кабинета министров Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца проходят в городе Плауэн на востоке страны, передает агентство DPA. Около 10 тысяч человек принимают участие. Помимо отставки правительства, демонстранты требуют проведения досрочных выборов, снижения тарифов на электроэнергию и газ, реформирования общественного телерадиовещания Германии и немедленной высылки всех совершивших преступления нелегальных мигрантов. В городе также проходит контрдемонстрация, отмечает агентство. Российские экологически чистые продукты пользуются популярностью среди китайских потребителей, заявил РИА Новости председатель Российско-китайской гильдии коммерции Павел Кипарисов. По его словам, в последнее время значительно вырос интерес потребителей в Китае к кондитерским брендам. При этом для китайского рынка производители адаптируют упаковку. Кроме сладостей, активно экспортируется российская косметика, а также напитки. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
13: Дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев. Это «Исторический ликбез». У меня в гостях историк Егор Мишин. Мы разговариваем об учредительном собрании 1918 года и об отношении к нему рабочих. Ну вот в конце прошлого блока мы затронули тему легитимности учредительного собрания. Я здесь хочу акцентировать вот какой момент. Легитимность — это не синоним слова «законность». Легитимность — это то право, на что признает какая-то значительная часть народа. Лучше всего, если все население страны. Но в данном случае часть населения страны, которое выходило очень далеко за рамки, собственно, партии большевиков или партии левых эсеров, легитимность учредительного собрания не признавала. А с другой стороны, другая часть населения страны признавала. И вот это уже...
14: И это еще в динамике меняется.
13: Да, это в динамике менялось, но я бы сказал, что вот этот раскол, он уже показывает потенцию гражданской войны.
14: Да, вообще ведь многие как раз вот с роспуска или с разгона, как хотите называйте, многие же отсчитывают гражданскую войну. Хотя малая, на самом деле, она уже шла.
13: Да, конечно.
14: То есть здесь уже, опять-таки, как мы подходим к хронологии, какую мы берем точку отсчета, можно ее вообще и от дела Корнилова отсчитывать, потому что это тоже такой эпизод малой гражданской войны.
13: Но вот, февральская революция.
14: Ну да, некоторые марксисты, они уже с февраля действительно отсчитывали. То есть здесь мы видим, да, хороший маркер вот такой поляризации общества. Он мог быть и не только партийный, потому что были те, кто, допустим, Октябрьскую революцию поддержал, а вот роспуск учредительного собрания не поддержал. То есть здесь очень индивидуально. И говоря про отношения, да, кто, скажем так, однозначно поддерживал учредительное собрание, никто был готов. Это были, если мы берем там Петроград, Москву, это были коллективы, в первую очередь, те, где эсеры, ну и там где-то меньшевики, они традиционно пользовались поддержкой в течение всего 17-го года. Это крупные оборонные заводы, такие как Обуховский, там Патронный, Арсенал на Выборгской стороне, это типографии, которые, ну, симпатизировали меньшевикам, скажем так, и типографские рабочие как бы традиционно тяготели больше к ним. Большевики там тоже были, но все-таки больше они к меньшевикам. И как раз там, где в течение 17-го года были устойчивые ячейки эсеровские и меньшевистские, они, как правило, в большинстве случаев, они не очень хорошо восприняли роспуск собраний. Более того...
13: А с чем была связана популярность эсеров и меньшевиков? С их лозунгами или, скажем так, с качеством их агитационной работы?
14: По-разному. Насчет агитации, кстати, эсеры в чем молодцы? Они агитационно очень хорошо вложились вообще в выборы учредительного собрания. Они издали огромное количество брошюр. Ну, таких популярных я видел, читал, где простым языком объяснял, что вообще это такое, как устроен закон, кто может там избирать и быть избранным. То есть в этом плане они развили очень бурную деятельность, такую разъяснительную. С меньшевиками там сложнее, но так или иначе есть где-то традиции. Коллектив уже очень много лет, он такой около меньшевистский, он в течение 17-го года этим традициям был привержен. Где-то...
13: То есть голосуют по привычке, а не за конкретную политическую программу?
14: Ну, некоторые, да, потому что где-то есть какие-то укорененные традиции. Где-то меняется экономическая ситуация. Ну, опять-таки, лозунги, да, где-то мог быть чистой воды популизм, где-то нет. То есть это очень подвижная ситуация, и тоже Петроград — город большой, и там в каждом заводе надо разбираться, потому что если мы возьмем каком-нибудь условно Путиловский, то там один цех будет условно за большевиков, другой цех за эсеров, третий за меньшевиков или вообще за социал-демократов там между ними. И это очень такая сложная политическая картина. А еще что важно в течение 17-го года, это условность партийных ярлыков. И были люди, которые там за 17-й год несколько раз своих партийную принадлежность меняли в зависимости от, ну, скажем так, макроситуации. Это тоже нормально, особенно если мы говорим о массовых партиях. Были же так называемые мартовские там меньшевики, мартовские там эсеры, ну и мартовские большевики, кстати говоря, тоже были. То есть люди, у которых еще нет устойчивой какой-то системы взглядов политической, и они качнутся, да, в разные стороны в зависимости от ситуации. И порой даже, если есть на заводе какой-то харизматичный лидер, да, они вот за ним пойдут, вокруг него какая-то ячейка образуется, и там не так важно, какой он партии принадлежит, они как бы автоматически к нему, скажем так, присоединяются.
13: Они идут за ним, а раз он, допустим, большевик,
14: да, да,
13: они
14: да,
13: идут
14: да.
13: за большевиками, раз он эсер, они идут
14: такая,
13: за эсер.
14: Очень пестрая, интересная картины, поэтому здесь сложно, знаете, выстраивать такие корреляции жесткие. И здесь также среди сторонников учредительного собрания были, ну, во многом, как правило, как раз-таки вот эсеровские заводы, скажем так. И они не просто, скажем так, сидели сложа руки, да, они пытались его как-то защитить и организовать демонстрацию, вот, печально известную, 5 января, которая, ну, вошла в историю, ну, не все так называют, конечно, да, как Кровавая пятница. И здесь вот про это тоже стоит поговорить, потому что эпизод, ну, достаточно трагический, да, который закончился ранеными и убитыми, и...
13: Ну, сколько там убитых было?
14: Да, это хороший вопрос, сейчас я к нему подойду. Как раз вот Горький в своей газете «Новая жизнь», он как раз сравнил вот «Кровавое воскресенье» 9 января и 5 января, да, «Кровавую пятницу». А еще там, по иронии судьбы, их хоронили 9 числа, то есть прям в годовщину. Это как-то давало такой дополнительный символизм. И вокруг этих событий до сих пор не утихают споры. Кто-то говорит, что это провокация, что вот эсеры знали, что вот будет плохо, а они все равно вывели людей. Так еще же там был целый план. Если мы почитаем воспоминания Бориса Соколова, который возглавлял, ну, скажем так, военную организацию по защите учредительного собрания, то там он в воспоминаниях описывает план, как они должны были вывести бронедивизион, как они должны были вывести семеновцев, да, они должны были сопровождать демонстрации, и они, значит, с разных районов города, с юга, с московской заставы, с выборгской стороны, с Васильевского острова, стекаются к Таврическому дворцу, ну, и должны, как бы, обеспечить поддержку. И кто говорит, что это провокация, потому что они знали, что будут стрелять, что будет кровь, но они вот специально вывели, чтобы показать, какие там красногвардейцы и большевики и кровожадные. Другие говорят, нет, демонстрация вообще-то мирная, и даже ЦК эсеров и лично Чернов, они наставили на том, что не надо никакого оружия применять, мы должны как бы легально, победив на выборах, заняв главное место в учредительном собрании, мы должны вот таким демократическим путем отодвинуть большевиков в сторону и все, и двигаться дальше. Кто-то говорит, что войска нужны были именно как эскорт, да, то есть, что не было вроде как у них приказа там стрелять или еще что-то, но все-таки с этой демонстрацией было не все просто, бронедивизион вывести не удалось там накануне, постарались, скажем так, агенты большевиков, которые подпортили, а из-за того, что не вышел бронедивизион, некоторые семеновцы нам не присоединились.
13: Подпортили броневики.
14: Да-да-да, и из-за этого часть войска не вышла, потому что не было прикрытия, и они опасались, что это может плохо закончиться. Но, тем не менее, по разным подсчетам, где-то около 50 тысяч человек все-таки вышло. Было несколько колонн, и когда они стали приближаться, там перекрестки, там Кирочная улица, Шпалерная, ну, то есть вот окрестности, да, Таврического дворца, они уже стали натыкаться на баррикады, на заслоны, на патрули Красной гвардии, которая, ну, уже была наготове. Большевики, ну, знали, что есть приготовление, они тоже, сложа руки, не сидели. Заранее был введен запрет на какие-либо демонстрации, и в этом как бы и кроется, да, как считают, провокативная составляющая, что вот был запрет, а они вот все равно вышли. И красногвардейцы уже были расставлены по местам, и в разных местах происходили стычки. Кто-то из демонстрантов мог агрессивно вызывающе себя вести, кто-то все-таки там мог там револьвер как-то прихватить, даже вопреки указаниям руководителей, да, опасаясь там за свою жизнь, например. Вот где-то молодые такие, знаете, ну, распаленные красногвардейцы тоже могли начать палить сначала там воздух, потом по людям, и несколько стычек оказались кровавыми, и там есть разные цифры, сейчас я их приведу, и с разных сторон публиковались, то есть эсеры и там социал-демократы, они публиковали одни цифры, большевики немножко другие, и там тоже они, ну, как бы различаются. Но тут важно сказать, что даже если там спор идет там 10, 20, 30, это все равно трагедия, да, потому что, грубо говоря, пролетарская власть стреляла в том числе в пролетариев, потому что там среди демонстрантов были как просто жители, да, скажем так, разночинная публика, так и рабочие. И, кстати, среди первых убитых были обуховцы, которые как раз вот с одной из колонн вышли и были, ну, так хорошо, серьезно настроены защищать. Так вот, первый, вот по горячим следам, через пару дней после этого события, вот «Дело народа» эсеровская газета привела поименный список 12 убитых, и вот из них 8 было обуховчан, и 22 раненых. Ну, по крайней мере, те, кто в больницу обратился. Тут всегда сложности с подсчетом, когда мы берем там «Кровавое воскресенье», «Ленинские расстрелы» и другие подобные. Не все же, кто легко ранен, в больницу обращается, поэтому это всегда такие очень, ну, подсчеты приблизительные. Горький у себя в «Новой жизни» опубликовал список 15 убитых и 100 раненых. Причем у него там была разбивка еще по больницам, кто в какие больницы попал. А что касается газет большевистских, там, например, «Известия в ЦИК», то там сначала признали, что 9 человек было в этот день в Петрограде убито, потом до 12 увеличили и 27 тяжело раненых, и потом уже, когда третий съезд стал собираться, Свердлов там озвучил цифру в 21 убитый. То есть некоторые разночтения, но, тем не менее, большевики признали, что да, были жертвы, были убиты и были ранены. И вот один из современных историков, американский Алекс Рабинович, он считает, что вот это число 21, оно более-менее близко к реальности, примерно, видимо, столько и было убито. Сколько ранено, тут, ну, точно подсчитать невозможно, мы даже не можем по архивам больниц как-то проследить, потому что не все могли обратиться. Но тут надо еще сказать, что не только в Петрограде-то вот эти демонстрации происходили, и не только в Петрограде, они подавлялись порой достаточно жесткими, да, силовыми методами. Были убиты и ранены и в Москве, хоть и поменьше. Там убито 5 человек и ранено 8, то есть не так масштабно, как в Петербурге. В Петрограде уже, да. А в Калуге была демонстрация еще в первую дату собрания, 28 ноября, когда оно должно было собраться, и там даже пригнали броневики, и где-то до 40 человек было убито и ранено. Там нет точно разбивки, но, тем не менее, броневики огневики открыли огонь по толпе. В некоторых других небольших городах тоже силы подавляли. И это, конечно, печаталось в газетах, об этом узнавали, и это, конечно, оно производило впечатление. Но в то же время, казалось бы, мы видим какое-то повторение кровавого воскресенья, но не было той яркой, той мощной общественной реакции, как это было тогда, в 1905 году, в 1912 или 1914 году, когда в Питере тоже стреляли, или там в 1915 году, когда в Костроме в Ткачей стреляли, в Иванове-Вознесенском. И тут тоже есть, ну, многие домыслы и варианты, почему так было. Кто-то говорит, что, ну, потому что большая часть как раз была за большевиков, а это только какие-то, я не знаю, там, отщепенцы вышли, и их было подавляющее меньшинство. Но это одно из объяснений, причем, ну, не очень убедительных. Важно еще то, что многие сами рабочие, они, ну, скажем так, колебались и были неуверены. Допустим, тот же Борис Соколов, который я упоминал, он агитировал по заводам, и он собирал дружины, какой-то аналог Красной гвардии, скажем так. Свои, кстати, военные организации же были и у меньшевиков, и у эсеров менее успешные, чем у большевиков. И он, ну, достаточно откровенно рассказывает, он пришел на франко-русский завод, это вот верфь Адмиралтейский, где сейчас
13: Я они стоят.
14: Совершенно верно. Революцию. Там несколько островов, там Галерный остров, и вот, собственно, эти верфи. И он приходит, и там рабочий говорит, да, конечно, большевики, они подлецы, но они же не будут покушаться на учредительное собрание. Многие были искренне уверены до последнего, что на святую святыню они не смогут поднять руку. Это один фактор. Другие говорили, ну, да, все-таки как бы вот это все неудобно, но они же вроде бы за пролетариат, они вон что-то делают, да. Третьи говорят, что, ну, мы не готовы с оружием в руках, да, это вот еще такая, знаете, прелюдия гражданской войны и поляризация общества.
13: А почему не было вот этой общественной реакции на события, когда они уже произошли, я имею в виду, на
14: сейчас скажем, подойдем. То есть было много неуверенности, да, и там он смог 15 человек всего собрать в эту дружину, хотя красногвардейский отряд был там в 3 раза больше. То есть он прямо пишет, что настроение было такое подавленное, апатичное. И тут надо немножко открутить ленту времени назад и вспомнить, что и Октябрьская революция, и непосредственно, да, вот восстание в Петрограде, оно происходило на фоне такой всеобщей апатии, если мы говорим с точки зрения обывателя, да, который, ну, не до конца понимал, что происходит, был убежден, что да, это все временно, что большевики там через неделю-другую кто-то опять тоже сменит, и уже не был, ну, так, вовлечен в политику, потому что уже накопилась усталость. Усталость, потому что, в принципе, вот этот политический процесс затянулся с этими постоянными митингами, с вот этой говорильней, да. С другой стороны, экономика, да, только ухудшалась, и люди многие, особенно если мы берем глубинку, да, не там, не Москву, Питер, они были заняты, собственно, выживанием. Они уже меньше интересовались политикой, потому что надо было там добыть дров, добыть еду и удовлетворить какие-то первичные потребности. Уже было, ну, не до высокой политики. И к тому же еще, что касается самих рабочих, их просто становилось все меньше и меньше в городе, потому что ноябрь-декабрь — это начало демобилизации промышленности, то есть мы готовимся к мирному договору, да, военное производство сокращается, многие рабочие оказываются без работы, целые заводы закрываются, там, кто-то на время или там на неопределенный какой-то срок, и многие вот зимой, на фоне того, что еще и продовольственное положение ухудшается, да, постоянно, а многие уезжают в деревни, ну, кто может, и город постепенно пустеет, ну, к 20-му году там вообще там 4 тысячи человек, что ли, осталось, а 2-миллионного, да, мегаполиса, и поэтому вот политическая активная часть, она тоже постепенно иссякает, и, грубо говоря, все меньше и меньше сил как-то активно бороться. То есть, да, проголосовать на митинге за какую-то резолюцию, это еще мы можем, да, а вот так, чтобы с оружием в руках, чтобы выходить на демонстрации, чтобы заниматься какой-то оппозиционной деятельностью, устраивать какие-то параллельные структуры, это было все очень тяжело. Хотя, было бы неверно сказать, что реакции вообще не было. Конечно, были, и 5 января, когда вот как раз расстрел произошел, по нескольким заводам прошли митинги. Там на Обуховском заводе, там на некоторых еще, это не такие масштабные, конечно, как там в 5-м году, ну, даже сравнение там не годится. Но, тем не менее, ряд митингов прошел. Плюс, когда были похороны, это тоже превратилось в такую политическую демонстрацию. Тоже не слишком масштабную, но тем не менее. А далее это стало одним из таких, ну, я бы сказал, кровоточащих ран. Дальше там еще добавился Брестский мир, который многие считали, да, похабным. Ну, в случае там с рабочими оборонной промышленности это имело еще материальные последствия, да, можно догадаться.
13: До Брестского мира мы дойдем.
14: Да, я к тому, что накапливались такие триггеры, скажем так, вопросы, и начиная с марта начинается формироваться антибольшевистская оппозиция, которая нашла свое выражение в чрезвычайном собрании уполномоченных фабрик и заводов Петрограда. Длинное такое, да, название сложное, но это примерно структура, параллельная советам, потому что советы, они избираются тоже неправильно, большевики там все подмяли под себя, поэтому где-то начинается кампания перевыборов. Если мы посмотрим по городам, кстати, очень многие советы переизбираются в пользу меньшевиков, а в самом Петрограде образуется вот такая параллельная структура, и в некоторых других крупных городах, там, где тоже крупные оборонные заводы, там в Туле, там Тульский оружейный, в Сормово, да, под Нижним Новгородом, и образуются вот эти движения уполномоченных, которые, ну, там, конечно, меньшевики играют важную роль, но, скажем так, не кукловодят, много беспартийных рабочих, и они начинают формировать параллельную структуру, и один из их важных лозунгов, это в том числе повторный созыв учредительного собрания. То есть мы знаем, что, да, кто-то уехал в Самару на Волгу, да, образовал пытался помочь. Кто-то уехал на юг в добровольческую армию, кто-то в Москве пытался там подпольно действовать из бывших вот этих членов, да, учредительного собрания. Но, тем не менее, меньшевики это взяли, скажем так, на знамя, и они пытались добиться того, чтобы оно было повторно создано. И весной и летом 18 года этот лозунг, ну, плюс-минус еще был актуален. То есть, действительно, на ряде рабочих собраниях, в резолюции, среди прочих каких-то требований, там, против, допустим, продовольственной диктатуры или еще ряд каких-то материальных, да, конкретных, где-то, да, вот повторно созыв будет значить. И меньшевики это использовали как политический лозунг, и какое-то время это работало. Потом, я вот как раз рассматривая хронику забастовок по Питеру вот за весь период, там, начиная еще с первой революции, вот заканчивая там НЭПом, пытался посмотреть, почитать, вот начиная, вот после лета, когда вот это собрание было разгромлено 2 июля, потом уже этот лозунг особо, ну, нигде так не высвечивается. Но затем проходит время, и накануне кронштадтского мятежа или восстания, тоже можно по-разному называть, когда в феврале 21 года проходит волна забастовок по Питеру, там этот лозунг потихоньку тоже всплывает, но чаще он формулируется как перевыборы советов. Свободные, значит, чтобы все были представлены. И большевики, они в этом видят как раз, скажем так, призрак учредилки, как это так, да, называлось, пренебрежительно. И как только они видят, что вот какие-то меньшевики вылезают и говорят про перевыборы советов, все, это понятно, возврат к учредилке, это надо, значит, максимально быстро пресекать. И там есть споры, да, это было больше страхов или больше как реальный лозунг, но так или иначе, какие-то отдельные коллективы действительно под это могли мобилизоваться, но, опять-таки, буквально силы таяли, и уже какую-то серьезную оппозицию, да, составить уже было невозможно. То есть вот первый план 18 года еще была возможность, да, рабочим заявить, что мы хотим все-таки, чтобы учредительное собрание сработало. Но, опять-таки, эта масса не критически большая, то есть это, опять-таки, не сопоставимо...
13: То есть это меньшинство.
14: Да, можно, конечно, там, ну, считать, нет скрупулезных подсчетов, плюс, как я же говорил, это очень динамичные вещи, но, конечно, это несопоставимо с реакцией, как это было в царское время, когда власть себе позволяла стрелять в народ. Реакция, конечно, была не такая. Но тут надо понимать, что и партии были не в лучшем состоянии, да, политическая борьба происходила, да, кого-то арестовывали, то есть по-разному.
13: Я прошу прощения, да. Все-таки я хотел бы отскочить немного назад.
14: Давайте.
13: Выдали довольно широкую панораму антибольшевистского движения накануне учредительного собрания, но все-таки хочется понять, а вот мы увидели, там Обуховский завод был эсеровским против большевиков, а кто был за большевиков?
14: Там вот жестких корреляций, там, не знаю, по отраслям нету, то есть по-разному. Есть, допустим, завод «Треугольник».
13: Но давайте уточним, да, давайте. Сразу скажем, что большевики победили на выборах учредительного собрания в Петрограде.
14: Да,
13: вот кто-то же за них, и в Москве, да,
14: да,
13: то есть,
14: да,
13: в двух,
14: да,
13: столицах победили большевики. Кто-то же, если прибавить к этому еще левых эсеров, то преимущество было довольно серьезным. Кто-то же за них голосовал, кто эти люди, кто были бенефициарами победы большевиков, кто от них ожидал улучшения своего положения, своей жизни.
14: Можно сказать, и городские низы, в принципе, не только рабочие, да, понятное дело. Но касательно коллективов, опять-таки, где-то мог быть раскол.
13: Насколько я понимаю, флот был.
14: Ну, это да, да, и по фронтам, если мы смотрим
13: фронтам,
14: там, да, по фронтам тоже большевики, так или иначе, да, с разным там перевесом тоже побеждали. То есть, да, база была большая, здесь важно...
13: Я хочу подчеркнуть, за большевиков проголосовали люди с оружием.
14: Да,
13: это,
14: да, и без оружия,
13: с оружием. Мне кажется, это, да, важный фактор.
14: Да, и тут еще надо понимать, что по коллективам, опять-таки, да, большая часть, мы здесь пытаемся выделить, да, какие-то островки, которые могли мобилизоваться. То есть, одно дело только проголосовать, а кто из них был готов там с оружием в руках защищать, хотел ли, да, вступать в Красную гвардию, да, и там, ну, скажем так, рисковать. Вот этот важный момент. И в этом плане, да, многие, даже сторонники учредительного собрания были не готовы именно с оружием в руках защищать. Это очень важно, да, если вот вообще, ну, как-то попытаться резюмировать, да, как же так получилось, что вроде как представители крупных заводов, там еще и Невские судостроительные, да, и типографии, и некоторые ключевые такие предприятия, как там будущая фабрика «Гузнак», то есть где там деньги печатались, да, и некоторые другие, вроде бы они были против, но они тоже, ну, не вышли, не дали какой-то реальный отпор. И здесь целый можно перечень причин. Вы можете сами порассуждать, да, какая из них более важная. Но, тем не менее, во-первых, сам институт учредительного собрания, он тоже постепенно терял привлекательность, потому что время шло, вот эти постоянные оттяжки выборов, да, и они тоже постепенно разочаровали, особенно после июльских дней и после Корниловского мятежа. То есть некоторые уже перестали верить, что не только рабочие, а, в принципе, разные слои населения, что учредить собрание может как-то коренным образом все поменять. То есть это один фактор. Далее большевики все-таки запустили программу реформ. Да, может быть, за первые там недели мало что успели сделать.
13: Ну, хотя бы они анонсировали это в декретной форме.
14: Да,
13: то есть,
14: да.
13: Декреты были приняты.
14: Да, другое дело, что, может быть, это не дало прям такой мощный эффект, как они сами хотели, да, но, тем не менее, это тоже фактор и тоже влияло на настроение. Далее, как мы уже замечали, в пролетарских центрах действительно во многих большевики где-то выиграли или где-то набрали очень хорошие очки. Другое дело, что просто в Петрограде, так как он очень поляризированный, да, то там были активные, скажем так, ядро и за большевиков, и против. Вот поэтому очень важно нам здесь посмотреть, потому что в Москве, например, ситуация была, ну, поспокойнее, скажем так, а в других городах еще более спокойная. Дальше, как я уже так вскользь говорил, даже оппозиционно к большевикам настроены рабочие до последнего верили, что они не разгонят, не распустят, что оно все-таки соберется. И это тоже их как бы демобилизовывало, да, не давало им, скажем, записаться в какую-нибудь боевую дружину и, значит, там с оружием куда-то пойти. Это тоже их заставляло, скажем так, сидеть на месте, да, ничего не предпринимать. Плюс вот эта общая апатия тоже.
13: Ну, а вот ты говоришь, постоянно повторяешь про красногвардейцев. Красногвардейцы. Красногвардейцы — это же не большевики, которые там с 1905 года в подполье
14: ходили. Ну, это многие молодые ребята.
13: Это молодые, совершенно верно. Это рабочие, которые записались в Красную гвардию для того, чтобы защищать достижения съезда Советов.
14: Да, ну, или накануне, да.
13: Да, а вот это были люди, как раз готовые, ну, условно говоря, во всяком случае, участвовать в боях на стороне большевиков.
14: С одной стороны,
13: почему
14: да.
13: они туда записались?
14: Ну, уровень мотивации красногвардейцев разный. Тут надо признать, что кто-то записывался из, ну, откровенно говоря, шкурных интересов, потому что вот завод сокращают, а Красная гвардия остается. То есть это тоже элемент был, не все были там прям суперидейные, но тем не менее, да, эти ребята были готовы, может быть, не то, чтобы прям рваться в бой там, прям на фронт, да, но, по крайней мере, охранять предприятия, какие-то ключевые объекты в городе, они вполне были способны. Собственно, эти команды...
13: Мы же не можем сказать, что КСРам только из идейных, и к большевикам только из шкурных.
14: А тут вопрос ресурсы какие. То есть вот эти, допустим, боевые дружины, которые пытался тоже Соколов сформировать, они не могли толком своим членам ничего дать. Это тоже важно. У них мало было ресурсов и плохая организация. Поэтому вот эти, скажем так, военизированные подразделения, которые пытались создать меньшевики и эсеры, они, ну, не получились, грубо говоря. Да? То есть это тоже фактор. Понятное дело, что многие... увидели, что вот октябрь совершился, вот второй съезд принял то, что надо, и это тоже легитимировало какое-то время. Но опять-таки, тут я еще добавлю, что важно было не только, скажем так, мобилизовать своих сторонников, но и демобилизовать противников, что очень важно, да, то есть сама вот эта оппозиция, она оказалась расколота, дряхлая, плохо организованная.
13: А большевики предпринимали какие-то вот непосредственные действия для того, чтобы демобилизовать противников?
14: Во-первых, в ходе самих выборов, да, использовался местами административный ресурс, была попытка избавиться от, скажем так, конкурентов. Ну, самый яркий пример с кадетами, да, когда просто их всех объявили, и как бы все они вылетают, да, и все их голоса как бы отправляются в урну. Это агитация на самих заводах. То есть проходили постоянные митинги, да, приходили ораторы из разных политических сил, и они, да, привлекали на свою сторону, принимали нужные резолюции, потом их публиковали в газетах, показывали всем, что вот этот коллектив, допустим, за нас, они вот, видите, они за второй съезд, они против учредительных собраний. Или те в своих газетах, да, в рабочей газете, в деле народа, опубликуют как раз за учредительное собрание. Вот так это порой тоже происходило. Как раз не готовы защищать, да, с оружием в руках, даже те, кто был настроен максимально против большевиков. Это тоже сыграло, ну, не последнюю роль. И вот говоря про сами выборы, да, и про само учредительное собрание, здесь еще важно, что не все, ну, скажем так, в полной мере это ценили и осознавали, да, потому что политическая культура была такова, что, допустим, те, кто там глуши крестьяне, им было важно, что сама власть какая-то установится, какой-то порядок будет, да, вот этот хаос, эта разруха прекратятся, а кто именно там, эсеры, не эсеры, или как-то по-другому будет называться, это вопрос второстепенный, тоже не последний момент. И так как не было каких-то давних парламентских традиций, то это тоже, ну, к концу 17-го года подводило мысли к тому, что, а что оно там, что-то нам даст принципиально новое, да, вот это учредительное собрание. То есть это тоже вот состояние общества, оно тоже задает, скажем так, какой-то контекст, понятное дело, что очень много зависит, как оно будет на местах развиваться, это понятное дело. Но, тем не менее, вот эти контексты, они дают сложную картину. И, опять-таки, рабочие, да, это же не монолитный какой-то вот один класс, который вот идет в одну сторону. Это агломерация разных групп, профессиональных, возрастных. Где-то конфликты же могли быть и, там, и на гендерной почве, и там свой-чужой, да, старик, молодой и так далее. И поэтому их партийная принадлежность, это тоже вопрос такой, ну, всегда сложный, здесь всегда можно там что-то поспекулировать на этот счет. Но так или иначе, даже несмотря на то, что, да, 5 января прошли демонстрации за учредительное собрание, да, проходили митинги, но, тем не менее, да, создать какую-то серьезную оппозицию по итогу не удалось. Хотя попытки были, и борьба, скажем так, не заканчивалась, потому что кризисы СНК потом и были, да, и в связи с Брестом, ну и далее уже. То есть это все было время такое неспокойное, и еще было непонятно, может быть, вдруг оно и соберется заново, это учредительное собрание. Были какие-то надежды, которые, ну, конечно, таяли со временем, но, тем не менее, это тоже был фактор политической борьбы всех.
13: Большое
14: дней.
13: Спасибо, Егор. Дорогие друзья, пишите нам обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Получилась у нас очень содержательная программа. Оставайтесь с нами. Это был исторический ликбез на радио «Спутник». Ну, а на сегодня все.

0: гражданин полуэктов. Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич. А на груди у вас небольшая родинка. Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его изгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа дня, в Бишкеке 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сделал ряд заявлений касаемо Украины. На Кубани потушили пожар на НПЗ. Минобороны рассказали, как смогли установить контроль над Ивановкой в Харьковской области. Далее подробности. Украину ждет неминуемая гибель, если украинцы не найдут новых разумных лидеров. А финал карьеры Зеленского уже близок, заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. По его словам, Запад продолжает лицемерную политику, выбирая поставки оружия вместо компромиссов и посредничества. Лидеров западных стран ждет возмездие за преступления, совершенные в попытках уничтожить Россию, добавил зампред Совбеза. Он также сказал, что России наплевать на мнение коллективного Запада, для страны важнее национальные интересы. Он пояснил, что если под так называемым коллективным Западом имеется в виду США, Европа и отдельные малозначительные сателлиты, которые пытаются нанести России стратегическое поражение, то их мнение действительно не имеет значения, в то время как со странами мирового большинства Россия находится в конструктивном диалоге. Речь идет о Китае, Индии, странах глобального юга, БРИКС и партнерах России по ШОС. Еще одно заявление заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Защита интересов России без оглядки на мировое сообщество – это правильный выбор. Это доказывают события в Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. По словам Медведева, переговоры с президентом Франции в тот период Николя Саркози по регулированию были жесткие, но результативные. Удалось договориться о завершении конфликта на условиях России в интересах пострадавших республик. Медведев также добавил, что реакция Запада на защиту Южной Осетии была проверкой Москвы на прочность. Грузия полностью не оправилась от шока после действий преступного режима Михаила Саакашвили. Урон будет чувствоваться еще долго, добавил Дмитрий Медведев. На Кубани потушили пожар на Ильском НПЗ, возникший из-за падения обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадали 6 человек, сообщил глава Северского района Андрей Чевереев. Оперштаб Краснодарского края ранее сообщал о 5 пострадавших. ВСУ пытались для удержания Ивановки перебросить свои резервы, но российские разведчики своевременно вскрыли маршрут движения, уничтожили силу и технику противника, сообщила Минобороны. Как отметили в ведомстве, российские бойцы после зачистки пункта приступили к разминированию зданий, подвальных помещений и прилегающей местности от взрывоопасных предметов. Напомню, в субботу армия России установила контроль над населенным пунктом Ивановка в Харьковской области. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено через 20 минут, говорится в оперативном канале информационного центра ситуации на автоподходах к объекту. Сообщение о перекрытии движения поступило в 14:00 по московскому времени. Владимир Зеленский заявил, что у Украины якобы есть договоренности США о ежемесячных поставках ракет для американских систем ПВО, находящихся на вооружении ВСУ. Ранее украинские воздушные силы признали, что не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине.

0: В ночь на среду и субботу. Сам Зеленский недавно констатировал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». В эфире программа «Африканское турне». Автор Турал Керимов с минуты на минуту будет в нашей студии. А пока начнем обсуждение. Говорить сегодня будем про, можно ли выразиться так, токсичный доллар относительно Африки. Ведь именно там многие страны ускорили переход от доллара США во взаимных международных расчетах на национальные альтернативные валюты, ну, в частности, китайский юань. Конечно же, будем обсуждать эту тему. Африканист, автор телеграм канал «Африканский узел» Данил Штопов на прямой связи со студией. Данил Михайлович, мое почтение. Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Вот знаете, многие вот экономисты со мной спорят, да и я с ними, безусловно, говоря в целом о таком наименовании токсичного доллара, потому что, знаете, начинают парировать банальной статистикой, оборотом, понимая, что доллар остается сегодня на одной из ведущих мировых валют. Но говоря об Африке и расширении китайского влияния там, на ваш взгляд, вот какая роль сегодня у доллара конкретно там? Давайте разбираться.
3: Ну, все точно такая же токсичная роль у доллара, который, несмотря на свою, конечно, токсичность, простите за тавтологию, остается ведущей валютой расчетов. Ну, такая, собственно говоря, универсальная платежная единица, которой очень удобно платить кому угодно, да, то есть и совершенно спокойно доллар по-прежнему, да, является основным таким средством. Что касается юаня, ну, естественно, это вторая экономика мира, да, Китай. Вот мы, если поговорим сейчас конкретно про эту страну, и понятно, что присутствие Китайской Народной Республики в Африке достаточно серьезное, то есть и есть очень неплохой товарооборот, да, между Китаем и африканскими странами, то есть, ну, как-то вот так там все выстроено. Поэтому юань все чаще становится валютой расчетов, да, все более повышает свою ликвидность. Но мне кажется, что от доллара США отойти, наверное, пока что в ближайшем обозримом будущем не представляется возможным. Как бы. Возможно, что-то произойдет по линии БРИКС, ну, во всяком случае, про определенную валюту, которая может быть введена между странами-участницами данной интеграции. Может быть, это станет определенной такой альтернативой, если мы не уходим чисто в юань, а делаем что-то такое усредненное, поскольку Китай у нас тоже состоит в БРИКС. Но мне кажется, что роль национальной валюты Китая будет расти, так или иначе, там, в рамках БРИКС или за его рамками. Доллар, наверное, будет, конечно, потихонечку снижаться. Да? То есть мы видим определенные тенденции, но полного ухода с, скажем так, рынка, если можно так выразиться, да, мы не предвидим.
2: Слушай, а помнится мне, говоря о БРИКС и системе расчетов, Трамп ведь высказывался уже об этой инициативе достаточно жестко, и там пригрозив пошлинами в отношении стран-участниц БРИКС. Как вы считаете, тут слова расходятся с делом или нет?
3: Ну, нормально. Чё? У Трампа вообще, в принципе, проблем с подбором слов как-то нет. То есть он такой за словом в карман не лезет. Ну, и он старый кейнсианец, возможно. Ну, Джон Кейнс писал же, американский экономист такой известный, писал в книжке «Марочные сертификаты» про невозможность существования любых экономических интеграций, которые не имеют общих границ.
2: Но тут вы про роль Трампа тут еще, я думаю, уже обсудите с автором программы Туралом Керимовым. Он в студии. Турал, привет.
4: Друзья, приветствую, спасибо. Да, действительно, Трамп и финансовый сектор — это очень интересно, особенно в параметрах Африки. И тут, ну, вообще наша тема, я слышал, коллеги уже ее объявили, касается финансовой деколонизации. Это интересная история, она касается не только Африки. Да? И в этом смысле, конечно, интересно посмотреть на Африку. Почему? Потому что при всем при том, что Африка — это всего 1.5 или 2% от мировой экономики, ну и приблизительно столько же от мировой торговли, Африка является самым крупнорастущим рынком глобальным. Ну и тут нужно говорить, естественно, и про демографию, и про инвестиционный фон, и про ресурсную базу, и про крупнейшую в мире, значит, свободную экономическую зону, континентальную, да, свободную экономическую зону. И вот в этом ключе, естественно, старые инструменты влияния, которые так или иначе сохраняются и применяются активно, и они уже даже стали, ну, такой привычной частью жизни большей части планеты и, кстати, нашей жизни до 22 года, пока не были введены оздоровительные, на самом деле, в этом смысле санкции против нашей страны. Ну, то есть, по сути дела, Запад сам отключил нас от зависимости от его же финансовых институтов и, значит, валютных инструментов, да, в частности, все эти визы, мастер-карт, системы, значит, расчетов, платежей, валюта и все остальное. И в контексте Африки они сейчас понимают, что если они начнут вот этот новый рывок, к которому они готовятся и о котором они говорят, с использованием уже заведомо опасных инструментов, это будет, конечно, большим ударом в перспективе. То есть, по сути дела, их зависимость будет только увеличиваться. И вот в этом контексте, естественно, и доллар, и франк КФА, о котором сегодня пойдет речь, ведь ЭКОВАС, это экономическое объединение стран Западной Африки, собирается к 30-му году собственную валюту ЭКО ввести в оборот, а они сейчас пользуются франком КФА, который находится под контролем Центробанка Франции в Париже. Это, кстати, одна из любимых тем Даниила, о чем он очень профессионально всегда говорит и абсолютно точно и верно подмечает, что огромный регион, практически 500 миллионов человек, ну там сопоставимо плюс-минус с Евросоюзом, зависит от решений Парижа и от погоды или настроений во Франции. В этом смысле, на самом деле, нужно обратить на это внимание. Но при этом, Даниил, я хотел бы вот о чем сказать. Есть, конечно, попытки, вот, кстати, стран, да, восточноафриканского сообщества, они тоже к 31-му году, правда, собираются свою валюту национальную, международную создать, региональную. Но при этом наблюдается не только дедолларизация, но и активное использование юаня. А с учетом того, что Китай является торговым партнером номер один для Африки и главным инвестором в Африку, не получится ли здесь такая история, что шило на мыло меняют все-таки?
3: Ну, конечно, в какой-то степени происходит обмен этого самого шила на мыло, потому что, ну, фактически, ну... Знаешь, я, наверное, бы так на этот вопрос ответил. Мне очень нравится позиция нашего президента Владимира Владимировича Путина относительно многополярности мира. Ну вот чем больше полюсов, да, тем проще живется, наверное, не столь сильным геополитическим актором, собственно, которыми большинство африканских государств является. Да? Ну, если мы будем сравнивать с США, с Китаем, с нами, там, еще с кем-то, ну, то есть с такими ведущими странами, да, которые могут что-то диктовать. Поэтому я бы, наверное, был за то, чтобы действительно доллар в определенном ключе оставался в регионе в качестве валюты взаиморасчетов там, да, между одной и другой страной, да, чтобы юань был и так или иначе. То, что касается, положим, определенных валют, которые могут возникнуть в рамках ЭКОВАСа, ну это будет ЭКО, да, там условно, ну это будет тот же самый франк КФА, потому что, ну, ЭКОВАС, как мы понимаем прекрасно, это не самоходная организация, да, то есть она во многом, конечно, зависит от метрополий, я бы сказал так, да, там мы берем в целом Евросоюз, там, да, наверное, до 2017 года, вот мы возьмем такой, до Брекзита, вот, получается, что ЭКОВАС находится в прямой зависимости от игроков до брекзитовского Евросоюза, я так вот выразился. Но мне кажется, что, да, появление валюты в восточноафриканском регионе, это, конечно, не ЭКОВАС, ЭКОВАС, это у нас Запад, Тоже возможно, но все равно нужно понимать, как, например, будет происходить определенный торговый оборот между странами Африки из разных регионов, скажем так, да, если мы посмотрим на что-то, да, на определенную потребность. Не буду сейчас фантазировать, приводить какие-то конкретные примеры, хотя можно их привести, не фантазируя. Например, взаиморасчеты между ЮАР и, не знаю, Танзанией, да. Из ЮАР, например, уходят автомобили в сторону Танзании. Там Форд тот же самый активно поставляет. Это же праворульная страна – это ЮАР, ну и праворульная Танзания, пожалуйста. А в чем вам рассчитываться? Ну, допустим, на территории Танзании появится действительно… Вернее, Танзания будет включена действительно в определенный валютный такой союз, да, там, в экономический союз, там, дорастет. Местная интеграция до экономического союза будет своя валюта. А как общаться с непосредственно самим поставщиком, который обладает продукцией вот, максимально релевантной для данной страны? Вот вопрос, да. Как бы, поэтому то, что происходит определенная додолларизация, это прекрасно, нормально. То, что юань приходит в игру и начинает конкурировать, супер. Но, повторюсь, чем больше полюсов, тем больше возможностей каким-либо образом провести платеж, чем больше систем есть там, да, расчетов, как бы свифты и так далее, можно наши посмотреть, как мы же придумали аналог свифту, да, у нас есть своя национальная система, как бы, может, она там как-то поработает. Но так или иначе, такие вот механизмы разнообразные, которые позволяют не самым таким серьезным игрокам, не самым таким тяжеловесным геополитическим плане странам, немного в случае тех или иных санкций иметь возможность рассчитываться с кем-то, мне кажется, вот это вот позитивно. Потому что где гарантия того, что Китай не начнет вести себя некультурно через некоторое время, набрав силу, там, да, не начнет сам вводить санкции в отношении тех или иных стран? В связи с не самой приятной для официального Пекина позицией этих самых стран по тем или иным вопросам. Например, по добыче полезных ископаемых металлов и всего остального. Так. Например, кто-то будет просить не самые интересные для Китая условия. Но это же почва для давления определенная, да, появляется. Поэтому должны оставаться разные каналы и возможности. В таком случае будет всем проще жить. Ну, у меня позиция вот ровно такая.
4: На самом деле, если вот об этом посмотреть, то альтернатив действительно есть много, и тут можно вспомнить не только, значит, Union Pay китайский, но и совершенно справедливо, Данил, ты отметил, МИР. Мы, кстати, очень лояльно относимся к возможности присоединения, значит, иностранных партнеров к этой системе платежной. Есть индийская рупея, одна из крупнейших, да, в мире. Есть иранский шитаб. Иран, кстати, активно проецирует собственную внешнюю торговлю через использование своей, значит, национальной платежной сети. Есть МАДА у Саудовской Аравии. Есть Джайуан у ОАЭ и, ну, целый ряд других, в общем-то, альтернатив. И если Африка придумает свои, то, конечно, ничего плохого в этом не будет, с одной стороны. А с другой стороны, ну, у нас есть объективная реальность, которая говорит о том, что крупнейшим экономическим партнером большей части мира сейчас является Китайская Народная Республика. Китай, кстати, сейчас действительно не использует геоэкономические рычаги для решения каких-то своих геополитических проблем. Это не входит в их...
3: Прости, что перебью, это до поры до времени. Да, как бы. Сейчас нет, но ситуация меняется, и я сильно удивлюсь, если Китай не будет этим заниматься. Это нормальная совершенно история. То есть, но пока что роль Китая в Африке, в той же самой Африке, да и в принципе, если мы посмотрим по глобальному югу, ну, это определенный такой партнер, который может внести некоторую справедливость, да, вот, что-то такое предоставить в рамках взаимоотношений, не самых хороших взаимоотношений со странами коллективного Запада. Но это, собственно говоря, работа на корзину сейчас у него идет. То есть он нарабатывает портфель, скажем так, друзей, с которыми совместно, да, можно что-то сделать в отношении коллективного Запада и победить. Ну а как только Китай победит, что там будет. Не думаю, что что-то хорошее. Кому интересно, посмотрите на уйгурскую автономию, что происходит там, да. То
4: Ну,
3: есть
4: там
3: очень жесткая
4: тоже же
3: ситуация.
4: есть много, скажем так, источников информации, которые вызывают, ну, очень много вопросов на этот счет, да, и нужно, конечно,
3: конечно,
4: понимать, что так или иначе вообще вопросы, которые касаются там того, как Китай пытается обеспечить собственную территориальную целостность и конституционный строй, охраняет внутри Китая, это китайская, скажем так, внутренняя политика, и мы в нее, естественно, не вмешиваемся, но есть действительно вопросы, которые касаются китайской внешней торговли у многих акторов. И есть целый ряд стран, ну, допустим, там в Африке, это Ангола, которая, ну, находится в очень затруднительной ситуации именно в контексте своих торговых отношений с Китаем. Десятки миллиардов долларов внешний долг, при этом нужно понимать, что Китай, как ответственный кредитор, совершенно точно знал, что эта страна не может выплатить те средства и те инвестиции, которые в нее собирались вкладывать. И вкладывают. То есть заранее было понятно, что этот заемщик, он не сможет обеспечить выполнение собственных обязательств. Ну и тут в игру вступает следующий, скажем так, пункт соглашения о том, что ну раз вы не можете расплатиться, тогда вы деньгами, средствами заплатить, то будете расплачиваться своими ресурсами, своими активами, своей инфраструктурой и передадите их нам или в долгосрочное пользование, там 99 лет и прочее, или же в нашу собственность. Ну, то есть, с одной стороны, одно дело, когда ты вкладываешься в страну, которая могла бы выплатить, но потом что-то произошло, какой-то политический, геополитический катаклизм. Вполне, кстати, возможно, какой-нибудь природный катаклизм. И все там пошло очень плохо, они не могут выплатить. И тут уже тебе нужно как-то спасать свои средства, свои инвестиции, и появляются варианты. А другое дело, когда, ну, заранее известно, что страна, в принципе, не сможет выплатить ни сегодня, ни завтра, ни через 50 лет, а, возможно, даже через 100 лет. Но все равно ей эти деньги одалживаются. То есть тут здесь...
3: А теперь, Турал, представь, прошу прощения, что перебиваю, представь на секунду, что у нас вместо долларовой гегемонии гегемония юаня, и происходит все то, о чем ты сейчас только что сказал. И что же? Ну, выходит, это правда шило на мыло, ну, по существу, да, поэтому лучше пускай будут все, но по чуть-чуть, то есть без, скажем так, захвата, да, контроля над ситуацией тотального. И вот очень классно, что ты перечислил платежные системы, которые есть. Но, кстати, я хочу сказать про, положим, некую условную африканскую, собственную африканскую платежную систему, которая может быть развернута в рамках Евросоюза, может быть еще как-то там, да? Ну, я думаю, что мы можем ее разработать вполне. Мы
4: Почему бы и нет?
3: достаточно быстро сделали свою.
4: А вот давай с другой стороны еще посмотрим. Даниил все-таки не отпускает меня этот вопрос международных валют. С одной стороны, мы подумали про шило на мыло. А с другой стороны, ну вот давай объективно и честно. Какова сейчас иная альтернатива доллару? Не западная, вот специально я говорю, не евро и не юань. Есть она?
3: Не евро, не юань, альтернатива доллару, но может правда рупия? Как бы с учетом того, что...
4: Ну, давай вот, давай честно, геоэкономический вес Индии, ну, он все-таки пока еще оставляет желать лучшего. Фунт я не беру, да, британский. У нас, по сути дела, на мой взгляд, я не финансист, конечно, но на мой взгляд, мне кажется, что других альтернатив нет, но ломать гегемонию доллара в мировом масштабе действительно надо. И сейчас единственная страна, которая имеет эти возможности, но пока еще их не применяет на полную силу, это, конечно, Китайская Народная Республика. И пока еще у нас не было никаких, значит, причин думать о том, что Китай может каким-то образом начать злоупотреблять этой историей. Но это не значит, что этого не может произойти в принципе. Да? То есть какие-то там лабораторные условия на международном уровне у нас тоже не существует. Ну, то есть вот такая вот игра.
3: Трава, подожди, вот тоже небольшая ремарка. Китаю, скорее всего, не дают ничего сделать в отношении гегемонии доллара. Мне кажется, что все им сказали, там, да, что будет с Китаем в случае, если он попробует это сделать. Все-таки Китай, несмотря на то, что да, это богатая страна, прямо скажем, да, то есть, но именно что богатая, но пока что такой достаточно серьезной державой, она не может быть, поскольку есть непогашенные территориальные споры у самого Китая. С Тайванем, с тем же самым и так далее. Да? То есть есть определенные такие конкретные язвы, которые могут закровоточить в любой момент. И я думаю, что Соединенные Штаты понимают прекрасно, как в случае попытки Китая побороть долларовую гегемонию за счет того, что они действительно будут вытеснять доллар и переводить часть сделок в юань, вот что же может случиться, да?
4: Я бы вот дополнил.
3: Китай очень не хочет иметь, да, такого рода кризис внутри своей страны.
4: С твоего позволения дополню не только геополитический фактор, но и геоэкономический фактор. Мы же помним, в начале 90-х началась так называемая политика глобализации. Она началась еще раньше, на самом деле, когда там с конца 70-х Запад начал некие производства переносить на территорию Китая, потому что дешевая рабочая сила, дешевые ресурсы, большая отдача, больше добавленная стоимость. Да? Ну, то есть получается, что с продажи одной единицы продукта ты получишь больший доход, чем если его производить на Западе. И Китай в эту систему удачно вписался. И Китай до сих пор пытается даже играть по этой системе, к системе глобализации, да, по правилам глобализации. Но как только Запад увидел, что глобализация теперь играет в пользу Китая по объективным причинам, он решил, что эта игра ему больше не нравится. Он начал ее ломать. И поэтому, когда говорят, что Китай очень хочет каким-то образом навредить Америке, ее уничтожить, развалить американскую экономику и так далее, но это, конечно, тоже, скажем так, не до конца, да, правда, потому что Китай очень сильно и сам заинтересован, является большим крупным выгодоприобретателем с этой системы. И, кстати, Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Китая. Вот в этом смысле, я сейчас договорю, в этом смысле в какой-то момент, мне кажется, Африка все-таки может заменить, да, собой крупнейшие рынки. Она к середине столетия это и сделает. То есть как минимум 1/3 населения планеты, вот по тем цифрам, да, которые я видел, будет жить на континенте, да, в Африке. И в этом смысле, естественно, с одной стороны, поодиночке эти страны могут действительно впасть в зависимость. Но если говорить в целом о континенте, то ну, это достаточно сильная визави получается для любого партнера.
3: Ну, наверное, но мне кажется, что свопнуть Китай в этом плане могла бы какая-нибудь достаточно серьезная экономическая интеграция, да, и не такая крупная, как АКОВАС, а может там поменьше. Три страны достаточно, да, плюс выход к морю. Нигерия плюс там, условно, да, еще кто-то. Вполне такая связка могла бы действительно попробовать несколько поработать с этой китайской гегемонией в плане производства чего-либо, да, то есть и сделать фабрику, например, там. Ну, посмотрим, как получится у серьезных международных корпораций, да, повторить такой же заход, также правильно выстроить систему менеджмента, чтобы они адекватно работали в Африке. Вот. Мне даже будет любопытно на это посмотреть, потому что, ну, несколько другой регион. Мы, конечно, не расисты, да, как бы, но мы понимаем, что разница между, скажем так, дальневосточным регионом и Африкой в плане подхода, да, к делу, к выполнению задач, к дедлайнам, ну, наверное, она несколько...
4: Не, ну, у каждого, она, конечно, везде есть своя региональная специфика, естественно, совершенно точно ее нужно учитывать, принимать во внимание и основываться на тех реалиях, которые есть так или иначе в самых разных регионах. Но в любом случае хочу завершить этот блок на позитивной ноте и поприветствовать те попытки, которые в Африке предпринимаются для того, чтобы покончить с валютным колониализмом Запада, долларовой зависимостью, ну и пережитками Франции, франками и всем остальным. Я думаю, что они обречены на успех. Это сейчас не ошибка в обороте, который я применил, а именно вот та самая формулировка, которую я хотел бы здесь употребить. Даниил, спасибо. После выпуска новостей вместе с Даниилом Штоповым вернемся в эфир «Радио Спутник» с африканским турне. Будем обсуждать другие важнейшие события континента и наших отношений с Африкой. Оставайтесь с нами. Спасибо.

0: Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Беспилотник ВСУ атаковал грузовик на территории предприятия в Белгородской области. Трое мужчин ранены, один из них в тяжелом состоянии, сообщил оперативный штаб региона. Там уточнили, что от взрыва автомобиля загорелась кабина, возгорание ликвидировано, а пострадавших доставляют в областную клиническую больницу. Пожилая женщина получила тяжелое ранение в результате артиллерийского обстрела ВСУ брянского села Новенькое, сообщил в РИО губернатора области Егор Ковальчук. Он отметил, что пострадавшая доставлена в больницу, медики оказывают ей всю необходимую помощь. Пляжи в Геленджике, Кабардинском и Дивноморском сельских округах закрыли в связи с беспилотной опасностью, сообщил глава города Алексей Богодистов. Он добавил, что жителям и гостям курортов необходимо сохранять спокойствие и помнить, так как безопасность людей превыше всего. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС кратковременно отключилось в субботу. Оно восстановлено менее чем за час. Радиационная обстановка в норме, сообщила пресс-служба станции. Там также отметили, что резервные дизель-генераторы запустились автоматически и в полном объеме обеспечили электроэнергией системы, необходимые для безопасной эксплуатации станции. Работу по физической защите электроподстанции от атак ВСУ проводят в Херсонской области. Применяемые методы показывают свою эффективность, заявил губернатор Владимир Сальдо. Глава региона сообщил, что провел заседание штаба по проблемным вопросам обеспечения жизнедеятельности области, где основной темой была энергетика. Он добавил, что поручил увеличить темпы этой работы. Губернатор также заслужил доклад об обеспечении резервным электричеством больниц, социальных и торговых объектов. Порядка 80% из 5000 торговых объектов обеспечены генераторами. Стоит задача обеспечить все, отметил он. В Киеве и ряде других украинских городов покупатели столкнулись с дефицитом продуктов. В местной сети супермаркетов полки заметно опустели, на пустые места стали ставить бутылки с водой. Похожие проблемы заметили и в других магазинах, пишут местные жители в соцсетях. Финляндия с марта следующего года вводит для подающих заявление на гражданство экзамен, проверяющий знания функционирования финского общества, сообщила местная общественная телерадиокомпания со ссылкой на миграционную службу страны. Уточняется, что тем, кто подал заявление до этой даты, проходить экзамен не потребуется. Во время испытания будут проверять знания об устройстве финского общества и его основных принципах. Вопросы будут касаться законодательства, основных прав человека, равенства, а также истории и культуры страны. Экзамен будет проходить в электронном виде на финском или шведском языке. Его могут сдать люди трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Африканское турне.
2: Друзья, продолжаем африканское турне. В эфире радио «Спутник», для вас работает Турал Керимов. Гость эфира у нас сегодня Даниил Штопов, российский африканист, человек, который знает об Африке практически все и даже больше, чем мы думаем. Ну и, как признается Даниил, иногда, конечно, пугают те знания, которые имеются, но не будем пугать сегодня и себя, и других. Расскажем о позитивных событиях, которые происходят в Африке, ну и, возможно, даже каких-то политических курьезах. Начну, кстати, о ситуации, которая разворачивается на Ближнем Востоке и по сектору Газа. Спросите у меня, почему? А вот потому, что парламент Уганды одобрил развертывание подразделения армии страны в секторе Газа в рамках международных сил стабилизации. Это вот те самые силы, которые должны были уже несколько месяцев назад, в начале еще этого года, начать свою деятельность на территории сектора Газа. И даже целый ряд стран якобы согласились предоставить свои военные контингенты для участия в этих международных стабилизационных силах. Но никто туда пока не поехал. Так вот, в Кампале, в Уганде, подчеркивают, что контингент вооруженных сил Уганды не собирается занимать чью-либо сторону в конфликте на Ближнем Востоке и будет соблюдать международное гуманитарное право, сохранять нейтралитет и обеспечивать защиту гражданского населения. Кстати, вот на данный момент угандийские миротворцы так или иначе находятся в зонах конфликтов в Сомали, в Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, в Южном Судане. Но это все Африка, да? А вот, кстати, сектор Газа граничит с Африкой, на Синае, да, с Египтом, вот тоже символично, как мне кажется. Почему мы об этом вообще говорим? Потому что ранее, в феврале-марте, сын президента этой страны и командующий армией Уганды Мухозе Кайнеругаба официально несколько раз заявил, что армия Уганды готова помочь Израилю в войне против Ирана. И были еще и заявления о том, что угандийская армия готова разобраться с Турцией, которая уже совсем, по мнению Кайнеругабы, неправильно себя ведет, применим дипломатические формулировки. Даниил, скажи, пожалуйста, вообще какова вероятность, что угандийцы туда поедут на самом деле? И, ну, зачем вообще эту Уганду? Если честно, не совсем я понимаю. Ну, в Африке все вот эти зоны конфликтов, это понятно. ДРК по соседству, ЦАР тоже недалеко. Ну, Сомали – извечная проблема для всего континента. Есть Южный Судан, который также по соседству. Ну, где Уганда, где сектор Газа?
3: У меня ответ есть на этот вопрос, но чтобы всех развеселить, так сказать, это определенный инфоповод. Лично мне весело. Ну, скорее, мне кажется, это лукает, конечно, угандийский лидер относительно того, что контингент в случае условной отправки в сектор Газа не будет занимать чью-то определенную сторону. Как бы, исходя из предыдущих высказываний, там сторона уже давно занята. То есть определена, с кем конкретно угандийцы дружат. То есть, и я так подозреваю, что, ну, не думаю, что они будут, скажем так, выдерживать определенный нейтралитет. Ну, не знаю. Если Израиль заинтересован в определенных карательных отрядах, там, да, в секторе Газа, пожалуйста, мне кажется, хороший выбор. Великолепный. Там, тем более, у страны история богата на разного рода не самые позитивные моменты. Ну, это определенный инфоповод, но если они действительно хотят отправиться в сектор Газа на урегулирование ситуации в качестве там миротворческого контингента, ну, надеюсь, что их деятельность будет урегулирована определенными международными институтами, и эти самые институты действительно будут следить за активностью конкретно данного контингента. Я бы не сказал, что Организация Объединенных Наций как-то умеет удерживать в узде те военные контингенты, которые присутствуют в разных миссиях, потому что есть достаточно немало фактов относительно совершения контингентами из этих самых миссий не самых законных действий, и это известно, но, в общем-то, и, как правило, права на них нет никакой, то есть пойти некуда. Любая страна, где находится контингент ООН, ну, скажем так, она несколько не самостоятельно с точки зрения наведения порядков, но и, соответственно, привлекать к ответственности солдат из той или иной группировки очень сложно. Как правило, некому. Ну, что, соответственно, дает им полный карт-бланш на любые действия. То есть, хочешь грабь, хочешь незаконно что-то добывай, как в ДРК в том же самом, да, редкоземельные металлы или еще что-то. Ну, такая история. То есть, ну, мне кажется, что, конечно, много слов от, со стороны Уганды относительно войн с Ираном, с Турцией, а также урегулирование ситуации в Газе, но действий мы, боюсь, что можем не увидеть.
2: При этом, знаешь, Даниил, я вот сейчас пытался вспомнить, а кто еще на таком уровне парламента официально, значит, давал добро для того, чтобы разворачивать или развертывать там какие-то свои группировки войск, контингенты миротворческие и прочее. Да вообще ни одну страну не вспомнил просто. Никто из перечисленных ради государства, ранее государства об этом не говорил. И никакие процессы на этот счет сейчас, насколько я знаю, не ведутся. А вот Уганда приняла это решение. В общем, будет интересно понаблюдать, тем более, что не совсем понятно, когда вообще эти международные силы стабилизации там будут разворачиваться. Ну, вот такая интересная новость. Пойдем дальше, наверное, по африканской повестке.
3: Это в Уганду хотели забрать Меланию, да?
2: Мелани, да, премьера Италии, да, да, там предлагали выкупить ее, да.
3: Трал, там очень много всяких идей, но вот как-то их реализацию мы не видим совсем, поэтому я думаю, что это вот из серии, да, как бы.
2: Да. Ну, ты знаешь, вот с Турцией, когда, значит, Кайн Ругаба, да, стал такие делать громкие заявления, там, понятно, там ряд оппозиционеров угандийских получили, ну, по факту убежище в Турции. Турция их отказывается выдавать, и здесь есть, ну, такой некий интерес и двухсторонняя проблематика. И,
3: а что в итоге,
2: да,
3: в действительности что-то предпринято?
2: Ничего, ничего не произошло. Пока что, на данный момент. Вот, кстати, нет, ну, в этом смысле...
3: Тут...
2: Да, пожалуйста.
3: Просматривается то, что действительно они, ну, в некоторой степени пострадавшие от Турции, которая, я так понимаю, пытается проводить определенную свою турецкую политику, турецкой мягкой силы в регионе, да, то есть о чем-то они не договорились, то есть и явно турки работали с их оппозицией. Понятно, как бы это все, да. Ну вот Иран, Газа, вот это, конечно, любопытная очень история, ну, в общем, так вот.
2: Да, но тут двусторонний контекст, ну, по крайней мере, в палестинской истории действительно не просматривается, но если там не вспоминать совсем уж бородатые истории, когда британцы в начале века рассматривали возможность создания еврейского национального очага в зоне, в регионе Великих Африканских озер, где Уганда, кстати, тоже располагается. Но это совсем другая история. Предлагаю в Сомали перенестись, где, кстати, тоже не обходится ни без Турции, ни без Израиля, как мы знаем в последнее время. Там президент страны Хасан Шейх Махмуд заявил, что правительство Сомали планирует заняться активным развитием морской экономики. Там прошел первый морской саммит. Но здесь у меня сразу целый ряд вопросов, и основаны они на том, что, ну, с одной стороны, со стороны Сомали действительно имеет самую протяженную континентальную береговую линию в Африке. Это действительно так. Но центральное правительство в Могадишо, начиная с начала 90-х, контролирует меньшую часть этого официального побережья страны. Большая часть, чуть ли не 75-80, может, даже 85% побережья Сомали контролируется или же полуавтономными сепаратистскими образованиями, там, самопровозглашенными, значит, государствами, ну или же террористами самыми разными. Что вообще это значит? Особенно в контексте того, что, как мы с тобой помним, в конце прошлого года Турция получила право на разработку континентального шельфа Сомали от Магадиша и на охрану территориальных вод Сомали. Вот в этом ключе.
3: Да. Так, ну... Это...
2: Угу. Да-да-да, я передаю тебе слово.
3: Да. Ну, это достаточно такой любопытный момент с Сомали, ну и с турками, с теми же самыми. Но, по сути дела, они пытаются выдерживать, да, некоторый такой официальный трек взаимодействия, да, то есть с официальными, всеми признанными властями, да, республики, которые сидят в Могадишо и вроде как уже даже контролируют это самое Могадишо даже ночью. То есть раньше были проблемы, в том числе с сутками, да, с временем суток. То есть, ну, совершенно четко можно сказать то, что, ну, как бы подтвердить определенные возможности Турции в отношении углеводородов, которые находятся на шельфе, а также в рамках Тервуд, как бы Могадишо может, но они, собственно, отдали на откуп то, что они реально не контролируют никоим образом и пытаются тоже посредством официальной Анкары получить возможность несколько укрепить свои позиции внутри страны, потому что действительно ты правильно сказал, что большая часть территории находится не под контролем официальных властей и сосредоточена в руках определенных квазигосударственных образований, и среди которых, наверное, самое успешное со всех точек зрения это Сомалиленд, который прекрасно себя чувствует и с которым в основном все пытаются о чем-то разговаривать. Потому что действительно они, ну как-то, наверное, Харгейса в этом плане, она посерьезнее, чем Могадишо. То есть и обладает большими возможностями, ну, по крайней мере, они реально по факту контролируют большую часть территории, чем центральные власти страны, которые, ну, что-то там совсем в небольших таких процентах от официальной территории, которая закреплена в Конституции, удерживают, да, то есть, и имеют на этом определенное реальное влияние. То есть поэтому так вот. Но я так понимаю, что для Турции в отношении Сомалиленда все книги закрыты на данный момент. Договориться Анкаре с Харгейсой сложно, поскольку такие определенные региональные политические конкуренты, геополитические конкуренты Турции, такие как Объединенные Арабские Эмираты, например, и так далее, да, то есть они уже активно работают с Харгейсой, и Харгейса понимает то, что экономически выгоднее ей дружить с аравийскими монархиями, скажем так.
2: Но тут тоже вот надо, да,
3: Поэтому
2: отметить, Даниил, что это все-таки тоже история, скажем так, достаточно неоднозначная. Вот почему я подчеркиваю об этом? Потому что аравийские монархии, ну, если так говорить, то из их числа только, насколько я знаю, Объединенные Арабские Эмираты действительно так или иначе, ну, эту политику диверсификации, скажем так, своих контактов в нестабильных регионах проводит на таком официальном уровне. Вот очень максимально дипломатично я сейчас пытался выразиться на этот счет. И это касается и Судана. Это касается и Ливии, это касается и Сомали, это касается там ряда других конфликтных зон. А вот все остальные игроки, ну, два других крупных, да, игрока, которые так или иначе этим взаимодействием также занимаются, значит, Катар и Саудовская Аравия, возможно, еще и Оман, да, в этом ключе, они как раз придерживаются другой политики, они как раз придерживаются политики поддержания центрального правительства, поддержки центрального правительства и, значит, контактов с официальными властями, признанными стороны ООН и стороны международного сообщества. И вот в этом контексте, кстати, вчерашнее вот это вот соглашение или Мекканский пакт между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Об этом завтра подробно буду говорить в своем эфире «Разворота на восток» в это же время на радио «Спутник». Не пропустите. Сегодня затрону африканскую часть уже по тем странам, которые перечислили. Сомали, Судан и Ливия. Вот там эта вот политика будет действительно, на мой взгляд, активно проецироваться. То есть это будут некие государства-спутники, которые вокруг этого ядра также будут вращаться, вокруг этого ядра нового военного пакта, потому что здесь идет речь про непосредственный или опосредованный контроль над важнейшими морскими путями и значит, маршрутами коммуникаций, будь то Аравийское море, Индийский океан, Аденский залив, будь то Красное море или Восточное Средиземноморье, то в этом контексте контексте, мне кажется, Хасан Шейх Махмуд закидывает удочку именно вот в этом направлении. Мол, друзья, мы открыты к сотрудничеству, с Турцией мы уже сотрудничаем, мы готовы сотрудничать и с вами, и с Саудовской Аравией, особенно вот в контексте того противоречия, о котором ты заявил, да, о котором ты правильно сказал, подчеркнул про ОАЭ и всех остальных. Ну и с Пакистаном, который также боится, что его захлопнут в Индийском океане те же самые индийские военно-морские силы. И, в принципе, Индия подомнет под себя и сотрудничество с Аравийским полуостровом, и с Восточной Африкой. Ну, то есть вот в таком контексте, мне кажется, Сомали действительно в неком другом ином свете перед нами представил. Вот так вот.
3: Это да. Ну, мне кажется, то, что Объединенные Арабские Эмираты могут и с официальным Могадишо поработать, и им вообще они несколько другой подход исповедуют. Их интересует порт Бербера и все. На этом все. Инфраструктура есть, как бы. Больше им там брать нечего. Но дальнейшие логистические коридоры из порта Бербера вглубь континента. То есть они сидят на этом карго-бизнесе, прекрасно себя чувствуют. То есть они скорее они не занимаются политикой, они занимаются бизнесом вчистую. То есть вот чем действительно промышляют Объединенные Арабские Эмираты. То есть у них вот такая позиция. Остальные страны, перечисленные тобой, все-таки пробуют как-то выстраивать определенную политическую линию. Катар в том числе, потому что у них есть и программы свои. И братья-мусульмане у нас как запрещены, да?
2: Да, запрещенная организация.
3: Ну, то есть и по этому треку они тоже что-то делают, да, пытаются продвигать определенные свои, скажем так, свою мягкую силу в регионе и так далее. То есть у них претензии есть определенные, да, на лидерство. Ну, соответственно, ОАЭ может диверсифицировать пакет своих контрагентов, скажем так, да, а Харгейса нет, как бы они, ну, в разных весовых категориях, поэтому эти вынуждены выбирать кого-то одного. Ну, повезло им, работают с Объединенными Арабскими Эмиратами, в общем-то, неплохо, наверное, будет себя чувствовать на этом фоне, с учетом возможностей Дубай Порт Волт и так далее, и определенных логистических возможностей. В общем-то, такие у них моменты. Ну, а турки все. Они уж туда, конечно, непроходные. Да и Бербера им не сильно нужна, по большому счету. То есть разные назначения у стран. Я так несколько дополняю то, что было сказано тобой ранее. Как бы, ну, как-то так. То есть не получится. Могадишо центральный может играть в такие игры и общаться сразу со всеми. То есть может выстраивать, да, запросто взаимоотношения и с Объединенными Арабскими Эмиратами. Ну, это вообще нормально для региона. Например, Судан времен Омара Аль-Башира тоже дружил со всеми, с кем только можно. То есть садился сразу на все стулья из возможных. То есть и там были и турецкие интересы, и аравийские, и иранские, и эмиратские. Все, вообще, абсолютно все. То есть все, что взял, все, что мог, все взял, да, как бы вот. Не очень хорошо закончил, правда, персонаж, но хоть живой. Вроде его отбили из тюрьмы.
2: Да не, давай другой еще момент рассмотрим, раз уж говорим про важность морских путей, коммуникаций. Немножко от политики, наверное, даже отстранимся. Про экономики 3,5 минуты у нас остается. Камерун и ЦАР, да, на западное побережье перенесемся, Африки, получат от Всемирного банка 525 миллионов долларов на модернизацию международного транспортного коридора из порта Дуала в Гвинейском заливе, это Камерун, до столицы ЦАР, города Банги. И вот это тут МТК Угала-Банги, действительно важная магистраль протяженностью более 1400 километров. По ней проходит более 80% внешней торговли, внимание, ЦАР, да, не Камеруна, а ЦАР, и около 70% импорта соседнего с этими странами Чада. Скажи, пожалуйста, что там сейчас происходит в экваториальной Африке? И нужно сказать, что у нас там есть и свои интересы, ну, как минимум, в Центральной Африканской Республике, как мы знаем.
3: Ну, как бы, вот это вот строительство логистики за счет Всемирного банка нам не запретят по этим дорогам кататься, нет? Пользоваться портом.
2: Пусть попробуют, я скажу, да, пусть попробуют.
3: Как бы да, ну, попробовать могут запросто. Как бы это вообще
2: Но с учетом того, что ни одна
3: это.
2: африканская страна не присоединилась и не присоединяется ни к каким антироссийским санкциям и движениям, ну, вряд ли.
3: Ну да, собственно говоря, как ЦАР, так и Камерун. Ну, Камерун заинтересован, я так понимаю, в большей степени в определенном нейтралитете взаимоотношений с нами. И мы понимаем прекрасно, что внутри Камеруна, я сейчас немножко от дороги отошел, да, есть свои проблемы, есть англофонные
2: Две
3: сепаратисты,
2: минуты.
3: которые в любой момент могут взорваться. То есть это совершенно нормально. И, наверное, Камерун хотел бы, чтобы, с одной стороны, мы могли бы его поддержать в случае проблем. С другой стороны, мы бы этих проблем не создавали с этими самыми англофонными сепаратистами. Как бы вот. А что касается дороги и инвестиций, ну, очень важный момент, потому что действительно для Центральноафриканской Республики очень сложно каким-либо пользоваться каким-либо другим путем для экспорта и импорта, кроме как вот конкретно данной магистралью. Она одна, единственная, реальная для них. Дорогу через Судан запустить невозможно, ее там нет. То есть и неизвестно, сколько будет стоить там, да, до порта Судана что-то накинуть, ну и так далее, да, то есть, скажем так, Восток, ЦАР, он не пригоден для этого, поэтому остается только данный коридор, ну и его модернизация, это совершенно нормальный процесс, необходимый и очень нужный, как бы, как Центральноафриканской Республике, так и нам, потому что я уверен, что мы этим коридором тоже пользуемся для чего-либо, как бы, ну, воздухом что-то доставлять, это очень дорого.
2: Ну и с Камеруном, ну, кстати, достаточно хорошие, стабильные отношения. Мы как-то рассказывали об этой стране и российско-камерунских отношениях. Думаю, что нужно будет повторить и обновить наши знания на этот счет. Даниил, спасибо тебе большое. Наш сегодняшний эфир подходит к концу. Напомню, что с нами был Даниил Штопов, африканист, автор телеграм-канала «Африканский узел». А для вас в студии работал Турал Керимов, российский востоковед, африканист, сайтник медиагруппы «Россия сегодня». Увидимся завтра в это же время на радио «Спутник» на развороте на восток. Ну, а теперь всем спасибо. Давайте с нами всегда интересно.

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он наотлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

0: Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже высокому.

на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 16:00, в Калининграде 3 часа дня. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Все пляжи Геленджика и пригородов закрыты из-за угрозы БПЛА. В Херсонской области правительство предпринимает меры по защите электроподстанции от атак ВСУ. На Сицилии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана Этна. Далее подробности. В Геленджике и пригородах закрыли все пляжи в связи с опасностью атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов. Отдыхающих попросили срочно покинуть берег. Глава города также добавил, что жителям и гостям курортов необходимо сохранять спокойствие и помнить, что безопасность людей превыше всего. Ранее Росавиация сообщала о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов. Работу по физической защите электроподстанции «Татак ВСУ» проводят в Херсонской области. Применяемые методы показывают свою эффективность, заявил губернатор Владимир Сальдо. Глава региона сообщил, что провел заседание штаба по проблемным вопросам обеспечения жизнедеятельности области, где основной темой была энергетика. Он добавил, что поручил увеличить темпы этой работы. Сейчас в регионе порядка 80% из 5000 торговых объектов обеспечены генераторами. Стоит задача обеспечить СЕДО, отметил губернатор. Кровля многоквартирного дома загорелась в Нальчике. Площадь пожара составила 500 квадратов. Из дома эвакуировали 30 человек, сообщили в МЧС. К тушению привлекли 48 пожарных и 11 автомобилей. Сейчас возгорание локализовали. Перевод чартерных рейсов из Владикавказа в Шарм-эль-Шейх. Статус регулярных пока не планируется, рассказал РИА Новости глава представительства МИД во Владикавказе Багир Мамиев. Он отметил, что вопрос находится в компетенции туроператоров и будет решаться, исходя из коммерческой эффективности полетов. При необходимости российское внешнеполитическое ведомство готово будет оказать необходимое организационное дипломатическое содействие для запуска регулярных рейсов, заключил Мамаев. Напомню, с 20 апреля этого года осуществляются прямые чартерные рейсы из Владикавказа в Шарм-эль-Шейх. Их выполняет египетская авиакомпания. Турция начала работу над выполнением 6 оставшихся критериев для либерализации визового режима с Европейским Союзом, сообщил вице-президент страны Джевдет Йылмаз, подчеркнув, что Анкара ожидает аналогичной политической воли со стороны европейских стран. Турция и Евросоюз начали диалог о либерализации визового режима в 2013 году. Для перехода к безвизовому Анкаре необходимо выполнить 6 из 72 критериев. Изменить законодательство о борьбе с терроризмом, заключить соглашение с Европолом, выполнить рекомендации группы государств Совета Европы против коррупции, привести законы о защите персональных данных к стандартам Евросоюза, сотрудничать с ЕС по вопросам, связанным с преступностью, и полностью соблюдать соглашение о ряд миссий. Аэропорт Катани на Сицилии временно прекратил прием и отправку рейсов из-за извержения вулкана Этна и выброса вулканического пепла в атмосферу, сообщила компания-оператор аэропорта. Ранее стало известно о приостановке приема самолетов до 12:00 по местному времени. При этом вылеты уже находившихся в аэропорту воздушных судов продолжали в штатном режиме. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, активность Этны продолжается. Лава образует потоки, а усилившиеся взрывные процессы привели к формированию вулканического облака, распространяющегося на юг. Следующий выпуск менее чем через полчаса.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
1: Всем здравствуйте, это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Ну что, дорогие родители, вот и настал тот самый день, когда вы подходите к двери, а там написано «Не беспокоить». Подростковые кризисы. Вот что мы сегодня будем обсуждать, и помогут мне разобраться в этой, на самом деле, очень непростой теме. Мои сегодняшние гости, с удовольствием вам их представлю. Детский и подростковый психолог, эксперт по безопасности Ольга Александровна Бочкова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И Красникова Валентина Владимировна, мама 17 детей, общественный деятель. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Слушайте, ну тема на самом деле сложная, но давайте начнем с себя. У вас был тот самый подростковый переходный возраст? Вы вообще его помните? Осознаете, что он был? Или как будто бы ничего и не было? И нашим родителям дико повезло, что мы такие были классные девочки.
2: У меня было однозначно, я его очень хорошо как раз
1: прям
2: помню.
1: Прям помните?
2: Я прям помню его. Я его прям, более того, помню в деталях. Я даже припоминаю, когда он у меня начинался. И, возможно, то, что я работаю с детьми и с подростками, мне как раз и, ну, как бы дает... Память какую-то восстанавливает у меня в детстве и помогает мне их лучше понимать. Потому что, правда, ты хочешь отделиться от родителей, ты их не воспринимаешь такими идеальными, какими они тебе раньше казались. Как-то они проявляют и ошибки свои, ты их уже ярче видишь, и уже ты начинаешь шире смотреть на мир, вглядываться, что там другие говорят, как они живут. И интересы у тебя смещаются, правда, в поле общения со сверстниками. При этом, при всем, я была отличницей, я очень хорошо училась. Но свой подростковый кризис я помню хорошо. Мне не хотелось учиться. Мне хотелось тусить. Мне хотелось гулять с друзьями. И вот это в себе нужно было как-то переваривать.
1: Но вы справились?
2: Ну, конечно, вот я здесь.
3: Все справились.
2: Все справляются. Это естественный процесс, да.
1: А родители справились?
4: Выжили не все.
2: Ну да, родители, наверное. Мне сложно говорить, конечно, за маму и за папу, потому что их надо спрашивать. Но по ощущениям они не все понимали, что происходит. И это, наверное, нормально как раз. В этом-то и суть подросткового
1: кризиса. Но при этом вы же продолжали учиться.
2: Продолжала, да.
1: Так же хорошо, как и раньше?
2: У меня было 4 четверки у меня было.
1: Но это трагедия для отличника, это трагедия.
2: Это на самом деле то, чего я вообще бы не хотела другим. То есть, вспоминая то напряжение, которое у меня было в подростковый период, и вот это стремление, сверхстремление к этим отличным оценкам, то, какое давление это на меня тогда оказывало, и как я страдала из-за того, что вот этот провал, и ты ничего с этим не можешь сделать. Потому что тогда для меня это был провал. Неважно, какой он у кого. У кого-то там с пятерки на двойку, у кого-то с пятерки, как у меня, на четверку, потому что мне было от этого тяжело. Я в глазах всех людей вообще стала, как мне казалось, да, ужасной. В глазах мамы, всех учителей. Я ничего не понимала, мне кажется. Не соответствовала вот тем ожиданиям, которым, мне казалось, я должна была соответствовать. Хотя чушь, конечно.
1: А вы помните? Ну, хотя 17 детей уже, наверное, сложно.
2: А может, наоборот?
3: Нет, я наоборот. Я очень хорошо помню. У меня был очень яркий кризис, потому что я как раз из идеального ребенка превратилась на 3 года просто вообще пить, курить, земля валяться, что называется.
1: Да, даже так?
3: Да, я не поступила в университет вовремя, ну, как со своим годом там, и так далее. Поэтому мои родители бедные, я вот всегда. Но, наверное, поэтому у моих детей не было кризиса. Ну, надо понимать, первые два – это эксперимент. Как бы мы получаем, родители же не выбирают, да? Счастье такое им попалось.
1: Ну, вы учились на своих детях становиться мамой.
3: Ну, как и все, наверное, да? Просто мне повезло в том, что, наверное, у меня было так много детей, не удалось это систематизировать. Кризис, если мы вообще говорим о кризисах, то это что? Это некая точка в жизни человека любого, когда его текущие компетенции недостаточно для преодоления. Или это поворотный момент. То есть, когда на самом деле, если мы говорим о подростковых кризисах, я считаю, что это абсолютно рукотворная история. В кризисе сегодня находится родительство, особенно мамы, особенно потому, что я с огромным уважением, Ольга, к вам как к специалисту, а ну, мы видим, да, насколько сегодня безграмотная провокативная психология, насколько тревога раскачана, насколько родители находятся в дичайшем абсолютно напряжении, непонимании вообще, что делать, потому что все ушли в детализацию. И общей концепции воспитания ни у кого нет. А кризисы, вот я могу сказать, что все остальные 15 прошли свой подростковый период без каких-либо кризисов, потому что они были просто готовы к определенным этапам, потому что кризисы все одни и те же. Из года в год, из поколения в поколение.
1: Но вот первые два ребенка вам что устроили?
3: Первые два у меня получилось как? Это кровный ребенок, это было божество, то есть это вся философия современности. Вот все, расступитесь все, звезда, вышел во двор, всех убью. Да, вот современная тревожная мама, это я. А второй ребенок попал к нам в 14 лет, наоборот, после уже другой семьи, там тяжелая судьба, и так далее. И у них был там свой какой-то небольшой кризис. Опять, это всегда то, к чему дети не были готовы. Потому что я считаю, что воспитание должно быть опережающим. Ну, то есть кризисы, они все одинаковые. Первая влюбленность, кем я буду, влияние сверстников, плохие друзья и вот эти все социальные вызовы, которые слабостями, да, провоцируются, наркотики, секс, рок-н-ролл, условно. И поэтому на предыдущих этапах родители должны просто подготовить ребенка этот кризис прожить. Это норма, все влюбляются и все несчастны. Не все выходят в окно из-за этого, да? То есть ребенка готовить нужно. Я, наверное, стала счастливой мамой только вот во всей полноте, когда они все выросли. Вот. Или вот они же у меня как-то опытом все. Ну, примерно кто-то 20, кто-то 15. Вот сейчас последние уже совсем подростки. И поэтому я хочу сказать, что ничего страшного в воспитании детей нет, когда оно системное, последовательное и здравомыслящее просто. Мне кажется, главная проблема современного родительства — это кризис, я бы сказала, материнства именно. Вот отцы еще как-то держатся, у них какой-то здравый смысл еще остается, но мамы просто поехали. Я помню, был такой ваш рилс, когда вас хейтили по поводу парикмахерской, орут дети или не орут. И Юля, значит, на федеральном канале говорит, я не понимаю вообще, что происходит. Дети приходят, садятся и стригутся. Что там началось? Потому что вот для меня и для Юли это норма. Дети приходят в парикмахерскую, садятся и стригутся. А все остальное? А они орут. И для них это норма, что дети так себя ведут. Для меня это вообще не норма. И вот, пожалуйста, и вот мир разделился. То есть, когда детей воспитывают и когда детей обслуживают. Это немножко разный формат все-таки, разная философия.
1: Но я чувствую, что вы по-другому все-таки на это смотрите, да?
2: Ну, я обдумываю
3: да.
2: то, что...
3: Будем надеяться.
2: Да, да. Я обдумываю, потому что, мне кажется, то, что вот вы говорите, это про некоторое развитие вообще родительства в историческом контексте. То есть нас воспитывали строго. У нас были родители, которым было не до психологии, у них было какое-то некое видение того, как ребенок должен расти. Оно, естественно, пришло от их родителей, поэтому...
1: Ну, определенный этап, авторитарный такой,
2: да.
1: Школа,
2: и это тоже,
1: да, там поступить
2: но,
1: куда-то там.
2: Но родитель всегда прав, ребенок он никто. Отсюда вот все эти фразочки на тему того,
3: просто,
2: что...
3: что вот нас так растили, честно. Никакого авторитарного, никакого там вот...
1: Я не знаю, скорее исключение.
3: Я не знаю, где все это берут.
2: Вы не помните. Это
3: да.
2: скорее исключение, что вы не помните. На
3: нет,
2: самом деле этого довольно много.
3: А где это? В чем это выражалось? Вот конкретно. Ну, мои одноклассники, я... поколения, там, я не знаю, вот это авторитарное, что ребенок никто. Вот я не помню, ни учителя, ни вожатого.
2: Это же ведь отсюда все фразы как раз, которые идут. Здесь нет ничего твоего. Вырастешь, тогда и будешь рот открывать.
1: Рот открывать, да,
3: это же наоборот. Это действительно было,
1: и набор вот этих фраз, которые сейчас тоже очень любят использовать всяких шуточных рилсах, он есть.
2: Он
1: и вот знаком каждому ребенку, да.
2: Некоторая большая часть, которая с этим столкнулась, она страдала от этого, и когда у них появились свои дети, это... Вот последствия травмы как раз. Я своего ребенка так воспитывать не буду, и я буду воспитывать от обратного. Но от обратного воспитания это всегда, ну, приводит нас примерно к тому же самому. Потому что как от обратного будут некоторые последствия, с чем ты столкнешься. А ты не знаешь, с чем ты столкнешься. Ты знаешь только, как воспитывать и вообще как жить в парадигме такой довольно жесткой, иерархичной, вертикальной, авторитарной. И вот ты сталкиваешься с тем, что ты даешь ребенку свободу, а он, естественно, в этой свободе тебе начинает отвечать, начинает с тобой не соглашаться, оспаривать, сам решать. Первый момент. Второй момент, когда ты даешь ему эту свободу, ты порой ему даешь ее слишком рано. Но не все может ребенок в 3 года сделать. Не все может в 7, не все может в 14. То есть у тебя должно быть какое-то некоторое последовательное помощь ребенку в освоении этой свободы и самостоятельности. А этого нет, потому что нету опорного какого-то материала, на котором родитель может научиться. Много как раз материалов, которые подсказывают, что авторитарность — это не единственный вариант воспитания, подсказывают, как, например, идти через привязанность, через любовь, через уважение личности, уважение границ. Но просто книгами это тяжело освоить. Просто прочитав что-то, ну, невозможно это сделать, да, вот даже, ну, там, это не кулинарная книга, да, мы не суп готовим, не борщ. И нужно чуть больше осваивать это, чтобы понять как? Вот эту суть. Ну, если хочешь разбираться по-хорошему, конечно, тоже обучаться, ну, что-то как бы сверяться с каким-то там более широким опытом, наверное, пробовать и смотреть на своего ребенка, потому что еще и дети очень разные. Нервная система у детей разная. Вот как клинический психолог уже, да, могу сказать, что есть дети, которые спокойнее воспринимают такую твердую руку, да, строгость, не жестокость. И есть дети, которых нужно усадить, которым надо посмотреть в глаза, которым надо пояснить, да, для них критика может быть очень чувствительна. Есть дети, которые быстрее схватывают, есть, которые медленнее. И да, есть общая концепция воспитания, а дальше ты все равно ее преломляешь на своего ребенка, на свою ситуацию. В общем, вот этого как раз и не достает. И родители, они не то, что хотят, ну, как бы они пытаются навредить своему ребенку, когда они выходят и говорят:
1: «Ша». Это неосознанно.
2: Это неосознанно, потому что нас никто так, ну, как бы, по большей части не защищал. Что делали вот в основном родители? Они говорили: «Все, ты теперь самостоятельный, пошел в школу, сам решай свои проблемы». Он еще маленький для этого. Он оставался один на один и с теми же буллингами, и с произволом учителей где-то, и там с компаниями, которые его во дворе подлавливали. Где-то он мог решить сам, а где-то, ну, никак, и ему не хватало этой поддержки. И вот он из своей боли вырос и говорит: «Не оставлю своего ребенка никогда одного.
1: Буду везде с ним ходить, за него биться». Да.
2: Да. И это, по сути, нас тоже возвращает к чему? К тому, что по-хорошему родителю в момент вступления в родительство или при подготовке к этому нужно поработать с собой немножко, разобраться с этим, да, и понять, что иерархия в семье — это не страшно. Есть строгость, есть жестокость, надо разделить их. Есть определенные возрастные этапы, в которых что-то ты решаешь за ребенка. Не во всем он выбирает. Границы не означают, что он теперь главное лицо, да, на пьедестал, которого мы поставили, как в той сказке, да, «Варвар-краса».
1: Длинная коса.
2: Длинная,
1: да,
2: коса, да, когда они там семь нянек его кормили, по щечкам гладили, а он такой: «Не буду». Это не это. Границы нужны детям. То, как их устанавливать и для чего, собственно, их устанавливать. И да, я вот с этим прям полностью согласна, что ребенка готовить к следующим этапам, рассказывать, как у него будет выглядеть жизнь, что с ним может происходить, что он может почувствовать, как, с чем он может столкнуться во внешнем мире. Это так здорово его адаптирует к следующему этапу. Это так ему хорошо рассказывает о том, вообще, что его внутри,
1: то есть
2: его
1: для него
2: самого
1: это не
2: ждет.
1: Будет как холодный душ, да, что-то происходит, да,
2: я не понимаю, что
1: происходит.
2: Что со мной?
1: Да.
2: Почему я так себя веду? Потому что я, например,
3: бывает
2: со своей дочерью, которая 14, я ей говорю: «Смотри, ты сейчас меня обнимаешь», она меня пока обнимает, и со мной рассказывает. Говорю: «Может быть такое, что ты через 2 года и не захочешь это вообще делать».
4: Дело в том, что лично в моей ситуации меня тоже надо было к этому подготовить, а не ребенка.
2: Да,
4: просто я объясню. У меня старший. Вообще я понятия не имела, что такое переходный, не переходный. Но он же старший. Тебе же кажется, что если бы я знала, что в какой-то момент моя дочь запретит ее фотографировать, трогать, обнимать, подходить, ее будет раздражать, как я пью, потому что ей вдруг стало слышно, как я глотаю. И вдруг она, значит, утром я с чашкой кофе, она шарахается вот так от меня: «Ты громко глотаешь». Это же надо еще и самому быть готовым, что в один прекрасный момент это точно произойдет. А зачастую, мне кажется, проблема в том, что не ребенок не знает, но и родитель не знает вообще, что это такое.
2: Конечно. А как родитель подготовит ребенка, если он сам не знает? То есть это все равно маска на себя сначала.
1: Угу.
2: Поэтому и подготовка-то она должна идти для родителей в первую очередь. Но с этим мы столкнемся на каждом этапе. Родителя надо подготовить к тому, какой у него будет грудничок. С ним делать, как он будет орать или не орать, да, там, или вообще, что это может быть. Как он пойдет, что будет в этот кризис 1 года, как он начнет везде ходить. Тебе кажется, что ты все теперь для него сделаешь, а он там решает сам. В 3 года, что пойдет то в школу.
1: 3 года, ну, это наш любимый, да, на пол завалился, да.
3: Да, это не так должно происходить. 3 года, это же... Я настолько приземленная и логичная вот стала, да, из-за того, что у меня, наверное, выборка 17, ну, вообще 19, ну, 17 давайте, да, официально все-таки. И я настолько понимаю, как дети одинаковые в базе. Это как организм человеческий. Да, вот организм человеческий, в принципе, мы все биологически более-менее, но отпечатки у нас разные, да, системы разные, но база у нас у всех одна. И поэтому вот для меня воспитание детей сейчас, оно настолько понятно, прозрачно. И если правильно базу вот эту всю выстраивать, ну вот я, можно я практик все-таки, я бы не хочется какие-то вот полезные такие простые вещи дать. Например, вот я с Ольгой абсолютно, это большая редкость, мне так хочется вам просто респектнуть, потому что от психолога услышать, что рамочка нужна, это прям чудо. Потому что вот 2 года ребенок, абсолютно директивное управление со стороны родителей. Почему? Потому что его жизнь от этого зависит, потому что он уксус может выпить, кастрюлю на себя наденет, на дорогу выбежит. Поэтому первый этап, чему мы учим, полное послушание. И дальше вот эта рамочка, вся свобода раздвигается. И что происходит? Ну, например,
1: но, тем не менее, она остается. То
3: она,
1: есть,
3: она сейчас, я просто покажу, да. Например, 3 года, это мой любимый. Вот если ребенка не душить, я всегда говорю, дети могут все. С 3 до 6 лет он должен полностью, и он с удовольствием это все делает. Вот эти все разбросанные носки, вонючие комнаты подростков, это потому, что вы с 3 до 6 ничего ему не давали делать. Вам же было некогда. Вы были перфекционистами. Он делал не идеально, медленно, криво, косо. А он хотел делать все. Кирпичный завод. Я! Цементный! Я!
1: Ну, то есть, пить, страдать, хотел делать что? Это убирать все. Игру?
4: игрушки,
3: вообще
4: это
3: все.
4: Помочь готовить, мыть посуду.
3: Потому что его главное, во-первых, активно деятельность способ, ему нужны руки, развивать моторику. Второе, это моделирование взрослой жизни. Это главная игра, не игрушки, а эти колотушки, молоточки там и все остальное. И вот эта рамочка, она все время расширяется. У меня в системе просто вот разбито, да, на 5 этапов. 3 дошкольных и 2 послешкольных до совершеннолетия. И, например, когда ребенок, вот мы говорим, он начинает спорить. У меня, я даже сейчас не могу вспомнить, когда мне приходилось в чем-то сказать ребенку нет, в чем-то ограничить хоть кого из них. Потому что практически всегда да. Потому что модель взаимодействия выстроена. Сначала идет база уважения, взаимоуважения. То есть я ему даю уважение, он мне дает уважение через послушание. Но я, конечно, такой трезвый родитель в этом смысле. У меня 2 уха, один рот, да, я не радио, который вот с утра до вечера там. Но и же апелляция. То есть, когда я говорю, сынок, доченька, вот так или вот так, и у него всегда есть право апеллировать. Мама, можно апеллировать? Вот, ты не видишь вот всю картину, вот это. А, ну окей, все. И вот любой вопрос решается так. Для меня это результат воспитания. Всегда. 3 года — это возраст, когда он говорит «я сам!» Это не возраст истерики, катания по полу. Катание по полу — это все-таки расшатанная нервная система, где как раз у ребеночка, ну, скорее всего, не было просто здорового сна для начала. Когда он родился, ему циркадные ритмы родители не настроили, не помогли вот правильно выйти в этот новый для него прекрасный мир, да, он не спал, нервная система поехала просто вся куда-то, и вот мы сейчас имеем эпидемию СДВГ. Я вот все-таки, у меня тоже большая выборка же, база данных огромная, с кем я работаю, с родителями, и это, конечно, вот просто катастрофа какая-то. И поэтому вот это взросление, оно вот. И подростковый это период, это что? Да это время принятия самостоятельных решений, ребенок готов, и мы не должны вопросы там решать. Убери, не убери свою комнату, пошла вон, я здесь, значит, пуп земли, а ты здесь это, прислуживаешь мне. Нет, там уже другие вопросы. Куда я инвестирую? Кем я стану? Кем я хочу быть? Что я буду пробовать? Боюсь я ошибаться? Не боюсь, потому что уже мнение родителей, вот 4 этапа предыдущих, это была база. И если он выходит в подростковый период, когда для него становится главным мнение социума, прежде всего его сверстников, буду я принят или нет, то здесь должна была быть подготовка. Вот ребенок знает или нет, потому что вот основа воспитания — это моделирование. Как мы его будем готовить? А вот представь себе, что к тебе подошли бандиты, что ты будешь делать? И вот оно пошло. Как мы настраиваем вот эту систему? Вот механизм совести есть, он должен быть четко выстроен. Потому что, например, я своих всегда учу, никогда не бей первым. Это запрещено, это табу. Юридически и так далее, никогда первый не бьешь. Второе. Ты дерешься, кусаешься, пинаешься, рвешь вообще все подряд, если взрослый тащит тебя в машину. Мы воспитываем уважение ко взрослым? Да. Ко всем? Нет. Если тебя тащат в машину, никакого уважения. Рвешь, пинаешь, кусаешь, царапаешь, орешь, делаешь что угодно, да? Подошли к тебе там пацаны, ты должен. Буду я вмешиваться, побегу я туда? Нет, не побегу. Потому что ему нужно адаптироваться к этой среде. Ему нужно научиться вопросы. Но мы не оставляем ребенка одного, когда его бесконечно булят. Но у меня вопрос, что вы сделали с своим ребенком, что его булят? Потому что это же стая. Подростки, вообще дети, это стая, булят самого слабого. Ну что там такое, что он вот вообще не может за себя никак постоять? Одно дело, когда там социально незащищенные слои, там правда защитить некому, да? Но если ты приходишь на родительское собрание, и все дети тебя видят, что ты нормально, адекватно, и если что, тебе же говорить не надо, твоего ребенка никто не тронет. Это правда. То есть это просто стая, там инстинкты. И оно все социально, вот эти все языки. Дети очень чувствительны к этому. Поэтому ребенку надо помогать, но это не делать за него уроки, не таскать за него портфель, не выбирать за него жену, потом не искать ему работу. Да, вообще голод — лучший учитель в этом смысле.
5: Да, есть что добавить. Наверное, да, мне кажется, вы говорите о каких-то здоровых границах внутри семьи, когда у каждого есть эти границы, у вас и у детей. И что-то им принадлежит, что-то вам принадлежит, и вы как-то насчет этого договариваетесь. То есть границы появляются там, где есть 2 человека минимум. Потому что если ребенок один, взрослый один, там не с кем границы эти устанавливать. И дальше в этом, в здоровых границах, есть обязательный пункт, что есть вещи, которые я не выбираю. То есть я учитываю второго человека. Все, что касается него, я не всегда могу этим управлять. А в системе семейной это мои родители, которые все равно регламентируют, как моя жизнь устроена, так или иначе. Но при этом мои родители, как вы говорите, я так пытаюсь, да, вот, перефразировать ваши слова и как-то их в систему психологическую вывести, да, что послушание не есть беспрекословное следование тому, что говорит родитель. Послушание — это достижение некого согласия через обсуждение договоренности.
3: Ну, послушание — разных этапах оно разное. Я говорю, есть директивная форма, когда зависит от послушания жизнь ребенка.
5: Да.
3: Или
5: да.
3: Прыгай с крыши.
5: Да, да,
3: нельзя
5: да.
3: Прыгать с крыши, нельзя обракидывать на себя горячую
5: кастрюлю. Да, да, да.
3: То есть экспериментально нельзя прожить
5: когда
3: этот
5: опыт. Когда обеспечиваешь безопасность.
3: Да.
5: Но это послушание, мне кажется, важно, потому что то, с чем я сейчас сталкиваюсь, что родители, добиваясь послушания, не всегда его получая, начинают использовать какие-то жестокие практики.
3: Да,
5: а ты, когда ты видишь двухлетнего ребенка, трехлетнего ребенка или 14-летнего ребенка, который выходит в эту самостоятельность, он ее требует уже в силу своего возраста, он готов, а ее не дают, да, и вот здесь возникают конфликты. Родители воспринимают идею так, он меня не слушается, значит, мне надо сделать все возможное для того, чтобы он меня послушал, и тогда я закручиваю гайки. А послушание это, и вообще воспитание, оно не про то, что ты гайки закручиваешь, а про то, что ты выстраиваешь эту систему отношений. Выстраиваешь ее, да, при помощи своего авторитета, но не унижая, а уважая и где-то обосновывая, где-то устанавливая правила. И так как ты в своей семье главная, ты говоришь, в нашей семье вот такие правила. Вот они вот такие, да. Ты их не выбираешь, потому что ты родился в нашей семье. Да, но они вот такие, они тебя не унижают.
3: Но здесь перевернутая воронка, на самом деле, да, когда родители что делают? Они дают маленькому ребенку всю свободу. Он решает, когда есть спать,
5: вот,
3: что и делать
5: это
3: и так далее.
5: Проблемой,
3: а в 16 потом, потому что он хочет посмотреть в телескоп на солнце. А в телескоп на солнце можно посмотреть один раз, и ты слепнешь.
4: И остаться без глаз.
3: И
4: да.
3: Все. То есть есть всегда вещи, которые мы не делаем никогда. Все остальное можно, да, в телескоп смотреть нельзя. И пытаются в 16 лет ребенка, вот который не хочет, не научен, не обучен, ни за что ответственности не нес никогда. Уроки сам не делал, условно,
4: вдруг сделать самостоятельно.
3: И, нет,
4: да.
3: Берут его, вот именно, вот где бунты все, его за горлышко и забирают всю эту свободу. А я все-таки сторонник и апологет подхода, когда маленькому ребенку ничего нельзя, и вот мы его ведем, расширяем вот эту свободу, награждая его свободой, равной его самообладанию. Я всегда говорю, как вы даете детям свободу? Как? Любая привилегия — это свобода, равная самообладанию. Всегда через психологический контракт, юридический контракт, договоренность. То есть, вау, круто! Телефон хочешь на день рождения? Супер! Давай договариваться, как будем пользоваться. И ты ставишь ребеночка вот в эту рамочку. То есть рамочка чего? Твоей ответственности. Я ему, не я буду вытаскивать бесконечно.
5: Это не договоренность.
3: Если
5: это договоренность.
3: Если у него есть последствия, а у родителя есть сила эти последствия осуществить. То есть мы договариваемся там 2 часа в день, неважно, там, как по вашим критериям. Там уроки сделал, убрался, какие-то обязанности, секции и так далее. Да, вот у тебя есть там 1-2, когда ты сидишь там, скроллишь лент. Окей, договор. Ты не выполняешь условия договора, наступают естественные последствия. Вот я всегда убираю вот эту компоненту наказания. Да не надо никакие наказания. Вашей смелости родительской последовательности должно быть достаточно для того, чтобы осуществить последствия. Вот и все, чтобы его учила жизнь. Чтобы вас было там как можно меньше с вашими вот этими задвигами, сдвигами, теориями. Чтобы сама модель такая была существования, что вот как раз я считаю, кризис это что? Это когда ребенок, у него нет опыта проживания. Нервная система не закалена вообще. То есть лунтики такие в 23 года после университета. Привет, я родился. Мир такой. Ой, серьезно работать надо? А за квартиру платить? Ошалеть. Вот эта вся история, она про то, что постоянно ребенка, постоянно последствия, потому что все, что бы ни случилось в семье, в родительском доме, пока он под нашей ответственностью, риски забираем все равно мы. И в этом и есть опора и помощь родителя. Но слабый родитель не может быть опорой. Тут мое стойкое убеждение.
5: Когда мы говорим о договоренностях, родители часто их путают с требованиями. И родители пытаются подменить эти понятия. Они говорят, давай мы с тобой договоримся, будет вот так. Договоримся, это значит, что второй стороны
4: тоже есть слово.
5: Да. Конечно. И если оно правда там есть, можно договориться, можно выслушать эту сторону, можно как-то прийти к консенсусу. И да, естественно, у этой договоренности есть какие-то последствия. Это метод естественных последствий, классическая в психологии. Другой разговор, что вот эта подмена, что родители часто приходят и говорят, давай договоримся, будет, вот ты сидишь 2 часа в телефоне. Ну, ребенок с этим не согласен. А родитель говорит, нет, я считаю так правильно, так надо и так далее. Это требование. Важно здесь себя не обманывать. Если вы не готовы ребенку давать больше 2 часов, не надо делать вид, что это договоренности, и продавать ему эту идею под соусом того, что, ну, ты же сказал да, потому что к нам приходят родители и говорят, мы с ним договорились, а он нарушает эти правила. Ну, давайте
4: договорились, это мама сказала.
5: Да.
4: Ровно точно так же, как я сейчас, не договариваясь, просто скажу, что у нас новости, вернемся скоро.
0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Ряд районов столицы Абхазии и Сухумского района остались без энергоснабжения в результате аварии на подстанции «Баслат». Специалисты проводят восстановительные работы, сообщила пресс-служба компании «Черноморэнерго». Отмечается, что специалисты предпринимают все необходимые меры для выяснения причин нарушения в работе подстанции и восстановления подачи энергии. Ситуация с закачкой газа в подземные хранилища Европы усугубляется. Запасы находятся на рекордно низких уровнях, заявил «Газпром». По состоянию на 6 августа запасы европейских хранилищ достигли уровня ниже предыдущих знаковых минимумов. Евросоюз на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасения за перебои с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах Союза к началу зимнего сезона, говорил в июне РИА Новости представитель Еврокомиссии Анна Каиса Итканин. Однако «Газпром» ранее спрогнозировал, что уровень заполненности к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе. Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения катера и лодки с рыбаками в Приморской бухте под Калининградом. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. Телефонные мошенники, представившись сотрудниками службы по борьбе с мошенниками, похитили у московского пенсионера 18 миллионов рублей, сообщает прокуратура столицы. Установлено, что 79-летний россиянин пришел по неизвестной ему ссылке. Затем ему сразу позвонил сотрудник службы по борьбе с мошенниками. Неизвестная девушка переключила его на специалиста финансового органа, которому пенсионер подробно рассказал о своих накоплениях и в каких банках у него есть счета. После чего лжефинансист убедил мужчину в опасности хранения денег в банке. По указке звонивших напуганный пенсионер установил приложение якобы для безопасного общения. Снял все накопления, полагая, что спасает свои деньги и передает их на безопасный счет в финансовый орган. Итальянские карабинеры совместно с управлением морского культурного наследия Сицилии обнаружили затонувшее судно римской эпохи с сотнями амфор на борту. Оно было найдено примерно в 3 морских милях от побережья города Мадзара-дель-Вало на глубине 46 метров. Предварительно судно датируется 2-1 веками до нашей эры. Находка была сделана после сообщения от местных жителей. Итальянские специалисты намерены получить более полное представление об археологическом контексте находки и принять необходимые меры для ее охраны. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. «Точка опоры» с Юлией Барановской.
4: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем обсуждать подростковые кризисы. На самом деле, все кризисы наших любимых детей. И хотим понять вообще, как с этим справляться. И что должен сделать родитель, чтобы ребенку было легко пройти все эти кризисы. И помогают мне в этом разобраться мои сегодняшние гости. Еще раз их с удовольствием представлю. Ольга Александровна Бочкова, детский и подростковый психолог, эксперт по безопасности. Еще раз здравствуйте. И Красникова Валентина Владимировна, мама 17 детей, общественный деятель. Давайте вернемся к нашим детям. Девочки или мальчики, кто тяжелее переживает кризис?
3: А я хочу сказать, что вообще мальчики, они более чувствительные. Вот это вся вот эта модель, что сверху мы такие брутальные, такие сильные, такие мускулистые, внутри такая хрупкая конструкция, там просто вот нежнятины столько надо, да, вот особенно в раннем детстве, вот это все, это прям надо вовремя дать. Девочки, это как персик, ну такой снаружи мягкий, ароматный, вкусный,
4: а внутри там кость.
3: Mm-hmm. А внутри кость. И это правда. Но если мы даже посмотрим социологически, женщина остается после развода одна, дети, работа, бытовые трудности, все, и она очень редко спивается. Мужчина, протест слабых. Поэтому я всегда говорю, что мальчики тяжелее переносят. Для нас это может быть менее заметно, угу, к сожалению.
4: Втихую это
3: они переносят. Внутри, особенно если
4: а
3: мы
4: девочка
3: говорили,
4: бунтует,
3: не плачь.
4: Типа, там, да?
3: Нет, ну девочки тоже по-своему переносят. Просто девочки как-то во внешнюю среду больше выносят это. Тебе это легче заметить как родителю, когда девочка там начинает что-то там из себя вытворять. А мальчик, он туда внутрь, внутрь, внутрь. И у них немножко спозже. Я всегда вот говорю так, пожалуйста, с 10 до 13 вот все красим, стрижем, любые, вот все цвета можно, все можно, чтобы потом в подростковом возрасте уже, ну, как бы это обойти, да, ну, чуть на опережение. И мальчики, у них потом позже выстреливает просто. Все, вот мы видим там вот разных смешных людей. Это mm-hmm. потому что вот где-то было что-то задавлено, нельзя было, ну, ты же пацан, ты же
4: а мужик, потом все равно вылез.
3: А вылезла, и причем, не дай бог, в алкоголизм там и все остальное. Поэтому мальчики, конечно, больше нежнее 100%. К ним надо внимательнее. Им не надо вот это над ними сю-сю-сю вот там в подростковом возрасте. Оно как бы надо, но не вот не при всех. Mm-hmm. Ну, чтобы никто не видел. Ну, друзья, тем более, ни в коем случае. Да не дай бог.
4: Сыночка, корзиночка за закрытой дверью.
3: Не-не-не, это ни в коем случае. Да-да-да. Так, ты мужик, ты красавчик, ты справился. Вау, огонь вообще.
5: Ну, я вот не сторонница выделения мужского и женского.
4: Я
5: ни в кризисах, ни в чем. Почему? Я сейчас объясню. Потому что даже вот то, что, Валентина, вы сейчас говорите, оно, по сути, обусловливается некоторым воспитанием. Говорят, что мальчики должны вот так быть. Да, девочки вот так. Из-за этого некоторые моменты в подростковый кризис мальчикам сложнее, может быть, проживать, например, эмоциональную сторону, да, потому что признано, что они должны быть такими, да, брутальными, что они должны там щеголять среди девчонок и с охотой рисковать собою и там набивать шишки, шрамы, mm-hmm. которые их потом украсят, да. Девочкам в этом смысле может быть чуть проще, да, потому что они могут эмоции свои проявлять хотя бы как-то. Но при этом, например, их стремление точно так же там к каким-то рисковым действиям, оно в них подавляется. Им нельзя конфликтовать, им нельзя там агрессировать, они должны быть такими приятными, приличными, хорошими девочками, да, и тогда у одного свое, у другого свое. И что особенно влияет, и кому сложнее, это точно тому, у кого есть какие-то проблемы в семье. Когда семья переживает какую-то трудность, какой-то кризис, какая-то проблема есть, если общий фон какой-то у ребенка неспокойный, если в школе у него проблемы, например, тот же самый буллинг, то это усложняет прохождение и без того непростого кризиса. У меня своих вагон проблем сейчас, у меня гормоны там шарашат, и я не могу их контролировать, потому что это физиология. Ну, вот что ты с ней сделаешь? Она есть. Угу. Она точно есть и точно влияет. А тут еще вот эти все сопутствующие факторы. Поэтому это да, это точно. Мне нравится подход, при котором говорят, не трудный ребенок, не трудный подросток, а ребенок, которому трудно. Вот ему почему-то трудно.
4: Ой, какое хорошее выражение.
5: Да, не мое, не я придумала,
3: да,
5: но
3: это, да, это тоже. Да, если трудный, будет переходный, да, да, период, то есть куда переход? Да во взрослую жизнь.
5: Вот. И вот сложность это вся в том, что еще действительно это переходный период, когда ты вроде стоишь над рекой, да, у тебя одна нога в детстве, другая нога во взрослом возрасте, и ты в чем-то еще. Это же ведь переходный, правда, период, и это процесс.
3: Да, несколько
5: и
3: лет.
5: Ты хочешь здесь, чтобы тебя разбудили, тебе мадёжку приготовили, тебе тут вот...
4: Но при этом, но тут при ты этом хочешь тут сказать, что да, ты, в чем ты пойдешь.
5: Да. И родители, да, очень сильно это, их прям это вымораживает, mm-hmm. потому что они говорят, либо ты так, либо ты, да, эдак, ты уже, да, определись. Они не могут определиться, так это не происходит.
4: Точно-точно, да, потому что оно... ты такой говоришь, если ты хочешь решать, в чем ты пойдешь в школу, тогда буди себя сам,
5: да,
4: за это плати сам, иди, да, работай. Вот это же, ну, самая частая история.
5: Да.
4: А какие какими глазами вообще на нас смотрят эти подростки в этом переходном периоде? Вот расскажите, что они видят.
5: Подростков мы опрашивали и спрашивали их, какими бы вы хотели, чтобы родители были, и чего не хватает в отношениях. И запрос у подростков очень, ну, с одной стороны, такой как будто бы очевидный, а с другой стороны, цепляющий родителей. Хочется больше доверия. Вот это их слова. Хочется больше уважения, чтобы меня слушали и слышали, что я говорю, учитывали мое мнение, чтобы воспринимали меня всерьез, чтобы понимали, что я тоже могу что-то размышлять, как-то думать, что-то говорить. У меня есть это мнение, оно у меня основано на чем-то, да, моем, но оно у меня тоже есть, и меня можно выслушать. По сути, мы как будто говорим, ну, как будто за этим видим, да, что вот он стоит такой, а все о нем, при нем разговаривают, как будто о пустом месте, а он хочет сказать: ребят, ну я тут же тоже, вы просто на меня посмотрите, меня спросите, что здесь есть. И да, конечно, возможно, у него недостаточно опыта, и в этом смысле родители ему как опора нужен. Но это не значит, что если у тебя недостаточно опыта, ты вообще ничего не можешь решать. Я люблю с родителями аналогии такие проводить, им более понятные. Когда вы на работе, например, вы новый сотрудник, у вас мало опыта. Вот представьте себе тогда, что вас бы сказали: так, пока опыт не наберешься, сидишь здесь, мы все за тебя делаем. И когда он опыт наберется тогда? Как он, у него этот опыт появится? Нет, никак. Или ты один раз попробовал, контракт сделал неправильно, ошибся, все, теперь сидишь и больше вообще никаких тебе клиентов не дадим. И что дальше? К чему это приведет? Это целый процесс взросления, сопровождения, помощи ребенку войти в эту самостоятельность. И самостоятельность не должна преподноситься ребенку, как часто она тоже преподносится, как вседозволенность.
4: Это то, про что вы говорили.
5: Да,
4: что,
5: потому
4: типа,
5: что
4: все равно рамка должна быть.
5: Мы
4: да?
5: как раз, когда работаем да. с детьми в группах или поодиночке, мы обсуждаем то, что взрослый человек, он очень ограничен. У него куча вещей, которые он
4: нельзя
5: не может
4: гораздо
5: себе
4: больше, чем
5: гораздо
4: у ребенка.
5: Больше, чем у
4: нас,
5: у ребенка.
4: Да, у нас точно
5: приходится
4: больше нельзя.
5: Но самые творческие профессии да. это всегда, где больше всего ограничений. Да, и поэтому, если мы растим
4: ребенка... И вообще
5: ребенка,
4: взрослому человеку гораздо больше нельзя, потому что тут вроде за твои
5: риск,
4: хочу
5: риск,
4: и можно,
5: тебе.
4: Да. Ну потому что за все, что можно ребенку, отвечаешь ты, взрослый, поэтому он гораздо больше себе может позволить.
5: Вот. Иногда это вот это проскальзывает в таких фразах, когда родители ребенку говорят: вот вырастешь и будешь делать, что ты хочешь, но ведь это неправда,
4: это
5: не актуально,
4: это
5: не для
4: не
5: взрослого,
4: правда.
5: Не для ребенка. И тогда важно говорить о том, что ты хочешь быть взрослым, и тогда наоборот. Мы учимся жить вот в этих условиях.
4: Угу.
5: Мы учимся учитывать все эти факторы. Взрослая жизнь не про вседозволенность, а про умение как раз следовать правилам, социальным нормам, взаимодействию в коллективе, учету того, что есть другой человек. Ну, этому, конечно, надо сказать и взрослых.
4: Надо поучить.
3: Да. Можно я добавлю
4: конечно.
3: По этому поводу? Я поддержу, наверное, каждый тезис Ольги в этом смысле, в теории. Я единственное всегда говорю родителям, что, ребят, подростковый период — это время, не когда вы обучаете его убирать комнату. Это должно было быть сделано вами до того, как он пошел в первый класс. То есть самый лучший подарок ребенку, который вы можете сделать — научить его самостоятельности перед отправлением в школу. Портфель — он, форма — он. В судомойку загрузить, яичницу себе пожарить — это нормально. И вот для меня, например, в моей системе воспитания домашняя работа — никогда не наказание. Это всегда награда. У меня стандарт. В 3-4 года у меня дети жарят блины. Им по кайфу. Они кайфуют. Но когда у нас подростковый период, мы уже решаем.
4: Это же обычно бесит родителей. Надо потом они что-то прольют, еще
3: это,
4: что-то.
3: Ну, этим надо, конечно,
4: не лезь ты маленький. Да-да-да.
3: Вас это будет бесить в 16, когда он вообще не
4: Не, я говорю, почему так?
3: Да.
4: Надо понимать, что это будут последствия в 16, если
3: конечно.
4: Ты сейчас 5 раз
3: и
4: на кухне.
3: И в 16 лет мы уже решаем вопрос, как ты будешь выбирать жену, мужа, какой твоя инвестиционная стратегия, на что ты будешь жить, как ты будешь заниматься поиском себя. То есть вообще, кто ты в этом мире? То есть там твердые опоры должны быть. Я всегда говорю, что вот четвертый период, это 10, там, ну, тинейджеры, да, то, что мы обычно называем. Это всегда самоуважение, основанное на достижениях. Ты крутой. Для меня метафора, она очень простая. Воспитание, если позволите. Вот я называю это путь. И вот часть пути ребенок проводит вместе с родителями. Первый этап в животе. Второй на руках. Третий до школы за ручку идем рядом. А четвертый этап очень важный. Это тренерская позиция. Когда на поле играет он. Ты тренер, но ты рядом. А у нас это, к сожалению, сейчас с опозданием. И за него еще играют еще в 23 года. Да, дитятка, сопельки вытираем, там пенсию свою отдаем. Ну что же, он не может работу найти нигде. Серьезно? Так может быть, он просто не голодный? Ну как бы, да, голод в этом смысле лучший учитель. Ну там не для ребенка, естественно, а для взрослого мужика. Для меня подростковый период, я всегда говорю, это держать на ладони. Ладонь открыта. Да, он в нашем доме, мы несем все равно за него ответственность, но он уже, вот так его за ручку не возьмешь, на ручки тоже не возьмешь, на шею не посадишь. Вот, все. Он на открытой ладони. И он с этой ладонью скоро спрыгнет, и цель воспитания, собственно говоря, вырастить благоразумное дитя, которое будет после 18 принимать зрелые решения, основанные на последствиях. То есть, ну, элементарно понимать, что от секса раннего дети рождаются. И как бы принимать эти решения, что в телескоп желательно не смотреть.
5: Незащищен от секса рождаются дети.
4: Вот если все-таки совершить какие-то ошибки по отношению к своему ребенку, что самое страшное можно в этот период сделать и с какими комплексами, страхами или еще чем-то ребенок после этого возраста может пойти во взрослую жизнь вследствие каких-то неверных шагов родителей?
3: Я как мама приемная, не я напугаю, наверное, потому что вот я считаю, что три компонента очень важных. Ну, это моя такая опять формулировка. Я люблю все систематизировать, как-то укладывать в какие-то более-менее понятные, удобоваримые, простые вещи. Для меня воспитание золотой такой треугольник. Это горячее сердце, то есть безусловная любовь, которая демонстрируется ребенку, которую он способен усвоить. Второе — это твердая рука, это про последовательность и предсказуемость. И холодная голова, то есть все-таки надо его готовить к реальной жизни, а не играться с ним в куколки. Но я хочу сказать, что если ребенка не любили, ничего нельзя сделать. Он ничего не воспринимает. Он твердую руку воспринимать будет всегда как жестокость. И если вы его не любили, это так и будет. Вы обязательно скатитесь на жестокое обращение, на эти бесконечные придирки. Поэтому база — это все равно любовь. Просто она должна быть прикручена с головой и немножко ходить по земле.
4: А вы пугать не будете?
5: Вы знаете, так как мы работаем с большим количеством родителей, которые приходят, и чаще всего приходят они с какими-то несовершенствами. И вообще родительство, оно не может быть совершенным, оно не может быть идеальным. Ты в любом случае совершишь ошибки. Как психолог даже, ты все равно будешь совершать ошибки, потому что ты не можешь быть, например, психологом своему ребенку. И однозначно есть что-то, о чем ты будешь сожалеть, что тебе трудно, с чем ты столкнешься в первый раз, даже если у тебя 20-й ребенок будет. Или ты не планируешь 20 детей, у тебя будет только 2, и ты вот на них будешь как-то ошибки совершать. С одним одно, с другим другое. Ребенок развивается во времени. Он не робот. Это не IT-программа. Ты запрограммировал, и этот уровень мы прошли. Нет, это очень динамично все время. И скачкообразно. Ты не можешь быть готов к следующему периоду. Что-то для тебя будет неожиданно. Я не люблю байки на тему того, что потом будет легче. Вот сейчас он не ходит, когда пойдет, будет легче. Когда ему пойдет в школу, будет... никогда не будет легче. Вот, наверное, этим я напугаю. То есть это некая данность, с которой важно жить. Важно себя, наверное, каким-то ожиданием таким вот.
4: Но мне кажется, самое страшное, вот это вот не как специалист ни в коем случае, а просто вот исходя из ощущений. Самое главное в этом возрасте не позволить ребенку почувствовать, кто он и что он, и о чем он. Самое страшное...
3: Не подавайте, пока мы еще рядом и защищаем.
4: Ну, то есть самое страшное — это не дать возможность ребенку понять вообще, кто, что, о чем и куда. Вот это самое страшное.
5: Вот, Юль, вот смотрите.
4: Потому что дальше ты получишь что? Продукт, который ты будешь все время, всю свою жизнь
3: потреблять сам себя.
4: Ну, нести на тех самых ручках или вести за ту самую...
3: С этой самой грудью,
5: как он и будет жить. Вот смотрите, Юль, то, о чем вы говорите, почему мне не хочется вот сказать, что есть что-то самое страшное, потому что, ну, представьте себе, кто-то слушает или смотрит сейчас и скажет: о боже, я это сделал, все, теперь ошибка на всю жизнь, радикальная, которую никак не исправить, а это неправда.
3: Я поддержу.
5: Все можно, а даже можно если исправить. Мы не дали любви.
4: Просто надо осознать. Вот, самое главное — это сказать: да, я ошибся.
5: Важнее всего тогда, что бы ни случилось, важно
4: признать свою
5: ответственность эту и работать над тем, чтобы тогда практически все можно так или иначе.
4: Все можно
5: исправить.
4: Решить. Главное, все. Вот мы пришли
3: Может,
4: к тому, что...
3: я поддержу вот этот тезис, пожалуйста, потому что я как раз приемная мама, да, то есть моих детей били головой об стену, то, что мы не делаем в обычных семьях. И я как раз апологеты всегда говорю: все можно исправить, пока ребенок жив. Но я имела в виду, когда я говорю, что база родительство — это всегда любовь. Мы можем ошибаться, но он будет фундаментально верить, потом
4: если ты любишь,
3: каким он... самое главное — не быть идеальными родителями, и не надо воспитывать идеальных детей. Ни те, ни другие не идеальны. Слушайте, расслабьтесь уже просто.
4: Да, согласна.
5: Просто любовь — это правда, это действительно очень важно.
3: Это база.
5: Любовь — просто каждый из нас по-разному тоже бывает любит, и у нас у каждого свой опыт любви, и в этом смысле тогда, пожалуй, свой опыт любви, его тоже можно исследовать, чтобы понять, так ли я хочу, чтобы меня любили, например,
4: чего мне не хватало. Ну, безусловно, любовь. Любовь, которая чуть-чуть и подушивает, да? Вот хочется все-таки с вами, вы недаром на эту тему сказали, хочется обсудить вот еще какой момент. Мы все, как ни крути, к сожалению, это моментально куда-то залетает, это все начинают репостить, и все. Это подростковая жестокость. И говорится и куча разных версий, что сейчас в мире интернета так можно прославиться или копируют что-то поведение. Все-таки откуда она берется? Ведь действительно иногда смотришь, взрослый человек на такой не способен, что иногда творят дети. Вы сказали, что это стая там слабого, но это выглядит, правда, ужасно. Так страшно, что кровь в жилах стынет, я по-другому не могу это назвать, от того, что иногда творят подростки, и откуда
5: не
4: это берется?
5: Только подростки на самом деле. Ну, как вообще, в принципе, агрессия есть у любого человека. Есть такая агрессия, это энергия некоторая, которая внутри нас есть. Надо быть достаточно агрессивным, например, чтобы сказать нет или сказать, это мое мнение, я так хочу, а не иначе. Без этой энергии невозможно. Агрессия — это не воспринимаем ее как что-то плохое. Вот в то, как она выражается и в какой форме, это чаще всего все-таки продукт научения. Научение какого? У меня такой опыт был, я с таким опытом сталкивался в свою сторону, либо я его наблюдал. У меня что-то тоже есть еще...
4: деструктивная семья.
5: Или окружение, понимаете? Еще может быть и окружение, не только семья, потому что все-таки ребенок обучается внутри семьи в первую очередь, конечно, но еще и в некотором социуме. Плюс еще как бы в этом месте есть компонент сочувствия, что там у другого человека происходит. Сочувствие, оно тоже формируется. Я учусь видеть в другом человеке человека, понимать, что он чувствует. Это вот большая такая тема эмоционального интеллекта. И так как мы сейчас находимся во времени, когда дети много сидят в телефоне, там нет никакой эмпатии, невозможно понять, что там происходит. Мы очень односторонне воспринимаем ситуацию только через себя. Мы эмоционально очень отстаем. Мы встречаем детей, которые что-то делают, но не понимают, какой это результат, какое последствие, что там это другому человеку. Это все перемноженные несколько факторы между собой. И в обществе общее настроение, и в семье, и в то, что я вижу в сверстниковой среде, как со мной мой сверстник дома общается, потому что очень часто это такая тренировочная площадка перед тем, как пойти в школу или еще куда-то. Понимаю ли я, что со мной происходит? Научили ли меня вот этой вот, то, что называется профессионально саморегуляция, умение понимать, что я чувствую, и как-то это по-разному отреагировать? Потому что если я не умею, то у меня есть только одна сплошная вот какая-то такая энергия массивная, да, часто очень агрессивная такая, вот как ребенок, вот он орет, а у него за этим может быть и плач, и голод, и еще что-то. Если ты его не научил и сам не понимаешь, что у него это все не дифференцировано, он это как-то несет куда-то. Потом еще есть особенности возраста, когда действительно для тебя мнение сверстников, оно в какой-то период становится очень важным. Важнее, чем даже то, что ты чувствуешь. Мы сталкиваемся с детьми, например, в школе, которые в этой компашке ты с ними взаимодействуешь, они по одному себя ведут, а отдельно ты их выцепляешь, они тебе совсем другое говорят.
4: А, то есть компания заставляет?
5: Компания, не то, что она заставляет, да, вот это процесс. Да. И переходя к буллингу, буллинг — это некоторое... Это вообще это насилие, безусловно. И насилие, которое в коллективе образуется. И очень важно то, что сейчас я скажу, это противоречит тому, что говорила Валентина, но мы с буллингом работаем и изучая его, и обучая специалистов и детей, и родителей, как с ним справляться. Буллинг образуется в коллективе, где нет ответственного взрослого, либо этот ответственный взрослый позволяет этому происходить. Это не зависит от качеств человека самого. То есть он может быть сильный, он может быть слабый внутренне, он просто будет чем-то отличаться. Иногда буллинг может вытечь изначально какого-то конфликта. Иногда это может вытечь из того, что ребенок пришел новеньким в класс, уже сформированный коллектив. Вот это дозволение именно так, такими способами выстраивать отношения, дозволение вот этого руководителя, то есть классного руководителя, учителей, руководства, родителей, допущения того, что так можно общаться, оно и создает вот это вот пространство, в котором может случиться буллинг. И тогда часто по совершенно случайному даже принципу выискивается человек, на которого направляется буллинг. А иногда это бывает... Например, так, что есть ребенок, который ищет способ проявить лидерские качества, но не умеет это делать, и он организует процесс так, чтобы вот лидерство свое через, ну, например, такую физическую или эмоциональную подавление организовать.
4: Но это связано с тем, что
5: по-разному,
4: происходит
5: дома? Это может быть связано, а может быть и нет. Иногда
4: но
5: это...
4: если его подавляют дома, он может вот так проявлять себя в
5: то
4: школе,
5: есть
4: да?
5: Это причины, вот широкими мазками, если мы возьмем не причины, а предпосылки этого, да, такие могут быть, что, во-первых, дома может быть довольно авторитарная агрессивность. Среда. Ребенок мог в другом коллективе сталкиваться с достаточно агрессивной средой.
4: Условно, на кружке. Вот он в школу ходит, все хорошо, а на кружке что-то в секции. Например, самый слабый, все за это самое. Во дворе, где угодно. Да?
5: Либо иногда у нас, например, бывали случаи, когда нам рассказывали, что я организовала буллинг против девочки, которая хотела со мной дружить. Я не знала, как ей отказать. Я ничего не придумала другого, как просто подговорить своих других подружек, начать ее травить. Это отсутствие навыков общения, самых элементарных элементарных, базовых. Это неплохой ребенок. Плохим способом
4: просто
5: он стал это делать.
4: Так
5: он пытается
4: общаться,
5: так общаться.
4: Да.
5: Поэтому
4: самовыразиться, высказаться и вот это вот сюда.
5: Да. В этом коллективе есть всегда какой-то управляющий взрослый, который, как дома родитель, он тоже, ну, как бы дети начинают в семье драться, а ты как родитель приходишь и говоришь, стоп, у нас так недопустимо. Ты организуешь этот процесс, разводишь и обучаешь их все, что они там пытались выяснить между собой, обучаешь своих детей сказать по-другому. Тебе это не понравилось, это не значит, что ты должен в лоб дать или обозвать. Скажи вот, чего тебе хотелось. А ты, если тебя ударили, там, не устраивай драку дальше, а, например, сделай вот так. Дальше это то же самое в школе. Если есть взрослый, по нашему опыту, когда в коллективе есть взрослый, который за этим коллективом следит, который организует, который точно так же, как родитель, выстраивает некоторые правила и последовательно призывает детей соблюдать эти правила, вероятность буллинга гораздо ниже. И часто дети, которые начинают драться, которые начинают выяснять как-то между собой отношения, дети прибегают к физической силе чаще всего, потому что они остались одни. Они приходили, они просили помощи, они говорили, я не справляюсь, я вот, например, там, сказал так, сделал это, он все сделал правильно, он все сделал по красоте, как надо было. Но буллинг — это намеренное, систематическое и целенаправленное преследование. Ты хоть что мне делай, будь ты семипядей, я буду продолжать это делать, потому что моя цель — делать это. Поэтому важно идти к взрослому. Взрослый ретировался, сказал, ой, это ерунда. Какое-то некоторое бездействие или попустительство взрослого, к сожалению, приводит к тому, что дети вынуждены как-то решать. А дальше развивается это по-разному просто. Поэтому в буллинге я категорически, мне так как это будут слушать люди, я категорически против того, чтобы сказать, что булят слабого. Нет. И на нашей практике было огромное количество примеров, когда были сильные, классные, ответственные ребята, которые сталкивались с буллингом, попадая в такой коллектив. И, то есть, это не делает тебя каким-то никаким.
4: То есть, если ты подвергся буллингу, не значит, это что ты слабый.
5: Да, это коллектив, в котором это случилось. Угу. То же самое, как если на тебя напали на улице, это не значит, что ты какой-то слабый.
4: Понятно. Вы хотели добавить?
3: Да, потому что как раз вот чем коллектив отличается от улицы, на улице это рандомное же, и то исследования все уже доказали, да, что вот я недавно буквально читала, что эксперимент был маньяком, всем там какое-то количество маньяков, им показали рандомно просто эскалатор в метро. И они все выбрали одних и тех же людей. Поэтому это всегда. Что такое структура класса, например, в школе? Там есть несколько вариантов силы. Сильный — это не обязательно самый сильный физически, да, есть по финансовому
4: признаку. Но для меня даже иногда лидер, он может быть маленького роста,
3: абсолютно,
4: который идеологию несет,
3: абсолютно,
4: который все это вокруг
3: сила
4: себя объединяет.
3: Есть гламурные девочки,
5: разная,
3: условно,
5: да.
3: Есть беляшечки, да, там ранее Беляйлиш, к примеру. Есть там качки, есть богатые,
4: да.
3: Есть там эти, есть там эти. Я сейчас за жертву буду говорить, потому что я считаю, конечно, жертвы прежде всего организаторов буллинга. Вот это наша целевая аудитория, с кем больше всего надо работать. Это дети, которые это организовывают. Как раз они более асоциальные, нежели жертва буллинга.
5: В коллективе важно работать со всеми, да. Я понимаю, о чем вы говорите.
3: Вот коллектив, да, и рандомная жертва — это все-таки разные вещи. Это сложившиеся, устоявшиеся отношения. И тебя там выбирают. Там никогда не бывает случайных жертв. Ну просто, давай тебя сегодня будем. Там не так. Там все равно есть элемент слабости, но не как качество характера, а который стая считала как фас. Это могло быть замечание учителя. Мама пришла неряшливая алкоголичка. Да, то есть там спусковых крючков, может, это не в самом ребенке может быть, но они есть обязательно. То есть стая посчитала, что тебя можно. И вот я своих детей всегда учила. Одно дело, когда ты дерешься, и другое дело, когда ты не можешь дать сдачи. То есть для того, чтобы быть сильным и уметь дать сдачи, тебя не будут трогать, потому что не потому, что ты ходишь, всех лупишь, потому что все будут знать, что ты дашь сдачи, да? И вот дать сдачи в этом смысле, вообще, это самый опасный период, это вот, наверное, с 7 по 10 класс. Потом в 10 даже дети уже приходят другие, 11 класс, они немножко другие, да? Но вот эти вот 3 года, это правда кошмар, это просто помочь ребенку это прожить и забыть, как страшный сон. Не в плане буллинга, а в плане вообще самоустройства вот этой среды внутриподростковой. Нужно понять, что это всегда стая, которая считывает разные импульсы, разные социальные сигналы. Ну, то есть, если мы вот так говорим, да, часто родители сами являются, придет на собрание, начинает выкладывать в соцсети, простите, да, разные подробности, или рассказывать подружкам, все друг друга знают, обычно все живут рядом, и пошло. Ты описался, ты там в детстве там титьку сосал, да, ты там еще что-то. Психолог это, может быть, никогда не докопается вообще, но спусковой крючок всегда есть. Почему нельзя, чтобы дети выясняли отношения между собой? Потому что есть конституция, ты не можешь бить своего брата, потому что у тебя есть вышестоящий орган, родительская власть.
4: На самом деле эта тема очень сложная,
3: конечно,
4: сложная, очень глубокая, и очень много разных ответвлений, которые, конечно, надо обсудить. Нам одного эфира не хватило. Я вот сейчас прям при вас попрошу наших экспертов еще раз собраться в этом составе, потому что было очень интересно. Давайте вы мне пообещаете, что вы еще раз придете, мы продолжим эту тему, потому что действительно можно и важно об этом говорить. Так что обязательно соберемся, увидимся, услышимся совсем скоро, через неделю в субботу. До скорых встреч, еще раз большое спасибо.
0: Узнать за 90 секунд. Туркменистан – одна из самых богатых республик на постсоветском пространстве. На ее территории сосредоточены огромные запасы газа и нефти. Они формируют основу экономики и обеспечивают валютные поступления. Дворцами и мечетями Туркменистана можно любоваться часами. Столица Ашхабад – удивительный город, основанный во втором веке до нашей эры и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Причем не один раз. Здесь находится самое большое колесо обозрения в крытом помещении, самое большое в мире архитектурное изображение звезды, самый большой ковровый орнамент и самое грандиозное изображение коня на Олимпийском стадионе. А еще Ашхабад в знаменитый международный справочник попал как место с самой высокой на планете концентрацией домов из белого мрамора. Почти 600 новых зданий общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров облицованы этим природным камнем. Сделано это не только из эстетических, но и из практических соображений. Белый мрамор

0: Информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Симферополе 17.00, Хабаровске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Европа обновила антирекорд по закачке газа в хранилище. В Нью-Йорке опасаются терактов во время визита израильского премьера Бениамина Нетаньяху. В Китае во время фестиваля факелов возник пожар. Дали подробности. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, снятые в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. Ранее стало известно, что в городе закрыли все пляжи в связи с опасностью атаки БПЛА. Об этом сообщал мэр курорта Алексей Богодистов. Отдыхающих попросили срочно покинуть берег. Глава города также добавил, что жителям и гостям курортов необходимо сохранять спокойствие и помнить, что безопасность людей превыше всего. Ситуация с закачкой газа в подземные хранилища Европы усугубляется. Запасы находятся на рекордно низких уровнях, заявил «Газпром». Евросоюз на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах Союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель Еврокомиссии Анна Каиса Итканин. Однако «Газпром» ранее спрогнозировал, что уровень заполненности европейских хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе. Владимир Зеленский заявил, что у Украины якобы есть договоренности США о ежемесячных поставках ракет для американских систем ПВО, находящихся на вооружении ВСУ. Ранее украинские воздушные силы признали, что не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду и субботу. Сам Зеленский недавно констатировал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО, а глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны, разведки Егор Чернев в четверг заявил, что ситуация с системами противовоздушной обороны на Украине стала наихудшей за все время конфликта. Полицейские Нью-Йорка считают, что риторика мэра Захрана Мамдани против премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху осложнит обеспечение безопасности во время его визита на Генассамблею ООН и может повысить риск беспорядков и терактов, утверждает газета «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на источники. Ранее мэр Нью-Йорка призывал американские власти задержать израильского премьера по обвинению Международного уголовного суда. В материале говорится, что возмущенные источники в полиции города заявили The Post, что безрассудная одержимость Мамдани критикой Нетаньяху подбадривает радикальных активистов, подвергая опасности рядовых полицейских и обычных жителей Нью-Йорка. Израильская артиллерия ведет массированный обстрел стратегической высоты Али-Ат-Тахер и прилегающих районов на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. С возвышенности Али-Ат-Тахер просматривается значительная часть города и ведущие к нему дороги. И контроль над ней позволяет обеспечивать огневое воздействие на Набатею и соседние районы. Пламя охватило толпу на празднике факелов в Китае. В результате 16 человек пострадали. Пожар произошел после того, как случайно опрокинулось ведро с горючей жидкостью. Огонь быстро охватил гостей. Началась паника. Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести и были госпитализированы. Видео инцидента можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дамы и господа, мы готовы к взлету. Пожалуйста,
0: берегитесь. Едем по России.
3: Ну что, шоу «Едем по России» вновь в эфире на 91,2 FM, радио «Спутник». Марк Еремин и Артем Муратов в студии для того, чтобы вам опять рассказать о каком-то замечательном, красивом нашем месте, которое находится обязательно в России и которое обязательно стоит вашего внимания. Помимо того, что там вкусно, там красивая природа, помимо того, что это достаточно большое, ну, так сказать, нет, наверное, чё, я хотел сказать регион там или что-то,

0: Это город. Мы про город. Не будем про регион сегодня конкретно говорить. Или мы все-таки зацепим что-то за городом?
1: Не, мы, безусловно, зацепим сегодня и то, что за городом, и то, что в городе.
0: Я бы город достаточно большой.
1: Ну, большой город. Еще его, кстати, называют этот город гастростолицей России.
0: Вот это я обожаю, когда вот так вот говорят. Потому что сразу туда я беру билет.
1: В гастростолицу?
0: Сразу же.
1: Я бы даже так сказал. Из этого города родились в ресторанах шеф-повара. Очень много работает и в Москве, и в Санкт-Петербурге, в популярнейших ресторанах именно повара из этого города. Ну что, мы, как всегда, затянем с тобой
0: да,
1: на полчаса.
0: Да, затянем, а потом вы скажете, да давайте уже и переключите. Нет, не переключайте, потому что мы будем рассказывать о Красноярске. Город прекрасный, просто невообразимый. Если посмотреть фотографии, ну, для тех, кто все-таки там не был и хочет какую-то затравочку для себя, посмотрите, и вы поймете, что это стоит очень вашего внимания. Прям очень стоит.
1: Ну, тут нужно сказать, что Красноярск в последние годы становится довольно популярным с точки зрения туризма. Там за него взялись, причем взялись и не только с точки зрения там, реконструкции самих мест, а еще в медийном поле. Люди начинают рассматривать Красноярск и такие удивленно, о, ничего себе, у нас есть такой город, есть такие места, туда можно прилететь.
0: Ну, и не так быстро. Да, не так потратить быстро. Нужно часа 4-5.
1: Да, не так быстро, как в прошлом выпуске мы рассказывали про Калмыкию, где за час практически можно долететь, час 20, час 30, а здесь лететь 4,5 часа из Москвы. Поэтому, дорогие друзья, добро пожаловать в Красноярск. Сегодня будем разбирать, что же там такого необычного.
0: Ну, надо сказать, да. что я был там 3 раза. Три раза я там был, равно не был. Потому что приехать, поработать и улететь сразу оттуда, я считаю, как будто бы я его и не посмотрел. А из окна автомобиля, когда я ехал до аэропорта и из аэропорта, ну, это не считается. И даже так мне он понравился.
1: Я вообще могу сказать, что все твои поездки по России они вообще не считаются. Потому что в каждом выпуске ты говоришь, я там был, но я там не был. Поэтому у тебя как, ночной вывоз там просто, и все, тебя привезли из окошка. Это Красноярск,
0: смотрите. Ну, в каких-то заведениях я был, эти заведения, несомненно, мне понравились. И да, мы уже говорили о том, что это место гастростолица. И там, где я был, конечно же, мне было вкусно. Мне было вкусно, там здорово встречают, прекрасный сервис. И надо сказать, я так понимаю, это холмистый какой-то город. Мы вот из холма в холм перебирались, или я путаю. Вот у меня такое впечатление.
1: Слушай, у меня не осталось такое впечатление, что
0: как будто я с какой-то вот сопки огромной съезжал. Вот это я помню.
1: Нет, там ты, безусловно, если ехать за пределы города, ты действительно можешь подниматься наверх, то есть и там по руслу реки действительно ехать. Да, то есть может такое быть. Но сам по себе город, я не припоминаю, чтобы он был холмистый. В принципе, такой себе ровный город, в принципе, для ровных пацанов.
0: Прям ровный город. Хорошо. Да, да. В новостных лентах, если почитать, то какой-то там где-то загрязнение, говорят, где-то еще что-то. Но надо сказать, что если посмотреть на ту природу, которая вокруг Красноярска...
1: Ну... Слушай, на самом деле Красноярска есть своя определенная особенность, как и во многих городах, там чуть там ближе к Кузбассу и так далее. То есть что там чувствуется зимой? Там, так как
0: зимой конкретно.
1: Ты зимой там был? Я был там в -37. Поэтому, я не знаю, уместно ли сегодня рассказывать про Красноярск вообще в целом, потому что мой опыт был в сумасшедший мороз. Но тем не менее, прикиньте...
0: Ну вот кто-то захотел зимой туда поехать в -37.
1: Ну вот я ходил там пешком. У меня куртка есть, которая в -50 для поездок таких специально. Вот я ее надевал, в целом неплохо довольно погулял там.
0: Но ноги были в шоке.
1: Ну да, да, ноги были в шоке, холодно было. Ну к чему веду? Значит, что про Красноярск можно сказать? Зимой особенно уникально одно явление, которое я прям с окон гостиницы смотрел. Там супер большая влажность, очень большая влажность. И если ты приезжаешь в там, суровый мороз, то город просто весь окутан паром. Ну, особенно возле Енисея. В чем суть?
0: Там туманом ты имеешь в виду?
1: Паром. Паром, ну, прям парит. Енисей парит. Почему так происходит? Там не замерзает Енисей. Это случилось там как относительно недавно, нельзя, наверное, сказать, но в советское время там построили плотину для ТЭЦ, и из-за этого Енисей перестал замерзать, потому что сбрасывается там тоже теплая вода в реку, да, ну, как в любой ТЭЦ. И поэтому по руслу реки вода в дикий мороз начинает как бы испаряться, получается пар такой, ну, как не испаряться, а начинает из-за разницы температур появляться пар в городе. И причем, чтобы ты понимал, это прям в самом центре ты идешь, и сумасшедшая влажность из-за этого становится еще холоднее. Особенно, если начинает дуть ветер, это вообще суровый прям очень регион был с точки зрения зимы. Но, тем не менее, в принципе, если начинает теплеть, то все проходит. Что еще для себя я там первого такого в картинке видел? Там действительно Енисей – это мощнейшая река. То есть это прям такой центр силы, прям эпицентр города. И действительно, вот летом, хоть я там и не было, но сейчас, вот, сколько я там смотрю разных ребят моих знакомых, там действительно очень красивые набережные, есть места,
0: да, где набережная гулять. Крутая.
1: Да, и за городом, за Красноярском еще и села интересные, и городишки тоже интересные на берегу реки Енисей. Тоже о них с тобой поговорим сегодня. Ну, как бы так, вообще сам по себе Красноярск – это, безусловно, миллионник. Там сейчас нет метро, ну, его строят. Строят давно, но должны к дню там, рождения города, по-моему, в 28-м или 29-м году уже открыть подземный трамвай скоростной, как в Волгограде. То есть не метро, а трамвай. И там все жители его очень сильно ждут, поэтому...
0: Но я как КВНщик могу сказать, что для местных КВНских команд, mm-hmm. а несколько есть известных КВНских команд, которые родом из Красноярска, вот чем дольше не строят метро, тем больше поводов для шуток в своих выступлениях они используют.
1: Ну да. Что хочу сказать, там, кстати, в 2016 году разработали бренд города, и был слоган «Россия вокруг нас». Наверное, могу с ними согласиться, потому что, ну, отчасти, да.
0: Чисто географически.
1: Географически, да, Россия вокруг Красноярска, да.
0: Все логично.
1: Все логично.
0: Здесь уж точно не будем спорить.
1: Ну что, давай посмотрим, когда лучше ехать в Красноярск.
0: Логично предположить, что осенний, вот в конце лета периоды, это более классное время просто погулять не в жаре. Если говорить о Красноярске, наверное, это ну, не так сильно жарко, mm-hmm. в принципе. Но летом, мне кажется, все-таки можно.
1: Нет, там жаркое лето. Я жаркое спрашивал, лето. Да, у наших организаторов, кто нас привозил в регион. Там прям жарко, там прям супер жарко.
0: Ну, то есть весна и осень – это да, как да. будто лучшее время для
1: ну,
0: посещения
1: вот, знаешь,
0: этого региона.
1: Я побывал там в лютый мороз.
0: Тут 37, я тебе скажу, не лютый мороз. Ты в 50 не гулял. Я в своем
1: гулял,
0: детстве
1: гулял в 50, только в других регионах. К чему веду, что даже в такую жесткую погоду холодную у меня остались очень хорошие впечатления от города, при том, что мы и за город выезжали, на природу и так далее. То есть есть что посмотреть даже в суровую зиму.
0: Конечно, когда ходишь, вот я ездил, не mm-hmm. ходил, а вот я ездил по Красноярску, и кажется, что ну, это все глобально.
1: Там есть и горнолыжка своя. То есть ты можешь приехать, покататься на склонах, поэтому в целом... Ну, как бы для людей, кто отпуск выпадает на суровую зиму, Красноярск может стать точкой, куда можно приехать погулять.
0: Так,
1: вот если вдруг вы, вдруг вы катаетесь на этих на коньках и на лыжах и сноубордах.
0: Давай, с ну чего что? Начнем? Вот мы приехали. Конечно же, масса вариантов заселиться и в гостинице, mm-hmm. и в апартаменты, много чего там есть. Красноярск все-таки это огромный город. С чего начнем? Куда пойдем гулять?
1: Я бы сначала просто вышел бы погулял по центру города.
0: Так.
1: Это вот первое, что я пошел бы там. Потому что я, по сути, так и сделал. Я просто вышел из гостиницы, мы жили как раз у моста в центре, прям практически на площади, и я пошел просто гулять. А что откроется? Откроется, во-первых, необычная архитектура. То есть Красноярск, он совмещенная архитектура такая прям старая и советская. Выглядит довольно, ну, как бы, ну, неплохо. Можно дойти пешком до исторического квартала. Что такое исторический квартал? Там собрали старые дома, и те, которые там стояли, по-моему, еще какие-то привезли туда. То есть какие-то избы старые, которые отреставрировали и сделали из них, получается, полноценный квартал вот таких вот старых изб, и там музеи разные открыты в них, там лавочки тоже очень хорошие сделаны, парк рядом построили. То есть точка притяжения людей для того, чтобы посмотреть на город, там довольно неплохо обустроена. Поэтому мне понравилось там, если не ошибаюсь, стоит около 5 или 6, может быть, больше изб, в которые можно входить, ворота, они все резные, очень красивые, и все выглядят очень ярко. Поэтому это одна из таких первых точек, которую точно, ну, как бы я посетил. Я, собственно, ее и посетил, одну из первых.
0: В этот мороз люди.
1: Да, в этот лютый мороз.
0: А ты представляешь, как там летом красиво?
1: Ну, да, да, да. Поэтому это первая такая точка. Там же еще рядышком стоит готический храм, церковь такая стоит. Ну, на самом деле, ты знаешь, я вот таких готических храмов у нас видел во многих городах. Вот в Астрахани был, потом в Красноярске, в Иркутске. Да, практически вот во всех городах, где я был, везде где-нибудь найдется вот такой католический огромный готический
0: собор,
1: храм.
0: Да?
1: Ну, я не знаю, я его знаю храм, наверное, собор его правильно называть, да? Но сейчас как бы там православие, получается, там храм его называешь, да?
0: Угу.
1: Тоже он стоит рядышком, поэтому туда можно прийти, в него можно зайти, посмотреть, погулять. Этот храм находится прямо вот в вот этой туристической такой деревушке, о которой мы только что говорили. Если ты не знал, то вот в Сургуте я был, там был тоже сургутский Биг Бен. Есть еще и Красноярский
0: Биг Бен. И его так местные сами называют.
1: Да, есть Красноярский Биг Бен. Это городские часы.
0: Угу.
1: Они напоминают чем-то напоминают фигурно просто башня с часами. Вот местные назвали его Красноярский Биг Бен. Не могу сказать, что он прям похож на него, но просто башня с часами своеобразная. Вот, и там ее построили что-то еще в 60-х годах. Поэтому тоже одна из точек, которые можно смотреть. Ну, как бы она пофотографироваться, да, как бы супер прям достопримечательность, наверное, нет. Но она такая типичная городская сейчас, которую тоже можно посмотреть. Что еще? Я сделал фотографии в этом месте. Мне почему-то все называют, так это же Карандаш.
0: Так. Что, а,
1: на самом деле,
0: что имеется в виду?
1: Это часовня, называется Параскеве Пятницы. Это самое узнаваемое такое, наверное, строение Красноярска.
0: Вот его я видел.
1: Да, и он действительно, если так посмотреть сбоку, во-первых, он на возвышенности, вот там нужно ходить. Угу. То есть ты поднимаешься на него наверх, приезжаешь, поднимаешься такой. Это небольшая дорога на подъем.
0: Он на 10-рублевой купюре. Вот.
1: Да, да. И он...
0: Вот поэтому, может, я сказал, что я его видел. Ну, нет,
1: скорее
0: я его
1: всего,
0: проезжал.
1: Да,
0: точно.
1: Да, да. То есть его возвели там в начале еще, по-моему, 19 века. Там была деревянная часовня, потом в 50-е сделали уже каменную. И там такая смотровая площадка. Ну, вообще, вот если посмотреть на него с виду, он реально как карандаш. Такой,
0: да,
1: маленький заточенный карандаш, потому что крыша такая зеленая, острая.
0: Ну, часовня красивая.
1: Ну, да, то есть там хорошо открывается вид на город, на Енисей, там сопки видны. Ну, сейчас, если мы там с тобой просматриваем фотографии тоже, то ты можешь посмотреть. Но я вот смотрю сейчас летнюю фотографию, я был там зимой. Вот, но зимой мне показалось даже еще красивее сейчас, чем летом. Там часто проходят разные ярмарки, фестивали тоже в этой части, потому что, ну, как бы там хорошая такая зона, и люди тоже-то, по сути, приезжают. Но это такие первые точки, вот, которые я же в первый день тоже начал смотреть, ходить, гулять. Вот, я бы еще там, знаешь, к еде потом, наверное, подошел бы, потому что есть одна особенность, самая вкусная десерт, который я ел, но я не знаю, мы с тобой, наверное, чуть позже подойдем к еде, пока можно чуть пройтись дальше.
0: Слушай, ну у меня есть список красноярских блюд, которые обязательно нужно попробовать, и они как-то пересекаются с теми блюдами, которые я вот в детстве пробовал, так как вырос в городе Нового Уренгоя и Малнейского автономного округа. Вот, например, та же строганина, она в Красноярске тоже очень ценится, тончайшие вот эти стружки замороженной рыбы или оленины. Кстати, строганина из оленины тоже есть, которые подаются с макалом из соли и черного перца. Очень вкусно. Это я вообще всем рекомендую, кто не пробовал, особенно из с муксуна попробовать. Это я уже не про красноярского муксуна, его там нет. Вот. А в принципе, такое блюдо попробовать. Сугудай – традиционная закуска из свежей рыбы. Ну, кстати, муксун, чир и нельма, да, вот опять-таки себя сам поправляю, муксун все-таки есть там.
1: Да, не, есть, конечно.
0: Замаринованный
1: есть,
0: лук, да, с луком, маслом, солью и перцем. Вот я просто говорю, что такого муксуна, как, допустим, в том же Ямало-Ненецком, вот он другой там, он жирнее гораздо. Так, ну, пельмени с дичью, понятное дело, сюда. Это сытое блюдо с начинкой из мяса, лося, кабана, косули или, кстати, медведя. Ты пробовал?
1: Я пробовал медведя. Медведя, да. Ну, правда, в Тюмени медведя.
0: А я вот никому не рекомендую.
1: Ну, ты знаешь, у меня к медведю тоже особое чувство в этом плане, потому что...
0: Не рекомендую вообще.
1: Я ел стейк.
0: Это какой-то бред уже.
1: Я ел даже не стейк, а сделали котлету из него. Ну, бифштекс, получается. Да. Но честно тебе скажу, для меня он показался очень тяжелым мясом.
0: Да, ну, для меня это сравнение с собачатиной, вот честно.
1: Нет, смотри,
0: это
1: здесь...
0: Это хищник.
1: Ну, это хищник, да, дичь, вот... да. Но тут надо, знаешь, что понимать еще. Во-первых, вам тоже на заметку всем, кто сейчас слушает, что просто так медведя есть нельзя. То есть, если вы куда-то там приехали, какой-то местный вам там дал вот вам кусочек медвежатины, лучше его не есть. Объясню почему, что медведи в большей своей степени, они всегда с паразитами больные. И только в каких-нибудь действительно проверенных ресторанах еще желательно запросить документы проверки, потому что это прям действительно, ну, от него можно очень сильно заболеть, от этого медведя, потому что они все больные практически.
0: Вот, вот мы... мне нравится, как ты огораживаешь людей.
1: Ну, это правда. Я вот просто смотрю, что многие просто берут, хаотично пытаются есть всю еду, вот с медвежатиной лучше так не делать.
0: Ладно, мы свое мнение не хотим навязывать, но рекомендуем. Так, енисейская уха. Понятное дело, что там, где енисейская, и вполне логично рыбу использовать для ухи.
1: Ну, надо вообще понимать, что Красноярск, это же, я говорю, Енисей, там рыбы
0: стелли,
1: полно.
0: Сига,
1: да.
0: Хариус.
1: Да, да.
0: Пальчики оближешь. Вот сильно рекомендую попробовать. И черемша, весенняя такая дикорастущая зелень.
1: Я ел. Мне бабушка ее мариновала, черемшу, да.
0: Очень классно.
1: А знаешь, вот что ты сейчас будешь точно не ожидать от Красноярска, какой десерт там оказался самым вкусным вообще, где я бы ел его?
0: Ну-ка.
1: Варианты какие-то есть, предложи?
0: Я не знаю, конфеты. Есть красноярские китайские конфеты пробовали? Очень вкусные.
1: Нет, нет.
0: Ну, не знаю. Черемуховый торт есть. Тоже известный достаточно в Красноярске. Пришлите кто-нибудь, пожалуйста, с доставкой. Такая скорая доставка, пока он там свежий. А таежный чай, я знаю, тоже очень распространенный такой напиток в Красноярске. Ну, давай, не томи уже, что ты там.
1: Ромовая баба.
0: Ромовая баба. Но это везде вкусно.
1: Не, подожди.
0: В Красноярске по-особенному.
1: Там вообще, там есть сетка, пекарня, не помню, по-моему, тоже так называется, что-то с ромовой бабой связано. И они делают супер разнообразные ромовые бабы.
0: Ну, то есть разными начинками. Много вариаций.
1: Вообще. И, это ромовая...
0: и вот это пришлите мне тоже.
1: И эта ромовая баба просто шедеврально вкусная. Я сейчас про нее говорю, и мои сосочки языковые вспоминают, как я с кофе
0: хорошо, что ты уточнил, какие именно. Так, ребят, мы можем долго говорить о кухне, и кухня в Красноярске, конечно же, классная.
1: Ну, здесь нужно тоже, смотри, если очень много классных сейчас про кухню тоже, я почему можно говорить про то, что Красноярск является гастрономической столицей, там есть одна особенность. Там чуть ли не единственный в России университет, где готовят шеф-поваров, обучают. Угу. Вот, я был на экскурсии, я не помню, как правильно он называется, не буду сейчас его называть, но, в общем, кто захочет, да, можно прийти на экскурсию и посмотреть, как ребята обучаются. Это современный университет, где кафедры и обучение ребят происходит на кухнях. То есть ты прям вот... Мы ходили, гуляли, и они там, ребята, сдают экзамены, готовки там, перепелки, и тогда мы их ловили, они бегали из...
0: То есть у нас были обычные аудитории, да, у них аудитории кухонные.
1: Кухни, классические кухни, склады с продуктами. У них на территории есть свой ресторан, где они сдают экзамены. Экзамен у них — это приготовка, там, сервировка и приготовить блюдо определенное. Вот. И когда мы там были, они как раз готовились к экзаменам, они сдавали блюда, то есть они готовили, там была у них перепелка с каким-то гарниром еще, и вот они все на нескольких этажах, ребята готовили на там кухне на несколько этажей, и получается, что кухни очень много. Mm-hmm. Эта кухня, это получается как бы кафедра такая у них, зал обучения. Вот, и они готовили, и что там еще я заметил уникальное? Знаешь, что еще? Я увидел, как обучают сомелье.
0: Вот это я получился, если честно.
1: Давайте историю расскажу, как я это, значит, мы идем в конце коридора, есть дверь, у двери маленькое круглое окошко, и я такой просто, знаешь, прохожу, смотрю, сидят девчонки, молодые, красивые такие, студентки все, человек 20, наверное, сидит. Я такой смотрю, думаю, а что они все с вином?
0: Угу.
1: А они все...
0: Может быть, выпускной, ты думаешь, да?
1: Они, значит, сидят, мы вошли, там была лекция. И, значит, лекция как? Их учат, ну, как сомелье, распознавать вино. И все девчонки... Обрати внимание, хочу тебе здесь... Почему-то в основном на этих лекциях сидели одни девчонки. Вот.
0: Так.
1: И они все дегустировали, получается, вино. Вот так лекция проходит, представляешь?
0: Слушай, ну, обычно, да, вот я встречал во всяких заведениях сомелье, уже вот прям они в возрасте были. Это точно не молодые парни были. И сомелье, да, действительно помоложе были женского пола. Видимо, для мужчин...
1: Рецепторы у них другие, наверное, там просто.
0: Я просто про другое. Я думаю, для мужчин сначала нужно обучиться на 100% нормальную профессию. Хотя сомелье, конечно же, это серьезная профессия, ни в коем случае я не принижаю достоинство этой профессии, но и даже обучился бы, но сделал бы все-таки образование своим личным, это вторым по счету.
1: Ну, вот, точно, то есть, не первым. Ну вот смотри, получается, что они там как раз учились открывать полноценно правильно бутылку вина, вот там прям преподаватели, у них там разные сорта стояли, и как бы место, у тебя стол, там раковина, там где ты сплевываешь, получается, это вино, потому что они же не пьют его. Они,
0: вот
1: как
0: это
1: бы,
0: ошибка. Я считаю, это ошибка. Ребят, ну, на самом деле, если хотите отучиться на сомелье, вам в Красноярск. Девушки, вы тоже об этом, наверное, уже в курсе.
1: Ну, и на повара, потому что я же, как уже в начале выпуска тоже сказал, что все шеф-повара, правильно сказать, в крутых наших ресторанах, выходцы в большей степени оттуда. Причем мы потом тоже ходили обедать. Там, во-первых, там очень много, действительно очень много классных ресторанов. Современных, стильных очень много. С национальной кухней, с разными блюдами, кухнями. И действительно мы приезжали вечерами там на ужин, и я прям видел этих молодых ребят, которые стажируются в этих ресторанах. Делают очень классную кухню. Поэтому, если хотите за гастрономией, пожалуйста, приезжайте в Красноярск. Там и есть и высокая кухня, и просто обычная, как национальная такая. То есть там на любой вкус вы найдете себе хорошее место.
0: Так, ну, мы обсудили, как могли уже эту замечательную еду, блюда, местные.
1: Я бы еще про одно кухня. Место тебе рассказал.
0: Давай.
1: Ты... Как раз перед успеем до перерыва.
0: Ты сейчас расскажешь о том месте, где ты был.
1: Да.
0: Давай.
1: Это называется Музей Площадь Мира. Mm-hmm. Там еще, это вообще на самом деле крупнейший музей, его еще там же называют музей Ленина. Значит, что это такое? В старом, получается, ну, как бы в музее, он, кстати, находится на площади Мира, то есть там, получается, ты входишь, и там место, где... Это, короче, современный арт-музей.
0: Арт-музей.
1: Да, то есть современного искусства. Он несколько этажей, если не ошибаюсь, там 3 или 4 этажа. Раньше это был дворец пионерии или что-то такое. Угу. А вот сейчас там современные художники делают свои какие-то композиции, делают какие-то арты свои. Но что мне понравилось там? Там большое количество залов, где собирали со всего города, еще даже со страны возили туда разные советские... Знаю, какое-то пальто висит там, одежда и так далее. То есть там полноценные такие залы с советской одеждой, с историей, там, с временами, там, во время Ленина, как там все происходило. То есть плюс там очень много интересных объектов, которые связаны там с разными войнами нашими, там, с афганской тоже. То есть там прям очень много таких интересных точек, и там можно на целый день просто провалиться и гулять. И это очень интересно. Это прям...
0: Достаточно
1: это, знаешь, это не типичный музей, типа картины. Угу. Это интерактивный музей, где ты прям погружаешься в световые, там, какие-то экспозиции. Да, у тебя прогружается там с музыкой, с определенными смыслами, там, это все вокруг тебя там шумит, играет, все это вот так вот тебя погружает. И там очень много разных залов, в том числе и исторических, в том числе и современных. Кинотеатр там тоже небольшой есть, то есть там проводят осмотр, можно так сказать, не знаю, mm-hmm. там разных картин. В общем, мне очень понравилось, ты понимал, там есть такое во времена эпохи Ленина, а потом Сталина, там есть прям целые такие залы, где ты заходишь, и ты ощущаешь себя в коммуналке, потому что прям воссоздали полностью коммунальную квартиру с реальными вещами, висит шуба, поеденная молью, это знаешь, такая...
0: Круглый телевизор, да, почти что.
1: Телевизор, где идет какая-то советская передача, а потом класс. Там время... Потом кресло стоят, и даже запах, там даже запах, знаешь, вот как в бабушкиной mm-hmm. квартире mm-hmm. приходишь, вот такой вот определенный такой запах, и ты вот проходишь, он такой прям узкий коридором, и ты прям как будто вот в нем зажат, в это все. Mm-hmm. Ну, довольно интересная точка, и я вот там провел, наверное, 3 часа, мне понравилось. Плюс здорово. Там на последнем этаже были еще картины современных художников.
0: Ну, вот я смотрю, тоже, где-то да. 250 рублей, да, вход взрослый.
1: Ну, он вообще, да, копеечный, но зато там можно провести. Как раз было холодно, и я думал, где же мне погулять, пришел
0: где же согреться. Поэтому 3 часа там и гулял.
1: Да.
0: Не, на самом деле, да, многие пишут о том, что этот музей действительно обязательно к посещению, и вообще думать даже не надо, посещать или не посещать. Mm-hmm. Даже для тех, кто не особо любит музеи, кто не особо ходок, так
1: это
0: скажем,
1: по музеям. Да, это не типичный музей.
0: Это не типичный музей, да. Он интерактивный, там есть очень классные точки. Итак, друзья, более подробнее о Красноярске мы расскажем после перерыва, а пока что мы познакомились и с гастрономией, и mm-hmm. о первых впечатлениях, которые ты испытываешь, когда прилетаешь в Красноярск. 91.2 FM, радио «Спутник», Марк Еремин, Артем Муратов. Едем по России.
2: Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
5: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Российские военные поразили сухогруз с военной техникой и склады с оружием в порту Николаева, сообщила Минобороны. Также удары нанесены по складам в Одессе и сухогрузу в Черном море. Меры поддержки, аналогичные тем, которые получают участники специальной военной операции, их семьи распространят на резервистов из саратовского подразделения «БАРС», защищающих область от вражеских БПЛА, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он подчеркнул, что подписавшие контракт резервисты привлечены к обороне важнейших гражданских объектов исключительно на территории Саратовской области. Интерес иностранных инвесторов в Калининградской области обусловлен наличием мощного нефтегазового сектора, АПК, а также развитой машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей, заявил РИА Новости глава представительства МИД в Оренбурге Андрей Хибаков. По его словам, участились контакты региона с дипломатами и представителями бизнес-сообщества ближневосточных государств, в частности с Ираном и Саудовской Аравией. 25 вагонов с почти 2000 тонн пшеницы и каменного угля отправлены из России в Армению через территорию Азербайджана по железной дороге, сообщило в субботу азербайджанское агентство АПА. Баку в конце октября прошлого года сняла запрет на транзит грузов для Еревана через свою территорию. В рамках транзитных перевозок из России в Армению через Азербайджан уже поставлено около 36 тысяч тонн зерна, свыше 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречневой крупы. Помимо транзита продолжается и экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. К настоящему времени экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, а также около 5 тысяч тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95. Французским фермерам потребуется помощь в размере нескольких миллиардов евро на фоне убытков из-за аномальной жары и вызванных ею пожаров и засухи, заявил глава крупнейшего сельскохозяйственного профсоюза Франции Арно Руссо. По его словам, в сельском хозяйстве, будь то выращивание культуры или животноводство, практически невозможно производить что-либо, когда температура превышает 40 градусов Цельсия. Ранее министр сельского хозяйства Франции Ани Женевар сообщала, что аномальная жара нанесла огромный ущерб агросектору в стране. Она привела к резкому падению урожайности овощных культур и объемов производства молока, а также к повышенной смертности скота. Пламя охватило толпу на празднике факелов в Китае. В результате 16 человек пострадали. Пожар произошел после того, как случайно опрокинулось ведро с горючей жидкостью. Видео инцидента можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
6: Дамы и господа, мы готовы к взлету. Пожалуйста,
2: берегите. Едем по России.
0: Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов в студии 91.2 FM, радио «Спутник». Мы продолжаем изучать Красноярск. Большой достаточно город, и мы уже успели что-то рассказать. Вот я хотел продолжить. Для меня, конечно же, когда в городе есть большая река, тем более вот Елисей – это большая река, действительно, которая еще и не замерзает, набережная имеет большое значение. По набережной ты можешь определить, насколько город хорошо... Современный, это понятно, хорошо относится к своим горожанам. Ведь набережная – это точка притяжения не только туристов, но и людей, которые там живут в городе, конечно, Красноярск. Да, да. И хотелось бы, конечно же, гулять по классной набережной. Что можно сказать о набережной Елисея в Красноярске? Она замечательная. Вообще, эта набережная изначально была важным транспортным рыболовным причалом уже в 17 веке. А в 20 веке, особенно вот в 50-х, 60-х годах, ее начали благоустраивать. Появились асфальт, парапеты – сейчас там вообще велодорожки. Там вообще можно гулять и действительно потратить на это достаточно большое количество времени.
1: Ну, я, ну, опять же, было холодно, я по самой набережной не гулял, но мы выходили там на один из отрезков. Это как раз у моста, который ведет на остров, о котором ты сейчас хочешь рассказать тоже про...
0: Остров Татыша.
1: Да, да, он там тоже новый, этот мост. И мы выходили, там достаточно благоустроенная современная была набережная с выходом к воде, прям, ну, холодно было, правда.
0: Вот что... Съездить туда, попробуй съездить в теплое время.
1: Меня звали, кстати, туда летом, но супер график не получается. Там утки плавали, вот я что помню.
0: Зимой.
1: Зимой.
0: До последнего держались.
1: Бедняги, да, они там выбирали место, где больше пара, чтобы погреться. Но, в принципе, даже по зимнему виду могу сказать, что он довольно красиво. Плюс сам мост тоже современный, к нему еще подъемные лифты такие, то есть подниматься наверх по нему можно пройти, он пешеходный. И мне в целом тоже зашла эта точка. Поэтому набережная, причем она достаточно большая, потому что и река там тоже достаточно большая.
0: И город достаточно большой.
1: Да, и город, поэтому...
0: людей достаточно много.
1: Набережная точно сейчас как точка притяжения для многих туристов, поэтому, естественно, там надо, ну, обязательно погулять.
0: Да, и в первый день, вот я когда вот прилечу туда просто попутешествовать, а не просто по работе прилететь и улететь сразу же, я хочу прям там провести около там полудня точно.
1: Слушай, вообще в целом в Красноярске можно пару-тройку дней смело находиться. Если еще поставить себе в план пройти рестораны самые популярные, то точно можно несколько дней там быть.
0: Ну вот остров Татышев, конечно же, обязательно нужно уделить ему внимание. Природный остров в Енисее, который изначально был неосвоенной территорией. И только в 90-х, аж годах, в 90-х, началась модернизация. Ну, то есть там уже тоже начали строить и просто прогулочные зоны, и велодорожки. И если там просто погулять, то это просто как большой парк.
1: Ну,
0: гуляешь по этому
1: да.
0: острову, наслаждаешься, все эти прекрасные деревья и вообще природа Красноярска тебя окружает уже на этом острове. А что уж говорить о том, что нас ждет впереди за городом.
1: Я был там, получается, после Нового года и еще застал украшения, там был каток, там у них была какая-то ярмарка тоже проходила, причем через мост, когда проходишь пешочком, там его уже видно, этот остров, и видно сам парк. Мне понравилось, на самом деле, там действительно, ну, как бы хорошо проводить время, много людей там гуляет, даже в такие жуткие морозы. Ну, в целом, одна из таких точек, да.
0: А знаешь, вот, почему Татышева? В честь князя Татыша.
1: А,
0: да?
1: Серьезно?
0: Татуша, который использовал его как летнее пастбище. Вообще.
1: Но он тоже достаточно близко. Вот я тебе говорил про музей, да, на площади Мира, который был вот в конце прошлой части, мы говорили, вот как раз он же там рядом, этот мост. И ты, получается, оттуда идешь на этот остров. В общем, откровенно, там такие две параллельные центральные улицы, по которым можно ходить. Вот. И
0: ну,
1: ты
0: как
1: так или иначе,
0: во
1: как во многих городах, да, и ты так или иначе приходишь к этому мосту, к этому острову, и все равно там пути твои туда приведут. Что еще хочется рассказать? Город городом, я думаю, каждый найдет в городе в любом случае свои какие-то интересы и какие-то свои места. Я бы хотел, пока у нас есть еще время, рассказать про несколько мест, которые обязательно надо посмотреть, если вы прилетаете в Красноярск. Я бы так, по маршруту сейчас поедем.
0: Давай.
1: То есть у нас будет маршрут, это Царь-Рыба, село Овсянка и Дивногорск.
0: Вот в Дивногорске я был, я опять-таки не задержался.
1: Ну вот, то есть если по хронологии дороги, то, естественно, первым у нас попадается Царь-Рыба. То есть это на 300-метровой высоте расположен памятник огромному осетру. Ее назвали Царь-Рыба, это такое знаковое место, и это, получается, скульптура по повести Виктора Астафьева, получается, по его рассказам. В общем, она такая стоит.
0: Огромный осетр.
1: Огромный. Сетра, да, это такой прям памятник, и там открывается очень красивый панорамный вид на Енисей, на вот эти горы такие невысокие, конечно, да, и на природу. Ой, знаешь, что понравилось? Там электричка ходит
0: так.
1: в Дивногорск современная, и мы приезжали туда рано утром, а еще было темно зимой.
0: А сколько ехать?
1: Слушай, да что-то, наверное, минут 30. До самой Царь-Рыбы, наверное, минут 25, я бы так сказал, 20, угу. потому что до села Овсянки мы доехали минут за 40.
0: То есть
1: в
0: электричке можно и не садиться?
1: Ну нет.
0: Просто нужно даже стоя ехать.
1: Ну да, в целом, да. Вот. И очень прикольно смотрится, когда электрички в темноте, вот они такие горят, и все вокруг реки, они вот так вот, не вокруг, а по параллельной реке, да, вдоль реки они идут, это тоже очень красиво смотрится. То есть своеобразное тоже место для фотографов и для блогеров, к примеру, которые хотят какой-то красивый кадр снять. Вот там долго делать как бы нечего. По сути, ты приезжаешь, есть парковка, заходишь на эту смотровую площадку, поднимаешься,
0: полюбовался.
1: Смотришь на огромную рыбу, пофотографировался. В целом там есть такие смотровые лавочки, то есть можно посидеть со столиками тоже. Ну и в целом все, дальше ты едешь в село Овсянка. А вот село Овсянка — это уже как раз родина сибирского писателя, который, собственно, там и жил. Это Виктор Петрович Астафьев. Там сейчас на территории этого села, обычное село, на самом деле, в принципе, такое сибирское, находится на берегу Енисея.
0: Там люди живут, да. Или там, вот как, допустим, мы обсуждали в ранних выпусках о том, что есть села, где вот только, вот, можно сказать, они работают, потому что очень туристическое большое такое притяжение.
1: Нет, слушай, там и живут, и в то же время там сделали на месте, где, получается, жил Астафьев, там сделали музей большой. Это современный музей. Там построили большое такое современное, красивое, стильное здание. Потом отреставрировали дома, где жил сам Астафьев, его семья. Там даже Путин приезжал туда, в один из домов, там фотографии его висят. Кот жирный, рыжий там живет. Вот. Но туда в основном приезжают как раз в музей Астафьева. Это большой современный музей. Интерактивно сам по себе музей, то есть ты заходишь, внутри как будто изба сделана, там история Астафьева, история как бы самого села, тебя погружают прямо в события, которые происходили в этом месте. Потом ты оттуда выходишь, там получается его дом, тоже можно погулять, еще там дом семьи, получается, что у тебя как бы замыкается такой круг вся история самого Астафьева и события, которые там происходили. И там сделали тоже очень классную набережную прямо у Енисея. Сделали пляж, поставили еще столики. Сделали такие, получается, навесы, что ли, я не знаю, как правильно их назвать, да, на летом, потому что жарко, и люди там купаются, хоть там супер холодная вода даже летом.
0: Ну, вот. Даже летом.
1: Даже летом,
0: ну, смотри, да. Максимальная температура летом. Напишите, кто знает, кто местный. Просто интересно, неужели вода не нагревается?
1: Не нагревается, нет, вода холодная очень, да.
0: Подожди, зимой она, значит, теплая, ты говорил.
1: А летом холодная.
0: Холодная? Что-то нелогично. Когда-то она же может быть...
1: Не-не, в общем-то, Енисей, на самом деле, действительно очень холодная река. Естественно, что с температурой там минус 35, там она все равно холодная.
0: Поэтому там вкусная рыба, потому что она жирная.
1: Да, да, да.
0: Без жира она бы там не прожила.
1: Да, вот. И получается, что ты приезжаешь в это село. Кстати, я на самом деле делал пост у себя с этого села. Оно действительно очень такое, знаешь, как сегодня модно назвать, аутентичное. Вот, приведенное в порядок, плюс сама по себе река действительно делает какое-то село, знаешь, уникальным. Плюс сама история, действительно, оставь его, потому что популярны его рассказы.
0: Ну, и достаточно живописное место для того, чтобы там, конечно, просто остаться на
1: деревянная
0: день.
1: Деревянная церковь, да? Там стоит тоже на въезде, очень красивая. Ну, как бы, на самом деле, прям полноценная точка, и мы приехали туда... 10 часов, наверное. Провели там до обеда, пообедали, и потом поехали уже в город Дивногорск.
0: Все-таки вы уехали.
1: Уехали, да.
0: Ну, надо было на день-то остаться, пробачить.
1: Надо было, надо
0: было.
1: То есть
0: там есть такая возможность взять и пробачить, помимо того, что можно плавать?
1: Вот
0: можно...
1: когда я приеду туда летом, я тебе скажу, есть там такая особенность. Скорее всего, наверное, есть. Как-то ловят.
0: Зимой надо было.
1: Да, я как бы...
0: Зимняя рыбалочка.
1: Я выбежал на этот пляж такой вот так и убежал туда, потом поснимал, и все. Ну, так или иначе, я туда приехал еще. Но зимой же поздно светлеет, да, то есть и я был еще вот раннее утро, темно еще было.
0: Да, поздно светлеет и очень рано темнеет.
1: И вот я вот это состояние застал, когда ты приезжаешь, там такие фонари на столбах, знаешь, частный сектор, вот эти избушки, которые топят печку, вот аромат печи и вот эти вот дымок, который идет из этих старых изб, но вообще очень такое колоритное, действительно классное место. Мне очень много собрало просмотров и видео с этого места.
0: Русский вайб, два несовместимые числа.
1: Да, да, да. Ну и оттуда еще где-то минутах 30 езды, получается, город Дивногорск. Здесь тоже у него есть особое название, почему Дивногорск, Дивные горы. И этот город, там в основном хрущевки стоят, но он считается как бы у них как курортным.
0: Но он совсем маленький, да?
1: Маленький, да. То есть там где-то около 30 тысяч человек живет. Вот он это в 40 километрах от Красноярска, и получается, что туда люди приезжают, ну, как бы летом на курорт. Вот в Санкт-Петербурге все едут, к примеру, на Финский залив, там в Репино или это куда-нибудь еще.
0: Комарова.
1: Да? В Комарово, да. А там местные жители проезжают село Овсянка и в Дивногорск заезжают. Там построили очень красивую набережную. То есть, действительно, там еще такая набережная написана фраза «Дивногорск». Вот, и действительно современная, красивая набережная прямо у реки. Это, ну, такая ключевая точка этого города, который, ну, вот, туда приезжают именно за этим.
0: Мне кажется, тебя можно смело назвать человеком, который был на всех набережных. обязанных вообще России.
1: Почти на всех, да.
0: Почти на всех.
1: Ну, видишь, у нас как сейчас в стране? У нас воды-то много.
0: Воды много.
1: Города у рек, Пресный. Города у озер, города да. где-нибудь. И у нас в основном благоустройство начинается с изменений набережных. И это сильно влияет, потому что людям хочется быть у воды, и получается, что у нас действительно очень много сейчас набережных перестраивают.
0: Я так понимаю,
1: да.
0: 30 тысяч населения в Дивногорске, это означает, что набережная небольшая. Ну, если сравнивать ее с Красноярской.
1: Ну, конечно, естественно, небольшая. Да, она даже более уютная, потому что там такой, знаешь, как бы сосновый лес какой-то с лиственными, тоже, с лиственными деревьями. Там сделали лежаки такие с видом на реку. Ты можешь лечь, полежать, позагорать, походить. Единственное, что меня там чуть ветром не сдуло.
0: Вот, попробуй летом туда слетать.
1: Но, тем не менее, плюс нужно понимать, что еще там ближайшая точка к местной ГЭС Красноярска, которую обычно тоже приезжают посмотреть. Как бы там раньше, по-моему, даже пускали на саму ГЭС с экскурсиями, но сейчас, насколько я помню, все промышленные, такие промышленный туризм он сейчас на паузе, практически никуда не пускают. Вот. И там, по-моему, тоже нас, к примеру, не пустили туда. Угу. Но вроде как какие-то экскурсии там проводили. Поправьте, я не знаю, кто живет сейчас в Красноярске, можно ли действительно сходить с экскурсией на вашу ГЭС. Но там есть видовые площадки. То есть ты можешь посмотреть на саму плотину, получается, на саму ГЭС сбоку у реки. Там сделали современные да, вот достаточно мостики такие стеклянные. Ты выходишь прямо к руслу реки, идешь через лесок и как раз выходишь с видом сразу на Красноярскую ГЭС. То есть там можно посмотреть на нее.
0: Ну и достаточно логично предположить, что если Елисей и в Красноярске, и в Дивногорске, и там, есть водные прогулки. Можно же и с этой стороны изучить.
1: Ну, это вообще в целом в Красноярске, особенно если ты едешь в сезон летний, там всегда можно походить
0: я
1: по реке.
0: Я обожаю вообще ходить по рекам и именно наблюдать город со стороны воды,
1: ну, да.
0: не со стороны. Просто вот ходишь по нему, его все-таки в упор видно плохо, а со стороны видно очень хорошо.
1: Я не знаю, я не видел ни одного города, который расположен у реки и на котором не ходят кораблики всякие летом особенно. Вот, пожалуйста, любой город.
0: Ну, вот ты зимой был, а он как раз не мерзнет. Вот надо было
1: поплавать. Зимой я вот не видел ни одной лодки зимой, ни одного кораблика. Вот странно.
0: Ну, кстати, интересно, есть ли зимние водные прогулки? Это еще теплее надо одеваться.
1: Я не видел.
0: Куртка там, которая минус 50, она не поможет.
1: Ну, вот я не видел, честно тебе скажу.
0: Так, ну, мы не сказали о национальном парке Красноярские столбы. Был ли там?
1: Да.
0: А видел ли?
1: Да.
0: Лазил? Потому что, я не знаю, если ты любишь вот это скалолазание, то есть там такое.
1: Там, по-моему, даже
0: какие-то чемпионаты устраивают.
1: Там даже, по-моему, есть такое понятие, я сейчас, может, ошибусь, поправьте тоже меня, или столбинг, что-то
0: да,
1: такое.
0: Да, да, да.
1: Вот мне так говорили, я не запомнил точно, но помню, что вот как-то с этим связано. Это массовое помешательство местных жителей, которые открыли для себя красноярские эти столпы, по-моему, столпы, правильно, не столбы, столпы, по-моему.
0: Ну, столбы. Все-таки здесь написано столбы.
1: Мне, по-моему, говорили столпы.
0: Столпы или столбы? Вот поправьте нас. Видите, мы даже не знаем, как у вас столбы или столбы.
1: Ну вот мне, по-моему, гид говорил столпы именно, что... Ну и опять же, как говорил гид.
0: Вот. Главное, что этот парк был создан, и он функционирует.
1: Там
0: и,
1: кстати, вообще история
0: была, да. В 1925 году он был создан.
1: Там вообще была история.
0: По инициативе местных.
1: Да, там вообще, как мне рассказывали историю, в чем суть. Сейчас-то до него можно добраться на машине, там сделали лестницу наверх, то есть там прямо экотропы простроены, ты вообще абсолютно там кафешки, ресторанчики такие, там все уже очень цивильно сделано, и ты когда поднимаешься, потом спустишься, там можно прям посидеть очень хорошо. Но, представь, это, по-моему, если там не ошибаюсь, что-то километров 30, по-моему, да, от города, и раньше жители Красноярска
0: так.
1: пересекали реку, а тогда еще не было на другой стороне, по-моему, ничего, это мне как историю рассказывали, пересекали реку, шли пешком до этих мест, и потом там они, собственно, оставались на длительные какие-то периоды и вот лазили по этим столбам, давай столбы их называть,
0: ну,
1: по этим
0: скалам. Вот я смотрю, что я вычитываю. Эти гранитные скалы были известны охотникам и золотоискателям еще в 18 веке. А с 1925 года парк стал центром уникального движения скалолазов, известного как столбизм.
1: О,
0: через
1: да.
0: Б.
1: Вот, столбизм, да.
0: В 2019 году парк получил статус национального, сохранив свой охранный режим. Даже охраняется.
1: Ну, так и есть.
0: По фотографиям, если посмотреть, действительно очень красиво, и я бы туда точно съездил.
1: Ну, там такая картина. Значит, этот парк как выглядит? Ты приезжаешь, у нас просто была как бы такая своя газель этого парка, и нас подняли наверх, а вообще там идут пешком люди. То есть пешком, ну, давай так, чтобы я сейчас просто наугад скажу, это по ощущениям пределов, там, наверное, 3 километра подъем. Угу. Это ты доходишь до точки начала маршрута.
0: Угу.
1: Значит, точка начала маршрута, это что означает? Это лестница металлическая, по-моему, ее построили наверх. То есть ты поднимаешься по ступеням. Не могу сказать, что это прям было сложно. Я вообще ходок, да, везде хожу. Для меня было достаточно просто. Кому-то может быть сложно. Но тем не менее, ты поднимаешься, наверное, еще с километр по ощущениям. С километра, наверное, может быть меньше. Может быть, для меня это был как по ощущениям километр, да? Может быть меньше. Но ты поднимаешься по этой лестнице наверх к началу, по сути, маршрута пешеходного к этим столбам. Их там много разных. Это не значит, что там одна скала. У каждой скалы у них там есть свое название.
0: Да, их есть какие-то.
1: Да, причем там прям целая культура вообще с этим была связана. Там есть маленькие для тренировки скалы, потом есть большие, потом там у каждой скалы своя история, история своих людей. И ты в течение там часа-полутора ходишь такой по экотропе вокруг этих всех разных скал, и каждый из них, по сути, подходишь и смотришь. Они на самом деле невысокие, честно тебе скажу.
0: То есть, ну, судя по фотографиям, как будто, ну, я не знаю, очень высоко.
1: Там, ну, нет, по ощущениям, прям... нет, там, возможно, они кажутся тебе высокими, потому что фотография как бы сделана, может быть, шириком, да, там, широкоугольным объективом. Но, в принципе, я человек, который видел и горы, и все, для меня они показались, ну, как бы, скалы...
0: Ну, окей, ну, сколько пройти. Этажей?
1: Ну, давай так, в метрах я лучше расскажу. Ну, наверное, мне кажется, что там, ну, там до 50 метров она может быть. Угу. Вот, по ощущению.
0: Ну, нормально.
1: Ты там, значит, ходишь, там есть некоторое одно место, где погиб какой-то один из самых популярных этих скалолазов. Что-то он там сорвался, я не помню, как его зовут, но, в общем, у него там памятная табличка, и он погиб там. Причем он был, по-моему, один из самых каких-то популярных спортсменов, и что-то так произошло, нелепая какая-то смерть, что он вообще сорвался просто неожиданно как-то для всех. Вот, и, в принципе, все. Потом также ты спускаешься в кафешку, у каминчика сидишь, получаешь удовольствие, и все, едешь потом обратно. Вот как бы такой для меня был музей. Ой, господи,
0: музей скалы. Ну, вообще, наверх ты не залез.
1: А ты не залезешь так просто. Во-первых, зимой ты не залезешь туда, а во-вторых...
0: Я все время забываю, что ты зимой туда ездишь.
1: Нет, во-первых, зимой, я говорю, ты туда не залезешь. Во-вторых, даже летом, скорее всего, без навыков своих ты тоже туда не залезешь.
0: Ну, в общем, если я вот человек, который хочу попробовать, что такое скалолазание на себе, окей, столбизм.
1: Столбизм, да.
0: Хочу попробовать.
1: Я вот сейчас...
0: То мне туда, и есть даже некий такой, как ты сказал, небольшой столб, где можно попробовать.
1: А там прям, да, для новичков. Я, кстати, сейчас знаю, что вот открыл, почитать вспомнил, потому что там были очень странные названия у них у всех, и я сейчас сначала вспомнил, потому что статью прочитал на них. Значит, и там есть столб-дед.
0: Столб-дед.
1: Да, дед. И причем, типа, еще вид деда, как будто у него там какой-то нос. Перья. Ну, перья, потому что они выставлены, как будто перышки такие, ага. Видно. Крепость.
0: Дед, перья,
1: крепость. Бабка, естественно, ну, как дед собой. Без бабки никуда вообще.
0: Жалко, что между ними все-таки кто-то есть. И перышки, и так далее.
1: Львиные ворота. Это такие самые популярные, и вот с дед, бабкой я помню, а вот как львиные ворота, перья и крепость, я вот...
0: Да, ребята, пишите, может быть, мы составим список.
1: Они вот и есть, да. Причем действительно там в некоторых местах у нас... Вот смотрите, под этим углом действительно видно, что это бабка. И вот ты как бы должен под определенным углом посмотреть. Ну, в общем...
0: Мы не зря столько внимания уделяем этим столбам, потому что действительно вообще, если говорить о Красноярске, да, город прекрасный, город большой, прекрасная набережная, люди хорошие. Просто природа настолько завораживающая вокруг Красноярска, что не посетить вот эти те же самые столбы, это как чудо природы. Ну, это значит неполноценно съездить в этот замечательный регион.
1: Я бы так сказал, если мы еще там все-таки приехали туда, то, конечно, стоит еще на одно место сходить. Мы туда катались на снежных мотоциклах. А вообще
0: вы туда ездили на снежных мотоциклах, ты имеешь в виду...
1: Да.
0: Ну, как снежника. Они называются? Снегоходы.
1: Снегоходы, вот. Да. Ну, снежные мотоциклы, снежники, снегоходы, так. По-разному. Это называется «Манская петля». Почему он так называется? То есть, когда ты заезжаешь на верхнюю точку, это река Мана, и у нее такой вот извилистый поворот. И ты, получается, он весь покрыт лесом, там тоже скала, и ты стоишь на верхней точке и смотришь, как вот эта река вот так вот заворачивается и течет дальше. Вот, ну, такое прям тоже популярное местечко. Угу. Там есть и разные такие световые тоже площадки. Вот, ну, в принципе, на снежниках тоже довольно интересно было покататься. Вот, тоже такая популярная из точек.
0: Кстати, это повод посетить Красноярск и зимой.
1: Кто? Ну, да, видишь, мы ездили на снежниках, потому что зима, много снега, а летом там обычно в трекинг ходят. Там 2,5 километра, по-моему, нужно пройти.
0: На квадроцикл, скорее всего.
1: Слушай, ну, многие в трекинге ходят.
0: Ну, просто ходят.
1: Просто ходят. Пешком. Ну, давай так, 2,5 километра пройти пешком, это вообще ни о чем.
0: Ни о чем.
1: Ну, вообще ни о чем. Я каждый вечер нахожу в магазин. 2,5 километра.
0: Ну, давай подытожим.
1: Давай.
0: Вот примерно сколько дней потратить нужно на Красноярск, сколько дней нужно потратить на места около Красноярска?
1: Я на неделю смело могу посоветовать Красноярск.
0: Ну,
1: вот, кстати, прям смело.
0: Да.
1: Вот прям абсолютно смело.
0: Потому что я понимаю, насколько этот город действительно большой. Я его проезжал, не ходил, не гулял по нему, но проезжал и думаю, да ничего себе, какой огромный город. Я и представить себе не мог. Я понимал, что он большой, когда туда прилетел, но что настолько и так долго мы ехали до какой-то точки, от точки А до точки Б.
1: Ну, прям, я же говорю, можно закладывать, особенно если летом, прям смело, ну, прям неделю, потому что и сам город можно хорошо погулять, посмотреть, и действительно много очень классных ресторанов, прям вот гастрономия прям великолепная. Я прям сам, ну, по ощущению, как будто вот в Москве или в Питере по качеству, прям очень классно и по эстетике, и по стилю, по всему. Причем там есть даже довольно известные на всю Россию рестораны очень такие прям с необычной кухней. Что еще? Точно можно несколько дней закладывать на природу, потому что я бы выехал бы из Красноярска, к примеру, в село вот Овсянка, там где-нибудь переночевал бы, либо в Дивногорске, как
0: минимум. Ну, ты в Овсянке был часа два, ты говорил.
1: Ну, часа два-три, да, то есть мы по музею походили. Но даже если в Овсянке там мест будет не хватать, к примеру, нет мест, да, то можно доехать в тот же самый Дивногорск и остаться там, и на ГЭС сходить, и, получается, Иманскую петлю посмотреть, и в разные там смотровые площадки, и по набережной там погулять, и, получается, и в музеи сходить, и потом еще отдельно сходить, получается, вот на Красноярские столбы. Поэтому, ну, смело неделя вообще. С учетом того, что еще другой часовой поезд, там небольшое количество времени, я не помню, или плюс два?
0: Слушай, или, плюс два вроде. Там точно плюс.
1: Там плюс, я вот просто не помню, или плюс два, или плюс один. Вот честно, не помню, сколько там сейчас.
0: Ну,
1: помню,
0: точно что плюс один. Красноярск все-таки далековато от Москвы находится. И знаете что? Вот если я хочу прицениться, да, ну, давай брать все-таки летний период. И понятное дело, что, наверное, летом больше туда рейсов летает, и возможности улететь, наверное, больше.
1: Ну, да. Ну, если по ценнику на двоих, давай возьмем так пару, ну, жилье точно не меньше 5000 рублей будет стоить.
0: Сутки,
1: да. Плюс либо машину брать, либо экскурсии. То есть это тоже... Ну, я бы закладывал бы на двоих, но не меньше там 60 тысяч, чтобы провести там неплохое время.
0: Туда входят билеты?
1: Нет.
0: А билеты туда, ребят, не входят.
1: Ну, хотя ты знаешь, у нас много людей, которые способны там на 20 тысяч рублей приехать с билетами и жить. Поэтому тут в зависимости от ваших потребностей.
0: Конечно. Ну, смотрите, что мы скажем точно. Вот я человек, который там был мимолетом, и человек, который там был не мимолетом, но зимой, в летний период все-таки мы, можно сказать, и не были. Но если вы были, можете посоветовать своим друзьям точно приехать, прилететь в этот замечательный город. И я так скажу, мы когда там выступаем, я заметил такую закономерность. Ты приезжаешь в города, и там, где тебя супер тепло встречают, значит, там классные люди живут. Вот я точно могу сказать, что в Красноярске классные люди живут. Помимо того, что там красивая природа и красивый город, там красивые и замечательные люди. Все, мы вот проехались по Красноярску как смогли, насколько позволило время, а дальше вы уж, если какие-то есть комментарии, добавления, пишите, обязательно изучим, ну и другие тоже почитают. Едем по России с Марком Ереминым.
1: И Артемом Муратовым. От показа себя. 91.2 FM. Все, увидимся с вами, услышимся в следующую субботу. Пока.
0: Пока.

0: Факторы, влияющие на продолжительность жизни. Контекст. В Минздраве рассказали, как удлинить жизнь и чем ее можно укоротить. Продолжительность жизненного цикла мужчины на 5-6 лет сокращается при злоупотреблении спиртными напитками, а спокойное отношение к ним увеличивает срок жизни на такой же период. Среди негативных индикаторов – низкая физическая активность, неправильное питание и ожирение. Также жизнь сокращает курение, включая использование электронных устройств. Человек быстро привыкает к этой привычке и ежедневно подвергает опасности легкие. Число курящих в нашей стране снижается, но в прошлом году оно все еще составляло 25%. Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет. По данным Минздрава, в России проживает порядка 3 миллионов граждан с избыточным весом. Как правило, у родителей с ожирением этим же недугом страдают и дети. Победить его можно, приведя в соответствие объем потребляемой пищи и физической активности, и отказавшись от жирного и жареного в пользу овощей и фруктов. В 2026 году средняя продолжительность жизни в России составляет 74 с небольшим года. К 2030 году правительство планирует увеличить этот стратегический показатель до 78 лет. В 2036 году россияне в среднем должны жить 81 год.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Немецкие терьеры жалуются на безвыходную ситуацию из-за действий США. Далее подробности. В Херсонской области при атаке ВСУ на скорую пострадали 2 человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Больше подробностей в следующем выпуске. Вооруженные силы России в порту Николаев поразили сухогруз с военной техникой, а также склад с вооружением и военным имуществом ВСУ, сообщила Минобороны. Удар был также нанесен в порту Одесса на военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы. Еще одно судно типа «Сухогруз», осуществлявшее доставку военного имущества для ВСУ, поражено в акватории Черного моря. Проведение панихиды попавшим защитникам Цхинвала в одном из главных храмов России подчеркивает глубину братских связей между народами, заявил РИА Новости посол Республики в России Знаур Гасиев. По его словам, это общая память, которая укрепляет взаимное доверие и помогает не допустить повторения трагедии в будущем. В субботу в Храме Христа Спасителя проходит панихида по жертвам вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии. Напомню, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня «Град». Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу, город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, вела в республику войска и после 5 дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. 26 августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии Абхазии. Минобороны Болгарии заявила, что рухнувший в стране БПЛА – это, вероятно, дрон-приманка «Майя», широко применяемый в ВСУ, сообщает местное агентство. Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что в воздушное пространство страны со стороны Румынии влетел беспилотник. Он взорвался примерно в 1 километре от местной компрессорной станции и рухнул в поле подсолнечника. В результате инцидента пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Непредсказуемая политика США в отношении Ирана поставила турецких отельеров перед двойным давлением, заявил РИА Новости турагент в Анталии, член Ассоциации туроператоров Турции Доган Гюнеш. По его словам, противоречивые заявления Вашингтона по ситуации вокруг Ирана негативно влияют не только на Ближний Восток, но и мировую экономику и туристический сектор. Отельеры вынуждены снижать цены ради загрузки или терять клиентов из-за высокой стоимости отдыха. Он также отметил, что туристы принимают решение поездки не только исходя из стоимости отеля. Они учитывают безопасность авиаперелетов, политическую ситуацию в регионе и экономические перспективы. На фоне постоянных сообщений военных действий европейские туристы начали откладывать бронирование, считает эксперт. Дополнительным фактором роста издержек стало подорожание нефти. Оно отражается не только на стоимости топлива, но и на авиабилетах, туристических автобусах, трансферах и расходах отелей. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Мы — это Александр Кузьмак, Денис Воробьев. Саш, привет!
3: Добрый день, вечер. Вечер, наверное, уже.
2: В зависимости от того, откуда нас слушают.
3: В зависимости от того, как мы себя ощущаем.
2: Время суток. Вот да. Подводим мы итоги новостей из мира экономики, с внутренней повестки. Начнем. Новостей было много, и надо во всем этом разбираться. Безусловно, финансовый эксперт, автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Уже на прямой связи со студией. Алексей, мы рады вас приветствовать. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Ну что ж, со ставки начнем. Куда же без нее?
3: И сказали они и заплакали, да,
2: потому что прогнозы изменились. Не сказать, что они оптимистичны, учитывая, что на 26-й, по итогам 26-го, прогноз повышен до 14,5-14,6%. Вместо апрельских прогнозов на 14-14,5%. Понятно, это обусловлено разными факторами. и нефтяной кризис, который, благо, удалось преодолеть. Но, в общем-то, есть вот эти факторы, триггеры, как любят их называть экономисты, которые в свои корректировки вносят. На ваш взгляд, позиция Центробанка, позиция регулятора сегодня, она как и как

0: какой ее можно назвать, как характеризовать? Она консервативна, наоборот, возможно, рискованная. Пожалуйста.
1: Вызывающее желание плакать вместе с вами. Потому что что-то с ипотекой, видимо, даже я ни в этом, ни в следующем году вопрос не решу. Но если без слез, то да, на самом деле регулятор идет по той линии, по которой он шел последние пару лет. То есть он смотрит на инфляцию, он смотрит на то, что происходит в экономике, он смотрит, что происходит с ростом цен, с ростом денежной массы, с инфляционными ожиданиями, и уже исходя из этого корректирует ставку. Но здесь надо сказать, что вот понижение до 14, которое было у нас вот намедни, да, оно на самом деле это было неожиданно, потому что все ждали 14-25, что так останется. Но факт того, что пересматриваются прогнозы, и факт того, что риторика все более ястребиная, что, мол, господа, как бы сентябрь мы, конечно, посмотрим, но дальше уже, наверное, ждать каких-то изменений в лучшую сторону не стоит. Он говорит о том, что, ну, не все так здорово и не все так складненько, как рисовалось это, например, в начале года. Здесь и топливный кризис, и в атаке на маркетплейсы, которые пока что еще до инфляции не дошли. Ну, то есть здесь факторов хватает.
0: То есть, говоря об атаке, кстати, на маркетплейсы, это имеет отложенный эффект, да? То есть вот эта история скажется еще в дальнейшем, вот раз уж вы стали про инфляцию говорить.
1: А любой шок, будь то топливный, будь то шок, который может быть с ценами, да, на продукты из-за, опять-таки, топливной спирали, из-за атаки на маркетплейсы, потому что там потери, они сильно больше, чем официальные данные, он имеет отложенный эффект. То есть это будет просвечиваться на треке, ну, наверное, от 2 до 4 месяцев. Пока что этого может еще не учитываться, но здесь тоже очень много вопросов, на самом деле, и к платформам самим. Если бы не повышались комиссии, например, у нас инфляция была бы на 0.5% меньше. Но это уже другой разговор. То есть в любом случае это отложенный эффект. Он будет учитываться в инфляции дальше. Другой вопрос, как это будет, собственно говоря, предоставлять Росстат в виде своих отчетов.
2: С точки зрения положения дел, да, мы понимаем, что вот все те факторы, которые вот вы перечислили вот сейчас вот в обсуждении с Денисом, да, это же факторы, ну, которые прямым образом связаны с международным положением, со специальной военной операцией, с действиями нашего противника и так далее, и так далее. А можно ли сказать, вот провести прямую параллель, то есть причин не параллель, а просто вот такую цепочку логическую, причинно-следствие, то есть действия Центрального банка в данном случае прямым образом увязаны с, ну, скажем, с нанесенным России ущербом в данном случае.
0: Ну, реакции скорее, да.
2: Да, реакции на нанесенное, ну, то есть действия как реакция, да, то есть это не тот случай, когда это, скажем, ну, есть некий там нисходящий или восходящий с точки зрения ставки тренд, а это реакция на текущую, на изменившуюся текущую ситуацию.
1: Ну, здесь, наверное, не совсем корректно винить во всем.
2: Я никого не винил. Да.
1: Ну, говорить о том, что влияет только СВО, потому что, например, иранский кризис, да, конфликт в Персидском заливе, это тоже история, которая серьезно влияет.
2: Да, Алексей, простите, что перебиваю. Да, я просто это и имел в виду. Я хотел сказать, что это реакция на, грубо говоря, на момент, на то, что на исторический момент, да, на временной срез, на то, что произошло, не только СВО.
1: Так ЦБ так и реагирует.
2: Ну да.
1: У ЦБ других вариантов-то нет. Он не может, во-первых, предсказывать, во-вторых, ну, задним числом работать это тоже, ну, история такая себе, не самая устойчивая, скажем так. Поэтому происходят события, на них, естественно, регулятор, как и другие там ведомства, профильные министерства и так далее, должны реагировать. Собственно, он это и делает. Как бы, если бы не было определенных обстоятельств, там, в виде топливного кризиса.
2: Так, Алексей, вы с нами?
0: Что-то у нас связь, давайте, может, попробуем
2: перезвонить. Я имел в виду, прости, что я, да, вклинился, я имел в виду ту ситуацию, что мы вот на протяжении последних, даже не месяцев, а года, по сути, мы видим тренд, да, Центробанк снижает ставку, да, изменяется ситуация потихонечку, там, да, инфляция понижается, мы видим, что там ситуация в экономике меняется, Центробанк благодаря, то есть не благодаря, а из-за этого, как следствие, снижает ставку. А здесь, в данном случае, эта реакция, ну как вот у больного поднялась температура, мы ему дали таблетку, чтобы она, чтобы ее сбить, грубо говоря. То есть это не, то есть он, может быть, и выздоравливал по ходу, да, но это не долгосрочный тренд, да, а есть просто вот точечная реакция Центробанка. банка, естественно, на вот эти события.
0: Алексей, в то же время, знаете, вот есть распространенная позиция экономистов, которые считают, что вот надо, знаете, одним махом ничего не мешает регулятору снизить ключевую ставку существенно. Вы придерживаетесь этой позиции? Как вам видятся дальнейшие шаги регулятора?
1: Смотрим на ситуацию. Ну вот завтра выйдет Набиуллина и скажет: все, мы вас услышали, ключевая ставка 5%. И что? Ну просто это будет ужас в плане того, что, во-первых, взлетит инфляция сама по себе, потому что, ну давайте откровенно, там, если у нас ставка 5% будет ключевая, то хотя бы вот в плане роста цен на жилье у нас будет какой-то кошмар, катастрофа и космос. Потому что ипотека под 8-9%, она резко станет очень доступной. Чем, собственно говоря, будут пользоваться застройщики и все остальные. И продавцы. То же самое абсолютно будет с любой товарной группой. Абсолютно любой.
2: То ну есть, да, раз деньги стали легче.
1: Конечно, если деньги дешевле, значит их надо брать. Здесь уже есть определенная линия, по которой двигается совет директоров ЦБ. Правильная она или неправильная, это другой вопрос. Но с нее уже сворачивать, ну, это большой вопрос будет тогда к компетенциям и к управлению рисками, потому что резкий вот такой вот разворот, например, в сторону понижения, ну, он автоматически будет означать, что в ЦБ уже начинается паника. Надо ли оно? Ну, вряд ли.
2: Ну да, и пока не похоже. Мы вот сейчас видим, что Росстат дает информацию даже о крошечной, но тем не менее дефляции, связанной с удешевлением бензина, то есть преодолением, да, ситуации с кризисом. То есть она еще, понятно, не преодолена, и наверняка и не везде, но тем не менее ситуация каким-то образом успокаивается. Ну, поскольку там 0,02%, то мы говорим, ну, наверное, о некой фиксации, наверное, да, так сказать, текущего момента.
1: Мы говорим, во-первых, о том, что через месяц у нас выборы, и разгонять инфляцию статистически, ну, какая-то история так себе. Это во-первых. Во-вторых, в плане топлива мы говорим о том, что у нас вдруг внезапно стал официально разрешенным стандарт Евро-2, который уже убивает моторы у блестящих китайских автомобилей. Ну, в кавычках, не в кавычках, пусть слушатели решают сами. Которые просто, ну, они не умеют на них ездить, они не могут. А чем дешевле, чем проще, точнее, топливо, тем оно будет дешевле. Здесь абсолютно все логично. Насчет того, что стабилизировалась ситуация, ну, поездили у меня друзья по заправкам, по Москве даже. Видят сотое топливо по 100 рублей. Как бы, ну, за октан по рублю, ну, такая себе история. 98, там, где-то 80 рублей. Но сейчас 98, это как 92 позавчера. Грубо говоря, то есть с одной стороны, да, какая-то стабилизация есть, с другой, ну, можно, наверное, было это как-то сделать поинтереснее, поизящнее. А что касается инфляции самой, в целом, если брать ее все-таки в отрыве от топлива, то здесь это такая тоже достаточно логичная история, потому что, ну, летом у нас постепенно начинается сбор урожая, и постепенно у нас дешевеют продукты питания. Плодовочные у нас по чуть-чуть начинают замедляться, постепенно начинают замедляться в росте другие продукты. Так что более-менее здесь все логично. И, скорее всего, где-то около нуля, там 0,02, 0,03, минус 0,02, мы так и будем плясать до октября. А с октября мы увидим ЖХ процентов на 25 в кое-каких регионах. С октября мы увидим, собственно, отложенный эффект топливного кризиса, который 100% отразится на сборе урожая, потому что от аграриев, ну, уже поступают такие тревожные сообщения, что очень дорого убирать становится. И из-за этого наверняка мы увидим опять рост и опять увидим пересмотр ставки на следующий год. Так что в моменте как бы это можно воспринимать позитивно, но если только со звездочкой.
0: Вот если говорить про октябрь, а там это же как раз период, когда НПЗ начинает плановые ремонтные работы, да? Или, может, я ошибаюсь, вроде чуть попозднее?
1: Ну, у нас плановые ремонтные работы в этом году, понятие...
0: Но это понятно. Тут
1: октябрь у нас в этом году — это ЖКХ. Все. Это основной фактор влияния будет на инфляцию. И он будет очень сильным, очень жестким.
0: Ну вот добавлю реплику насчет бензина и его доступности. Но здесь, вы же понимаете, раз на раз не приходится. Вот у меня тоже есть примеры, когда и в канистры разрешают уже наливать. Но вот тут, наверное, в первую очередь нужно сосредоточиться на тех же аграриях, например. Здесь, я так полагаю, вопрос получился решить, как раз учитывая, что сейчас и сезон, ну, точнее, период сбора урожая и прочего. То есть здесь понятно, размен может быть не самый выгодный, учитывая там про Евро-3 разговоры, Евро-2 в частности, но тем не менее, уж как вы считаете, лучше так или вообще без бензина, понимаете?
1: У небольших компаний, которые занимаются фермерской деятельностью, у них нет годовых контрактов на поставки, которые выдаются там с фиксированной ценой. Они покупают топливо по рынку. То есть какая на рынке сейчас есть цена, вот по такой они вынуждены брать. И это, соответственно, бьет по себестоимости, это бьет по марже и так далее, и так далее.
2: А у больших?
1: Подкручивает цены. У больших у кого-то, да, может быть. У кого-то есть. У кого-то нет, но если и есть, то это очень большие компании, это с миллиардными оборотами, без вариантов. Но опять мы вернемся все равно, во-первых, к качеству этого топлива. Во-вторых, ну если мы уже затрагиваем вопрос цены, ну давайте посмотрим на нечто, что было в Красноярске недавно, когда по прилету многоуважаемого нашего президента цены вдруг упали на 20 рублей. Как только он улетел, они на 20 рублей выросли. Это как? Это магия? Что произошло?
2: Нет, но это не имеет отношения к экономике, это очевидно. Да, так сказать,
1: ну, конечно.
2: Этот самый пример. Ясно. Нет, я просто, ну да, давайте, наверное, пойдем дальше, потому что здесь такой разговор, он как бы он.
0: Самодеятельность регионов,
2: да, да, он большей частью, да, про человеческий фактор.
1: Мы,
2: да,
1: мы надолго задержимся.
2: Да, просто вот именно на непосредственно вот на этой теме.
0: Но я бы про селлеров поговорил, про меры поддержки тех, кто пострадал от удара ВПЛА. И тут торгово-промышленная палата подключилась. Они предложили изменить процедуру банкротства. Ну, кто банально, да, не платежеспособны в результате этих атак. Но понятно, что за этим кроются свои подводные камни. И многие же рассчитывали, да, те, кто уже свой товар отправили, загрузили на складские помещения, вероятно, рассчитали и возможную прибыль, ее реинвестировали. Ну, в общем-то, понятно, этот процесс. Но, тем не менее, люди остались без товара и без прибыли. На ваш взгляд, а что сейчас важнее с точки зрения поддержки? Стоит банкротство пересматривать или что-то иное?
1: Во-первых, сам по себе факт того, что пересматривается банкротство, это уже звучит, ну, жутко. То есть это пересматриваются, да, условия по банкротству. И это преподносится как блестящая прям идея для того, чтобы поддержать предпринимателей. Ну, отлично.
2: А какие варианты?
1: Пересматривается банкротство. Это сейчас не про варианты, я к тому, что это даже звучит, ну, ужасно. Во-вторых, про селлеров и про выплаты, там, про меры поддержки. Так уж вышло, что меня это тоже затронуло напрямую, потому что в свое время я вкладывался в один магазинчик моего там близкого друга, который торгует бижутерией. У нас горело товара где-то 1300, ну, у нас такой небольшой там магазинчик, и поступили выплаты от маркетплейса. Стоит их озвучивать или как вы думаете, какие они могли быть?
2: Так.
1: Они составили 10 тысяч рублей.
2: Понятно. Ну, то есть, мягко говоря, не компенсируют. Это понятно. Вот у меня...
1: Здесь, да. Да.
2: У меня-то вот какой вопрос. То, что пострадали люди, тут нет никаких сомнений. Тут все ясно. И то, что ситуация для многих тяжелая, а для многих и критическая, тоже нет сомнений. На ваш взгляд, возможно, что нужно делать в этой ситуации именно с экономической точки зрения? Государству ли? Маркетплейсом ли? То есть кому-то еще? То есть, ну, грубо говоря, давайте попробуем как бы с точки зрения конструктива посмотреть на это. Ну, а что касается того, что это плохо, ну, это констатация факта, да, мы понимаем, что плохо.
1: Первое и самое страшное для маркетплейса – откатить оферту обратно. Потому что она поменялась за пару дней до начала вообще атак. Как бы мы не будем сейчас про конспирологию говорить, но просто есть факты. То есть откатить и как-то пытаться решать вопросы с селлерами. Активы для того, чтобы решить эти вопросы, у компании 100% есть. Потому что, несмотря на все там... локальные катаклизмы, скажем так, она продолжает активно инвестировать в какие-либо различные активы. Там недавно у ВТБ выкупило здание. То есть это первый момент. Uh-huh. Второй момент, это уже, наверное, не про прошлое и не про настоящее, это про будущее, делать логистику более диверсифицированной. И, собственно, они, во-первых, этим сейчас занимаются, тем, что уходит с Казахстана в Беларусь. А, во-вторых, расширяют сетку небольших складов. То есть склады сейчас будут получать денежку примерно так же, как ПВЗ. То есть как бы этим они, к сожалению, решили заняться уже постфактум. Хотя, ну, достаточно было, наверное, несложно предсказать, что есть определенные там экономические блоки, по которым бить будет больнее всего. Один из таких как раз вот распределительные центры, склады и так далее.
2: То есть пока гроб не грянет в каком-то смысле?
1: Ну, к сожалению, у нас получается так много где. Угу. К сожалению, вот так. Но опять-таки это уже просто факты, с которыми надо дальше работать. В-третьих, ну что-то нужно как-то точно договариваться по компенсациям. И не вчера, а уже позавчера. И нужно с этим как-то работать. Потому что, да, есть определенные там льготные кредиты, что тоже звучит немного кощунственно. Есть скидки на обслуживание и так далее. Но линейка поведения такая была, что, во-первых, селлеров просто подтягивали в свой банк и подтягивали за уши, потому что им тормозили выплаты на месяц. А во-вторых, ну, сам по себе рост комиссии за 3 года в 3 раза, ну, это такая себе история-то, которая, ну, не располагает, скажем так, доверию. Поэтому вот эти репутационные удары, их нужно как-то разруливать. Здесь вопрос не столько денег сейчас, сколько репутации и того, что просто бизнес самой компании, он может загнуться.
2: Маркетплейсов вы имеете в виду, да? Я правильно понимаю?
1: Конечно.
2: Да.
1: Конкретного одного, потому что били по одному.
2: Ну, по Wildberries. Да.
1: И здесь, ну, нужно с этим как-то поработать поплотнее.
0: Вот вы говорите, да, доверие, да, здесь я понимаю, о чем вы говорите, и простите, что перебиваю, доверие, репутация, безусловно, да, и последние годы мы все видели больше и больше заявлений, ну, таких достаточно гордых, о платформенной экономике, как это сегодня действительно проникло в нашу жизнь, да повсеместно практически, а на ваш взгляд, не увидим ли мы вот некого такого разворота, не хочу говорить отката назад, к традиционной торговле, понимая, что сколько мы уже читали и разбирали заголовков о торговых центрах, которые закрываются, банкротятся.
2: Ну, чтобы не складывать яйца в одну корзину, ты это имеешь в виду, да?
0: Да, вот здесь нужна ли эта самая диверсификация, ну, некий баланс, от которого, скорее всего, это благодаря платформенной экономике мы отошли?
1: Если мы про платформенную экономику говорим в контексте именно маркетплейса, да, то здесь совершенно точно будет не откат, а просто пересмотр позиций, uh-huh, и пересмотр политики, и будет он очень простой. Селлеры будут развивать собственные бренды. Uh-huh. Они будут использовать маркетплейсы как определенного рода рекламную площадку. То есть они будут там представлены и дальше. Но, во-первых, это будут сильно меньше запасы на складах. Во-вторых, развитие сейчас соцсетей. Во-вторых, развитие сейчас соцсетей и искусственного интеллекта позволяет собрать, ну, продукт-кит и сделать лендинг там буквально за пару часов. И уже дальше разбираться с маркетингом и дальше думать, как по логистике, как по доставке решать вопрос. И велика вероятность, что очень много компаний будет двигаться именно так.
2: А вот у меня, кстати, с этим еще вопрос по ходу, то, что называется вот этой ситуации. Если мы говорим про как раз уход от больших складов, да, я же вас правильно понимаю, вот как так, раз в сторону маленьких и так далее, это ведь в конечном итоге ведет, ну, с одной стороны, к оптимизации планирования, а с другой стороны, это ведет еще, ну, это, конечно, не just in time, да, как это было там, да, в Японии, скажем, но, тем не менее, речь идет о том, что, ну, вот как вы сказали, да, меняется подход, то есть работать по факту, да, а не накапливать товары на складах.
1: И да, и нет. И здесь нужно еще и сказать, что при уходе к небольшим складам будет дорожать логистика.
2: Ну, само собой, да, конечно.
1: Что, да, потому что условный Краснодар, если привозится какой-то там палет товара, и он разбрасывается по складам в больших городах, да, то здесь как бы приходится думать. Но здесь опять на помощь как бы приходит аналитика людям, потому что они же понимают, где у них что, чего больше продается, соответственно, туда они будут отгружаться. Угу. Здесь опять это, слушайте, у нас российские предприниматели, если их вернуть в нормальные условия, Это люди, которые за 10 лет могут сделать Россию первой экономикой мира вообще. Потому что с таким количеством интересных всяких событий, там, фискальных реформ и так далее, люди выживают и делают деньги. Если это все откатить, если все привести в норму более-менее, то...

0: ну, и не мешать, скажем так, то эффект будет, ну, просто потрясающим.
1: Ну, а вот что входит в эти факторы? Ставка, налоговое обложение, да? Что сюда еще добавить?
0: Налогообложение, постоянные перемены в этом налогообложении, постоянные докрутки нормативных правовых актов, потому что не далее как. В 2024 году Силуанов говорил о том, что 5 лет мы налоговый кодекс трогать не будем. Что произошло, дважды мы все знаем. А какой-то компромисс относительно дальнейшего развития соцсетей. Здесь понятно, что многое будет зависеть от того, когда конкретно триумфально закончится специальная военная операция, и как, собственно, будут проявляться после этого зарубежные компании, в том числе и которые работают там с интернетом, соцсетями и так далее. Вот. Но на самом деле ходов таких, как это можно все более-менее сгладить, очень много. Вот. Это второе. Третье, давайте просто не мешать людям работать. Потому что, слава богу, ФНС сейчас снижает количество камеральных проверок. Ну, по тоже естественным причинам. Но остаются все равно блокировки счетов, которые, не всегда нужны. Остаются какие-то такие небольшие затыки, с которыми приходится бороться постоянно. Остаются, опять-таки, перемены там в налогообложении.
2: Ну, понятно. То есть,
0: перемены в ЖКХ.
2: На самом деле, как ни странно, Алексей, вы знаете... Вот от ваших слов, вот в данном случае как раз я слышу оптимизм, а не пессимизм. Вот почему-то он мне слышится. Я понимаю прекрасно, что проблем достаточно, но вот ваши слова про российских предпринимателей, они как-то, тем не менее, вызывают оптимизм. Я понимаю, то есть, с некой иронией, конечно, с учетом всех проблем, которые существуют, но все равно вызывают.
0: Ну, потому что это так и есть.
2: Да, так это здорово. Нет, я вот...
0: Прекрасно. Ну, вопрос же не в том, да, что говорить о том, что все плохо, может вот каждый второй диванный аналитик в интернете.
2: Да.
0: Здесь надо искать плюсы, искать точки для развития.
3: Алексей, спасибо,
2: Алексей. Время у нас закончилось. Очень было интересно.
3: Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор телеграм-канала «Экономизм», был в эфире «Радио Спутник».

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. В Херсонской области при атаке ВСУ на скорую пострадали 2 человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Медики ехали к мужчине с инфарктом. Раненый фельдшер и водитель. Пациент, не получив помощь вовремя, скончался. Жительница Донецка получила ранение при атаке украинских БПЛА на торговый объект, сообщил мэр Алексей Кулемзин. Глава уточнил, что пострадавшей уже оказана медицинская помощь. Минобороны Болгарии заявила, что рухнувший в стране БПЛА – это, вероятно, дрон-приманка «Майя», широко применяемый в ВСУ, сообщает местное агентство со ссылкой на Минобороны страны. Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что воздушное пространство Румынии со стороны Болгарии со стороны Румынии влетел беспилотник. Он взорвался примерно в 1 километре от местной компрессорной станции и рухнул в поле подсолнечника. В результате инцидента пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Мобильную систему защиты от беспилотников установили в аэропорту Лейпциг-Гали после обнаружения дрона со взрывчаткой, сообщил таблоид Bild. В ночь на среду сотрудник авиагавани обнаружил беспилотник с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. По данным издания, в пятницу в течение всего дня федеральная полиция развертывала мобильную систему для обнаружения незаконных летающих объектов. Ее установили на наблюдательной площадке административного здания аэропорта. Вице-президент США Джей Ди Венс утверждает, что за последние несколько дней Соединенные Штаты добились определенного прогресса на переговорах с Ираном. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп заявил ранее, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об регулировании. Ее контуры включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Иранский МИД в среду сообщал, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в акватории. Финляндия с марта следующего года вводит для подающих заявление на гражданство экзамен, проверяющий знания функционирования финского общества, сообщила местная общественная телерадиокомпания со ссылкой на миграционную службу страны. Уточняется, что тем, кто подал заявление до этой даты, проходить экзамен не потребуется. Во время испытания будут проверять знания об устройстве финского общества и его основных принципах. Вопросы будут касаться законодательства основных прав человека, равенства, а также истории и культуры страны. Экзамен будет проходить в электронном виде на финском или шведском языках. Его могут сдать люди трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. Ужесточение требований для получения финского гражданства входит в программу нынешнего правительства. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. Кто только настроился на нужную волну, здравствуйте. Ведущий Александр Кузьмак, Денис Воробьев. Для вас мы продолжаем. Саша, еще раз привет.
3: Да, здравствуйте. У меня есть хорошая новость из международной экономики, с которой можно было бы прямо вот начать разговор. Она одна из таких относительно последних. И вот, ну, тут действительно стоит... Газета «Welt am Sonntag», немецкая газета, которая публикует, ну, много разных интересных статей по этому поводу, говорит, что... За последний, сейчас я даже скажу, за какой период, за июнь, рост поставок российского СПГ в Европу 14%. Более того, скажем, во Францию 34%. Европа нарастила поставки российского СПГ. Ну, потому что на Ближнем Востоке непонятно, что происходит. Вернее, понятно, что происходит, но как бы непонятно...
2: Причинно-следственные связи.
3: Вот. И это не, как бы, да, вот немецкая пресса такие данные дает. И это любопытнее всего. Крупнейший покупатель российского газа в Европе, угадай, кто? Франция. Да. 34%. Вот. На 34% выросли поставки СПГ с учетом жары, а там миллиардные убытки, и так далее, и так далее.
2: Ну, давай разбираться. Экономист, доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Черков. Уже на прямой связи со студией. Максим Андреевич, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Максим Андреевич, а вот как оцените вот это? Это же как бы такая история, да, которую европейцы не любят афишировать, но при этом газ-то им где-то надо брать, и получается, что они его с удовольствием, говоря одно, делают другое.
4: Ну, естественно, энергетический кризис в мире, он как бы с разной напряженностью, ну, существует, и европейские страны, это страны главные пострадавшие, так сказать, вот в условиях этого энергетического кризиса.
3: И нам их не жалко.
4: Ну, опять же, так сказать, ну, понятно, что это все последствия непродуманные, ну, как минимум, экономической политики этих стран. Ну, можно привести в пример Германию, которая, значит, вдобавок к тому, что она декларировала уже давно, что отказалась от российского газа, так она еще и отключила все атомные электростанции, то есть фактически подрезала себе все, как бы, вот возможные, ну, такие вот резервы, да, по пополнению. Соответственно, поставок электроэнергии, ну и так далее, так далее. То есть это все вещи связаны, да, и вот этот вот энергетический кризис, который сейчас есть, он влияет на экономику Европы очень сильно, и поэтому многие страны, где все-таки остались кто-то, значит, вот в руководстве профессионалы, да, не политиканы, а профессионалы, они просто понимают, что из этого как-то надо выходить. И это то, что сейчас как бы пробивает статистику, да, что многие действительно увеличивают поставки. Кстати, я думаю, что это не только из России, но и из других источников, потому что откуда-то этот газ, да, его нужно брать. Если его не берут из России по гораздо более низким ценам, и это гораздо более надежные поставки, трубопровод, это очень быстро, это надежно, и это, в конце концов, на десятки процентов дешевле. Ну, значит, берут оттуда, откуда есть возможность, по более высоким ценам. И вот это вот выражение «втридорога», да, оно, в общем, не вполне отражает масштаб, да, вот этой переплаты. Ну, в целом, понятно, что это, в общем, дорого обходится европейским гражданам, европейским компаниям и так далее.
2: А Россия, так полагаю, не прочь, да, вот такой растущий спрос закрывать, ну, понятно, ввиду возможностей.
4: Ну, здесь как бы вопрос в том заключается, что сжиженный природный газ, он почти такой же ликвидный, как некоторые другие товары. Там есть определенные сложности в технологии перевозки, но это практически как нефть, да, которую можно перенаправлять. Там, правда, есть необходимость иметь заводы. По приему жирного природного газа. Но это, в общем, гораздо большая ликвидность, чем трубопроводный газ. Поэтому кто его покупает, на самом деле, не так важно. Да, если есть покупатель, то это всегда хорошо для российских компаний. В этом нет никаких сомнений.
2: Угу. А ставка еще делается на и растущие нефтегазовые доходы? Хотя, я так полагаю, вот разные аналитики сейчас предполагают, что конечная сумма будет ниже, чем рассчитывает правительство. По итогам года.
4: Ну, я думаю, что Россия, во-первых, готова, безусловно, работать в любой ценовой конъюнктуре, но абсолютно очевидно, что сейчас средний уровень цен, он гораздо выше, чем был, ну, скажем так, до начала вот этого конфликта на Ближнем Востоке, то есть до конца февраля 26 года, или начала марта 26 года. Поэтому я думаю, что мы действительно готовы к работе при любой ценовой конъюнктуре, мы, кстати, адаптировались и к относительно невысоким тем ценам, которые были до вот конфликта на Ближнем Востоке. Но сейчас дополнительные доходы, они абсолютно точно есть. И это уже видно в статистике, которая после первого полугодия начала выходить. Ну, сейчас, опять же, цены чуть ниже, да, чем это было вот после обострения конфликта, но в целом, как мне кажется, цены и на нефть достаточно высокие, и на газ, газовые цены, если это трубопроводный газ, они привязаны с определенным лагом к нефтяным котировкам, которые сейчас более высокие. Поэтому я думаю, что более высокий уровень цен на энергоносители, он по году, он, конечно, скажется с положительной стороны и для российской экономики, для сбора налогов, для российского бюджета.
3: Максим Андреевич, вот, продолжая тему энергоносителей и цен на энергоносители, хотелось бы обратиться на примере Соединенных Штатов Америки вообще вот порассуждать на тему о том вообще, как ведут себя нефтепроизводители, нефтедобытчики и, собственно, продавцы уже конечного продукта. Ну, это же все одна и та же цепочка в конечном итоге. Сейчас в Соединенных Штатах Америки замечательный твит очередной выпустил президент местный, который потребовал от компании Chevron и других нефтяных компаний снизить розничные цены на топливо, мотивируя это тем, что ввиду захвата, ну, фактического захвата Венесуэлы и возвращения нефтяных компании в Венесуэлу, соответственно, прибыли их выросли, ну, а, соответственно, ну-ка быстро снижайте цены. Я сейчас даже не, причем, ну, практически так и прозвучало, я сейчас даже не про то, будут ли слушаться его нефтяные компании или нет, и насколько они зависимы от внешней политики США в этой ситуации, сколько вообще политика ведь нефтяных компаний, насколько я понимаю, крупных во всем мире, наверное, и в России тоже, она такова, что если есть возможность до последнего не снижать цены, даже несмотря на то, что конъюнктура улучшилась, то они этого делать не станут, да, если только их не заставить это сделать теми или иными способами. И поэтому, что в Америке, ну, что в других странах, что и в России, наверное, просто так цена вниз не пойдет, даже несмотря на то, что что-то поменялось.
4: Ну, я думаю, во-первых, что здесь самое главное, это то, что Трампу приходится уже работать вот в этих новых условиях, используя не свободные рыночные какие-то вот инструменты, да, а фактически административно-командные методы. Насколько это эффективно, мы посмотрим, но я думаю, что некоторый эффект от слов Трампа будет, да, потому что, так сказать, ну, понятно, что президент США все-таки зависит достаточно много. Мы видим, как он, так сказать, выводил различные ограничения относительно не то что компаний, относительно многих стран мира, и его решения, они достаточно резкие, такие эмоциональные, поэтому я думаю, что некоторые компании в полной мере, не в полной мере, но все-таки прислушиваются к этим словам, но это также показывает и то, что американцы, американская экономика-то находится не в самом лучшем состоянии, то есть у американцев есть очень серьезная специфика, да, в отличие, допустим, от России, от европейских стран, там очень большая зависимость от цен на топливо, потому что очень развит автомобильный транспорт, там в меньшей степени железнодорожные, да, перевозки водного транспорта, а в большей степени, ну, вот, страйки, да, перевозка автомобильным транспортом. Поэтому это очень сильно влияет на инфляцию, на конкурентоспособность американской экономики. А с этим как раз проблемы сейчас нарастают. Да, и западный мир, он в целом начинает проигрывать, ну, будем так, как бы сложно даже назвать кому, то есть это либо развивающиеся страны, либо страны БРИКС, либо страны глобального юга. Сейчас очень много, как бы, терминов используется, но они, как бы, вот эта вот канва, она отображает реальность, да, то есть западный мир, он в целом начинает проигрывать по темпам экономического роста, и что с этим делать, непонятно. Отсюда вот эти заявления, попытки Трампа повлиять на какую-то работающую рыночную систему, за которую, кстати, они всегда традиционно ратовали.
2: Продолжая тему, тут на самом деле очень интересный сам по себе пост Дональда Трампа. Я хочу процитировать. Единственное, что он удобно забыл упомянуть, так
3: это глава Шеврона.
2: Глава Шеврона, да, спасибо за уточнение. Так это то, что без гениальности, дальновидности, силы и стабильности администрации Трампа нефтяная промышленность и наша страна были бы мертвы. Ну, понятно, что здесь нужно все делить надвое, но тем не менее, а вот говоря в целом, и вы уже начали этот тезис о позиции Соединенных Штатов в случае, если конфликт на Ближнем Востоке будет затяжной. До этого были позиции, а наоборот, США как выгодоприобретатели, мол, цены будут до сих пор так же высоки, по завышенным ценам все пойдет в Европу, американцы обогатятся. А я так полагаю, картина-то прям противоположная в результате складывается?
4: Ну, я бы сказал, что ситуация, безусловно, для американцев не самым лучшим образом складывается, но они просто пытаются компенсировать какие-то вот свои проседающие резервы для развития именно за счет европейских стран. То есть в этом тандеме, да, Европа и США, США, безусловно, являются лидером и технологическим, и экономическим, и, значит, во многих других аспектах, практически во всех. Поэтому, так сказать, нужно... Американцы привыкли жить за счет других стран. Но сейчас, когда мир становится в целом более справедливым, и количество стран, за счет которых они жить, так сказать, могут и поддерживать лидирующие свои позиции, вот количество этих стран снижается, соответственно, они увеличивают нагрузку на европейские страны, на зависимые от себя страны, пока, кстати, в общем, не бедные относительно страны. И вот эти вот тенденции, они, конечно, будут нарастать. Эти проблемы, которые в европейской экономике в первую очередь, они будут усиливаться, но американцы попытаются, так сказать, конкурировать, да, с настоящими своими конкурентами, с тем же самым Китаем, с самой Индией, кстати говоря, и с Россией, за счет эксплуатации просто, соответственно, европейских стран, ну и решая свои проблемы за счет фактически тех, за счет кого пока они могут.
2: А сама Европа при этом не может отвернуться от резких вот этих пассажей Трампа, потому что когда тот объявил очередные пошлины, там же искреннее возмущение было, то же Кая Каллас говорит, мы же вроде бы договорились, хотелось бы объяснений страны Соединенных Штатов. То есть, учитывая их зависимость от рынка, я так полагаю, Трамп может до сих пор себе позволить, да, подобные истории, подобные решения, пусть и непринимаемые в самих Соединенных Штатах, учитывая, что Штаты вернули импортеров уже больше половины выплаченных пошлин за решение Верховного суда.
4: Ну, отвернуться от Соединенных Штатов для европейских стран, здесь сразу возникает вопрос, а отвернуться куда? То есть, допустим, Китай, это первая экономика мира по паритету покупательной способности, она на треть по этому показателю уже американскую экономику обгоняет. Ну, на самом деле, с Китаем у Европы не самые лучшие отношения. Мы помним и дипломатические разные скандалы и так далее, и так далее. Индия тоже, в общем, достаточно далека. Россия, опять же, четвертая экономика мира, то есть мы первая экономика Европы, четвертая экономика мира, ну, понятно, что сейчас взаимодействие очень ограничено, и что? То есть, если отвернуться от Соединенных Штатов, то это надо уйти в такую самобытную евроизоляцию, да, то есть не общаться вообще ни с кем, а западный мир, он развивался много десятилетий, именно подчиняя себе мировые рынки, наоборот, так сказать, осуществляя экспансию, продавая товары дорого, скупая активы дешево. То есть на этом, на самом деле, было построено много десятилетий развития западного мира. И это означает, так сказать, потерять вообще все источники развития. И, опять же, для европейцев, мне кажется, это вот такой тупик или цугцванг, когда каждое решение, оно ухудшает их положение.
3: Еще хочется, немножко с другой стороны, как бы, может быть, чуть более геостратегически посмотреть на эту ситуацию. Пришли новости, правда, Bloomberg это Bloomberg, но тем не менее, да, процитируем. США впервые за, по-моему, с 1985 года полностью отказались от импорта нефти из Саудовской Аравии. А вот исходя из тех новостей и тех слов Трампа, вот этой бравады, а может быть и не бравады, а просто громкой реплики такой относительно Шеврона и относительно Венесуэлы, может ли это косвенно доказывать, что США рынки Ближнего Востока нефтяные меняют на рынке Венесуэлы, таким образом, как бы продолжая вашу мысль, отрезая Европу и занимаясь, так следуя доктрине Монро, своим западным полушарием?
4: Ну, я думаю, что американцы, американские компании, американская администрация, они пытаются сделать все-таки как можно выгоднее для себя. В этом смысле, есть определенные противоречия, да, и они, есть некоторые тупик, да, и во внешней политике, и в экономической политике, но в этих условиях они все-таки пытаются каким-то образом, сохранить, да, вот в этих тяжелых условиях то, что, так сказать, у них сделано в экономике, и поэтому они, в этих сложных для себя условиях пытаются действовать рационально. Если есть контроль, опять же, над странами, точно так же, как вот над европейскими странами, сейчас там, да, вот, так сказать, вот с Венесуэлой такая ситуация, может быть, еще более жесткая, то надо пытаться использовать те ресурсы, которые сейчас есть, выжимать максимум из стран, которые находятся временно, там как-то спорно, как угодно можно это воспринимать, под их соответственно, контролем. Понятно, что Венесуэла, если есть возможность, богатейшая страна ресурсами. Американцы будут пытаться выжимать, так сказать, оттуда, это вопрос...
3: Там много выжимать.
4: Да, но, к сожалению, право сильного как бы в мировой экономике и политике никто не изменял. И вот, опять же, можно сколько угодно, значит, об этом говорить, и нам, может быть, жалко, сказать, Венесуэлу и ресурсы там и так далее, и так далее, и так далее. Но американцы, они, в общем, сильны в этом регионе, хотя, опять же, испытывают определенное давление и будут пытаться делать, ну, расширять как бы свои возможности в этом направлении.
2: А мы, я так полагаю, учитывая решение ОПЕК+, очередное тут, надо сказать, о повышении квот на добычу на нефти, ну, позитивная для нас история, да. Мы можем, во-первых, позволить себе нарастить, ну и, соответственно,
3: образом
2: и продать.
4: Ну, я думаю, что, опять же, в условиях все-таки хорошего рынка, нефть немножко снизилась от максимума, но рынок очень хороший. Uh-huh. Конечно, для России, ну, в целом, эта ситуация, я бы сказал, выгодная, относительно выгодная. Нефть – это ликвидный товар. Санкции, как показывает практика, да, они, ну, влияют, конечно, но не так сильно, да, и российская нефть, она, ну, это можно посмотреть просто по статистике, она торгуется, даже средняя ее цена выше, чем эти все, значит, ограничения европейских стран, вот эти потолки цен там и так далее, и так далее. Потому что, ну, рынок, он глобален, и если эта нефть не идет, там, условно, в европейские страны, она пойдет к другим потребителям. Мы видим потребителей из Китая, это же самая Индия.
3: Где рост, рост, рост все время, да.
4: Конечно, они наращивают поставки, потому что, так сказать, если есть сложности с тем самым Ормузским проливом, да не только, сейчас проблемы и в Красное море уходят, и вне Ормузского пролива, там уже проблемы с поставками, и страдает инфраструктура, тогда надо заключать договора и потреблять то, что поставляют надежные как бы продавцы, надежные поставщики. Россия здесь, мне кажется, вот свою конкурентоспособность, она очень резко наращивает.
2: Вот здесь, кстати, очень интересное наблюдение еще с позиции Китая. Мне понравился материал у «Атлантик». Они считают, что именно действия Китая позволили предотвратить, ну, можно сказать, такой нефтегазовый коллапс из-за ситуации на Ближнем Востоке, потому что Китайская Народная Республика активно закупала нефть больше, чем там Европа вся вместе взятая и Соединенные Штаты до начала конфликта на Ближнем Востоке. Спустя две недели с момента его начала, вот этой острой горячей фазы, Китай резко эти закупки сократил. На ваш взгляд, это действительно такой был стратегический маневр? И тогда, в таком случае, хватает ли запаса прочности еще на некоторое время? Потому что мы же сейчас в целом наблюдаем и по хранилищам в Европе, в Штатах, в Китае, в частности, которые, по всей видимости, здесь пока выигрыши. Или, может, ошибаюсь?
4: Конечно, у Китая очень высокий запас прочности, в этом нет никаких сомнений. Китайское планирование, да, вот у нас была, так сказать, делегация Китая в МГУ несколько лет назад, мы, конечно, поражались, там планирование на 100 лет вперед, это, ну, производит впечатление. Ну, насчет эффективности и правдоподобности, конечно, вопросы есть, но в целом, как бы, задатки очень неплохие. Но все-таки, да, если говорить о возможности использования стратегических запасов, то они тоже ограничены. Вот буквально на прошлой неделе разговаривал как раз со своим другом-экономистом. Он говорит, вот смотри, как в США падают, снижаются запасы. Я говорю, какой смысл это анализировать? Все запасы, ну, вернее, та часть, там, сказать, вот те запасы, о которых мы говорили в США, это всего лишь, ну, я прикинул, там 2,9 дня мирового потребления. То есть это на самом деле, ну, с одной стороны, да, вот в количестве баррелей вроде звучит много, но на самом деле в мире потребляется такое большое количество, что от запасов, ну, в общем, не так много зависит. Там больше зависит от, как бы, мгновенной такой добычи или ежедневной добычи в разных странах и возможности ее экспорта. То есть, ну, запасы для сглаживания пиков спроса, они эффективны. Но долгосрочно, если брать годы, даже не годы, а как бы месяцы, там, каких-то серьезных трудностей на рынке, тут никакие запасы не спасут. Ни совокупные Китая, США и других стран вместе взятых.
3: Ну, теперь давайте, наверное, еще немножечко пару слов про Европу, да? Я сейчас к Денису обращаюсь.
2: Вот, да. Ну, кстати, я, во-первых, поддержу, и, во-вторых, сразу задам вопрос. Это возвращаясь к тезису о том, может ли Европа сегодня функционировать в самой себе.
3: Вот исходя из тех данных...
2: Иммиграционного очередного витка и кризиса...
3: Это отдельная история, да.
2: Как будто бы нет.
3: Это уже даже такой больше политологический вопрос. Да. А вот что касается экономики, то те новости, которые прямо сериями приходят, в первую очередь, из Германии, хотя и из Франции, и из Испании, Италии тоже, о колоссальных сокращениях, о том, что Volkswagen впервые за 88-летнюю историю закрывает автозавод в Германии, ну и так далее, и так далее. Там много новостей. Больше всего мне понравилась новость о том, что доля Германии в экономике Евросоюза упала до 15-летнего минимума. То есть сокращается экономика. Причем, видимо, я так понимаю, за счет реального сектора. Этот процесс до тех пор, пока идет, скажем так, конфронтация прямая между Европой и Россией, я так понимаю, что по-другому его не остановить, пока не заработает Северный поток нам или что-то подобное.
4: Ну, я думаю, что в целом, конечно, для Европы самый выгодный вариант – это возобновление сотрудничества, уход вот от такой добровольной евроизоляции. И, естественно, это можно сделать в самые кратчайшие сроки. То есть, вот, если говорить о Северном потоке, то на самом деле это, конечно, была бы такая, как таблетка, пилюля для европейской экономики. И тут надо тоже понимать, что многие думают, что вот из-за теракта на Северных потоках это как-то такая отдаленная история. На самом деле это абсолютно не так. Там два северных потока, в каждом по две нитки. И, соответственно, одна из ниток, да, Северного потока, она фактически готова к эксплуатации, она находится под давлением. И поставки даже по одной нитке вот этого Северного потока, они сопоставимо по объему, практически идентично тому, что Россия поставляла до прекращения работы Северного потока, потому что Северный поток-1, он эксплуатировался лишь наполовину своей мощности третьего энергопакета антимонопольного. То есть фактически там работала, ну, по объему одна нитка. То есть это можно быстро восстановить, можно быстро нарастить конкурентоспособность. Ну, немецкая экономика, как бы, она наиболее пострадавшая, потому что там просто целые сектора вылетают. Там же проблема не только в автомобилестроении, там даже самая химическая промышленность, концерн БАСФ, куда фактически заходила труба там Газпрома, и это все дешево было, это все было конкурентоспособно. Сейчас это все, значит, целые сектора, целые компании, концерны лежат просто на обеих лопатках. Они не понимают, как вообще дальше, так сказать, в этих условиях работать. Сокращение, падение спроса, перенос производства в другие страны, в том числе в Китае. Вот что происходит сейчас в Европе, на которую мы до этого много десятилетий равнялись.
2: Но делать исключение, я так полагаю, даже для союзников не собирается пока Брюссель. Это вот на примере той же Словакии, которая, ну, буквально не может без российских энергоносителей, активно сейчас судится, но, как мы видим, послаблений нет. Но при этом Греции, знаете, уступили, когда тут зашел разговор о мехах, столь необходимый им.
3: На что, кстати, да, сказано, назвал, да, Фице это лицемерием.
4: Ну, я думаю, что, в принципе, все-таки профессионалы, где-то, может, не на главных ролях в европейском истеблишменте, они есть, да, и учитывая, да, что все-таки они понимают, что энергосистема Евросоюза, она все-таки работает как некое такое единое целое, они дают возможность через какие-то страны все-таки, да, приобретать, в том числе российские энергоносители, как-то диверсифицировать поставки, потому что, опять же, там очень такая разветвленная система перекидывания. Да, соответственно, газа там, допустим, из страны в страну, так называемые интерконнекторы. То есть, чтобы, ну, вот эта вот сложная ситуация для европейских стран не перекинулась, ну, не перешла в такой полноценный кризис, полноценный коллапс западной экономики, европейской, в первую очередь, экономики. Ну, вот подобные послабления кое-где допускаются, но опять посмотрим, как будет развиваться ситуация. Опять же, вот то, что происходит сейчас, оно, конечно, абсолютно невыгодно европейцам, и, соответственно, я думаю, все-таки, что по мере снижения напряженности...
2: Подытожим фразой «зима покажет», Максим Андреевич.
3: Максим Андреевич, спасибо, время закончилось.
2: Да, Максим Чирков, экономист, доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления, был в эфире «Радио Спутник».

0: «Узнать за 90 секунд». 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Анапе 19.00, в Иркутске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ продолжают нести потери. За сутки армия России нанесла ряд успешных ударов по украинским объектам.

0: Материалов в Киеве. На переходе морем южнее и восточнее Одессы поражены два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украины. Кроме того, в Киеве поражено промышленное предприятие Firepoint, производящее комплектующие боевые части для крылатых ракет «Фламинго». Также поражен склад колючесмазочных материалов в Киеве, обеспечивающий ВСУ нефтепродуктами со станции Новоград-Волынский. Воздушные силы ВСУ признали, что в очередной раз не смогли сбить ни одну из ракет, выпущенных по Украине в ночь на субботу. Всего за сутки противник потерял 1375 военнослужащих и 828 беспилотников. Если народ Украины не найдет новых разумных лидеров, страну ждет неминуемая гибель, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости. По его словам, Зеленский активно движется к финалу своей карьеры как расходного материала Запада в борьбе с Москвой. Он также подчеркнул, что Европа не смогла победить Россию на Украине, но нанесла себе колоссальный экономический и политический ущерб. Председатель Союза резервистов Германии и депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Бастиан Эрнст пожаловался, что резервисты Бундесвера вынуждены воровать оружие и технику у регулярных военных для проведения собственных учений. Ранее Эрнст выступил за повышение предельного возраста резервистов до 70 лет и указал, что новая стратегия Минобороны Германии, направленная на развитие резерва, подразумевает такую возможность. Напомню, новый закон о службе в немецкой армии сохраняет ее добровольный характер, однако предусматривает возможность возврата к обязательной в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о возгорании на судне в Ормузском проливе после попадания в него неизвестного снаряда. Пожар был потушен. Согласно опубликованной ведомством карте, инцидент произошел в акватории. Отмечается, что экипаж судна не пострадал и находится в безопасности. Обстоятельства произошедшего расследуются. Итальянские карабинеры совместно с Управлением морского культурного наследия Сицилии обнаружили затонувшее судно римской эпохи с сотнями амфор на борту. Оно было найдено примерно в 3 морских милях от побережья города Мадзара дель Вало на глубине 46 метров. Предварительно судно датируется 2-1 веками до нашей эры. Находка была сделана после сообщения от местных жителей. Итальянские специалисты намерены получить более полное представление об археологическом контексте находки. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио «Спутник».
2: Вы слушаете «Радио «Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Мы — это ведущий Александр Кузьмак, Денис Воробьев по-прежнему у микрофонов. Саш, привет.
3: Здравствуйте, еще раз добрый вечер.
2: Добрый вечер. Информационный час на радио «Спутник». Обсуждаем все детали новостной повестки вместе с приглашенными экспертами. И уже на прямой связи со студией ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, военный общественный деятель, военный эксперт Андрей Марочка. Андрей Витальевич, рады вас приветствовать.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
4: Здравия желаю.
3: Андрей Витальевич, вот у меня первый вопрос как раз в связи с тем, что сказал Дмитрий Анатольевич Медведев в интервью РИА Новостям. Там много интересных фраз, но вот я бы выделил вот эту. Дмитрий Медведев сказал о том, что западные лидеры напрасно думают, что вовремя смогут выйти из игры. По словам зампреда Совета Безопасности, возмездие их настигнет не только их, но и их заказчиков, и остаться в белых перчатках, как они это сделали после Второй мировой войны. А мы помним тогда, что да, фашизм был осужден, и в итоге Нюрнберга, Германия осталась, так сказать, у разбитого корыта во всех смыслах слова, только потом все остальные страны западные, они еще и занялись ее восстановлением, причем очень активно вкладывая в нее деньги. В этот раз, собственно, такого, грубо говоря, добиться не удастся. Я спрашиваю с точки зрения чисто военной, скажем так, можно ли говорить о том, что, ну, скажем так, Россия, одержав победу в специальной военной операции, должна будет именно с военной точки зрения на территории Украины, ну, грубо говоря, добиться, может быть, там, доказательств каких-то или каких-то, то есть, ну, вот очень четко как бы сформулировать свою позицию именно с военной точки зрения относительно стран НАТО, которые принимают активное участие в этой специальной военной операции на стороне нацистского режима Киева.
4: Вы задали очень сложный вопрос. Я 100%

0: уверен, что никакого эфирного времени не хватит обсудить его в полном объеме, потому что все мы с вами понимаем, да, и неоднократно мы с вами обсуждали, что сейчас идет на самом-то деле гибридная война. И если бы мы вели войну только с Украиной, давным-давно уже эта специально военная операция была закончена. Но поскольку более 50 стран, да, НАТО, они очень активно, скажем так, способствуют тому, что происходит на территории бывшего СССР, они финансируют все происходящее, этот преступный киевский режим, они поставляют вооружение, военную технику, они поставляют боеприпасы, также они дают свои средства разведки, что невозможно, скажем так, для цели наведения тех же самых ракет по тыловым районам Российской Федерации. Также они обеспечивают системой связи тот же самый пресловутый Starlink. Ну, то есть здесь очень и очень можно много перечислять. И естественно, сама специальная военная операция затронула все западные страны. И вот вначале они думали, что там, ну, пару, как говорится, месяцев, и все, и Россия прям вот дуется. Ну, Россия уже 5 лет, грубо говоря, ведет боевые действия, и более того, наращивает темпы производства ВПК, да, всевозможных. А вот склады, которые были натовские, они опустили, особенно это касается систем противовоздушной обороны. Ну, тут еще, как говорится, масло в огонь подлил ближневосточный кризис. И вот все это в комплексе идет на протяжении 5 лет. Естественно, здесь, как говорится, уши торчат и американцам, и Великобритании, и Германии, и Франции.
1: Вот хочется просто за эти уши их, грубо говоря, ну хотя бы вот схватить, чтобы они не убежали потом. Вот я вот.
0: Они в любом случае будут как-то выворачиваться, но я так подозреваю, ну, по крайней мере, на тот момент, когда я еще имел доступ до определенного, скажем так, рода информации, я могу сказать, что у нас есть ряд, ну, стопроцентных доказательств участия западных стран в том конфликте, который сейчас происходит на территории Украины. Более того, ну, даже посмотрите, с 2014 года на здании СБУ после переворота государственного на Майдане были вывешены американские флаги. Потом же сами американцы признались, да, то есть это тоже уже факт, что они спонсировали этот Майдан, и они целиком и полностью были направлены на то, чтобы развалить территорию Российской Федерации за счет как раз Украины. То есть Украина была таким вот своеобразным, скажем, авангардом западных стран наступления на территорию Российской Федерации. Так что данных участия, данных о том, что, ну, опять же, техника и прочее, здесь очень и очень много. В любом случае, ну, какой-то все-таки будет процесс, но, опять же, учитывая то, что международные сейчас все инстанции, они попросту кастрированы, уж извините, я так вот выражаюсь, и оно действительно так, они, в принципе, осуществляют какой-то процесс, но он ни к чему не приводит. И вот пока мне непонятно. Нам надо будет создавать свой Нюрнберг, да, своеобразный, но только уже совершенно...
2: Ну и поставленных целей в первую очередь добиться, безусловно. Андрей Витальевич, простите, что так перебиваю вас, но эфирное время. Нужно еще кое-что успеть обсудить. Понятно, что Зеленский требует от разных стран ракеты к «Патриот». Тут все понятно. Удары ВКС РФ, они точные, они результативные, и мы видим, что статистика по сбитым, да, ракетам все плачевнее и плачевнее со стороны Украины. Но в связи с этим вопрос. Как вы считаете, будет ли Киев пытаться остановить, заморозить конфликт до наступления зимы? И каким образом, если на фронте все плохо? Ну, понятно, что это все приводит к мысли о терроре, потому что других вариантов у Киева как будто бы и нет.
0: Киев делает все возможное сейчас, на данный момент, чтобы заморозить конфликт. Это он уже осуществлял с 2014 года. Мы помним Минск-1, мы помним Минск-2 и к чему это все привело. Приблизительно тоже, то есть третий раз попытаются, как говорится, обдурить, ну я так мягко назову, наше военно-политическое руководство. Но мне кажется, ничего в этот раз не получится, по крайней мере, те заявления, которые делают наши, скажем, ключевые руководители, они говорят, что мы больше не купимся на вот подобного рода какие-то договоренности. Прежде всего нужно сначала практические решения какие-то делать, а потом уже садиться за стол переговоров. Зеленский неоднократно озвучивал то, что он предлагал Владимиру Путину какие-то там договоренности, но якобы Путин их саботирует. На самом деле, хотелки Зеленского — это очень оторванные, мягко говоря, от реалии на земле требования, и поэтому, естественно, наш верховный главнокомандующий ни в коем случае не пойдет на подобного рода договоренности. Но Зеленский будет пытаться это делать. Сейчас основной упор делается на террористическую деятельность. То есть они, не имея абсолютно никаких реалий и успехов на линии боевого соприкосновения, попытаются террористическими методами надавить на наше военно-политическое руководство. Это уже происходит на протяжении вот, ну, 4-5 месяцев точно. Так что я думаю, что в любом случае Зеленский свои хотелки будет и дальше выдвигать, но, конечно, решение принимать нашему верховному...
2: Спасибо, Андрей Витальевич. Андрей Марченко был в эфире «Радио Спутник», ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, военно-общественный деятель, военный эксперт.

0: Интересно выглядят новые требования, которые установлены соответствующим федеральным законом, и касается это денежных переводов. С 1 марта следующего 2027 года банки обязаны отказывать в проведении этих самых переводов, если на устройстве, ну, я так полагаю, речь идет о наших смартфонах, обнаружат вредоносное программное обеспечение. Но в таком случае возникает, честно говоря, множество вопросов.
1: Очень много интересных, да, мне кажется.
0: Понятно, цель логична. Борьба с кражей денег с помощью вредоносных программ. Но все-таки, знаешь, но есть
1: какие
0: некоторые...
1: Да. Когда? А самое главное, знаешь, меня даже больше всего в этой ситуации, меня обеспокоило даже не это, а ведь количество смартфонов и количество граждан, у которых есть смартфоны, которые так или иначе с их помощью выполняют переводы, оно значительно больше, чем количество людей, которые понимают, какие именно программы у них на смартфоне установлены.
0: О чем и речь? Давай разбираться. Председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедоров уже на прямой связи со студией. Игорь Сергеевич, наш почтение. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Каким образом, на ваш взгляд, банки смогут идентифицировать это самое вредоносное ПО, учитывая, ну, если это Android-система, тут же много, может быть, знаете, сторонних приложений, которые люди сами себе ставят вне, ну, официальных магазинов, например. Будет ли это считываться банками как вредоносное ПО? И в целом, как вы оцениваете вот эти изменения, эти требования федерального закона?
2: Смотрите, я думаю, во-первых, что в классическом понимании удаленного доступа к содержимому наших смартфонов, то есть к конкретным файлам, у банков все же не появится. Во-первых, потому что большая часть наших файлов, они создаются в закрытых средах, в отдельных приложениях, и не допускается просмотр, например, нашей частной переписки и каких бы то ни было отправлений. Поэтому, скорее всего, банковское приложение будет запрашивать разрешение у системы iOS или Android на совершение тех или иных проверочных действий. И далее, после того, как оно это разрешение получит, оно будет обращаться к операционной системе через программные интерфейсы API и запрашивать определенные идентификаторы, среди которых включение службы удаленного доступа, различные нештатные, сертификаты перехвата трафика, неофициальные какие-то приложения, содержащие признаки кейлогеров или установку из недоверенного источника. То есть, вы правильно заметили, касаясь Андроида, что установка различного недокументированного, неофициального, самодельного софта, оно может теоретически вызывать различные подозрения у такого банковского приложения. Кроме всего прочего, разумеется, нельзя не отметить, что оно может определенные метаданные таки все-таки собирать. Ну, как и любое другое приложение, находящееся на телефоне, но не более того. Так что, разумеется, по мере развития цифровой экономики и экономики данных, точно так же, как и во всех странах Запада, российский сегмент сети будет обогащаться пользовательскими данными.
1: А вот тебе с другой стороны теперь давайте посмотрим. Вот Денис спросил, каким образом будут банковские приложения идентифицировать вредоносное ПО, а каким образом пользователи будут идентифицировать вредоносное ПО? Ну, то есть мы же знаем, сколько всего устанавливают обычные люди, да, себе на смартфоны. Как они должны понимать, что они себе ставят? Или они это выяснят только в тот момент, когда они будут делать перевод?
2: Я боюсь, что толком инструментов-то таких серьезных и нету. Если приложение прошло официальную регистрацию в магазине приложений, это достаточно сложный путь, оно там было верифицировано, оно прошло определенную антивирусную проверку, и то это не защищает нас. Дело в том, что даже легитимное, загруженное через официальный магазин приложение, оно
1: может быть вредоносным.
2: Модифицироваться, да, обновляться и уже нести за собой вредоносную нагрузку. И такое бывало в истории. Поэтому это все очень ненадежно. Более-менее выглядит надежная история с Apple, со своей экосистемой приложений, но она в силу определенных исторических нюансов не очень сейчас будет котироваться в Российской Федерации. Поэтому есть еще неофициальные магазины приложений, только для Android их там 8 штук, плюс наши еще 2 российских.
1: То есть на свой страх и риск.
0: То есть это может скорее больше усложнить жизнь, да, для простых пользователей, нежели защитить от утечки там и данных, и средств в том числе?
2: Нет, если мы рассматриваем меру банков для проверки наличия нелегитимного и вредоносного софта, то это дополнительный инструмент, который может помочь как раз пользователям, потому что у большинства пользователей на смартфоне нету ни антивирусов, ни какого-то другого защитного софта, да и в большей степени этот софт не так эффективен, как мы себе можем вообразить. Поэтому я рассматриваю меру как положительную.
0: Просто тут интересно, банк же вряд ли, наверное, объяснит, да, вот что нужно удалить в таком случае самостоятельно пользователю. Или наоборот, это так и будет приложение,
1: да.
2: Существует опасение здесь, что банк может понижать различные кредитные рейтинги, запрещать транзакции в случае, если такое ПО установлено. Uh-huh. Да, без объяснения причины это может вызвать непонимание у обычных граждан. Вот что нас беспокоит, наверное, больше всего.
1: Да, а могут ли тут в этой ситуации быть, ну, некие, сейчас я так немножко грубо скажу, да, некие списки, то есть некое понимание того, такое белый список и черный список, да, вот есть чтобы понимание того, что точно не надо ставить, например, или что, какие признаки вредоносных приложений, ну, чтобы хоть немножечко облегчить жизнь тем, кто впоследствии может столкнуться с ситуацией, когда у него что-то такое стоит и тормозит его, собственно, коммерческую деятельность, да, или просто переводы.
2: Вы знаете, мы уже, наверное, живем сейчас, по большей части, в парадигме того, что всю нашу коммуникацию необходимо разделить по трем телефонам. Один для общих массовых коммуникаций внешних, один для личных, и один для того, чтобы получать все коды подтверждения и ставить на него критические приложения для нас, госуслуги и прочее. Вот, наверное, вот это самая правильная парадигма, если мы говорим о личной безопасности.
0: Mm-hmm. Кстати, еще интересное наблюдение. Вот раз уж вы Apple упомянули, iOS-систему, вот вроде бы действительно, да, парадокс славится безопасностью, а с другой стороны, понятно, что есть определенные санкционные костыли, а пользователи, ну, по разным методам себе приложение это ставят, и при помощи банков в том числе. А понятно, Apple подобные истории санкционирует. Может ли быть такое, что эти приложения, которые, опять же, установлены в обход официального магазина, тех же банков могут идентифицироваться банками как вредоносное ПО. Вот тут, понимаете, тоже такой интересный разворот может быть.
2: Ну, здесь надо вернуться к тому, как, собственно, на Apple и ставят эти приложения. Это, во-первых, новозагруженные в официальный Play Market приложения под другими названиями, которые просто Apple еще не успел заметить, их ставят обычно. Это восстановление через околокриминалистический софт на телефоне того приложения, которое было ранее, было удалено. Uh-huh. Такое тоже возможно. И это установка на телефон веб-версии в виде приложения. То есть у вас будет отдельная кнопка, как у обычного приложения, но по факту вы будете через дополнительный браузер встроенный переходить в веб-версию того или иного софта. Вот в основном три таких варианта, и оба они не предполагают от того, что Apple прямо знает и активно содействует такого рода деятельности. Apple, скорее всего, реагирует постфактум.
0: Mm-hmm. Все, теперь стало плюс-минус понятно. Будем смотреть, как эта мера, ну, в действительности будет применяться. Уже по факту тут можно будет анализировать, рассуждать. Игорь Бедоров был в эфире «Радио Спутника», председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России.

0: 1 сентября
1: не за горами, да.
0: Нам предстоит сейчас глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорит о серьезных обновлениях, новой обновленной к школьной программе, укрепляется образовательное пространство. Самое главное, что масштабная работа проведена по разным направлениям образовательной системы. В первую очередь появляются новые дисциплины, появляются новые цели, я бы так сказал, даже в каком-то смысле новая миссия такая у современного российского образования, обновляются учебники, самые разные учебники, в общем, много чего происходит. По этому поводу, давайте еще представим нашего гостя нашего эфира, директор лицея 369, член общественной палаты Санкт-Петербурга Константина Тхостова. Константин Эдуардович, добрый день, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Константин Эдуардович, понимая прекрасно, вот очень не хочется и не буду тут, так сказать, не ныть, не ворчать по поводу того, что образование, вот, новые дисциплины, непонятно, как это будет, всегда найдутся вот эти критики, которые будут об этом обязательно говорить, не те учебники, не то преподают, и вообще ученикам все эти дисциплины по боку, типа духовно-нравственной культуры России, понимая, что это, видимо, процесс эволюционный. Но, тем не менее, шаги, которые предпринимает, давайте так сначала положить с точки зрения Минпросвещения, можно их назвать положительными? Если да, то в каком контексте?
2: Абсолютно можно назвать положительными. Во-первых, мы все-таки возвращаемся к традиционным здравым истокам построения линейной структуры изучения предметов. В частности, мы возвращаем обществознание в ту возрастную группу, когда ребенок уже подготовлен к тому, чтобы изучать законы формирования общества, да, общества знания. У него набран уже достаточный материал для того, чтобы делать соответствующие выводы по той или иной теме. Обществознание в пятом классе, на мой взгляд, ну, это пустая трата времени и абсолютно дорога в никуда. Сейчас все становится на свои места, более того, возвращается нужное количество часов на важнейший предмет истории. Потому что знать историю ребенок все-таки должен последовательно, поэтапно, а не так, как это было концентрумом и не по многочисленным многообразным учебникам, как это было вот с 90-х годов. Кто во что гораздо. Сейчас у нас единая линейка, единая концепция изучения истории. Все фактически четко предопределено. Нет никаких витиеватых пятилеток изучения всего курса истории галопом по Европам, потом в 10-11 классе повторения. Все выстроено в линейное изучение, и все сопутствующие дисциплины подведены под фундаментальный основополагающий курс. Да, курс истории. Истории всеобщей, истории Российской Федерации, да, истории России. И далее, собственно говоря, выпуск ребенка, который в качестве экзамена, да, на зрелость, как и мы в свое время, в советское время сдавали, собственно, экзамен по знанию истории своего государства. Как раз-таки в разрезе мировой истории. Это то, что вот положительно. Соответственно, сопутствующие курсы, которые будут вестись в пятом классе, да, ну и был этот курс в свое время в советской школе, в четвертом классе, был пропедевтический курс, готовящий нас к истории вообще в целом. И дальше мы ее знали, соответственно, без каких-то особых проблем, изучали и понимали причинно-следственные связи всех процессов, которые происходили вот на всей линии времени.
1: Я понимаю, что этот вопрос необходимо задать. Остается ли достаточное количество времени для базовых предметов? Потому что это действительно вопрос дискуссионный. Не посчитайте...
2: Остается достаточно сбалансированный учебный план. Если мы все-таки не будем... Опять же, у нас очень много общественных деятелей, которые инициируют различные изменения вот именно в процессе обучения детей, не понимая, что школьный курс, он очень сбалансирован. Он серьезным образом завязан на науку. Именно поэтому любой школьный учебник проходит апробацию и гриф утверждено и допущено, да, со стороны как Российской академии образования, так и Российской академии наук. Потому что все-таки российское образование является фундаментальным, в первую очередь. Количество часов предметов, да, естественно, научного, технического цикла возвращается в нужное русло. Мы убираем все то, что мешало в свое время, да, постигать нам именно фундаментальность школьного российского образования и возвращаем необходимое количество часов и предметам физика, и предметам химия, и предметам математика в том числе. Мы никак не сокращаем гуманитарные дисциплины. Наоборот, говорим о том, что знание русского языка является основополагающим для грамотности человека, коим является выпускник российской школы. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы сейчас без лишних каких-то все-таки инициатив дали вот этой ситуации формировать единое образовательное пространство в нашей стране и дали возможность ребятам спокойно в рамках вот этого единого подхода сформировать себя как выпускника современной российской школы, как фундаментальную основу экономики Российской Федерации.
1: Вот здесь еще примечательна, наверное, практическая сторона. И я зацепился за предмет основ безопасности и защиты Родины. Теперь два обязательных курса. Безопасность жизнедеятельности, начальная военная подготовка. Я уже учился, у меня был УБЖ. У тебя, наверное, Саш,
0: НВП.
1: Да. И вот как раз-таки вот во время моего обучения в школе это был такой люфт, когда предмет вот откровенно бесполезен, потому что нет ни базы материально-технической.
0: Он не прикладной.
1: Да, и все, что вы успевали, там, ну, не знаю, раз в несколько месяцев автомат собрать, разобрать. Вот переосмысление таких предметов, тут же можно, наверное, и про труд поговорить, да? Это же тоже важное решение на сегодня для современного школьника.
0: У нас секунд 40, да.
2: Да, угу. Абсолютно правы, это важнейшая составляющая, и поэтому материально-техническое оснащение предметных кабинетов, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, да, и начальной военной подготовки, как теперь выясняется, да, вот это все шло за, вот в последние 5 лет очень активно. Очень важно, чтобы мы понимали, да, у многих вопрос, зачем нам УБЖ? Ну, вот смотрите, 21 век, все течет, все меняется. Кто бы еще 25 лет назад сказал о том, что у нас электросамокаты заполонят улицы?
1: Это точно.
2: Правила дорожного движения и поведения, культура поведения, да, она полностью поменялась. Если 25 лет назад для того, чтобы перейти улицу, нам надо было...
1: Ну и на это надо закономерно реагировать, конечно, и воспитывать подрастающих
0: коллег. Спасибо
1: большое, Константин Костов, ректор лицея номер 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, был в эфире «Радио Спутник».

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, передают местные СМИ. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Киевской области. В ночь на субботу российские войска уже нанесли групповой удар по предприятию военной промышленности и складу горюче-смазочных материалов украинской столицы. Воздушные силы ВСУ признали, что в очередной раз не смогли сбить ни одну из ракет, выпущенных по Украине. Всего за сутки противник потерял 1375 военнослужащих и 828 беспилотников. Румынские радиолокационные системы не зафиксировали летательных аппаратов, пересекавших воздушное пространство страны в направлении Болгарии, сообщило Министерство национальной обороны Румынии. Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что в воздушное пространство страны со стороны Румынии влетел беспилотник. Он взорвался примерно в 1 километре от компрессорной станции и рухнул в поле подсолнечника. Минобороны Болгарии заявила, что упавший БПЛА – это, вероятно, дрон-приманка «Майя», широко применяемый ВСУ. Главы МИД Казахстана и Греции обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает казахстанское внешнеполитическое ведомство. Министры подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии практического взаимодействия в энергетической сфере, выразили готовность к укреплению действующих механизмов двустороннего сотрудничества. Ранее МИД Казахстана заявил, что рассматривает атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти КТК, как посягательство на интересы страны. На систему приходится более 80% экспорта страны. В Хорватии при столкновении грузового и пассажирского поездов пострадали 19 человек, передает местное радио и телевидение. Инцидент произошел в 65 километрах от Загреба. Для оказания помощи и перевозки пострадавших были задействованы бригады медиков из нескольких муниципалитетов и вертолет. Причины столкновения выясняются. Этот участок железной дороги закрыт для транспорта. Соединенные Штаты обеспечили Транскаспийский предпринимательский фонд капиталом в размере 201 миллиона долларов для поддержки частных инвестиций на Южном Кавказе и в Центральной Азии, заявил госсекретарь Марко Рубио. 8 августа прошлого года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Девятнадцать часов 33 минуты, время московское. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». Мы в прямом эфире. Денис Воробьев, Александр Кузьмак. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте еще раз.
5: Итак, следующая тема международная, но с российским уклоном, потому что будем говорить о том, как иностранные граждане, а точнее говоря, бывшие дипломаты Евросоюза пытаются всеми правдами и неправдами, каким удобно, каким возможно образом украсть российские деньги. Замороженные российские активы предлагается передать в новую структуру, которая может быть создана для того, чтобы эта структура находилась не под юрисдикцией Бельгии, а под юрисдикцией всего Евросоюза. Как сообщается, это все бывшие дипломаты разных стран. Так сказать, это их идея. Но самое главное здесь, наверное, то, что заканчивается программа по финансированию Украины вот этими самыми 90 миллиардами европейских денег. Заканчивается на следующем году. Деньги взять неоткуда. Почему бы их не взять все-таки и не вернуться к идее о краже российских активов? Вопросов здесь много. Первый из которых, наверное, а что принципиально меняется в данном случае для той же самой Бельгии с точки зрения того, что Бельгия будет таким образом передавать ворованные деньги кому-то еще. То есть давление на Бельгию, давление на Евроклир от этого, ну, как бы никуда не денется. Они должны быть ответчиками, да, по логике вещей в любом случае. Прав я или нет, спросим у адвоката по международному праву Марии Ярмуш. Мария Михайловна, здравствуйте.
7: Добрый вечер, здравствуйте.
5: Мария Михайловна, как вот вы прокомментируете эту идею с точки зрения именно ответственности тех, где, ну, того же Евроклир?
7: Ответственность Евроклир никуда не испарится. Депозитарий несет ответственность перед Российской Федерацией, и даже если, я подчеркну ключевое слово, бывшие дипломаты, они хотят создать новую структуру, новый депозитарий, у которого, конечно, нет ни активов Евроклир, ни репутации, а просто некая структура, возможно, они себя предложат возглавлять эту новую структуру, да? То есть у них сейчас работы нет, и почему бы не создать себе новые рабочие места, тем более управлять будут практически там огромные средства Российской Федерации, управлять это можно с большой маржой, и соответственно, предложен такой, это можно сказать, мошенническая схема, пытаются, не нарушая формально право собственности России, вроде бы освободить Бельгию и себя от вето Бельгии и Евроклир от ответственности перед Россией и взять на себя вот эти права по распоряжению российскими деньгами.
5: Мария Михайловна, вот одно уточнение. Хотелось бы просто, чтобы понять, а в этой ситуации без согласия Евроклир эти деньги у Евроклира забрать можно?
7: Вот тут и хотят сделать такую схему, что вроде бы Евроклир будет, конечно, возражать. Но где-то подковерная вот эта вот борьба за активы и Бельгии, безусловно, на самом высоком уровне, не против снять с себя ответственность, потому что они устали быть ответчиками потенциальными по возможным искам со стороны Российской Федерации. Если учитывая судебную практику и всю систему законодательства, которая защищает право России на суверенные активы, конечно, ответчик там может понести потенциально огромные убытки, в том числе это неполученная выгода с этих активов. И, безусловно, надо будет возместить России все, что было взято, и плюс неполученные доходы Российской Федерации от этих активов. И сейчас Евроклир будет, безусловно, протестовать, но Евросоюз, хотя сейчас на осенних саммитах Евросоюза протолкнуть эту идею, создать вот этот депозитарий, и вроде бы Евроклир будет потом разводить руками и говорить, а мы тут ни при чем, на нас надавили, мы не несем ответственности, мы сами были против, возможно, будет даже некий иск, суд, который будет инициирован депозитарием, что вроде бы они не согласны. Но это же игра, этот цирк, он продолжается уже достаточно давно, и все играют как вот по мнению одного режиссера, как в оркестре, да, каждый имеет свою партию, а самое главное у них задача использовать российские активы в своих интересах, и в том числе для финансирования Украины, продавая туда свое оружие, получая, в общем-то, денежные средства непосредственно себе в карманы, потому что в Киев эти деньги не идут.
6: Мария Михайловна, и учитывая, сколько уже уходит на обслуживание кредитов, то да, это, кстати, очень важное замечание. Деньги, по сути, вроде бы поступают, а по факту сразу же отправляются обратно. Но если они таки захотят эту идею воплотить в жизнь, это же, наверное, длительный процесс, говоря о создании нового депозитария, самого согласования шагов и действий. Тут же, наверное, должен быть консенсус, да, среди всех стран, членов Евросоюза. То есть вот хочется еще эту сторону рассмотреть.
8: Как решение будет приниматься, да.
7: Да, естественно, консенсус должен быть, и там должно быть большинство голосов, но здесь будут пытаться протолкнуть эту идею как можно быстрее. Я думаю, что уже создается некий договор по созданию вот этого европейского депозитария, который, как я еще раз подчеркну, не будет иметь никаких активов в своем резерве, да, одни только, то они возьмут эти деньги, будут им распоряжаться. Я говорю, просто для российских активов будет создана некая структура, и вот эти бывшие дипломаты хотят эту инициативу провести и сами хотят там всем рулить. Я думаю, что они не будут обращать внимание на такие тонкости, потому что эти тонкости никого не интересуют. Нужно просто создать формальность защиты права собственности в Евросоюзе, и формально Россию не лишают права собственности на эти активы. Они подчеркивают...
8: Вы знаете, да, Мария Михайловна, у меня два вопроса еще здесь. Один вопрос, когда говорят, что такое предложение попало в распоряжение немецкой газеты, в данном случае Frankfurter Allgemeine Zeitung, это первое. А второе, вот эти вот огромное количество даже формальных препятствий, и как вы совершенно справедливо вначале прямо акцентировали, сказав о том, что это бывшие сотрудники, то есть сейчас они не несут никакой ответственности ни за свои слова, ни за свои действия, поскольку бывшие. В этой ситуации это отчасти выглядит, во-первых, неким информационным вбросом, именно потому, что когда нужно, это предложение попало в распоряжение немецкой газеты. То есть если бы это планировалось давно и хотелось бы что-то с этим сделать, наверное, как бы оно вот туда не попало, а тут его вовремя опубликовали.
7: Да, просто наблюдают эти инициаторы, наблюдают за общей тенденцией, отклики заинтересованных лиц и, в общем, готовят просто общественность к тому, что формально право собственности защищается на территории Евросоюза, и поэтому делается все возможное для того, чтобы не нарушить права России на эти активы. При этом снимают всю ответственность Евроклир, которые боятся, страшно боятся потерять репутацию и иметь финансовые риски в будущем. Мы, конечно, посмотрим, что произойдет осенью, но это пытаются осенью это все организовать и завершить сделку по формированию этого нового депозитария, поскольку сейчас идут выборы во многих европейских странах, и, естественно, заинтересанты этого процесса боятся, что смена правительства и правящей верхушки во многих странах может изменить подход многих членов Евросоюза к финансированию киевского режима и потом помешает провести эту сомнительную, такую странную мошенническую сделку с российскими активами.
8: Спасибо огромное, спасибо. Мария Михайловна. Исчерпывающий комментарий. Адвокат международного права Мария Ярмуш была в нашем эфире. Ну а мы продолжаем.

0: Наши продюсеры и наши редакторы, зная, что сегодня в эфире Денис Воробьев, они большое количество тем, связанных с IT-технологиями, компьютерами, мобильными устройствами, конечно же, в эфир поставили. Поэтому
1: я, во-первых, благодарен, да. Во-вторых, сама по себе тема интересная. Когда мы рассуждаем о российском, об отечественном программном обеспечении, цели государства понятны. Наши значимые IT-проекты должны на это отечественное ПО перейти. Господдержку туда направляют и тем более планируют увеличить с 50 до 80% их стоимости. В то же время, если мы посмотрим позицию бизнеса, далеко не все планируют этот самый переход совершать.
0: Уж тем более хотят.
1: Тем более хотят, да. Поэтому тут тема, она интересна, будем разбираться. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин уже на прямой связи со студией. Арсений Александрович, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как вы считаете, насколько есть вот, инициатива сверху понятна, интерес снизу присутствует ли? Существует ли сегодня действительно основание для того, чтобы... Вот кроме вопросов безопасности, существует ли действительно вот некий такой позитивный климат для перехода на отечественное ПО?
2: Я думаю, что он гораздо более позитивен, чем 10 лет назад, когда это также активно начиналось обсуждаться, когда 12 лет назад появился реестр отечественного ПО, появились вопросы об импортозамещении в госорганах. Но даже госорганы тогда говорили о том, что пересидим, переждем, завтра будет новая погода, и, соответственно, западные вендоры, поставщики ПО тоже предлагали разные форматы, вплоть до форматов бесплатной лицензии. То есть, грубо говоря, год назад мы продляли лицензии на там, для большого министерства за 200 миллионов рублей, а тут нам предлагают бесплатно. Ну, как мне согласиться? И сегодня вопрос о критической информационной инфраструктуре. Это не офисный пакет для, грубо говоря, бухгалтера или специалиста, которому необходимо документы формировать. Это вопрос безопасности платежей, турбин в промышленности. То есть это то, что влияет на жизнь страны напрямую. Когда, соответственно, один простой компонент, он может отключиться по требованию правообладателя, либо по интересу правообладателя, такое тоже было, когда станки ЧПУ удаленно отключались без каких-либо юридических обоснований. И там более интересные кейсы использования этого программного обеспечения западного для дестабилизации каких-то экономических и социальных процессов. Это также более сегодня уже очевидные аспекты, потому что во всех методичках публичных, в том числе Пентагона, об этом очень много написано страниц. Как это ПО должно использоваться в случае даже не войны, а просто небольшого давления. И сегодня мы, мне кажется, уже лучше это понимаем, но, к сожалению, как и 10 лет назад, люди, которые принимают решения, которые, соответственно, отвечают за критическую информационную инфраструктуру в предприятиях, в государственных компаниях, они зачастую смотрят на краткосрочные эффекты. Они, конечно, в краткосрочном периоде всегда лучше западное ПО.
1: Но из долгосрочной перспективы, простите, что перебиваю, проведу параллель. Ну, понятно, что импортозамещение у нас в целом статистика тут позитивная, люди решаются на то, чтобы запускать свои производства, безусловно. Но есть и категория тех людей, которые считают, что вкладывая сейчас, создавая, разрабатывая, налаживая логистические цепочки, рекламу и прочее, в будущем, когда там решится конфликт, раз и двери снова будут открыты для западных компаний с их огромными невероятными бюджетами и прочее. Можно ли эту же параллель провести с ПО? Или тут все-таки наши айтишники не переживают за будущее? Потому что краткосрочная выгода понятна. А что у нас на перспективу?
2: Конечно, переживают, и уже были такие кейсы ранее в России, когда те или иные западные вендоры то соответственно, ограничивались, то, соответственно, включались. Но при текущем формате, мне кажется, это маловероятно, и здесь хорошие примеры из, к примеру, банковской сферы или сферы взаимодействия Ирана и США десятков лет назад, когда на определенном отрезке времени западные продукты в Иране запрещались, потом активно развивались национальные продукты, и после западные продукты уже не могли протиснуться, потому что местная, соответственно, конъюнктура, идеологии и так далее. То есть западным программным продуктам сложно было конкурировать. Или, допустим, банковская сфера, где в нужный период Запад не дал программное обеспечение для банковских систем. И поэтому мы сами создавали системы, сервисы, сайты, личные кабинеты, мобильные приложения. И так получилось, что сделали это очень хорошо и гораздо лучше, чем референсы из Запада.
1: Да, тут вот ключевой вопрос, смогут ли еще айтишники наши, разработчики без господдержки, потому что, ну, понятно, что туда деньги нужны.
0: И должны ли они без господдержки?
1: Да, и должны ли, вот, пожалуйста.
2: Да, это тут смотрите, какая ситуация. Это не вопрос покупки лицензии, это вопрос новых компетенций. Новых компетенций не только для поставщика ПО, но и для заказчика. То есть заказчик у нас привык ранее покупать коробки в формате Лего. Вот мы соберем замок, вот мы соберем еще что-то, и все как бы понятно. С нашим российским ПО немножко по-другому. Каких-то компонентов нет, и какие-то аспекты работают по-другому, и плюс и бизнес также меняется, государственные процессы меняются, ускоряются. Поэтому эти субсидии скорее на мост между заказчиком и поставщиком, нежели просто на поставщика. То есть за эти деньги заказчик пересобирает свой запрос и тратит, соответственно, время и энергию и создает с поставщиком лучший продукт, который уже далее будет кратно более конкурентоспособен. И, по сути, за эти дополнительные проценты покупают краткосрочный интерес владельцев в Киеве.
0: Вот у меня, пожалуйста, по ходу возник вопрос. Поскольку растет поддержка, да, с 50 до 80%, то растет и не то чтобы ответственность государства, а в этой ситуации растет четкость запроса, я бы так сказал. Ну вот, можно ли так сформулировать? Ну, то есть понимание того, что государство, чем больше оно участвует в жизни IT-сектора, тем больше оно имеет право не просто диктовать правила, а, ну, как бы четко и понятно, конкретно ставить задачу, что нужно для того, чтобы IT-сектор в дальнейшем работал, ну, грубо говоря, вот в интересах государства.
1: Да, и на чем тогда акценты сегодня? Вот да. Что просит государство?
2: Да, я абсолютно согласен, что это, по сути, в том числе дополнительная черта под тем, что это важно для государства. Потому что сегодня, когда мы, допустим, недополучаем посылку из маркетплейса, и она отстает на 3 дня, это уже вызывает напряжение. А если, соответственно, срываются какие-то иные поставки, мы уже чувствуем себя крайне некомфортно и чуть бы не панику начинаем наводить. А что уж там говорить про информационные системы, которые являются, по сути, основными каналами коммуникации процессов. То есть одно дело поразить как бы точку какую-то, а другое дело поразить всю артерию.
0: Я вот, знаете, в заключение вспомнил. Мы настолько в этом смысле уже избаловались, потому что я тут слышал жалобы от обычных пассажиров автобусов, которые жалуются на то, что расписание автобусов, вот это электронное, которое висит, не точно работает, видите ли. Или не всегда работает.
1: Я видел, как мужчина устроил скандал из-за того, что нельзя было оплатить улыбкой. Хотя меня всегда интересовали эти люди, как это этим пользуются. Спасибо большое, Арсений Александрович.
0: Спасибо огромное.
1: Арсений Чельцин был в эфире «Радио Спутник», генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы». Ну, психологическая травма заголовка.
0: Да, я на самом деле, я бы этот заголовок переформатировал или добавил бы к нему. Заголовок звучит так: как сотрудница кафе с капибарами написала заявление о жестоком обращении с животными. Я бы написал заявление о жестоком обращении с владельцами кафе с капибарами. Вот, ну, я шучу, конечно, но Вот это стремление, ну да, в чем, собственно, так,
1: давай,
0: смысл?
1: Объясним, да.
0: Открылись меньше месяца, как?
1: Неделя, да. Даже неделя.
0: Отзывы ужасные, капибары в плохих условиях, там одна себе сломала зубы, там и так далее. Там, ну, в общем, бассейн мелкий, вода мутная и так далее. Подушка душная, дело кусачек, как в известном мультфильме. Но меня что поражает в этой ситуации? Что у нас за странная, вот это вот вчера была новость у меня, так. Что за странная у нас мания заводить в тех или иных ситуациях экзотических животных? Я еще понимаю, кота-кафе, это я еще готов понять. Ну ладно, ну куда ни шло. Но капибары, вчера жительницу, пенсионерку, так сказать, привлекли к ответственности за то, что у нее дома жил королевский удав. Кайман, неясыть, совы, филины, вороны, попугаи и канарейки. Все это в одной 50-метровой квартире. Теперь вот это вот кафе с капибарами. Что это за странная история?
1: Ну, вот капибары, я могу объяснить.
0: Они хорошие.
1: Они прекрасные. Они, в зоопарках, да, в естественной среде обитания, в конце да. концов. Но понятно, что
0: их даже львы боятся.
1: Капибары стали неким таким культом в интернете, потому что это милые, действительно классные зверушки, но, видишь, всегда найдется тот, кто захочет заработать на медийной вот этой популярности капибар. Выливается это в конечном итоге вот в такие контактные кафе, и я честно тебе скажу, я в одном из таких был.
0: И как?
1: Там были еноты. И дошло до того, что енот вцепился мне в живот зубами. Угу. И сотрудницы просто растерялись. Они не знали, как действовать и что мне подсказать. Я как бы сидел на таком, знаешь, подоконничке. Mm-hmm. Зверюга вцепилась в живот. И я говорю, а что делать? На меня уже смотрят перепуганные остальные посетители этого контактного кафе. А девушка говорит, а вы попробуйте, вы, главное, руками не трогайте само животное. Вы встаньте, и оно само как бы...
0: Попробуйте налить на него кофе горячий.
1: А живота отцепится. Я встаю. И помимо того, что зубы сжались mm-hmm. еще сильнее, туда еще присоединились и когти на лапах. И беда-то вся в том, что никаких, знаешь, там, ну, впоследствии выяснилось, говорю, предоставьте справки.
0: Скажите,
1: неделю, месяц гематома было. Да. Но я к тому, что ты просишь справки, ну, может, мало ли, знаешь, там, не, это непривитые животные, ты же начинаешь сразу переживать, может,
0: вообще
1: потом придет
0: немного неприятно по определению.
1: Подбить. Да, нет никакой, понимаешь, подготовки ни сотрудников, ни, как правило, руководителей, руководящего состава, потому что они берут эту, казалось бы, милую идею, рассчитывая на то, что ничего не произойдет ни с посетителями, ни с животными.
0: А в чем смысл? Вот ты мне скажи, вот от того, что ты пьешь кофе в компании с енотом или в компании с капибарой, что меняется? То есть это вот ради того, чтобы пришли маленькие дети и погладили капибару, я увеличу стоимость кофе на 10% при этом, да, потому что мне надо кормить эту капибару и содержать ее. И что от этого? Кофе станет лучше? Или, то есть, вот это настолько важно, то есть это настолько супер идея, мне не совсем понятно.
1: Я посчитал это издевательством. Я на самом деле пожалел о том, что вообще туда пришел, но мне в целом, вот понимаешь,
0: тоже из
1: интереса. Я хочу понять действительно о записи, понимаешь, там чуть ли не на неделю вперед. Найди вот этот временной небольшой слот, угу. потому что запускают небольшими группами, как правило. И единственное, чем ты можешь, что дополнительно приобрести, далеко не кофе, а чаще всего это какой-нибудь корм.
0: Корм для капибары.
1: О
0: да.
1: чем и речь для тех же самых енотов и капибары. А понятно, что это уже, на мой взгляд, негуманное обращение, потому что желающих много, особенно детки хотят покормить, уже начиная с этого, понимаешь, идея сама по себе выглядит абсурдно, сколько мы боролись с цирком Шапито, когда, ну, действительно, мы
0: а
1: вот
0: самое
1: эти...
0: главное,
1: вот эти...
0: ты понимаешь, в этой ситуации нет, мало того, что идея абсурдная, она негуманная, она не абсурдная, она точно и не про детей, на мой взгляд, и не про животных, это моя личная оценка, это про извлечение прибыли.
1: Абсолютно.
0: И только. То есть это такой мелкий бизнес, да, давайте покажем детям капибару, они до нее три раза пальцем дотронутся, потому что еще не каждый ребенок это, так сказать, ну, испытывает большое удовольствие от этого, еще если это капибара будет, например, капибара, хотя они, так сказать, да, добрые и все такое прочее. Но это совершенно точно про максимизацию прибыли. И вот тут, на мой взгляд, ну, идея абсурдная.
1: Нацизм. Ну, если вот так посчитать, потому что...
0: А если ты еще и содержать их не умеешь, то еще и да,
1: это условие, это, безусловно, дикий стресс для самих животных. И вот в контексте того самого контактного скандального кафе с капибарами в Сокольниках аналогичная история. Если посмотрим в детали новости, одного из грызунов посадили в клетку на 2 недели, потому что, цитат, он плохо вел себя с посетителями.
0: А зачем тогда все это, если он плохо вел себя с посетителями? То есть держать ее в клетке в кафе, ну, это совсем уже какой-то, ну, простите, бред.
1: Но, знаешь, учитывая растущее число, к сожалению, вот подобных заведений, на мой взгляд, свою маржу, свою прибыль они таки получают. Но меня радует ответственность самих, знаешь, в последнее время посетителей, которые и занижают оценки, и откровенно говорят о том, что нужно с этой историей что-то делать, регулировать, потому что, ну, это...
0: Мне кажется, эта идея, она очень быстро сойдет на нет, даже с точки зрения популярности, как мне кажется.
1: Да, ну а как еще мы знаем, спрос рождает предложение.
0: Это да,
1: да,
0: это
1: так правда. Так что поэтому тут и культура...
0: Привет интернету.
1: Это точно. Александр Козмак, Денис Воробьев были для вас. До свидания.

0: Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 8 вечера, в Новосибирске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Местные СМИ сообщают, что в Киеве прогремели взрывы. В Белграде прошли протесты против визита Зеленского в Сербию. В Подмосковье прошел Шаляпин-фестиваль. Далее подробности. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, передают местные СМИ. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Киевской области. В ночь на субботу российские войска уже нанесли групповой удар по предприятию военной промышленности и складу горюче-смазочных материалов украинской столицы. Воздушные силы ВСУ признали, что в очередной раз не смогли сбить ни одну из ракет, выпущенных по Украине.

обороны Румынии. Ранее премьер-министр Болгарии Роман Радев заявил, что в воздушное пространство страны со стороны Румынии влетел беспилотник. Он взорвался примерно в 1 километре от компрессорной станции и рухнул в поле подсолнечника. Минобороны Болгарии заявила, что упавший БПЛА – это, вероятно, дрон-приманка «Майя», широко применяемый в ВСУ. Сторонники оппозиционной партии «Мы – сила народа» и их единомышленники провели в субботу во время визита Владимира Зеленского акцию протеста перед памятником Николаю II Романову в центре Белграда. Ранее Зеленского торжественно встретил с построением гвардии перед правительственным комплексом «Палата Сербия» президент Александр Вучич, после чего состоялись их переговоры в тет-а-тет и встреча двух делегаций. На Украине испугались истощения водных ресурсов страны. По словам специалистов, предпосылки к этому уже видно сейчас. Сотрудник Украинского гидрометеорологического института Виталий Шпик рассказал, что больше всего от дефицита воды могут пострадать юг и восток страны. В зоне риска находятся Одесская, Николаевская, а также подконтрольные Киеву части Херсонской и Запорожской областей. По словам эксперта, при дальнейшем росте температур они могут перейти из области риска в зону критически низкого водоснабжения. Шаляпин-фестиваль прошел в Подмосковье, передают корреспонденты РИА Новости. Мероприятие посетило более 1000 человек. Фестиваль проходит в селе Гагино Сергиево-Посадского округа. Именно там, в церкви во имя Казанской иконы Божией Матери, в 1898 году русский певец Федор Иванович Шаляпин венчался с итальянской балериной Иолой Тарнаги. Свадьбу молодоженам устроили их близкие друзья, композитор Сергей Рахманинов и художник Константин Коровин. На фестивале прозвучали также классические произведения в исполнении ведущих оперных музыкантов России. Зрители услышали арии, дуэты и романсы Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

0: Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Здравствуйте, друзья. Суббота, это значит в эфире опять с вами «Секс, культ, просвет». В студии журналистка Лена Караева и я, Вика Никифорова. Лето, жара. Лена всегда представляет меня как писательницу, а мне неловко, ну а что же я пишу? Ну вот я написала роман «Болеро». Он уже в продаже. Роман «Болеро» можно покупать на всех интернет-платформах. Покупайте, пожалуйста, где вам удобно. Когда меня в издательстве спрашивали, а вот вы роман написали, ну-ка определите его жанр. Я сначала пугалась, потому что автору трудно определить жанр, он не понимает, что пишет, честно говоря. Тем более первый роман. Я говорю, ну, любовный роман, наверное. Ну, хорошо, и он пошел по категории любовных романов, хотя, я надеюсь, он немножко интеллектуальнее, чем большинство любовных романов. Но тем не менее. И вот пока я писала «Болеро», я вот как-то эту тему любви со всех сторон, да, рассматривала, да, и слева, справа, сверху, снизу. И знаешь, в конце концов, спустя несколько лет работы, я пришла к выводу, что, может, вообще никакой любви нет, а зря мы вообще вот этим всем заморачиваемся. Как ты думаешь?
3: Я думаю, что проблема такая экзистенциальная с любовью заключается в том, что все ее боятся. Это очень серьезное чувство, которое пересобирает человеческую натуру, человеческий характер, меняет его жизнь. Да иногда, товарищи, меняется геополитика. Так сказать, зачем вам трое мужи какие-то, когда б не Елена? Ну вот, пожалуйста.
2: Что трое вам одна, ахейские мужи?
3: Когда бы не Елена. Вот вам пример того, как, собственно, любовь может изменить вообще-то, ну, историю Древней Греции на секунду. Поэтому мы боимся любви, это нужно признать. Мы ее не готовы принимать в том виде, в котором она требует от человека немыслимого и очень тяжелого. Она может закончиться просто гибелью. И поэтому мы ее заменяем на разные всякие фишечки и фенечки. Извините меня за эти вульгаризмы. Я абсолютная поклонница тотальной, бесконечной любви, но, к сожалению, как говорил твой любимый поэт, для любви наша планета мало оборудована. Но зато она оборудована, например, для секса, для семьи и всего остального.
2: Лен, ты такой романтик, вот даже в «До седых кудрей» ты все еще там эту Елену прекрасно вспоминаешь. Если ты пойдешь на современную «Одиссею», ты увидишь, извините за выражение, мурло этой Елены прекрасной, такой вот темнокожей, испорченной.

0: какими-то еще нарочитыми, нанесенными гримерами, шрамами, татуировками специально. И ее, значит, так вот разворачивают персонажа лицом к камере и говорят: вот то лицо, что двинуло в путь сотни и тысячи кораблей. Это такая известная строчка, не в переводе, а в пересказе английском Гомера. Вот это то лицо. Ну и, конечно, зал смеется в это время. Мне кажется, современность разделалась со всеми этими романтическими иллюзиями, предрассудками. Это все осталось где-то в эпохе, не знаю, там, графа Монте-Кристо, трех мушкетеров, где-то вот там вот. Ну, мне кажется, вообще вот если разобраться, но нету никакой любви. Есть какая-то тяжелая, может быть, зависимость, в которую один человек может впасть от другого. Потом еще, слушай, какой вот момент вот неравенства всегда, да? Вот в любви, да, как популярное высказывание. Один целует, другой подставляет щеку. Ничего ты с этим не сделаешь. Всегда ты будешь или тем, кто целует, там бегает это на цыпочках за кем-то, или тем, кто стоит и так вяло подставляет щеку, посмотрит по сторонам, думает: господи, боже ты мой, как мне все это надоело. То есть вот это неравенство категорическое всегда в любви. Разве его можно избежать? Ну, скажи ты мне, никак вот романтика. Скажи, как человек, проживший сложную, большую, длинную жизнь, в том числе и любовную жизнь, полную всяких приключений. Ну, честно скажи, ведь равенства уже нет любви.
1: Но, во-первых, я жизнь живу, я попросила бы, она не окончена.
0: Я поздравляю.
1: А во-вторых, ну, конечно, зависимость существует. Более того, нейрофизиологи уже все это описали. Вначале у вас адреналин, потом у вас дофамин, потом у вас окситоцин, потом, значит, по новой у вас адреналин и так далее.
0: А потом вы берете этиловый спирт и глушите все адреналины и дофамин.
1: А дальше, да, естественно. Значит, дальше вы валяетесь под забором. Мы не рекламируем такой способ поведения. Я могу сказать следующее. Я абсолютно верю в любовь. Честно. Но она же делает нас лучше. Это фантастическая возможность для саморазвития. И да, через страдания. А что вообще хорошего в этой жизни можно получить без страдания? Вот вопрос.
0: Да, абсолютно все можно получить в нашей жизни без страданий. Прекрасную прогулку можно получить без страданий. Прекрасно сформировать свое тело в спортзале можно безо всяких страданий. Послушать музыку прекрасную, сходить в театр. Господи, это, боже мой, выйти погулять с собакой чудесной и поиграть с ней, и повеселиться. Лена, в жизни столько счастья, которое, ну, никак вообще не связано вот с этими гормонами. Не знаю, я чем дольше живу, тем больше как-то проникаюсь холодным равнодушием, я бы сказала, ко всем этим гормональным бурям. Я вижу во всем их подоплеку, да? Вот у меня спали эти розовые очки. Помнишь, ты вот мы друг друга сдергивали розовые очки. Мы сдернули. Вот с меня ты сдернула. И я теперь действительно во всем вижу какие-то вот химические связи, какую-то физическую зависимость, какую-то тягу одного человека жрать ресурс другого человека. Там вот одному человеку прям вот, вот приспичило, допустим, его надо хвалить, восхищаться, как мужчины часто вот на это подсаживаются от женщин, да? Мужчине часто нужна женщина, которая будет вокруг него бегать и говорит: ах ты гений, пупсик, невозможный гений. Никто им больше этого не скажет, кроме этой одной единственной женщины. И вот формируется такая зависимость. А если этого не будет, если она перестает говорить гений, пупсик, ну вот тут начинаются страдания. А для окружающих это все называется: ох, любовь, любовь с большой буквы. Не верю я это, не во все, честно скажу.
1: Слушай, я, конечно, не хочу приводить убийственный аргумент. Ну, книжку-то ты написала тоже для чего-то.
0: Так вот, знаешь, я вот как раз ее писала, и не хочу выдавать финал, но вообще в романе «Болеро» любовь показана так довольно скептическим взглядом, как это называется, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Потому что, ну, конечно, прожив целую жизнь, как на все это смотришь, я говорю, с большим скепсисом. И мне жаль моих героев, которые, да, любят. Прям вот сильно любят. И страдают. И я даже вот, когда выписывала их страдания, думаю: господи, боже мой, вот зачем вот это вот все нужно? Лучше бы вы, ребята, пошли бы там, не знаю, в футбол поиграли, там, не знаю, на дискотеку потанцевали, там, поели бы, что ли. Ну зачем вот это вот все? В жизни столько прекрасного, кроме любви. И вот пока я писала, я думала, что а что в моей жизни осталось? Даже как-то вот любовь к детям отошла на второй план, хотя уж казалось бы, да? А вот я подумала, единственная искренняя любовь, которая есть в моей жизни, это любовь к тому, чтобы писать. Вот я люблю писать. Вот это действительно вот страсть и страсть. А вот эти какие-то другие люди. Ну, что ты морщишься?
1: Писать — это все равно страдание. Ты сидишь, ты мучаешься.
0: Да ладно.
1: Ты ищешь слова. Нет, ну, подожди.
0: Это
1: ну...
0: чистое наслаждение. Это лучше, я тебя умоляю, любого секса.
1: Как результат. Но в процессе, несомненно, ты все это должна связать, упаковать и сделать так, чтобы читателя это било в сердце.
0: Ни секунды, Лен. То есть я все это делаю, но я получаю от этого огромное наслаждение. Это вот мой мир. Я туда ушла, двери все закрыла. Все, до свидания, я там живу. Это счастье.
1: Я понимаю, но в любви ровно тот же механизм. Это счастье, которое ты сидишь, что-то там вывязываешь, говоришь: пупсик, да ты гений, они не стоят даже твоего мизинца, причем мизинца на ноге.
0: Но ты же смеешься сама, Лена.
1: Но ты же это делаешь не потому, что ты так действительно думаешь, а потому, что ты знаешь, что человек, который рядом с тобой, нуждается вот в этом. А если ты его понимаешь, то ты его любишь. В свое время в гениальном абсолютно фильме, который я тут пересмотрела на днях, «Доживем до понедельника», звучит фраза: «Счастье — это когда тебя понимают». Так вот, любовь — это степень понимания другого такая же, как у тебя самой или самого. И это счастье.
0: Знаешь, вот у меня неплохо с пониманием других людей, и, что называется, во многой мудрости много печали. Чем лучше понимаешь других людей, тем больше видишь подводных камней, подводных течений и того, с чем ты, конечно, внутренне не согласен. И ты вместо вот того фасада, который, кажется, так выстраивает, да, и фигуряет этим фасадом, козыряет так перед другим, ты видишь то, что творится за фасадом. Это довольно грустное зрелище. И это тоже мешает, я тебе честно скажу, влюбляться и идеализировать. Я просто наслаждаюсь тем детским восторгом, с которым ты готова вот в эти вот игры играть. А фильм «Доживем до понедельника» — это ведь тот фильм, где герой Тихонова, он чуть ли не до 50 лет дожил холостяком, он старый холостяк, он живет один с мамой в квартире, я правильно говорю, да? Но это ужас, Лен, он в сущности глубоко несчастный человек. Он старый холостяк, который живет с мамой, как-то 40-летний девственник, как была комедия такая, да? Слушай, ну это же на самом деле про несчастных людей фильм.
1: А мне так не кажется. Я, конечно, не хочу уводить разговор в сторону, но герой Тихонова прошел войну, между прочим, учитель Мельников, да? Он обожает свою профессию, его обожают дети, в него влюблена одна из самых красивых актрис. Специально же выбрали Ирину Печерникову на эту роль. Я не считаю, что его жизнь, как бы, она не стоит ломаного гроша, если он живет с мамой. Да, он живет с мамой, а мама его любит, она ему готовит и так далее. Я вообще считаю, что человеческое тепло, которое было в нашей жизни, это то, что мы, к сожалению, растеряли, заменив его чем угодно, кроме как не теплом, а оно было бесценным. И я считаю, что любовь как раз это тепло возвращает.
0: А меня вот в советских фильмах вообще, и вот в «Понедельнике» в частности, смущало, как какое-то, ну, крайнее галимое целомудрие героев. Я вот, например, отношение героя Тихонова к прекрасной героине Печерниковой действительно прекрасное, молодое, очень красивое. Я не понимаю, он ее как-то странно мурыжит, потому что эта молодая девушка в него сильно влюблена, и видно, что она им там строит глазки, как-то пытается за ним ухаживать. А он ее, мне кажется, мурыжит и держит на расстоянии. Я думаю, а что такое происходит? А что он ее так мурыжит? Ведь, как я понимаю, в фильме-то у них так ничего и не происходит, никакого реального любовного соединения. Я права?
1: Ты права, да, но он ее любит. Поэтому он, конечно, побаивается, потому что, как я уже сказала, любовь — это пугающее чувство.
0: Да что же это за странная любовь такая?
1: Ты, видимо, Вика, путаешь, как в свое время говорили в анекдоте: «Роскомнадзор, не закрывай программу». Ты путаешь приступ астмы с оргазмом.
0: Бывает.
1: Вот любовь — это приступ астмы, а оргазм — это секс. Вот, пожалуйста, давай мы, так сказать, все-таки поставим все точки над «и». Ты говоришь о сексе на самом деле, как о главной человеческой радости. А я говорю о любви, как о главной человеческой ценности. Мы должны вот здесь как-то найти общую позицию, что ли.
0: А почему в этих загадочных советских фильмах действительно 100 пудов любви, как в пьесах Чехова, но секса нет вообще? И вот, например, в «Понедельнике» тоже секса нет вообще. А какая же это, простите меня, любовь? Ну, можно же все показать там чрезвычайно там романтически, я не знаю, какой-нибудь там фильм «Дети Райка» снять, но все равно там у героев будет, ну, какая-то определенно проведенная вместе ночь и что-то такое. Но тут даже этого нет. Лен, а как же возможна любовь между мужчиной и женщиной без секса? Возможно или нет? Вот, кстати, что ты думаешь?
1: Я думаю, что она невозможна. Но секс просто бывает разным. Он может быть, что называется, full контакт, а может быть сексом на расстоянии.
0: Ой, а это не то, что называется, вот, как быть, чтобы Роскомнадзор действительно не обиделся на нас, вот совокупляться с мозгом другого человека, вот делать мозги другому человеку, ведь это же очень плохо, нет?
1: Выносить мозг. Выносить мозг это называется, да. Слушай, я не знаю, я могу сказать одно, что для меня любовь и секс — это, конечно, такое большое нечто, и они не могут... Для меня, я сейчас говорю только, так сказать, о себе, о Фемине Караевой, для меня они не могут не быть вместе, да, потому что это база отношений. Секс может случиться, потом люди об этом забывают. Как говорил, слушай, мы такие тут умные, такие начитанные, как говорил Астров, мужчина и женщина не могут быть друзьями, он может быть ее другом либо до, либо после, но не вместо. То есть подразумевая, что, тем не менее, сексуальное влечение не может не сыграть роль в их отношениях. Но есть, так сказать, люди, которые иначе к этому относятся. Они считают, что секс — это прекрасно, а если нет любви, он прекрасен еще больше, потому что нет никаких обязательств.
0: Ого, вот Лена, какую замечательную нам подкинула идею секс без обязательств. Короче, давайте думать дальше, давайте спорить дальше о любви, о сексе. Если вам нужен дополнительный материал, покупайте мой роман «Болеро». Читайте и соглашайтесь или не соглашайтесь. Там много любви, много секса. Я думаю, то, что как раз хорошо, чтобы отрешиться от каких-то сложных политических вопросов, и хорошо провести лето, летний отпуск в обнимку с книжкой. Еще поговорим, кстати, про то, как обниматься с книжками правильно. Но тема любви у нас тут еще в таком политическом аспекте повернулась. В Европе царила большая любовь к нелегальным мигрантам, их приветствовали. Мы помним, как Ангела Меркель там простирала им свои пухлые ручки, говорила, да-да, Германия справится. И тут случился мощнейший кризис на эту тему. Он случился на территории испанской, расположенной на территории государства Марокко. Да, это вот такие отголоски колониальной эпохи, когда десятки тысяч нелегалов буквально атаковали город Сеуту, который формально является испанским, но, по сути, его, в общем, никто не защитил. Как вот эти ребята, значит, поперли, так мы все видели эти живописные видео, как они, ну, влезли в город, начали грабить, начали бить. Испанцы, проживающие в Сеуте, тоже попытались выйти на улицы и некий такой протест заявить, но этих испанцев быстро разогнали по домам и запрессовали местные полицейские. Сказали, сидите, ребята, тихо, дома там, вот у нас тут, значит, нелегалы на улицах бузят. Что сделали друзья и союзники Испании по Европейскому Союзу? Они сказали, фу-фу-фу, мы сейчас закроем границы. Италия больше всего старалась, да? И Италия закрыла, как я понимаю, Шенген, морской и воздушный, с Испанией.
1: Она сказала, что она закроет границы, но сделать это ни юридически, ни технически Италия не может. Потому что... Что значит закрыть? А она что, рейсы из Мадрида не принимает?
0: Ну, может быть, рейсы из Сеута она не принимает?
1: Ну, по-моему, из Сеута там нет аэродрома.
0: Морские.
1: А, морские, может быть, да, она, так сказать, она не принимает. Но, с другой стороны, дело в том, что не принять... Есть же еще морской кодекс ЕС, это отдельная история. Она не может не дать разрешения не пришвартовать то или иное судно, то, что это тоже регулируется массой международных конвенций. Дело в том, что все, что мы видим с точки зрения заявлений европейских монстров, которых кто-то считает политиками, на самом деле это пыль в глаза. Почему это пыль в глаза? Потому что Европа экономически не вывозит нелегалов. Раньше она вывозила, раньше у нее это получалось, раньше у нее был суверенитет, теперь у нее нет суверенитета, а значит, у нее нет экономического веса. И поэтому происходит то, что происходит. Но не стоит доверять словам Макрона, словам Мелони, словам фон дер Ляйен. Это вообще не имеет никакого отношения к тому, что происходит. А происходит на самом деле следующее. Глобалисты, часть глобалистов, скажем так, группировка глобалистов хотела посмотреть, как можно с помощью вторжения десятков тысяч нелегалов сменить политический курс и, возможно, правительство.
0: Лен, ну серьезно, ну какие глобалисты? Ну, все же прекрасно понимают, о ком идет речь. Правительство Испании под руководством Педро Санчеса, левое такое правительство, выступает за Палестину против Израиля. Оно ведет откровенно антиизраильскую риторику. Соответственно, правительству Израиля и поддерживающему их правительству США выгодно было организовать этот миграционный кризис, который они в Сеуте и организовали. Власти Марокко тоже находятся с Испанией в сложных отношениях, и уговорить власти Марокко устроить вот этот абсолютно искусственный хаос, да, абсолютно искусственное вторжение, вот срежиссированное, да, вплоть до того, что людям там покупали гидрокостюмы, людей координировали в соцсетях, людям писали координаты, вот как правильно, значит, обходить волнорезы, да, как их обплывать. Там всего 57 человек погибло, но, тем не менее, вот как правильно перелезать через все эти ограждения и как правильно штурмовать Сеуту. И это делали не какие-то там абстрактные глобалисты, это делали правительство США и правительство Израиля. Ну, потому что их, как бы сказать, это их интерес. С целью, ты совершенно права, устроить как бы цветную революцию в Испании и сместить левое правительство Педро Санчеса, которое им, ну, очень не нравится, которое им мешает. Я тебе напомню, что испанцы не позволили американцам использовать даже военные базы, свои военные аэродромы в разгар кампании против Ирана, в разгар агрессии против Ирана. То есть уже и президент Трамп ругал испанское руководство последними словами. И мы понимаем, как Израиль относится. То есть, ну что валить на каких-то абстрактных глобалистов, которых просто какие-то сферические глобалисты в вакууме, когда есть вполне конкретные люди, заинтересованные в этом искусственном кризисе?
1: Ну, это израильско-американские глобалисты или американо-израильские. От того, что ты сейчас обозначила их, я бы сказала, государственную принадлежность, они не перестают быть глобалистами. Ну да, это опробуется, как уже было на Украине, в Незалежной. Вот эта вот вся история с выводом тысяч людей на Майдан Незалежности с платой денег, с поставкой презервативов, еды и всего остального. Здесь ровно то же самое, но тут нужно добавить одну маленькую деталь. Дело в том, что торговля людьми, а то, что мы сейчас видим, это абсолютная торговля людьми, приносит фантастические прибыли больше, чем торговля оружием. Для того, чтобы вот все вот это сесть куда-то и так далее, люди, вот эти вот несчастные нелегалы, а там не только были из Марокко, там были чуть ли не из Сенегала. Они платят от 5 до 7 тысяч евро за человека, чтобы, в принципе, достигнуть этой самой Сеуты, как земли обетованной. И если мы просто перемножим 7 тысяч евро на 70 тысяч, мы поймем, какая фантастическая маржа там присутствует.
0: Абсолютно не фантастическая, если сравнить с реальными финансовыми ресурсами тех самых там израильских и американских глобалистов. Те люди держат под контролем вообще, ну, просто всю финансовую систему западного мира. Можно сказать, финансовую систему всего мира, ну, там, с некоторыми оговорками, да. Для них эти там какие-то сотни тысяч евро — это смешные деньги, которые там каким-то посредникам уходят. На самом деле миллионы и сотни миллионов евро и долларов вваливаются в организацию вот этого вторжения в Европу, ну, чтобы просто, извините меня, заместить население европейское. Вот и все. На самом деле вот для этого это все делается. И в это вваливаются огромные ресурсы, ну, несопоставимые с какими-то там... Лен, кому нужны эти вот люди, ты говоришь, торговля рабами? Да кому они нужны? Что они там будут делать? Ну, приедет этот несчастный сенегалец в Испанию. Ну, максимум, что он там сделает, на какое-нибудь пособие умудрится сесть. Что он там будет делать? Плитку класть какую-то, вот тротуары мести? Не будет он там ничего делать. Пополнит ряды преступников по большей части. Никому они, вот как сказать, какой-то экономической пользы, как вот от работорговли в средние века там, да? Ну, не наблюдается никакой от этого экономической пользы. Просто наоборот, это вот разжижается местное население, чтобы местное население не могло протестовать, не могло бунтовать. Идет такое вот, ну, замещение, да, назовем вещи своими именами. Я смотрю на это не с той точки зрения, что мне там жалко европейцев. Они абсолютно заслужили свою судьбу. Просто, ну, этот объективный процесс, я думаю, надо объективно его описывать.
1: Но я его описываю объективно. Дело в том, что эти люди, они попадают в лапы мафии, а дальше они идут собирать клубнику, а дальше они идут собирать томаты, а дальше они идут собирать виноград, а дальше они идут мыть попы европейским старикам и так далее. Мы просто недооцениваем ту черную экономику, которая существует сейчас в Европе, ту серую зону, которая свободна от налогообложения, вообще от всего. Несколько лет назад, по-моему, да, лет 10 назад, французская пресса, которая еще была прессой, и, в общем, она, так сказать, не выродилась в то, что она выродилась сейчас, провела небольшое расследование, связанное с производством очень дорогих вин в Бордо, в Шампани и так далее. Выяснилось, что виноград собирают не сборщики, там, студенты, например, да, или какие-то там пенсионеры, а это делают рабы в самых роскошных винодельнях и домах. И эта маржа, ну да, курочка по зернышку клюет, но согласись, что 300 рушки рубль и все.
0: Не, я тут с тобой спорить не буду. Такое же расследование было по супердорогим вот этим сумкам, что они делаются там в замшелых, нищих деревнях Восточной Европы, самых таких глухих, где-то там в горах Румынии сидят буквально крестьянки, и за копейки, за позорные совершенно копейки, вот это вот все лепят, значит. Сумки, которые потом на выходе там будут стоить десятки тысяч долларов и евро. Но что поделать, вот действительно этот прилив мигрантов, он является очень важным фактором, обеспечивающим пока что устойчивость экономики Евросоюза. Я не могу с тобой согласиться насчет того, что Европа потеряла суверенитет, там распалась и так далее. Нет, до этого еще очень и очень далеко. Да, мы видим конфликты, мы видим вот даже какие-то искусственно организованные вторжения и менее искусственно организованные вторжения. Мы видим постоянно на улицах какую-то бузу довольно страшную, да. Но, тем не менее, вот мощь европейской экономики до сих пор, она в том числе стоит и на труде этом рабском вот этих вот мигрантов. В том числе и мигрантов с Украины, например, да, которые, ну, абсолютно бесправные люди, да, что им дает этот трехмесячный шенген. Вот они туда попадают, значит, и вот это вот все раскручивают, раскочегают европейскую экономику. Если бы не миллионы вот этих вот приезжающих людей из Африки, из Азии, давным-давно демографический кризис Европу бы сожрал, я полагаю. Там просто уже ничего не осталось. Там остались вот только старики со своими попами, которые некому было бы мыть, да, и не было бы рабочего ресурса. И учитывая, что Европа с нами находится в противостоянии и взяла курс на вооруженный конфликт с нами, это вот такой очень сильный фактор, помогающий им развивать, бустить, так сказать, свою экономику, да, вот это вот фактор арабского нелегального труда. Какая разница, там серый он, не серый, правильно, налоги с него не платятся, вот, но это вот мощная рабсила, которая делает их экономику настолько мощной.
1: Ты знаешь, вообще мир основан на балансе сил. Кстати, та самая любовь, о которой ты говорила, довольно пренебрежительно, это тоже баланс сил. Естественно, кто-то любит больше, кто-то любит меньше. Так вот, в экономике и в политике баланс сил играет определяющую роль. У Европы сегодня нет карт, в смысле игральных карт, нет тузов и нет козырей, для того, чтобы играть хоть какую-то роль. Когда ты говоришь, что им типа до распада далеко, а я говорю, что да нет, он происходит вот сейчас, потому что когда вы делаете даже заявление о том, что вы усиливаете погранконтроль или что-то там отменяете, а еще добавляете, что вообще выкинуть Испанию из Шенгена, это означает, что вы подрываете саму основу Евросоюза.
0: На словах, да, мне тоже, конечно, хотелось бы думать так, как ты. Мы, естественно, обе добра большого Европе не желаем. Я не понимаю тех людей, которые вот сейчас там стоят в очередях в визовые центры, да, и пытаются получить зачем-то все эти пресловутые шенгенские визы. Люди проходят через какие-то унижения, люди ждут там все это месяцами, потом получают отказы. Я не понимаю, зачем они это делают. Но все-таки, мне кажется, ресурс пока у Европы огромный, в том числе и за счет вот этих вот нелегалов, там чего угодно. Сотни миллионов людей, все-таки еще работающее производство, раскручивающееся военное производство, о котором ты сама не устаешь нам напоминать на каждом выпуске, да? И если рассматривать Европу как врага, то враг это пока опасный и очень сильный. Надеяться на то, что он прям вот из-за вот этих вот дипломатических терок вокруг Испании распадется вот прям завтра, нет, невозможно. Но, конечно, будем смотреть на эту перспективу с интересом, да?
1: Ну, слушай, невозможно было обрушение Советского Союза, Австро-Венгерской империи, Французской империи, Британской империи. Однако ничего этого сейчас нет.
0: Ну, закладываться на то, что вот Европа рухнет, а мы можем опустить руки, сидеть в шезлонге и смотреть, как вот она медленно рушится, знаешь, как в замедленной съемке, нельзя. Нам надо продолжать делать свои дела, нам надо добиваться своих целей. Кстати сказать, одной из целей для нас является экономический рост, конечно, да? Это тоже вот война, в которой мы не можем уступать. И если мы будем продолжать делать свое дело, возможно, мы увидим, как по реке мимо нас проплывает труп Европы. Друзья, вы заценили, с какой любовью мы говорим, да, о священных камнях Европы, о которых так поэтично говорил Федор Михайлович Достоевский, да, в своем дневнике писателя. Тем не менее, сейчас вот мы уходим на перерыв, а после 2-3-минутного перерыва на новости мы продолжим разговор о любви, о нелюбви, о том, как любовь причудливо переплетается с ненавистью, с деньгами и с разными прочими материями. Не переключайтесь, оставайтесь на нашей волне.

0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Семья с 8-летним ребенком, пропавшая во время сплава по реке Кан в Красноярском крае, найдена живой, сообщает краевой главком МВД. Россияне осуществляли сплав на лодке с 5 августа. В субботу утром появилась информация об их исчезновении. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Подросток попытался спасти тонущего товарища на реке в Чите и погиб вместе с ним, сообщили в МЧС. Приятели купались в необорудованном месте в районе этноархеопарка Сухотина. Сейчас там работают специалисты. Турецкое судно «Надежда», поврежденное в результате атаки ВСУ, отбуксировали в порт Самсуна, где стали очевидны масштабные разрушения палубы, трюмов и машинного отделения, сообщило местное агентство. Транспорт подвергся атаке украинских беспилотников в Черном море в понедельник. Судно привозило овощи и фрукты из Турции в Россию, в результате чего пострадали 4 члена экипажа. Капитан судна рассказал, что атаку совершила украинская сторона с использованием 6-7 беспилотников. Позже МИД Турции отметил, что Анкара серьезно обеспокоена атаками на суда в Черном море. Боевикам ВСУ из полка смерти вкалывают специальные психотропные препараты, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. После них у людей не только отключается чувство страха, но и зачастую происходят побочные эффекты с высоким процентом летальных исходов. В силовых структурах также отметили, что в полку не могут качественно лечить инфекционные заболевания и часто ампутируют конечности раненым отказникам, которые не хотят повторно идти в штурм. Полицейские Нью-Йорка считают, что риторика мэра Захрана Мамдани против премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху осложнит обеспечение безопасности во время его визита на Генассамблею ООН и может повысить риск беспорядков и терактов, утверждает газета «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на источники. Ранее мэр Нью-Йорка призывал американские власти задержать израильского премьера по обвинению Международного уголовного суда. В материале говорится, что возмущенные источники в полиции города заявили газете, что безрассудная одержимость Мамдани критикой Нетаньяху подбадривает радикальных активистов, подвергая опасности рядовых полицейских и обычных жителей Нью-Йорка. Неразорвавшийся артиллерийский снаряд обнаружили отдыхающие на муниципальном пляже в поселке Кипес турецкой провинции Чанакале. Предположительно, боеприпас сохранился со времен Дарданельских сражений, сообщил телеканал CNN Turk. Его заметили отдыхающие в прибрежной зоне и сообщили об этом в полицию. Дарданельские сражения 1915-16 годов стали одним из крупнейших эпизодов Первой мировой войны на территории Османской империи. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Секс, культ, просвет.
3: И снова здравствуйте. Секс-культ-просвет возвращается к вам, естественно, с темой о любви, конечно. В первой части поговорили просто о любви, о политической любви, не любви. Ну, теперь уже переходим к конкретизации этой темы. Какая любовь, если мы не ходим на свидание, да? Лена провела журналистский целый такой ресерч, целое исследование, и узнала абсолютно страшную вещь. Она узнала, сколько стоит сегодня для девушки, как я понимаю, сходить на свидание. Я даже не осмеливаюсь озвучивать эти цифры, я не осмеливаюсь углубляться в эти страшные темы. Лена, тебе слово, жги глаголом, рассказывай, сколько это стоит. Может, вообще не ходить на свидание?
4: Ну, я не знаю, можно назначить свидание в бане, в принципе, там не обязательно одеваться. Просто сразу перейти к делу.
3: Так сеанс в бане хороший, знаешь, сколько стоит? Тоже отдай 10-15-20.
4: Ну, куда податься несчастной женщине? Так вот, цены московские, но, тем не менее, выяснили люди, которые следят за динамикой любовных эманаций женских, для того, чтобы быть полностью готовой к свиданию, женщина выкладывает в среднем, то есть кто-то выкладывает больше, медианная цена, да, кто-то выкладывает больше, кто-то выкладывает меньше, 25 тысяч. Что сюда входит? В 25 тысяч рублей в эту сумму входит маникюр, педикюр, наращивание ресниц чуть-чуть, если они уже нарощены. А если, соответственно, не нарощены, значит, нужно еще как-то это все устроить. Приведение себя в порядок, в смысле уложить волосы, подстричься и так далее, накраситься, сесть в такси и поехать посмотреть на возможного избранника. Вот это сегодня в Москве стоит столько-то. Я, честно говоря, увидев эту сумму, немножко вздрогнула, потому что я вспомнила слова моего папы, который говорил, на свидание нужно ходить или в баню, или в бассейн. Тогда ты видишь человека таким, как он есть.
3: Вот безо всякого папы мои лучшие свидания первые проходили либо на пляже, либо на морском берегу, либо на речке какой-то прекрасной, либо в бассейне, да, совершенно верно. И я показывала товар лицом, и, соответственно, претендент тоже показывал товар лицом, и мы дальше уже понимали, там, собственно говоря, что мы хотим и куда дальше. И там не надо вообще никаких расходов. Если пойти, например, в аквакомплекс Лужники, вот в эти вот веселенький комплекс бассейнов и бань, там, по-моему, где-то рублей 700 или 1000 стоит на человека вот это вот все. И просто можно пойти в своем обычном купальнике, который всегда есть, и ничего не надо будет делать. Там, ну, маникюр будет какой-то совершенно обычный, да, или там эпиляция будет обычная, которую всегда, собственно говоря, женщины делают. Тут еще такая хитрость. Ведь женщины еще и просто ухаживают за собой, да? Перед свиданием они делают какой-то супертюнинг, да? Так там можно 25 тысячами не ограничиваться. Там может вообще что-то, особенно, знаешь, в нашем с тобой возрасте, там напредлагают такого, какие-нибудь там нити тебе золотые протянуть, ботокс наколоть, там что-нибудь там каких-то филлеров насовать. В общем, в результате насуют тебе силиконы и на 100 тысяч, и на 200 тысяч. Мне это напоминает, знаешь, старый анекдот про новых русских, когда в Париже один новый русский говорит другому, купил себе шелковый галстук за 1000 евро. Дурачина, говорит ему второй новый русский, за углом точно такой же за 2000 евро. То есть, понимаешь, тут же остановиться невозможно. Если вот у женщины цель себя тюнинговать, то она воспользуется свиданием просто как поводом еще побольше себя потюнинговать и еще больше в это бацать. А если цель выстроить какие-то хорошие отношения, может, вообще ничего этого не делать?
4: Дело в том, что вообще внешность сегодня стала предметом статуса на самом деле. Я почитываю тех, кто пишет о своей внешности, о том, что они с ней делают и так далее. Это, как правило, молодые женщины, которым там 30-35 лет, и которые там чрезвычайно гордятся тем, что у них сделанная грудь, так сказать, там отрихтованный нос и все такое прочее. На мой взгляд, это манифест потрясающей уязвимости, во-первых, и неверие в то, что твоя индивидуальность хоть как-то кого-то может заинтересовать. К сожалению, мы живем в глобальном мире, глобалисты существуют не только в геополитике, но и на уровне колоссальных конгломератов косметических. Они диктуют сегодня тем, кто слаб рассудком, как они должны выглядеть. И отсюда растут твои 25 тысяч. Потому что клиентки боятся, что мужчина, к которому они придут на свидание, не считает, во-первых, ее внешность, если она будет отличаться от конвенциональной, во-вторых, не оценит ее статусность, потому что отрихтованный нос, ну, это минимум 300 тысяч сегодня.
3: Ты знаешь, мне кажется, мужчины, даже богатые мужчины, они очень плохо разбираются в этом во всем. Они реально очень плохо разбираются. Если это здоровый мужчина, который идет со своими инстинктами, но он вообще не на отрихтованный нос смотрит. Он смотрит не на это. Он смотрит на общую вот сексапильность женщины, вот, которая или есть, или нету. И чем больше ты будешь себе ломать нос, бедненький свой, да, или делать какие-то ужасные операции, тем больше ты на самом деле свою естественную, природную сексапильность, да, вот свою желанность будешь просто убивать, потому что человек, искалеченный операциями, человек, который там, извините, в каких-то повязках, там, в крови, ужасную боль терпит это все, ну, это больной человек, ну, извините, жертва многочисленных операций. А вот эта вот естественная сексапильность, это же производная от здоровья, мне кажется. Поэтому почему вот мы с тобой топим за свидание там на пляже где-нибудь, да? Ну, это весело, это здорово, это очень полезно для здоровья. Вы, по крайней мере, поплаваете, да? Он поучит нырять, да? Вот мужчина любит женщину учить нырять. Меня вечно учили нырять ласточкой. Ну, это так мило все. Это, как бы сказать, вот аура здоровья окутывает подобное свидание. А если, конечно, перед свиданием сломать нос себе, а потом, значит, как-то его быстренько зашить в надежде, что снимешь олигарха. Мне кажется, это какая-то вот просто болезнь, да, и физическая, и психическая болезнь.
4: Нет, я не согласна, что мужчины там что-то считывают, потому что, еще раз, я, конечно, не сижу постоянно там в соцсетях, но когда мне выбрасывают в мессенджере Максе какие-то видосики, я вижу, что там девушки и эскортницы зарабатывают от миллиона в месяц и больше. Они все отрихтованы, все. Неотрихтованных нет.
3: Ну, Лен, ну о ком мы говорим? Господи, ну еще мы приличные женщины будем пример с проституток брать. Я тебя умоляю. Ну, это проститутки, а мы приличные женщины. Мы же говорим о человеческих, романтических отношениях, когда действительно в нас видят там, ну, не какую-то куклу силиконовую там или живую куклу, а человека. Поэтому не, надо или вот на пляже в бассейне, или просто это, не знаю, клетчатую рубашечку накинула, там джинсики, это безо всяких каких-то этих укладок, и просто пошла посмотрела, что за человек. Потому что вы утром проснетесь, он тебя увидит без косметики, без вот этих нарощенных ресниц, которые свалятся. Он тебя увидит в твоем натуральном виде. И что, он будет разочарован и в лучшем случае убежит? Нет, я думаю, тогда он должен видеть что-то такое максимально приближенное к природе, к натуре. И, кстати сказать, к мужчинам тоже вопрос. Меня, например, дико раздражают эти мужчины летом, когда вот они ходят в труселях по улице, называют это шортами, вот эти волосатые ноги торчат. Я знаю, например, что в Японии массовое движение, девушки просто массово, значит, говорят там, молодой человек, если ты себе эпиляцию на ногах не сделал, до свидания, ты гуляешь. И японцы, корейцы покорно себе делают эпиляцию на ногах. Как думаешь, русский мужчина, он так и будет ходить на свидание там в тапочках, в потянутой этой футболке, в этих труселях? Или все-таки он научится тоже следить за собой, делать эпиляцию себе где надо по просьбе девочки? Как думаешь?
4: Ты знаешь что? Ну, про эпиляцию это такая персональная тема, но я просто считаю, что голые мужские ноги в городской среде — это чудовищно. Просто
3: согласна.
4: Чудовищно,
3: согласна.
4: Да? Потому что, ну, в шортах, бермудах, там как угодно, для этого существуют пляжи и там набережные, речные, морские, какие угодно, озерные. Вот там, пожалуйста, но наши мужчины идут дальше, а они обнажают торс, когда жарко. И они, значит, впахивают на великах, например, или на самокатиках. И я бы сказала, полуобнаженными. То есть на них надеты вот эти самые бермуды, да, так сказать, просто убийство всего стиля, вкуса, ног. Абсолютно просто никакого либидо, просто
3: это
4: забыли.
3: Семейники, Лена, это семейники вот из советских вот этих фильмов каких.
4: Да почему семейные? Ну, просто это, ну, это есть
3: ужасно,
4: вопрос
3: да.
4: уместности. Ну, и потом они ездят вот во всем этом там полуобнаженное. На мой взгляд, это все ужасно. Есть еще один предмет мужского гардероба, который мне ненавистен. Это рубашки с короткими рукавами. Вот как я вижу рубашку с коротким рукавом и майки, вот это все. Значит, единственное, что может носить мужчина в жару, это льняная рубашка с длинными рукавами, которую он элегантно заворачивает. Все.
3: Лен мнется ужасно. Но и вот от пота вот эти вот пятна от пота появляются. Лен, конечно, по летнему делу это кошмар уж. А мне нравятся коротенькие рукавчики, если из-под них такие бицепсики аккуратненькие, кругленькие. Вот это на эти ручки прям очень приятно посмотреть. И ладно, еще там, если там человек снимает майку, и там ему есть что показать, ну хорошо, Господь с ним. Пускай едет на своем велосипеде, ладно уж. Но труселя, вот тут согласна, бермуды их можно называть, но это ужас и ужас. Но ты знаешь, что такое Захар Трофимов?
4: Нет.
3: Рассказываю. Рубрика «Красавцы. Секс. Культ. Просвет». Захар Трофимов, выдающийся спортсмен, сейчас выступал на чемпионате Европы по водным видам спорта. Наших спортсменов туда допустили, хотя в нейтральном статусе пока. Но, тем не менее, они очень успешно там выступают. Наши синхронистки взяли золото в командном соревновании. Ну, естественно, это наша школа, наша классика. А Захар Трофимов, синхронист, Вот у нас есть знаменитый Александр Мальцев, он 7-кратный чемпион мира по синхронному плаванию. А Захар Трофимов, как сказать, ну, такое новое молодое поколение, он не очень удачно выступил, вот сейчас в соло он занял 4-е место, засудили его, это было прям видно. В общем, Захар, наша любовь с вами, наши эмоции с вами. Кстати, обратила внимание, во время выступления мужчины-синхронисты этих своих очень ярких таких выступлениях под музыку, у них у всех эпиляция. Мы не видим, представляете, вот эти волосатые ноги, высовывающиеся из воды. Нет, такого безобразия нет. Эпиляция, все очень красивенько, везде волосы удалены, очень здорово. Как думаешь, Лен, русские мужчины на эпиляцию все-таки пойдут?
4: Конечно, да. Причем, девочки, давайте будем обращать внимание на не только гениальных спортсменов, талантливых и так далее. Обратим внимание на машинистов в метро. Я тут посмотрела видео с машинистами в метро. Ребята, плейбой отдыхает. Причем отдыхает, так сказать, уходя вдаль светлую. Роскошные мальчишки, роскошные юноши, роскошные ребята, которые подтягивают на, соответственно, турники и так далее. И они в этих белых рубашках с длинным рукавом, форма, естественно, метро прекрасная. Слушайте, я подумала, черт, жалко, что мне не 30 лет.
3: Я тебя насмешу. Я зимой варила варенье, и оно у меня сгорело. Ну, я дверь приоткрыла на лестничную площадку, чтобы дым прошел. Соседи перепугались, стали звонить пожарникам. Я извиняюсь, там говорю, все, ничего нет на самом деле. Звоню пожарникам, говорю, отмените, пожалуйста, вызов. Там ничего страшного не произошло. Они говорят, нет, отменить не можем, держитесь, уже машина едет. И через несколько секунд машина приезжает. Выходят пожарники. Лен, ты знаешь, вот эти календари эротические про пожарников, это все правда. Вот я тебе советую, если у тебя варенье сгорит, обязательно набрать 01 и посмотреть, кто к тебе
4: да
3: приедет.
4: Да я его подожгу!
3: Понимаешь, это красавцы удалые, вот эти великаны молодые. Такие красивые ребята. Я, значит, пустила их на кухню, говорю, вот, они такие вежливые, они похихикали, сказали, ха-ха, вареньем нас не угостите, значит. И не отругав меня, ушли, и я им так осталась пялиться вслед, думаю, ничего себе, какие у нас ребята.
4: Поджог, что ли, осуществить? Роскомнадзор, не закрывай программу. Но, тем не менее, да, ты меня вдохновляешь на самом деле на то, чтобы начать смотреть не на прохожих, которые ездят там у меня в скверах и парках на метро университета, а на людей, которые делом занимаются, которые нас спасают, которые нас перевозят, которые умудряются, в общем, в стрессовой ситуации всегда хорошо выглядеть, быть корректными, накачанными, эпилированными и замечательными. То есть на самом деле мужчины тоже следят за собой, я что хочу сказать. Они следят за собой, они думают о том, какое впечатление производят, и я желаю им в этом огромной удачи. Чтобы они тоже встретили девушку, которая не тратит на себя 25 тысяч разово, а просто занимается собой.
3: И знаешь, меня еще что удивляет, кроме этих 25 тысяч. Вот ты описывала все эти процедуры, я подумала, это же ведь полный день, полный рабочий день на то, чтобы подкрасить волосы, нарастить ресницы. Это очень долго. Я иногда наращиваю ресницы там раз в полгода. Мама дорогая, это занимает 3 часа. Маникюр, педикюр. Это часов 10 или 12 в общей сложности надо потратить. А у кого они столько есть? Наши женщины, в принципе, тоже рабочие женщины. Они тоже спасают. Они работают врачами. Они тоже всем помогают. У них тоже мало времени. Девчонки, давайте как-то экономить время, уважать себя. И
4: деньги.
3: Да. И чтобы не было вот этого, что утром вы просыпаетесь, он смотрит на вас и говорит, кто эта девушка, как вас зовут? Потому что это же все слезет на самом деле. В общем, давайте просто любить друг друга и быть открытыми, как ты считаешь.
4: Ага, любить друг друга, ну-ну.
3: Ты меня поймала, Лена, меня поймала. Ну хорошо, если вы действительно до сих пор верите в любовь, не обязательно ходить на свидание, а вы можете предаваться любви, например, к чтению, например, читать любовный роман, например, читать просто роман. У Лены есть какие-то сведения по новым практикам чтения? Я вот, например, всегда считала, что, ну как, взял книжку с полки, сел в кресло и читаешь, пока там уже глаза не заболят. 2 часа читаешь, 3 часа читаешь, оторваться не можешь. Но сейчас появились какие-то практики коллективного чтения, да, и опять за деньги, опять денежный фактор.
4: За какие-то немыслимые.
3: Расскажи, Лен.
4: Я читаю западную прессу, ну, которую читаешь и ты, но я там политику уже не могу, так сказать, от них видеть, а вот какие-то истории из стиля жизни иногда бывают интересными, шокирующими, но интересными. Значит, сейчас на Западе, в Европе, главным образом, изобретен так называемый, ну, это то, чтобы деньги, значит, получать с богатых буратин и буратинок, так называемый книжный ретрит. Значит, вы платите 5 000 фунтов стерлингов за 2 дня для того, чтобы приехать куда-то, в какое-то приятное место. То есть, а это аккомодации, то есть вот этот вот отель, это все отдельно оплачивается. А за 5 000 вам дают книги, вы читаете какое-то время, а потом начинаете обсуждать. И счастливые и довольные, так сказать, общением такого рода, возвращаетесь домой. Я хочу сказать, что ровно то же самое было в Советском Союзе, называлось библиотекой. Все это было абсолютно бесплатно.
3: И сейчас ничего не изменилось. Библиотеки сейчас невероятно прокачались. У нас в Москве сейчас ужасно удобная вещь. Ты в любой библиотеке заводишь себе такую карточку электронную, и она действует во всех библиотеках Москвы. Ты в любую приходишь, берешь книги, отдаешь книги, и в каждой из этих библиотек они сейчас работают как культурные центры. Там огромное количество вот этих вот встреч, абсолютно бесплатных. То есть можно прийти там каким-то вечером и поговорить с писателем или с писательницей, или поговорить там с критиком, который пишет. И все это абсолютно бесплатно. Или поговорить между собой, устраивать такие тоже собрания, да? Зачем вот эти вот 5000? Может быть, чтобы оказаться просто среди людей своего круга, да?
4: Ну какой же это свой круг? Книголюбы — это люди, как правило, в общем, не очень обеспеченные, на мой взгляд. Люди, которые любят книги, они романтики. Они, в общем, живут такими духовными категориями. Им важна идея, а не ее форма и так далее. Мне кажется, это очень скромные люди с очень скромными доходами. Нет, ты платишь за свое тщеславие. Такая ярмарка тщеславия, но билетристическая, я бы сказала, библиофильская, но ярмарка тщеславия.
3: Слушай, ну, может быть, это не так уж и плохо, потому что есть же, вот, например, ретриты для тех, кто увлекается там дорогим алкоголем, да? Супердорогие билеты на поезд, пьяный поезд, который идет по Калифорнии, да, вдоль этих виноградников, и там люди распивают эти калифорнийские вина. Кстати, они очень плохие. Вот, по-моему, калифорнийские вина ужасные.
4: Но все вина плохими, кроме русских, если честно.
3: Ну, некоторые французские тоже ничего. Это не является пропагандой алкоголя. Наоборот, я критикую вот этот пьяный поезд. И там тоже люди платят огромные деньги за билет на этот поезд. Ну, и вместе, как бы сказать, предаются вот эти вот излишества. По-моему, это ужасно, и как-то мне это совершенно не нравится. А то, что они платят за то, чтобы о книгах поговорить, ну, может, ничего страшного.
4: Мне кажется, что здесь какая-то чудовищная дуалистичность, вот как сказали бы люди, увлекающиеся философией. Но не может быть книга предметом тщеславия. Ну, не может быть. Потому что книга — это предмет страданий. Вот ты, писательница, ты ее написала. Твои страдания, твои мысли, твои рефлексии, твои понимания того, что нужно в жизни или что в жизни не нужно, становится предметом какого-то торга.
3: Божечки, меня слово «страдание» просто выбешивает. Ну, нет там никаких страданий. Герои мои страдают. Я была абсолютно счастлива, пока писала. Вот 6 лет я писала этот роман «Болеро». Были 6 лет абсолютного счастья. Вот я там с ними жила. Конечно, какие-то, если у меня были мои личные проблемы, я их изливала на своих героев. И я смотрела на них, знаешь, вот как на этих вот марионеточек, которые там заламывают ручки, плачут и всякое такое. Кайф я от этого ловила необычайно. И я надеюсь, что этот кайф, он передастся и читателю, понимаешь? Потому что когда автор, там, проливая слезы, что-то мурыжит, это очень плохая аура у книги возникает. Наоборот, книга должна быть пронизана внутренним счастьем автора. И тогда это внутреннее счастье передается читателю, независимо от того, трагический сюжет или нет. По поводу того, что книга как предмет тщеславия, тут есть очень болезненная тема. Бумажная книга, она, к сожалению, становится, уже стала предметом роскоши, Лен. Если сейчас посмотришь на цены в книжных магазинах, ты придешь в ужас. Да какие там твои свидания? Несколько тысяч за книгу, это, к сожалению, реальная цена в магазине. Почему моя книга «Болеро» подается на платформах? Потому что там хоть немножко можно снизить цену, но все равно это дорого. Это ужасно, это печально.
4: Слушай,
3: пропадает вот эта вот книжная индустрия, бумажная именно, да, вот которую можно пошуршать, вот с красивой обложкой. Ужас. Это все становится предметом роскоши. Это очень жалко.
4: На мой взгляд, это ужасно, потому что это безнравственно. Мы самая читающая страна в мире. Книга у нас всегда была лучшим подарком. И это должно быть абсолютно доступно. Либо эту отрасль нужно полностью деприватизировать, государство должно взять ее в свои руки, как это было в Советском Союзе. И тогда издавалось абсолютно все. И не слушайте тех, кто говорит, что «А, мы не могли прочесть вот этого».
3: Набокова не могли.
4: Ну, Набокова не могли. Ну, хорошо, но сколько ты берешь таких авторов? Ну, 10, ну, 20 человек. Зато издавалось абсолютно все остальное. Поэтому нет, я считаю, что должна быть деприватизация издательского дела. Писатели должны у нас жить так, как жили ученые в Германии до Первой мировой войны, поэтому немецкая наука была фантастической. Я думаю, что как только мы снимем вот этот весь жуткий гламур, вот эти все блёсткие минуты, все абсолютно мне ненавистное, с издательского дела все будет нормально. Дело в том, что я думаю, вся эта история вот с тем, что книга становится популярной, она пришла из невероятного кризиса в издательском деле, потому что книги невозможно было продать. А поскольку они дали какой-нибудь, там, не знаю, Ким Кардашьян и кому-то там еще с миллионами подписчиков книгу в руки, ну вот и, собственно, полетело.
3: Сейчас писательство книг — это вообще не про деньги. Все, кто книги пишут, они живут как бы бедно, скромно, потому что, вот, например, от цены своей книги, если кому интересно, 33% я отдаю платформе, на которой продается книга, а еще 33% издательству, которое продвигает мою книгу на этой платформе. Что мне остается? Ну, ничего мне не остается. Дело это убыточно, конечно, издавать книги. И занимаются этим люди вот по большой любви. Я вижу очень трогательные практики, как у нас писатели, ну, ведут блоги свои в Телеграме, да, продают свои книги тоже на платформах. И они видят, что их книги идут плохо, и начинают еще другими тоже книгами торговать. И что очень трогательно, начинают продавать чужие книги со своими автографами. Это так мило, это так трогательно. Видишь, что человек уже не знает, на что пойти. Вот он продает книжку Шопенгауэра и подписывает ее Вася Пупкин или там книжку Ницше, да, и подписывает ее Ваня Иванов. И тут немножечко маленькая маржа появляется, и он может накинуть рублей 50 или 100 вот на эту книжечку цены. На самом деле, ну вот смешно, конечно, смеешься. Ну, по-своему трогательно, потому что я вижу, на самом деле, ну, в каких тисках бьется этот писатель, насколько маленькие вот это все деньги, насколько он пытается вот выжить с этими продажами книг. С бумажными книгами очень грустно обстоят дела, а это так красиво. Я получала такое наслаждение, работая вот над макетом, советуясь с художниками. В конце концов, получилась такая красивая обложка бумажная. Вот это все вот, ну, такое твердая обложка. Такое вот, ну, красивое по-настоящему. Вот эта книга как объект, как предмет искусства. Но это умирающее искусство. Я уверена, что еще лет 10-20 мы перейдем только на электронки.
4: Ну, в общем, я готова доверять твоему прогнозу. А с другой стороны, я знаю, что сегодня, закончив дела, закончив эфир, закончив все остальное, доехав до дома, погуляв своим замечательным псом, я сяду и буду читать. Вы не поверите, что я буду читать. Викина книга вторая на очереди, но я должна дочитать о поэзии Садова Дмитрия Сергеевича Лихачева. Вот я ее сейчас читаю. И это что-то потрясающее. Книга издана в 87 году. Я ее купила за сущие копейки на платформе. И я сижу и думаю, боже. Нет, это издание 87 года. А написана она была значительно раньше. 80-е годы. Чудовищная холодная война и все остальное. А Дмитрий Сергеевич Лихачев пишет, знаешь, о чем? О том, что такое сад в сознании. Что такое сад в культуре, что такое сад в истории. И он так изумительно пишет о русских садах, о которых мы в тот момент вообще не думали, чтобы мы понимали. Книга сохранилась, сады везде цветут, по крайней мере, в Москве. Это и есть, я думаю, та роль, которую вот эта книга сыграла в, пусть отдаленно, но сыграла в нашем возвращении в потрясающие русские сады.
3: Ты мне напомнила, как мы с папой проводили лето в Крыму, в Алупке, такой маленький городок. Там была, естественно, городская библиотека. Во всех советских городах, даже самых маленьких, были хорошие библиотеки. И мы нашли там невероятную редкость. Мы нашли там культовую книгу Сергея Веренцева «Поэтика византийской литературы». По тем временам она стоила 64 копейки, но купить ее было практически невозможно. Это была суперкультовая книга. И мы пошли тогда на страшное преступление. Мы взяли эту книгу в библиотеке, и мы ее не вернули. Мы увезли ее в Москву. Прошло уже много лет. 30 лет прошло или даже больше. И я вот признаюсь в этом ужасном преступлении. И до сих пор эта прекрасная культовая книга стоит у меня на полке. Она стоила 64 копейки тогда.
4: Ты знаешь, если она стоила 64 копейки, значит, твоему преступлению больше 40 лет точно.
3: Срок давности как бы...
4: Абсолютно. За 64 копейки вряд ли тебя сейчас потащат на Цугундер. Я думаю, знаете о чем? Я думаю о том, что вообще наш мир, русский мир, он сформирован в значительной степени литературой. Конечно, мы литература-центричная нация. И безумно рада, что Вика поддерживает эту традицию тем, что, хоть она говорит, она пишет не о любви, отстраняется от всех идеалов, по крайней мере, на словах. На самом деле замечательно, что Вика эту традицию поддерживает. Я считаю, что вообще мы то, о чем мы прочли, мы то, что мы написали. Ничего точнее, как портрет и как характер, наверное, человечество пока не придумало.
3: Призываем вас всех летом в отпусках тоже вот устраивать такие книжные ретриты не за какие, не за 1000 фунтов, там, долларов или евро. Нет, конечно. А просто действительно выбирать какую-то книжку новую или старую. Я вот люблю, например, перечитывать какие-то вещи, которые в юности на меня сильное впечатление оказали. Иногда это ужасно, иногда это катастрофа просто, а иногда это абсолютно прекрасно оказывается. И просто проводить там полдня, день вот в общество прекрасной книги. Общаться с ней как с живым человеком, потому что зачастую общение с книгой не хуже, чем общение с живым человеком, как думаешь?
4: Я езжу на общественном транспорте, это просто абсолютно отдельная для меня медитация и наслаждение. И я смотрю, что делают молодые. Ну, те, кто годится мне в дети, если не во внуки. Напротив сидела девочка, я даже сделала фотографию. Сидела девочка и читала «Трех товарищей». Для меня это абсолютно культовая книга. И понимаете, вот то, что происходило в Германии, это между двумя войнами. История трех мужчин и одной женщины, которую звали Пат. История любви главного героя, собственно, к этой Пат, которая умирает. И оказывается, это находит отклик сегодня в Москве у девочки, которой, ну, 20 лет.
3: Я решилась на опасный эксперимент. Я попробовала перечитать роман Этель Лилиан Воинч Овод, который в школьные годы меня просто снес крышу. Оказался действительно очень хорошо сделанный роман. Вот как удивительно бывает. Такие книжки иногда страшно перечитывать. Думаешь, ну, детские впечатления слишком сильные, а потом ты будешь разочарован. Нет, ничего подобного. Перечитывать тоже очень интересно. И очень приятно брать, конечно, в руки бумажные книги. Мне хочется, чтобы они жили с нами как можно дольше. Для меня они просто живые существа. У меня большая библиотека досталась от папы, несколько тысяч томов, и я их люблю. С каждой связана какая-то история. Приятно их брать в руки. На этой элегической ноте, посвященной бумажным книгам, хотелось бы закончить наш сегодняшний секс культпросвет. Если вы не успели нас послушать, найдите нас на сайте Радио Спутник. Там все наши выпуски. Мы вас обнимаем и прощаемся до следующего выпуска.
0: Узнать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключение. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Казани, 9 вечера, в Калининграде, 20.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Посла Украины вызвали в болгарский МИД после инцидента с дроном. Атакованное ВСУ турецкое судно превратилось в груду металла. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан планируют совместные военные учения. Далее подробности. Посол Украины Олеся Илощук вызвана в болгарский МИД после инцидента с падением, вероятно, украинского беспилотника на территории Болгарии, передает местное телеграфное агентство. В МИД сообщили, что встреча состоится в ближайший понедельник, поскольку украинский посол находится не в Болгарии. В субботу премьер страны Румен Радев заявил, что в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии влетел беспилотник. Он взорвался примерно в 1 километре от компрессорной станции. Минобороны сообщило, что рухнувший в стране БПЛА – это, вероятно, дрон-приманка «Майя», широко применяемый украинскими войсками. В свою очередь, румынские радиолокационные системы не зафиксировали летательных аппаратов, пересекавших воздушное пространство страны в направлении Болгарии, сообщило Министерство национальной обороны Румынии. Турецкое судно «Надежда», поврежденное в результате атаки ВСУ, отбуксировали в порт Самсуна, где стали очевидны масштабные разрушения палубы, трюмов и машинного

0: Соответствуют принципу коллективной обороны, закрепленному в 5-й статье НАТО, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Подготовка документа заняла 2 года. Лидеры 3 стран поставили подписи под соглашением. По словам Фидана, документ предусматривает обязательства сторон по взаимной поддержке в случае возникновения угроз безопасности одной из стран-участниц. Министр подчеркнул, что соглашение стало результатом продолжительного процесса переговоров и консультаций между 3 государствами. В рамках документа стороны планируются проводить совместные военные учения. Более 90 человек задействованы в тушении пожара на территории военного округа на западе Словакии, который вспыхнул после завершения программы военно-исторического мероприятия «Сахара-Словакия-2026», сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Михаил Бахраты. По данным министерства, на данный момент причина начавшегося пожара не ясна, возгорание. Пожарные пытаются взять под контроль, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение. Россиянин Егор Громадский завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Стамбуле. Чемпионат завершится 9 августа. Взрослые российские пятиборцы впервые за последние 5 лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите на mps@sobachkareya.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот субботний вечер с музыкального привета из зоны специальной военной операции.
3: Всем добрый вечер, меня зовут Геннадий. Совсем недавно я вернулся домой. Поставьте, пожалуйста, песню для меня и для моих боевых товарищей «Шаман, я русский».

0: Это была композиция «Я русский» в исполнении «Шамана». Очень мне нравится интонация, с которой боец передает привет. Очевидно, что он вернулся домой, немножко расслабился и хочет порадовать своих боевых товарищей. А мы также присоединяемся ко всем теплым словам. И сегодня мы поговорим про ветеранские объединения. Что такое ветеранские объединения, как они работают? И в гостях у нас Рыжак Константин Николаевич, ветеран боевых действий, гвардии, старший лейтенант. Председатель ветеранского объединения «Совет своих». Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Оксана, здравия желаю.
0: Скажите, пожалуйста, Константин, я первый вопрос сразу, сходу. Значит, семеро детей.
1: Да, все верно. Причем подчеркну, что от одной жены всегда спрашивают.
0: Я
1: да, от одной
0: аплодирую.
1: Или...
0: Это...
1: Одной, первой, единственной.
0: Семеро детей. Девочка и все остальные мальчики.
1: Да, у меня когда дочка родилась первая, я жене показал желтую карточку. Ну, так это фигурально выражаясь. Но желтая карточка, это же ничего страшного.
0: Ничего да, страшного, вот, да, карточка, можно исправить.
1: Играй дальше, да? Да. Но если вторая желтая, то уже красный с поля удаляет. Да, она, это ты серьезно восприняла эту такую шуточную мою угрозу, и с тех пор уже рожает только мальчиков.
0: Невероятно. И скоро у вас будет восьмой.
1: Да, с Божьей помощью, вот в начале осени, да, должны мы родить. И это тоже мальчик.
0: Как вы все успеваете?
1: Вы знаете, по мере поступления как-то вот оно так-то вроде как страшно снаружи.
0: Очень,
1: да?
0: Ну, в смысле, звучит вообще невероятно, совершенно. Давайте начнем от печки. Как так сложилось, что вы оказались в зоне специальной военной операции? Как вы подошли к этому моменту в своей жизни?
1: Я был призван в вооруженные силы по мобилизации осенью 22-го года. Я, собственно, вернулся в Москву-то тогда в сентябре. Я работал за рубежом на международном проекте.
0: А чем вы до этого занимались?
1: Я работал в государственной корпорации «Росатом», в которой сейчас работаю тоже. Работал я за рубежом на строительстве атомной станции «Рупур» в Бангладеш, республике Бангладеш. Вот, и мой контракт как раз зарубежный закончился в сентябре, я вернулся, и была объявлена специальная как раз вот мобилизация частичная, да. Знаете, ну, я подходил я постепенно к этому. Я находился еще за рубежом, когда началась специальная военная операция тогда в феврале. И как-то так вот остро ощутил то, что происходит очень важные, грозные события, определяющие для нашей страны, для всего мира, пожалуйста.
0: Не возникало такого тонкого момента, ну, остаться подольше в Бангладеше, подождать, переждать? Люди вставали, уезжали, а вы встали, вернулись на родину.
1: Нет, не возникало. Знаете, в принципе, мне случалось много работать за рубежом, но мне всегда нравилось ощущение, что я там временно. Никогда не посещала меня мысль куда-то постоянно уехать за рубеж. Настоящему русскому человеку всегда будет вдали от родины душно. Ему всегда будет тянуть назад. Вот, и мне кажется, это даже какая-то такая определяющая вещь. Вот если человек действительно настоящий русский человек, вот всегда, ему всегда будет хотеть вернуться на родину.
0: И вот вы возвращаетесь домой, тут частичная мобилизация, супруга в этот момент у вас уже есть...
1: У нас было пятеро детей тогда.
0: На тот момент пятеро детей.
1: Да.
0: А пятеро детей разве подходят под мобилизацию, как многодетный отец?
1: Да,
0: как там происходило?
1: Безусловно, я имел право на отсрочку, на освобождение от этой истории, и неоднократно мне задавали этот вопрос, то есть такого не было, что там, знаете, как-то...
0: А, ну то есть это не императивно, встал отец пятерых детей и иди родину защищать?
1: Нет, более того, там и даже при призыве еще в военкомате неоднократно там представитель военной прокуратуры, он говорит, а вы точно, пожалуйста, без проблем, вы можете там идти домой, вот, и у вас такая ситуация, то есть это, еще раз, меня потом командир полка еще когда на этапе формирования нашей части вызывал к себе и говорит, ну, хотел он посмотреть, во-первых, на меня в адеквате ли я, наверное, да, что в таком состоянии, да. И вот, и он мне потом сам еще говорил, да, без проблем, давай там отменим, откатим, там, пожалуйста, иди домой. Но пусть это немножко пафосно звучит, в тот момент я ощущал, что еще раз, родине нужно мое участие непосредственное, неопосредованное, где-то там как-то что-то. Многие участвуют в той или иной форме и молодцы, вот, но я готов был помочь руками непосредственно своими, да, как офицер запаса. А я выпускник, собственно, военной кафедры института. Я же не кадровый военный. Я заканчивал военную кафедру в своем институте международных отношений по военно-учетной специальности, военный переводчик. Вот. Но я причем в военкомате подчеркнул.
0: А международные отношения это в Москве?
1: Или... МГИМО я заканчивал. МГИМО, да, да.
0: То есть вы закончили МГИМО, родили пятерых детей, уехали в Бангладеш в рамках Росатома, потом вернулись, потом, значит, воевали специально. Ничего себе у вас биография, я вам скажу.
1: Необычно, да. Она в чем-то и типичная, нет. Я еще в МИДе поработал после окончания вуза 5 лет в нашем посольстве в Турции, в Газпромбанке, потом занимался машиностроительными активами. Вот,
0: и пошел защищать родину.
1: И пошел защищать родину, да. Я считаю, что в этом особо ничего особенного нет. Я, кстати, не один такой.
0: Ну, таких у нас половина. Вы знаете, просто нет, на самом деле, знаете, вот эта западная пропаганда, она так нам показывает, вот, собрали всех, кто, значит, не вот... Я вижу, что не так. Люди с абсолютно разным бэкграундом, с абсолютно разной профессиональной идентичностью, компетенциями идут защищать родину, по зову сердца, не по каким-то другим основаниям, потому что по вам очевидно совершенно, что вам, ну, вы не за чем-нибудь не, еще
1: не
0: туда...
1: Не за какие-то коврижки, условно говоря.
0: Да, не
1: говоря,
0: за какие-то
1: да?
0: коврижки туда
1: да,
0: пошли.
1: Да, там, вы знаете, таких действительно немало, и даже среди моих однополчан, а мои однополчане — это все были москвичи. Я служил в 1430-м гвардейском мотострелковом полку, который сформирован из мобилизованных москвичей, как раз на 100%, причем от рядового до командира полка, вот осенью 22-го. Москва тогда сформировала три полноценных полка пехотных, мотострелковых, из москвичей полностью. И много очень ребят совершенно благополучных.
0: То есть, ну, вы рядовым, да, пошли, получается?
1: Нет, нет, я был командиром взвода, командир... даже офицер. А, да, я попросил, я как раз попросил там не куда-то на штабную, там, ну, я военный переводчик, да, там нас переводить, наверное, особо нечего там. Хотя, кстати, случилось мне в какой-то момент.
0: Но вот. С учетом количества представителей других стран, принимающих непосредственное участие да. за большим рублем или долларом в специальной военной операции?
1: Это в некотором смысле какой-то там для, наверное, тех же западных многих стран очищения, да, вот эти все, вот эта вся пена, вот, которая туда сейчас идет в ВСУ, служить за деньги, да, там, и потом где-нибудь кончает свой жизненный путь там в посадках под ударами российских сил, да. Может быть, для них это тоже лучше. Чуть здоровее общество становится, да, у них.
0: Спорный способ, конечно, чтобы прорежать ряды, но да, это, конечно, наверное, специфическая каста вообще. Мы, брать, с вами еще обязательно поговорим, именно как с международником, потому что для меня такой сейчас на гвоздик, да, повешу тему для дальнейшей дискуссии, история, связанная с играми и игротехниками, которые внедряют в военную практику Запад, и насколько наша природа вообще ведения боевых действий отличается от этого. Итак, вы на офицерской должности оказались где?
1: Я был командиром взвода, да, то есть я как лейтенант запаса, я стал командиром взвода. Кстати, очень так это без дураков готовились, то есть подготовка наша тактическая, ну, всевозможная, да, она проходила где-то месяц точно, а то полтора полигонах в Московской области. И в зону СВО мы отправились уже в ноябре. Этот наш полк воинским эшелоном прибыл в Запорожской области в конце ноября 22-го года. Вот, и с того времени мы находились там, в Запорожье.
0: Это там дорога смерти, это там Васильевка, да?
1: Где-то? Васильевка там, да, совершенно
0: Васильевка
1: верно.
0: Там. Я там была.
1: Да, я тоже там был. Это первое, кстати, место. Там такое селение есть, оно получается к северу от Васильевки, Каменское. Это был первый вот момент, когда я оказался непосредственно вот на самом переднем крае.
0: Да, самый передний край, это правда. Там есть отряд БАРС-32 имени Судоплатова, с которым у нас хорошие отношения. Мы ездили к ребятам. И это был тоже первый эпизод в моей жизни, когда я оказалась так близко вообще.
1: А я видел там плакаты везде, в Мелитополе везде висят, там вступайте вот в отряд имени Судоплатова.
0: Да, да, да. Да,
1: вот,
0: да.
1: Ну, Судоплатов человек был...
0: Исторически
1: великий. В его отряд его имени не грех вступить.
0: Да, это правда. Сколько времени длилась ваша служба? И сейчас сложный вопрос задам. Потому что, ну, мы понимаем, что не все мобилизованные сейчас демобилизованы. Правильно же?
1: Правильно.
0: Вот как продолжалось, как долго продолжалось, где успели побывать, может быть, какие-то истории, которые тронули сердце наиболее пронзительно, и как вы оказались дома?
1: Это очень интересно, знаете, вот наши части, их же изначально... не планировалось использовать непосредственно в таких, наверное, в переднем крае, в боевых действиях. Предполагалось, что это будет там вторая линия, да, там вторая-третья линия, где-то комендантская служба, охрана, там, поддержание порядка, ну, то есть вот какие-то такие вещи, да. Как, кстати, очень много аналогий с московским ополчением, кстати, 41-го года, она вплоть до деталей. У нас совпадение.
0: Помните, «По зову сердца» был такой хороший фильм?
1: Да, да, замечательный.
0: Замечательный фильм.
1: Замечательный. И москвичей в 41-м году тоже никто не планировал использовать где-то в боях там, на переднем крае. Вот. Но когда прорвал вермахт тогда линию фронта, неожиданно оказались там именно дивизии московского ополчения на направлении главного удара.
0: На острие.
1: И приняли на себя его, очень достойно приняли. Там они большие потери понесли, но врага остановили. Вот эти именно дивизии, и этот подвиг, он бессмертен в веках. В некотором смысле так же случилось и с нами. Потому что тоже находились мы какое-то время, и, наверное, первые там несколько месяцев, да, на второй линии, там свои были истории, своя специфика тоже, вот, но так вышло, что с весны 23-го уже года именно наш полк, не только наш, и 29-й полк, тоже из таких же москвичей, 14-29 полк, наряду с другими частями армии России, мы оказались на направлении главного удара противника. Это вот так называемый контрнаступ. Это время самых тяжелых боев, время самых чувствительных потерь для нас, наших товарищей, и самой большой славы. Потому что и весы войны тогда, на самом деле, заколебались. Противник создал мощный ударный кулак, все западное вооружение собрал тогда самые мотивированные части свои, бросил их в попытку контрнаступления в направлении на Токмак. С целью выйти к Азовскому морю, рассечь нашу группировку, сухопутную дорогу в Крым прервать, да, ну и так далее. И могло быть все что угодно. И тогда было очень тревожно, противник наступал. Попал большими силами ежедневно, и наш полк в числе других принял участие в отражении этого контр-этого наступления. Из истории, ну вот совершенно на моих глазах, таких вот, там был такой городок Молочанск, это поселок городского типа, ну как, наверное, считается город. Там было место, куда мы приезжали воду набирать. Там завод производства напитков безалкогольных, и там была скважина у них. Вот, и находилось там одно из наших подразделений, там саперное. И я приезжаю за водой, там с несколькими бойцами, и я вижу, значит, воронка свежая, такое вот здание, где хотя там где-то взвод находился в этом здании, и вот крыльца нету, да, то есть воронка ровная вот по крыльцу, да, и во дворе. Вот, и разговариваю с товарищем, он говорит, ну все, говорит, это, я смотрю, он такой в ажитации такой находится, говорит, второй день рождения праздную. И вот что было ночью, он пошел ночью курить, ну, я не знаю, в эфире можно говорить, нет, я не курю и никому не советую, да, но некоторые это делают.
0: Как кто-то из бойцов, приехавших у нас в эфире, говорит, на войне курение убивает в прямом смысле слова, но видимо, сейчас будет история, которая опровергает. Вот. Бывает по-разному.
1: Ну, скажем так, человеку было нужно выйти там по каким-то своим делам, там на свежий воздух, да, и вот он идет, и ему приходит смс-ка от жены. Вот он останавливается прочитать смс-ку, вот, и в этот момент прилетает «Хаймерс». И «Хаймерс» промахнулся. Тогда во всех пабликах украинских написали, что, дескать, вот, попали, там, уничтожили. Нет, промазали они, неправда. Вот, никто не пострадал. Но вот, условно говоря, если бы он сделал еще эти 2-3 шага, он вышел бы на это крыльцо и как бы...
0: И все.
1: Да, и все.
0: Вот это женское сердце, оно чувствует, когда любимому мужу написать надо, когда его надо вовремя остановить. А муж спрашивает, чего ты все пишешь, Ну, я по делу пишу.
1: И вот он говорит, нет, я говорю, все, говорит, жену ведь никогда не разведусь теперь, все, она мне жизнь спасла там и так далее. Ну, видно, человек, ну, вот видите, судьба действительно это как бы сохранила, и, может, и интуитивно ее какие-то, да, то есть она подумала, а не она ночью, да, прислала смс-ку ему там, как дела узнать, и спасла жизнь тем самым. Ну, замечательная такая из вот действительно чудесных военных историй.
0: Чудесная история совершенно. Да. Была ли возможность пообщаться с мирными жителями? Как формировалось внутреннее боевое братство по помощи тем, кому в этот момент очень, очень нужна была от русского солдата?
1: Я вот то, что видел своими глазами, да, я как-то никогда не питаюсь какими слухами, не пересказываю сплетни, да, вот то, что своими глазами
0: да,
1: видел,
0: все, что сказать, да, мы же в этом смысле. Вы для нас источник, ну,
1: да,
0: правды.
1: Да. Ну, я, кстати, только ее и говорю, я не приукрашиваю никогда, там ничего не очерняю, не приукрашиваю, да. Вот, но местным жителям тамошним, они впервые, наверное, почувствовали на себе заботу. Это же области бывшей Украины, которые всегда были такие самые затрапезные. Ну, то есть те ресурсы, которые немногие там были у Киева, да, Киев вкладывал в развитие, наверное, предположим, западных областей. Львова, там, это вот те, там, Чернобыль, там, те края. Да. А вот эти вот, они всегда были такими пасынками и падчерицами, да. Там всегда, там раздолбанные дороги, при том, что там чудесный край, он благодатный, там трудолюбивое население, оно как бы им только дает трудиться, урожай сеять, урожай собирать, да. Вот. Но они вот всегда чувствовали, что они там никому не нужны, собственному государству. Вот. А там впервые началась забота. Вот. Там стали делать дороги еще...
0: Ну, конечно, может, как даже... Мариуполь обновился вообще, это совершенно невероятно.
1: Ну, да, мы прям видели на это все прям
0: на глазах,
1: в процессе, да, как это происходило. Зимой тогда, зимой 22-23, там у кого не было газового отопления, а сейчас газ провели опять-таки вот в Токмак, в Молочанск, там теперь газовое отопление. У кого не было, раздавали там по тонне угля. Вот, и люди не могли понять, что это правда, это нам, это бесплатно, это государство, не поверить не могли там. И вот каждого, у кого не было газа, у кого печки там дома, да, вот им уголь. Вот, и таких проявлений было очень много. И знаете, на что обратил внимание? Где-то там находишься на рынке, и кто-то там заговорит на украинском, потом, да, ой, осечется там, и говорит, а вот, ну, типа, нельзя же говорить на украинском. Мы говорим, да можно, можно. Мы за то и воюем, в том числе.
0: Чтобы на любом можно было.
1: На любом языке человек мог без стеснения говорить на украинском, на каком хочешь, на русском, на татарском, на каком говоришь. Вот, и они такие, да, действительно, они вот привыкли вот к этому, ну, там же такая... Атмосфера нацистская, да, на Украине, что там скажешь по-русски, там тебя там преследуют, раз музыку включишь не ту, там тебя там, да. Вот мы говорим, да, пожалуйста, слушайте и музыку, и говорите на каком угодно. И вот это, на мой взгляд, очень важно.
0: Как вы оказались дома?
1: А это был июль. В июле я, кстати, немного повторил историю, это была, она уже была не первая. где-то месяца за два, за три еще до этого у нас одному парню пришел приказ о демобилизации. То есть он совершенно не, ну, причем он не планировал, да?
0: Чего? Как домой? Домой, как домой?
1: Он говорит, да я не хочу, то есть мне тут это, мне тут замечательно. Вот, в принципе, у нас со мной так и случилось. То есть я был демобилизован по ходатайству военного комиссариата. Вот, и, ну, для меня, если честно, до сих пор в некотором смысле загадка, где что провернулось, где какое было указание, как это случилось. То есть, ну, вот пришел приказ о моей демобилизации.
0: Когда уже двойня пошла, уже как бы шестой и седьмой ребенок, возможно, здесь...
1: Ну, наверное, все-таки мобилизованный, да, там, и это такое очень специфическое, все-таки очень нетипичное, да, как бы семейной ситуации. Вот, где-то это сработало. Не могу сказать, кстати, что я был там как бы счастлив этому обстоятельству, да, тоже. Нет, я счастлив был вернуться к семье, к детям, безусловно. Вот точно, что я там не от них, да, пару, знаешь, что говорят? Ну да, там, столько детей, я тоже там от них на СВО. Я не убегал там от детей на СВО еще раз. От детей находиться вдали тяжело, от своей семьи. Вот, но порой нужно. Порой нужно. Я, кстати, это объяснял тоже и жене своей, тоже и
0: как же она восприняла ваше решение?
1: Ну, без восторга. Вот покажите мне женщину, которая скажет: о, ты на фронт идешь, молодец, давай вперед. Не верю я, вот не бывает такого.
0: Но это требует определенного мужества такого. В женщинах это редко все-таки. Особенно в матерях, особенно...
1: Но с пониманием.
0: Да.
1: Тем не менее, с пониманием. Вот все равно есть вещи важнее. И знаете, вот я потом уже здесь на гражданке взял учебник полистать своей дочке. Это в четвертом классе училась. Светская этика. Предмет. Вот, я открываю, и на последней странице там так написано, что, дескать, вот, ребята, вот вы молодцы, у вас там есть друзья, семья, ваша страна, там это все хорошо и замечательно. Но главное, что у вас есть написано в учебнике, это ваша жизнь. Я понимаю, почему они так пишут, что поддержать детей вот от разных вот этих вот суицидальных там вот этих нехороших вещей, там, что ценной жизни, да, ценная жизнь очень велика. И я, как командир взвода, я могу сказать, что я безмерно благодарен судьбе, что у меня не было 200-х потерь, да, в моем взводе, пока я им командовал, да, там 300-е были, 200-х нет, и я бесконечно счастлив из-за этого. Ценность жизни огромна, но я глубоко убежден, что есть вещи важнее жизни человека. Вот если бы именно жизнь. А нас очень долго учили, кстати, родина. Я прекрасно помню. В том числе, ну, в принципе, я вот и даже всем предлагаю так задуматься, да, в том числе для кого-то родина — это хороший вариант очень. Для кого-то, может, любовь, для кого-то дружба. Вот в Древней Греции за друга жизнь отдать — это вообще считалось в порядке вещей.
0: Да, и тогда это жизнь, возможность отдать жизнь за, да, ценность. То есть интересно, просто 809-й указ, да, президента по поводу, ну, 50, из 50 ценностей 17 были выбраны как главные, на которые происходит ключевое и смысловое, в том числе идеологическое нападение. И когда декомпозировали, разбирали, почему эти ценности таковы, почему ценности жизни находятся особняком. И Александр Дмитриевич Харичев рассказывал, что у русского человека жизнь — это не настолько экзистенциональная ценность. Это скорее возможность эту жизнь куда-то приложить, ее
1: посвятить.
0: Посвятить чему-то, да, посвятить жизнь делу, посвятить жизнь ребенку у матери, да, вот это вот самопожертвование на уровне системы ценностей и координат по культурному коду, по когнитивному коду у нас выше, чем собственно ценность жизни. Такая интересный фокус внимания.
1: Согласен совершенно. Ну, то есть, и есть в мире страны, где живут спокойней, наверное, благополучнее, более сыто, там еще что-то, да, проще жить, чем у нас в России. Там у нас очень неплохо, но тем не менее есть там, да, какие-то европейские, маленькие,
0: ну,
1: там.
0: Мы большая страна, у нас везде все по-разному.
1: Но у нас, если вот именно житель, гражданин нашей страны, он всегда уже по факту рождения здесь причастен к чему-то великому.
0: Большему, да.
1: Великому,
0: великая
1: к
0: русская
1: большому,
0: культура, великая.
1: Ну, какой-то судьбе мира такой вот, еще раз, это в этом вот, но над этим еще потрунивают часто там люди там.
0: Имперские замашки, вы про это?
1: Да не то, что там владеть всем миром, не об этом, но просто Россия не просто одна из многих стран. В России...
0: Нет, то есть владеть всем миром мы не хотим, мы хотим многополярности, полицентричности, многополярности, это ключевые ценности.
1: У нас есть особое какое-то вот историческое значение у нашей страны в судьбах всего мира. Я уверен, что Россия еще обязательно его сыграет. И каждый, кто здесь живет, родился и живет здесь, он к этому причастен. На мой взгляд, это ни за какое вот, еще раз, такое сытость или что-то.
0: В Россию не понять, аршином, в общем, не измерить. У меня есть особенная стать в Россию. Нужно только верить. В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. В гостях у нас Константин Рыжак, ветеран боевых действий. Председатель ветеранского объединения «Совет своих». Мы говорим о том, как важно сохранять в себе разные качества, быть и отцом, и защитником Родины. Прервемся на новости.

0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Электроснабжение восстановлено почти у 80% потребителей, пострадавших от непогоды в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Ранее глава региона уточнял, что 16 тысяч жителей области остались без электричества после прохождения грозового фронта. К аварийно-восстановительным работам были привлечены 30 бригад. Губернатор заверил, что работы будут завершены до конца суток. Анкара предложила Москве и Киеву создать механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он отметил, что в ходе конфликта ситуация постепенно переросла в угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок, и это становится серьезной проблемой. В свою очередь, газета «Гардиан» со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщала, что Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции. Германия выслала в общей сложности около 400 граждан России с февраля 2022 года, сообщил таблоид Билд со ссылкой на Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел Германии. Среди них более 80 российских дипломатов. В январе немецкий МИД сообщил, что Германия высылает сотрудника посольства России в Берлине из-за подозрений в шпионаже. В свою очередь, российский МИД назвал выдвинутые против него обвинения в разведдеятельности бездоказательными и не имеющими под собой никаких оснований. В качестве симметричного ответа Москва объявила персону нон грата дипломатического сотрудника посольства Германии в российской столице. На Украине испугались истощения водных ресурсов страны. По словам специалистов, предпосылки к этому уже видны уже сейчас. Сотрудник Украинского гидрометеорологического института Виталий Шпик рассказал, что больше всего от дефицита воды могут пострадать юг и восток страны. В зоне риска находятся Одесская, Николаевская, а также подконтрольные Киеву части Херсонской и Запорожской областей. По словам эксперта, при дальнейшем росте температур они могут перейти из области риска в зону критически низкого водоснабжения. Шаляпин-фестиваль прошел в Подмосковье. Придет корреспондент РИА Новости. На нем прозвучали классические произведения в исполнении ведущих оперных музыкантов России. Зрители услышали арии, дуэты и романсы Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Мероприятие посетили более 1000 человек. Фестиваль прошел в селе Гагино Сергиево-Посадского округа. Именно там, в церкви во имя Казанской иконы Божьей Матери, в 1898 году русский певец Федор Иванович Шаляпин венчался с итальянской балериной Иолой Тарнаги. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с Константином Николаевичем Рыжаком, ветераном боевых действий гвардии, старшим лейтенантом, председателем ветеранского объединения «Совет своих». Давайте послушаем еще один музыкальный привет из зоны проведения специальной военной операции.
3: Всем привет, меня зовут Максим, я студент из ЛНР. Я помогаю нашим бойцам. Поставьте, пожалуйста, песню «Матушка-Земля».

0: Это был музыкальный привет для студента из Луганска, который помогает нашим ребятам, нашим бойцам. И, конечно, огромная роль вот этого тыла, который помогает фронту. Сегодня сложно переоценить этих людей. Вы председатель ветеранского объединения «Совет своих». Расскажите немножко про объединение, что это, как, когда это случилось.
1: Мы его создали в 24-м году, весной, в апреле 24-го года. Я обратил внимание, что очень многие ветераны, демобилизованные по той или иной причине, сохраняют связь со своими подразделениями, со своими товарищами. Ездят, начинают возить гуманитарную помощь, здесь как-то заниматься. Ну, то есть, вот как-то сердце там остается, да, и они вот становятся, ветераны становятся волонтерами.
0: Хорошая фраза. На секундочку, здесь на секунду остановимся. Сердце остается там. Остается там?
1: Да, остается, несомненно.
0: Хочется вернуться сразу?
1: Ответ,
0: как адаптация?
1: Вскоре, не прямо вот сразу после там возвращения, да, но, скажем так, вскоре, буквально через несколько месяцев, да, хочется вернуться. То есть ответ да, 100%. И ко мне это тоже применимо. Вот, я бы даже не стал исключать такой для себя.
0: Возможность, да? Ну, в смысле, такой, ну, что вы еще
1: такую перспективу
0: вернетесь.
1: Да. И вот потому что сердце действительно остается там, и дело-то не закончено. Я думаю, и пока оно не будет закончено, покоя не будет нам и тем, кто там, и тем, кто здесь. Но поскольку, еще раз, там демобилизованы ребята, еще раз по разным причинам, да, и вот ветераны стали волонтерами, и я подумал, почему не объединить усилия? Оно всегда как-то чем поодиночке, да, и мы вот создали наше объединение ветеранское, совет своих. Изначально это были ветераны 30-го полка нашего, потом очень быстро мы вышли на уровень всей Москвы, то есть из разных полков, и других московских, а потом и не московских. Сейчас нашим объединением больше 50 человек, это может быть не там, не какая-то там огромная, зато это такая крепкая, товарищеская, крепко спаянная, настоящая дружба и взаимовыручкой объединение. Вы знаете, эта проблема, она такая большая и значимая. Просто у нас страна большая, да, и категории мы мыслим такими, какими-то глобальными. Вот у нас там Народный фронт.
0: 500 тысяч, миллионов человек, да.
1: Да, да. На мой взгляд, крупные объединения, официальные, государственные, крупные, всего спектра задач не закроют. Для меня, вот как для командира взвода, пока я там находился, для меня был важен волонтер, который приезжал ко мне, именно ко мне, в мой взвод. Потому что я с ним работал, я ему говорил, что мне нужно, я знал эти потребности. Для меня помощь, которая оказывалась куда-то там высоко, на фронте, де-факто, да, даже, ну, вот еще рота куда ни шло, это поближе. Батальон, а полк, а бригада, дивизия, это где-то уже в космосе находится от тебя, да, от твоего взвода. Поэтому лучше знают потребности, действительно могут точечно, очень адресно оказывать помощь, на мой взгляд, небольшие общественные организации. Вот их значимость, отдельные волонтеры, отдельные волонтерские группы, мелкие и средние объединения, вот я бы их не недооценивал. Их роль огромна, колоссальна. Если мы только будем вот мыслить категориями, еще раз, всей страны, Народного фронта, общероссийского, не, при всем уважении, не умоляя, они делают большие дела, да, но при этом, еще раз, небольшие общественные организации, отдельные волонтеры выполняют колоссальную важность работу.
0: Такие локальные сообщества, да, это такая важная и нужная работа, и есть возможность и время адресно каждому, да?
1: Я верю в горизонтальные структуры.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: На мой взгляд, чем структура горизонтальнее, тем она эффективнее. Чем меньше этой вертикали согласований административной, вот этой вот лестницы управленческой, чем меньше нарастает аппарата вот этого всевозможного, да, тем эффективнее работает любая структура совершенно. Чем еще, чем горизонтальнее, чем ближе к полю, тем лучше.
0: Чем вы занимаетесь? Какими проектами? Помогаете ли вы ребятам адаптации? И вот один из самых острых и ярких, и важных вопросов – это реабилитация. Адаптация и адаптация – это профилактика посттравматического стрессового расстройства, это помощь бойцам, которые возвращаются в изменившуюся собственную личную реальность чаще всего тоже, да, мы понимаем, что не всем удается вот так сохранить и семью, и, в общем, это работу, и в праздном состоянии ребята возвращаются. Вот этим вы занимаетесь?
1: Это, пожалуй, одно из ключевых направлений, и тот факт, что мы остаемся на связи все, то есть, что ребята возвращаются, приходят к нам, находится в нашем чате, в нашем... Это уже, мне кажется, полдела. Ну, то есть себя никто не чувствует, что он один остался, никому не нужный, там, и так далее. То есть у него есть уже сообщество своих товарищей здесь. Это, что мы общаемся постоянно в чате и проводим встречи, нам вот это уже полдела.
0: Да, конечно.
1: Вот. И потом есть взаимовыручка. То есть кому-то нужна помощь, то мы там поедем к супруге одного из наших товарищей, тоже там она заболела, вот, и мы поедем, навестим ее там, ну, то есть вот поддержим морально. То есть это вот, вот эти вещи, да, то есть такая вот поддержка семей, которые здесь находится. Вот это тоже, на мой взгляд, очень важно. И еще раз, в небольших вот этих вот объединениях в них чувствуется искренность всегда. А по поводу адаптации, Будет очень важна психологическая помощь. Ну, помощь такое слово.
0: А вы это почувствовали
1: мужчины
0: на себе?
1: Любят. В меньшей степени. Все-таки возраст некоторый уже такой. У меня, да, и психика довольно устойчивая, да. То есть вот, и да, и ситуации разные.
0: Ну, конечно, семеро детей, тут будет устойчивая психика. С другой никак.
1: Но все равно, ну, потом руки-ноги целые тоже, слава богу, да. То есть это тоже влияет. И, ну, как-то в меньшей степени. Хотя тоже, еще раз, неизбежно. Каждый чувствует. На самом деле, каждый, кто там побывал на фронте, нуждается в реабилитации. Буквально накануне было интересное мероприятие. Вот еще, кстати, потом порекомендую вам сюда пригласить на передачу. Замечательное сообщество. Один энтузиаст создал хор любительский из ветеранов СВО. Хор защитников Отечества. Совершенно любительский, совершенно...
0: А с СУНФ не взаимодействуют, нет?
1: Насколько я знаю, нет. Это прям вот...
0: Классный любительский хор. Не так давно был съезд ОНФ и встреча с президентом. Он с нами со всеми там...
1: Они выступали.
0: Да, и вот они, кажется, выступали.
1: Может, они и были.
0: Такие вообще душевные. Вот поделитесь контактами с этим, с удовольствием поговорю.
1: Они очень славные, настоящие ребята. Там прям собрали вот это. Они очень искренние, очень такие душевные. И вот это прекрасный пример. Вот никто из них не певец. Там каждого из них послушает, там уши в трубочку завернутся, да, если каждый, да. Вот у них там вот руководитель хора, да, он музыкант, профессиональный, там...
0: Коллектив спаянный.
1: Георгий зовут. А ребята каждый... Но вот если их собрать в хор, да, вот и направить, то уже как бы вполне, вот вы, наверное, слышали, вполне приятно они исполняют. Вот. Это, в первую очередь, общение для них. Они общаются, и мы тут на их репетицию я привел психолога. И рассказали им о важности психологической помощи. И ребята стали, мы как вот так в круг поставили стульчик, как это общество этих самых...
0: Да-да-да-да, здравствуйте, вот. Меня зовут Иван.
1: Да. И ребята стали раскрываться, рассказывать о своих проблемах, переживаниях. И потом мне все написали, что благодарим, нам так полегчало всем. То есть я к чему? Психологическая помощь, работа с психологом — великое дело.
0: Просто этого нет в культуре.
1: Да, немножко считается для мужчин даже как-то психологу чуть-чуть зазорно там где-то как-то. Это не так, это предубеждение.
0: Это такой же врач, как хирург и стоматолог.
1: Абсолютно.
0: Ну, абсолютно, да. Те же самые.
1: Другое дело, что у нас хорошие психологи зачастую тоже, они там бывают не в государственных, да. Очень много там центров психологической помощи хороших, частных, да, там они за деньги, да, это другой вопрос, да, что там, на мой взгляд, ветеранам не дурно бы обеспечить, вот где они хотят получить психологическую помощь, там и получить, да, либо какой-нибудь сертификат вот на это вести, на мой взгляд, хорошая идея, вот, если будет реализована. И еще, конечно, неплохо бы ветераны обучались сами психологическим, это понятно, что это там за месяц, не, это надо учиться по-серьезному, да, ну, потому что он приходит, если куда-нибудь, там какая-нибудь девочка сидит, ветеран сразу такой, ну, чему ты там, девочка, меня можешь там чем мне помочь, я пошел горнила, да.
0: Пир-ту-пир, свои для своих, это важная история, безусловно, в этом смысле очень важно обучать не только бойцов, но и их жен, которые также являются такими приоритетными точками входа, да, когда ветеран возвращается, ему, конечно, важно, чтобы человек, который его ждет, понимал, с какими особенностями можно столкнуться. Все-таки посттравматическое стрессовое расстройство имеет вполне понятные метрики. И понятно, как с этим работать, если ты знаешь, что это такое. Да? Вот неизвестность в этом смысле гораздо хуже.
1: Ну вот для меня вот это вот хор, это чудесно, прекрасная это чудесно, это просто, да, великолепно. Похожие вещи, на мой взгляд, такие вот по интересам, да, сообщества, это...
0: Знаете, какой у меня к вам вопрос, как к международнику теперь? Вы находились в зоне проведения специальной военной операции. Вы, наверное, сталкивались не только с украинскими военными. Возможно, вы сталкивались и с продуктами работы информационной войны, с провокациями, с западной пропагандой. Вот как международник, как вы оцениваете сейчас ситуацию на информационном фронте, на вот этой борьбе за смыслы?
1: Это очень важный момент. Подняли вот сейчас. Появляется же литература про СВО, да? Фильмы стали появляться.
0: А кто вам понравился?
1: Про СВО? Ну, вот, на самом деле, я хотел ответить никакой, но вот «Позывной пассажир» неплохой.
0: «Позывной пассажир».
1: На мой взгляд, неплохой фильм. Вот, но в целом...
0: Но пока еще никакой.
1: У меня вот больше никакой, да. Вот.
0: А остальные смотрели? Что-нибудь смотрели?
1: Так, это, знаете, начинал, и это...
0: «Малыш»?
1: И моментально... Ну, вот документальное кино, кстати, в этом...
0: «У края бездны»?
1: Да, да. Максим, ну, вот эта серия, да. Это про Мариуполь, да, это в большей степени. Но... Что хочу подчеркнуть. В литературе, в кино много очень бытовых подробностей. Быта и боевой работы. Так как штурмовали посадку, там какой-то там это, да. А вот как раз смыслов, осмысление того, зачем, почему, что происходит, для чего мы там, с чем мы воюем, этого меньше. Это такой мой призыв, вот, воспользоваться этой площадкой к нашим деятелям.
0: Искусство и культуры.
1: Искусство и культуры, да, осмысление, как раз именно вот это вот, скажем так, наполнение, да, и идеологическое.
0: Большая дискуссия, что ключевые, главные наши акторы, творцы говорят, что лучшие фильмы о Великой Отечественной войне были написаны через 10 лет после ее окончания, да, сняты, и лучшие сценарии. И они были написаны и сняты участниками участниками. Ну, то есть вот давайте подождем, посмотрим, чем все закончится. При этом мы понимаем, что в этих же абсолютно обстоятельствах украинская пропаганда в этот момент снимает 30 новых фильмов. Каждый сезон 30-50. То есть они просто штампуют голливудским форматом, закладывая в мировое сознание интерпретацию событий, которые происходят, свою рамку. В этом смысле свою рамку не закладывая.
1: Что касается кино, вот очень интересный момент. Самое лучшее, вот на мой взгляд, фильмы о Великой Отечественной войне. Мне сложно судить, я не участвовал в Великой Отечественной войне, да? Вот. Но они действительно были сняты вскоре после ее окончания. Я вам очень рекомендую посмотреть фильм, мне очень нравится, называется «У твоего порога». Малоизвестный совершенно фильм, но при этом прекрасный абсолютно.
0: «У твоего порога».
1: «У твоего порога». Это...
0: Когда ветеран возвращается...
1: Нет. Это идет битва за Москву. 41-й год, и приезжают, устанавливают артиллеристы орудия на территории вот крестьянского двора. И там история их взаимоотношений с местными. А местные жители, он такой очень интересный, это не штамп идеологический, что все говорят, ура, вперед, за родину, за Сталина. А местные жители недовольны тем, что у нее пушка стоит во дворе, потому что она понимает, это хозяйка,
0: знаете,
1: что...
0: Я сейчас такой же житель, поэтому как бы я понимаю.
1: Но я к чему просто... И она понимает, что по ней будут стрелять, что будет стрелять, что ее дом разнесут. И она совершенно не в восторге от этого. Но там прекрасно показана вот эта вот трансформация, как человек понимает и принимает вот это. Вот это очень искренне, еще раз. Это не такая вот примитивная агитка, там все вперед в атаку, да? Вот, а именно, что вот у человека сложные разные эмоции, но порой вот это ощущение, еще раз, сопричастности к общенародной судьбе потом берет верх. И это отличный
0: фильм. Помните, как Моресьева повесть о настоящем человеке, когда бабушка отдает курицу, да, своим не детям, а ему, чтобы солдат выжил, и солдат защитил свою землю. И когда она говорит, что я понимаю, что вот мои дети все равно пухнут с голоду и умирают, я ему же все равно этой курицей не помогу. Ему она ее приносит и готовит суп, в общем, поднимает ему на ноги.
1: Все так. А в позднем кино, кстати, нашем, от советского периода, его так все превозносят, мне в военных фильмах, мне, откровенно говоря, не нравится пацифизм, скрытый пацифизм. Ну, то есть там первые 10 лет после войны Великой Отечественной, там показывали народ-победитель, суровый, такой, знаете, с хорошим боевым духом таким, с настроем. Какой он и был. Без такого настроя нельзя было сокрушить вермахт германский, да, эту военную машину. Народ-воин, народ-победитель. Позднее советское кино — это такое, наши солдаты и офицеры, они какие-то такие недотёпы немножко. Ну, то есть немцы выглядят, каски закатали, руки там, эти автоматы у них там, ну, вояки, да. А наши какие-то недотёпистые, в ушаночках там, каких-то драных этих. Ну, дескать, ну, мы не хотели воевать, мы мирные люди. Ну, ладно, уж раз заставили, ну, придется. То есть какие-то такие, знаете, пацифисты, не воины, да. Это не то, что нужно.
0: Это тоже идеологическая рамка, которая закладывала определенную модель поведения в этот момент.
1: Да, да, еще раз, наш народ, нашей страны, он в первую очередь народ-созидатель, конечно, народ-пахарь.
0: Я бы сказала, да, освободительные войны. Мы не ведем наступательные войны, мы ведем исключительно освободительные.
1: И созидатель, народ изобретателей, ученых, деятелей искусств, великих, да. Это так. Но еще раз, не будем забывать, но при этом народ не может быть еще и воином. Он должен себя уметь защищать.
0: Не
1: может не быть воином, действительно, это важная очень составляющая. Может быть, сейчас она усилится, и это неплохо. А что касается вашего вопроса, мы отошли от него. Мне, во-первых, жаль украинский народ, которому просто люто промыли мозги. Прям печально это видеть. Он не первый такой в истории. Так же точно поступили в свое время с германским народом, да, нацисты промыли мозги целой нации. Вот и нация Шиллера, Гёте там начала сжечь эти своих классиков, маршировать с факелами, там, это вот те же немцы, да. И не стоит, кстати,
0: переописывать постулаты Ницше и так далее.
1: Естественно, да. И не стоит этого тоже забывать. Вот мы о том, и там нацисты плохие, там вот эти узкое, там это вот эти партийные, там их там, а весь немецкий народ типа хороший, ничего не хороший. Вот народ маршировал успешно с этими флагами, там и совершал зверства, и убийства там и так далее. Поэтому не стоит. Мы там их быстро забыли, простили. Не надо им ничего не забывать, не прощать. Надо помнить. Вот.
0: Они, нам кажется, не забыли и не простили нашу победу.
1: Они не простили поражение, конечно. И, кстати, тоже вот я когда слышу сейчас слова там, вот мы там за мир, там, да, все нормальные люди за мир. Вот все нормальные люди
0: за мир. Никто не хочет войны. Ни одного нормального живого человека, который хотел бы войны, не бывает.
1: Да, но те, кто сейчас говорят, что я вот в СВО, я не СВО плохо, надо за мир, они не за мир, они на самом деле поддерживают нашего противника. Ну так вот, и нам желают поражения, они не мира желают, да, эти люди. А украинцев жаль, еще раз, они подверглись вот этой промывке мозгов и в масштабах всей нации. И мы недооцениваем, насколько. И мы очень долго смотрели как бы так сквозь пальцы на это, да, мы не замечали происходящего по всем направлениям. Ну так нам было почему-то удобнее, комфортнее, не знаю, спокойнее.
0: Замечали, этого. Казалось, что, наверное, ситуация как-то может меняться, но мне кажется, что с 2014 года было уже окончательно все понятно.
1: Запустили. Мы запустили это. Это как болезнь очень хорошо похоже. Можно было там, в принципе, здоровым образом жизни, там, правильным питанием не заболеть. Можно было.
0: Но для этого нужна воля пациента, знаете?
1: В том числе.
0: Для этого нужна воля пациента. И в этом смысле, когда мы говорим про, если входить в метафору медицины, когда делают вредоносную вакцину под видом профилактики, то вот примерно так и работает.
1: Ну вот Запад им и вколол эту вакцину.
0: Запад им и вколол.
1: Да, совершенно верно. Можно было, вот заболел человек, можно было таблеточками пытаться вылечить. Наверное, можно было на каком-то этапе. Но этого не сделали.
0: Я, к сожалению, я, как бы такой длинный исторический вопрос, но тогда это надо было делать сильно раньше, да? Тогда мы бы не читали сейчас Булгакова и не Трубиных, для нас были бы гораздо менее отождествляемыми с днем текущим, да?
1: Там один, там один в один тоже, кстати.
0: Да, и тогда и Бандера, и вся...
1: Всем Белую гвардию перечитать прям всем, потому что это прям вот про Украину.
0: Историческая парадигма формировалась таким образом сильно-сильно задолго до, да? Англичанка гадит, мы это помним еще в дневниках первых дипломатов. Поэтому здесь как бы такое идеологическое информационное противостояние, которое в этой ситуации просто одержало верх. Вопрос в том, какие выводы мы будем делать на других территориях, на подсоветском пространстве, там войдет, например, Армения сейчас. Будет ли, да, она стремится в Европейский Союз, будет ли у них безвиз, как это повлияет, например, на нашу страну. Это такой большой геополитический вопрос, насколько там, например, проходят релевантные события, да. И сколько еще таких точек на постсоветском пространстве, которые наш враг, экзистенциональный враг, пытается поджечь и пытается запустить. Такой большой международный дискурс, на самом деле. Как изнутри, ну, Советский Союз уже удалось развалить.
1: Что мне не нравится в происходящем, это то, что противник наш геополитически отодвинул арену противостояния далеко от своих границ.
0: Да, конечно.
1: И придвинул максимально к нашим границам.
0: Мы будем воевать до последнего украинца, как же.
1: То есть, не происходит противостояние где-то там на Кубе, в Канаде, там, в Мексике. То есть они отодвинули сюда, уже и здесь идет, да? Непосредственно уже прямо у нас.
0: Прямо у нас дома, Белгород, Курск.
1: Это их успех, тут тоже не стоит недооценивать его.
0: Я уверена, что мы все равно победим, потому что мы, прежде всего, правы, а правда всегда побеждает. Вопрос, сколько сил и уверенности нам нужно для того, чтобы это случилось. Давайте послушаем еще один музыкальный привет, и будет финальный вопрос, который я задаю всем своим гостям. Давайте послушаем привет.
2: Всем привет, друзья. Хочу заказать трек Олега Газманова «Офицеры». Прошу поставить участнику специальной военной операции.

0: Константин, скажите, пожалуйста, кто он, герой нашего времени?
1: На мой взгляд, это человек, который способен мыслить категориями общего блага, не категориями своего кармана, личного благосостояния, сытости желудка своего там или своей там какой-нибудь досуга своего, вот, а мыслить более высокими категориями, категориями общества, своего коллектива, общества всего народа, всей страны. И я думаю, под эту категорию попадают, еще раз, люди, которые вот могут еще раз отрешиться, очень многие, все волонтеры, те деятели искусства, которые не ради гонораров, там, не ради каких-то званий там, и так далее, многие там ездят в зону специальной военной операции, да, выступают, врачи, да, все люди, которые там создают материальные ценности, мы все про них забываем, а они основа, это те, кто работает там вот на
0: в шахтах,
1: на буровых, на заводах, у станков, вот эти люди, да, то есть это любой человек, который мыслит, еще раз, категориями не только личного, да, а категориями нашего общего блага всей страны как народа.
0: Спасибо вам большое, Константин. В гостях у нас был Рыжак Константин Николаевич, ветеран боевых действий гвардии, старший лейтенант, председатель ветеранского объединения «Совет своих». Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ведущая, Александра Бокова.

0: факторы, влияющие на продолжительность жизни. Контекст. В Минздраве рассказали, как удлинить жизнь и чем ее можно укоротить. Продолжительность жизненного цикла мужчины на 5-6 лет сокращается при злоупотреблении спиртными напитками, а спокойное отношение к ним увеличивает срок жизни на такой же период. Среди негативных индикаторов – низкая физическая активность, неправильное питание и ожирение. Также жизнь сокращает курение, включая использование электронных устройств. Человек быстро привыкает к этой привычке и ежедневно подвергает опасности легкие. Число курящих в нашей стране снижается, но в прошлом году оно все еще составляло 25%. Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет. По данным Минздрава, в России проживает порядка 3 миллионов граждан с избыточным весом. Как правило, у родителей с ожирением этим же недугом страдают и дети. Победить его можно, приведя в соответствие объем потребляемой пищи и физической активности, и отказавшись от жирного и жареного в пользу овощей и фруктов. В 2026 году средняя продолжительность жизни в России составляет 74 с небольшим года. К 2030 году правительство планирует увеличить этот стратегический показатель до 78 лет. В 2036 году россияне в среднем должны жить 81 год.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Самаре 23.00, в Челябинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Анкара предложила Москве и Киеву защитить торговые суда в Черном море. Ближний Восток постепенно освобождается от западного контроля. Россиянин завоевал золото на чемпионате Европы по пятиборью. Теперь подробнее. Анкара предложила Москве и Киеву создать механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. Об этом заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Он отметил, что в ходе конфликта ситуация постепенно переросла в угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок. Ранее Киев подтвердил, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции. В Кремле называли эти атаки вопиющим случаем, заявив, что это посягательство на суверенитет республики. Украина не будет производить ракеты для зенитных ракетных комплексов «Патриот» на своей территории, если получит лицензию от США. Так считает военный аналитик Дмитрий Снегирев. По его словам, другими факторами стали отсутствие Украины производственной базы и достаточного количества квалифицированной рабочей силы, а также необходимого режима контрразведывательной деятельности. Агентство Рейтер ранее передавало, что Штаты продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство ракет для систем «Патриот» даже после того, как президент США Дональд Трамп высказал сомнения по этому поводу. Германия выслала в общей сложности около 400 граждан России с февраля 2022 года, в том числе более 80 российских дипломатов. Об этом сообщает таблоид Bild. Ранее Германия выслала сотрудника посольства России в Берлине из-за подозрений в шпионаже. В Москве назвали выдвинутые против него обвинения в разведдеятельности бездоказательными и не имеющими под собой никаких оснований. В качестве симметричного ответа Россия объявила персональность.

0: торговцев уязвимыми, что побудило их к такому шагу. Соединенные Штаты направили 201 миллион долларов на поддержку частных инвестиций на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Напомню, в августе прошлого года по итогам встречи первых лиц Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне была принята декларация о предварительном подписании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Россиянин Егор Громадский завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Стамбуле. Второе место занял венгр, третье – итальянец. Турнир завершится 9 августа. Взрослые российские пятиборцы впервые за 5 лет выступают под своим флагом. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Добрейшее утро, дорогие друзья. С вами я, Егор Яковлев. Привет, папа. Как всегда, по утрам в субботу в 9 утра «Исторический ликбез» на «Радио Спутник». И сегодня у меня в гостях очень интересный гость, специалист по истории русской революции Егор Мишин. Егор, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Егор Николаевич. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели.
2: Сегодня мы вновь обратимся к хроникам русской революции и поговорим о важном эпизоде из революционной эпохи, об учредительном собрании, а также о том, как к учредительному собранию относились, собственно, рабочие. И первый мой вопрос, первая, точнее, даже просьба, наверное, к вам, Егор, будет рассказать о том, что это такое учредительное собрание, почему оно так было важно в революционную эпоху и чего от него ожидали разные слои населения.
3: Да, вопрос действительно важный. Нам может показаться, что это лишь один из множества эпизодов, потому что сама история выборов, история заседания, она очень короткая, да, и мы можем пролистнуть там в учебнике истории или в энциклопедии, даже особо не заметив. Но как идея, на самом деле, учредить собрание имеет очень длинные давние корни. Как и многое, кстати, в русской революции, надо искать в Великой Французской революции, еще немножко в Парижской коммуне. И сама идея возникла как раз в первый год Великой Французской революции, когда депутаты генеральных штатов решили собрать все сословия, да, дворянство, духовенство и податное сословие, то есть широкие, да, народные массы, и, скажем так, переучредить, перезапустить государство. И это удалось сделать. То учредительное собрание проработало очень успешно, оно само распустилось, когда выполнило, скажем так, свою миссию. И с тех пор в революционном движении европейском, так или иначе, как лозунг, как символ, как идея, учредительное собрание всплывало и в европейских революциях, а в России, начиная еще с декабристов. Там были пункты о том, что будет переход сначала там временное правительство у Трубецкого, а потом учредительное собрание.
2: Давай все-таки формализуем. То есть речь идет о том, что происходит революция, да, старый порядок сметается, а новый порядок должен возникнуть не сам собой, а он должен возникнуть в результате народного волеизъявления.
3: Да, и он должен решить, мы оставляем монархию или мы учреждаем республику, мы должны принять какую-то конституцию, ну и вот ключевые законы, да, которые ее формируют.
2: То есть вот собирается учредительное собрание, оно должно учредить новое государство.
3: Да, да, по сути
2: и
3: так.
2: И когда произошла февральская революция в России, этот лозунг снова был выдвинут.
3: Да, ну причем он уже был укоренен в революционном движении, и народнические организации партии, и социал-демократические, они в своих требованиях это тоже выставляли, и, наверное, вот в полный рост этот лозунг был впервые выдвинут во время первой еще российской революции, в частности, если мы откроем петицию Гапоновскую, то там как раз в этой пространной преамбуле, которую он написал, там главная просьба к царю – это учредить как раз, собрать это учредительное собрание, извините за тавтологию. И затем уже это стало вполне себе таким мейнстримом, такой мечтой, можно сказать, и поэтому даже, я бы сказал, есть элементы сакрализации, да, многие надеялись, верили, порой, может быть, наивно в то, что учредительное собрание вот как соберется, как вот решит все коренные русские вопросы, и вот мы заживем совершенно новой жизнью. И когда революция февральская уже совершилась, да, на волне вот этого медового месяца, эти мечты, эти надежды, они воскресли, скажем так, да, возобновились, и все революционные партии так или иначе это в своих программах проговаривали. Кто-то более-менее прямо, кто-то, может быть, уклончиво, как большевики, о чем, да, мы еще впереди

0: поговорим. Но так или иначе, это всех объединяло, и для всех это было, ну, по умолчанию, скажем так. И когда Михаил, да, не принял престол от своего брата, да, Николая II, передал власть, как мы помним, на время правительства, пока оно не доведет страну до учредительного собрания.
1: Николай II отрекался от престола в пользу своего младшего брата, Михаила Александровича. Но Михаил Александрович отказался принимать престол, и был составлен акт о непринятии престола, написанный папой Владимира Набокова, знаменитого писателя, Владимиром Дмитриевичем Набоковым. И вот в этом акте, это первый юридический документ, который обозначил необходимость созыва учредительного собрания.
0: Одно дело признать необходимость, а другое дело, когда его собирать. Потому что 2 марта, когда Временное правительство выпустило декларацию, где она обещала все права и свободы, там о сроках созыва скромно умалчивалось. Было непонятно, когда собирать. Там еще, кстати, не было пункта о избирательных правах женщин, но они, благо, добились этого права. И первое время было непонятно, как это все организовать, сколько нужно это времени. Ну, вроде как понятно, что 3-4 месяца, потому что все-таки серьезные мероприятия, первые такие свободные выборы. И, как мы помним, вот с так называемой четыреххвосткой, да, то есть они прямые, они тайные, они всеобщие, равные, то есть вот то, чего раньше не было, да, потому что, как мы помним, Государственная Дума в Российской империи забиралась не так совершенно. По тем или иным причинам все политические силы не то чтобы желали оттянуть этот момент, но были не против. Допустим, эсеры считали, что, допустим, летом проводить слишком рано, потому что сельхозработы, надо дождаться, когда крестьяне освободятся, и вот где-нибудь осенью все это дело провести. То же временное правительство, оно, как вы понимаете, да, когда власть попадает в руки, не очень хочется ее сразу отдавать.
1: Имеется в виду вот первый состав временного правительства, который был вообще либеральным, там кадеты заправляли.
0: Да. То есть там тоже не было мотивации уж очень быстро все это проводить. Другие партии рассчитывали, что они наберут каких-то очков, да, временное правительство, скажем так, наберет какую-то критическую массу ошибок, и за счет этого можно будет успешно провести агитационную, да, предвыборную кампанию. Так что, скажем так, политические силы не спешили, вот так можно сказать. И долгое время никаких сроков вообще не было. Но все-таки была создана специальная комиссия, которая всеми этими выборами заведует, и все-таки первые даты появились. В частности, 17 сентября должны были пройти выборы, но 30-го уже оно должно собраться. Вот. Ну и все это дело, конечно, подвинули по разным причинам, в том числе и война, конечно, влияла, потому что те же кадеты, ну и другие, кто был, скажем так, оборонически настроен, они считали, что надо дождаться, когда ситуация на фронте уляжется, это тоже где-то осенью, потому что летом это самые интенсивные бои, да, в частности, вот наступление июньское, а осенью будет поспокойнее, тогда можно будет еще и в армии провести выборы. Это тоже важный момент, потому что впервые даже солдаты получали право голоса, что было, ну, нонсенсом. Да и вообще это были выборы уникальные, потому что не было никаких цензов, даже возрастных, всего лишь 20 лет, а в многих других странах он был выше. Там тоже были споры, одни предлагали там повысить до 21, большевики, наоборот, понизить до 18, но так или иначе эти выборы были уникальны даже в общемировой практике. И, наконец, осенью, да, после очередного сдвига, окончательная дата, это 12 ноября, и дата, которая уже, наконец-то, не смещалась никуда, и все очередные временные правительства, да, коалиционные, подтверждали эту дату, и большевики, а буквально там через несколько дней после Октябрьской революции эту дату тоже подтвердили, то есть уже сдвигать было, ну, никто уже не хотел никуда сдвигать. Ну, конечно, это было сложное мероприятие, потому что есть удаленные уголки Российской империи, где выборы по факту прошли только в конце ноября, а где-то и в начале декабря, то есть это все логистически тоже было сложно. Нужно было подготовить избирательные списки, это тоже сложное мероприятие. Но так или иначе получилось. Выборы прошли очень хорошо, пришло примерно там 46-48 миллионов, это где-то 62-63% явки, то есть вполне себе репрезентативное. Да, конечно, некоторые, скажем так, бывшие подданные Российской империи не могли проголосовать, потому что, мы знаем, серьезные территории были оккупированы. Это, конечно, минус. Но по большому счету в остальной территории выборы прошли успешно, без каких-то
1: солдаты
0: особых...
1: Солдаты голосовали в итоге?
0: Конечно, да, и матросы, все голосовали, кто подходил по возрасту. То есть это был, конечно, первые свободные выборы в России.
1: Давайте уточним. У наших зрителей и слушателей может возникнуть вопрос, а, так сказать, вроде революция тоже произошла, какое учредительное собрание? Здесь надо пояснить, что Октябрьская революция, несмотря на то, что это, безусловно, революция, тем не менее победители оставались верными лозунгу учредительного собрания, и формально совнарком, возникший в результате октябрьских событий, он тоже был временным.
0: Да, временное рабоче-крестьянское правительство, совершенно верно. Но здесь надо сказать, что ситуация была очень сложная у большевиков, да, если мы вот уже конкретно о них поговорим, как они относились, потому что, ну, это важный, принципиальный момент. И, с одной стороны, в программе РСДРП, еще начиная со второго съезда, да, 1903 года, пункт о том, что нужно учредительное собрание, которое зафиксирует все революционные достижения, он присутствовал. И большевики от него как бы не отказывались и подтверждали и на апрельской конференции, и на шестом съезде в конце июля 17 года. Но, с другой стороны, это был такой пункт, который можно было, ну, не то чтобы пренебречь, но, скажем так, постольку-поскольку. Если вот учредительное собрание соберется хорошее и согласует все, что мы там напринимали, значит, мы его оставляем. Если нет, ну, тогда мы на первый план ставимся Российский съезд Советов. То есть это вот постольку-поскольку.
1: Ключевой была классовая позиция.
0: Да, тут надо еще понимать разницу. Учредительное собрание — это вполне себе такой традиционный парламентский орган, да, бесклассовый, который все выбирают, да, свободно.
1: Вот, ключевой бесклассовый.
0: Да, а советы, они все-таки отдельно рабочие, крестьянские советы, солдатские, да, и их объединение, скажем так. И это очень, ну, важный, принципиальный момент, вокруг которого, ну, многие споры и дискуссии, собственно, и происходили, да, какая форма власти более репрезентативная, да, какая более народная. К тому же к учредительному собранию со стороны тех же большевиков были вопросы, потому что там участвовали их такие серьезные конкуренты-кадеты, там же и представители от казачества были, да, и личности, скажем так, неоднозначные, да, такие как Каледин, Дутов, там и Петлюра был, и другие, одиозные порой даже личности. И, конечно, это становилось, с одной стороны, ну, поводом для того, чтобы можно было выдвинуть какие-то претензии. И еще я тут хочу подчеркнуть, даже среди самих большевиков не было единства по поводу того, как относиться, потому что было, скажем так, радикально левое крыло, Ленин и Троцкий, которые вообще при желании бы это все дело разогнали, но сразу нельзя было это сделать по многим причинам, сейчас я скажу.
1: Лучше было бы, если просто учредительное собрание приняло.
0: Это в идеале, вот, да, все это была бы идеальная комбинация.
1: Принял уже второй съезд, да, советов, да. Это была идеальная,
0: вот,
1: ситуация.
0: Но было к этому еще, стремились. Да, а было еще правое крыло, например, Каменев, самый такой видный деятель, который вполне считали, что на каком-то этапе, ну, не игра, а вот участие в парламентской жизни, это нормально, и не надо его вообще разгонять. Из-за этого там был свой конфликт, и Ленин даже добился переизбрания большевистской фракции, которая должна была представлять большевиков в учредительном собрании, и, значит, самых таких вот нелояльных он отодвинул. То есть это был даже внутренний конфликт, и Ленин даже написал в связи с этим, 12 декабря они вышли тезисы об учредительном собрании, там почти 20 пунктов, и у кого есть желание, можно почитать, но в двух словах они сводятся к тому, что выборы прошли неправильно, вот за то время, что прошло с Октябрьской революции и до там конца года, ситуация уже поменялась, уже поднимает голову контрреволюция, уже начинается гражданская война, а тут у нас вот какие-то даже казаки попали, да, я очень говорю про кадетов, которые вообще были объявлены врагами народа, пособниками контрреволюции.
1: Здесь надо пояснить, опять же, почему врагами народа, потому что они не признали Октябрьскую революцию,
0: да,
1: и не признали то, что принял Второй съезд Совет.
0: Да, и не только. Тут еще был один момент, по более ранним датам, еще 28 ноября должен был собраться, то есть выборы прошли 12 ноября, да, а 28-го учредительное собрание уже должно было собраться. Но дело в том, что к тому времени еще, во-первых, выборы не везде завершились, во-вторых, не все делегаты просто доехали до Петрограда. Это тоже логистически сложная вещь. К тому же большевики решили издать декрет, по которому нужно сначала дождаться кворума, чтобы хотя бы 4, там всего 800 надо было избрать, избрали чуть меньше, конечно. Надо было дождаться приезда вот примерно 400 депутатов, тогда уже можно открывать, назначается там какая-то новая дата. И те, кто приехал уже, они хотели, ну, не то чтобы там открыть вопреки, но уже начать какие-то обсуждения, формировать комиссии. Они пришли к Таврическому дворцу, там красногвардейцы их, конечно, не пустили. И вот в этот же день, а большевики очень болезненно это восприняли, подумали, что вот сейчас за их спиной тут непонятно, что начнется. И в этот же день был этот декрет подписан. То есть здесь много, ну, такая комбинация причин получилась.
1: Я бы хотел попросить еще одну ситуацию обговорить. Дело в том, что большевики, хоть и были правящей партией, но они были не единственными победителями октября.
0: Конечно.
1: Это была часть довольно влиятельной и сильной левой коалиции, потому что в одном ряду с большевиками шли левые эсеры, тоже весьма влиятельная политическая сила, и анархисты.
0: Да, вот про левых эсеров правильно упомянули, как раз про них хотел сказать, потому что Ленин вот в этих тезисах, он еще писал, что на момент выборов эсеры-то шли как одна партия, да, не по одному списку, а за то время, за ноябрь, левые эсеры уже успели провести свой съезд, они уже успели полностью, скажем так, отпочковаться, да, и расходились
1: надо
0: со своими коллегами.
1: Социалисты-революционеры — это вообще самая многочисленная на тот момент партия,
0: да,
1: России.
0: Быстро растущая в 17-м
1: году. Быстро растущая, которая традиционно работала в крестьянской среде, а крестьяне — это основное население России.
0: Да.
1: И вот пока шел революционный процесс и готовились выборы, партия эсеров разломилась на две половины. Левые эсеры — это союзники большевиков на тот момент, а эсеры, они себя правыми не называли, но в историографии их называют
0: да,
1: правыми.
0: Да, ну, можно правыми. Иногда центристами.
1: Да. Они... Правыми эсерами. Они, скажем так, качнулись как раз вправо и стали дрейфовать к кадетам.
0: Да, вообще левые эсеры начали постепенно отмежеваться от своих коллег более правых еще с началом Первой мировой. Они же, как вы знаете, имеют приставку интернационалисты. И как раз раскол сначала был по вопросу о войне и мире, да, потом уже еще и по аграрному, и к концу 17-го года уже организационно, да, это разделение оформилось. Это все, да, усложняло вопрос о легитимности учредительного собрания. Ну и Ленин это уже максимально развил, конечно же, где-то, ну, с какими-то перетяжками, но, тем не менее, важно было убедить и своих сторонников, избирателей, избирателей в том, что учредительное собрание как бы избрало не тех, а значит, оно не такое, немножко неправильное. Вот.
1: И... А почему не тех? Потому что выборы шли по старым спискам, вот в случае да, с партией эсеров, и большинство там было право эсеровское.
0: То есть... Ну и кадеты там еще тоже, и да, другие кадеты, неудобные личности, да,
1: кадеты,
0: националисты,
1: безусловно,
0: в частности.
1: Тоже имели свой электорат, но ключевым все-таки было, мне кажется, право эсеровское большинство, потому что все остальные, они группировались вокруг вот этого большинства.
0: Да, если мы посмотрим на результаты выборов, то кажется, что главные конкуренты большевиков — это эсеры правые, да, но вообще, если посмотреть на то, как они вели кампанию, они очень серьезным противником считали кадетов. И не зря, потому что в столицах, например, кадеты заняли второе место следом за большевиками, и в крупных городах они тоже набрали немало голосов, не говоря уже о том, что их сторонники были среди там служащих в управленческом аппарате, то есть это тоже важная часть электората, хотя, если мы посмотрим на проценты, там, казалось бы, не очень-то на большие числа. И если посмотреть, как Ленин и там и Троцкий относятся к учредительному собранию, может возникнуть вопрос, а что же они там сразу не разогнали и там не отменили вообще, да, выборы, потому что вот второй Всероссийский съезд уже принял все самые нужные декреты о земле, о мире и права эксплуатируемого трудящегося народа, но было много нюансов. Во-первых, первое время большевики не чувствовали себя уверенно. Все-таки первый месяц — это такая череда кризисов. Сначала кризис вокруг создания коалиционного правительства. Тогда оно не получилось, и потом, чуть позже, только левые эсеры, да, вот в эту коалицию вошли. Викжель тоже. Это отдельный сюжет, мы здесь не будем углубляться. Но так или иначе, первые месяцы большевики чувствовали себя неуютно. Во-вторых, надо было еще оглядываться на союзников, на левых эсеров. И Троцкий, в частности, такой диалог приводит. Ленин говорит, что вот надо бы разогнать учредительное собрание. Ну, что скажут левые эсеры? Ну, и там один из них, Натансон, говорит, да, мы вроде не против. Вот, мы вроде бы за. То есть это тоже
1: Марк
0: фактор.
1: Натансон — это ветеран вообще революционного движения. Он был еще народником.
0: Да, да, очень солидный левый эсер. Также была еще некоторая надежда на победу, в частности, с помощью активной такой правотворческой деятельностью, активным подписанием декретов, которые тоже очень, да, радикально решали важные насущные вопросы. Но с декретами тоже не все было просто, потому что, во-первых, не вся Россия быстро узнавала о них, да, потому что, во-первых, сначала телеграф плохо работал, а в том числе из-за забастовки телеграфных служащих, и поначалу только столицы узнавали об этих мероприятиях. Во-вторых, их воплотить в жизнь, ну, по щелчку пальца тоже нельзя, как мы понимаем. И совсем небольшие сроки, да, между Октябрьской революцией и выборами, там 3 недели буквально, и за это время сложно, да, как-то кардинально изменить жизнь в стране. Но, тем не менее, они рассчитывали, что за счет этого они наработают очки, все увидят, что вот мы действительно уже делаем, мы уже близимся к миру, вот Троцкий уже начал публиковать секретные документы дипломатии, да, российской, немецкой, союзников. Вот мы уже действуем, поэтому надо голосовать за нас. Но этот расчет не полностью оправдался, потому что, опять-таки, не удалось окончательно, скажем так, победить. Все-таки второе место, да, а не первое. И плюс, даже в случае там поражения или там не самого большого успеха, можно было все-таки предложить, скажем так, ратифицировать решение второго съезда, и, может быть, прояви какую-то благоразумность, учредительное собрание как бы согласится. И это давало какую-то надежду, что надо все-таки участвовать в выборах, и тактика была тут двойная. С одной стороны, это агитация и среди рабочих, и среди работниц, что очень важно, их тоже активно вовлекали, даже в ноябре собрали первую такую конференцию петроградских работниц, где это был очень важный предмет обсуждения, что девушек тоже надо вовлекать, они тоже должны голосовать и голосовать за там рабочую партию.
1: Я позволю поделиться своим соображением. На мой взгляд, на самом учредительном собрании тактика была все-таки рассчитывали перетянуть на свою сторону членов партии эсеров, которые формально были правыми, но партия только-только развалилась, она колебалась, и, в принципе, такое было возможно. Вот я обращу внимание на один любопытный факт. В начале учредительного собрания, в начале заседания, да, единственного, происходили выборы председателя. Угу. Кого выдвинули большевики? Большевики выдвинули не большевика. Большевики, да, в союзе, да, с левыми эсерами выдвинули в председателя лидера партии левых эсеров Марию Спиридонову. Это совершенно явно такой посыл для эсеровского большинства. Вот вашего человека, вот пойдите за ней. Ну, а, соответственно, как бы альтернативным был Виктор Чернов, да,
0: да,
1: который
0: очень
1: и победил.
0: Авторитетный, да. Ну,
1: правый эсер.
0: Да, расклад был сложный, потому что самих делегатов левых эсеров было всего 40 человек. То есть это, конечно, плюс, если они присоединятся к большевикам, но все-таки недостаточно, потому что...
1: Когда... Не, речь идет не о том, что левых эсеров было 40 человек, речь о том, что можно было их в процессе
0: тоже, да,
1: пари,
0: да, да,
1: в процессе дебатов можно было перетянуть на себя тех правых эсеров, которые избрались как бы от правых, но проголосовать они, да, должны были за большевистское левоэсеровскую программу.
0: И действительно, многие там, например, низовые и активистов, и у меньшевиков, и у эсеров, они какие-то отдельные лозунги, да, отдельные программы они поддерживали.
1: Да.
0: То есть можно было перетянуть одеяло. Но вот такая загвоздка, что когда большевики предложили ратифицировать решение Второго съезда, и было голосование поставлено вообще рассматривать этот вопрос или нет, количество людей, проголосовавших за то, чтобы рассматривать, оно было чуть меньше, чем сумма большевиков и левых эсеров. То есть вроде как не все даже левые эсеры проголосовали за рассмотрение. И все-таки при большом, да, подавляющем большинстве собрания отказалось даже рассматривать это. И, конечно, это стало уже, можно сказать, последней капли, да, дальше уже не было смысла обсуждать. Сначала ушли большевики, да, чуть позже и левые эсеры покинули собрание, тем самым стараясь как бы лишить кворума. С кворумом там, кстати, тоже история интересна, потому что изначально по первому закону принятому достаточно было 1/3 от избранных, от тех самых 800, чтобы они приехали, это уже кворум. Потом, когда большевики немножко изменили, скажем так, избирательный закон, надо было собрать половину, да, вот 400 с небольшим она и собралась. И надо было кворум собрать, чтобы именно открыть. А дальше уже депутаты могли подъезжать, могли отъезжать, это уже вопрос второстепенный. То есть насчет кворума тоже есть дискуссии и сейчас, да, было ли то собрание, которое было уже распущено легальным, скажем так, или нет. Но важно здесь, ну, для меня как для историка, что сами современники, большинство современников считало, что это был акт незаконный. Но другое дело, что в революционную эпоху...
1: Что именно акт незаконный?
0: Ну, фактически роспуск, да, учредительного собрания. Конечно, ну, в революцию по-другому немножко законы работают, и политическая борьба, и где-то решает сила, да, но тем не менее...
1: Ну, современники, сторонники там правых эсеров, кадетов, естественно, не считали это актом незаконным, ну, а большевики-то, наоборот, считали это актом революционной законности.
0: Не все, как я говорил, правое крыло, да, оно прямо говорило, что не надо его разгонять.
1: Зато монархисты были в восторге.
0: Ну, да, потому что, опять-таки, они не очень любили учредительное собрание, действительно, те, кто был, наверное, рад, ну, и кадеты немножко тоже позлорадствовали, да, они же вообще в итоге не смогли прийти из-за того, что это было просто небезопасно. И не все эсеры, кстати, приехали, в частности, например, был избран Жикерин, да, и он вроде как хотел, советовался с ЦК, но ему сказали, что пока не приезжай, если все будет хорошо первый день, тогда уже приедешь. Так что тактика у большевиков была двойная. С одной стороны, это участие в выборах, это агитация, то есть все вот эти естественные процедуры. С другой стороны, ну, кое-где административный ресурс все-таки использовался, да, и кадетов удалось за бортом оставить, и также еще появилось право отзыва каких-то не очень удобных, ну, уже избранных членов собрания, ну, еще разные такие лазейки. И так или иначе, да, вот это была двойная тактика и ожидание, да, как оно повернет. И тут уже действие по ситуации. И как это отражалось, собственно, на, скажем так, электоральной базе большевиков, да, на рабочих, которые, ну, считали социальной базой. И тут порой, если мы смотрим коллективные документы, то, скажем так, риторика вот публичных собраний, митингов, она тоже, скажем так, колебалась и вместе с колебаниями тактики большевиков. Потому что когда выборы еще не прошли, и еще были какие-то шансы, да, что их можно победить или там какие-то очень большие очки занять, то риторика была, ну, скажем так, умеренная, тоже постольку поскольку. Если собрание будет правильным, скажем так, то мы его поддержим, а если нет, то нет. И, в частности, на одном из собраний рабочих электростанций общества 1986 года, вот они приняли такую резолюцию. Мы считаем истинным хозяином земли русской лишь трудовой народ, а учредительное собрание только приказчиком его. Причем народ, хозяйская власть, имеет неотъемлемое право устранить приказчика, не выполняющего волю народа. То есть здесь вот тоже, да, все зависит от того, какие решения примет учредительное собрание. Также, да, где-то оно упоминалось, где-то не упоминалось, но важно, что устанавливался, скажем так, приоритет. Вот есть второй съезд советов, а учредительное собрание должно как бы подтвердить, ратифицировать. То есть это, ну, вот такая условная поддержка.
1: Вот все-таки акцентируем, что второй съезд советов принял декрет о земле, который ликвидировал помещичье землевладение и передавал весь земельный фонд в пользование крестьянам безвозмездно, что было чрезвычайно важно. И это, в общем, по сути, было исполнением многолетней мечты крестьянства. Поэтому это была популярная мера, да? Что касается декрета о мире, то он предлагал начать немедленные мирные переговоры о демократическом мире без аннексии контрибуции, поскольку усталость от войны была очень сильной, это тоже была популярная мера.
0: Ну, актуально, да, конечно.
1: Чрезвычайно актуально. То есть вот эти вещи, они реально разделялись не поголовно, естественно, всем населением страны, но разделялись достаточно крупными массами, чтобы осуществить поддержку тем политическим силам, которые стояли за эту программу. За эту программу реформ. На мой взгляд, неудивительно, что когда учредительное собрание отказалось эти декреты подтверждать, то со стороны вот этих пассионарных сил возник протест. То есть в их глазах учредительное собрание утратило легитимность. В то время как в глазах других людей, оно, наоборот, приобрело свою легитимность.
0: Вот вопрос о легитимности очень сложный, потому что еще до того, как оно собралось, уже в рабочих собраниях уже принимается резолюция, что это собрание, ну, скажем так, не настоящее. Да? Вот, в частности, в одной из мастерской Обуховского завода, там в одной из резолюций вот это собрание было прямо названо Калединско-Корниловско-Милюковским. То есть из-за того, что отдельные, да, политики, неуважаемые, скажем так, в рабочей среде прошли, то автоматически они как бы все собрание дискредитируют. И легитимность, она уже падает. Хотя до собрания, да, еще там месяц с хвостиком.
1: Друзья мои, мы сейчас уйдем на перерыв, на новости, а после этого вернемся к вам и продолжим этот интереснейший разговор.
2: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Армия России, продолжая наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ, поразила в порту Одесса военные хранилища с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, в акватории Черного моря поражено судно типа «Сухогруз», осуществлявшее доставку военного имущества для ВСУ. Американские запасы ракет-перехватчиков «Патриот» составляют менее 1700 единиц на фоне конфликта с Ираном, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». Отмечается, что отражение иранских судов истощило американские запасы ракет противовоздушной обороны до такой степени, что штатам пришлось отложить поставки европейским и азиатским заказчикам. По данным издания, некоторые американские чиновники опасаются, что Южная Корея и Япония усомнятся в способности США защитить их с помощью неядерных средств и будут более склонны к созданию собственного ядерного оружия для обеспечения более надежного сдерживания. Объединенные Арабские Эмираты возложили ответственность на атаку на судно национальной нефтяной компании Абу-Даби в Ормузском проливе на Иран. Это следует из заявления эмиратского МИДа. Также там обвинили корпус стражи исламской революции в использовании этого водного коридора в качестве инструмента давления и экономического шантажа. И заявили, что подобные действия угрожают стабильности региона и глобальной энергетической безопасности. Эмираты потребовали от Ирана немедленно прекратить подобные атаки и другие враждебные действия, а также полностью и без каких-либо условий открыть пролив для судоходства. Электроснабжение восстановлено почти у 80% потребителей, пострадавших от непогоды в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что для более быстрого завершения работ привлечены дополнительные бригады. В круглосуточном режиме задействованы 32 бригады в составе 90 специалистов и 46 единиц техники. Основные работы продолжаются в Уриском, Болховском, Ценском районах, а также в Орловском муниципальном округе. Екатеринбурге прошла торжественная церемония открытия спартакиады народов России. В этом году турнир принимают Свердловская, Омская, Самарская, Челябинская и Калининградская области, а также республики Башкортостан и Татарстан. Всего на соревнованиях примут участие около 12 тысяч спортсменов в более чем 40 видах спорта. Будет разыграно 362 комплекта наград. Победители соревнований получат по 500 тысяч рублей призовых, серебряные призеры по 300 тысяч, бронзовые по 200 тысяч рублей. В этом году соревнования получили новое название «Спартакиада народов России». Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Добрейшее утро, дорогие друзья. С вами я, Егор Яковлев. Это «Исторический ликбез». У меня в гостях историк Егор Мишин. Мы разговариваем об учредительном собрании 1918 года и об отношении к нему рабочих. Ну вот в конце прошлого блока мы затронули тему легитимности учредительного собрания. Я здесь хочу акцентировать вот какой момент. Легитимность – это не синоним слова «законность». Легитимность – это то право, на что признает какая-то значительная часть народа. Лучше всего, если все население страны. Но в данном случае часть населения страны, которая выходила очень далеко за рамки, собственно, партии большевиков или партии левых эсеров, легитимность учредительного собрания не признавала. А с другой стороны, другая часть населения страны признавала. И вот это уже...
0: И это еще в динамике меняется.
1: Да, это в динамике менялось. Но я бы сказал, что вот этот раскол, он уже показывает потенцию гражданской войны.
0: Да, вообще ведь многие как раз вот с роспуска или с разгона, как хотите называйте, многие же отсчитывают гражданскую войну. Хотя малая, на самом деле, она уже шла.
1: Да, конечно.
0: То есть здесь уже, опять-таки, как мы подходим к хронологии, какую мы берем точку отсчета, можно ее вообще и от дела Корнилова отсчитывать, потому что это тоже такой эпизод малой гражданской войны.
1: Но вот, так февральская иначе, революция.
0: Ну да, некоторые марксисты, они уже с февраля действительно отсчитывали. То есть здесь мы видим, да, хороший маркер вот такой поляризации общества. Он мог быть и не только партийный, потому что были те, кто, допустим, Октябрьскую революцию поддержал, а вот Роспуск учредительного собрания не поддержал. То есть здесь очень индивидуально. И говоря про отношения, да, кто... скажем так, однозначно поддерживал учредительное собрание, кто был готов. Это были, если мы берем там Петроград, Москву, это были коллективы, в первую очередь, те, где эсеры, ну и там где-то меньшевики, они традиционно пользуются поддержкой в течение всего 17-го года. Это крупные оборонные заводы, такие как Обуховский, там Патронный, Арсенал на Выборгской стороне, это типографии, которые, ну, симпатизировали меньшевикам, скажем так, и типографские рабочие как бы традиционно тяготели больше к ним. Большевики там тоже были, но все-таки больше они к меньшевикам. И как раз там, где в течение 17-го года были вот устойчивые ячейки эсеровские и меньшевистские, они, как правило, в большинстве случаев, они не очень хорошо восприняли роспуск собраний. Более того...
1: А с чем была связана популярность эсеров и меньшевиков? С их лозунгами или, скажем так, с качеством их агитационной работы?
0: По-разному. Насчет агитации, кстати, эсеры в чем молодцы? Они агитационно очень хорошо вложились вообще в выборы учредительных собраний. Они издали огромное количество брошюр. Ну, таких популярных я видел, читал, где простым языком объяснял, что вообще это такое, как устроен закон, кто может там избирать и быть избранным. То есть в этом плане они развили очень бурную деятельность, такую разъяснительную. С меньшевиками там сложнее, но так или иначе есть где-то традиции. Коллектив уже очень много лет, он такой около меньшевистский, и он в течение 17-го года этим традициям был привержен. Где-то...
1: То есть голосуют по привычке, а не за конкретную политическую программу?
0: Ну, некоторые, да, потому что где-то есть какие-то укорененные традиции. Где-то меняется экономическая ситуация. Ну, опять-таки, лозунги, да, где-то мог быть чистой воды популизм, где-то нет, то есть это очень подвижная ситуация, и тот же Петроград город большой, и там в каждом заводе надо разбираться, потому что если мы возьмем каком-нибудь условно Путиловский, то там один цех будет условно за большевиков, другой цех за эсеров, третий за меньшевиков или вообще за социал-демократов там между ними, и это очень такая сложная политическая картина. А еще что важно в течение 17-го года, это условность партийных ярлыков, и были люди, которые там за 17-й год несколько раз своих партийную принадлежность меняли в зависимости от, ну скажем так, макро-ситуации. Это тоже нормально, особенно если мы говорим о массовых партиях. условиях. Были же так называемые мартовские там меньшевики, мартовские там эсеры, ну и мартовские большевики, кстати говоря, тоже были. То есть люди, у которых еще нет устойчивой какой-то системы взглядов политической, и они качнутся, да, в разные стороны в зависимости от ситуации. И порой даже, если есть на заводе какой-то харизматичный лидер, да, они вот за ним пойдут, вокруг него какая-то ячейка образуется, и там не так важно, какой он партии принадлежит, они как бы автоматически к нему, скажем так, присоединяются.
1: Они идут за ним, а раз он, допустим, большевик,
0: они идут
1: за большевиками, раз он эсер, они идут
0: такая, за очень, очень пестрая, интересная картина, поэтому здесь сложно, знаете, выстраивать такие корреляции жесткие. И здесь также среди сторонников учредительного собрания были, ну, во многом, как правило, как раз-таки вот эсеровские заводы, скажем так. И они не просто, скажем так, сидели сложа руки, да, они пытались его как-то защитить и организовать демонстрацию, вот печально известную, 5 января, которая, ну, вошла в историю, ну, не все так называют, конечно, да, как Кровавая пятница. И здесь вот про это тоже стоит поговорить, потому что эпизод, ну, достаточно трагический, да, который закончился и ранеными, и убитыми, и... Ну,
1: сколько там убитых было?
0: Да, это хороший вопрос, сейчас я к нему подойду. Как раз вот Горький в своей газете «Новая жизнь», он как раз сравнил вот Кровавое воскресенье 9 января и 5 января, да, Кровавую пятницу. А еще там, по иронии судьбы, их хоронили 9 числа, то есть прям в годовщину. И это как-то давало такой дополнительный символизм. И вокруг этих событий до сих пор не утихают споры. Кто-то говорит, что это провокация, что вот эсеры знали, что вот будет плохо, а они все равно вывели людей. Так еще же там был целый план. Если мы почитаем воспоминания Бориса Соколова, который возглавлял, ну, скажем так, военную организацию по защите учредительного собрания, то там он в воспоминаниях описывает план, как они должны были вывести бронедивизион, как они должны были вывести семеновцев, да, они должны были сопровождать демонстрации, и они, значит, с разных районов города, с юга, с московской заставы, с выборгской стороны, с Васильевского острова, стекаются к Таврическому дворцу, ну, и должны как бы обеспечить поддержку. И кто говорит, что это провокация, потому что они знали, что будут стрелять, что будет кровь, но они вот специально вывели, чтобы показать, какие там красногвардейцы и большевики и кровожадные. Другие говорят, нет, демонстрация вообще-то мирная, и даже ЦК эсеров и лично Чернов, они наставили на том, что не надо никакого оружия применять, мы должны как бы легально, победив на выборах, заняв главное место в учредительном собрании, мы должны вот таким демократическим путем отодвинуть большевиков в сторону и все, и двигаться дальше. Кто-то говорит, что войска нужны были именно как эскорт, да, то есть, что не было вроде как у них приказа там стрелять или еще что-то, но все-таки с этой демонстрацией было не все просто, бронедивизион вывести не удалось там накануне, постарались, скажем так, агенты большевиков, которые подпортили, а из-за того, что не вышел бронедивизион, некоторые семеновцы нам не присоединились.
1: Подпортили броневики.
0: Да-да-да, и из-за этого часть войска не вышла, потому что не было прикрытия, и они опасались, что это может плохо закончиться. Но, тем не менее, по разным подсчетам, где-то около 50 тысяч человек все-таки вышло. Было несколько колонн, и когда они стали приближаться, там перекрестки, там Кирочная улица, Шпалерная, ну, то есть вот окрестности, да, Таврического дворца, они уже стали натыкаться на баррикады, на заслоны, на патрули Красной гвардии, которая, ну, уже была наготове. Большевики, ну, знали, что есть приготовление, они тоже, сложа руки, не сидели. Заранее был введен запрет на какие-либо демонстрации, и в этом как бы и кроется, да, как считают, провокативная составляющая, что вот был запрет, а они вот все равно вышли. И красногвардейцы уже были расставлены по местам, и в разных местах происходили стычки. Кто-то из демонстрантов мог агрессивно вызывающе себя вести, кто-то все-таки там мог там револьвер как-то прихватить, даже вопреки указаниям руководителей, да, опасаясь там за свою жизнь, например. Вот где-то молодые такие, знаете, ну, распаленные красногвардейцы тоже могли начать палить сначала там воздух, потом по людям, и несколько стычек оказались кровавыми, и там есть разные цифры, сейчас я их приведу, и с разных сторон публиковались, то есть эсеры и там социал-демократы, они публиковали одни цифры, большевики немножко другие, и там тоже они, ну, как бы различаются. Но тут важно сказать, что даже если там спор идет там 10, 20, 30, все равно трагедия, да, потому что, грубо говоря, пролетарская власть стреляла в том числе в пролетариев, потому что там среди демонстрантов были как просто жители, да, скажем так, разночинная публика, так и рабочие. И, кстати, среди первых убитых были обуховцы, которые как раз вот с одной из колонн вышли и были, ну, так хорошо, серьезно настроены защищать. Так вот, первый, вот по горячим следам, через пару дней после этого события, вот, «Дело народа» и эсеровская газета привела поименный список 12 убитых, и вот из них 8 было обуховчан и 22 раненых. Ну, по крайней мере, те, кто в больнице обратился. Тут всегда сложности с подсчетом, когда мы берем там Кровавое воскресенье, Ленинские расстрелы и другие подобные. Не все же, кто легко ранен, в больнице обращается, поэтому это всегда такие очень, ну, подсчеты приблизительные. Горький у себя в «Новой жизни» опубликовал список 15 убитых и 100 раненых. Причем у него там была разбивка еще по больницам, кто в какие больницы попал. А что касается газет большевистских, там, например, «Известия в ЦИК», то там сначала признали, что 9 человек было в этот день в Петрограде убито, потом до 12 увеличили и 27 тяжело раненых, и потом, уже когда третий съезд стал собираться, Свердлов там озвучил цифру 21 убитый. То есть есть некоторые разночтения, но, тем не менее, большевики признали, что да, были жертвы, были убиты и были ранены. И вот один из современных историков, американский Алекс Рабинович, он считает, что вот это число 21, оно более-менее близко к реальности, примерно, видимо, столько и было убито. Сколько ранено, тут, ну, точно подсчитать невозможно, мы даже не можем по архивам больниц как-то проследить, потому что не все могли обратиться. Но тут надо еще сказать, что не только в Петрограде-то вот эти демонстрации происходили, и не только в Петрограде, они подавлялись порой достаточно жесткими, да, силовыми методами. Были убиты и ранены и в Москве, хоть и поменьше. Там убито 5 человек и ранено 8. То есть не так масштабно, как в Петербурге. В Петрограде уже, да. А в Калуге была демонстрация еще в первую дату собрания, 28 ноября, когда должно было собраться. И там даже пригнали броневики, и где-то до 40 человек был убит и ранен. Там нет точно разбивки, но, тем не менее, броневики открыли огонь по толпе. В некоторых других небольших городах тоже силы подавляли. И это, конечно, печаталось в газетах, об этом узнавали, и это, конечно, оно производило впечатление. Но в то же время, казалось бы, мы видим какое-то повторение кровавого воскресенья, но не было той яркой, той мощной общественной реакции, как это было тогда, в 1905 году, в 1912 или 1914 году, когда в Питере тоже стреляли, или там в 1915 году, когда в Костроме в Ткачей стреляли, в Иванове-Вознесенском. И тут тоже есть, ну, многие домыслы и варианты, почему так было. Кто-то говорит, что, ну, потому что большая часть как раз была за большевиков, а это только какие-то, я не знаю, там, очепенцы вышли, и их было подавляющее меньшинство. Но это одно из объяснений, причем, ну, не очень убедительных. Важно еще то, что многие сами рабочие, они, ну, скажем так, колебались и были неуверены. Допустим, тот же Борис Соколов, который я упоминал, он агитировал по заводам, и он собирал дружины, ну, какой-то аналог Красной гвардии, скажем так. Свои, кстати, военные организации же были и у меньшевиков, и у эсеров менее успешные, чем у большевиков. И он, ну, достаточно откровенно рассказывает, он пришел на франко-русский завод, это вот верфь Адмиралтейский, где сейчас
1: они стоят. Я стоял.
0: Да, совершенно верно. Там несколько островов, там Галерный остров, и вот, собственно, эти верфи. И он приходит, и там рабочий говорит, да, конечно, большевики, они подлецы, но они же не будут покушаться на учредительное собрание. Многие были искренне уверены до последнего, что на святую святыню они не смогут поднять руку. Это один фактор. Другие говорили, ну, да, все-таки как бы вот это все неудобно, но они же вроде бы за пролетариат, они вон что-то делают, да. Третьи говорят, что, ну, мы не готовы с оружием в руках. Да, это вот еще такая, знаете, прелюдия гражданской войны и поляризация общества.
1: А почему не было вот этой общественной реакции на события, когда они уже произошли, я имею в виду, на
0: жертвы? Да, сейчас скажем, подойдем. То есть было много неуверенности, да, и там он смог 15 человек еще собрать эту дружину, хотя красногвардейский отряд был там в 3 раза больше. То есть он прямо пишет, что настроение было такое подавленное, апатичное. И тут надо немножко открутить ленту времени назад и вспомнить, что и Октябрьская революция, и непосредственно, да, вот восстание в Петрограде, оно происходило на фоне такой всеобщей апатии, если мы говорим с точки зрения обывателя, да, который, ну, не до конца понимал, что происходит, был убежден, что да, это все временно, что большевики там через неделю-другую кто-то опять тоже сменит, и уже не был, ну, так, вовлечен в политику, потому что уже накопилась усталость. Усталость, потому что, в принципе, вот этот политический процесс затянулся с этими постоянными митингами, с вот этой говорильней, да, с другой стороны, экономика, да, только ухудшалась, и люди многие, особенно если мы берем глубинку, да, не там, не Москву, Питер, они были заняты, собственно, выживанием, они уже меньше интересовались политикой, потому что надо было там добыть дров, добыть еду и удовлетворить какие-то первичные потребности. Уже было, ну, не до высокой политики. И к тому же еще, что касается самих рабочих, их просто становилось все меньше и меньше в городе, потому что ноябрь-декабрь — это начало демобилизации промышленности, то есть мы готовимся к мирному договору, да, военное производство сокращается, многие рабочие оказываются безработны, целые заводы закрываются, там, кто-то на время или там на неопределенный какой-то срок. И многие вот зимой, на фоне того, что еще и продовольственное положение ухудшается, да, постоянно, а многие уезжают в деревни, ну, кто может. И город постепенно пустеет. Ну, к 2020 году там вообще там 400 тысяч человек, что ли, осталось, а 2-миллионного, да, мегаполиса. И поэтому вот политическая активная часть, она тоже постепенно иссякает, и, грубо говоря, все меньше и меньше сил как-то активно бороться. То есть, да, проголосовать на митинге за какую-то резолюцию, это еще мы можем, да, а вот так, чтобы с оружием в руках, чтобы выходить на демонстрации, чтобы заниматься какой-то оппозиционной деятельностью, устраивать какие-то параллельные структуры, это было все очень тяжело. Хотя, было бы неверно сказать, что реакции вообще не было. Конечно, были, и 5 января, когда вот как раз расстрел произошел, по нескольким заводам прошли митинги. Там на Буховском заводе, там на некоторых еще. Это не такие масштабные, конечно, как там в 5 году, ну, даже сравнение там не годится. Но, тем не менее, ряд митингов прошел. Плюс, когда были похороны, это тоже превратилось в такую политическую демонстрацию. Тоже не слишком масштабную, но тем не менее. А далее это стало одним из таких, ну, я бы сказал, кровоточащих ран. Дальше там еще добавился Брестский мир, который который многие считали, да, похабным. Ну, в случае там с рабочими оборонной промышленности это имело еще материальные последствия, да, можно догадаться.
1: До Брестского мира мы дойдем.
0: Да, я к тому, что накапливались такие триггеры, скажем так, вопросы, и начиная с марта начинается формироваться антибольшевистская оппозиция, которая нашла свое выражение в чрезвычайном собрании уполномоченных фабрик и заводов Петрограда. Длинное такое, да, название сложное, но это примерно структура, параллельная советам, потому что советы, они избираются тоже неправильно, большевики там все подмяли под себя, поэтому где-то начинается кампания перевыборов. Если мы посмотрим по городам, кстати, очень многие советы переизбираются в пользу меньшевиков, а в самом Петрограде образуется вот такая параллельная структура, и в некоторых других крупных городах, там, где тоже крупные оборонные заводы, там в Туле, там Тульские оружейные, в Сормово, да, под Нижним Новгородом, и образуются вот эти движения уполномоченных, которые, ну, там, конечно, меньшевики играют важную роль, но, скажем так, не кукловодят, много беспартийных рабочих, и они начинают формировать параллельную структуру, и один из их важных лозунгов, это в том числе повторный созыв учредительного собрания. То есть мы знаем, что, да, кто-то уехал в Самару на Волгу, да, образовался комуч, кто-то уехал на юг в добровольческую армию, кто-то в Москве пытался там подпольно действовать из бывших вот этих членов, да, учредительного собрания. Но, тем не менее, меньшевики это взяли, скажем так, на знамя, и они пытались добиться того, чтобы оно было повторно создано. И весной и лето 18-го года этот лозунг, ну, плюс-минус еще был актуален. То есть, действительно, на ряде рабочих собраниях, в резолюции, среди прочих каких-то требований, там, против, допустим, продовольственной диктатуры или еще ряд каких-то материальных, да, конкретных, где-то, да, вот повторный созыв будет значить. И меньшевики это использовали как политический лозунг, и какое-то время это работало. Потом, я вот как раз рассматривая хронику забастовок по Питеру вот за весь период, там, начиная еще с первой революции, вот заканчивая там НЭПом, пытался посмотреть, почитать, вот начиная, вот после лета, когда вот это собрание было разгромлено 2 июля, потом уже этот лозунг особо, ну, нигде так не высвечивается. Но затем проходит время, и накануне кронштадтского мятежа или восстания, тоже можно по-разному называть, когда в феврале 21 года проходит волна забастовок по Питеру, там этот лозунг потихоньку тоже всплывает, но чаще он формулируется как перевыборы советов. Свободные, значит, чтобы все были представлены. И большевики, они в этом видят как раз, скажем так, призрак учредилки, как это так, да, называлось, пренебрежительно. И как только они видят, что вот какие-то меньшевики вылезают и говорят про перевыборы советов, все, это понятно, возврат к учредилке, это надо, значит, максимально быстро пресекать. И там есть споры, да, это было больше страхов или больше как реальный лозунг, но так или иначе, какие-то отдельные коллективы действительно под это могли мобилизоваться, но, опять-таки, буквально силы таяли, и уже какую-то серьезную оппозицию, да, составить уже было невозможно. То есть вот первый план 18 года еще была возможность, да, рабочим заявить, что мы хотим все-таки, чтобы учредительное собрание сработало. Но, опять-таки, это масса не критически большая, то есть это, опять-таки, не сопоставимо...
1: То есть это меньшинство.
0: Да, можно, конечно, там, ну, считать, нет скрупулезных подсчетов, плюс, как я же говорил, это очень динамичные вещи, но, конечно, это не сопоставимо с реакцией, как это было в царское время, когда власть себе позволяла стрелять в народ. Реакция, конечно, была не такая. Но тут надо понимать, что и партии были не в лучшем состоянии, да, политическая борьба происходила, да, кого-то арестовывали, то есть по-разному.
1: Я прошу прощения, да. Все-таки я хотел бы отскочить немного назад.
0: Давайте.
1: Выдали довольно широкую панораму антибольшевистского движения накануне учредительного собрания, но все-таки хочется понять, а вот мы увидели, там Обуховский завод был эсеровским против большевиков, а кто был за большевиков?
0: Там вот жестких корреляций, там, не знаю, по отраслям нету, то есть по-разному. Есть, допустим, завод «Треугольник».
1: Но давайте уточним, да, давайте. Сразу скажем, что большевики победили на выборах учредительного собрания в Петрограде.
0: Да,
1: вот кто-то же за них, и в Москве, да.
0: Да,
1: то есть
0: да,
1: в двух
0: да.
1: столицах победили большевики. Кто-то же, если прибавить к этому еще левых эсеров, то преимущество было довольно серьезным. Кто-то же за них голосовал, кто эти люди, кто были бенефициарами победы большевиков, кто от них ожидал улучшения своего положения, своей жизни.
0: Можно сказать, и грецкие низы в принципе, не только рабочие, да, понятное дело. Но касательно коллектива, опять-таки, где-то мог быть раз...
1: Насколько я понимаю, флот был...
0: Ну, это да, да, и по фронтам, если мы смотрим
1: фронтам,
0: там... Да, по фронтам тоже большевики так или иначе, да, с разным там перевесом тоже побеждали. То есть, да, база была большая, здесь важно...
1: Я хочу подчеркнуть, за большевиков проголосовали люди с оружием.
0: Да,
1: это,
0: и без оружия с оружием.
1: Мне кажется,
0: да.
1: Это важный фактор.
0: Да, и тут еще надо понимать, что по коллективам, опять-таки, да, большая часть, мы здесь пытаемся выделить, да, какие-то островки, которые могли мобилизоваться. То есть, одно дело только проголосовать, а кто из них был готов там с оружием в руках защищать, хотел ли вступать в Красную Гвардию, да, и там, ну, скажем так, рисковать. Вот этот важный момент. И в этом плане, да, многие, даже сторонники учредительного собрания были не готовы именно с оружием в руках защищать. Это очень важно, да, если вот вообще, ну, как-то попытаться резюмировать, да, как же так получилось, что вроде как представители крупных заводов, там еще и Невские судостроительные, да, и типографии, и некоторые ключевые такие предприятия, как там будущая фабрика «Гузнак», то есть где там деньги печатались, да, и некоторые другие. Вроде бы они были против, но они тоже, ну, не вышли, не дали какой-то реальный отпор. И здесь целый можно перечень причин. Вы можете сами порассуждать, да, какая из них более важная. Но тем не менее, во-первых, сам институт учредительного собрания, он тоже постепенно терял привлекательность, потому что время шло, вот эти постоянные оттяжки выборов, да, и они тоже постепенно разочаровывали, особенно после июльских дней и после Корниловского мятежа. То есть некоторые уже перестали верить, что не только рабочие, а в принципе разные слои населения, что учредить собрание может как-то коренным образом все поменять. То есть это один фактор. Далее большевики все-таки запустили программу реформ. Да, может быть, за первые там недели мало что успели сделать.
1: Ну, хотя бы они анонсировали это в декретной форме.
0: Да,
1: то есть декреты,
0: да,
1: были приняты.
0: Да, другое дело, что, может быть, это не дало прям такой мощный эффект, как они сами хотели, да, но тем не менее это тоже фактор и тоже влияло на настроение. Далее, как мы уже замечали, в пролетарских центрах действительно во многих большевики где-то выиграли или где-то набрали очень хорошие очки. Другое дело, что просто в Петрограде, так как он очень поляризированный, да, то там были активные, скажем так, ядро и за большевиков, и против. Вот, поэтому очень важно нам здесь посмотреть, потому что в Москве, например, ситуация была, ну, поспокойнее, скажем так, а в других городах еще более спокойная. Дальше, как я уже так вскользь говорил, даже оппозиционно к большевикам настроены рабочие до последнего верили, что они не разгонят, не распустят, что оно все-таки соберется. И это тоже и как бы демобилизовывало, да, не давало им, скажем, записаться в какую-нибудь боевую дружину и, значит, там с оружием куда-то пойти. Это тоже их заставляло, скажем так, сидеть на месте, да, ничего не предпринимать. Плюс вот эта общая апатия тоже.
1: Ну, а вот ты говоришь, постоянно повторяешь про красногвардейцев, красногвардейцы. Красногвардейцы — это же не большевики, которые там с 1905 года в подполье
0: ходили. Ну, это многие молодые ребята.
1: Это молодые, совершенно верно. Это рабочие, которые записались в Красную Гвардию для того, чтобы защищать достижения съезда Советов.
0: Да, ну, или накануне, да.
1: Да, то есть, вот это были люди, как раз готовые, ну, условно говоря, во всяком случае, участвовать в боях на стороне большевиков.
0: С одной стороны,
1: почему,
0: да,
1: они туда записались?
0: Ну, уровень мотивации красногвардейцев разный. Тут надо признать, что кто-то записывался из, ну, откровенно говоря, шкурных интересов, потому что вот завод сокращают, а Красная Гвардия остается. То есть это тоже элемент был, там, не все были там прям суперидейны, но тем не менее, да, эти ребята были готовы, может быть, не то, чтобы прям рваться в бой там, прям на фронт, да, но, по крайней мере, охранять предприятия, какие-то ключевые объекты в городе, они вполне были способны. Собственно, эти команды...
1: Мы же не можем сказать, что КСРам только из идейных, а к большевикам только из шкурных.
0: А то вопрос ресурсы какие. То есть вот эти, допустим, боевые дружины, которые пытался тоже Соколов сформировать, они не могли толком своим членам ничего дать. Это тоже важно. У них мало было ресурсов и плохая организация. Поэтому вот эти, скажем так, военизированные подразделения, которые пытались создать меньшевики и эсеры, они, ну, не получились, грубо говоря. Да? То есть это тоже фактор. Понятное дело, что многие увидели, что вот октябрь совершился, вот второй съезд принял то, что надо, и это тоже легитимировало какое-то время. Но опять-таки, тут я еще добавлю, что важно было не только, скажем так, мобилизовать своих сторонников, но и демобилизовать противников, что очень важно, да, то есть сама вот эта оппозиция, она оказалась расколота, дряхлая, плохо организованная.
1: А большевики предпринимали какие-то вот непосредственные действия для того, чтобы демобилизовать противников?
0: Во-первых, в ходе самих выборов, да, использовался местами административный ресурс, была попытка избавиться от, скажем так, конкурентов. Ну, самый яркий пример — это с кадетами, да, когда просто их всех объявили, и как бы все они вылетают, да, и все их голоса как бы отправляются в урну. Это агитация на самих заводах, то есть проходили постоянные митинги, да, приходили ораторы из разных политических сил, и они, да, привлекали на свою сторону, принимали нужные резолюции, потом их публиковали в газетах, показывали всем, что вот этот коллектив, допустим, за нас, они вот, видите, они за второй съезд, они против учредительного собрания. Или те в своих газетах, да, в рабочей газете, в «Деле народа» опубликуют как раз за учредительное собрание. Вот так это порой тоже происходило. Как раз не готовы защищать, да, с оружием в руках, даже те, кто был настроен максимально против большевиков. Это тоже сыграло, ну, не последнюю роль. И вот говоря про сами выборы, да, и про само учредительное собрание, здесь еще важно, что не все, ну, скажем так, в полной мере это ценили и осознавали, да, потому что политическая культура была такова, что, допустим, те, кто там глуши крестьяне, им было важно, что сама власть какая-то установится, какой-то порядок будет, да, вот этот хаос, эта разруха прекратятся, а кто именно там, эсеры, не эсеры, или как-то по-другому будет называться, это вопрос второстепенный, тоже не последний момент. И так как не было каких-то давних парламентских традиций, то это тоже, ну, к концу 17-го года подводило мысли к тому, что, а что оно там, что-то нам даст принципиально новое, да, вот это учредительное собрание. То есть это тоже вот состояние общества, оно тоже задает, скажем так, какой-то контекст, понятное дело, что очень много зависит, как оно будет на местах развиваться, это понятное дело. Но, тем не менее, вот эти контексты, они дают сложную картину. И, опять-таки, рабочие, да, это же не монолитный какой-то вот один класс, который вот идет в одну сторону. Это агломерация разных групп, профессиональных, возрастных. Где-то конфликты же могли быть и, там, и на гендерной почве, и там свой-чужой, да, старик, молодой и так далее. И поэтому их партийная принадлежность, это тоже вопрос такой, ну, всегда сложный, здесь всегда можно там что-то поспекулировать на этот счет. Но так или иначе, даже несмотря на то, что, да, 5 января прошли демонстрации за учредительное собрание, да, проходили митинги, но, тем не менее, да, создать какую-то серьезную оппозицию по итогу не удалось. Хотя попытки были, и борьба, скажем так, не заканчивалась, потому что кризисы СНК потом и были, да, и в связи с Брестом, ну и далее уже. То есть это все было время такое неспокойное, и еще было непонятно, может быть, вдруг оно и соберется заново, это учредительное собрание. Были какие-то надежды, которые, ну, конечно, таяли со временем, но, тем не менее, это тоже был фактор политической борьбы всех.
1: Большое спасибо, Егор. Дорогие друзья, пишите нам обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Получилась у нас очень содержательная программа. Оставайтесь с нами. Это был исторический ликбез на радио «Спутник». Ну, а на сегодня все.
2: Узнать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете. Находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Саратове полночь, в Екатеринбурге час ночи. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные установили еще контроль еще над одним населенным пунктом в зоне спецоперации. Евросоюз сталкивается с энергокризисом, спровоцированным им самим. Лифт с пассажирами сорвался в доме в Махачкале. Теперь подробнее. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Там отметили, что ВСУ пытались перебросить резервы и составы механизированной бригады, чтобы удержать Ивановку, но разведчикам удалось вовремя вскрыть маршрут и уничтожить противника. Кроме того, в Киеве поражено промышленное предприятие «Файерпоинт», производящее комплектующие боевые части для крылатых ракет «Фламинго». Кроме того, поражен склад горюче-смазочных материалов в Киеве, обеспечивающий ВСУ нефтепродуктами со станции Новоград-Волынский. ВСУ за сутки потеряли 1375 военнослужащих и 828 беспилотников. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму на трех избирательных участках в Норвегии. Об этом сообщает российское посольство в Осло. Уточняется, что отдать свой голос граждане России смогут в посольстве в Осло, а также в генеральных консульствах России в Киркенесе и Шпицбергене. Дипломаты напомнили, что принять участие в выборах смогут граждане России старше 18 лет, предъявившие действительный российский заграничный паспорт и приличные явки на один из избирательных участков. Анкара предложила Москве и Киеву создать механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. Об этом заявил глава МИДа Турции Хакан Фидан. Он отметил, что в ходе конфликта ситуация постепенно переросла в угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок. Ранее Киев подтвердил, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции. В Кремле назвали эти атаки вопиющим случаем, заявив, что это посягательство на суверенитет республики. Евросоюз сталкивается с энергокризисом, спровоцированным им самим ввиду отказа от российского газа, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, Германия заполнила газохранилище лишь на почти 48% при обычном показателе в 75%, а Нидерланды всего почти на 39% против 77%. В Москве ранее заявляли,

0: Больница в подмосковном Подольске во время пожара. Об этом сообщает МЧС. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение со второго этажа трехэтажного кирпичного здания. На данный момент пожар локализован на площади 12 квадратных метров. К ликвидации привлечено порядка 40 человек и 16 единиц техники. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». В эфире программа «Африканское турне». Автор Турал Кеимов с минуты на минуту будет в нашей студии. А пока начнем обсуждение. Говорить сегодня будем про, можно ли выразиться так, токсичный доллар относительно Африки. Ведь именно там многие страны ускорили переход от доллара США во взаимных международных расчетах на национальные альтернативные валюты, ну, в частности, китайский юань. Конечно же, будем обсуждать эту тему. Африканист, автор телеграм канал «Африканский узел» Данил Штопов на прямой связи со студией. Данил Михайлович, мое почтение.
3: Здравствуйте.
2: Вот знаете, многие вот экономисты со мной спорят, да и я с ними, безусловно, говоря в целом о таком наименовании токсичного доллара, потому что, знаете, начинают парировать банальной статистикой, оборотом, понимая, что доллар остается сегодня одной из ведущих мировых валют. Но говоря об Африке и расширении китайского влияния там, на ваш взгляд, вот какая роль сегодня у доллара конкретно там? Давайте разбираться.
3: Ну, все точно такая же токсичная роль у доллара, который, несмотря на свою внешнюю токсичность, простите за тавтологию, остается ведущей валютой расчетов. Ну, такая, собственно говоря, универсальная платежная единица, которая очень удобна платить кому угодно, да, то есть и совершенно спокойно доллар по-прежнему, да, является основным таким средством. Что касается юаня, ну, естественно, это вторая экономика мира, да, Китай, как бы. Вот мы, если поговорим сейчас конкретно про эту страну, и понятно, что присутствие Китайской Народной Республики в Африке достаточно серьезное, то есть и есть очень неплохой товарооборот, да, между Китаем и африканскими странами. То есть, ну, как-то вот так там все выстроено. Поэтому юань все чаще становится валютой расчетов. Да, все более повышает свою ликвидность. Но мне кажется, что от доллара США отойти, наверное, пока что в ближайшем обозримом будущем не представляется возможным, как бы. Возможно, что-то произойдет по линии БРИКС, ну, во всяком случае, про определенную валюту, которая может быть введена между странами-участницами данной интеграции. Может быть, это станет определенной такой альтернативой, если мы не уходим чисто в юань, а делаем что-то такое усредненное, поскольку Китай у нас тоже состоит в БРИКС. Но мне кажется, что роль национальная валюта Китая будет расти, так или иначе, там, в рамках БРИКС или за его рамками. Доллар, наверное, будет, конечно, потихонечку снижаться. Да? То есть мы видим определенные тенденции, но полного ухода с, скажем так, рынка, если можно так выразиться, да, мы не предвидим.
2: Слушай, а помнится мне, говоря о БРИКС и системе расчетов, Трамп ведь высказывался уже об этой инициативе достаточно жестко, и там пригрозив пошлинами в отношении стран-участниц БРИКС. Как вы считаете, тут слова расходятся с делом или нет?
3: Ну, нормально. Чё? У Трампа вообще, в принципе, проблем с подбором слов как-то нет. То есть он такой за словом в карман не лезет. Ну, и он старый кейнсианец, возможно. Ну, Джон Кейнс писал же, американский экономист такой известный, писал в книжке «Марочные сертификаты» про невозможность существования любых экономических интеграций, которые не имеют общих границ.
2: Ну тут вы про роль Трампа тут еще, я думаю, уже обсудите с автором программы Туралом Керимовым. Он в студии. Турал, привет.
4: Друзья, приветствую, спасибо. Да, действительно, Трамп и финансовый сектор Это очень интересно, особенно в парах.

0: Метрах Африки, и тут, вообще наша тема, я слышал, коллеги уже ее объявили, касается финансовой деколонизации. Это интересная история, она касается не только Африки, да, и в этом смысле, конечно, интересно посмотреть на Африку. Почему? Потому что при всем при том, что Африка – это всего 1,5 или 2% от мировой экономики, и приблизительно столько же от мировой торговли, Африка является самым крупнорастущим рынком глобальным. Тут нужно говорить, естественно, и про демографию, и про инвестиционный фон, и про ресурсную базу, и про крупнейшую в мире, свободную экономическую зону, континентальную, да, свободную экономическую зону. И вот в этом ключе, естественно, старые инструменты влияния, которые так или иначе сохраняются и применяются активно, и они уже даже стали такой привычной частью жизни большей части планеты и, кстати, нашей жизни до 22 года, пока не были введены оздоровительные, на самом деле, в этом смысле санкции против нашей страны. По сути дела, Запад сам отключил нас от зависимости от его же финансовых институтов и валютных инструментов, да, в частности, все эти визы, мастер-карт, системы, расчетов, платежей, валюта и все остальное. И в контексте Африки они сейчас понимают, что если они начнут вот этот новый рывок, к которому они готовятся и о котором они говорят, с использованием уже заведомо опасных инструментов, это будет, конечно, большим ударом в перспективе. То есть, по сути дела, их зависимость будет только увеличиваться. И вот в этом контексте, естественно, и доллар, и франк КФА, о котором сегодня пойдет речь, ведь ЭКОВАС, это экономическое объединение стран Западной Африки, собирается к 30-му году собственную валюту ЭКО ввести в оборот, а они сейчас пользуются франком КФА, который находится под контролем Центробанка Франции в Париже. Это, кстати, одна из любимых тем Даниила, о чем он очень профессионально всегда говорит абсолютно точно и верно подмечает, что огромный регион, практически 500 миллионов человек, сопоставимо плюс-минус с Евросоюзом, зависит от решений Парижа и от погоды или настроений во Франции. В этом смысле, на самом деле, нужно обратить на это внимание. Но при этом, Даниил, я хотел бы вот о чем сказать. Есть, конечно, попытки, вот, кстати, стран, да, восточноафриканского сообщества, они тоже к 31-му году, правда, собираются свою валюту национальную, международную создать, региональную. Но при этом наблюдается не только дедолларизация, но и активное использование юаня. А с учетом того, что Китай является торговым партнером номер один для Африки и главным инвестором в Африку, не получится ли здесь такая история, что шило на мыло меняют все-таки?
1: Ну, конечно, в какой-то степени происходит обмен этого самого шила на мыло, потому что, знаешь, я, наверное, бы так на этот вопрос ответил. Мне очень нравится позиция нашего президента Владимира Владимировича Путина относительно многополярности мира. Чем больше полюсов, да, тем проще живется, наверное, не столь сильным геополитическим актором, собственно, которыми большинство африканских государств является. Да? Если мы будем сравнивать с США, с Китаем, с нами, там, еще с кем-то, да? С такими ведущими странами, да, которые могут что-то диктовать. Поэтому я бы, наверное, был за то, чтобы действительно доллар в определенном ключе оставался в регионе в качестве валюты взаиморасчетов там, да, между одной и другой страной, да, чтобы юань был и так или иначе. То, что касается, положим, определенных валют, которые могут возникнуть в рамках ЭКОВАСа, это будет ЭКО, да, там условно, это будет тот же самый франк КФА, потому что, ЭКОВАС, как мы понимаем прекрасно, это не самоходная организация, да, то есть она во многом, конечно, зависит от метрополий, я бы сказал так, да, там мы берем в целом Евросоюз, там, да, наверное, до 2017 года, мы возьмем такой до Брекзита, получается, что ЭКОВАС находится в прямой зависимости от игроков до брекзитовского Евросоюза, я бы так вот выразился. Но мне кажется, что, да, появление валюты в восточноафриканском регионе, это, конечно, не ЭКОВАС, ЭКОВАС – это Запад. Тоже возможно, но все равно нужно понимать, как, например, будет происходить определенный торговый оборот между странами Африки из разных регионов, скажем так, да, если мы посмотрим на что-то, да, на определенную потребность. Не буду сейчас фантазировать, приводить какие-то конкретные примеры, хотя можно их привести, не фантазируя. Например, взаиморасчеты между ЮАР и, не знаю, Танзанией, да. Из ЮАР, например, уходят автомобили в сторону Танзании. Там Форд тот же самый активно поставляет. Это же праворульная страна – это ЮАР, ну и праворульная Танзания, пожалуйста. А в чем вам рассчитываться? Ну, допустим, на территории Танзании появится действительно… Вернее, Танзания будет включена действительно в определенный валютный такой союз, да, там, в экономический союз, там, дорастет. Местная интеграция до экономического союза будет своя валюта. А как общаться с непосредственно самим поставщиком, который обладает продукцией вот, максимально релевантной для данной страны? Вот вопрос, да. Как бы, поэтому то, что происходит определенная додолларизация, это прекрасно, нормально. То, что юань приходит в игру и начинает конкурировать, супер. Но, повторюсь, чем больше полюсов, тем больше возможностей каким-либо образом провести платеж, чем больше систем есть там, да, расчетов, как бы свифты и так далее, можно наши посмотреть, как мы же придумали аналог свифту, да, у нас есть своя национальная система, как бы, может, она там как-то поработает. Но так или иначе, такие вот механизмы разнообразные, которые позволяют не самым таким серьезным игрокам, не самым таким тяжеловесным геополитическим плане странам, немного в случае тех или иных санкций иметь возможность рассчитываться с кем-то, мне кажется, вот это вот позитивно. Потому что где гарантия того, что Китай не начнет вести себя некультурно через некоторое время, набрав силу, там, да, не начнет сам вводить санкции в отношении тех или иных стран? В связи с не самой приятной для официального Пекина позицией этих самых стран по тем или иным вопросам. Например, по добыче полезных ископаемых металлов и всего остального. Так. Например, кто-то будет просить не самые интересные для Китая условия. Но это же почва для давления определенная, да, появляется. Поэтому должны оставаться разные каналы и возможности. В таком случае будет всем проще жить. Ну, у меня позиция вот ровно такая.
0: На самом деле, если вот об этом говорить, то альтернатив действительно есть много, и тут можно вспомнить не только, значит, Union Pay китайский, но и совершенно справедливо, Данил, ты отметил, МИР. Мы, кстати, очень лояльно относимся к возможности присоединения, значит, иностранных партнеров к этой системе платежной. Есть индийская рупей, одна из крупнейших, да, в мире. Есть иранский шитаб. Иран, кстати, активно проецирует собственную внешнюю торговлю через использование своей, значит, национальной платежной сети. Есть МАДА у Саудовской Аравии. Есть Джайуан у ОАЭ и целый ряд других, в общем-то, альтернатив. И если Африка придумает свои, то, конечно, ничего плохого в этом не будет, с одной стороны. А с другой стороны, ну, у нас есть объективная реальность, которая говорит о том, что крупнейшим экономическим партнером большей части мира сейчас является Китайская Народная Республика. А Китай, кстати, сейчас действительно не использует геоэкономические рычаги для решения каких-то своих геополитических проблем. Это не входит,
1: да,
0: в их...
1: Ну, простите, что перебью, да. Это до поры до времени. Да, как бы. Сейчас нет, но ситуация меняется, и я сильно удивлюсь, если Китай не будет этим заниматься. Это нормальная совершенно история. То есть, но пока что роль Китая в Африке, в той же самой Африке, да и в принципе, если мы посмотрим по глобальному югу, ну, это определенный такой партнер, который может внести некоторую справедливость, да, вот что-то такое предоставить, как бы, в рамках взаимоотношений, не самых хороших взаимоотношений со странами коллективного Запада. Но это, собственно говоря, работа на корзину сейчас у него идет. То есть он нарабатывает портфель, скажем так, друзей, с которыми совместно, да, можно что-то сделать в отношении коллективного Запада и победить. Ну а как только Китай победит, что там будет. Не думаю, что что-то хорошее. Кому интересно, посмотрите на уйгурскую автономию, что происходит там, да. То
0: Ну,
1: есть
0: там
1: очень жесткая
0: тоже же
1: вещь.
0: есть много, скажем так, источников информации, которые вызывают, ну, очень много вопросов на этот счет, да, и
1: Конечно,
0: нужно,
1: конечно.
0: конечно, понимать, что так или иначе вообще вопросы, которые касаются там того, как Китай пытается обеспечить собственную территориальную целостность и конституционный строй, охраняет внутри Китая, это китайская, скажем так, внутренняя политика, и мы в нее, естественно, не вмешиваемся, но есть действительно вопросы, которые касаются китайской внешней торговли у многих акторов. И есть целый ряд стран, ну, допустим, там в Африке, это Ангола, которая, ну, находится в очень затруднительной ситуации именно в контексте своих торговых отношений с Китаем. Десятки миллиардов долларов внешний долг, при этом нужно понимать, что Китай, как ответственный кредитор, совершенно точно знал, что эта страна не может выплатить те средства и те инвестиции, которые в нее собирались вкладывать и вкладывают. То есть заранее было понятно, что этот заемщик, он не сможет обеспечить выполнение собственных обязательств. Ну и тут в игру вступает следующий, скажем так, пункт соглашения о том, что, ну, раз вы не можете расплатиться, тогда вы деньгами, средствами заплатить, то будете расплачиваться своими ресурсами, своими активами, своей инфраструктурой и передадите их нам или в долгосрочное пользование, там 99 лет и прочее, или же в нашу собственность. Ну, то есть, с одной стороны, одно дело, когда ты вкладываешься в
1: Интересно.
0: страну, которая могла бы выплатить, но потом что-то произошло, какой-то политический, геополитический катаклизм, вполне, кстати, возможно, какой-нибудь природный катаклизм, и все там пошло очень плохо, они не могут выплатить. И тут уже тебе нужно как-то спасать свои средства, свои инвестиции, и появляются варианты. А другое дело, когда, ну, заранее известно, что страна, в принципе, не сможет выплатить ни сегодня, ни завтра, ни через 50 лет, а, возможно, даже через 100 лет. Но все равно ей эти деньги одалживаются. То есть тут здесь,
1: А теперь,
0: да.
1: Турал, представь, прошу прощения, что перебиваю, представь на секунду, что у нас вместо долларовой гегемонии, юаня, и происходит все то, о чем ты сейчас только что сказал. И что же? Ну, выходит, это правда шило на мыло, ну, по существу, да, поэтому лучше пускай будут все, но по чуть-чуть, то есть без, скажем так, захвата, да, контроля над ситуацией тотального. И вот очень классно, что ты перечислил платежные системы, которые есть. Ну, кстати, я хочу сказать про, положим, некую условную африканскую, собственную африканскую платежную систему, которая может быть развернута в рамках Евросоюза, может быть еще как-то там, да? Ну, я думаю, что мы можем ее разработать вполне. Мы
0: Почему бы и нет?
1: достаточно быстро сделали свою,
0: А вот давай с другой стороны
1: оперативно.
0: еще посмотрим. Даниил все-таки не отпускает меня этот вопрос международных валют. С одной стороны, мы подумали про шило на мыло. А с другой стороны, ну вот давай объективно и честно. Какова сейчас иная альтернатива доллару? Не западная, вот специально я говорю, не евро и не юань. Есть она?
1: Ни евро, ни юань, альтернатива доллара, но, может, правда, рупия? Как бы с учетом того, что
0: Но
1: у Индии
0: давай вот, давай
1: достаточно
0: честно,
1: сильно.
0: геоэкономический вес Индии, ну, он все-таки пока еще оставляет желать лучшего. Фунт я не беру, да, британский. У нас, по сути дела, на
1: Это
0: мой
1: ясно.
0: взгляд, я не финансист, конечно, но на мой взгляд, мне кажется, что других альтернатив нет, но ломать гегемонию доллара в мировом масштабе действительно надо. И сейчас единственная страна, которая имеет эти возможности, но пока еще их не применяет на полную силу, это, конечно, Китайская Народная Республика. И пока еще у нас не было никаких, значит, причин думать о том, что Китай может каким-то образом начать злоупотреблять этой историей. Но это не значит, что этого не может произойти в принципе, да? То есть какие-то там лабораторные условия на международном уровне у нас тоже не существует. Ну, то есть
1: Не
0: вот
1: существует,
0: такая
1: но
0: вот
1: и
0: игра.
1: Китаю, наверное, не дают. Тро, подожди, вот тоже небольшая ремарка. Китаю, скорее всего, не дают ничего сделать в отношении гегемонии доллара. Мне кажется, что все им сказали там, да? Что будет с Китаем в случае, если он попробует это сделать. Все-таки Китай, несмотря на то, что да, это богатая страна, прямо скажем, да, то есть, но именно что богатая, но пока что такой достаточно серьезной державой она не может быть, поскольку есть непогашенные территориальные споры у самого Китая с Тайванем, с тем же самым и так далее, да? То есть есть определенные такие конкретные язвы, которые могут закровоточить в любой момент. И я думаю, что Соединенные Штаты понимают прекрасно, как в случае попытки Китая побороть долларовую гегемонию за счет того, что они действительно будут вытеснять доллар и переводить часть сделок в юань, вот что же может случиться, да? Как бы,
0: я
1: так
0: вот
1: понимаю, что
0: дополнил.
1: Китай очень не хочет иметь, да, такого рода кризис внутри своей страны.
0: С твоего позволения дополню, не только геополитические факторы, но и геоэкономические факторы. Мы же помним, в начале 90-х началась так называемая политика глобализации. Она началась еще раньше, на самом деле, когда там с конца 70-х Запад начал некие производства переносить на территорию Китая, потому что дешевая рабочая сила, дешевые ресурсы, большая отдача, больше добавленная стоимость. Да? Ну, то есть получается, что с продажи одной единицы продукта ты получишь больший доход, чем если его производить на Западе. И Китай в эту систему удачно вписался. И Китай до сих пор пытается даже играть по этой системе, к системе глобализации, да, по правилам глобализации. Но как только Запад увидел, что глобализация теперь играет в пользу Китая по объективным причинам, он решил, что эта игра ему больше не нравится. Он начал ее ломать. И поэтому, когда говорят, что Китай очень хочет каким-то образом навредить Америке, ее уничтожить, развалить американскую экономику и так далее, но это, конечно, тоже, скажем так, не до конца, да, правда, потому что Китай очень сильно и сам заинтересован, является большим крупным выгодоприобретателем с этой системы. И, кстати, Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Китая. Вот в этом смысле, я сейчас договорю, Данил, сейчас договорю, в этом смысле в какой-то момент, мне кажется, Африка все-таки может заменить, да, собой крупнейшие рынки. Она к середине столетия это и сделает. То есть как минимум 1/3 населения планеты, вот по тем цифрам, да, которые я видел, будет жить на континенте, да, в Африке. И в этом смысле, естественно, с одной стороны, поодиночке эти страны могут действительно впасть в зависимость, но если говорить в целом о континенте, то ну, это достаточно сильное визави получается для любого партнера.
1: Ну, наверное, но мне кажется, что свопнуть Китай в этом плане могла бы какая-нибудь достаточно серьезная экономическая интеграция, да, и не такая крупная, как ЭКОВАС, а может там поменьше. Три страны достаточно, да, плюс выход к морю. Нигерия плюс там, условно, да, еще кто-то. Вполне такая связка могла бы действительно попробовать несколько поработать с этой китайской гегемонией в плане производства чего-либо, да, то есть и сделать фабрику, например, там. Ну, посмотрим, как получится у серьезных международных корпораций, да, повторить такой же заход, также правильно выстроить систему менеджмента, чтобы они адекватно работали в Африке. Вот. Мне даже будет любопытно на это посмотреть, потому что, ну, несколько другой регион. Мы, конечно, не расисты, да, как бы, но мы понимаем, что разница между, скажем так, дальневосточным регионом и Африкой в плане подхода, да, к делу, к выполнению задач дедлайном, ну, наверное, она несколько...
0: Не, ну, у каждого,
1: она,
0: конечно, везде есть своя региональная специфика, естественно, совершенно точно ее нужно учитывать, принимать во внимание и основываться на тех реалиях, которые есть так или иначе в самых разных регионах. Но в любом случае хочу завершить этот блок на позитивной ноте и поприветствовать те попытки, которые в Африке предпринимаются для того, чтобы покончить с валютным колониализмом Запада, долларовой зависимостью, ну и пережитками Франции, франками и всем остальным. Я думаю, что они обречены на успех. И это сейчас не ошибка в обороте, который я применил, а именно вот та самая формулировка, которую я хотел бы здесь употребить. Вместе с Даниилом Штоповым вернемся в эфир «Радио Спутник» с африканским турне. Будем обсуждать другие важнейшие события континента и наших отношений с Африкой. Оставайтесь с нами. Спасибо.

0: начинай. Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Четверо мужчин, пострадавшие при падении лифта в Махачкале, госпитализированы с переломами. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в администрации города. Там уточнили, что многоквартирный дом возведен с нарушениями строительных норм и не принят на баланс муниципалитета. Кроме того, в лифте вместо разрешенных 6 человек находились 9. В связи с произошедшим проводится процессуальная проверка. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают причины падения лифта и ответственных за обеспечение его безопасной эксплуатации. Кроме того, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. 12 детей и 11 человек персонала эвакуированы из больницы в Подольске, где произошел пожар. Пострадавших нет. Об этом сообщили в администрации городского округа Подольск. Ранее сообщалось, что по прибытии первых пожароспасательных подразделений наблюдалось открытое горение со второго этажа трехэтажного кирпичного здания. На данный момент пожар локализован на площади 12 квадратных метров. К ликвидации привлечено порядка 40 человек и 16 единиц техники. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация. В расписании возможные корректировки, актуальный статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Украина не будет производить ракеты для зенитных ракетных комплексов «Патриот» на своей территории, если получит лицензию от США, так считает военный аналитик Дмитрий Снегирев. По его словам, другими факторами стали отсутствие на Украине производственной базы и достаточного количества квалифицированной рабочей силы, а также необходимого режима контрразведывательной деятельности. Агентство Рейтер ранее передавало, что США продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство ракет для систем «Патриот» даже после того, как президент США Дональд Трамп высказал сомнения по поводу этого соглашения. В Екатеринбурге прошла торжественная церемония открытия спартакиады народов России. В этом году турнир принимают Свердловская, Омская, Самарская, Челябинская, Калининградская области, а также Республики Башкортостан и Татарстан. Всего на соревнованиях примут участие около 12 тысяч спортсменов в более чем 40 видах спорта. Будет разыграно 362 комплекта наград. Победители соревнований получат по 500 тысяч рублей призовых, серебряные призоры по 300 тысяч, бронзовые по 200 тысяч рублей. Первая спартакиада сильнейших спортсменов прошла в 2022 году. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Африканское турне.
2: Друзья, продолжаем африканское турне. В эфире радио «Спутник», для вас работает Урал Керимов. Гость эфира у нас сегодня Даниил Штопов, российский африканист, человек, который знает об Африке практически все и даже больше, чем мы думаем. Ну и, как признается Даниил, иногда, конечно, пугают те знания, которые имеются, но не будем пугать сегодня и себя, и других. Расскажем о позитивных событиях, которые происходят в Африке, ну и, возможно, даже каких-то политических курьезов. Начну, кстати, о ситуации, которая разворачивается на Ближнем Востоке и по сектору Газа. Спросите у меня, почему? А вот потому что парламент Уганды одобрил развертывание подразделения армии страны в секторе Газа в рамках международных сил стабилизации. Это вот те самые силы, которые должны были уже несколько месяцев назад, в начале еще этого года, начать свою деятельность на территории сектора Газа. И даже целый ряд стран якобы согласились предоставить свои военные контингенты для участия в этих международных стабилизационных силах. Но никто туда пока не поехал. Так вот, в Кампале, в Уганде, подчеркивают, что контингент вооруженных сил Уганды не собирается занимать чью-либо сторону в конфликте на Ближнем Востоке и будет соблюдать международное гуманитарное право, сохранять нейтралитет и обеспечивать защиту гражданского населения. Кстати, вот на данный момент угандийские миротворцы так или иначе находятся в зонах конфликтов в Сомали, в Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, в Южном Судане. Но это все Африка, да? А вот, кстати, сектор Газа граничит с Африкой, на Синае, да, с Египтом, вот тоже символично, как мне кажется. Почему мы об этом вообще говорим? Потому что ранее, в феврале-марте, сын президента этой страны и командующий армией Уганды Мухозе Кайнеругаба официально несколько раз заявил, что армия Уганды готова помочь Израилю в войне против Ирана. И были еще и заявления о том, что угандийская армия готова разобраться с Турцией, которая уже совсем, по мнению Кайнеругабы, неправильно себя ведет, применим дипломатические формулировки. Даниил, скажи, пожалуйста, вообще какова вероятность, что угандийцы туда поедут на самом деле? И ну, зачем вообще это Уганде? Если честно, не совсем я понимаю. Ну, в Африке все вот эти зоны конфликтов, это понятно. ДРК по соседству, ЦАР тоже недалеко. Ну, Сомали – извечная проблема для всего континента. Есть Южный Судан, который также по соседству. Ну, где Уганда, где сектор Газа?
3: У меня ответ есть на этот вопрос, но чтобы всех развеселить, так сказать, это определенный инфоповод. Лично мне весело. Ну, скорее, мне кажется, тут лукает, конечно, угандийский лидер относительно того, что контингент в случае условной отправки в сектор Газа не будет занимать чью-то определенную сторону. Как бы, исходя из предыдущих высказываний, там страна уже давно занята. То есть определена, с кем конкретно угандийцы дружат. То есть, и я так подозреваю, что, ну, не думаю, что они будут, скажем так, выдерживает определенный нейтралитет. Ну, не знаю. Если Израиль заинтересован в определенных карательных отрядах, там, да, в секторе Газа, пожалуйста, мне кажется, хороший выбор. Великолепный. Там, тем более, у страны история богата на разного рода не самые позитивные моменты. Ну, это определенный инфоповод, но если они действительно хотят отправиться в сектор Газа на урегулирование ситуации в качестве там миротворческого контингента, ну, надеюсь, что их деятельность будет урегулирована определенными международными институтами, и эти самые институты действительно будут следить за активностью конкретно данного контингента. Я бы не сказал, что Организация Объединенных Наций как-то умеет удерживать в узде те военные контингенты, которые присутствуют в разных миссиях, потому что есть достаточно немало фактов относительно совершения контингентами из этих самых миссий не самых законных действий. И это известно, но, в общем-то, и, как правило, права на них нет никакой, то есть пойти некуда. Любая страна, где находится контингент ООН, ну, скажем так, она несколько не самостоятельна с точки зрения наведения порядков, ну и, соответственно, привлекать к ответственности солдат из той или иной группировки очень сложно. Как правило, некому. Ну, что, соответственно, дает им полный карт-бланш на любые действия. То есть, хочешь грабь, хочешь незаконно что-то добывай, как в ДРК в том же самом, да, редкоземельные металлы или еще что-то. Ну, такая история, то есть, ну, мне кажется, что, конечно, много слов со стороны Уганды относительно войн с Ираном, с Турцией, а также урегулирования ситуации в Газе, но действий мы, боюсь, что можем не увидеть.
2: При этом, знаешь, Данил, я вот сейчас пытался вспомнить, а кто еще на таком уровне парламента официально, значит, давал добро для того, чтобы разворачивать или развертывать там какие-то свои группировки войск, контингенты миротворческие и прочее. Да вообще ни одну страну не вспомнил просто. Никто из перечисленных
3: Ну,
2: ранее государства об этом не говорил. И никакие процессы на этот счет сейчас, насколько я знаю, не ведутся. А вот Уганда приняла это решение. В общем, будет интересно понаблюдать, тем более, что не совсем понятно, когда вообще эти международные силы стабилизации там будут разворачиваться. Ну, вот такая интересная новость. Пойдем дальше, наверное, по африканской
3: это
2: повестке.
3: в Уганду хотели забрать Меланию, да? То есть
2: Мелани,
3: это.
2: Мелани, Мелани,
3: Мелани,
2: да,
3: да.
2: премьера Италии, да, там предлагали
3: Ну,
2: выкупить ее, да.
3: Трал, там очень много всяких идей, но вот как-то их реализацию мы не видим совсем, поэтому я думаю, что это вот из серии, да, как бы.
2: Да. Ну, ты знаешь, вот с Турцией, когда, значит, Каин Ругаба, да, стал такие делать громкие заявления, там понятно, там ряд оппозиционеров угандийских получили, ну, по факту убежище в Турции. Турция их отказывается выдавать, и здесь есть, ну, такой некий интерес и двусторонняя
3: Хорошо.
2: проблематика. И,
3: А что в итоге
2: да.
3: было? В действительности что-то предпринято было в
2: Ничего не
3: отношении этого?
2: произошло. Пока что, на данный момент. Вот,
3: Нет,
2: кстати,
3: ну
2: в этом
3: хотя
2: смысле...
3: бы тут
2: Да, пожалуйста.
3: логика прослеживается. То, что действительно они, ну, в некоторой степени пострадавшие от Турции, которая, я так понимаю, пытается проводить определенную свою турецкую политику, турецкой мягкой силы в регионе, да, то есть о чем-то они не договорились, то есть явно турки работали с их оппозицией. Понятно, как бы это все да. Но вот Иран, Газа, вот это, конечно, любопытная очень история. Ну, в общем, так вот.
2: Да, но тут двусторонний контекст, но, по крайней мере, в палестинской истории действительно не просматривается. Но если там не вспоминать совсем уж бородатые истории, когда британцы в начале века рассматривали возможность создания еврейского национального очага в зоне, в регионе Великих Африканских озер, где Уганда, кстати, тоже располагается. Но это совсем другая история. Предлагаю в Сомали перенестись, где, кстати, тоже не обходится ни без Турции, ни без Израиля, как мы знаем в последнее время. Там президент страны Хасан Шейх Махмуд заявил, что правительство Сомали планирует заняться активным развитием морской экономики. Там прошел первый морской саммит. Но здесь у меня сразу целый ряд вопросов. И основаны они на том, что, ну, с одной стороны, со стороны Сомали действительно имеет самую протяженную континентальную береговую линию в Африке. Это действительно так. Но центральное правительство в Могадишо, начиная с начала 90-х, контролирует меньшую часть этого официального побережья страны. Большая часть, чуть ли не 75-80, может, даже 85% побережья Сомали контролируется или же полуавтономными сепаратистскими образованиями, там, самопровозглашенными, значит, государствами, ну или же террористами самыми разными. Что вообще это значит? Особенно в контексте того, что, как мы с тобой помним, в конце прошлого года Турция получила право на разработку континентального шельфа Сомали от Могадишо и на охрану территориальных вод Сомали. Вот в этом ключе. Да.
3: Так, ну это.
2: Да, я передаю тебе слово.
3: Да. Ну, это достаточно такой любопытный момент с Сомали, ну и с турками, с теми же самыми, но, по сути дела, они пытаются выдерживать, да, некоторый такой официальный трек взаимодействия, да, то есть с официальными всеми признанными властями, да, республики, которые сидят в Могадишо и вроде как уже даже контролируют это самое Могадишо даже ночью. То есть раньше были проблемы, в том числе с сутками, да, с временем суток. То есть, ну, совершенно четко можно сказать то, что ну, как бы подтвердить определенные возможности Турции в отношении углеводородов, которые находятся на шельфе, а также в рамках Тервуд, как бы Могадишо может, но они, собственно, отдали на откуп то, что они реально не контролируют никоим образом и пытаются тоже посредством официальной Анкары получить возможность несколько укрепить свои позиции внутри страны, потому что действительно ты правильно сказал, что большая часть территории находится не под контролем официальных властей и сосредоточена в руках определенных квазигосударственных образований, и среди которых, наверное, самое успешное со всех точек зрения это Сомалиленд, который прекрасно себя чувствует и с которым в основном все пытаются о чем-то разговаривать. Потому что действительно они, ну как-то, наверное, Харгейса в этом плане, она посерьезнее, чем Могадишо. То есть и обладает большими возможностями, ну, по крайней мере, они реально по факту контролируют большую часть территории, чем центральные власти страны, которые, ну, что-то там совсем в небольших таких процентах от официальной территории, которая закреплена в Конституции, удерживают, да, то есть, и имеют на этом определенное реальное влияние. То есть поэтому так вот. Но я так понимаю, что для Турции в отношении Сомалиленда все книги закрыты на данный момент. Договориться Анкаре с Харгейсой сложно, поскольку такие определенные региональные политические конкуренты, геополитические конкуренты Турции, такие как Объединенные Арабские Эмираты, например, и так далее, да, то есть они уже активно работают с Харгейсой, и Харгейса понимает то, что экономически выгоднее ей дружить с аравийскими монархиями, скажем так
2: Но
3: вот.
2: тут тоже вот надо, да,
3: Поэтому
2: отметить, Даниил, что это все-таки тоже история, скажем так, достаточно неоднозначная. Вот почему я подчеркиваю об этом? Потому что аравийские монархии, ну, если так говорить, то из их числа только, насколько я знаю, Объединенные Арабские Эмираты действительно так или иначе, ну, эту политику диверсификации, скажем так, своих контактов в нестабильных регионах проводят на таком официальном уровне. Вот очень максимально дипломатично я сейчас пытался выразиться на этот счет. И это касается и Судана. Это касается и Ливии, это касается и Сомали, это касается там ряда других конфликтных зон. А вот все остальные игроки, ну, два других крупных, да, игрока, которые так или иначе этим взаимодействием также занимаются, значит, Катар и Саудовская Аравия, возможно, еще и Оман, да, в этом ключе, они как раз придерживаются другой политики, они как раз придерживаются политики поддержания центрального правительства, поддержки центрального правительства и, значит, контактов с официальными властями, признанными стороны ООН и стороны международного сообщества. И вот в этом контексте, кстати, вчерашнее вот это вот соглашение или Мекканский пакт между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Об этом завтра подробно буду говорить в своем эфире «Разворота на Восток» в это же время на радио «Спутник». Не пропустите. Сегодня затрону африканскую часть уже по тем странам, которые перечислили. Сомали, Судан и Ливия. Вот там эта вот политика будет действительно, на мой взгляд, активно проецироваться. То есть это будут некие государства-спутники, которые вокруг этого ядра также будут вращаться, вокруг этого ядра нового военного пакта, потому что здесь идет речь про непосредственный или опосредованный контроль над важнейшими морскими путями и, значит, маршрутами коммуникаций. Будь то Аравийское море, Индийский океан, Аденский залив, будь то Красное море или Восточное Средиземноморье, то в этом контексте, мне кажется, Хасан Шейх Махмуд закидывает удочку именно вот в этом направлении. Мол, друзья, мы открыты к сотрудничеству с Турцией, мы уже сотрудничаем, мы готовы сотрудничать и с вами, и с Саудовской Аравией. Особенно вот в контексте того противоречия, о котором ты заявил, да, о котором ты правильно сказал, подчеркнул про ОАЭ и всех остальных. Ну и с Пакистаном. который также боится, что его захлопнут в Индийском океане те же самые индийские военно-морские силы. И, в принципе, Индия подомнет под себя и сотрудничество с Аравийским полуостровом, и с Восточной Африкой. Ну, то есть вот в таком контексте, мне кажется, Сомали действительно в неком другом ином свете перед нами представил. Вот так вот.
3: Это да. Но мне кажется, то, что Объединенные Арабские Эмираты могут и с официальным Могадишо поработать, и им вообще они несколько другой подход исповедуют. Их интересует порт Бербера, и все. На этом все. Инфраструктура есть, как бы. Больше им там брать нечего. Но дальнейшие логистические коридоры из порта Бербера вглубь континента. То есть они сидят на этом карго-бизнесе, прекрасно себя чувствуют. То есть они скорее они не занимаются политикой, они занимаются бизнесом вчистую. То есть вот чем действительно промышляют Объединенные Арабские Эмираты. То есть у них вот такая позиция. Остальные страны, перечисленные тобой, все-таки пробуют как-то выстраивать определенную политическую линию. Катар в том числе, потому что у них и есть и программы свои. И братья-мусульмане у нас как запрещены, да?
2: Да, запрещена организация.
3: Ну, то есть и по этому треку они тоже что-то делают, да, пытаются продвигать определенные свои, скажем так, свою мягкую силу в регионе и так далее. То есть у них претензии есть определенные, да, на лидерство. Ну, соответственно, УАЭ может диверсифицировать пакет своих контрагентов, скажем так, да, а Харгейса нет, как бы они, в разных весовых категориях, поэтому эти вынуждены выбирать кого-то одного. Ну, повезло им, работают с Объединенными Арабскими Эмиратами, в общем-то, неплохо, наверное, будет себя чувствовать на этом фоне, с учетом возможностей Дубай Порт Волт и так далее, и определенных логистических возможностей. В общем-то, такие у них моменты. Ну, а турки все. Они уж туда, конечно, непроходные. Да и Бербера им не сильно нужна, по большому счету. То есть разные назначения у стран. Я так несколько дополняю то, что было сказано тобой ранее. Как бы, как-то так. То есть не получится. Могадишо центральный может играть в такие игры и общаться сразу со всеми. То есть может выстраивать, да, запросто взаимоотношения и с Объединенными Арабскими Эмиратами. Ну, это вообще нормально для региона. Например, Судан времен Омара Аль-Башира тоже дружил со всеми, с кем только можно. То есть садился сразу на все стулья из возможных. То есть и там были и турецкие интересы, и аравийские, и эмиратские. Все, вообще, абсолютно все. То есть все, что взял, все, что мог, все взял, да, как бы вот. Не очень хорошо закончил, правда, персонаж, но хоть живой. Вроде его отбили из тюрьмы.
2: Да не, давай другой еще момент рассмотрим, раз уж говорим про важность морских путей, коммуникаций. Немножко от политики, наверное, даже отстранимся. Про экономики 3,5 минуты у нас остается. Камерун и ЦАР, да, на западное побережье, да, перенесемся, Африки, получат от Всемирного банка 525 миллионов долларов на модернизацию международного транспортного коридора из порта Дуала в Гвинейском заливе, это Камерун, до столицы ЦАР, города Банги. И вот этот вот МТК Угала-Банги, действительно важная магистраль протяженностью более 1400 километров. По ней проходит более 80% внешней торговли, внимание, ЦАР, да, не Камеруна, а ЦАР, и около 70% импорта соседнего с этими странами Чада. Скажи, пожалуйста, что там сейчас происходит в экваториальной Африке? И нужно сказать, что у нас там есть и свои интересы, ну, как минимум, в Центральной Африканской Республике, как мы знаем.
3: Ну, как бы, вот это вот строительство логистики за счет Всемирного банка нам не запретят по этим дорогам кататься, нет? Пользоваться портом.
2: Пусть попробуют, я скажу, да. Пусть попробуют.
3: Как бы, да. Ну, попробовать могут запросто. Как бы это вообще...
2: Ну, с учетом того, что ни одна африканская страна не присоединилась и не присоединяется ни к каким антироссийским санкциям и движениям,
3: вряд ли. Ну, да. Собственно говоря, как ЦАР, так и Камерун Ну, Камерун заинтересован, я так понимаю, в большей степени в определенном нейтралитете взаимоотношений с нами. И мы понимаем прекрасно, что внутри Камеруна, я сейчас немножко от дороги отошел, да, есть свои проблемы, есть англофонные сепаратисты, которые в любой момент могут взорваться. То есть это совершенно нормально. И, наверное, Камерун хотел бы, чтобы, с одной стороны, мы могли бы его поддержать в случае проблем, с другой стороны, мы бы этих проблем не создавали с этими самыми англофонными сепаратистами. Как бы вот. А что касается дороги и инвестиций, ну, очень важный момент, потому что действительно для Центральноафриканской Республики очень сложно каким-либо пользоваться каким-либо другим путем для экспорта и импорта, кроме как вот конкретно данной магистралью. Она одна, единственная, реальная для них. Дорогу через Судан запустить невозможно, ее там нет. То есть и неизвестно, сколько будет стоить там, да, до порта Судана что-то накинуть, ну и так далее, да, то есть, скажем так, Восток, ЦАР, он не пригоден для этого, поэтому остается только данный коридор, ну и его модернизация, это совершенно нормальный процесс, необходимый и очень нужный, как бы, как Центральноафриканской Республике, так и нам, потому что я уверен, что мы этим коридором тоже пользуемся для чего-либо, как бы, ну, воздухом что-то доставлять, это очень здорово.
2: Ну и с Камеруном, ну, кстати, достаточно хорошие, стабильные отношения. Мы как-то рассказывали об этой стране и российско-камерунских отношениях. Думаю, что нужно будет повторить и обновить наши знания на этот счет. Даниил, спасибо тебе большое. Наш сегодняшний эфир подходит к концу. Напомню, что с нами был Даниил Штопов, африканист, автор телеграм-канала «Африканский узел». А для вас в студии работал Турал Керимов, российский востоковед, африканист, сайтник медиагруппы «Россия сегодня». Увидимся завтра в это же время на радио «Спутник» на развороте на восток. Ну, а теперь всем спасибо. Оставайтесь с нами всегда интересно.

0: Узнать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ Святой Смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В российской столице полночь, в Перми 2 часа ночи, в Улан-Удэ 5 утра. В студии Наталья Буту. Здравствуйте в этом выпуске. Уголовное дело возбуждено по факту падения лифта в доме в Махачкале. Соединенные Штаты направили 201 миллион долларов на поддержку частных инвестиций на Южном Кавказе. Из старинной усадьбы Британского национального фонда похищено антикварное серебро. Теперь подробнее. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после падения лифта с людьми в доме в Махачкале. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Дагестану. Ранее стало известно, что в многоквартирном доме по улице Эльзы Ибрагимовой с 4-го этажа сорвался лифт с пассажирами. Пострадали 4 взрослых мужчин, их госпитализировали с переломами. По данным мэрии, их жизни ничего не угрожает. Пожар в детской больнице в подмосковном Подольске потушен. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин. Он также отметил, что в результате задымления никто не пострадал. Все пациенты и сотрудники были оперативно эвакуированы и переведены в безопасное место. Остальные отделения больницы продолжают работать в штатном режиме. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму на 3 избирательных участках в Норвегии. Об этом сообщает российское посольство в Осло. Уточняется, что отдать свой голос граждане России также смогут в генеральных консульствах России в Киркенесе и Шпицбергене. Дипломаты напомнили, что принять участие в выборах смогут граждане России старше 18 лет, предъявившие действующий российский заграничный паспорт или при личной явке на один из избирательных участков. Соединенные Штаты направили 201 миллион долларов на поддержку частных инвестиций на Южном Кавказе и в Центральной Азии, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Напомню, в августе прошлого года по итогам встречи первых лиц Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне была принята декларация о предварительном подписании согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. Объединенные Арабские Эмираты возложили ответственность за атаку на судно национальной нефтяной компании Абу-Даби в Ормузском проливе на Иран. Это следует из заявления эмиратского МИДа. Там также обвинили корпус стражи исламской революции в использовании этого водного коридора в качестве инструмента давления и экономического шантажа. Также заявили, что подобные действия угрожают стабильности региона и глобальной энергетической безопасности. Эмираты потребовали от Ирана немедленно прекратить подобные атаки и другие враждебные действия, а также полностью и без каких-либо условий открыть пролив для судоходства. Редкие антикварные изделия из серебра, похищенные из старинного поместья, которое принадлежит Британскому национальному фонду, об этом сообщает газета «Телеграф». По ее информации, кража произошла в конце июля в поместье Бадесли.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
1: Здравствуйте, друзья. Суббота, это значит в эфире опять с вами «Секс, культ, просвет». В студии журналистка Лена Караева. И я, Вика Никифорова. Лето, жара. Лена всегда представляет меня как писательницу, а мне неловко, ну а что же я пишу? Ну вот я написала роман «Болеро». Он уже в продаже. Роман «Болеро» можно покупать на всех интернет-платформах. Покупайте, пожалуйста, где вам удобно. Когда меня в издательстве спрашивали, а вот вы роман написали, ну-ка определите его жанр. Я сначала пугалась, потому что автору трудно определить жанр, он не понимает, что пишет, честно говоря. Тем более первый роман. Я говорю, ну, любовный роман, наверное. Ну, хорошо, и он пошел по категории любовных романов, хотя, я надеюсь, он немножко интеллектуальнее, чем большинство любовных романов. Но тем не менее. И вот пока я писала «Болеро», я вот как-то эту тему любви со всех сторон, да, рассматривала, да, и слева, справа, сверху, снизу. И знаешь, в конце концов, спустя несколько лет работы, я пришла к выводу, что, может, вообще никакой любви нет, а зря мы вообще вот этим всем заморачиваемся. Как ты думаешь?
2: Я думаю, что проблема такая экзистенциальная с любовью заключается в том, что все ее боятся. Это очень серьезное чувство, которое пересобирает человеческую натуру, человеческий характер, меняет его жизнь. Да иногда, товарищи, меняется геополитика. Так сказать, зачем вам трое мужи какие-то, когда б не Елена? Ну вот, пожалуйста.
1: Что трое вам одна, ахейские мужи?
2: Когда бы не Елена. Вот вам пример того, как, собственно, любовь может изменить вообще-то, ну, историю Древней Греции на секунду. Поэтому мы боимся любви, это нужно признать. Мы ее не готовы принимать в том виде, в котором она требует от человека немыслимого и очень тяжелого. Она может закончиться просто гибелью. И поэтому мы ее заменяем на разные всякие фишечки и фенечки. Извините меня за эти вульгаризмы. Я абсолютная поклонница тотальной, бесконечной любви, но, к сожалению, как говорил твой любимый поэт, для любви наша планета мало оборудована. Но зато она оборудована, например, для секса, для семьи и всего остального.
1: Лен, ты такой романтик, вот даже в «До седых кудрей» ты все еще там эту Елену прекрасно вспоминаешь. Если ты пойдешь на современную «Одиссею», ты увидишь, извините за выражение, мурло этой Елены прекрасной, такой вот темнокожей, испорченная какими-то еще нарочитыми, нанесенными гримерами, шрамами, татуировками специально. И ее, значит, так вот разворачивают персонажи лицом к камере и говорят, вот то лицо, что двинуло в путь сотни и тысячи кораблей. Это такая известная строчка, не в переводе, а в пересказе английском Гомера. Вот это то лицо. Ну и, конечно, зал смеется в это время. Мне кажется, современность разделалась со всеми этими романтическими иллюзиями, предрассудками. Это все осталось где-то в эпохе, не знаю, там, графа Монте-Кристо, трех мушкетеров, где-то вот там вот. Ну, мне кажется, вообще, вот если разобраться, ну, нету никакой любви. Есть какая-то тяжелая, может быть, зависимость, в которую один человек может впасть от другого. Потом еще, слушай, какой вот момент вот неравенство всегда, да? Вот в любви, да, как популярное высказывание. Один целует, другой подставляет щеку. Ничего ты с этим не сделаешь. Всегда ты будешь или тем, кто целует, там бегает это на цыпочках за кем-то, или тем, кто стоит и так вяло подставляет щеку, посмотрит по сторонам и думает, господи, боже ты мой, как мне все это надоело. То есть вот это неравенство категорическое всегда в любви. Разве его можно избежать? Ну, скажи ты мне, не как вот романтик, а скажи, как человек, проживший сложную, большую, длинную жизнь, в том числе и любовную жизнь, полную всяких приключений. Ну, честно скажи, ведь равенства уже нет любви.
2: Но, во-первых, я жизнь живу, я попросила бы, она не окончена.
1: Я поздравляю.
2: А во-вторых, ну, конечно, зависимость существует. Более того, нейрофизиологи уже все это описали. Вначале у вас адреналин, потом у вас дофамин, потом у вас окситоцин, потом, значит, по новой у вас адреналин и так далее.
1: А потом вы берете этиловый спирт и глушите все адреналин и дофамин.
2: А дальше, да, естественно. Значит, дальше вы валяетесь под забором. Мы не рекламируем такой способ поведения. Я могу сказать следующее. Я абсолютно верю в любовь. Честно. Но она же делает нас лучше. Это фантастическая возможность для саморазвития. И да, через страдания. А что вообще хорошего в этой жизни можно получить без страданий? Вот вопрос.
1: Да, абсолютно все можно получить в нашей жизни без страданий. Прекрасную прогулку можно получить без страданий. Прекрасно сформировать свое тело в спортзале можно безо всяких страданий. Послушать музыку прекрасную, сходить в театр. Господи, боже мой, выйти погулять с собакой чудесной и поиграть с ней, и повеселиться. Лена, в жизни столько счастья, которое, ну, никак вообще не связано вот с этими гормонами. Не знаю, я чем дольше живу, тем больше как-то проникаюсь холодным равнодушием, я бы сказала, ко всем этим гормональным бурям. Я вижу во всем их подоплеку, да? Вот у меня с

0: пропали эти розовые очки. Помнишь, ты вот мы друг друга сдергивали розовые очки. Мы сдернули. Вот с меня ты сдернула. И я теперь действительно во всем вижу какие-то вот химические связи, какую-то физическую зависимость, какую-то тягу одного человека жрать ресурс другого человека. Там вот одному человеку прям вот, вот приспичило, допустим, его надо хвалить, восхищаться, как мужчины часто вот на это подсаживаются от женщин. Да? Мужчине часто нужна женщина, которая будет вокруг него бегать и говорить: «Ах ты гений, пупсик, невозможный гений». Никто вам больше этого не скажет, кроме этой одной единственной женщины. И вот формируется такая зависимость. А если этого не будет, если она перестает говорить «гений, пупсик», ну вот тут начинаются страдания. А для окружающих это все называется: ох, любовь с большой буквы. Не верю я это, не во все, честно скажу.
1: Слушай, я, конечно, не хочу приводить убийственный аргумент, но книжку-то ты написала тоже для чего-то.
0: Так вот, знаешь, я вот как раз ее писала, и не хочу выдавать финал, но вообще в романе «Болеро» любовь показана так довольно скептическим взглядом, как это называется, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Потому что, ну, конечно, прожив целую жизнь, как на все это смотришь, я говорю, с большим скепсисом. И мне жаль моих героев, которые, да, любят. Прям вот сильно любят. И страдают. И я даже вот, когда выписывала их страдания, думаю, господи, боже мой, вот зачем вот это вот все нужно? Лучше вы, ребята, пошли бы там, не знаю, в футбол поиграли, там, не знаю, на дискотеку потанцевали, там, поели бы, что ли. Ну, зачем вот это вот все? В жизни столько прекрасного, кроме любви. И вот пока я писала, я думала, что а что в моей жизни осталось? Даже как-то вот любовь к детям отошла на второй план, хотя уж казалось бы, да? А вот я подумала, единственная искренняя любовь, которая есть в моей жизни, это любовь к тому, чтобы писать. Вот я люблю писать. Вот это действительно вот страсть и страсть. А вот эти какие-то другие люди, ну что ты морщишься?
1: Писать — это все равно страдание. Ты сидишь, ты мучаешься.
0: Да ладно.
1: Ты ищешь слова. Нет, ну подожди.
0: Это
1: ну...
0: чистое наслаждение, это лучше, я тебя умоляю, любого секса.
1: Как результат. Но в процессе, несомненно, ты все это должна связать, упаковать и сделать так, чтобы читателя это било в сердце.
0: Ни секунды, Лен. То есть я все это делаю, но я получаю от этого огромное наслаждение. Это вот мой мир. Я туда ушла, двери все закрыла. Все, до свидания, я там живу. Это счастье.
1: Я понимаю, но в любви ровно тот же механизм. Это счастье, которое ты сидишь, что-то там вывязываешь, говоришь: «Пупсик, да ты гений, они не стоят даже твоего мизинца, причем мизинца на ноге».
0: Ну ты же смеешься сама, Лена.
1: Но ты же это делаешь не потому, что ты так действительно думаешь, а потому, что ты знаешь, что человек, который рядом с тобой, нуждается вот в этом. А если ты его понимаешь, то ты его любишь. В свое время в гениальном абсолютно фильме, который я тут пересмотрела на днях, «Доживем до понедельника», звучит фраза: «Счастье — это когда тебя понимают». Так вот, любовь — это степень понимания другого такая же, как у тебя самой или самого. И это счастье.
0: Знаешь, вот у меня неплохо с пониманием других людей, и, что называется, во многой мудрости много печали. Чем лучше понимаешь других людей, тем больше видишь подводных камней, подводных течений и того, с чем ты, конечно, внутренне не согласен. И ты вместо вот того фасада, который, кажется, так выстраивает, да, и фигуряет этим фасадом, козыряет так перед другим, ты видишь то, что творится за фасадом. Это довольно грустное зрелище. И это тоже мешает, я тебе честно скажу, влюбляться и идеализировать. Я просто наслаждаюсь тем детским восторгом, с которым ты готова вот в эти вот игры играть. А фильм «Доживем до понедельника» — это ведь тот фильм, где герой Тихонова, он чуть ли не до 50 лет дожил холостяком, он старый холостяк, он живет один с мамой в квартире, я правильно говорю, да? Но это ужас, Лен, он в сущности глубоко несчастный человек. Он старый холостяк, который живет с мамой, как-то 40-летний девственник, как была комедия такая, да? Слушай, ну это же на самом деле про несчастных людей фильм.
1: А мне так не кажется. Я, конечно, не хочу уводить разговор в сторону, но герой Тихонова прошел войну, между прочим, учитель Мельников, да? Он обожает свою профессию, его обожают дети, в него влюблена одна из самых красивых актрис. Специально же выбрали Ирину Печерникову на эту роль. Я не считаю, что его жизнь, как бы, она не стоит ломаного гроша, если он живет с мамой. Да, он живет с мамой, а мама его любит, она ему готовит и так далее. Я вообще считаю, что человеческое тепло, которое было в нашей жизни, это то, что мы, к сожалению, растеряли, заменив его чем угодно, кроме как не теплом, а оно было бесценным. И я считаю, что любовь как раз это тепло возвращает.
0: А меня вот в советских фильмах вообще, и вот в «Понедельнике» в частности, смущало какое-то, ну, крайнее галимое целомудрие героев. Я вот, например, отношение героя Тихонова к прекрасной героине Печерниковой, действительно прекрасной, молодой и очень красивой, я не понимаю. Он ее как-то странно мурыжит, потому что эта молодая девушка в него сильно влюблена, и видно, что она ему там строит глазки, как-то пытается за ним ухаживать. А он ее, мне кажется, мурыжит и держит на расстоянии. Я думаю, а что такое происходит? А что он ее так мурыжит? Ведь, как я понимаю, в фильме-то у них так ничего и не происходит. Никакого никакого реального любовного соединения. Я права?
1: Ты права, да, но он ее любит, поэтому он, конечно, побаивается, потому что, как я уже сказала, любовь — это пугающее чувство.
0: Да что же это за странная любовь такая?
1: Ты, видимо, Вика, путаешь, как в свое время говорили в анекдоте, «Роскомнадзор, не закрывай программу». Ты путаешь приступ астмы с оргазмом.
0: Бывает.
1: Вот любовь — это приступ астмы, а оргазм — это секс. Вот, пожалуйста, давай мы, так сказать, все-таки поставим все точки над «и». Ты говоришь о сексе на самом деле, как о главной человеческой радости. А я говорю о любви, как о главной человеческой ценности. Мы должны вот здесь как-то найти общую позицию, что ли.
0: А почему в этих загадочных советских фильмах действительно «Сто пудов любви», как в пьесах Чехова, но секса нет вообще? И вот, например, в «Понедельнике» тоже секса нет вообще. А какая же это, простите меня, любовь? Ну, можно же все показать там чрезвычайно там романтически, я не знаю, какой-нибудь там фильм «Дети Райка» снять, но все равно там у героев будет какая-то определенно проведенная вместе ночью что-то такое. Но тут даже этого нет. Лен, а как же возможна любовь между мужчиной и женщиной? Женщина без секса. Возможно или нет? Вот, кстати, что ты думаешь?
1: Я думаю, что она невозможна. Но секс просто бывает разным. Он может быть, что называется, full контакт, а может быть сексом на расстоянии.
0: Ой, а это не то, что называется, вот, как быть, чтобы Роскомнадзор действительно не обиделся на нас, вот совокупляться с мозгом другого человека, вот делать мозги другому человеку. Ведь это же очень плохо, нет?
1: Выносить мозг. Выносить мозг это называется, да. Слушай, я не знаю, я могу сказать одно, что для меня любовь и секс — это, конечно, такое большое нечто, и они не могут... Для меня, я сейчас говорю только, так сказать, о себе, о Фемине Караевой, для меня они не могут не быть вместе, да, потому что это база отношений. Секс может случиться, потом люди об этом забывают. Как говорил, слушай, мы такие тут умные, такие начитанные, как говорил Астров, мужчина и женщина не могут быть друзьями, он может быть ее другом либо до, либо после, но не вместо. То есть подразумевая, что, тем не менее, сексуальное влечение не может не сыграть роль в их отношениях. Но есть, так сказать, люди, которые иначе к этому относятся. Они считают, что секс — это прекрасно, а если нет любви, он прекрасен еще больше, потому что нет никаких обязательств.
0: Ого, вот Лена, какую замечательную нам подкинула идею секс без обязательств. Короче, давайте думать дальше, давайте спорить дальше о любви, о сексе. Если вам нужен дополнительный материал, покупайте мой роман «Болеро». Читайте и соглашайтесь или не соглашайтесь. Там много любви, много секса. Я думаю, то, что как раз хорошо, чтобы отрешиться от каких-то сложных политических вопросов и хорошо провести лето, летний отпуск в обнимку с книжкой. Еще поговорим, кстати, про то, как обниматься с книжками правильно. Но тема любви у нас тут еще в таком политическом аспекте повернулась. В Европе царила большая любовь к нелегальным мигрантам, их приветствовали. Мы помним, как Ангела Меркель там простирала им свои пухлые ручки, говорила, да-да, Германия справится. И тут случился мощнейший кризис на эту тему. Он случился на территории испанской, расположенной на территории государства Марокко. Да, это вот такие отголоски колониальной эпохи, когда десятки тысяч нелегалов буквально атаковали город Сеуту, который формально является испанским, но, по сути, в общем, никто не защитил. Как вот эти ребята, значит, поперли, так мы все видели эти живописные видео, как они, ну, влезли в город, начали грабить, начали бить. Испанцы, проживающие в Сеуте, тоже попытались выйти на улицы и некий такой протест заявить, но этих испанцев быстро разогнали по домам и запрессовали местные полицейские. Сказали, сидите, ребята, тихо, дома там, вот у нас тут, значит, нелегалы на улицах бузят. Что сделали друзья и союзники Испании по Европейскому Союзу? Они сказали, фу-фу-фу, мы сейчас закроем границы. Италия больше всего старалась. Да? И Италия закрыла, как я понимаю, Шенген морской и воздушный с Испанией.
1: Она сказала, что она закроет границы, но сделать это ни юридически, ни технически Италия не может. Потому что, что значит закрыть? А она что, рейсы из Мадрида не принимает?
0: Ну, может быть, рейсы из Сеута она не принимает?
1: Ну, по-моему, из Сеута там нет аэродрома.
0: Морские.
1: А, морские, может быть, да, она, так сказать, она не принимает. Но, с другой стороны, дело в том, что не принять... Есть же еще морской кодекс ЕС, это отдельная история. Она не может не дать разрешения и не пришвартовать то или иное судно, то, что это тоже регулируется массой международных конвенций. Дело в том, что все, что мы видим с точки зрения заявлений европейских монстров, которых кто-то считает политиками, на самом деле это пыль в глаза. Почему это пыль в глаза? Потому что Европа экономически не вывозит нелегалов. А раньше она вывозила, раньше у нее это получалось, раньше у нее был суверенитет. Теперь у нее нет суверенитета, а значит, у нее нет экономического веса. И поэтому происходит то, что происходит. Но не стоит доверять словам Макрона, словам Мелони, словам фон дер Ляйен. Это вообще не имеет никакого отношения к тому, что происходит. А происходит на самом деле следующее. Глобалисты, часть глобалистов, скажем так, группировка глобалистов, хотела посмотреть, как можно с помощью вторжения десятков тысяч нелегалов сменить политический курс и, возможно, правительство.
0: Лен, ну серьезно, ну какие глобалисты? Ну, все же прекрасно понимают, о ком идет речь. Правительство Испании под руководством Педро Санчеса, левое такое правительство, выступает за Палестину против Израиля. Оно ведет откровенно антиизраильскую риторику. Соответственно, правительству Израиля и поддерживающему их правительству США выгодно было организовать этот миграционный кризис, который они всего-то и организовали. Власти Марокко тоже находятся с Испанией в сложных отношениях, и уговорить власти Марокко устроить вот этот абсолютно искусственный хаос, да, абсолютно искусственное вторжение, вот срежиссированное, да, вплоть до того, что людям там покупали гидрокостюмы, людей координировали в соцсетях, людям писали координаты, вот как правильно, значит, обходить волнорезы, да, как их оплывать. Там всего 57 человек погибло, но, тем не менее, вот как правильно перелезать через все эти ограждения и как правильно штурмовать Сеуту. И это делали не какие-то там абстрактные глобалисты, это делали правительство США и правительство Израиля. Ну, потому что их, как бы сказать, это их интерес. С целью, ты совершенно права, устроить как бы цветную революцию в Испании и сместить левое правительство Педро Санчеса, которое им, ну, очень не нравится, которое им мешает. Я тебе напомню, что испанцы не позволили американцам использовать даже военные базы, свои военные аэродромы в разгар кампании против Ирана, в разгар агрессии против Ирана. То есть уже и президент Трамп ругал испанское руководство последними словами. И мы понимаем, как Израиль относится. То есть, ну что валить на каких-то абстрактных глобалистов, которых просто какие-то сферические глобалисты в вакуум, когда есть вполне конкретные люди, заинтересованные в этом искусственном кризисе?
1: Ну, это израильско-американские глобалисты или американо-израильские. От того, что ты сейчас обозначила их, я бы сказала, государственную принадлежность, они не перестают быть глобалистами. Ну да, это опробуется, как уже было на Украине, в Незалежной. Вот эта вот вся история с выводом тысяч людей на Майдан Незалежности с платой денег, с поставкой презервативов, еды и всего остального. Здесь ровно то же самое, но тут нужно добавить одну маленькую деталь. Дело в том, что торговля людьми, а то, что мы сейчас видим, это абсолютная торговля людьми, приносит фантастические прибыли больше, чем торговля оружием. Для того, чтобы вот все вот это сесть куда-то и так далее, люди, вот эти вот несчастные нелегалы, а там не только были из Марокко, там были чуть ли не из Сенегала. Они платят от 5 до 7 тысяч евро за человека, чтобы, в принципе, достигнуть этой самой Сеуты как земли обетованной. И если мы просто перемножим 7 тысяч евро на 70 тысяч, мы поймем, какая фантастическая маржа там присутствует.
0: Абсолютно не фантастическая, если сравнить с реальными финансовыми ресурсами тех самых там израильских и американских глобалистов. Те люди держат под контролем вообще, ну, просто всю финансовую систему западного мира. Можно сказать, финансовую систему всего мира, ну, там, с некоторыми оговорками, да. Для них эти там какие-то сотни тысяч евро – это смешные деньги, которые там каким-то посредникам уходят. На самом деле миллионы и сотни миллионов евро и долларов вваливаются в организацию вот этого вторжения в Европу, ну, чтобы просто, извините меня, заместить население европейское. Вот и все. На самом деле вот для этого это все делается. И в это вваливаются огромные ресурсы, ну, несопоставимые с какими-то там... Лен, кому нужны эти вот люди, ты говоришь, торговля рабами. Да кому они нужны? Что они там будут делать? Ну, приедет этот несчастный сенегалец в Испанию. Ну, максимум, что он там сделает, на какое-нибудь пособие умудрится сесть. Что он там будет делать? Плитку класть какую-то, вот тротуары мести? Не будет он там ничего делать. Пополнит ряды преступников по большей части. Никому они, вот как сказать, какой-то экономической пользы, как вот от работорговли в средние века там, да? Ну, не наблюдается никакой от этой экономической пользы. Просто наоборот, это вот разжижается местное население, чтобы местное население не могло протестовать, не могло бунтовать. Идет такое вот, ну, замещение, да, назовем вещи своими именами. Я смотрю на это не с той точки зрения, что мне там жалко европейцев. Они абсолютно заслужили свою судьбу. Просто, ну, этот объективный процесс, я думаю, надо объективно его описывать.
1: Но я его описываю объективно. Дело в том, что эти люди, они попадают в лапы мафии, а дальше они идут собирать клубнику, а дальше они идут собирать томаты, а дальше они идут собирать виноград, а дальше они идут мыть попы европейским старикам и так далее. Мы просто недооцениваем ту черную экономику, которая существует сейчас в Европе, ту серую зону, которая свободна от налогообложения, вообще от всего. Несколько лет назад, по-моему, да, лет 10 назад, французская пресса, которая еще была прессой, и, в общем, она, так сказать, не выродилась в то, что она выродилась сейчас, провела небольшое расследование, связанное с производством очень дорогих вин в Бордо, в Шампани и так далее. Выяснилось, что виноград собирают не сборщики, там, студенты, например, да, или какие-то пенсионеры, а это делают рабы. в самых роскошных винодельнях и домах. И эта маржа, ну да, курочка по зернышку клюет, но согласись, что три старушки рубль и все.
0: Не, я тут с тобой спорить не буду. Такое же расследование было по супердорогим вот этим сумкам, что они делаются там в замшелых, нищих деревнях Восточной Европы, самых таких глухих, где-то там в горах Румынии сидят буквально крестьянки, и за копейки, за позорные совершенно копейки, вот это вот все лепят, значит. Сумки, которые потом на выходе там будут стоить десятки тысяч долларов и евро. Но что поделать, вот действительно этот прилив мигрантов, он является очень важным фактором, обеспечивающим пока что устойчивость экономики Евросоюза. Я не могу с тобой согласиться насчет того, что Европа потеряла суверенитет, там распалась и так далее. Нет, до этого еще очень и очень далеко. Да, мы видим конфликты, мы видим вот даже какие-то искусственно организованные вторжения и менее искусственно организованные вторжения. Мы видим постоянно на улицах какую-то бузу довольно страшную, да. Но, тем не менее, вот мощь европейской экономики до сих пор, она в том числе стоит и на труде этом рабском вот этих вот мигрантов, в том числе и мигрантов с Украины, например, да, которые, ну, абсолютно бесправные люди, да, что им дает этот трехмесячный шенген. Вот они туда попадают, значит, и вот это вот все раскручивают, раскочегают европейскую экономику. Если бы не миллионы вот этих вот приезжающих людей из Африки, из Азии, давным-давно демографический кризис Европу бы сожрал, я полагаю. Там просто уже ничего не осталось. Там остались вот только старики со своими попами, которые некому было бы мыть, да, и не было бы рабочего ресурса. И учитывая, что Европа с нами находится в противостоянии и взяла курс на вооруженный конфликт с нами, это вот такой очень сильный фактор, помогающий им развивать, бустить, так сказать, свою экономику, да, вот это вот фактор арабского нелегального труда. Какая разница, там серый он, не серый, правильно, налоги с него не платятся, вот, но это вот мощная рабсила, которая делает их экономику настолько мощной.
1: Ты знаешь, вообще мир основан на балансе сил. Кстати, та самая любовь, о которой ты говорила, довольно пренебрежительно, это тоже баланс сил. Естественно, кто-то любит больше, кто-то любит меньше. Так вот, в экономике и в политике баланс сил играет определяющую роль. У Европы сегодня нет карт, в смысле игральных карт, нет тузов и нет козырей для того, чтобы играть хоть какую-то роль. Когда ты говоришь, что им типа до распада далеко, а я говорю, что да нет, он происходит вот сейчас, потому что когда вы делаете даже заявление о том, что вы усиливаете погранконтроль или что-то там отменяете, а еще добавляете, что вообще выкинуть Испанию из Шенгена, это означает, что вы подрываете саму основу Евросоюза.
0: На словах, да, мне тоже, конечно, хотелось бы думать так, как ты. Мы, естественно, обе добра большого Европе не желаем. Я не понимаю тех людей, которые вот сейчас там стоят в очередях визовые центры, да, и пытаются получить зачем-то все эти пресловутые шенгенские визы. Люди проходят через какие-то унижения, люди ждут там все это месяцами, потом получают отказы. Я не понимаю, зачем они это делают. Но все-таки, мне кажется, ресурс пока у Европы огромный, в том числе и за счет вот этих вот нелегалов, там, чего угодно. Сотни миллионов людей, все-таки еще работающее производство, раскручивающееся военное производство, о котором ты сама не устаешь нам напоминать на каждом выпуске, да. И если рассматривать Европу как врага, то враг это пока опасный и очень сильный. Надеяться на то, что он прям вот из-за вот этих вот дипломатических терок вокруг Испании распадется вот прям завтра, нет, невозможно. Но, конечно, будем смотреть на эту перспективу с интересом, да?
1: Ну, слушай, невозможно было обрушение Советского Союза, Австро-Венгерской империи, Французской империи, Британской империи. Однако ничего этого сейчас нет.
0: Ну, закладываться на то, что вот Европа рухнет, а мы можем опустить руки, сидеть в шезлонге и смотреть, как вот она медленно рушится, знаешь, как в замедленной съемке, нельзя. Нам надо продолжать делать свои дела, нам надо добиваться своих целей. Кстати сказать, одной из целей для нас является экономический рост, конечно, да. Это тоже вот война, в которой мы не можем уступать. И если мы будем продолжать делать свое дело, возможно, мы увидим, как по реке мимо нас проплывает труп Европы. Друзья, вы заценили, с какой любовью мы говорим, да, о священных камнях Европы, о которых так поэтично говорил Федор Михайлович Достоевский, да, в своем дневнике писателя. Тем не менее, сейчас вот мы уходим на перерыв, а после 2-3-минутного перерыва на новости мы продолжим разговор о любви, о нелюбви, о том, как любовь причудливо переплетается с ненавистью, с деньгами и с разными прочими материями. Не переключайтесь, оставайтесь на нашей волне.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Секс, культ, просвет.
7: И снова здравствуйте. Секс, культ, просвет возвращается к вам. Естественно, с темой о любви, конечно. В первой части поговорили просто о любви, о политической любви, не любви. Ну, теперь уже переходим к конкретизации этой темы. Какая любовь, если мы не ходим на свидание, да? Лена провела журналистский целый такой ресерч, целое исследование, и узнала абсолютно страшную вещь. Она узнала, сколько стоит сегодня для девушки, как я понимаю, сходить на свидание. Я даже не осмеливаюсь озвучивать эти цифры, я не осмеливаюсь углубляться в эти страшные темы. Лена, тебе слово, жги глаголом, рассказывай, сколько это стоит. Может, вообще не ходить на свидание?
8: Ну, я не знаю, можно назначить свидание в бане, в принципе, там не обязательно одеваться. Просто сразу перейти к делу.
7: Так сеанс в бане хороший, знаешь, сколько стоит? Тоже отдай 10-15-20.
8: Ну, куда податься несчастной женщине? Так вот, цены московские. Но, тем не менее, выяснили люди, которые следят за динамикой любовных эманаций женских, для того, чтобы быть полностью готовой к свиданию, женщина выкладывает в среднем, то есть кто-то выкладывает больше, медианная цена, да, кто-то выкладывает больше, кто-то выкладывает меньше, 25 тысяч. Что сюда входит? В 25 тысяч рублей в эту сумму входит маникюр, педикюр, наращивание ресниц чуть-чуть, если они уже нарощены. А если, соответственно, не нарощены, значит, нужно еще как-то это все устроить. приведение себя в порядок, в смысле уложить волосы, подстричься и так далее, накраситься, сесть в такси и поехать посмотреть на возможного избранника. Вот это сегодня в Москве стоит столько-то. Я, честно говоря, увидев эту сумму, немножко вздрогнула, потому что я вспомнила слова моего папы, который говорил: на свидание нужно ходить или в баню, или в бассейн. Тогда ты видишь человека таким, как он есть.
9: Вот безо всякого папы мои лучшие свидания первые проходили либо на пляже, либо на морском берегу, либо на речке какой-то прекрасной, либо в бассейне, да, совершенно верно. И я показывала товар лицом, и, соответственно, претендент тоже показывал товар лицом, и мы дальше уже понимали, там, собственно говоря, что мы хотим и куда дальше. И там не надо вообще никаких расходов. Если пойти, например, в аквакомплекс Лужники, вот в эти вот веселенький комплекс бассейнов и бань, там, по-моему, где-то рублей 700 или 1000 стоит на человека вот это вот все. И просто можно пойти в своем обычном купальнике, который всегда есть, и ничего не надо будет делать. Там, ну, маникюр будет какой-то совершенно обычный, да, или там эпиляция будет обычная, которую всегда, собственно говоря, женщины делают. Тут еще такая хитрость. Ведь женщины еще и просто ухаживают за собой, да? Перед свиданием они делают какой-то супертюнинг, да? Так там можно 25 тысячами не ограничиваться. Там может вообще что-то, особенно, знаешь, в нашем с тобой возрасте, там напредлагают такого, какие-нибудь там нити тебе золотые протянуть, ботокс наколоть, там что-нибудь там, каких-то филлеров насовать. В общем, в результате насуют тебе силиконы и на 100 тысяч, и на 200 тысяч. Мне это напоминает, знаешь, старый анекдот про новых русских, когда в Париже один новый русский говорит другому: купил себе шелковый галстук за 1000 евро. Дурачина, говорит ему второй новый русский, за углом точно такой же, за 2000 евро. То есть, понимаешь, тут же остановиться невозможно. Если вот у женщины цель себя тюнинговать, то она воспользуется свиданием просто как поводом еще побольше себя потюнинговать и еще больше в это бацать. А если цель выстроить какие-то хорошие отношения, может, вообще ничего этого не делать?
8: Дело в том, что вообще внешность сегодня стала предметом статуса на самом деле. Я почитываю тех, кто пишет о своей внешности, о том, что они с ней делают и так далее. Это, как правило, молодые женщины, которым там 30-35 лет, и которые там чрезвычайно гордятся тем, что у них сделанная грудь, так сказать, там отрихтованный нос и все такое прочее. На мой взгляд, это манифест потрясающей уязвимости, во-первых, и неверия в то, что твоя индивидуальность хоть как-то кого-то может заинтересовать. К сожалению, мы живем в глобальном мире, глобалисты существуют не только в геополитике, но и на уровне колоссальных конгломератов косметических. Они диктуют сегодня тем, кто слаб рассудком, как они должны выглядеть. И отсюда растут твои 25 тысяч. Потому что клиентки боятся, что мужчина, к которому они придут на свидание, не считает, во-первых, ее внешность, если она будет отличаться от конвенциональной, во-вторых, не оценит ее статусность, потому что отрихтованный нос, ну, это минимум 300 тысяч сегодня.
9: Ты знаешь, мне кажется, мужчины, даже богатые мужчины, они очень плохо разбираются в этом во всем. Они реально очень плохо разбираются. Если это здоровый мужчина, который идет со своими инстинктами, но он вообще не на отрихтованный нос смотрит. Он смотрит не на это. Он смотрит на общую вот сексапильность женщины, вот, которая или есть, или нету. И чем больше ты будешь себе ломать нос, бедненький свой, да, или делать какие-то ужасные операции, тем больше ты на самом деле свою естественную, природную сексапильность, да, вот свою желанность будешь просто убивать, потому что человек, искалеченный операциями, человек, который там, извините, в каких-то повязках, там, в крови, ужасную боль терпит это все, ну, это больной человек, ну, извините, жертва многочисленных операций. А вот эта вот естественная сексапильность, это же производная от здоровья, мне кажется. Поэтому почему вот мы с тобой топим за свидание там на пляже где-нибудь, да? Ну, это весело, это здорово, это очень полезно для здоровья. Вы, по крайней мере, поплаваете, да? Он поучит нырять, да? Вот мужчина любит женщину учить нырять. Меня вечно учили нырять ласточкой. Ну, это так мило все. Это, как бы сказать, вот аура здоровья окутывает подобное свидание. А если, конечно, перед свиданием сломать нос себе, а потом, значит, как-то его быстренько зашить в надежде, что снимешь олигарха. Мне кажется, это какая-то вот просто болезнь, да, и физическая, и психическая болезнь.
8: Нет, я не согласна, что мужчины там что-то считывают, потому что, еще раз, я, конечно, не сижу постоянно там в соцсетях, но когда мне выбрасывают в мессенджере Максе какие-то видосики, я вижу, что там девушки из Кортницы зарабатывают от миллиона в месяц и больше. Они все отрихтованные, все. Неотрихтованных нет.
9: Ну, Лен, ну о ком мы говорим? Господи, ну еще мы приличные женщины, будем пример с проституток брать. Я тебя умоляю. Ну, это проститутки, а мы приличные женщины. Мы же говорим о человеческих, романтических отношениях, когда действительно в нас видят там, ну, не какую-то куклу силиконовую там или живую куклу, а человека. Поэтому не, надо или вот на пляже в бассейне, или просто, это, не знаю, клетчатую рубашечку накинула, там джинсики, это безо всяких каких-то этих укладок, и просто пошла посмотрела, что за человек. Потому что вы утром проснетесь, он тебя увидит без косметики, без вот этих наручных ресниц, которые свалятся. Он тебя увидит в твоем натуральном виде. И что, он будет разочарован и лучше всего убежит? Нет, я думаю, тогда он должен видеть что-то такое максимально приближенное к природе, к натуре. И, кстати сказать, к мужчинам тоже вопрос. Меня, например, дико раздражают эти мужчины летом, когда вот они ходят в труселях по улице, называют это шортами, вот эти волосатые ноги торчат. Я знаю, например, что в Японии массовое движение, девушки просто массово, значит, говорят там, молодой человек, если ты себе эпиляцию на ногах не сделал, до свидания, ты гуляешь. И японцы, корейцы покорно себе делают эпиляцию на ногах. Как думаешь, русский мужчина, он так и будет ходить на свидание там в тапочках, в потянутой этой футболке, в этих труселях? Или все-таки он научится тоже следить за собой, делать эпиляцию себе где надо по просьбе девочки? Как думаешь?
8: Знаешь что, ну, про эпиляцию это такая как персональная тема, но я просто считаю, что голые мужские ноги в городской среде — это чудовищно. Просто
9: согласна.
8: Чудовищно,
9: согласна.
8: Да? Потому что, ну, в шортах, бермудах, там как угодно, для этого существуют пляжи и там набережные, речные, морские, какие угодно, озерные. Вот там, пожалуйста, но наши мужчины идут дальше, а они обнажают торс, когда жарко. И они, значит, впахивают на великах, например, или на самокатиках. И я бы сказала, полуобнаженными. То есть на них надеты вот эти самые бермуды, да, так сказать, просто убийство всего стиля, вкуса, ног. Абсолютно просто никакого либидо. Просто
9: это семейники, Лена, это семейники вот из советских вот этих фильмов каких.
8: Да почему семейники? Ну просто это, ну, это есть
9: ужасно,
8: вопрос
9: да.
8: уместности. Ну это и ужасно. Потом они ездят вот во всем этом там полуобнаженное. На мой взгляд, это все ужасно. Есть еще один предмет мужского гардероба, который мне ненавистен. Это рубашки с короткими рукавами. Вот как я вижу рубашку с коротким рукавом и майки, вот это все. Значит, единственное, что может носить мужчина в жару, это льняная рубашка с длинными рукавами, которую он элегантно заворачивает. Все.
9: Лен мнется ужасно. Но и вот от пота, вот эти вот пятна от пота появляются. Лен, конечно, по летнему делу это кошмар. А мне нравятся коротенькие рукавчики, если из-под них такие бицепсики аккуратненькие, кругленькие, вот эти, на эти ручки прям очень приятно посмотреть. И ладно, еще там, если там человек снимает майку, и там ему есть что показать, ну хорошо, Господь с ним, пускай едет на своем велосипеде, ладно уж. Но труселя, вот тут согласна, бермуды их можно называть, ну это ужас и ужас. Но ты знаешь, что такое Захар Трофимов?
8: Нет.
9: Рассказываю. Рубрика «Красавцы. Секс. Культ. Просвет». Захар Трофимов, выдающийся спортсмен, сейчас выступал на чемпионате Европы по водным видам спорта. Наших спортсменов туда допустили, хотя в нейтральном статусе пока. Но, тем не менее, они очень успешно там выступают. Наши синхронистки взяли золото в командном соревновании. Ну, естественно, это наша школа, наша классика. А Захар Трофимов – синхронист. Вот у нас есть знаменитый Александр Мальцев. Он семикратный чемпион мира по синхронному плаванию. А Захар Трофимов, как сказать, ну, такое новое молодое поколение. Он не очень удачно выступил. Вот сейчас в соло он занял 4-е место. Засудили его, это было прям видно. В общем, Захар, наша любовь с вами, наши эмоции с вами. Кстати, обратил внимание, во время выступления мужчины-синхронисты этих своих очень ярких таких выступлений под музыку, у них у всех эпиляция. Мы не видим, представляете, вот эти волосатые ноги, высовывающиеся из воды. Нет, такого безобразия нет. Эпиляция, все очень красивенько, везде волосы удалены, очень здорово. Как думаешь, Лен, русские мужчины на эпиляцию все-таки пойдут?
8: Конечно, да. Причем, девочки, давайте будем обращать внимание на не только гениальных спортсменов, талантливых и так далее. Обратим внимание на машинистов в метро. Я тут посмотрела видео с машинистами в метро. Ребята, плейбой отдыхает, причем отдыхает, и, сказать, уходя вдаль светлую. Роскошные мальчишки, роскошные юноши, роскошные ребята, которые подтягивают на, соответственно, турнике и так далее. И они в этих белых рубашках с длинным рукавом, формы, естественно, метро прекрасная. Слушайте, я подумала, черт, жалко, что мне не 30 лет.
9: Я тебя насмешу. Я зимой варила варенье, и оно у меня сгорело. Ну, я дверь приоткрыла на лестничную площадку, чтобы дым прошел. Соседи перепугались, стали звонить с пожарником. Я извиняюсь, там говорю, все, ничего нет на самом деле. Звоню пожарнику, говорю, отмените, пожалуйста, вызов. Там ничего страшного не произошло. Они говорят, нет, отменить не можем, держитесь, уже машина едет. И через несколько секунд машина приезжает. Выходят пожарники. Лен, ты знаешь, вот эти календари эротические про пожарников, это все правда. Вот я тебе советую, если у тебя варенье сгорит, обязательно набрать 01 и посмотреть, кто к тебе приедет.
8: Да я его подожгу!
9: Понимаешь, это красавцы удалые, вот эти великаны молодые. Такие красивые ребята. Я, значит, пустила их на кухню, говорю, вот, Они такие вежливые, они похихикали, сказали, ха-ха, вареньем нас не угостите, значит. И не отругав меня, ушли, и я им так осталась пялиться вслед, думаю, ничего себе, какие у нас ребята.
8: Поджог, что ли, осуществить? Роскомнадзор, не закрывай программу. Но, тем не менее, да, ты меня вдохновляешь на самом деле на то, чтобы начать смотреть не на прохожих, которые ездят там у меня в скверах и парках на метро университета, а на людей, которые делом занимаются, которые нас спасают, которые нас перевозят, которые умудряются, в общем, в стрессовой ситуации всегда хорошо выглядеть, быть корректными, накачанными, эпилированными и замечательными. То есть на самом деле мужчины тоже следят за собой, я что хочу сказать. Они следят за собой, они думают о том, какое впечатление производят, и я желаю им в этом огромной удачи. Чтобы они тоже встретили девушку, которая не тратит на себя 25 тысяч разово, а просто занимается собой.
9: И знаешь, меня еще что удивляет, кроме этих 25 тысяч. Вот ты описывал все эти процедуры, я подумала, это же ведь полный день, полный рабочий день на то, чтобы подкрасить волосы, нарастить ресницы. Это очень долго. Я иногда наращиваю ресницы там раз в полгода. Мама дорогая, это занимает часа 3. Маникюр, педикюр, это часов 10 или 12 в общей сложности надо потратить. А у кого они столько есть? Наши женщины, в принципе, тоже рабочие женщины. Они тоже спасают, они работают врачами, они тоже всем помогают. У них тоже мало времени. Девчонки, давайте как-то экономить время, уважать себя. И
8: деньги.
9: Да. И чтобы не было вот этого, что утром вы просыпаетесь, он смотрит на вас и говорит, кто эта девушка, как вас зовут, потому что это же все слезет на самом деле. В общем, давайте просто любить друг друга и быть открытыми, как ты считаешь.
8: Ага, любить друг друга, ну-ну.
9: Ты меня поймала, Лена, меня поймала. Ну хорошо, если вы действительно до сих пор верите в любовь, не обязательно ходить на свидание, а вы можете предаваться любви, например, к чтению, например, читать любовные романы, например, читать просто романы. У Лены есть какие-то сведения по новым практикам чтения? Я вот, например, всегда считала, что, ну как, взял книжку с полки, сел в кресло и читаешь, пока там уже глаза не заболят. 2 часа читаешь, 3 часа читаешь, оторваться не можешь. Но сейчас появились какие-то практики коллективного чтения, да, и опять за деньги, опять денежный фактор.
8: За какие-то немыслимые.
9: Расскажи, Лен.
8: Я читаю западную прессу, ну, которую читаешь и ты, но я там политику уже не могу, так сказать, от них видеть, а вот какие-то истории из стиля жизни иногда бывают интересными, шокирующими, но интересными. Значит, сейчас на Западе, в Европе, главным образом, изобретен так называемый, ну, это то, чтобы деньги, значит, получать с богатых буратин и буратинок, так называемый книжный ретрит. Значит, вы платите 5000 фунтов стерлингов за 2 дня для того, чтобы приехать куда-то, в какое-то приятное место. То есть, а это аккомодации, то есть вот этот вот отель, это все отдельно оплачивается. А за 5000 вам дают книги, вы их читаете какое-то время, а потом начинаете обсуждать. И счастливы и довольны, так сказать, общением такого рода, возвращаетесь домой. Я хочу сказать, что ровно то же самое было в Советском Союзе, называлось библиотекой. Все это было абсолютно бесплатно.
9: И сейчас ничего не изменилось. Библиотеки сейчас невероятно прокачались. У нас в Москве сейчас ужасно удобная вещь. Ты в любой библиотеке заводишь себе такую карточку электронную, и она действует во всех библиотеках Москвы. Ты в любую приходишь, берешь книги, отдаешь книги, и в каждой из этих библиотек они сейчас работают как культурные центры. Там огромное количество вот этих вот встреч, абсолютно бесплатных. То есть можно прийти там каким-то вечером и поговорить с писателем или с писательницей, или поговорить там с критиком, который пишет. И все это абсолютно бесплатно. Или поговорить между собой, устраивать такие тоже собрания, да? Зачем вот эти вот 5000? Может быть, чтобы оказаться просто среди людей своего круга, да?
8: Ну какой же это свой круг? Книголюбы — это люди, как правило, в общем, не очень обеспеченные, на мой взгляд. Люди, которые любят книги, они романтики. Они, в общем, живут такими духовными категориями. Им важна идея, а не ее форма и так далее. Мне кажется, это очень скромные люди с очень скромными доходами. Нет, ты платишь за свое тщеславие. Такая ярмарка тщеславия, но билетристическая, я бы сказала, библиофильская, но ярмарка тщеславия.
9: Слушай, ну, может быть, это не так уж и плохо, потому что есть же, вот, например, ретриты для тех, кто увлекается там дорогим алкоголем, да? Супердорогие билеты на поезд, пьяный поезд, который идет по Калифорнии, да, вдоль этих виноградников, и там люди распивают эти калифорнийские вина. Кстати, они очень плохие, по-моему, калифорнийские вина ужасные.
8: Но все вина плохими, кроме русских, если честно.
9: Ну, некоторые французские тоже ничего. Это не является пропагандой алкоголя. Наоборот, я критикую вот этот вот пьяный поезд. И там тоже люди платят огромные деньги за билет на этот поезд. Ну, и вместе, как бы сказать, предаются вот эти вот излишества. По-моему, это ужасно, как-то мне это совершенно не нравится. А то, что они платят за то, чтобы о книгах поговорить, ну, может, ничего страшного.
8: Мне кажется, что здесь какая-то чудовищная дуалистичность, вот как сказали бы люди, увлекающиеся философией. Но не может быть книга предметом тщеславия. Ну, не может быть. Потому что книга — это предмет страданий. Вот ты, писательница, ты ее написала. Твои страдания, твои мысли, твои рефлексии, твои понимания того, что нужно в жизни или что в жизни не нужно, становятся предметом какого-то торга.
9: Божечки, меня слово «страдания» просто выбешивает. Ну, нет там никаких страданий. Герои мои страдают. Я была абсолютно счастлива, пока писала. Вот 6 лет я писала этот роман «Болеро». Были 6 лет абсолютного счастья. Вот я там с ними жила. Конечно, какие-то, если у меня были мои личные проблемы, я их изливала на своих героев. И я смотрела на них, знаешь, вот как на этих вот марионеточек, которые там заламывают ручки, плачут и всякое такое. Кайф я от этого ловила необычайно. И я надеюсь, что этот кайф, он передастся и читателю, понимаешь? Потому что когда автор там, проливая слезы, что-то мурыжит, это очень плохая аура у книги возникает. Наоборот, книга должна быть пронизана внутренним счастьем автора. И тогда это внутреннее счастье передается читателю, независимо от того, трагический сюжет или нет. По поводу того, что книга как предмет тщеславия, тут есть очень болезненная тема. Бумажная книга, она, к сожалению, становится, уже стала предметом роскоши, Лен. Если сейчас посмотришь на цены в книжных магазинах, ты придешь в ужас. Да какие там твои свидания? Несколько тысяч за книгу — это, к сожалению, реальная цена в магазине. Почему моя книга «Болеро» подается на платформах? Потому что там хоть немножко можно снизить цену, но все равно это дорого. Это ужасно, это печально. Слушай, пропадает вот эта вот книжная индустрия, бумажная именно, да, вот которую можно пошуршать, вот, с красивой обложкой. Ужас. Это все становится предметом роскоши. Это очень жалко.
8: На мой взгляд, это ужасно, потому что это безнравственно. Мы самая читающая страна в мире. Книга у нас всегда была лучшим подарком. И это должно быть абсолютно доступно. Либо эту отрасль нужно полностью деприватизировать, государство должно взять ее в свои руки, как это было в Советском Союзе. И тогда издавалось абсолютно все. И не слушайте тех, кто говорит, что «А, мы не могли прочесть вот этого».
9: Набокова не могли.
8: Ну, Набокова не могли. Ну, хорошо, но сколько ты наберешь таких авторов? Ну, 10, ну, 20 человек. Зато издавалось абсолютно все остальное. Поэтому нет, я считаю, что тут должна быть деприватизация издательского дела. Писатели должны у нас жить так, как жили ученые в Германии до Первой мировой войны, поэтому немецкая наука была фантастической. Я думаю, что как только мы снимем вот этот весь жуткий гламур, вот эти все блестки минуты, все абсолютно мне ненавистное, с издательского дела все будет нормально. Дело в том, что я думаю, вся эта история вот с тем, что книга становится популярной, она пришла из невероятного кризиса в издательском деле, потому что книги невозможно было продать. А поскольку они дали какой-нибудь, там, не знаю, Ким Кардашьян и кому-то там еще с миллионами подписчиков книгу в руки, ну вот и, собственно, полетело.
9: Сейчас писательство книг — это вообще не про деньги. Все, кто книги пишут, они живут как бы бедно, скромно, потому что, вот, например, от цены своей книги, если кому интересно, 33% я отдаю платформе, на которой продается книга, а еще 33% издательству, которое продвигает мою книгу на этой платформе. Что мне остается? Ну, ничего мне не остается. Дело это убыточное, конечно, издавать книги. И занимаются этим люди вот по большой любви. Я вижу очень трогательные практики, как у нас писатели, ну, ведут блоги свои в Телеграме, да, продают свои книги тоже на платформах. И они видят, что их книги идут плохо, и начинают еще другими тоже книгами торговать. И что очень трогательно, начинают продавать чужие книги со своими автографами. Это так мило, это так трогательно. Видишь, что человек уже не знает, на что пойти. Вот он продает книжку Шопенгауэра и подписывает ее Вася Пупкин. Или там книжку Ницше, да, и подписывает ее Ваня Иванов. И тут немножечко маленькая маржа появляется, и он может накинуть рублей 50 или 100 вот на эту книжечку цены. На самом деле, ну вот смешно, конечно, смеешься. Ну, по-своему трогательно, потому что я вижу, на самом деле, ну, в каких тисках бьется этот писатель, насколько маленькие вот это все деньги, насколько он пытается вот выжить с этими продажами книг. С бумажными книгами очень грустно обстоят дела, а это так красиво. Я получала такое наслаждение работой вот над макетом, советуясь с художниками. В конце концов, получилась такая красивая обложка бумажная. Вот это все вот, ну, такое твердая обложка. Такой вот, ну, красивый по-настоящему. Вот книга как объект, как предмет искусства. Но это умирающее искусство. Я уверена, что еще лет 10-20 мы перейдем только на электронки.
8: Ну, в общем, я готова доверять твоему прогнозу. А с другой стороны, я знаю, что сегодня, закончив дела, закончив эфир, закончив все остальное, доехав до дома, погуляв своим замечательным псом, я сяду и буду читать. Вы не поверите, что я буду читать. Викина книга вторая на очереди, но я должна дочитать о поэзии садов Дмитрия Сергеевича Лихачева. Вот я ее сейчас читаю. И это что-то потрясающее. Книга издана в 87 году. Я ее купила за сущие копейки на платформе. И я сижу и думаю, боже. Нет, это издание 87 года. А написана она была значительно раньше. 80-е годы. Чудовищная холодная война и все остальное. А Дмитрий Сергеевич Лихачев пишет, знаешь, о чем? О том, что такое сад в сознании, что такое сад в культуре, что такое сад в истории. И он так изумительно пишет о русских садах, о которых мы в тот момент вообще не думали, чтобы мы понимали. Книга сохранилась, сады везде цветут, по крайней мере, в Москве. Это и есть, я думаю, та роль, которую вот эта книга сыграла в, пусть отдаленно, но сыграла в нашем возвращении в потрясающие русские сады.
9: Ты мне напомнила, как мы с папой проводили лето в Крыму, в Алупке, такой маленький городок. Там была, естественно, городская библиотека во всех советских городах, даже самых маленьких были хорошие библиотеки. И мы нашли там невероятную редкость. Мы нашли там культовую книгу Сергея Веренцева «Поэтика византийской литературы». По тем временам она стоила 64 копейки, но купить ее было практически невозможно. Это была суперкультовая книга. И мы пошли тогда на страшное преступление. Мы взяли эту книгу в библиотеке, и мы ее не вернули. Мы увезли ее в Москву. Прошло уже много лет. 30 лет прошло или даже больше. И я вот признаюсь в этом ужасном преступлении. И до сих пор эта прекрасная культовая книга стоит у меня на полке. Она стоила 64 копейки тогда.
8: Ты знаешь, если она стоила 64 копейки, значит, твоему преступлению больше 40 лет точно.
9: Срок давности как бы...
8: Абсолютно. За 64 копейки вряд ли тебя сейчас потащат на Цугундер. Я думаю, знаете о чем? Я думаю о том, что вообще наш мир, русский мир, он сформирован в значительной степени литературой. Конечно, мы литература-центричная нация. Я безумно рада, что Вика поддерживает эту традицию тем, что, хоть она говорит, она пишет не о любви, отстраняется от всех идеалов, по крайней мере, на словах. На самом деле замечательно, что Вика эту традицию поддерживает. Я считаю, что вообще мы то, о чем мы прочли, мы то, что мы написали. Ничего точнее, как портрет и как характер, наверное, человечество пока не придумало.
9: Призываем вас всех летом в отпусках тоже вот устраивать такие книжные ретриты ни за какие, ни за 1000 фунтов, там, долларов или евро. Нет, конечно. А просто действительно выбирать какую-то книжку, новую или старую. Я вот люблю, например, перечитывать какие-то вещи, которые в юности на меня сильное впечатление оказали. Иногда это ужасно, иногда это катастрофа просто, а иногда это абсолютно прекрасно оказывается. И просто проводить там полдня, день вот в общество прекрасной книги. Общаться с ней как с живым человеком, потому что зачастую общение с книгой не хуже, чем общение с живым человеком, как думаешь?
8: Я езжу на общественном транспорте, это просто абсолютно отдельная для меня медитация и наслаждение. И я смотрю, что делают молодые. Ну, те, кто годится мне в дети, если не во внуки. Напротив сидела девочка, я даже сделала фотографию. Сидела девочка и читала «Трёх товарищей». Для меня это абсолютно культовая книга. И понимаете, вот то, что происходило в Германии, это между двумя войнами. История трех мужчин и одной женщины, которую звали Пат. История любви главного героя, собственно, к этой Пат, которая умирает. И оказывается, это находит отклик сегодня в Москве у девочки, которой, ну, 20 лет.
9: Я решилась на опасный эксперимент. Я попробовала перечитать роман Этель Лилиан Воинч Овод, который в школьные годы меня просто снес крышу. Оказалось, это действительно очень хорошо сделанный роман. Вот как удивительно бывает. Такие книжки иногда страшно перечитывать. Думаешь, ну, детские впечатления слишком сильные, а потом ты будешь разочарован. Нет, ничего подобного. Перечитывать тоже очень интересно. И очень приятно брать, конечно, в руки бумажные книги. Мне хочется, чтобы они жили с нами как можно дольше. Для меня они просто живые существа. У меня большая библиотека досталась от папы, несколько тысяч томов, и я их люблю. И с каждой связана какая-то история. Приятно их брать в руки. На этой элегической ноте, посвященной бумажным книгам, хотелось бы закончить наш сегодняшний секс-культ-просвет. Если вы не успели нас послушать, найдите нас на сайте Радио Спутник. Там все наши выпуски. Мы вас обнимаем и прощаемся до следующего выпуска.

Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно.

Знать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Ижевске на час больше, в Бишкеке 4 утра. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Почти 1 миллиард квадратных метров жилья был введен в России за последние 10 лет. Уголовное дело возбудили против падения лифта с людьми в доме в Махачкале. Иран не откроет Ормузский пролив, пока Соединенные Штаты не выполнят условия Тегерана. Теперь подробнее. Почти 1 миллиард квадратных метров жилья был введен в России за последние 10 лет. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в своем поздравлении российских строителей с профессиональным праздником. По его словам, вместе с жилищным строительством развивается и необходимая инфраструктура, причем повсеместно по всей территории страны. В рамках всероссийского конкурса проектов, созданной комфортной городской среды в малых городах, исторических поселениях, опорных населенных пунктов, появляются современные, удобные вместе с тем самобытные общественные пространства. Кроме того, российский лидер выразил особую благодарность строителям, которые трудятся в новых регионах и субъектах, пострадавших от террористических атак. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после падения лифта с людьми в доме в Махачкале. Об этом сообщили в Следственном комитете по Дагестану. Состояние пострадавших врачи оценивают как среднетяжелое. Ранее стало известно, что в многоквартирном доме по улице Эльзы Ибрагимовой с 4-го этажа сорвался лифт с пассажирами. Пострадали 4 взрослых мужчин. Их госпитализировали с переломами. Их жизни ничего не угрожает. Региональная прокуратура организовала процессуальную проверку. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования. Госдеп США уведомил Конгресс о предполагаемой передаче Украине находящихся у Турции американских систем вооружения, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня МЛРС и баллистические ракеты «Атакамс». Передачу планируется осуществить через турецкие, болгарские, а также американские частные компании. Россия считает, что поставки вооружения Украине – это игра с огнем, они мешают регулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не выполнят ряд условий, включая прекращение угроз в адрес Тегерана. Об этом сообщает телеканал Пресс-ТВ. По его информации, условия также включают окончание боевых операций против Ирана и его союзников, снятие санкций и морской блокады, вывод американских сил из районов вокруг Ирана, а также выплату компенсации. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие этой акватории и договоренности по ядерной программе. Иранский МИД сообщал, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе. Потребление мяса и мясопродуктов в России в прошлом году обновило исторический максимум и превысило 100 килограммов в среднем на человека в год. Об этом свидетельствуют данные статистики. В частности, выросло потребление в пищу мяса птицы. Потребление говядины и телятины практически не изменилось, а вот потребление свинины немного снизилось. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий, и следующий выпуск уже менее чем через час. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Ну что ж, со ставки начнем. Куда же без нее?
1: И сказали они и заплакали, да,
0: потому что прогнозы изменились. Не сказать, что они оптимистичны, учитывая, что на 26-й, по итогам 26-го, прогноз повышен до 14,5-14,6%, вместо апрельских прогнозов на 14-14,5%. Понятно, это обусловлено разными факторами. И нефтяной кризис, который, благо, удалось преодолеть. Но, в общем-то, есть вот эти факторы, триггеры, как любят их называть экономисты, которые в свои корректировки вносят. На ваш взгляд, позиция Центробанка, позиция регулятора сегодня, она какой ее можно назвать, как характеризовать? Она консервативна, наоборот, возможно, рискованная? Пожалуйста.
2: Вызывающее желание плакать вместе с вами. Потому что что-то с ипотекой, видимо, даже я... ни в этом, ни в следующем году вопрос не решу. Но если без слез, то да, на самом деле регулятор идет по той линии, по которой он шел последние пару лет. То есть он смотрит на инфляцию, он смотрит на то, что происходит в экономике, он смотрит, что происходит с ростом цен, с ростом денежной массы, с инфляционными ожиданиями, и уже исходя из этого корректирует ставку. Но здесь надо сказать, что вот понижение до 14, которое было у нас вот намедение, да, оно на самом деле это было неожиданно, потому что все ждали 14-25, что так останется. Но факт того, что пересматриваются прогнозы, и факт того, что риторика все более ястребиная, что, мол, господа, как бы сентябрь мы, конечно, посмотрим, но дальше уже, наверное, ждать каких-то изменений в лучшую сторону не стоит. Он говорит о том, что, ну, не все так здорово и не все так складненько, как рисовалось это, например, в начале года. Здесь и топливный кризис, и в атаке на маркетплейсы, которые пока что еще до инфляции не дошли. Ну, то есть здесь факторов хватает.
0: То есть... А вот говоря об атаке, кстати, на маркетплейсы, это имеет отложенный эффект, да? То есть вот эта история скажется еще в дальнейшем, вот раз уж вы стали про инфляцию говорить.
2: А любой шок, будь то топливный, будь то шок, который может быть с ценами, да, на продукты из-за, опять-таки, топливной спирали, из-за атаки на маркетплейсы, потому что там потери, они сильно больше, чем официальные данные, он имеет отложенный эффект. Uh-huh. То есть это будет просвечиваться на треке, ну, наверное, от 2 до 4 месяцев. Пока что этого может еще не учитываться, но здесь тоже очень много вопросов, на самом деле, и к платформам самим. Если бы не повышались комиссии, например, у нас инфляция была бы на 0,5% меньше. Но это уже другой разговор. Mm-hmm. То есть в любом случае это отложенный эффект. Mm-hmm. Он будет учитываться в инфляции дальше. Другой вопрос, как это будет, собственно говоря, предоставлять Росстат в виде своих отчетов.
3: С точки зрения, ну, положения дел, да, мы понимаем, что вот все те факторы, которые вот вы перечислили вот сейчас вот в обсуждении с Денисом, да, это же факторы, ну, которые прямым образом связаны с международным положением, со специальной военной операцией, с действиями нашего противника и так далее, и так далее. Можно ли сказать, вот провести прямую параллель, то есть причин, не параллель, а просто вот такую цепочку логическую, причинно-следствие, то есть действия Центрального банка в данном случае прямым образом увязаны с, ну, скажем, с нанесенным России ущербом в данном случае.
0: Ну, реакции скорее, да.
3: Да, реакции на нанесенную, ну, то есть действия как реакция, да, то есть это не тот случай, когда это, скажем, ну, есть некий там нисходящий или восходящий с точки зрения ставки тренд, а это реакция на текущую, на изменившуюся текущую ситуацию.
2: Ну, здесь, наверное, не совсем корректно винить во всем.
3: Я никого не винил. Да.
2: Ну, говорить о том, что влияет только СВО, потому что, например, иранский кризис, да, конфликт в Персидском заливе, это тоже история, которая серьезно влияет.
3: Да, Алексей, простите, что перебиваю. Да, я это и имел в виду. Я хотел сказать, что это реакция на, грубо говоря, на момент, на то, что на исторический момент, да, на временной срез, на то, что произошло, не только СВО.
2: Так ЦБ так и реагирует.
3: Ну да.
2: У ЦБ других вариантов-то нет. Он не может, во-первых, предсказывать, во-вторых, ну, задним числом работать это тоже, ну, история такая себе. Не самая устойчивая, скажем так. Поэтому происходят события, на них, естественно, регулятор, как и другие там ведомства, профильные министерства и так далее, должны реагировать. Собственно, он это и делает.
3: Ну, прости, что я, да, вклинился. Я имел в виду ту ситуацию, что мы вот на протяжении последних

0: даже не месяцев, а года, по сути, мы видим тренд, да, Центробанк снижает ставку, да, изменяется ситуация потихонечку, там, да, инфляция понижается, мы видим, что там ситуация в экономике меняется, Центробанк благодаря, то есть не благодаря, а из-за этого, как следствие, снижает ставку. А здесь, в данном случае, эта реакция, ну, как вот у больного поднялась температура, мы ему дали таблетку, чтобы она, чтобы ее сбить, грубо говоря, то есть это не, то есть он, может быть, и выздоравливал по ходу, да, но это не долгосрочный тренд, да, а есть просто вот точечная реакция Центробанка, естественная на вот эти события.
1: Алексей, да, в то же время, знаете, вот есть, ну, распространенная позиция экономистов, которые считают, что вот надо, знаете, одним махом ничего не мешает регулятору снизить ключевую ставку существенно. Вы придерживаетесь этой позиции? Как вам видятся дальнейшие шаги регулятора?
2: Смотрим на ситуацию. Ну, вот завтра выйдет Набиуллина и скажет: все, мы вас услышали, ключевая ставка 5%. И что? Ну, просто это будет ужас в плане того, что, во-первых, взлетит инфляция сама по себе, потому что, ну, давайте откровенно, там, если у нас ставка 5% будет ключевая, то хотя бы вот в плане роста цен на жилье у нас будет какой-то кошмар, катастрофа и космос. Потому что ипотека под 8-9%, она резко станет очень доступной, чем, собственно говоря, будут пользоваться застройщики и все остальные. И продавцы. То же самое абсолютно будет с любой товарной группой. Абсолютно любой.
0: То ну есть, да, раз деньги стали легче.
2: Конечно, если деньги дешевле, значит, их надо брать. Здесь уже есть определенная линия, по которой двигается совет директоров ЦБ. Правильная она или неправильная, это другой вопрос. Но с нее уже сворачивать, ну, это большой вопрос будет тогда к компетенциям и к управлению рисками, потому что резкий вот такой вот разворот, например, в сторону понижения, ну, он автоматически будет означать, что в ЦБ уже начинается паника. Угу. Надо ли оно? Ну, вряд ли.
0: Ну да, и пока не похоже. Ну, мы вот сейчас видим, что Росстат дает информацию даже о крошечной, но тем не менее, мини-дефляции, связанной с удешевлением бензина, то есть преодолением, да, ситуации с кризисом, то есть она еще, понятно, не преодолена, и наверняка и не везде, но тем не менее ситуация каким-то образом успокаивается, ну, поскольку там 0,02%, то мы говорим, ну, наверное, о некой фиксации, наверное, да, так сказать, текущего момента.
2: Мы говорим, во-первых, о том, что через месяц у нас выборы, и разгонять инфляцию статистически, ну, какая-то история так себе. Это во-первых. Во-вторых, в плане топлива мы говорим о том, что у нас вдруг внезапно стал официально разрешенным стандарт Евро-2, который уже убивает моторы у блестящих китайских автомобилей. Ну, в кавычках, не в кавычках, пусть слушатели решают сами. Которые просто, ну, они не умеют на них ездить, они не могут. А чем дешевле, чем проще, точнее, топливо, тем оно будет дешевле. Здесь абсолютно все логично. Насчет того, что стабилизировалась ситуация, ну, поездили у меня друзья по заправкам, по Москве даже, видят сотое топливо по 100 рублей. Как бы, ну, за октан по рублю, ну, такая себе история. 98, там, где-то 80 рублей. Но сейчас 98, это как 92 позавчера, грубо говоря. То есть, с одной стороны, да, какая-то стабилизация есть, с другой... Ну, можно, наверное, было это как-то сделать поинтереснее, поизящнее. А что касается инфляции самой, в целом, если брать ее все-таки в отрыве от топлива, то здесь это такая тоже достаточно логичная история, потому что, ну, летом у нас постепенно начинается сбор урожая, и постепенно у нас дешевеют продукты питания. Плодовочные у нас по чуть-чуть начинают замедляться, постепенно начинают замедляться в росте другие продукты. Так что более-менее здесь все логично. И, скорее всего, где-то около нуля, там 0,02, 0,03, -0,02, мы так и будем плясать до октября. А с октября мы увидим ЖХ процентов на 25 в кое-каких регионах. С октября мы увидим, собственно, отложенный эффект топливного кризиса, который 100% отразится на сборе урожая, потому что от аграриев, ну, уже поступают такие тревожные сообщения, что очень дорого убирать становится. И из-за этого наверняка мы увидим опять рост и опять увидим пересмотр ставки на следующий год. Так что в моменте как бы это можно воспринимать позитивно, но если только со звездочкой.
1: Угу. Вот если говорить про октябрь, а там это же как раз период, когда НПЗ начинает плановые ремонтные работы, да? Или, может, я ошибаюсь, вроде чуть попозднее?
2: Ну, у нас плановые ремонтные работы в этом году, понятие...
1: Ну, да, не, ну да, не, я, не да, да, да, ну это понятно, тут...
2: Октябрь у нас в этом году — это ЖКХ. Все, это основной фактор влияния будет на инфляцию. И он будет очень сильным, очень жестким.
1: Ну вот добавлю реплику насчет бензина и его доступности. Но здесь, вы же понимаете, раз на раз не приходится. Вот у меня тоже есть примеры, когда и в канистры разрешают уже наливать. Но вот тут, наверное, в первую очередь нужно сосредоточиться на тех же аграриях, например. Здесь, я так полагаю, вопрос получился решить, как раз учитывая, что сейчас и сезон, ну, точнее, период сбора урожая и прочего. То есть здесь, понятно, размен может быть не самый выгодный, учитывая там про Евро-3 разговор, Евро-2, в частности, но тем не менее, уж как вы считаете, лучше так или вообще без бензина, понимаете?
2: У небольших компаний, которые занимаются фермерской деятельностью, у них нет годовых контрактов на поставки, которые выдаются там с фиксированной ценой. Угу. Они покупают топливо по рынку. То есть какая на рынке сейчас есть цена, вот по такой они вынуждены брать. И это, соответственно, бьет по себестоимости, это бьет по марже и так далее, и так далее.
0: А у больших?
2: Они приходят подкручивать цены. У больших у кого-то, да, может быть. У кого-то есть. У кого-то нет, но если и есть, то это очень большие компании. Это с миллиардными оборотами, без вариантов. Но опять мы вернемся все равно, во-первых, к качеству этого топлива. Во-вторых, ну если мы уже затрагиваем вопрос цены, ну давайте посмотрим на нечто, что было в Красноярске недавно. Когда... По прилету многоуважаемого нашего президента цены вдруг упали на 20 рублей. Как только он улетел, они на 20 рублей выросли. Это как? Это магия? Что произошло?
0: Нет, но это не имеет отношения к экономике, это очевидно. Да, так сказать,
2: ну, конечно.
0: Этот самый пример. Ясно. Нет, я просто... Ну да, давайте, наверное, пойдем дальше, потому что здесь такой разговор, он как бы он...
1: Самодеятельность регионов.
0: Да, да, он большей частью, да, про человеческий фактор.
2: Мы,
0: да,
2: мы надолго задержимся.
0: Да, просто вот именно на непосредственно вот на этой теме.
1: Но я бы про селлеров поговорил, про меры поддержки тех, кто пострадал от ударов ВПЛА, и тут торгово-промышленная палата подключилась, они предложили изменить процедуру банкротства. Ну, кто банально, да, не платежеспособный в результате этих атак. Но понятно, что за этим кроются свои подводные камни. И многие же рассчитывали, да, те, кто уже свой товар отправили, загрузили на складские помещения, вероятно, рассчитали и возможную прибыль, ее реинвестировали. Ну, в общем-то, понятно, этот процесс. Но, тем не менее, люди остались без товара и без прибыли. На ваш взгляд, а что сейчас важнее с точки зрения поддержки? Стоит банкротство пересматривать или что-то иное?
2: Во-первых, сам по себе факт того, что пересматривается банкротство, это уже звучит, ну, жутко. То есть это пересматриваются, да, условия по банкротству. И это преподносится как блестящая прям идея для того, чтобы поддержать предпринимателей. Ну, отлично.
0: А какие варианты?
2: Пересматривается банкротство. Это сейчас не про варианты, я к тому, что это даже звучит, ну, ужасно. Во-вторых, про селлеров и про выплаты, там, про меры поддержки. Mm-hmm. Так уж вышло, что меня это тоже затронуло напрямую, потому что в свое время я вкладывался в один магазинчик моего там близкого друга, который торгует бижутерией. У нас сгорело товара где-то 1300, ну, у нас такой небольшой там магазинчик, и поступили выплаты от маркетплейса. Стоит их озвучивать или как вы думаете, какие они могли быть?
0: Так.
2: Они составили 10 тысяч рублей.
0: Понятно. Ну, то есть, мягко говоря, не компенсируют. Это понятно. Вот у меня...
2: Здесь, да. Да.
0: У меня-то вот какой вопрос. То, что пострадали люди, тут нет никаких сомнений. Тут все ясно. И то, что ситуация для многих тяжелая, а для многих и критическая, тоже нет сомнений. На ваш взгляд, возможно, что нужно делать в этой ситуации именно с экономической точки зрения? Государству ли? Маркетплейсом ли? То есть кому-то еще? То есть, ну, грубо говоря, давайте попробуем как бы с точки зрения конструктива посмотреть на это. Ну, а что касается того, что это плохо, ну, это констатация факта, да, мы понимаем, что плохо.
2: Первое и самое страшное для маркетплейса — откатить оферту обратно. Потому что она поменялась за пару дней до начала вообще атак. как бы мы не будем сейчас про конспирологию говорить, но просто есть факты. То есть откатите как-то пытаться решать вопросы с селлерами. Активы для того, чтобы решить эти вопросы, у компании 100% есть. Потому что, несмотря на все там локальные катаклизмы, скажем так, она продолжает активно инвестировать в какие-либо различные активы. Там недавно у ВТБ выкупил здание. То есть это первый момент. Uh-huh. Второй момент, это уже, наверное, не про прошлое и не про настоящее, это про будущее, делать логистику более диверсифицированной. И, собственно, они, во-первых, этим сейчас занимаются, тем, что уходит в Казахстан и Беларусь. А, во-вторых, расширяют сетку небольших складов. То есть склады сейчас будут получать денежку примерно так же, как ПВЗ. То есть, как бы этим они, к сожалению, решили заняться уже постфактум. Хотя, ну, достаточно было, наверное, несложно предсказать, что есть определенные там экономические блоки, по которым бить будет больнее всего. Один из таких как раз вот распределительные центры, склады и так далее.
0: То есть, пока гроб не грянет, в каком-то смысле?
2: Ну, к сожалению, у нас получается так много где. К сожалению, вот так. Но, опять-таки, это уже просто факты, с которыми надо дальше работать. В-третьих, ну, что-то нужно как-то точно договариваться по компенсациям. И не вчера, а уже позавчера. И нужно с этим как-то работать. Потому что, да, есть определенные там льготные кредиты, что тоже звучит немного кощунственно. Есть скидки на обслуживание и так далее. Но линейка поведения такая была, что, во-первых, селлеров просто подтягивали в свой банк и подтягивали за уши, потому что им тормозили выплаты на месяц. А во-вторых, ну, сам по себе рост комиссии за 3 года в 3 раза, ну, это такая себе история-то, которая, ну, не располагает, скажем так, доверию. Поэтому вот эти репутационные удары, их нужно как-то разруливать. Здесь вопрос не столько денег сейчас, сколько репутации и того, что просто бизнес самой компании, он может загнуться.
0: Маркетплейсы вы имеете в виду, да? Я правильно понимаю?
2: Конечно. Да. Конкретного одного, потому что били по одному.
0: Ну, по Вайлдберрис.
2: Да. И здесь, ну, нужно с этим как-то поработать поплотнее.
1: Вот вы говорите, да, доверие, да, здесь я понимаю, о чем вы говорите, и простите, что перебиваю, доверие, репутация, безусловно, да, и последние годы мы все видели больше и больше заявлений, ну, таких достаточно гордых, о платформенной экономике, как это сегодня действительно проникло в нашу жизнь, да повсеместно практически, а на ваш взгляд, не увидим ли мы вот некого такого разворота, не хочу говорить отката назад, к традиционной торговле, понимая, что сколько мы уже читали и разбирали заголовков о торговых центрах, которые закрываются, банкротятся,
0: в одну корзину, да, ты имеешь в виду, да?
1: Да, вот здесь нужна ли эта самая диверсификация, ну, некий баланс, от которого, скорее всего, это благодаря платформенной экономике мы отошли.
2: Если мы про платформенную экономику говорим в контексте именно маркетплейса, да, то здесь совершенно точно будет не откат, а просто пересмотр позиций, угу, и пересмотр политики, и будет он очень простой. Селлеры будут развивать собственные бренды. Они будут использовать маркетплейсы как определенного рода рекламную площадку. То есть они будут там представлены и дальше. Но, во-первых, это будут сильно меньше запасы на складах. Во-вторых, развитие сейчас соцсетей и искусственного интеллекта позволяет собрать, ну, продукт-кит и сделать лендинг там буквально за пару часов. И уже дальше разбираться с маркетингом и дальше думать, как по логистике, как по доставке решать вопрос. И велика вероятность, что очень много компаний будет двигаться именно так.
0: А вот у меня, кстати, с этим еще вопрос по ходу, то, что называется вот этой ситуации. Если мы говорим про как раз уход от больших складов, да, я же вас правильно понимаю, вот как раз в сторону маленьких и так далее, это ведь в конечном итоге ведет, ну, с одной стороны, к оптимизации планирования, а с другой стороны, это ведет еще, ну, это, конечно, не just in time, да, как это было там, да, в Японии, скажем, но, тем не менее, речь идет о том, что, ну, да, вот как вы сказали, да, меняется подход, то есть работать по факту, да, а не накапливать товары на складах.
2: И да, и нет. И здесь нужно еще и сказать, что при уходе к небольшим складам будет дорожать логистика.
0: Ну, само собой,
2: иначе,
0: да,
2: потому
0: конечно.
2: Что, да, потому что условный Краснодар, если привозится какой-то там палет товара, и он разбрасывается по складам в больших городах, да, то здесь как бы приходится думать. Но здесь опять на помощь как бы приходит аналитика людям, потому что они же понимают, где у них что, чего больше продается, соответственно, туда они будут отгружаться. Угу. Здесь опять это, слушайте, у нас российские предприниматели, если их вернуть в нормальные условия, это люди, которые ну, за 10 лет могут сделать Россию первой экономикой мира вообще. Потому что с таким количеством интересных всяких событий, там, фискальных реформ и так далее, люди выживают и делают деньги. Если это все откатите, если все привести в норму более-менее, то ну, и не мешать, скажем так, то эффект будет ну, просто потрясающим.
1: Ну, а вот что входит в эти факторы? Ставка, налоговое обложение, да? Что сюда еще добавить?
2: Налогообложение, постоянные перемены в этом налогообложении, постоянные докрутки нормативно-правовых актов, потому что не далее как. В 2024 году Силуанов говорил о том, что 5 лет мы налоговый кодекс трогать не будем. Что произошло, дважды мы все знаем. Какой-то компромисс относительно дальнейшего развития соцсетей. Здесь понятно, что многое будет зависеть от того, когда конкретно триумфально закончится специальная военная операция, и как, собственно, будут проявляться после этого зарубежные компании, в том числе и которые работают там с интернетом, соцсетями и так далее. Вот. Но на самом деле ходов таких, как это можно все более-менее сгладить, очень много. Вот это второе. Третье, давайте просто ну, не мешать людям работать. Потому что, слава богу, ФНС сейчас снижает количество камеральных проверок. Ну, по тоже естественным причинам. Но остаются все равно блокировки счетов, которые ну, не всегда нужны. Остаются какие-то такие небольшие затыки, с которыми приходится бороться постоянно. Остаются опять-таки перемены там, в налогообложении.
0: Ну понятно, то есть ну,
2: перемены в ЖКХ.
0: На самом деле, как ни странно, Алексей, вы знаете, вот от ваших слов, вот в данном случае как раз я слышу оптимизм, а не пессимизм. Вот почему-то он мне слышится. Я понимаю прекрасно, что, да, что проблем достаточно, но вот ваши слова про российских предпринимателей, они как-то, тем не менее, вызывают оптимизм. Я понимаю, то есть, ну, с некой иронией, конечно, с учетом всех проблем, которые существуют, но все равно вызывают.
2: Ну, потому что это так и есть.
0: Да, так это здорово. Нет, я вот
2: почему.
0: Прекрасно.
2: Ну, вопрос же не в том, да, что говорить о том, что все плохо, может тот каждый второй аналитик в интернете.
0: Да.
2: Здесь надо искать плюсы, искать точки для развития.
1: Алексей,
0: спасибо, Алексей. Время у нас закончилось.
1: К сожалению,
0: очень было интересно.
1: Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор телеграм-канала «Экономизм», был в эфире «Радио Спутник».

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.

0: Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. Кто только настроился на нужную волну, здравствуйте. Ведущий Александр Кузьмак, Денис Воробьев. Для вас мы продолжаем. Саша, еще раз привет.
1: Да, здравствуйте. У меня есть хорошая новость из международной экономики, с которой можно было бы прямо вот начать разговор. Она одна из таких относительно последних. И вот, ну, тут действительно стоит... Газета «Welt am Sonntag», немецкая газета, которая публикует, ну, много разных интересных статей по этому поводу, говорит, что... За последний, сейчас я даже скажу, за какой период, за июнь, рост поставок российского СПГ в Европу 14%. Более того, скажем, во Францию 34%. Европа нарастила поставки российского СПГ. Ну, потому что на Ближнем Востоке непонятно, что происходит. Вернее, понятно, что происходит, но как бы непонятно...
0: Причинно-следственные связи.
1: Вот. И это как бы, да, вот немецкая пресса такие данные дает. И это любопытнее всего. Крупнейший покупатель российского газа в Европе, угадай, кто? Франция.
0: Франция?
1: Да. 34%. Вот. На 34% выросли поставки СПГ с учетом жары, а там миллиардные убытки, и так далее, и так далее.
0: Ну, давай разбираться. Экономист, доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Черков уже на прямой связи со студией. Максим Андреевич.
1: А вот как оцените вот это? Это же как бы такая история, да, которую европейцы не любят афишировать, но при этом газ-то им где-то надо брать, и получается, что они его с удовольствием, говоря одно, делают другое.
2: Ну, естественно, энергетический кризис в мире, он как бы с разной напряженностью, ну, существует, и европейские страны, это страны главные пострадавшие, так сказать, вот в условиях этого энергетического кризиса.
1: И нам их не жалко.
2: Ну, опять же, так сказать, ну, понятно, что это все последствия непродуманные, ну, как минимум, экономической политики этих стран. Ну, можно привести в пример Германию, которая, значит, вдобавок к тому, что она декларировала уже давно, что отказалась от российского газа, так она еще и отключила все атомные электростанции, то есть фактически подрезала себе все, как бы, вот, возможные, ну, такие вот резервы, да, по пополнению. Соответственно, поставок электроэнергии, ну и так далее, и так далее. То есть это все вещи связанные, да, и вот этот вот энергетический кризис, который сейчас есть, он влияет на экономику Европы очень сильно, и поэтому многие страны, где все-таки остались кто-то, значит, вот в руководстве профессионалы, да, не политиканы, а профессионалы, они просто понимают, что из этого как-то надо выходить. И это то, что сейчас как бы пробивает статистику, да, что многие действительно увеличивают поставки, кстати. Это, я думаю, что это не только из России, но и из других источников, потому что откуда-то этот газ, да, его нужно брать. Если его не берут из России по гораздо более низким ценам, и это гораздо более надежные поставки, трубопровод — это очень быстро, это надежно, и это, в конце концов, на десятки процентов дешевле. Ну, значит, берут оттуда, откуда есть возможность, по более высоким ценам. И вот это вот выражение «втридорога», да, оно, в общем, не вполне отражает масштаб, да, вот этой переплаты. Но в целом понятно, что это, в общем, дорого обходится европейским гражданам, европейским компаниям и так далее.
0: А Россия, так полагаю, не прочь, да, вот такой растущий спрос закрывать, ну, понятно, ввиду возможностей.
2: Ну, здесь как бы вопрос в том заключается, что сжиженный природный газ, он почти такой же ликвидный, как некоторые другие товары. Там есть определенные сложности в технологиях перевозки, но это практически как нефть, да, которую можно перенаправлять. Там, правда, есть необходимость иметь заводы. Вот по приему сжиженного природного газа. Но это, в общем, гораздо больше ликвидность, чем трубопроводный газ. Поэтому кто его покупает, на самом деле, не так важно. Да, если есть покупатель, то это всегда хорошо для российских компаний. В этом нет никаких сомнений.
0: Угу. А ставка еще делается на и растущие нефтегазовые доходы, хотя, я так полагаю, вот разные аналитики сейчас предполагают, что конечная сумма будет ниже, чем рассчитывает правительство по итогам года.
2: Ну, я думаю, что Россия, во-первых, готова, безусловно, работать в любой ценовой конъюнктуре, но абсолютно очевидно, что сейчас средний уровень цен, он гораздо выше, чем был, ну, скажем так, до начала вот этого конфликта на Ближнем Востоке, то есть до конца февраля 26 года или начала марта 26 года. Поэтому я думаю, что мы действительно готовы к работе при любой ценовой конъюнктуре. Мы, кстати, адаптировались и к относительно невысоким ценам, которые были до вот конфликта на Ближнем Востоке, но сейчас дополнительные доходы, они абсолютно точно есть. И это уже видно в статистике, которая после первого полугодия начала выходить. Ну, сейчас, опять же, цены чуть ниже, да, чем это было вот после обострения конфликта, но в целом, как мне кажется, цены и на нефть достаточно высокие, и на газ, газовые цены, если это трубопроводный газ, они привязаны с определенным лагом к нефтяным котировкам, которые сейчас более высокие. Поэтому я думаю, что более высокий уровень цен на энергоносители, он по году, он, конечно, скажется с положительной стороны для российской экономики, для сбора налогов, для российского бюджета.
1: Максим Андреевич, вот, продолжая тему энергоносителей и цен на энергоносители, хотелось бы обратиться на примере Соединенных Штатов Америки вообще вот порассуждать на тему о том, вообще, как ведут себя нефтепроизводители, нефтедобытчики и, собственно, продавцы уже конечного продукта. Ну, это же все одна и та же цепочка в конечном итоге. Сейчас в Соединенных Штатах Америки замечательный твит очередной выпустил президент местный, который потребовал от компании Chevron и других нефтяных компаний снизить розничные цены на топливо, мотивируя это тем, что ввиду захвата, ну, фактического захвата Венесуэлы и возвращения нефтяных компаний в Венесуэлу, соответственно, прибыли их выросли, ну, а, соответственно, ну-ка, быстро снижайте цены. Я сейчас даже не, причем, ну, практически так и прозвучало, я сейчас даже не про то, будут ли слушаться его нефтяные компании или нет, и насколько они зависимы от внешней политики США в этой ситуации, сколько вообще политика ведь нефтяных компаний, насколько я понимаю, крупных во всем мире, наверное, и в России тоже, она такова, что если есть возможность до последнего не снижать цены, даже несмотря на то, что конъюнктура улучшилась, то они этого делать не станут, да, если только их не заставить это сделать теми или иными способами. И поэтому, что в Америке, ну, что в других странах, что и в России, наверное, просто так цена вниз не пойдет, даже несмотря на то, что что-то поменялось.
2: Ну, я думаю, во-первых, что здесь самое главное, это то, что Трампу приходится уже работать вот в этих новых условиях, используя не свободные рыночные какие-то вот инструменты, да, а фактически административно-командные методы. Насколько это эффективно, мы посмотрим, но я думаю, что некоторый эффект от слов Трампа будет, да, потому что, так сказать, ну, понятно, что президент США все-таки зависит достаточно много. Мы видим, как он, так сказать, выводил различные ограничения относительно не то что компаний, относительно многих стран мира, и его решения, они достаточно резкие, такие эмоциональные, поэтому я думаю, что некоторые компании в полной мере, не в полной мере, но все-таки прислушиваются к этим словам, но это также показывает и то, что американцы, американская экономика-то находится не в самом лучшем состоянии, то есть у американцев есть очень серьезная специфика, да, в отличие, допустим, от России, от европейских стран, там очень большая зависимость от цен на топливо, потому что очень развит автомобильный транспорт, там в меньшей степени железнодорожные, да, перевозки водного транспорта, в большей степени, ну, вот, страйки, да, перевозка автомобильным транспортом. Поэтому это очень сильно влияет на инфляцию, на конкурентоспособность американской экономики. А с этим как раз проблемы сейчас нарастают. Да, и западный мир, он в целом начинает проигрывать, ну, будем так, как бы сложно даже назвать кому, то есть это либо развивающиеся страны, либо страны БРИКС, либо страны глобального юга. Сейчас очень много как бы терминов используется, но они, как бы вот эта вот канва, она отображает реальность, да, то есть западный мир, он в целом начинает проигрывать по темпам экономического роста, и что с этим делать, непонятно. Отсюда вот эти заявления, попытки Трампа повлиять на какую-то работающую рыночную систему, за которую, кстати, они всегда традиционно радовали.
0: Продолжая тему, тут на самом деле очень интересный сам по себе пост Дональда Трампа. Я хочу процитировать. Единственное, что он удобно забыл упомянуть, так
1: он
0: глава Шеврона. Да, спасибо за уточнение. Так это то, что без гениальности, дальновидности, силы и стабильности администрации Трампа нефтяная промышленность и наша страна были бы мертвы. Ну, понятно, что здесь нужно все делить надвое, но тем не менее. А вот говоря в целом, и вы уже начали этот тезис оппозиции Соединенных Штатов, в случае, если конфликт на Ближнем Востоке будет затяжной. До этого были позиции, а наоборот, США как выгодоприобретатели, мол, цены будут до сих пор так же высоки, по завышенным ценам все пойдет в Европу, американцы обогатятся. А я так полагаю, картина-то прям противоположная в результате складывается?
2: Ну, я бы сказал, что ситуация, безусловно, для американцев не самым лучшим образом складывается, но они просто пытаются компенсировать какие-то вот свои проседающие резервы для развития именно за счет европейских стран. То есть в этом тандеме, да, Европа и США, США, безусловно, являются лидером и технологическим, и экономическим, и, значит, во всех других, во многих других аспектах, практически во всех. Поэтому, так сказать, нужно... Американцы привыкли жить за счет других стран. Но сейчас, когда мир становится в целом более справедливым, и количество стран, за счет которых они жить, так сказать, могут и поддерживать лидирующие свои позиции, вот количество этих стран снижается, соответственно, они увеличивают нагрузку на европейские страны, на зависимые от себя страны, пока, кстати, в общем, не бедные относительно страны. И вот эти вот тенденции, они, конечно, будут нарастать. Эти проблемы, которые в европейской экономике в первую очередь, они будут усиливаться, но американцы попытаются, так сказать, конкурировать, да, с настоящими своими конкурентами, с тем же самым Китаем, с самой Индией, кстати говоря, и с Россией, за счет эксплуатации просто, соответственно, европейских стран, и решая свои проблемы за счет фактически тех, за счет кого пока они могут.
0: А сама Европа при этом не может, отвернуться от резких вот этих пассажей Трампа? Потому что когда тот объявил очередные пошлины, там же искреннее возмущение было. Той же Кая Каллас говорит, мы же вроде бы договорились, хотелось бы объяснений страны Соединенных Штатов. То есть, учитывая их зависимость от рынка, я так полагаю, Трамп может до сих пор себе позволить, да, подобные истории, подобные решения, пусть и непринимаемые в самих Соединенных Штатах, учитывая, что Штаты вернули импортеров уже больше половины выплаченных пошлин за решение Верховного суда.
2: Отвернуться от Соединенных Штатов для европейских стран, здесь сразу возникает вопрос, а отвернуться куда? То есть, допустим, Китай, это первая экономика мира по паритету покупательной способности, она на треть по этому показателю уже американскую экономику обгоняет. На самом деле, с Китаем у Европы не самые лучшие отношения. Мы помним и дипломатические разные скандалы и так далее, и так далее. Индия тоже, в общем, достаточно далека. Россия, опять же, четвертая экономика мира, то есть мы первая экономика Европы, четвертая экономика мира, понятно, что сейчас взаимодействие очень ограничено, и что? То есть если отвернуться от Соединенных Штатов, то это надо уйти в такую самобытную евроизоляцию, да, то есть не общаться вообще ни с кем, а западный мир, он развивался много десятилетий, именно подчиняя себе мировые рынки, наоборот, так сказать, осуществляя экспансию, продавая товары дорого, скупая активы дешево, то есть на этом, на самом деле, было построено много десятилетий развития западного мира. И это означает, так сказать, потерять вообще все источники развития. И, опять же, для европейцев, мне кажется, это вот такой тупик или цугцванг, когда каждое решение, оно ухудшает их положение.
1: Еще хочется, еще немножко с другой стороны, может быть, чуть более геостратегически посмотреть на эту ситуацию. Пришли новости, правда, Bloomberg это Bloomberg, но тем не менее, да, процитируем. США впервые за, по-моему, с 1985 года полностью отказались от экспорта нефти, импорта нефти из Саудовской Аравии. А вот исходя из тех новостей и тех слов Трампа, вот этой бравады, а может быть и не бравады, а просто громкой реплики такой относительно Шеврона и относительно Венесуэлы, может ли это косвенно доказывать, что США рынки Ближнего Востока нефтяные меняют на рынке Венесуэлы, таким образом, продолжая вашу мысль, отрезая Европу и занимаясь, следуя доктрине Монро, своим западным полушарием?
2: Я думаю, что американцы, американские компании, американская администрация, они пытаются сделать все-таки как можно выгоднее для себя. В этом смысле, есть определенные противоречия, да, и они, есть некоторые тупик, да, и во внешней политике, и в экономической политике, но в этих условиях они все-таки пытаются каким-то образом, сохранить, да, вот в этих тяжелых условиях то, что, так сказать, у них сделано в экономике, и поэтому они, в этих сложных для себя условиях пытаются действовать рационально. Если есть контроль, опять же, над странами, точно так же, как вот над европейскими странами, сейчас с Венесуэлой такая ситуация, может быть, еще более жесткая, то надо пытаться использовать те ресурсы, которые сейчас есть, выжимать максимум из стран, которые находятся временно, там как-то спорно, как угодно можно это воспринимать, под их соответственно, контролем. Понятно, что Венесуэла, если есть возможность, богатейшая страна ресурсами. Американцы будут пытаться выжимать, так сказать, оттуда. Это вопрос...
1: Там много выжимать.
2: Да, но, к сожалению, право сильного как бы в мировой экономике и политике никто не изменял. И вот, опять же, можно сколько угодно, значит, об этом говорить, и нам, может быть, жалко, так сказать, Венесуэлу и ресурсы, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но американцы, они, в общем, сильны в этом регионе, хотя, опять же, испытывают определенное давление и будут пытаться делать, ну, расширять как бы свои возможности в этом направлении.
0: А мы, я так полагаю, учитывая решение ОПЕК+, очередное тут, надо сказать, о повышении квот на добычу на нефти, ну, позитивная для нас история, да. Мы можем, во-первых, позволить себе нарастить, ну и, соответственно, мы можем и продать, да.
2: Ну, я думаю, что, опять же, в условиях все-таки хорошего рынка, нефть немножко снизилась от максимума, но рынок очень хороший. Uh-huh. Конечно, для России, ну, в целом, эта ситуация, я бы сказал, выгодная, относительно выгодная. Нефть – это ликвидный товар. Санкции, как показывает практика, да, они, ну, влияют, конечно, но не так сильно, да, и российская нефть, она, ну, это можно посмотреть просто по статистике, она торгуется, даже средняя ее цена выше, чем эти все, значит, ограничения европейских стран, вот эти потолки цен там и так далее, и так далее. Потому что, ну, рынок, он глобален, и если эта нефть не идет, там, условно, в европейские страны, она пойдет к другим потребителям. Мы видим потребителей из Китая, это же самая Индия.
1: Где рост, рост, рост все время, да.
2: Конечно, они наращивают поставки, потому что, так сказать, если есть сложности с тем самым Ормузским проливом, да не только, сейчас проблемы и в Красное море уходят, и вне Ормузского пролива, там уже проблемы с поставками, и страдает инфраструктура, тогда надо заключать договора и потреблять то, что поставляют надежные как бы продавцы, надежные поставщики. Россия здесь, мне кажется, вот свою конкурентоспособность она очень резко наращивает.
0: Вот здесь, кстати, очень интересное наблюдение еще с позиции Китая. Мне понравился материал у «Атлантик». Они считают, что именно действия Китая позволили предотвратить, ну, можно сказать, такой нефтегазовый коллапс из-за ситуации на Ближнем Востоке, потому что Китайская Народная Республика активно закупала нефть больше, чем там Европа вся вместе взятая и Соединенные Штаты до начала конфликта на Ближнем Востоке. Спустя две недели с момента его начала, вот этой острой горячей фазы, Китай резко эти закупки сократил. На ваш взгляд, это действительно такой был стратегический маневр? И тогда, в таком случае, хватает ли запаса прочности еще на некоторое время? Потому что мы же сейчас в целом наблюдаем и по хранилищам в Европе, в Штатах, в Китае, в частности, которые, по всей видимости, здесь пока выигрыши. Или, может, ошибаюсь?
2: Ну, конечно, у Китая очень высокий запас прочности, в этом нет никаких сомнений. Китайское планирование, да, вот у нас была, так сказать, делегация Китая в МГУ несколько лет назад, мы, конечно, поражались, там планирование на 100 лет вперед, это, ну, производит впечатление. Ну, насчет эффективности и правдоподобности, конечно, вопросы есть, но в целом, как бы, задатки очень неплохие. Но все-таки, да, если говорить о возможности использования стратегических запасов, то они тоже ограничены. Вот буквально на прошлой неделе разговаривал как раз со своим другом-экономистом. Он говорит, вот смотри, как в США падают, снижаются запасы. Я говорю, какой смысл это анализировать? Все запасы, ну, вернее, та часть, там, вот те запасы, о которых мы говорили в США, это всего лишь, ну, я прикинул, там 2,9 дня мирового потребления. То есть это на самом деле, ну, с одной стороны, да, вот в количестве баррелей вроде звучит много, но на самом деле в мире потребляется такое большое количество, что от запасов, ну, в общем, не так много зависит. Там больше зависит от, как бы, мгновенной такой добычи или ежедневной добычи в разных странах и возможности ее экспорта. То есть, ну, запасы для сглаживания пиков спроса, они эффективны. Но долгосрочно, если брать годы, даже не годы, а как бы месяцы, там, каких-то серьезных трудностей на рынке, тут никакие запасы не спасут. Не совокупные Китая, США и других стран вместе взятых.
1: Ну, теперь давайте, наверное, еще немножечко пару слов про Европу, да? Я сейчас к Денису обращаюсь.
0: Это вот,
1: да.
0: Ну, кстати, я, во-первых, да, поддержу, и, во-вторых, сразу задам вопрос. Это возвращаясь к тезису о том, может ли Европа сегодня функционировать в самой себе.
1: Вот исходя из тех данных...
0: Иммиграционного, да, очередного витка и кризиса...
1: Это отдельная история, да.
0: Как будто бы нет.
1: Это уже даже такой больше политологический, ну, да, вопрос. Да. А вот что касается экономики, то те новости, которые прямо сериями приходят, в первую очередь, из Германии, хотя и из Франции, и из Испании, Италии тоже, о колоссальных сокращениях, о том, что Volkswagen впервые за 88-летнюю историю закрывает автозавод в Германии, ну и так далее, и так далее. Там много новостей. Больше всего мне понравилась новость о том, что доля Германии в экономике Евросоюза упала до 15-летнего минимума. То есть сокращается экономика, причем, видимо, я так понимаю, за счет реального сектора. Этот процесс до тех пор, пока идет, скажем так, конфронтация прямая между Европой и Россией, я так понимаю, что по-другому его не остановить, пока не заработает Северный поток нам или что-то подобное.
2: Я думаю, что в целом, конечно, для Европы самый выгодный вариант – это возобновление сотрудничества, уход вот от такой добровольной евроизоляции. И, естественно, это можно сделать в самые кратчайшие сроки. То есть, вот, если говорить о Северном потоке, то на самом деле это, конечно, была бы такая, как таблетка, пилюля для европейской экономики. И тут надо тоже понимать, что многие думают, что вот из-за теракта на Северных потоках это как-то такая отдаленная история. На самом деле это абсолютно не так. Там два северных потока, в каждом по две нитки. И, соответственно, одна из ниток, да, Северного потока, она фактически готова к эксплуатации, она находится под давлением. И поставки даже по одной нитке вот этого Северного потока, они сопоставимо по объему и практически идентично тому, что Россия поставляла до прекращения работы Северного потока, потому что Северный поток-1, он эксплуатировался лишь наполовину своей мощности третьего энергопакета антимонопольного. То есть фактически там работала, ну, по объему одна нитка. То есть это можно быстро восстановить, можно быстро нарастить конкурентоспособность. Ну, немецкая экономика, как бы, она наиболее пострадавшая, потому что там просто целые сектора вылетают. Там же проблема не только в автомобилестроении, там даже самая химическая промышленность, концерн БАС, куда фактически заходила труба там Газпрома, и это все дешево было, это все было конкурентоспособно. Сейчас это все, значит, целые сектора, целые компании, концерны лежат просто на обеих лопатках. Они не понимают, как вообще дальше, так сказать, в этих условиях работать. Сокращение, падение спроса, перенос производства в другие страны, в том числе в Китае. Вот что происходит сейчас в Европе, на которую мы до этого много десятилетий равнялись.
0: Но делать исключение, я так полагаю, даже для союзников не собирается пока Брюссель. Это вот на примере той же Словакии, которая, ну, буквально не может без российских энергоносителей, активно сейчас судится, но, как мы видим, послаблений нет. Но при этом Греции, знаете, уступили, когда тут зашел разговор о мехах, столь необходимый им.
1: На что, кстати, да, и сказано, назвал, да, Фице это лицемерием.
2: Ну, я думаю, что, в принципе, все-таки профессионалы, где-то, может, не на главных ролях в европейском истеблишменте, они есть, да, и учитывая, да, что все-таки они понимают, что энергосистема Евросоюза, она все-таки работает как некое такое единое целое, они дают возможность через какие-то страны все-таки, да, приобретать, в том числе российские энергоносители, как-то диверсифицировать поставки, потому что, опять же, там очень такая разветвленная система перекидывания, да, соответственно, газа там, допустим, из страны в страну, так называемые интерконнекторы, то есть, чтобы, ну, вот эта вот сложная ситуация для европейских стран не перекинулась, ну, не перешла в такой полноценный кризис, полноценный коллапс западной экономики, европейской, в первую очередь, экономики. Ну, вот, подобные послабления кое-где допускаются, но, опять, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Опять, вот, то, что происходит сейчас, оно, конечно, абсолютно невыгодно европейцам, и, соответственно, я думаю, все-таки, что по мере снижения напряженности...
0: Подытожим фразой «зима покажет», Максим,
1: да,
0: Андреевич.
1: Максим, спасибо, время закончилось.
0: Да, Максим Чирков, да, экономист, доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления, был в эфире «Радио Спутник».

0: Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7 и 8 классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им, как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2,5 миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Оренбурге 4 утра, в Барнауле 6:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Упорство Германии в отказе закупок газа грозит тяжелой зимой для Евросоюза. Пентагон потребовал от военных компаний ускорить производство и поставки вооружения. Отказ Токио от безъядерного статуса повлечет контрмеры соседних стран. Теперь подробнее. Упорство Германии в нежелании запасаться природным газом грозит тяжелой зимой для всего Евросоюза, пишет «Политика». Газета считает, что правительство не желает закупать газ по высоким ценам, хотя страна уже отстает от графика ЕС, а топливо может закончиться уже в ноябре. Ситуацию, по данным издания, усугубило и то, что в последние годы Евросоюз отказался от долгосрочных контрактов с Россией и перешел на краткосрочные закупки сжиженного природного газа. «Газпром» ранее сообщил, что европейцы достигли рекордно низких уровней закачки газа в подземные хранилища. Пентагон потребовал от военных компаний ускорить производство и поставки оружия и боеприпасов в американские войска. Об этом сообщает газета «Вашингтон-Пост». По ее данным, заместитель главы Пентагона Стивен Файнберг дал военным подрядчикам 21 день на представление планов по существенному наращиванию темпов поставки вооружений. Замглавы назвал критически важными поставки нескольких видов вооружений и оборудования, включая противоракеты нового поколения NGI, зенитные ракеты, ракетные комплексы НАСАМС, мобильные радиолокационные системы ПВО, передовые системы подготовки пилотов и размещаемую в космосе систему отслеживания ракет. Отказ Японии от безъядерного статуса вызовет ответную реакцию контрмеры других стран региона. Об этом сообщил посол Российской Федерации в этой стране Николай Ноздрев. Отмечается, что правительство Японии традиционно придерживается принципов не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие. Поэтому Штаты не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты. Однако в последнее время вопрос о необходимости пересмотра или хотя бы обсуждение этих принципов постоянно появляется в информационном поле. Чаще всего дискуссия разворачивается вокруг принципа «не ввозить». Сторонники пересмотра настраивают на том, что в чрезвычайной ситуации возможны отступления от него. Минпросвещение утвердило обновленный федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Уточняется, что в список в том числе вошли издания по истории воссоединенных регионов Российской Федерации и учебник обществознания «Базовый уровень» для колледжей и техникумов. Также перечень содержит учебники для вариативной части образовательной программы, адаптированных общеобразовательных программ и программ среднего профессионального образования по общеобразовательным предметам. Мошенники обещают родителям будущих первоклассников зарезервировать место в рейтинговой школе не по прописке, запрашивая за эти услуги до 100 тысяч рублей. Кроме того, юристы отмечают, что аферисты создают сайты-клоны госуслуг или региональных порталов и предлагают родителям приоритетную запись, за что берут от 500 до 2000 рублей. Также злоумышленники могут звонить родителям якобы из школы, сообщать об обязательных платных подготовительных курсах. Пока это все к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех наших слушателей, наших зрителей на программе «Большим о маленьких». Постоянный ведущий ее, педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогой Алексей и радиослушатели.
2: Не менее дорогие.

0: Относится. Я прекрасно помню, это, вот говорю, правда, любимая рубрика «Развенчай мифы», и вам самому, я так понимаю, тоже в кайф повспоминать, какие такие штуки есть, и почему, и как, и что. Поэтому я даже не знаю, с чего здесь начать, потому что, ну, перечислили там действительно, там огромное количество всего. От привычных, ну, вроде бы таких, вроде бы понятных горчичников и дышания над картошкой, вплоть до таких способов, что чего-то добиться, ну, вот просто читаешь, и глаза на лоб лезут, какой-то закапывание в нос, да каких-то ожог. Ну, это классика, это классика. Угу. Давайте вот здесь, я не знаю, может быть, тогда что работает, что не работает? Самые, может быть, такие вот самые яркие моменты, которые у вас были в практике, которые вот приходилось вбивать, что ли, в голову родители, это не работает. Или, наоборот, вы сами с удивлением обнаруживали, что, а гляди-ка, что-то в этом есть.
1: Ой, слушайте, наверное, хочется начать с того, что есть такой постулат в медицине, что лечение не должно быть тяжелее болезни. И это, наверное, такой вот лейтмотив, который надо пронести через всю вот эту тему. Ингаляции над картошкой, они будут гораздо тяжелее приступа кашля, чем принесут пользу, в общем, собственно говоря. Отек слизистый, ожог лица, негативные эмоции, все, что с этим, в общем, связано. Подышать над картошечкой, положить горчичку в носочки, естественно, непременно вязаные обязательно. Залить кипяточком ноги, чтобы они сварились при температуре градусов 80, наверное. Это все, что, да, было в моем детстве. Горчичники, баночки, куда же без баночек, да, естественно, на спину баночки, чтобы они всякую хворь вытаскивали из организма. Каким образом это могло работать, не знает никто. Как мы выжили, ну, не благодаря, а вопреки, скорее. Это, конечно, полный...
0: А вы знаете, я вот тут не то, чтобы защитить вот эти вот банки, но мы с вами как раз об этом говорили, по-моему, полгода назад или что-то вроде того, я как раз еще приводил в пример профессиональную спортивную медицину, где вот эти вот такие коричневые пятна на спинах, на плечах,
1: они, до синячков.
0: Да, они стали прям частыми. Я вот исключительно исходил из этого, что если это делают в профессиональном спорте, где на кону, извините, большое бабло, ну,
1: они,
0: наверное,
1: полнокровие в мышцы, они полнокровие в мышцы как бы пригоняют, ну, если так можно сказать, они добиваются немножко другого эффекта. То, как это должно было работать на фоне высокой лихорадки при какой-то вирусной инфекции, это вообще не то совсем абсолютно. Смысл не тот, и суть не та. Абсолютно, однозначно абсолютно.
0: А тогда логичный вопрос, почему это так крепко засиживается? Почему это так вот в памяти, в менталитете? Ведь я уверен, в каждом народе, в каждой стране есть вот эти вот, не знаю, способы лечиться, которые еще 2000
1: есть.
0: Лет назад основали.
1: Однозначно есть. Ну вот давайте я вам расскажу одну небольшую историю своей практики. Когда я работал на скорой помощи и приезжал к ребенку с высокой температурой. Температура, мне кажется, я рассказывал, но попробую повториться уж, простите. Температура высокая, там под 40, 39 с копеечками. Ребенок, естественно, переносит вирусную инфекцию. Вроде в остальном все неплохо, нет какой-то интоксикации, все позволяет его оставить дома. Я приехал, посмотрел, с мамой все обсудили. Мама говорит, спасибо большое, мне просто важно было убедиться, что с ней все хорошо. Я говорю, давайте я, наверное, там жаропонижающий укол сделаю. Она говорит, нет, не надо, зачем, я сейчас землей ее присыплю, и все будет хорошо. Я говорю, в смысле землей? Она говорит, ну, мы землей их присыпаем, детей своих, и они температуру снижают. Это так вот, предки лечились. У меня с родины, не возьму сказать, какой национальности она была, да, я думаю, это вообще абсолютно не принципиально. Вот, в общем, я со своей исторической родины вот землю привожу, землю, простите, привожу, и землей вот этой вот нашей, землей предков, я ее присыпаю, и у нее температура снижается. Ее еще, если водичкой еще смочить, там грязь из нее такую вот сделать, лепешечку можно сделать, и вот прям на грудь положишь в область сердца, и прям сразу хорошо становится. Ну, сказать, что я испытал культурный шок, не сказать ничего.

0: И если вот попробовать здраво посмотреть с холодным рассудком на всю эту историю, то можно сказать, что да, конечно, если влажную землю прикладывать к горячей коже, то, естественно, она будет ускорять процесс теплообмена. Ну, 100% абсолютно. Она будет высыхать, влага будет испаряться, и температура, ну, хоть на какое-то там значение, будет снижаться. И можно ли было так делать 2000 лет назад? Ну, конечно, можно. Это однозначно лучше, чем не делать ничего. В эру, когда не было парацетамола с ибупрофеном, однозначно это было must-have, как сейчас говорят. Но стоит ли этим пользоваться сейчас, думая о том, что энергия Земли, вспоминается видео с человеком с огурчиком, и, возможно, энергия Земли, который говорил, да, повлияет на это? Ну, нет, конечно. Все способы народной медицины, они были взяты, ну, не взяты, а, наверное, придуманы и изобретены в тот период, когда не было альтернативного лечения. Любой из этих способов, он либо неэффективен абсолютно, совсем, и был призван просто хоть что-нибудь делать, мы же не можем ничего не делать. И это как раз вот то, что мы сейчас пытаемся привить нашим современным родителям о том, что в большинстве случаев, когда ваш ребенок болеет, нужно ничего не делать, просто осуществлять уход. Уход и есть лечение. Да? А уход – это увлажнение воздуха, частое проветривание, обильное питье, снижение температуры. Это и есть лечение, по сути, да, основное. А вот когда мы этого еще не понимали, что у нас вообще шансов попробовать вылечить банальную РВИ нет никаких, и мы не могли себе позволить ничего не делать, ну как это, что мы будем сидеть, просто разведя руки и смотреть на этого бедного лихорадящего ребенка. Ну нет, конечно, мы его горчичниками замучаем, ну как иначе-то. Обязательно надо это сделать. А если он над картошкой подышит, то вообще мы причиним ему непоправимое здоровье. И однозначно йодовую сеточку нарисуем. Йод впитается, вообще какая польза? Йод, это же вообще наше все. Ну и так далее.
1: Подождите, а йод
0: Очень
1: тоже
0: много
1: не
0: всего.
1: работает, сетка, нет?
0: Слушайте, ну с какой целью? Давайте вот подумаем. С какой целью? Вот йодовая сеточка. С какой целью?
1: Я пытаюсь вспомнить,
0: Что
1: йод,
0: должно быть вот?
1: он обеззараживает или он что он делает?
0: Ну, вообще, да, его использовали как антисептик, да. Да. Ну, еще йод – это незаменимый микроэлемент, который используют наши
1: Да,
0: щитовидные железы.
1: ну тут я так
0: При
1: понимаю, именно на.
0: гипотиреозе, когда нехватка там определенных гормонов щитовидной железы, да, мы можем там йодовую
1: Ну, на
0: сеточку нарисовать,
1: синяки,
0: а
1: на
0: очень-очень
1: припухлости, на
0: быстро.
1: гематомы, что-то, по-моему, такое. Нет, если я боюсь ошибиться.
0: Да нет, там вместе травмы просто ее
1: А,
0: наносили,
1: вообще
0: там
1: куда угодно. Все,
0: типа
1: понял.
0: растянул где-нибудь там мышцу потянул, да, и вот тебе йодовая сеточка. А если ты кашляешь, чихаешь, то на область легких тоже можно нанести йодовую сеточку. Оно же прогреет, ну, наверное, это как-то так это в голове должно было мыслиться, и принесет непоправимое здоровье.
1: Да.
0: Да? Есть способы, которые сложно назвать абсолютно бессмысленными. Я вот прочитал по ссылочке в этой статье замечательной о том, что там кого-то в детстве кормили перемолотой
1: А кальцием,
0: яичной
1: да, яичная скорлупа.
0: скорлупой. В целом, да, там есть кальций. Я вам больше того скажу. Сейчас до сих пор, 21 век вроде на дворе, да, 2026 год, напомню. Людям на гемодиализе, у которых хронически вымывается тот самый кальций, им советуют мел кушать. Мел. Вот тот, которым на доске пишут учителя в школе. Они прямо его берут и прямо кушают. Едят. Хрумкают. Не знаю, как еще сказать. И со стороны это культурный шок. А для них это ежедневный, повседневный ритуал.
1: Но это же соединение. Сейчас, смотрите, мел, кальций, СО3. Я с детства помню, что.
0: Кальций, кальций,
1: Только
0: конечно.
1: это
0: Они вот...
1: получается щелочь же, основание, а не сам кальций.
0: Он усваивается замечательно, прекрасно, его там очень много. Просто посоветовать есть мел – это какая-то экстремальная ситуация. Посоветовать есть яичную скорлупу – это какая-то несовременная ситуация. Есть препараты кальция, которые в большинстве случаев замечательно восполняют дефицит кальция, если таковой имеется. Поэтому сказать, что яичной скорлупой, если яйца были предварительно отварены, естественно,
1: И
0: да?
1: съедены.
0: Это уже не важно, на скорлупу это не влияет. Но в целом, да. Если они были предварительно отварены, чтобы мы там никакого сальмонеллеза
1: Ну,
0: оттуда еще
1: конечно.
0: попутно не подцепили, да, перемолоты в порошочек и съедены, сказать, что это не принесет никакой пользы, ну, в целом принесет, но не проще ли купить в аптеке препараты кальция, если их рекомендовал врач, и вы не занимаетесь самолечением, и получить необходимую дозу кальция. Ну, просто, ну, мягко говоря, совсем несовременно, да, вот с
1: Ну, я могу предположить, что
0: скорлупой.
1: не натуральное же, а тут все вот прям оно. Из-под курочки, извините.
0: Ну, из-под курочки, не из-под вас же, простите уж. Как бы вы же натуральное,
1: Ну,
0: это
1: я имел в виду,
0: же...
1: вот ваши в этих таблетки,
0: Ну,
1: бог знает, что
0: да,
1: там
0: ну, ваши в
1: намешали.
0: эти... Да тот же кальций и намешали.
1: Ну, хорошо, если так,
0: Они
1: правда.
0: мешали,
1: Да.
0: мешали и намешали. Абсолютно точно. Да, горчичники. Ну, эффект того, что у тебя перестанет болеть голова и заболит спина... Он, естественно, будет достигнут.
1: Но
0: Горчит.
1: переключить внимание организма тоже, тоже
0: Очень, да,
1: серьезное достижение, на самом деле.
0: немаловажно, да, однозначно, абсолютно. Испытать все пытки Зои Космодемьянской, но я по-другому не знаю, зачем все это делать. Это скорее вот действительно дань уважения нашей великой соотечественнице и героине, которая испытала эти пытки нацистов. Будучи облита ледяной водой на морозе, когда детей обливают водкой, ледяной водой, чем
1: Ну,
0: угодно,
1: обтирают же чаще, чтобы обливали это.
0: Обтирают и обливают, и
1: Просто
0: в
1: сколько
0: ванную
1: водки же
0: ледяную
1: нужно, чтобы
0: сажают,
1: обливать? Это сажать, да.
0: сажают в ванную, душ включают, прохладненький.
1: Кстати, между прочим, сидеть в ледяной воде относительно недавно тоже очень популярная спортивная восстановительная процедура. Видосики вирусились прямо из разных стран. Топовые
0: Это
1: футболисты все такие.
0: совсем другая
1: Я
0: история.
1: понимаю, но звучит-то вот так, да.
0: Гипотермия наряду с искусственной гипоксией, они полезны. Но это вообще не про болезнь и гипертермию, когда у ребенка лихорадка. Вы попробуйте вспомнить себя, будучи в сознательном возрасте. Когда у вас повышается температура до 38, вы уже позвонили нотариусу, кратко там где-то на уголочке бумажки написали, что вы хотите ему передать, кому вы оставите в завещание все свои нажитые средства, да? И после этого залезаете поглубже под одеяло. Почему? Да
1: Знобит.
0: потому что вам холодно. Ну, конечно. А озноб это что? Это ощущение того, что вам холодно. Да? Вы дрожите. Почему вы дрожите? Это такой дрожательный термогенез. Вы пытаетесь, ваш организм, точнее, пытается нагреть себя до эталонной точки температуры. Он в это время немножечко сошел с ума, и у него эталонная точка температуры совсем не та, которую мы хотим. Да? Не 36,6. А может 38, может 39, а может и 40 даже, 41, и такое бывает. И вот он максимально быстро пытается себя нагреть до этой температуры. Чем быстрее повышается температура, тем нам холоднее. Да? А почему нам холодно? Да потому что разница между температурой вашего тела и температурой окружающей среды, она растет. Ну, по сути, эффект кондиционера. То есть вы как будто бы начинаете охлаждаться, хотя, в общем, не так совсем. Да, вы скорее нагреваетесь. Но смысл тот же. Почему вода в водоемах вечером и ночью нам кажется теплее?
1: А это мне
0: Интересный
1: вопрос.
0: вопрос, правда?
1: Я
0: Да,
1: думал,
0: ну,
1: потому что
0: интересно,
1: просто
0: это
1: так. Да,
0: вопрос риторический, да.
1: да.
0: А на самом деле на этот риторический вопрос есть правильный ответ. Да просто потому, что когда вы днем на солнышке заходите в воду, ваша кожа горячая. А когда вы в вечернее время заходите в воду, ваша кожа прохладная. И разница температуры вашей кожи и водоема, она уменьшается вечером. И вам кажется вода гораздо более комфортной. Вот и все. Когда вы днем в полдень, никому не рекомендую, но тем не менее, пытаетесь зайти в воду, вам кажется, что вода такая ледяная, а потом тучки набежали, ветерочек подняли, и вы такой, ой, надо в воду пойти погреться. Заходите в воду, ой, какая теплая. Ничего же не изменилось. Вы же понимаете, что за эти полчаса вода не могла настолько катастрофически прогреться, чтобы показаться вам теплой. Нет, просто ваша кожа остыла. Вот при гипертермии то же самое, при повышенной температуре, да, при лихорадке, когда ребенок болеет, то же самое. Когда вы его обтираете водкой, когда вы его смачиваете водой, вы вызываете у него кучу негативных эмоций. И чаще всего ничего, кроме улучшения температуры на градуснике, вы не получаете. Если у вашего ребенка высокая температура, самое эффективное будет его просто раздеть для начала. И этого будет уже более чем достаточно. Если уж вдруг вы пытаетесь каким-то образом чуть быстрее снизить эту температуру после того, как, безусловно, вы дали жаропонижающее, вы должны просто тепленькой водичкой его немножечко смочить, чтобы улучшить теплопродукцию. Но не более того. Не надо его обливать. И уж тем более, упаси Боже, холодной водой. А спиртовые все эти истории. Водкой мне кто-то на вызовах даже самбуку с абсентом предлагал. Говорит, давайте, у меня вот водки нету, говорит, а вот самбука есть, давайте мы самбукой его оботрем. Не знаю, чем руководствуются эти люди, ну, в общем, как бы бог им судья. Что мы пытаемся сделать при помощи спиртосодержащих растворов? Просто спирт более летучий, он быстрее испаряется с поверхности кожи, соответственно. Что получается? Мы получаем, ну, более прохладную кожу. То есть, если ребеночка облить каким-то спиртосодержащим раствором и потом на него еще и вентилятор направить, то мы получим ледяную кожу, моментально ледяную кожу. А все остальные 99%, ну ладно, 90% его тела, которые под кожей, как вы думаете, они остынут? Нет, конечно. Естественно, нет. То есть мы получим цифру на градуснике, которая нас будет, ну, более-менее удовлетворять. То есть было 40, а тут такие, оп, 38,5. Красава. Вообще просто мы спиртиком смазали, вентилятором подули, ребенок синий трясется, плачет, умоляет о пощаде, но мы молодцы, герои просто 21 века. Мы его заморозили, и ему как будто бы стало легче. А кому стало? Никому легче не стало. Температура внутри осталась, спазм сосудов подкожных мы вызвали, и вообще ничего в лучшую сторону не сделали абсолютно. Очень много таких моментов. Про уринотерапию можно, не буду останавливаться, Остапа понесет.
1: Ну,
0: Моча
1: полторы
0: не
1: минутки,
0: стерильна.
1: хотите, не хотите, я вас прерву. Ну, просто это один из самых популярных таких вот прям, над которым все посмеиваются, а потом нет-нет, да и да.
0: Ничего полезного в моче нет. Ничего полезного наш организм из себя не выводит. Ну, в нормальном состоянии, скажем так, да? Моча стерильна до того момента, пока она не вышла наружу. То есть, если, ну, в норме должна быть. И то, ну, как бы стерильность такое весьма относительное понятие в отношении мочи. Если мы сделаем пункцию мочевого пузыря, то там моча будет гораздо чище, чем та моча, которая прошла через мочеиспускательный канал. В общем, мне кажется, это абсолютно неправильно применять мочу в любых ее способах. Мы как-то неделю или две назад обсуждали, там кто-то из зрителей писал комментарий о том, что ну да-да, конечно, естественно, я вот тут в поле с подорожником на дороге буду искать там пластыри, антисептики, а как же пописать на ранку? Не, ну если вы вот в таких условиях, и вам нужно просто чем-то что-то промыть, ну, наверное, это один из возможных вариантов. Но это крик отчаяния, да, это не то, что мы можем рекомендовать,
1: Антон,
0: и уж
1: к
0: тем более...
1: сожалению, ваш рассказ вынужден прервать, обязательно вернемся, но через пару минут.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
5: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
6: Да.
5: А переоценивали?
6: Вряд ли.
5: Сколько друзей вы потеряли?
6: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
6: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
5: Чему главному тебя научили твои дети?
7: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
8: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
9: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
10: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
11: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
11: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
11: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
11: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
12: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
12: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
12: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
13: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
13: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
14: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
14: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
15: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Большим о маленьких.
16: Давайте продолжать. Это «Большим о маленьких» на радио «Спутник». Алексей Красильников зовут меня, постоянно ведущий передачи педиатр Антон Равдин. Антон, прям засиделись мы на мифологических, исторических.
17: Я вот два последних слова скажу, да, и да, перейдем да. к следующей теме.
16: Там просто про уринотерапию здесь никогда лишним не будет.
17: Не, про уринотерапию.
16: Уже нет, слава богу.
17: Да, too much. Я, честно говоря, прям настолько брезгую, что даже говорить не очень хочется. Я про всякие вот эти компрессы, это просто вот вспомнилось, так сказать, в момент рекламы и новостей, как меня в детстве обертывали мою шею ватой, берется вата, толстенький слой, смачивается спиртосодержащим раствором, сверху целлофанчик какой-то. Же. Ну, наверняка, да, да. В моем детстве только самбукой и смачивали.
16: И целлофан, чтобы воздух, да, не проходил еще точно.
17: Естественно, да. И к утру, ежели ты выжил, то, в общем, уже ничего не страшно. Да, вокруг шеи вот это все обматывается. Естественно, дышишь, как в последний раз, пытаясь дышать в сторону, откуда-нибудь еще взять воздуха, только чтобы не надышаться тем, что у тебя внизу там примотано. Спишь тоже просто идеально, да, потому что, конечно, это, естественно, не приносит никакого абсолютно дискомфорта и так далее. И в ту же корзиночку вот это вот яичко по носу покатать, соль раскаленную к миндалинам приложить, ну, спасибо, что снаружи хотя бы, в проекцию миндалин погреть, так сказать. Люди дорогие, давайте вспомним, что происходит при нагревании, да, происходит... усиление размножения, происходит расширение, полнокровие. Если у вас что-то воспалилось, и вы это нагреете, то туда еще с большей интенсивностью придут все вот эти факторы воспаления. Не нужно этого делать. Если у вас гайморит, то нагретым яичком вы его не вылечите. Вы только усугубления процесса добьетесь. В общем, народные средства, они, ну, в некотором небольшом проценте случаев имеют место для существования, но однозначно, абсолютно, они гораздо хуже работают, чем современная традиционная медицина. Вот. Давайте дальше.
16: Давайте действительно дальше. Постараюсь покороче. Вопрос-ответ, ответ-вопрос. Про кофе. Как рано можно ребенка допускать к кофе, а кофе к ребенку? В каких количествах? И вообще, какое-нибудь особенное влияние на детей оказывает, в отличие от взрослых?
17: На самом деле, здесь, наверное, можно пару слов сказать о том, что в идеале было бы, чтобы это был школьный возраст. То есть дети, ну, дошкольного возраста, ну, нежелательно. Ну и в целом, в принципе... С какой целью? Зачем? Ну, что мы хотим? Их взбодрить? Они с утра плохо просыпаются, потому что до ночи сидели в гаджетах? Ну, здесь как бы больше педагогический вопрос, а не вопрос к кофеину, да? Почему не стоит давать ребенку кофе в любом возрасте? Младшего, среднего школьного возраста, студенту и так далее, да? Если у него есть какие-то неврологические заболевания, абсолютно точно не стоит. Если у него есть и без того какая-то расторможенность, возбудимость повышенная, однозначно не стоит. Если у него есть какие-то трудности с засыпанием, ну, естественно, не стоит. Если у него есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой, конечно, не стоит. Тахикардия ему, ну, точно не пойдет на пользу. Если у него есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, гастрит не порадуется абсолютно однозначно. И тот самый кальций из предыдущей темы, он тоже будет вымываться. Если у него без того есть какие-то проблемы с уровнем кальция, мы, конечно, ему кофеин давать не будем. Во всех остальных случаях, не знаю зачем, но если вы с какой-то целью решили побаловать ребеночка школьного возраста глоточком кофе, ну, вы можете это сделать без нанесения вреда его здоровью. Опять-таки, одна чашечка кофе в день не более.
16: А вот есть тоже вкратце буквально какое-то большое количество мифов про кофе за последнее время. Не мифов, а вот каких-то новых тезисов, с которыми раньше не сталкивался. Что это, мол, еще и антиоксидант, а если с молоком, то прям двойной антиоксидант. И вот ага. Влияет ли это...
17: как раз кальций не будет вымываться, потому что в молоке как раз кальций есть, да?
16: Вот этого я не слышал, но это прям интересно, да, одно другое компенсирует. На сон перед сном можно, не нужно, потому что кто-то наоборот говорит, что без кофе вообще не засну. Или что это вот не то чтобы средство для похудения, но вот как-то тоже что-то в этом смысле помогает. Вот в кофе что-нибудь такое есть в кофеине, или это вот правда еще предстоит изучить?
17: Вы знаете, для взрослых, пожалуй, да. В детской практике кофе ни с какими целями мы не используем. Он, конечно, напиток замечательный, но не для детского организма, абсолютно точно. Про взрослых... Там много всего интересного есть в плане исследований, и антиоксиданты, и даже какой-то есть эффект против различных опухолей онкологических, да, то есть, ну, прям здорово, замечательно, 2-3 чашки кофе в день бодрит и гипертонию даже не вызывает.
16: Вот, кстати,
17: и
16: наоборот, точно, давление же.
17: Да, да. И наоборот, даже как бы стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы. Но это как бы у взрослых, когда там немножечко по-другому все. Про детскую практику мы не говорим. Да? У них есть свой детский кофе, который им наливают и в садах, и в школах, и везде, где бывают
16: это
17: дети.
16: Это вот этот половником, который, цикорий, думал, да, который да, этих железных огромных.
17: Ну да, да, естественно, из железных, огромных, цикорий с молочком, да, и с сахарком. Вкусный, кофейный напиток они его называют.
16: Да-да-да, кофейный.
17: Да, конечно, к кофе он никакого отношения не имеет.
16: Тогда следующий момент давайте тоже дальше, да. Предлагается, я чуть из более позднего плана возьму, про обувь. О не том, важно. Какую да. обувь нужно взять, что с размером, какой должен быть запас, потому что ну, многие... По себе, я говорю, и во взрослом возрасте никак не могут понять вообще, что в конечном счете будет удобно, потому что есть спортивная, которая должна вроде поплотнее угу. сидеть, но есть и удобство, а есть и зима, где должно быть, например, посвободнее, чтобы там этот еще воздушный запас был. Что в этом смысле, на что обратить внимание, каким должен быть вот этот запас, чтобы так еще вот это на кроссовку так нажать и сказать, так вот тут чувствуешь палец, значит нормально.
17: Да-да-да. Палец чувствуешь? Нет, не чувствуешь. Замечательно. Сколько еще? Два пальца у тебя? Моих два пальца до твоего пальца? Отлично. Значит, в следующем году еще будешь носить. Да? Это да, флешбеки из детства. Значит, ответ будет сопоставим с вопросом. Какой должен быть запас оптимальный?
16: Ну, что тут, такое оптимальный? Тут удобство, значит, тепло. Да, вот опять же, чтобы не деформироваться.
17: Те же кроссовки. Если вы их используете по прямому их назначению, то есть занимаетесь спортом, то они должны быть вам впору. Ну, примерно 0,5 сантиметра запаса, чтобы не сдавливать стопу.
16: 0,5 сантиметра запаса? Это
17: должно
16: какой
17: быть,
16: такой спорт? Это бег?
17: Ну, бегаете, на физкультуре занимаетесь. То есть вы пришли на физкультуру, переобулись, позанимались и переобулись обратно в свою обычную школьную обувь. Да. А тогда да. Если это маленький ребенок, который только учится ходить. Ну, примерно так же. Если мы ему дадим 1-1.5-2 сантиметра запаса, он спотыкаться и падать будет. Причем гораздо чаще. Он и так будет падать, когда учится ходить. А так еще чаще будет. Но в любом случае, с какой целью вы бы не использовали эту обувь, для повседневного ношения или для каких-то специфических абсолютно целей, запас не должен быть больше сантиметра. Это абсолютно точно. Иначе ребенок при ходьбе будет подбирать пальчики, будет стопа не очень себя комфортно чувствовать, и ни к чему хорошему это не приведет. Не нужно, не стоит. Обувь должна быть впору с запасом от полусантиметра до сантиметра. Сдавливать однозначно, естественно, она не должна. Впору – это не когда она давит. Впору – это когда она чуть-чуть свободная.
16: А я тогда вдогонку здесь, раз уж повод есть, тоже уж, извините, спортивный пример. Уже не про детей, хотя, мне кажется, для детей, для подростков тоже, для некоторых это может стать актуальным. Ну вот одно время прям было очень популярно, благодаря футболисту Роберто Карлосу, который говорил, что вот мне бутсы нужны, футболист, который очень сильно бил по мячу, у него один из самых сильных ударов в истории, на 1,5-2 размера меньше. Вот насколько это может быть вредно, можно, уместно, в этом что-то есть? Или это вот из серии, что он подышал над картошкой, вот это, обмотался шеей, взял на 2 размера меньше, и только поэтому вот у него пушечный удар?
17: Это исключительно его наклонности, его желания и так далее. Я вспоминаю сразу племена, которые надевают каких-то нечеловеческих размеров кольца себе в мочку ушей. И чем больше диаметр этого кольца, тем девушка считается симпатичнее, которые надевают с рождения девочкам кольца на шею. И чем более вытянутая шея, тем лучше. А если она потом по каким-то причинам оказалась неугодна племени, они кольца срезают, у нее шея ломается. Она сразу погибает, потому что позвонки-то разошлись. Да? То есть, как бы, мы же позвоночник не можем вытянуть, саму кость не можем вытянуть, да? Мы вытягиваем только мышцы и сосуды, соответственно, да? И ее шея, она просто не держится без этих колец. И вот такая вот средневековая доисторическая казнь у них происходит. Ну, это их дело, это их мировоззрение, это их осознанный выбор. Никакой пользы в этом, ну, абсолютно точно нет. Как и в бутсах меньшего размера. Хирурги, кстати, когда делают операции, тоже зачастую используют перчатки на пол размера меньше, чтобы тактильная чувствительность вот эта вот, да, она была лучше, чтобы вот лучше чувствовать. Но опять-таки не все. Некоторые размер в размер надевают перчатки и прекрасно себя чувствуют. Особенно если ты 8 часов в этих перчатках стоишь, представьте себе, как руки себя будут чувствовать, если они постоянно сдавлены от того, что перчатки меньшего размера.
16: Потом, ну, как бы самому на операцию не ложиться по кровотоку. А так вы, кстати, правда напомнили, это же в восточной традиции в некоторых странах была стопу очень жестко обматывать, чтобы она оставалась маленькой.
17: Кстати, маленькой, колодки деревянные, да, используют обувь такая есть, да, они... ножку туда заковывают.
16: Еще заматывали. Вот
17: у девочек и заматывают, да, естественно, чтобы она сильно деформировалась, приобретала такую вычурную, неправильную позу, и при этом девушка ходит на, ну, сложно это назвать, каблучками, наверное.
16: Там такие танкетки, платформочки.
17: Танкетки такие, да-да-да, но они очень маленькие. Со стороны видишь, что она ходит как будто бы вот
16: на чем-то маленьком. Еще маленькими шарочками такими.
17: Да, это такое изумление. Думаешь, о боже, ничего себе, интересно как. Но при этом она, ну, по сути, она инвалид.
16: По факту, да, иногда фотографии эти публикуются, это ужасно. Это понятное дело, что с кроссовками на 2 размера меньше так не сделать, но тоже, ну как сказать, тоже такая была традиция. Кстати, перебрасывая мостик, об этом и не только рассказывается в передаче «Азиатский путь», которая будет после нашей передачи «Большим о маленьких». Следующий вопрос-тема, ну вот, я не знаю, это прям ухмылку, усмешку вызывает. Лето – это не просто отдых, это еще и отсчет. Счет дней, сколько осталось до начала учебного года. Где и когда нужно начинать готовиться? И речь не в том смысле, чтобы закупить ручки, тетрадки и прочее. Это нужно было сделать еще в мае, потому что
17: и
16: тогда
17: наконец,
16: оно подешевле.
17: Список литературы на лето, да?
16: Это 20 числа августа, это не раньше, ну слушайте. А вот в плане действительно...
17: 20-30-е.
16: В плане какого-то режима, в плане дисциплины. Вот как-то таким образом можно подвести? Нужно ли? Или все-таки, ну слушайте, лето... и так короткая, каникулы и так закончатся, скоро вообще эта взрослая жизнь чертова настанет. Пусть ребенок гуляет хоть до 33 августа.
17: Ой, было бы здорово, да. Я помню тоже, да, когда дневник самостоятельно заполняешь, и у тебя там 30 декабря, 31 декабря, 32 декабря, 33 декабря.
16: А потом так еще двойной листочек так этот вынимаешь и переписываешь все.
17: Ага, да-да-да. Ну, Кто-то зачеркивал, кто замазывал, кто-то вырывал. Привычка формируется 2 недели. И для того, чтобы не было мучительно больно входить потом в вот в этот школьный режим, нужно позаботиться об этом заблаговременно. Есть еще буквально неделька до того, чтобы начать входить в этот режим. Чтобы ложиться не очень поздно, а для того, чтобы очень поздно не ложиться, нужно вставать пораньше, чтобы вечером не в 12:30, в час, 2 ночи хотелось заснуть, а часов в 10 уже организм говорил: слушай, пора спать, а то мы с утра очень рано встали. Однозначно, абсолютно. Надо готовиться заранее. Это будет меньшим стрессом. Это приведет к тому, что вы, отдав своего ребенка в очередной раз или в первый раз в школу, не получите его с простудными какими-то явлениями в первых же числах сентября. Потому что, когда он вне режима стрессует, организм, он, я имею в виду, он начинает чаще болеть, потому что его защитные функции, они начинают страдать. Если вы за пару недель до начала учебного процесса начнете готовить своего ребенка и его организм к правильному, нужному режиму, в котором он будет жить весь последующий учебный год, будет очень-очень здорово и для вас, и для ребенка. Ну и для педагогов, естественно, тоже, потому что он будет лучше себя чувствовать, и учебный процесс будет идти более активно.
16: Но это именно вот лечь спать, проснуться или какие-то еще механизмы в этом смысле могут помочь? Потому что, ну, школа по сравнению, в особенности с каникулами, это же более интенсивная мозговая деятельность. Там...
17: Ну да, безусловно. Ну, слушайте, здесь скорее про режим на самом деле. Угу. Заставлять его там начинать делать уроки, которые ему не задали за 2 недели до начала школы, ну, это, наверное, прям перегиб какой-то. Однозначно, абсолютно. И здесь больше именно про режим, потому что к этому режиму подтягивается все остальное.
16: Ну да, режим в этом смысле определит все остальное и от того, насколько выспался, и от того, насколько голова, условно говоря, свежий организм готов в этом смысле
17: да,
16: работать.
17: Да, да, насколько он успевает в учебе, насколько он здоров потом в том же самом пресловутом сентябре и так далее. Здесь, ну, правда, это такая основополагающая история.
16: Еще один момент уже непосредственно про заболевания, про проблемы. Вот так заявлено, насколько такая проблема, такое заболевание, как разиола, визуально может напоминать ветрянку, почему это не нужно путать, и, условно говоря, как проверить, от чего правильно лечить ребенка. Понятно, что врач-то, естественно, разберется, но вот именно как вот поначалу, чтобы не запустить все в ненужном направлении.
17: Вы знаете, я когда эту тему прочитал, думаю... А как она может напоминать ветрянку? Мне прям даже прям интересно стало.
16: Пятнистостью, возможно, как-то.
17: Загуглил, да-да-да. Заиндексил. И пишут, да, может напоминать ветрянку. Я не знаю, вот как практикующий врач, честно клянусь, я не знаю, как разиола может напоминать ветрянку. Ну, правда не знаю. Ветрянка – это полиморфная сыпь. Поле много, морф – ну, там морфологическая единица, то есть там по структуре разная. Хотя на самом деле это одни и те же элементы, просто они в разной стадии развития. Какой-то из этих элементов еще пятнышко, какой-то уже бугорочек, какой-то уже пузырик, а какой-то уже корочка. И ребенок, болеющий ветряной оспой, на 3-4 день высыпаний, он уже такой пестренький, да? Где-то еще пятнышко, а где-то уже корочка. И как будто бы она такая разная, эта сыпь. При разиоле история немножечко другая. Это абсолютно бессимптомное заболевание, которое характеризуется единственным симптомом в первые 3 дня. Это высокой лихорадкой. Это температура 39-40, которая снижается от жаропонижающих, но достаточно часто повышается. и больше нет ни единого симптома. Дети болеют чаще всего там, ну, в первые 3 года жизни большинство детей переболевает. Вызывается, ну да, наверное, как и при ветрянке, и что-то схожее есть просто в возбудителе, но это просто общая группа вирусов, герпес-вирусы. Но при ветрянке это варицелла зостер, а при розеоле это герпес-вирус 6-го типа. Это разные абсолютно вирусы. Хотя и из герпес-группы. После 3-го дня лихорадки при розеоле, на 4-й день ребенок просыпается уже без температуры, ну или с чем-то из серии 37.3, да, и у него на теле начинает появляться сыпь. Но это сыпь без возвышающихся элементов. Это не папулы, не пузырики, ничего. Это просто ну, пятнистая такая сыпь скорее. Да? В течение нескольких дней она уходит самостоятельно. И, естественно, никакого другого развития у этих элементов нету. Эти пятнышки, они не переходят в бугорочки, пузырики и так далее. И при этом температура у ребенка уходит. Высыпания эти не зудят, не чешутся. Они не приносят абсолютно никакого дискомфорта. Поставить диагноз с полной уверенностью можно только в момент начала высыпаний. Мы изначально, когда мы видим там 2-летнего ребенка с высокой температурой без каких-либо симптомов, естественно, первое, о чем мы думаем, это розеола. Говорим, ну, слушайте, с высокой долей вероятности у ребенка розеола. На всякий случай мы можем собрать анализ мочи для того, чтобы исключить инфекцию мочевыводящих путей. Естественно, осмотреть уши, потому что отит тоже может быть без каких-либо симптомов. Ну и, собственно говоря, все. На 4-й день, да, диагноз становится очевидным. У многих в детстве это заболевание проходило, но они даже не знают, что они этим болели, потому что зачастую врачи, путая или не вдумываясь, или будучи неосведомленными, но это когда-то там давным-давно, говорили о том, что это просто реакция на обильное количество жаропонижающих. Например, да, тоже там нурофен со вкусом клубнички. Да, вот вы там клубничного этого сиропа перепили, вот у ребенка аллергия вылезла. Или тоже достаточно классическая история. На 3-й день сдает нервная система не только мамы, но и врача. Когда он видит температуру 39, 3 дня она стойко продолжает повышаться. Он говорит, ну слушайте, ну по-любому здесь какой-то очаг бактериальной инфекции, надо антибиотики дать ребенку. Дает ему антибиотик, и его на 4-й день высыпает, при этом температура уходит. Он говорит, слушайте, ну антибиотик, конечно, сработал, но, видимо, у вашего ребенка аллергия на там, пенициллин. И у него вот потом всю дорогу в карте написано, что у ребенка аллергия на пенициллин, и мама категорически боится давать ему пенициллин. Хотя, в общем, это абсолютно далеко от истины. Не знаю, чем розеола может напоминать ветрянку, честно говоря. 2 абсолютно разных заболевания.
16: Мне всегда нравятся такие заголовки, когда проблема ставится как что-то существующее, а затем начинают ее разбивать. В итоге это вот какой-то... Ну, слушайте, ВВП так, кстати, работает. В принципе, сначала что-то создается, потом оно нейтрализуется. А в итоге вот... Правда, есть анекдоты другие про то, как 2 ковбоя бесплатно кое-чего наелись. Но в целом то же самое. Борьба с чем-то таким несуществующим.
17: Ветряными мельницами.
16: Да. Зато в заголовках оно есть. В индексированных материалах оно есть. Вот вы спрашивали это у Гугла. Гугл такой, слушайте, а ведь не просто так человек этому интересуется. Давайте-ка я это где-то учту.
17: И статьи-то, значит, есть на эту тему, раз вот. Он их нашел.
16: Слушайте, как здорово все-таки, что...
17: Кому-то напоминает.
16: Да-да-да, что с мифов мы начали, мифами и закончили. А время, к сожалению, подходит к концу. Антон, вам спасибо огромное, как обычно, одна из лучших и самых практически полезных передач на радио «Спутник». Большим о маленьких. Педиатр Антон Равдин, ее ведущий. Меня зовут Алексей Красильников.

0: Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Западные лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно.
1: За 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.